0: надо относиться как уже определенному достижению. Хотелось бы надеяться, что такие встречи будут продолжаться, хотя мы видим, как сейчас складывается ситуация в Федеративной Республике Германии. Не исключено, что там может произойти серьезный политический кризис, чем он завершится. Для нынешнего канцлера, для его кабинета можно только гадать. Но, тем не менее, другой Германии у нас нет, поэтому, по всей видимости, даже вот с Германией в ее нынешнем формате, с нынешним политическим руководством России надо взаимодействовать.
1: Андрей Картунов, политолог-международник. Ранее газета «Бильд» сообщала, что премьеры четырех федеральных земель ФРГ заключили антиналоговый пакт против канцлера Фридриха Мерца. О намерении региональных политиков заблокировать налоговые реформы сообщила газета со ссылкой на источники. Их главное требование – полный отказ от увеличения финансовой нагрузки на граждан и бизнес. Они создали своего рода коалицию против экономической политики канцлера, вице-канцлера и министра финансов в Германии. По информации газеты, практически все премьер-министры земель от ХДС проявили единодушие, заключив так называемый пакт о бережливости. Они грозят заблокировать в Бундесрате, палате федеральных земель, пакет налоговых реформ и введение новых сборов, включая налог на сахар. А что все это значит и к чему приведет, объясняет старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Артем Соколов.
2: Фронта, которую высказали представители четырех федеральных земель в отношении планируемых реформ правящей коалиции, показывает зыбкость позиции Фридриха Мерца, несмотря на то, что ранее, как могло показаться, представители Христианско-демократического союза высказали ему полную поддержку, несмотря на плохие результаты ХДС в ходе выборов в Берлине, Мекленбурге, Передней Померании, в Саксонии, Анхальт. Однако сейчас мы видим, что переговоры, которые, вероятно, Мерц проводил вместе с партийным руководством, руководством федеральных земель, либо закончились без определенного результата, либо его однопартийцы, влиятельные однопартийцы, предпочли отложить субстантивное выяснение отношений с федеральным канцлером уже в ходе самих реформ. То, что сейчас его же партия тормозит важные реформы, которые Мерц считает необходимыми в данный момент, показывает реальное отношение к федеральному канцлеру среди его собственных однопартийцев.
1: Старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Артем Соколов. Накануне в Германии прошли массовые протесты школьников против воинской повинности, которую предлагают ввести в стране. Школьники выкрикивали лозунги «Ваша война без нас! Почему мы, а не вы?» с портретами вооруженного Мерца. «Ни человека, ни цента, ни Бундесвера». А также встречались плакаты «России нам не враг». Возможность ввести в Германии воинскую повинность рассматривают власти ФРГ. В качестве первой меры ввели обязательный медосмотр и анкетирование для 18-летних юношей, которым могут предложить пойти служить добровольцами. Если желающих будет недостаточно, Бундестаг может объявить ограниченный призыв. Сербия надеется на продление газового контракта с Россией. Об этом заявил президент страны Александр Вучич после телефонного разговора с Владимиром Путиным. Вучич пообещал, что у граждан Сербии будет по-прежнему хорошая низкая цена на газ. 318 евро за 1000 кубометров вместо рыночной цены в 868 евро. Действующий контракт на поставки российского газа в Сербию завершается 30 сентября. Комментирует ведущий эксперт финансового университета и фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
3: Для Сербии всегда, в общем-то, фактически была цена по особому контракту ниже рынка. И, естественно, что Сербия очень много выигрывает на этом. Можно, конечно, отметить, что это не только потому, что Сербия не входит в Евросоюз, но и потому, что Сербия не присоединилась до сих пор к антироссийским санкциям и позиционирует себя именно как некий друг России. Но здесь есть риски. Россия, например, вела диалог и дела с Венгрией. Рассчитывает, что Венгрия более конструктивный игрок, чем многие другие европейские страны. Хотя Венгрия входит в Евросоюз, но у них поменялась власть, и новое руководство гораздо более прохладнее относится к России, чем правительство Орбана. И то же самое может быть с Сербией. Сербия явно пытается усидеть на двух стульях сразу, потому что, с одной стороны, они говорят, что союзники России, с другой, что стремятся в Евросоюз. Естественно, Сербию никто в Евросоюз не возьмет, если они не присоединятся в итоге к антироссийским санкциям и не будут соблюдать общеевропейскую санкционную и политическую дисциплину. То есть им нужно будет отворачиваться отказываются от России. Но пока они не стоят на пороге даже Евросоюза, они предпочитают, в общем-то, получать бонусы от экономического сотрудничества с Россией. Для Сербии еще одна проблема будет с ноября 2027 года. Тогда заработают санкции в отношении российского трубопроводного газа, и на территории Евросоюза он поступать не должен будет. И Сербия получает транзитом через страны Евросоюза. В частности, сейчас весь газ в нее российский приходит туда транзитом через Болгарию. И Болгария просто на своей территории, скорее всего, перестанет принимать просто российский трубопроводный газ, который пойдет из Турции. Поэтому вот эта вся скидка и вот эти особые отношения в энергетике, в газе, по крайней мере, продлятся, скорее всего, просто до ноября 2027 года. Россия со своей стороны не хочет ухудшать отношения и менять сейчас цену газа для Сербии на более высокую, на какую-то рыночную. Потому что тогда Сербия может, конечно, Россия первая пошла на охлаждение отношений. Хотя претензий к Сербии в любом случае довольно много, и что оружие из Сербии попадает на Украину и прочее другое. Но со своей стороны Россия не хочет делать первый шаг на ухудшение отношений, поэтому России проще сохранить статус-кво по ценам на газ до ноября 2027 года, а дальше сказать, обращайтесь к Евросоюзу. Они же не пропускают российский газ. Мы бы вам и дальше продавали его со скидкой, но они не пропускают, поэтому мы тут ничего не можем сделать.
1: Ведущий эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Александр Вучич в ходе телефонного разговора, который состоялся по инициативе сербской стороны, рассказал Владимиру Путину о своей грядущей отставке. Вучич руководит Сербией уже 12 лет. В середине сентября он анонсировал свою отставку. Незадолго до этого действующий президент распустил парламент и назначил внеочередные выборы на 25 октября. Российским компаниям не хватает консультантов по стратегии. В августе число таких вакансий выросло на 175%. Год году, выяснили аналитики HeadHunter. Что это за специалисты и почему их не хватает, говорит независимый HR-эксперт, председатель комитета по развитию женского предпринимательства «Опора России» Зулия Лойкова.
4: Стратегические консультанты – это, как правило, внешние специалисты. Редко они бывают внутренними, которого компания нанимает на проект. Обычно проект длится от 6 до 12 недель, иногда на 6 месяцев, чтобы он ответил на вопрос, куда расти в ближайшие 3-5 лет и за счет чего в текущей экономической ситуации. Заказчик компании почти всегда это собственник компании, генеральный директор или совет директоров. Консультант внедряет решения, он, как правило, не занимается, он передает уже рекомендации и расчеты по финансовой модели, по бизнес-модели, по структуре организационной, а исполняют их уже штатные внутренние сотрудники компании. Почему же сейчас всем так резко понадобились стратегические консультанты? На самом деле рост на 175% выглядит достаточно драматично в нашем случае, но в абсолютных цифрах это с нескольких десятков до немногим более 200 вакансий, потому что профессия достаточно единичная, штучная. Тем не менее, за таким спросом стоят вполне реальные сдвиги. Компании перешли от режима тушения пожара уже к долгосрочному планированию. И это хороший знак. Бизнес начинает смотреть вперед. Куда инвестировать в дальнейшем? Какие продукты развивать? Где искать новые ниши?
1: Зулия Лойкова, HR-эксперт. Среди профессий с наиболее сильным ростом числа вакансий, по данным HeadHunter, автослесари, автомеханики, водители и экспедиторы, монтажники, а также продавцы-консультанты.
5: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. До того, как монополия на платежи перешла к центральным банкам, эксперименты с расчетными услугами проводились первыми банками Северной Европы. Их называли «разменные банки», поскольку они разменивали монеты разных государств и первыми стали осуществлять безналичную оплату за товары и услуги, в основном векселями. Ключевую роль в развитии централизованных платежей сыграл созданный в 1609 году муниципальный банк Амстердама. Все крупные платежи в городе должны были проводиться безналичным путем, что снижало и издержки, и риск мошенничества. Благодаря банку состоялся расцвет голландской Ост-Индской компании, которая монополизировала торговлю Европы с Юго-Восточной Азией и островами в Индийском океане. Банк закрылся после того, как Амстердам оккупировала армия Наполеона Бонапарта. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Приемника нет. а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. Карьера с Ольгой Дементьевой.
6: Если не знаешь, в какую гавань плывешь, ни один ветер не будет попутным. Эти слова древнеримского философа Сенеки сегодня звучат так, будто сказаны для современного рынка труда. Иногда мне кажется, что главная ошибка соискателей вовсе не слабое резюме и не отсутствие опыта. Главная ошибка – отсутствие ясного ответа на вопрос «чего я хочу?». Давайте обсудим, почему так трудно сформулировать свой карьерный план самостоятельно. Казалось бы, вопрос простой, с него часто начинаются собеседования, кстати. Но именно он ставит людей в тупик. Человек говорит «хочу интересную работу». Спрашиваешь «какую именно?» Он отвечает «пока не знаю, хочу больше зарабатывать, хочу руководить». Но почему? Потому что это следующий шаг. И вот здесь стоит остановиться. Руководитель – это не просто специалист с более высокой зарплатой. Это человек, который отвечает уже не только за себя, но и за других. За сроки, результаты, атмосферу в команде, сложные решения. Поэтому прежде, чем стремиться к руководящей должности, полезно спросить себя, а я действительно хочу и готов управлять людьми? Или мне интереснее развивать горизонтальную карьеру? Оба пути достойны, если это осознанный выбор. Есть еще один вопрос, который редко задают себе кандидаты. Зачем мне большая ответственность? Ради статуса? Ради денег? Или потому, что мне действительно интересно влиять на процессы и принимать решения? Ответ на этот вопрос многое меняет. Ведь ответственность – это не награда, а обязательство.
5: Карьера на Бизнес FM.
1: Вы слушаете Бизнес FM. Иностранные БАДы подорожают. В России со 2 октября вводится пошлина в размере 35% на ввоз биологически активных добавок из недружественных стран. Исключение сделали только для продукции из Венгрии и Словакии. Пошлина затронет БАДы в потребительской упаковке, которые подлежат обязательной маркировке в системе «Честный знак» и будет действовать до конца следующего года. Насколько поднимутся цены на недружественные БАДы и коснется ли этот рост и российской продукции? Светлана Чередникова продолжит.
7: Рынок оптичных продаж БАДов в России за прошлый год, по данным Forbes, вырос на 13% в денежном выражении и составил 185,5 миллиардов рублей. По прогнозам, в этом году рынок должен вырасти на 15% в денежном выражении, это 213 миллиардов, а ввод в оборот добавок близится к 1 миллиарду упаковок. Повышение пошлин на некоторые БАДы связано с желанием властей наполнить бюджет, рассуждает гендиректор аналитического агентства DSM Group Сергей Шуляк. Поставки в Россию из недружественных стран составляют менее половины от общего объема нашего рынка. Поэтому отчисления в казну будут не такие существенные. Но БАДы подорожают, прогнозирует Шуляк.
8: Здесь, видимо, уже сыграла протекционистская политика в пользу российских производителей. В результате за все заплатит потребитель. Российские производители и так хорошо себя чувствуют. Они научились конкурировать. У нас в стране есть замечательные производители, которые производят качественные биологически активные добавки. Они за последние годы отвоевали себе рынок. В результате такая мера не приведет к резкому падению доли импортных БАДов из недружественных стран, а вот к росту цен приведет. Сейчас на категории различных БАД существует пошлина от 10 до 20%. Даже есть на некоторые категории пошлина 6%. Поэтому где-то от 25 до 15% будет подъем стоимости.
7: На вопрос, насколько европейские или американские БАДы хуже или лучше по качеству, чем российские аналоги, однозначного ответа нет. Есть отличные продукты и производители и у нас, и у них. Но и плацебо тоже встречается. Причем высокая цена препарата не гарантирует, что он замечательно эффективен. Есть старые западные производители с историей и технологиями, выпускающие качественные БАДы. Например, Байер или Доппельгерц. Есть отличная марка Солгар. Именно ее продукты чаще всего подделывают и у нас, и за рубежом. С началом политики импортозамещения вырос ассортимент БАДов отечественного производства. Среди российской продукции есть высококачественная. И по стоимости наши товары иной раз не дешевле западных. Об обмане потребителя может говорить слишком низкая цена, если в добавке используются растения или другое сырье, не производящееся на территории нашей страны. Также легальные биологически активные добавки должны иметь не только свидетельство о регистрации, но и сертификат эффективности. В этом смысле небезопасно покупать азиатские, читай, китайские БАДы, отмечает врач-диетолог, терапевт, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова.
9: Есть такие капсулы для похудения Лидан. Они имеют один регистрационный номер. Давным-давно прорегистрирована добавка. В интернете продают Лида Дай Дай Хуа под тем же регистрационным номером, то есть отличие в названии и состав абсолютно другой. У нас бы такой состав никогда не прорегистрировали. И второй момент. Те же самые китайцы очень часто используют свои какие-то лекарственные растения. И иногда они пишут прямо транскрипцию названия без указания латинского названия. И некоторые растения не находятся в интернете. Какие у него побочные эффекты? Потому что у любого лекарственного растения есть побочные эффекты. Даже те, которые входят в состав БАД. Какие противопоказания, вот так мы не всегда можем найти. Несмотря на то, что китайская травяная медицина, это, конечно, ого-го, тем не менее, надо быть растительными БАД достаточно осторожными. Витаминно-минеральные добавки, допустим, из Китая, смысла не имеет покупать, потому что витаминно-минеральные комплексы в России сейчас делают хорошо.
7: Эксперт добавила, что кроме подорожания БАДов из недружественных стран, еще одним эффектом от пошлин может быть подорожание сырья, импортируемого из тех же государств. Светлана Чередникова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
1: Вопрос о повышении тарифа на иностранные БАДы обсуждается с 2023 года. Тогда предлагалось установить запретительную ставку в 220%. Отечественные производители выступали за пошлины в размере от 50 до 70%. В Театре нации появилась взрослая дочь молодого человека. Так называется новый спектакль с Евгением Стычкиным в главной роли. Возрастное ограничение 18+. Постановка по пьесе Виктора Славкина «Дочь стиляги». История про вечное, про страх, любовь, ревность и, конечно, про взаимоотношения отцов и детей. Александра Сидорова подробнее.
10: На малой сцене Театра нации построили обычную советскую квартиру. В ней живет семья. Отец, имени которого мы не знаем, все зовут его студенческим прозвищем Бэмс, мать Люся и их дочь Элла. В гости приезжает однокурсник родителей Прокоп и его сын. Прошло 20 лет с момента их выпуска из института. Прокоп позвал на эту встречу еще одного однокурсника, Ивченко, который теперь ректор того самого университета. Прокоп за столом хочет похлопотать за сына. А вот Бэмс такому застолью совсем не рад. Ведь Ивченко когда-то участвовал в том, чтобы Бэмса отчислили. Теперь в этом же вузе учится дочь Бэмса, с которой, впрочем, тоже складываются не самые простые отношения. Обстоятельства вполне советские. А вот герои, их характеры, надрыв, в котором все они существуют, как мне показалось, Чехов. Сегодня, во время тотальной разобщенности, эта простая человеческая история звучит особенно остро, считает главный режиссер Петербургского театра «Мастерская» Роман Габрия, поставивший взрослую дочь молодого человека в Театре наций.
11: Из русских классиков, наверное, более близкий писатель к Славкину оказывается, что Антон Павлович Чехов. Наверное, у него учились все шестидесятники, литераторы оттепели. Ничего необыкновенного в этом нету. Что последовательно размышляет автор о жизни простого человека, замкнутого в пространстве, одинокого, который ищет, скажем так, сложные выходы из простых жизненных ситуаций. Очень созвучно к поэтике Антона Павловича Чехова. Вообще-то пьеса так или иначе поколенческая, сюжет не нов. Вчера одни поколения, сегодня другие, ищут общий язык. В связи с тем, что я сам сейчас нахожусь ровно в возрасте главного героя, а моя дочка старше в возрасте Эллы, что еще я могу сказать большего, чем мне интересна эта пьеса, тем, что что-то созвучно и понятно, и непонятно. И хочется это изучить. И хочется иметь какой-то диалог с детьми.
10: Бэмс, главный герой, в юности был всеобщим любимцем, стилягой. Когда его со скандалом отчислили, он сломался и как будто не смог восстановиться после этой ситуации, рассуждает исполнитель роли Евгений Стычкин. Пока другие строят, он вынужден быть быть инженером без допуска. Пока другие путешествуют, он ходит в одних и тех же брюках. И даже жена, ее играет Елена Николаева, та девушка, которой когда-то восхищались все, сегодня живет с ним по инерции. А Бэмс все никак не может ей поверить и простить ее за то, что было, а может и не было, 20 лет назад. Продолжает Евгений Стычкин.
12: У нас прекрасный режиссер Роман Габрия, с которым мы много обсуждали, много в чем-то сходились, в чем-то расходились. И незадолго до премьеры он сказал, я понимаю, что эти люди точно не будут жить вместе, говоря о моем персонаже и о персонаже Лены Николаевны, моей жене. Я категорически не согласен. Мне кажется, как раз в том случае, если Бэмсу удастся, во-первых, выжить, потому что, наверное, он имеет какие-то проблемы с сердцем, чисто физиологически. Если удастся выжить и еще немножко двинуться, он сегодня уже сделал шаг вперед, он повзрослел. И если он будет дальше двигаться, они очень любят друг друга, и они могут жить вместе и быть даже счастливыми, наверное, в теории. Как катализатор выступает дочка, которая старше их. В отличие от них, у нее есть своя правда, у нее есть ее собственная точка зрения, за которой она готова стоять. Она тот Бэмс, 20 лет назад которого еще не сломали. Если бы он не сломался, он прожил бы какую-то другую жизнь. Но мы это никогда не узнаем.
10: На мой взгляд, взрослая дочь молодого человека – пример хорошего психологического театра. Спектакль, на который смело можно позвать родителей. Другой вопрос, что все билеты на ближайшие 5 показов до середины ноября проданы. Александра Сидорова, Бизнес FM.
5: Тест-драйв с Еленой Лисовской.
13: Первые Toyota Wildlander я увидела в Китае еще зимой. Но к нам мы эту версию привозить боялись, потому что технически это тот же Toyota RAV4, но только в другом кузове, который, в свою очередь, размерами с популярным RAV-иком практически не отличается. А вот стоит немного подороже. Длина машины 4 метра 60 сантиметров, колесная база 2,69. Смотрю на Wildlander и понимаю, что мне он внешне намного больше нравится. Но не все коллеги разделяют мое мнение. На рынке США очень похожая версия называется Woodland и является внедорожной. Китайский жираф, напротив, выглядит более брутально, чем Wildlander. Производятся обе машины на совместных предприятиях Toyota в Китае. RAV4 на севере страны на заводе FAP, а наш герой на юге, на заводе GAC. Ставлю рядом RAV4 и Wildlander. Последний интересен решеткой, которая является частью бампера, чем-то напоминая электромобиль. Интерьеры в нашей версии одинаковые. Непривычно большой экран для Toyota и меньше кнопок, чем хотелось бы. По сравнению с прошлым поколением, которое закончилось в 25-м году, намного современнее, просто небо и земля. На всех рынках RAV4 представлен исключительно в виде гибрида. В Китае же оба паркетника бывают еще и только с ДВС. Привычный нам атмосферник 2 литра мощностью 171 лошадиная сила в паре с вариатором. Будьте аккуратны, бывают версии с передним приводом, о чем покупатели в России в большинстве своем даже не предполагают. Гибриды есть и в Китае, едут они прекрасно, но стоимость получается неразумной. Ходовая часть вообще не поменялось. Это все так же весьма комфортная машина, на которой вы не почувствуете позвоночником каждую ямку, но и выдающихся показателей по управляемости RAV4 никогда не давал. Wildlander в этом отношении ничем не отличается. Эту машину явно предпочтут покупатели, которым нравится ездить на автомобиле не как у всех, хотя технически это самые обычные и привычные RAV4, которые сейчас привозят параллельным импортом и продают в среднем по 4 миллиона 700 тысяч рублей.
5: Тест Драйв на Бизнес FM. Строго по делу. Победитель телевизионного конкурса «ТЭФИ Капитал» в номинации «Диджитал» Илья Краснопеев. О главных темах главный редактор «Бизнес FM» Илья Капелевич.
14: Наш герой служил актером в театре Романа Вицюка и снимался в сериалах. Поработал в Бразилии, а теперь создает ферму в Бурятии, о чем ведет реалити-шоу. Все это в неполные 32. Об актерском прошлом и о бизнес-настоящем.
5: Фермер и лауреат «ТЭФИ Капитал» Илья Краснопеев. Повтор программы «Воскресенье после 14». Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM. Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Бизнес FM. Новости. Коротко.
15: У микрофона Олеся Потапова. Россия доведет специальную военную операцию до конца. Угрозы безопасности со стороны Украины будут устранены, заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая на Генеральной Ассамблее ООН. По его словам, это произойдет, несмотря на любые обстоятельства, включая неспособность нынешнего руководства Всемирной организации занять единственно правильную позицию в ситуации с Украиной. Лавров также призвал США снять блокаду с Кубой, как можно скорее освободить лидера Венесуэлы Николаса Мадуро. Следствие изучает три версии пожара, который произошел на борту рыболовецкого судна «Триумф» на Камчатке. Среди них техническая неисправность судового электрооборудования, нарушение правил технической эксплуатации судна и нарушение пожарной безопасности членами экипажа. Пожар произошел в пятницу у южного побережья полуострова. На момент происшествия на борту находились 29 членов экипажа, которые эвакуировались на спасательных плотах. При этом четверо моряков пропали, их местонахождение не установлено. Россиянин Илья Заика стал автором нового именного элемента в спортивной гимнастике. 24-летний спортсмен успешно выполнил сложный элемент на кольцах на этапе Кубка вызова в Париже. Согласно правилам спортивной гимнастики, новый элемент получает фамилию спортсмена, который первым успешно представил его на официальных соревнованиях. Элемент был засчитан и получил имя Заика. Новости на Business FM. Держитесь курса.
5: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете «Бизнес FM». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Торговые перемирия США и Китая продлено на 2 месяца, но сделки по-прежнему нет. Мировые СМИ подводят экономические итоги поездки в Вашингтон лидера КНР Си Цзиньпина. Число обращений за шенгенскими визами в России выросло на 15-25% в этом году по сравнению с прошлым, а доля мультивиз снизилась до 1-2% из-за запрета на их выдачу. Сборная России триумфально выступила на чемпионате Европы по боксу, выиграв медальный зачет. Россияне завоевали 7 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые медали. Эти и другие темы на Business FM. Сделки по-прежнему нет. Торговое перемирие США и Китая продлено на 2 месяца. Мировые СМИ подводят экономические итоги поездки в Вашингтон лидера КНР Си Цзиньпина. В ходе 3-дневного визита он договорился с Дональдом Трампом о взаимном снижении тарифов на товары примерно на 30 миллиардов долларов с каждой стороны и о создании торгового совета США-Китай. Также председатели КНР и президент США решили создать канал связи для инцидентов, связанных с искусственным интеллектом. Торговое перемирие будет действовать примерно до 10 января следующего года. Иными словами, стороны купили себе время, но не завершили торговую войну, пишет Рейтер. А Bloomberg замечает, что Китай попытался использовать нынешнюю разрядку для закрепления более выгодной для себя позиции. При этом агентство отмечает зависимость США от китайских редкоземельных магнитов. А именно по этому вопросу, похоже, договориться не удалось. В целом, экономические итоги 3-дневного визита Си Цзиньпина в США достаточно скромные, продолжает директор Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Василий Кашин.
16: Они заявили о продлении торгового перемирия всего лишь на 2 месяца. Так оно должно было закончиться 10 ноября, закончится 10 января. Очевидно, ожидались более фундаментальные договоренности, но они не были готовы к встрече лидеров и, возможно, имело место в стиле Трампа очередная попытка уже в ходе саммита как-то другую сторону в чем-то убедить или продавить, которая, как всегда, не удалась. Обсуждались китайские закупки американской продукции, прежде всего сельскохозяйственной. Китайцы не до конца выполняли некоторые предыдущие обязательства. Ну, вот там это тоже было на повестке дня. Но в целом экономические итоги визита представляются ограниченными. Главный итог, что пока что не будет нового витка эскалации торгово-экономических противоречий между ними, и, вероятно, не будет новых волн санкций. Ну и для нас это означает, что невелика вероятность применения против Китая пошлин за закупку российской нефти, предусмотренных недавно принятым США законом. Строго говоря, такие ограниченные результаты для государственного визита визита первого за 11 лет, и даже для обычного саммита с участием глав государств являются свидетельством провала. То есть это неудачные переговоры на высшем уровне, к которым не смогли подготовить содержательные договоренности. Вместе с тем, визит не закончился какой-то катастрофой и полным прекращением диалога. Стороны намерены договариваться и намерены тянуть пока что свое торговое перемирие. Это позитивно.
1: Директор Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Василий Кашин. А китайские СМИ пишут в восторженных тонах об экономических и торговых итогах переговоров США и КНР на высшем уровне в Вашингтоне. Американская пресса намного сдержаннее в своих оценках. Здесь, наверное, нужно согласиться с американскими СМИ. Никакого прорыва не произошло, продолжает экономист, управляющий директор Trade 123 Владимир Рожанковский.
17: Договорились договариваться. То есть, по сути, сельхозпродукцию Китай закупал у США, и он подтвердил, что, в общем, он ее будет закупать дальше. По инициативам искусственного интеллекта, это частные компании, можно сколько угодно говорить, что Си Цзиньпинь контролирует DeepSeek и Moonshot и так далее, но это не доказано. И прямого влияния Си Цзиньпинь не гарантировал. Разумеется, он может повлиять на эти компании, но я вижу, что Си Цзиньпинь не очень хочет это делать. Поэтому в целом договорились, но опять же, конкретики, я так понял, никакой по этой теме не было достигнуто. Также, разумеется, здравый смысл договориться, чтобы кибербезопасность была взаимно соблюдена, почему бы об этом не договориться и так далее. Центрального какого-то стержня, который бы можно было Трампу преподнести своим избирателям и СМИ, он очень рассчитывал, что Китай пойдет ему навстречу и будет более жестко относиться к Ирану, то есть займет позицию США, антииранскую. Китай этого не сделал. Это было ожидаемо, наверное, многими, большинством, поэтому эту тему в коммюнике даже не затрагивали, но обозначили. Си Цзиньпинь приехал в Вашингтон. Это хорошо. Трамп его лично встретил у Трампа самолеты. Это хорошо. Сельхозпродукцию покупать Китаю будет у США. Это хорошо. По искусственному интеллекту будут соблюдать пакт о взаимной дистанции. Это хорошо. По кибербезопасности это хорошо. Ничего нового.
1: Владимир Рожанковский, экономист, глава МИДа КНР Ван И, рассказал в субботу о новой концепции отношений Китая и США. Она подразумевает взаимное уважение суверенитета и основных интересов, отказ от стремления к одностороннему абсолютному превосходству. Число обращений за шенгенскими визами в России выросло на 15-25% в этом году по сравнению с прошлым. При этом доля мультивиз снизилась до 1-2% из-за запрета на их выдачу. Такую статистику сообщила Ассоциация туроператоров России ко Всемирному дню туризма, который отмечается 27 сентября. Еврокомиссия запретила выдавать мультивизы россиянам в 2025 году. На этом фоне резко увеличилось количество обращений за шенгенскими визами, которые нужно получать разово перед каждой поездкой в Европу. Рост количества виз вовсе не означает, что турпоток в Европу увеличился, говорит генеральный директор туроператора Space Travel, вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян.
18: Даже если у вас до этого стояли 5-летние визы с хорошей визовой историей, и вы ни разу не попадали ни в какие неприятности, не нарушали сроки, шанс получить мультивизу сейчас практически равен нулю. Это прямой запрет Еврокомиссии выдавать мультивизы россиянам. Я и не могу получить. У меня прекрасная визовая история. Я работаю в индустрии, которая связана с путешествиями. У меня всегда были длинные визы. Мне визу дают однократно. Консул генеральный говорит, что я бы рад дать, но не могу. Система не дает. Конечно, будут присутствовать процентные погрешности 1-2%, это в самом документе, который приняла Еврокомиссия. Есть оговорка о том, что есть исключения, которые все-таки позволяют получать многократные визы. Нет-нет, но и проскакивает двухкратная виза или еще что-то. Это очень большое исключение. Никем никогда не может быть гарантировано, хотя много спекулянтов гуляет по визовому рынку, предлагая свои услуги, помочь за баснословные деньги оформить многократные визы. С одной стороны, нам отрезали опцию пользоваться многократными визами. Теперь для каждой поездки в Европу нужно идти получать визу. Хоть виз будет выдано и много, а поездок на самом деле мало. Количество неиспользованных виз начинает расти уже лавинообразно.
1: Вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян. Статистика в следующем году по визам в Европу, увы, будет еще хуже, считает директор международных проектов иммиграционную визу у агентства «Еврорезидент Изи-Виза» Софии Дефасе Аксютиной.
19: Наши соотечественники вынуждены под каждую поездку запрашивать себе однократные визы, и, соответственно, при наличии нескольких поездок количество виз запрашиваемых возрастает. Поэтому действительно общее количество виз возрастает, количество суммарно разрешенного времени пребывания наших соотечественников в Европе уменьшает. Как вариант решения данного вопроса мы предлагаем оформление резидентных документов. По ним пока ограничений еще нет.
20: То есть налицо результаты санкционной политики. А что ждем далее?
19: Ожидаем, что сроки оформления виз будут увеличиваться, требования будут возрастать, визы будут получить все сложнее. И в этой связи еще раз мы рекомендуем тем, кто хочет часто ездить в Евросоюз,

0: обозревателя «Бизнес-ФМ».
1: Спорт с Григорием Гуреевым.
2: 15 медалей в общей сложности, из которых 7 высшей пробы и заслуженное первое место. Прекрасное возвращение. В апреле россиян допустили в нейтральном статусе, а 30 июля ограничения были сняты. Боксерам разрешили выходить на ринг под российским флагом и с гимном. В Софии это решение впервые проявилось и на церемониях награждения. Россиянка Юлия Чумгалакова завоевала золото чемпионата Европы в третий раз. В финале она в категории до 48 килограммов победила единогласным решением судей украинку Анну Охоту. Соперница получила серебряную медаль и покинула пьедестал до того, как зазвучал российский гимн. То же самое сделал и украинец Павел Илюша, взявший бронзу в весе до 80 килограммов. Забрал свою медаль и был таков. Не стал дожидаться награждения россиянина Чеарава Ашалаева, который в этой категории стал первым. А последнее золото на турнире России принес Давид Суров. Он в финале был сильнее англичанина Давида Томаса. Спортсмен, выступающий в весе свыше 90 килограммов, признался, что это был один из самых сложных поединков в его карьере. Видео размещено в телеграм-канале Федерации бокса России.
3: Это было нелегко. Оппонент был достойный. Я знал, что он выйдет в финал. Мы с ним шли по разным сеткам. Очень неудобный, высокий, скоростной. Было тяжеловато. В принципе, у меня никогда таких тяжелых боев не было. Это, наверное, самый тяжелый бой за всю мою карьеру.
2: Сергей Колденков, победивший в финале весовой категории до 70 килограммов азербайджанца Наби Искандарова, отметил, что для него это было делом принципа.
4: Очень сильно радует, что дали показать, кто такие русские все-таки, потому что ждали, и вот вы дождались. Гораздо сильнее ощущается. Готовишься, пыхтишь, работаешь, нервничаешь. Столько крови с потом пролито, и все-таки вот это долгожданная победа. Я очень этому рад. Спасибо большое всем болельщикам нашим.
2: Вячеслав Рогозин в весе до 55 килограммов был сильнее англичанина Абдула Бертона. По словам россиянина, теперь все его мысли о главном.
5: У меня большая мечта в 28 году выиграть Олимпийские игры. Дай бог, чтобы нас допустили, чтобы было хотя бы как сейчас. И я бы занял там первое место и привез бы еще олимпийскую медаль в коллекцию в России.
2: Трехкратная чемпионка Европы и серебряный призер Олимпиады Софья Ачигава в разговоре с «Бизнес-ФМ» назвала шансы Рогозина на осуществление мечты высокими. Она также отметила выступление россиянок Людмилы Воронцовой и Надежды Голубевой, взявших в Софии серебро и бронзу соответственно.
6: Конкуренция была серьезная у всех спортсменов. Приятное впечатление было от Голубевой в новой для себя весовой. Против олимпийской чемпионки смотрелась, произвела впечатление. Также Воронцова Людмила. Понравилось, что она до конца держит темп, хороший темп. Юлия Чумгалакова, как всегда, прекрасно, без ошибок. 70 килограмм, на мой взгляд, абсолютно конкурентный бой показала Голубева. Претендент на золотую медаль уже есть. Конечно, Рогозина несколько боев смотрела, снес всех своих оппонентов. Поэтому я считаю, что Рогозин это потенциальное тоже золото Олимпиады.
2: Золотые медали Евро в составе сборной России также завоевали Дмитрий Карманов в категории до 85 килограммов и Азалия Аминева в весе до 65. Отметим, что это был первый взрослый чемпионат Европы, организованный European Boxing в системе World Boxing. В столицу Болгарии приехали более 400 спортсменов из разных стран, а награды разыгрывались в 20 весовых категориях, по 10 у мужчин и женщин. За результаты также начислялись рейтинговые очки World Boxing. Григорий Гуреев, Андрей Гаврилов, «Бизнес-ФМ».
1: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
7: Росреестр прорабатывает возможность экстерриториального оформления электронных сделок с недвижимостью внутри СНГ. Об этом глава ведомства Алекс Куфинский заявил на состоявшейся в Москве 48-й сессии Межгосударственного совета по геодезии, картографии, кадастру и дистанционному зонированию земли государств-участников СНГ. В 2023 году было подписано соглашение о создании геопортала СНГ, первого межгосударственного проекта стран-содружества в сфере пространственных данных. С начала 26 года началась его практическая реализация. До конца 27-го на портале планируется разместить открытые данные 5 стран – Белоруссии, Киргизии, Казахстана, России и Таджикистана. Сейчас уже работают 4 сервиса, в том числе сервис «Я турист», помогающий планировать путешествия по странам СНГ, подбирать готовые маршруты и места для проживания, и «Я инвестор» – единый бесплатный доступ ко всем инвест-площадкам стран СНГ. В Росреестре реестре подчеркивают, что пользователь может не только подобрать площадку, но и проанализировать потенциал развития.

0: покрытия выбранной территории. На сегодняшний день на платформе размещены 48 базовых и тематических слоев и в общей сложности более 17 миллионов объектов. Как рассказал Business FM Олег Скуфинский, появление такого нового сервиса, как экстерриториальные сделки внутри стран СНГ, предполагает детальное изучение основных запросов и потребностей заявителей в странах СНГ, а также всех правовых, организационных и технических аспектов. Кроме того, важной задачей является обеспечение кибербезопасности и защиты от мошенничества. Впрочем, профильный опыт в Росреестре уже имеется. Заявитель из Белоруссии, находясь в Ставропольском крае и представляя интересы республики, зарегистрировал объект недвижимости, расположенный в Крыму. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
1: Недвижимость на Business FM.
2: Вы слушаете Business FM. Санкт-Петербург наконец-то избавился от коронавируса. С 1 октября в Петербурге отменят все оставшиеся ограничения, введенные из-за коронавируса. Решение принято правительством города на основании предписания главного государственного санитарного врача по Петербургу и Ленобласти. Сейчас ограничения минимальны. Жителям лишь рекомендуют использовать защитные маски. Также среди оставшихся пунктов был запрет на массовые мероприятия без дополнительного разрешения. Ввели коронавирусные ограничения в северной столице в марте 2020 года. В конце прошлого года их продлили до конца 26-го, комментирует президент фонда петербургской политики Михаил Виноградов.
3: Какого-то очевидного повода для отмены ограничений в Петербурге я не вижу, кроме, собственно, отсутствия ковида, который не замечался управленческой системой. Бывает, что в Петербурге возникают какие-то инициативы такие неожиданные. Например, именно из Петербурга пошла тема критики ограничений на продажу бензина в канистры. Именно в Петербурге пытались ее отменить. Решение одновременно неожиданное и ожидаемое, потому что ковид кончился. Неожиданное, потому что это было главной формальной причиной для отмены массовых мероприятий, ну, прежде всего, конечно, протестных и оппозиционных. Другое дело, что массовая активность сегодня не слишком высока. Вариант основания для запретов мероприятий протестных умеючи придумать несложно. Пока решение выглядит техническим, потому что символическое завершение эпохи пандемии случилось в феврале 2022 года, поэтому пока больше решение выглядит техническим.
2: Михаил Виноградов, президент фонда «Петербургская политика», ВОЗ объявил об окончании режима чрезвычайной ситуации международного значения из-за COVID-19 в мае 2023 года. В Москве основные антиковидные ограничения сняли весной 2022, но продолжает действовать постановление о мероприятиях по профилактике гриппа, острых респираторных вирусных инфекций и новые коронавирусные инфекции в эпидемическом сезоне 2025-2026 годов. В случае ухудшения эпидситуации оно предусматривает возможность отмены массовых культурных и спортивных мероприятий. Не одними шахматами в Москве открылся 14-й кубок посла Китая по вэйци, древней китайской стратегической игре. В России она больше известна под названием «Гон». Проходит кубок в отеле «Солюкс», построенном специально для главы КНР Си Цзиньпина. Это первый отель «Солюкс», открытый за пределами Китая. Соревнование открыл посол Китая в России господин Джан Ханьхуэнь на русском языке.
4: Сильнейшие игроки ВТИ со всей России собрались в Москве, чтобы сразиться за победу и разделить радость игры. Вместе постигая ее глубокую философию, стремительный рост популярности игры ВТИ является ярким воплощением углубления гуманитарных связей между Китаем и Россией. Благодаря стратегическому руководству лидеров двух стран, китайско-российские отношения находятся на беспрецедентном на высоком уровне. Посольство Китая в России готово сотрудничать с российскими партнерами для расширения двусторонних обменов в самых разных областях, в том числе в сфере соревнований по игре ВТИ, на благо народов обеих стран.
2: Вэйци или го, хотя не так широко известны в мире, как шахматы, и уже много лет популярна среди российских предпринимателей. А в стране сформировалось целое сообщество почитателей этой игры среди представителей бизнеса. Она развивает нестандартное мышление, смысл вэйци в расширении территории, рассказал гроссмейстер, президент Московской Федерации го Тимур Санкин.
5: В Китае игра называется вэйчи, это благородное искусство Китая. Уже от слова благородное мы понимаем, кто играет в эту игру и кто кто изначально играл в эту игру. То есть это император, полководцы, знать, высшие слои общества. Эта игра в том числе отвечает за стратегию. То есть это стратегическая игра, которая помогает управлять. В древности помогала управлять военачальником и управлять страной в том числе. Во время игры тебе нужно принять порядка 100 решений в постоянно меняющихся условиях. И, конечно, это хорошая модель для управленца. Если цель в шахматах — это уничтожить, свергнуть короля, свергнуть своего оппонента, то цель игры в го — получить пространство чуть больше, чем у оппонента. То есть если даже нашего пространства чуть-чуть больше, мы уже победили. Идея не уничтожения, а идея огораживания пространства, захват территории и идея сосуществования. То есть мы понимаем, что мы не можем быть полностью монополисты. Наш оппонент, он тоже будет получать свое пространство, он тоже будет на этой доске. Здесь у нас клуб управленцев, клуб первых будет встречаться, и немногие бизнесмены играют в самом турнире, а некоторые управленцы встречаются отдельно, чтобы потусоваться друг с другом.
2: Президент Московской Федерации ГО Тимур Санкин. В турнире по ВИЦИ в Москве участвует много детей. Взрослые игроки проигрывают опытным девятилеткам. Эта игра популярна в Китае, важна как часть китайской культуры. Каждый китайский родитель стремится обучить своего ребенка, говорит советник по культуре посольства Китая в России господин Фэн Ли Тао.
6: Я думаю, это настоящий праздник для всех. И для любителей вот этой игры, и для любителей, которые любят китайскую культуру. Вы знаете, что ВИЦИ брали свое начало в Китае, наверное, уже несколько тысяч лет назад. Это не просто игра, это философия. То есть знакомство с вот этой игрой, я думаю, поможет нашим российским друзьям побольше понимать Китай и китайскую культуру.
7: В Китае это молодая игра или ее больше любят люди старшего возраста?
6: В Китае, как здесь, очень много родителей. Они стараются, чтобы свои дети начали играть в ВИЦИ, когда совсем еще были маленькие. Мой сын в детстве, он тоже играл в ВИЦИ. Я думаю, это помогает развитию ВИЦИ. Достаточно популярная игра в Китае. Играют везде. Играют люди разных возрастов. Особенно для политиков, для предпринимателей. Это очень важная такая вещь. ВИЦИ, я сам не специалист, но я знаю, чтобы сосредоточили не только в какой-то уголок. Надо посмотреть вот всю партию, чтобы принимать правильное решение. Это важно и для политики, и для бизнеса.
2: Фэн Ли Тао, советник по культуре посольства Китая в России. По словам организаторов, профессиональные титулованные игроки в ВИЦИ в Китае зарабатывают как гольфисты в США. Самый известный игрок Ван Синхао – это китайский Тайгер Вудс. Только по ВИЦИ. Монументальные американские драмы, ситкомы и процедуралы. «Нью-Йорк Таймс» составил рейтинг главных сериалов 21 века. В список включили только шоу, которые вышли на экраны, начиная с 2000 года. Первое место занял проект «Во все тяжкие». Далее идут «Прослушка», «Безумцы», «Наследники», «Дрянь» и «Игра престолов». Среди ситкомов самое высокое место, 11-е, занял «Офис», американская версия. Всего в списке 100 сериалов. Подавляющая часть из них произведена в Соединенных Штатах. Можно ли считать объективным такой рейтинг и наличие каких проектов в нем не вызывает сомнений, рассуждает Лариса Малюкова, кинокритик, автор телеграм-канала «Кино с Ларисой Малюковой».
8: Я его рассматриваю как рекомендательный список для новых поколений зрителей, которые, конечно же, в начале нулевых не могли смотреть эту всю красоту разнообразную, к которой можно относиться как угодно. Не все они совпадают с оценками на IMDb, но первые совпадают абсолютно. Я помню, что «Во все тяжкие» очень высокие были и критиков оценки, зрителей. Сериал, который занял первую строчку, получил в этом рейтинге. Как всегда, спорный, как любой рейтинг. Кто-то будет с трудом вспоминать «Умерь свой энтузиазм» сериал. Или «Клан Сопрано», который вообще не вошел, но который стал классикой именно этого времени, только потому, что он 1999 года, а не 2000-го. Ай-яй-яй, просто очень обидно, потому что потом-то он шел, и он зародил огромное количество ответвлений, жанров. Можно говорить, почему лучше «Звоните Солу» так далеко отошел при рейтинге, а «Игра престолов» только 6-е место заняла. Это всегда большие споры по поводу, кто лучше.
9: Кого вы не нашли в этом списке, кого хотелось бы увидеть?
8: Это все-таки американский больше взгляд на индустрию сериальную, поэтому очень много классных европейских сериалов осталось за бортом, и это тоже очевидно.
9: По ситкомам, наличие «Офиса» и отсутствие «Клиники», чем это можно объяснить?
8: Вы знаете, «Офис» в свое время был очень популярен, а «Клиника», он, мне кажется, более изощренный. При том, том, что это, да, процедурал в каком-то смысле, более изощренный сериал, и это уже зависит от того, что видели эти люди, которые выбирали эти названия. Мне кажется, что много тут очень сериалов просто вызывает большие вопросы.
2: Кинокритик Лариса Малюкова. Рейтинг лучших сериалов составили на основе опроса 500 влиятельных звезд и других известных людей в мире телевидения, в их числе актеры и шоураннеры, чьи проекты оказались в итоге среди лучших.
1: Реклама. То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Гагарина. Предложение ограничено.
10: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
11: Вначале был бизнес.
12: Как появлялись города?
13: Магадан, 90 тысяч жителей. Самородное золото в этих местах находили еще в начале прошлого века. В 1920-х годах началось активное исследование золотоносных россыпей края специальными геолого-разведочными экспедициями. Бухта Нагаева оказалась самой удобной для сооружения порта и начала строительства дороги, связавшей гавань с приисками.
11: Как появлялись города? На Business FM.
1: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
14: В рамках потенциального бизнес-проекта с использованием искусственного интеллекта обсуждали с командой, в каком виде передавать клиенту готовый продукт. С учетом всех ограничений и требований комплаенса, самым осмысленным решением оказался ноутбук с развернутой и дообученной языковой моделью и графической оболочкой сверху. Цена необходимого железа порядка 500 тысяч рублей не кажется фантастической. Сооснователь Ethereum Виталик Бутерин пишет по этому поводу. Общество годами боролось за цифровую приватность, шло к сквозному шифрованию и локальным данным. Искусственный интеллект разворачивает это движение вспять, приучая скармливать облаку всю цифровую жизнь. Мы обсуждаем с облачными моделями корпоративную стратегию, финансовые результаты, вопросы здоровья и личной жизни. Разумное желание вернуть пользователю абсолютный контроль за своими данными – это особенно важно, если речь идет о проектах с чувствительной информацией. Например, юристам фармацевтических компании было бы гораздо спокойнее, если все данные лежали внутри закрытого контура. Интересы производителей компьютерного железа в этой точке совпали с интересами пользователей. Вместо того, чтобы отдавать вычисления в облачный дата-центр, почему бы не купить компьютер помощнее? Среди новинок, прошедшей в начале сентября берлинской выставки IFA, я нашел компьютеры и ноутбуки, которые прямо позиционируются как системы для настольного развертывания искусственного интеллекта. Центр умного дома, способные принимать решения самостоятельно, не посылая данные в облако. Сетевые файловые хранилища, оптимизированные для развертывания больших языковых моделей. На новом витке мы возвращаемся к идее коробочного софта. Но в коробке лежат не дискеты и компакт-диски, а мощный ноутбук с поднятой и дообученной под запросы клиента большой языковой моделью.
1: Сумма технологий на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
15: В студии Олеся Потапова. Здравствуйте. Силы ПВО сбили в течение дня субботы 105 украинских беспилотников, информирует Минобороны. Дроны нейтрализованы над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской областей, а также над Краснодарским краем, Крымом и над акваторией Черного моря. Новым руководителем Международной шахматной федерации ФИДЕ избран казахстанский бизнесмен, уроженец Москвы Тимур Турлов. Таким образом, впервые за 31 год мировые шахматы возглавит не гражданин России. Турлов победил на выборах президента ФИДЕ, которые прошли на Генеральной ассамблее организации в Самарканде. Заместителем президента ФИДЕ стал индийский гроссмейстер Вишванатан Ананд, вместе с которым баллотировался Турлов. Бывший министр спорта России Павел Колобков избран одним из вице-президентов Международной шахматной федерации. Самую длинную лестницу в России закрыли из-за медведя. Это Таргашинская лестница в Красноярске, длина которой около 1200 метров. На входе установили предупреждение для туристов. Одновременно из-за выхода хищников была закрыта рекреационная зона национального парка «Красноярские столбы». Предварительно ограничения продлятся до 15 октября. В последнее время в Сибири на Чукотке зафиксированы десятки нападений хищников на людей, в том числе со смертельным исходом. Новости на Бизнес ФМ. Держитесь курсом.
11: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес ФМ». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Министры иностранных дел России и Германии встретились впервые за более чем 4,5 года. А встреча прошла в штаб-квартире ООН. Переговоры состоялись по инициативе ФРГ и продлились всего 22 минуты. О чем говорили и к чему пришли? Премьеры федеральных земель Германии от Христианско-демократического союза пригрозили заблокировать налоговые реформы Фридриха Мерца. Для чего это нужно политикам и каковы могут быть экономические последствия? Иностранные БАДы подорожают на 15-25%. В России со 2 октября вводится пошлина в размере 35% на ввоз биологически активных добавок из недружественных стран. А исключение сделали только для продукции из Венгрии и Словакии. Эти и другие темы на Бизнес ФМ. Министры иностранных дел России и Германии встретились впервые за более чем 4,5 года. Встреча Сергея Лаврова и его немецкого коллеги Йохана Вадефуля прошла в штаб-квартире ООН. Переговоры состоялись по инициативе ФРГ и продлились всего 22 минуты. Министры обсудили ситуацию вокруг Украины и двусторонние отношения, сообщили в пресс-службе МИД России. Причем Вадефуля попросил о встрече в последний момент, сказал Сергей Лавров. На пресс-конференции на Генассамблее ООН. А после встречи с немецким коллегой он дал понять, что разговор был безрезультатным.
16: Мы никогда не отказываемся от того, чтобы выслушивать наших коллег, любых, и тех, кто Россию обвиняет во всех смертных грехах. Это и примером президента Путина доказано многократно. Мы всегда готовы выслушать. И я, когда мы встретились, предложил ему изложить то, с чем он пришел. Он вынул записки и зачитал текст, который полностью воспроизводил то, что Германия устами своих руководителей официально, публично заявляет ежедневно. О чем мне господину Вадефуле? Ничего нового я оттуда не извлек. Мы вот делаем такой, знаете, был подтекст, что вот я пришел к вам, я не зашел до контакта с вами, но вы теперь ради того, что вот я такой сделал жест доброй воли, давайте какие-нибудь уступки совершайте на украинском фронте, давайте обеспечьте договоренность по Черноморскому региону, чтобы там танкеры, сухогрузы шли без проблем.
2: Сергей Лавров добавил, что посоветовал Вадефулю почитать свое выступление в Совбезе по Украине от 23 сентября, которое ничем не отличается от сказанного на встрече. Германская сторона перед встречей требовала ограничить доступ СМИ, не записывать вступительные слова, сообщил официальный представитель МИД России Мария Захарова. По поводу политики Германии Сергей Лавров сделал еще несколько заявлений уже за рамками встречи с коллегой. О планах канцлера Фридриха Мерца превратить Германию в главную военную силу в Европе, он заявил, разве итоги Второй мировой войны ничему не научили? А кроме того, высказался против постоянного членства Германии и Японии в Совбезе ООН. Несмотря на безрезультатность встречи между главами МИДов России и Германии, сам факт того, что контакт состоялся, уже большое достижение, считает политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов.
17: Первые контакты на высоком уровне между Россией и Германией сами по себе представляют ценность, хотя говорить о каких-то практических результатах, по крайней мере, на данный момент преждевременно. Встреча была очень краткая, она продлилась около 20 минут. Стороны обменялись своими позициями по основным проблемам, касающимся европейской безопасности и регулированию российско-украинского конфликта. Наверное, это трудно назвать такими полноценными переговорами, но, тем не менее, первая встреча состоялась, и, наверное, в общем, к этому надо относиться как к уже определенному достижению. Хотелось бы надеяться, что такие встречи будут продолжаться, хотя мы видим, как сейчас складывается ситуация в Федеративной Республике Германии. Не исключено, что там может произойти серьезный политический кризис, чем он завершится. Для нынешнего канцлера, для его кабинета можно только гадать. Но, тем не менее, другой Германии у нас нет, поэтому, по всей видимости, даже вот с Германией в ее нынешнем формате, с нынешним политическим руководством России надо взаимодействовать.
2: Андрей Картунов, политолог-международник. Ранее газета «Бильд» сообщала, что премьеры четырех федеральных земель ФРГ заключили антиналоговый пакт против канцлера Фридриха Мерца. О намерении региональных политиков заблокировать налоговые реформы сообщила газета со ссылкой на источники. Их главное требование – полный отказ от увеличения финансовой нагрузки на граждан и бизнес. Они создали своего рода коалицию против экономической политики канцлера, вице-канцлера и министра финансов Германии. По информации газеты, практически все премьер-министры земель от ХДС проявили единодушие, заключив так называемый пакт о бережливости. Они грозят заблокировать в Бундесрате, палате федеральных земель, пакет налоговых реформ и введение новых сборов, включая налог на сахар. А что все это значит и к чему приведет, объясняет старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Артем Соколов.
18: Фронта, которую высказали представители четырех федеральных земель в отношении планируемых реформ правящей коалиции, показывает зыбкость позиции Фридриха Мерца, несмотря на то, что ранее, как могло показаться, представители Христианско-демократического союза высказали ему полную поддержку, несмотря на плохие результаты ХДС в ходе выборов в Берлине, Мекленбурге, Передней Померании, в Саксонии, Анхальт. Однако сейчас мы видим, что переговоры, которые, вероятно, Мерц проводил вместе с партийным руководством, руководством федеральных земель, либо закончились без определенного результата, либо его однопартийцы, влиятельные однопартийцы, предпочли отложить субстантивное выяснение отношений с федеральным канцлером уже в ходе самих реформ. То, что сейчас его же партия тормозит важные реформы, которые Мерц считает необходимыми в данный момент, показывает реальное отношение к федеральному канцлеру среди его собственных однопартийцев.
2: Старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Артем Соколов. Накануне в Германии прошли массовые протесты школьников против воинской повинности, которую предлагают ввести в стране. Школьники выкрикивали лозунги «Ваша война без нас! Почему мы, а не вы?» с портретами вооруженного Мерца. «Ни человека, ни цента, ни бундесвера». А также встречались плакаты «Россия нам не враг». А возможность ввести в Германии воинскую повинность рассматривают власти ФРГ. В качестве первой меры ввели обязательный медосмотр и анкетирование для 18-летних юношей, которым могут предложить пойти служить добровольцами. Если желающих будет недостаточно, Бундестаг может объявить ограниченный призыв. Сербия надеется на продление газового контракта с Россией. Об этом заявил президент страны Александр Вучич после телефонного разговора с Владимиром Путиным. Вучич пообещал, что у граждан Сербии будет по-прежнему хорошая низкая цена на газ. 318 евро за 1000 кубометров вместо рыночной цены в 868 евро. Действующий контракт на поставки российского газа в Сербию завершается 30 сентября. Комментирует ведущий эксперт финансового университета и фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
19: Для Сербии всегда, в общем-то, фактически была цена по особому контракту ниже рынка. И, естественно, что Сербия очень много выигрывает на этом. Можно, конечно, отметить, что это не только потому, что Сербия не входит в Евросоюз, но и потому, что Сербия не присоединилась до сих пор к антироссийским санкциям и позиционирует себя именно как некий друг России. Но здесь есть риски. Россия, например, вела диалог и дела с Венгрией, рассчитывая, что Венгрия более конструктивный игрок, чем многие другие европейские страны. Хотя Венгрия входит в Евросоюз. Но у них поменялась власть, и новое руководство гораздо более прохладнее относится к России, чем правительство Орбана. И то же самое может быть с Сербией. Сербия явно пытается усидеть на двух стульях сразу, потому что, с одной стороны, они говорят, что союзники России, с другой, что стремятся в Евросоюз. Естественно, Сербию никто в Евросоюз не возьмет, если они не присоединятся в итоге к антироссийским санкциям и не будут соблюдать общеевропейскую санкционную и политическую дисциплину. То есть им нужно будет отворачиваться отказываются от России. Но пока они не стоят на пороге даже Евросоюза, они предпочитают, в общем-то, получать бонусы от экономического сотрудничества с Россией. Для Сербии еще одна проблема будет с ноября 27 года. Тогда заработают санкции в отношении российского трубопроводного газа, и на территории Евросоюза он поступать не должен будет. И Сербия получает транзитом через страны Евросоюза. В частности, сейчас весь газ в нее российский приходит туда транзитом через Болгарию. И Болгария просто на своей территории, скорее всего, перестанет принимать просто российский трубопроводный газ, который пойдет из Турции. Поэтому вот эта вся скидка и вот эти особые отношения в энергетике, в газе, по крайней мере, продлятся, скорее всего, просто до ноября 27 года. Россия со своей стороны не хочет ухудшать отношения и менять сейчас цену газа для Сербии на более высокую, на какую-то рыночную. Потому что тогда Сербия может, конечно, Россия первая пошла на охлаждение отношений. Хотя претензий к Сербии в любом случае довольно много. И тут оружие из Сербии попадает на Украину и прочее другое. Но со своей стороны Россия не хочет делать первый шаг на ухудшение отношений. Поэтому России проще сохранить статус-кво по ценам на газ до ноября 27 года, а дальше сказать, обращайтесь к Евросоюзу. Они же не пропускают российский газ. Мы бы вам и дальше продавали его со скидкой, но они не пропускают, поэтому мы тут ничего не можем сделать.
2: Ведущий эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Александр Вучич в ходе телефонного разговора, который состоялся по инициативе сербской стороны, рассказал Владимиру Путину о своей грядущей отставке. Вучич руководит Сербией уже 12 лет, а в середине сентября он анонсировал свою отставку. Незадолго до этого действующий президент распустил парламент и назначил внеочередные выборы на 25 октября. Российским компаниям не хватает консультантов по стратегии. В августе число таких вакансий выросло на 175% год к году, выяснили аналитики HeadHunter. Что это за специалисты и почему их не хватает, говорит независимый HR-эксперт, председатель Комитета по развитию женского предпринимательства «Опора России» Зулия Лойкова.
20: Стратегические консультанты – это, как правило, внешние специалисты. Редко они бывают внутренними, которого компания нанимает на проект. Обычно проект длится от 6 до 12 недель, иногда на 6 месяцев, чтобы он ответил на вопрос, куда расти в ближайшие 3-5 лет и за счет чего в текущей экономической ситуации. Заказчик компании почти всегда это собственник компании, генеральный директор или совет директоров. Консультант внедряет решения, он, как правило, не занимается, он передает уже рекомендации и расчеты по финансовой модели, по бизнес-модели, по структуре организационной, а исполняют их уже штатные внутренние сотрудники компании. Почему же сейчас всем так резко понадобились стратегические консультанты? На самом деле рост на 175% выглядит достаточно драматично в нашем случае, но в абсолютных цифрах это с нескольких десятков до немногим более 200 вакансий, потому что профессия достаточно единичная, штучная. Тем не менее, за таким спросом стоят вполне реальные сдвиги. Компании перешли от режима тушения пожара уже к долгосрочному планированию. И это хороший знак. Бизнес начинает смотреть вперед, куда инвестировать в дальнейшем, какие продукты развивать, где искать новые ниши.
2: Зулия Лойкова, HR-эксперт. Среди профессий с наиболее сильным ростом числа вакансий, по данным HeadHunter, автослесари, автомеханики, водители и экспедиторы, монтажники, а также продавцы-консультанты.
11: Вначале был бизнес.
12: Как появлялись города?
13: Гусь Хрустальный, Владимирская область, 50 тысяч жителей. В середине 18 века купцы Мальцовы, следуя указу Сената, вынуждены были перенести свое стекольное производство из ближнего Подмосковья на 200 верст от столицы. Именно на реке Гусь появились сначала легендарная фабрика, а впоследствии выросший вокруг нее город.
11: Как появлялись города на Бизнес ФМ.
12: Бизнес ФМ. Инструкция по применению.
11: Показания.
12: Потребность быть в курсе в любой момент.
11: Особые показания.
12: Дефицит времени.
11: Способ применения и дозы.
12: Принимать в течение часа. От 1 до 3 раз в день с перерывом.
11: Передозировка.
12: Чревато побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
11: и, очевидно, уже в курсе.
12: Исключения. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты.
0: специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
21: Консультация с врачом не требуется.
22: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
23: В эфире радио не на словах, а на деле. «Между делом» с Кирой Альтман.
24: Правду о себе. И только о себе, и только себе. Это очень трудно и без иллюзий говорить правду себе о себе. Потому что мы лишаемся иллюзии. Как ее себе сказать? Этим со мной поделилась Татьяна Владимировна Черниговская, ученый в области нейронауки, психолингвистики.
25: Самое сложное – зеркалом говорить. Честно, я студентов, особенно студенток, учу. В какой-то момент себе надо сказать правду, я говорю. Только себе, больше никому. Вошел в ванную комнату, разделся, всю косметику смыть, на ключ изнутри ванную закрыть. Никогда никому не рассказывать то, что вы увидите. Посмотреть на себя внимательно в зеркало и искать, я красивая или нет. Вот без не мейкап там, не стилист. Я красивая или нет? Так себе, но если приложим усилия, то сойдет. Как, я умная или нет? На самом деле, я стерва или нет? Я на самом деле хочу их растоптать? Я никому этого больше не скажу. Себе. Надо сказать себе. Это очень трудно сделать.
24: А вы себя спрашивали перед зеркалом? Я сильная?
25: Да, я ответила, я сильная, и это не обязательно положительный ответ. Понимаете, на все есть цена. Это цена внутреннее неспокойствие, мне не нравится все, я сама себе не нравлюсь. При том, что я комплиментами засыпана с ног до головы. Но я же не идиотка, что мне эти комплименты. В общем, самый трудный разговор, это, конечно, разговор с собой и возможность найти какой-то внутренний компромисс.
24: Татьяна Черниговская, академик, доктор биологических наук, директор Института когнитивных исследований Санкт-Петербургского государственного университета. Кира Альтман, Бизнес FM.
23: «Между делом» на Бизнес FM.
2: Вы слушаете Бизнес FM. Иностранные БАДы подорожают. В России со 2 октября вводится пошлина в размере 35% на ввоз биологически активных добавок из недружественных стран. Исключение сделали только для продукции из Венгрии и Словакии. Пошлина затронет БАДы в потребительской упаковке, которые подлежат обязательной маркировке в системе «Честный знак» и будет действовать до конца следующего года. Насколько поднимутся цены на недружественные БАДы и коснется ли этот рост и российской продукции? Светлана Чередникова продолжит.
26: Рынок аптечных продаж БАДов в России за прошлый год, по данным Forbes, вырос на 13% в денежном выражении и составил 185,5 миллиардов рублей. По прогнозам, в этом году рынок должен вырасти на 15% в денежном выражении, это 213 миллиардов, а ввод в оборот добавок близится к 1 миллиарду упаковок. Повышение пошлин на некоторые БАДы связано с желанием властей наполнить бюджет, рассуждает гендиректор аналитического агентства DSM Group Сергей Шуляк. Поставки в Россию из недружественных стран составляют менее половины от общего объема нашего рынка. Поэтому отчисления в казну будут не такие существенные. Но БАДы подорожают, прогнозирует Шуляк.
27: Здесь, видимо, уже сыграла протекционистская политика в пользу российских производителей. В результате за все заплатит потребитель. Российские производители и так хорошо себя чувствуют. Они научились конкурировать. У нас в стране есть замечательные производители, которые производят качественные биологически активные добавки. Они за последние последние годы отвоевали себе рынок. В результате такая мера не приведет к резкому падению доли импортных БАДов из недружественных стран, а вот к росту цен приведет. Сейчас на категории различных БАД существует пошлина от 10 до 20%. Даже есть на некоторые категории пошлина 6%. Поэтому где-то от 25 до 15% будет подъем стоимости.
26: На вопрос, насколько европейские или американские БАДы хуже или лучше по качеству, чем российские аналоги, однозначного ответа нет. Есть отличные продукты и производители и у нас, и у них. Но и плацебо тоже встречается. Причем высокая цена препарата не гарантирует, что он замечательно эффективен. Есть старые западные производители с историей и технологиями, выпускающие качественные БАДы. Например, Байер или Доппельгерц. Есть отличная марка Салгар. Именно ее продукты чаще всего подделывают и у нас, и за рубежом. С началом политики импортозамещения вырос ассортимент БАДов отечественного производства. Среди российской продукции есть высококачественная. И по стоимости наши товары иной раз не дешевле западных. Об обмане потребителя может говорить слишком низкая цена, если в добавке используются растения или другое сырье, не производящееся на территории нашей страны. Также легальные биологически активные добавки должны иметь не только свидетельство о регистрации, но и сертификат эффективности. В этом смысле небезопасно покупать азиатские, читай китайские БАДы, отмечает врач-диетолог, терапевт, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова.
3: Есть такие капсулы для похудения Лидан, они имеют один регистрационный номер. Давным-давно прорегистрирована добавка. В интернете продают Лида Дай Дай Хуа под тем же регистрационным номером, то есть отличие в названии и состав абсолютно другой. У нас бы такой состав никогда не прорегистрировали. И второй момент. Те же самые китайцы очень часто используют свои какие-то лекарственные растения. И иногда они пишут прямо транскрипцию названия без указания латинского названия. И некоторые растения не находятся в интернете. Какие у него побочные эффекты? Потому что у любого лекарственного растения есть побочные эффекты. Даже те, которые входят в состав БАД. Какие противопоказания, вот так мы не всегда можем найти. Несмотря на то, что китайская травяная медицина, это, конечно, ого-го, тем не менее, надо быть растительными БАД достаточно осторожными. Витаминно-минеральные добавки, допустим, из Китая, смысла не имеет покупать, потому что витаминно-минеральные комплексы в России сейчас делают хорошо.
26: Эксперт добавила, что кроме подорожания БАДов из недружественных стран, еще одним эффектом от пошлин может быть подорожание сырья, импортируемого из тех же государств. Светлана Чередникова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
2: Вопрос о повышении тарифа на иностранные БАДы обсуждается с 23 года. Тогда предлагалось установить запретительную ставку в 220%. Отечественные производители выступали за пошлины в размере от 50 до 70%. В Театре нации появилась взрослая дочь молодого человека. Так называется новый спектакль с Евгением Стычкиным в главной роли. Возрастное ограничение 18+. Постановка по пьесе Виктора Славкина «Дочь стиляги». История про вечное, про страх, любовь, ревность и, конечно, про взаимоотношения отцов и детей. Александра Сидорова подробнее.
4: На малой сцене Театра нации построили обычную советскую квартиру. В ней живет семья. Отец, имени которого мы не знаем, все зовут его студенческим прозвищем Бэмс, мать Люся и их дочь Элла. В гости приезжает однокурсник родителей Прокоп и его сын. Прошло 20 лет с момента их выпуска из института. Прокоп позвал на эту встречу еще одного однокурсника, Ивченко, который теперь ректор того самого университета. Прокоп за столом хочет похлопотать за сына. А вот Бэмс такому застолью совсем не рад. Ведь Ивченко когда-то участвовал в том, чтобы Бэмса отчислили. Теперь в этом же вузе учится дочь Бэмса, с которой, впрочем, тоже складываются не самые простые отношения. Обстоятельства вполне советские. А вот герои, их характеры, надрыв, в котором все они существуют, как мне показалось, чеховские. Сегодня, во время тотальной разобщенности, эта простая человеческая история звучит особенно остро, считает главный режиссер Петербургского театра «Мастерская» Роман Габриа, поставивший взрослую дочь молодого человека в Театре наций.
5: Из русских классиков, наверное, более близкий писатель к Славкину оказывается, что Антон Павлович Чехов. Наверное, у него учились все шестидесятники, литераторы оттепели. Не ничего необыкновенного в этом нету, что последовательно размышляет автор о жизни простого человека, замкнутого в пространстве, одинокого, который ищет, скажем так, сложные выходы из простых жизненных ситуаций. Очень созвучно к поэтике Антона Павловича Чехова. Вообще-то пьеса так или иначе поколенческая, сюжет не нов. Вчера одни поколения, сегодня другие, ищут общий язык. В связи с тем, что я сам сейчас нахожусь ровно в возрасте главного героя, а моя дочка старше в возрасте Эллы, что еще я могу сказать большего, чем мне интересна эта пьеса? Тем, что что-то созвучно и понятно, и непонятно. И хочется это изучить. И хочется иметь какой-то диалог с детьми.
4: Бэмс, главный герой, в юности был всеобщим любимцем, стилягой. Когда его со скандалом отчислили, он сломался и как будто не смог восстановиться после этой ситуации, рассуждает исполнитель роли Евгений Стычкин. Пока другие строят, он вынужден быть инженером без допуска. Пока другие путешествуют, он ходит в одних и тех же брюках. И даже жена, ее играет Елена Николаева, та девушка, которой когда-то восхищались все, сегодня живет с ним по инерции. А Бэмс все никак не может ей поверить и простить ее за то, что было, а может и не было, 20 лет назад. Продолжает Евгений Стычкин.
1: У нас прекрасный режиссер Роман Габрия, с которым мы много обсуждали, много в чем-то сходились, в чем-то расходились. И незадолго до премьеры он сказал, я понимаю, что эти люди точно не будут жить вместе, говоря о моем персонаже и о персонаже Лены Николаевны, моей жене. Я категорически не согласен. Мне кажется, как раз в том случае, если Бэмсу удастся, во-первых, выжить, потому что, наверное, он имеет какие-то проблемы с сердцем, чисто физиологически. Если удастся выжить и еще немножко двинуться, он сегодня уже сделал шаг вперед, он повзрослел. И если он будет дальше двигаться, они очень любят друг друга, и они могут жить вместе и быть даже счастливыми, наверное, в теории. Как катализатор выступает дочка, которая старше их. В отличие от них, у нее есть своя правда, у нее есть ее собственная точка зрения, за которой она готова стоять. Она тот Бэмс, 20 лет назад которого еще не сломали. Если бы он не сломался, он прожил бы какую-то другую жизнь. Но мы это никогда не знаем.
4: На мой взгляд, взрослая дочь молодого человека – пример хорошего психологического театра. Спектакль, на который смело можно позвать родителей. Другой вопрос, что все билеты на ближайшие 5 показов до середины ноября проданы. Александра Сидорова, Бизнес FM.
23: Другим наука. Сергеем Корзуном.
6: Первые устройства механизированного перевода были независимо запатентованы Петром Троянским в Советском Союзе и Жоржем Арцруни во Франции в 1933 году. В 1949-м математик Уоррен Уивер предложил использовать для этого статистические закономерности языка. В 1954-м публичная демонстрация в США автоматического перевода с русского на английский породила ожидание скорого прорыва. Но через 12 лет доклад Национальной академии наук резко охладил финансирование американских проектов. Многие перечисленные в нем фундаментальные проблемы – многозначность, контекст, смысл – остаются не полностью решенными и сегодня. С конца 80-х, когда оцифровывали языковые корпуса, попробовали статистический перевод, выбирая самые вероятные последовательности слов. В 2016-м Google объявил переход к нейросетевой системе. Но даже современные большие языковые модели в тестах не всегда превосходят специализированные системы, которые заточены под требуемый тип перевода. Саму адекватность перевода без указания его цели оценить нельзя. Для простого новостного сообщения стилистические неточности не так важны, а для медицинской инструкции ошибка может стать критичной. Машинный черновик и специализированные цифровые инструменты реально облегчают работу переводчика. Но мегаускорение это не дало. Постредактирование в любом случае требует вникнуть в исходный текст. Языковые модели неплохо переводят даже художественную литературу, но эксперты ставят человеческие переводы выше. Любопытно, что автоматические метрики нередко предпочитают именно машинный вариант. Творческую находку хорошего переводчика они могут посчитать ошибкой.
23: Другим наука на Бизнес FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
7: У микрофона Олеся Потапова. Россия доведет специальную военную операцию до конца. Угрозы безопасности со стороны Украины будут устранены, заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая на Генеральной Ассамблее ООН. По его словам, это произойдет, несмотря на любые обстоятельства, включая неспособность нынешнего руководства Всемирной Организации занять единственно правильную позицию в ситуации с Украиной. Лавров также призвал США снять блокаду с Кубой, как можно скорее освободить лидера Венесуэлы Николаса Мадуро. Следствие изучает три версии пожара, который произошел на борту рыболовецкого судна «Триумф» на Камчатке. Среди них техническая неисправность судового электрооборудования, нарушение правил технической эксплуатации судна и нарушение пожарной безопасности членами экипажа. Пожар произошел в пятницу у южного побережья полуострова. На момент происшествия на борту находились 29 членов экипажа, которые эвакуировались на спасательных плотах. При этом четверо моряков пропали, их местонахождение не установлено. Россиянин Илья Заика стал автором нового именного элемента в спортивной гимнастике. 24-летний спортсмен успешно выполнил сложный элемент на кольцах на этапе Кубка вызова в Париже. Согласно правилам спортивной гимнастики, новый элемент получает фамилию спортсмена, который первым успешно представил его на официальных соревнованиях. Элемент был засчитан и получил имя Заика. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
23: «Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес FM». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Торговое перемирие США и Китая продлено на 2 месяца, но сделки по-прежнему нет. Мировые СМИ подводят экономические итоги поездки в Вашингтон лидера КНР Си Цзиньпина. Число обращений за шенгенскими визами в России выросло на 15-25% в этом году по сравнению с прошлым, а доля мультивиз снизилась до 1-2% из-за запрета на их выдачу. Сборная России триумфально выступила на чемпионате Европы по боксу, выиграв медальный зачет. Россияне завоевали 7 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые медали. Эти и другие темы на «Бизнес FM». Сделки по-прежнему нет. Торговое перемирие США и Китая продлено на 2 месяца. Мировые СМИ подводят экономические итоги поездки в Вашингтон лидера КНР Си Цзиньпина. В ходе 3-дневного визита он договорился с Дональдом Трампом о взаимном снижении тарифов на товары примерно на 30 миллиардов долларов с каждой стороны и о создании торгового совета США-Китай. Также председатели КНР и президент США решили создать канал связи для инцидентов, связанных с искусственным интеллектом. Торговое перемирие будет действовать примерно до 10 января следующего года. Иными словами, стороны купили себе время, но не завершили торговую войну, пишет Рейтер. А Блумберг замечает, что Китай попытался использовать нынешнюю разрядку для закрепления более выгодной для себя позиции. При этом агентство отмечает зависимость США от китайских редкоземельных магнитов. А именно по этому вопросу, похоже, договориться не удалось. В целом, экономические итоги 3-дневного визита Си Цзиньпина в США достаточно скромные, продолжает директор Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Василий Кашин.
8: Они заявили о продлении торгового перемирия всего лишь на 2 месяца. Так оно должно было закончиться 10 ноября, закончится 10 января. Очевидно, ожидались более фундаментальные договоренности, но они не были готовы к встрече лидеров и, возможно, имела место в стиле Трампа очередная попытка уже в ходе саммита как-то другую сторону в чем-то убедить или продавить, которая, как всегда, не удалась. Обсуждались китайские закупки американской продукции, прежде всего сельскохозяйственные. Китайцы не до конца выполняли некоторые предыдущие обязательства. Ну, вот там это тоже было на повестке дня. Но в целом экономические итоги визита представляются ограниченными. Главный итог, что пока что не будет нового витка эскалации торгово-экономических противоречий между ними и, вероятно, не будет новых волн санкций. Ну и для нас это означает, что невелика вероятность применения против Китая пошлин за закупку российской нефти, предусмотренных недавно принятым США законом. Строго говоря, такие ограниченные результаты для государственного визита первого за 11 лет и даже для обычного саммита с участием глав государств являются свидетельством провала. То есть это неудачные переговоры на высшем уровне, к которым не смогли подготовить содержательные договоренности. Вместе с тем, визит не закончился какой-то катастрофой и полным прекращением диалога. Стороны намерены договариваться и намерены тянуть пока что свое торговое перемирие. Это позитивно.
2: Директор Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Василий Кашин. А китайские СМИ пишут в восторженных тонах об экономических и торговых итогах переговоров США и КНР на высшем уровне в Вашингтоне. Американская пресса намного сдержаннее в своих оценках. Здесь, наверное, нужно согласиться с американскими СМИ. Никакого прорыва не произошло, продолжает экономист, управляющий директор Trade 123 Владимир Рожанковский.
9: Договорились договариваться. То есть, по сути, сельхозпродукцию Китай закупал у США, и он подтвердил, что, в общем, он ее будет закупать дальше. По инициативам искусственного интеллекта, это частные компании, можно сколько угодно говорить, что Си Цзиньпинь контролирует DeepSeek и Moonshot и так далее, но это не доказано. И прямого влияния Си Цзиньпинь не гарантировал. Разумеется, он может повлиять на эти компании, но я вижу, что Си Цзиньпинь не очень хочет это делать. Поэтому в целом договорились, но опять же, конкретики, я так понял, никакой по этой теме не было достигнуто. Также, разумеется, здравый смысл договориться, чтобы кибербезопасность была взаимная соблюдена, почему бы об этом не договориться и так далее. Центрального какого-то стержня, который бы можно было Трампу преподнести своим избирателям и СМИ, он очень рассчитывал, что Китай пойдет ему навстречу и будет более жестко относиться к Ирану, то есть займет позицию США, антииранскую. Китай этого не сделал. Это было ожидаемо, наверное, многими, большинством, поэтому эту тему в коммюнике даже не затрагивали, но обозначили. Си Цзиньпинь приехал в Вашингтон. Это хорошо. Трамп его лично встретил у Трампа самолеты. Это хорошо. Сельхозпродукцию покупать Китаю будет у США. Это хорошо. По искусственному интеллекту будут соблюдать пакт о взаимной дистанции. Это хорошо. По кибербезопасности это хорошо. Ничего нового.
2: Владимир Рожанковский, экономист, глава МИДа КНР Ван И, рассказал в субботу о новой концепции отношений Китая и США. Она подразумевает взаимное уважение суверенитета и основных интересов, отказ от стремления к одностороннему абсолютному превосходству. Число обращений за шенгенскими визами в России выросло на 15-25% в этом году по сравнению с прошлым. При этом доля мультивиз снизилась до 1-2% из-за запрета на их выдачу. Такую статистику сообщила Ассоциация туроператоров России ко Всемирному дню туризма, который отмечается 27 сентября. Еврокомиссия запретила выдавать мультивизы россиянам в 2025 году. На этом фоне резко увеличилось количество обращений за шенгенскими визами, которые нужно получать разово перед каждой поездкой в Европу. Рост количества виз вовсе не означает, что турпоток в Европу увеличился, говорит генеральный директор туроператора Space Travel, вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян.
10: Даже если у вас до этого стояли 5-летние визы с хорошей визовой историей, и вы ни разу не попадали ни в какие неприятности, не нарушали сроки, шанс получить мультивизу сейчас практически равен нулю. Это прямой запрет Еврокомиссии выдавать мультивизы россиянам. Я и не могу получить. У меня прекрасная визовая история. Я работаю в индустрии, которая связана с путешествиями. У меня всегда были длинные визы. Мне визу дают однократно. Консул генерально говорит, что я бы рад дать, но не могу. Система не дает. Конечно, будут проблемы. присутствовать процентные погрешности 1-2%. Это в самом документе, который приняла Еврокомиссия, есть оговорка о том, что есть исключения, которые все-таки позволяют получать многократные визы. Нет-нет, но и проскакивает двухкратная виза или еще что-то. Это очень большое исключение. Никем никогда не может быть гарантировано, хотя много спекулянтов гуляет по визовому рынку, предлагая свои услуги, помочь за баснословные деньги оформить многократные визы. С одной стороны, нам отрезали опцию пользоваться многократными визами. Теперь для каждой поездки в Европу нужно идти получать визу. Хоть виз будет выдано и много, а поездок на самом деле мало. Количество неиспользованных виз начинает расти уже лавинообразно.
2: Вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян. Статистика в следующем году по визам в Европу, увы, будет еще хуже, считает директор международных проектов иммиграционного визового агентства Еврорезидент Изи-Виза София Дефасе-Аксютина.
13: Наши соотечественники вынуждены под каждую поездку запрашивать себе однократные визы, и, соответственно, при наличии нескольких поездок количество виз запрашиваемых возрастает. Поэтому действительно общее количество виз возрастает, количество суммарное разрешенного времени пребывания наших соотечественников в Европе уменьшается. Как вариант решения данного вопроса мы предлагаем оформление резидентных документов. По ним пока ограничений еще нет.
14: То есть налицо результаты санкционной политики. А что ждем далее?
13: Ожидаем, что сроки оформления виз будут увеличиваться, требования будут возрастать, виза будет получить все сложнее. И в этой связи еще раз мы рекомендуем тем, кто хочет часто ездить в Евросоюз, оформлять резидентные документы. К сожалению, не стоит на месте европейский законодатель, творцы санкций продолжают свою работу, и это делает жизнь российских туристов все сложнее.
2: Директор международных проектов иммиграционного визового агентства Еврорезидент Изи-Виза София Дефасе-Аксютина. Туркомпании говорят, что чаще всего туристы запрашивают визы Италии, Франции, Испании и Греции. Консульство этих стран наиболее лояльно к российским гражданам. Сборная России триумфально выступила на чемпионате Европы по боксу, выиграв медальный зачет. Россияне завоевали 7 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые медали. На турнире в Софии спортсмены выступали с национальной символикой. Подробности у спортивного обозревателя «Бизнес-ФМ».
23: Спорт с Григорием.

0: взявший бронзу в весе до 80 килограммов, забрал свою медаль и был таков. Не стал дожидаться награждения россиянина Чеарава Ашалаева, который в этой категории стал первым. А последнее золото на турнире России принес Давид Суров. Он в финале был сильнее англичанина Давида Томаса. Спортсмен, выступающий в весе свыше 90 килограммов, признался, что это был один из самых сложных поединков в его карьере. Видео размещено в телеграм-канале Федерации бокса России.
1: Это было нелегко. Оппонент был достойный. Я знал, что он выйдет в финал. Мы с ним шли по разным сеткам. Очень неудобный, высокий, скоростной. Было тяжеловато. В принципе, у меня никогда таких тяжелых боев не было. Это, наверное, самый тяжелый бой за всю мою карьеру.
0: Сергей Колденков, победивший в финале весовой категории до 70 килограммов, азербайджанца Наби Искандарова, отметил, что для него это было делом принципа.
2: Очень сильно радует, что дали показать, кто такие русские все-таки, потому что ждали, и вот вы дождались. Гораздо сильнее ощущается. Готовишься, пыхтишь, работаешь, нервничаешь. Столько крови с потом пролито, и все-таки вот она, долгожданная победа. Я очень этому рад. Спасибо большое всем болельщикам нашим.
0: Вячеслав Рогозин в весе до 55 килограммов был сильнее англичанина Абдула Бертона. По словам россиянина, теперь все его мысли о главном.
3: У меня большая мечта в 28 году выиграть Олимпийские игры. Дай бог, чтобы нас допустили, чтобы было хотя бы как сейчас. И я бы занял там первое место и привез бы еще олимпийскую медаль в коллекцию в России.
0: Трехкратная чемпионка Европы и серебряный призер Олимпиады Софья Ачигава в разговоре с Business FM назвала шансы Рогозина на осуществление мечты высокими. Она также отметила выступление россиянок Людмилы Воронцовой и Надежды Голубевой, взявших в Софии серебро и бронзу соответственно.
4: Конкуренция была серьезной у всех спортсменов. Приятное впечатление было от Голубевой в новой для себя весовой. Против олимпийской чемпионки смотрелась, произвела впечатление. Также Воронцова Людмила. Понравилось, что она до конца держит темп, хороший темп. Юлия Чунгалакова, как всегда, прекрасно, без ошибок. 70 килограмм, на мой взгляд, абсолютно конкурентный бой показала Голубева. Претендент на золотую медаль уже есть. Конечно, Рогозина несколько боев смотрела, снес всех своих оппонентов. Поэтому я считаю, что Рогозин — это потенциальное тоже золото Олимпиады.
0: Золотые медали Евро в составе сборной России также завоевали Дмитрий Карманов в категории до 85 килограммов и Азалия Аминева в весе до 65. Отметим, что это был первый взрослый чемпионат Европы, организованный European Boxing в системе World Boxing. В столицу Болгарии приехали более 400 спортсменов из разных стран, а награды разыгрывались в 20 весовых категориях, по 10 у мужчин и женщин. За результаты также начислялись рейтинговые очки World Boxing. Григорий Гуреев, Андрей Гаврилов, Business FM.
5: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Business FM. Медный бунт 1662 года почти на 40 лет отсрочил введение в России медных денег. Их повелел чеканить уже Петр I. В 1700 году всем российским подданным было объявлено, чтобы, цитата, «ныне и впредь ко всякому мелкому торгу ходить и торговать и в пошлинные сборы иметь без всякого прикословия медные денежки и полушки и полуполушки, которые ныне по государеву указу делают и будут делать на Москве». С 1704 года к перечисленным деньгам добавится медная копейка, а в 1723 – пятачок. С тех пор в России мелкая разменная монета из меди различных сплавов уже не выходит из обращения, даже в эпоху безналичных платежей. Деньги к деньгам. На Business FM. Карьера с Ольгой Дементьевой.
6: «Помогите найти мне работу». Именно так часто начинаются письма, которые получают хедхантеры. И уже в этой первой фразе скрывается распространенное заблуждение. Многие уверены, что существует специалист, который способен буквально устроить человека на работу. Было бы здорово, если бы это работало именно так. Но рынок труда устроен иначе. Давайте обсудим, почему никто не может гарантировать трудоустройство. Что может сделать хороший карьерный консультант? Например, увидеть сильные стороны, доработать резюме, подготовить к собеседованию, разобраться, почему поиск работы затянулся. Но если вам обещают гарантированное трудоустройство за месяц или два и просят оплатить эту услугу заранее, то это повод насторожиться. Дело в том, что решение о найме принимает не консультант. Его принимает работодатель. И кроме

0: опыта, рекомендаций и профессиональных компетенций есть еще множество факторов, которые невозможно предсказать. Иногда их называют просто химия. На встрече становится понятно, совпадают ли ожидания компании и кандидата. Теперь о хедхантерах. Их тоже часто воспринимают как людей, которые обязаны найти работу каждому, кто к ним обратился. На самом деле задача хедхантера совсем другая. Он представляет интересы работодателя, изучает рынок, понимает, кто из специалистов действительно силен и помогает компании найти лучшего кандидата под конкретную задачу. Да, знакомство с хедхантером может однажды привести к предложению, но никто не станет обещать его заранее. Карьерный консультант работает на стороне соискателя. Хедхантер на стороне бизнеса. И это принципиальная разница. Поэтому используйте консультации по назначению, чтобы понять свою стоимость на рынке труда, проверить, насколько убедительно звучит ваша самопрезентация, чтобы посмотреть на себя глазами работодателя и, возможно, скорректировать стратегию поиска.
1: Карьера на Бизнес FM.
2: Вы слушаете Бизнес FM. Санкт-Петербург наконец-то избавился от коронавируса. С 1 октября в Петербурге отменят все оставшиеся ограничения, введенные из-за коронавируса. Решение принято правительством города на основании предписания главного государственного санитарного врача по Петербургу и Ленобласти. Сейчас ограничения минимальны. Жителям лишь рекомендуют использовать защитные маски. Также среди оставшихся пунктов был запрет на массовые мероприятия без дополнительного разрешения. Ввели коронавирусные ограничения в северной столице в марте 2020 года. В конце прошлого года их продлили до конца 26-го, комментирует президент фонда петербургской политики Михаил Виноградов.
3: Какого-то очевидного повода для отмены ограничений в Петербурге я не вижу, кроме, собственно, отсутствия ковида, который не замечался управленческой системой. Бывает, что в Петербурге возникают какие-то инициативы такие неожиданные. Например, именно из Петербурга пошла тема критики ограничений на продажу бензина в канистры. Именно в Петербурге пытались ее отменить. Решение одновременно неожиданное и ожидаемое, потому что ковид кончился, неожиданное, потому что это было главной формальной причиной для отмены массовых мероприятий, ну, прежде всего, конечно, протестных и оппозиционных. Другое дело, что массовая активность сегодня не слишком высока. Вариант основания для запретов мероприятий протестных умеючи придумать несложно. Пока решение выглядит техническим, потому что символическое завершение эпохи пандемии случилось в феврале 2022 года, поэтому пока больше решение выглядит техническим.
2: Михаил Виноградов, президент фонда «Петербургская политика». ВОЗ объявила об окончании режима чрезвычайной ситуации международного значения из-за COVID-19 в мае 2023 года. В Москве основные антиковидные ограничения сняли весной 2022, но продолжает действовать постановление о мероприятиях по профилактике гриппа, острых респираторных вирусных инфекций и новые коронавирусные инфекции в эпидемическом сезоне 2025-2026 годов. В случае ухудшения эпидситуации оно предусматривает возможность отмены массовых культурных и спортивных мероприятий. Не одними шахматами в Москве открылся 14-й кубок посла Китая по вэйци, древней китайской стратегической игре. В России она больше известна под названием «Гон». Проходит кубок в отеле «Солюкс», построенном специально для главы КНР Си Цзиньпина. Это первый отель «Солюкс», открытый за пределами Китая. Соревнование открыл посол Китая в России господин Джан Ханьхуэнь на русском языке.
4: Сильнейшие игроки ВТИ со всей России собрались в Москве, чтобы сразиться за победу и разделить радость игры. Вместе, постигая ее глубокую философию, стремительный рост популярности игры ВТИ является ярким воплощением углубления гуманитарных связей между Китаем и Россией. Благодаря стратегическому руководству лидеров двух стран, китайско-российские отношения находятся на беспрецедентном на высоком уровне. Посольство Китая в России готово сотрудничать с российскими партнерами для расширения двусторонних обменов в самых разных областях, в том числе в сфере соревнований по игре ВТИ, на благо народов обеих стран.
2: Вэйци или го, хотя не так широко известны в мире, как шахматы, и уже много лет популярны среди российских предпринимателей. А в стране сформировалось целое сообщество почитателей этой игры среди представителей бизнеса. Она развивает нестандартное мышление, смысл вэйци в расширении территории, рассказал гроссмейстер, президент Московской Федерации го Тимур Санкин.
5: В Китае игра называется вэйчи. Это благородное искусство Китая. Уже от слова «благородное» мы понимаем, кто играет в эту игру и кто изначально играл в эту игру. То есть это император, полководцы, знать, высшие слои общества. Эта игра в том числе отвечает за стратегию. То есть это стратегическая игра, которая помогает управлять. В древности помогала управлять военачальником и управлять страной в том числе. Во время игры тебе нужно принять порядка 100 решений в постоянно меняющихся условиях. И, конечно, это хорошая модель для управленца. Если цель в шахматах — это уничтожить, свергнуть короля, свергнуть своего оппонента, то цель игры в го получить пространство чуть больше, чем у оппонента. То есть, если даже нашего пространства чуть-чуть больше, мы уже победили. Идея не уничтожения, а идея огораживания пространства, захват территории и идея сосуществования. То есть, мы понимаем, что мы не можем быть полностью монополисты. Наш оппонент, он тоже будет получать свое пространство, он тоже будет на этой доске. Здесь у нас клуб управленцев, клуб первых будет встречаться, и немногие бизнесмены играют в самом турнире, а некоторые управленцы встречаются отдельно, чтобы потусоваться друг с другом.
2: Президент Московской Федерации го Тимур Санкин. В турнире по вэйци в Москве участвует много детей. Взрослые игроки проигрывают опытным девятилеткам. Эта игра популярна в Китае, важна как часть китайской культуры. Каждый китайский родитель стремится обучить своего ребенка, говорит советник по культуре посольства Китая в России господин Фэн Ли Тао.
6: Я думаю, это настоящий праздник для всех. И для любителей вот этой игры, и для любителей, которые любят китайскую культуру. Вы знаете, что вэйци брали свое начало в Китае, наверное, уже несколько тысяч лет назад. Это не просто игра, это философия. То есть знакомство с вот этой игрой, я думаю, поможет нашим российским друзьям побольше понимать Китай и китайскую культуру.
7: В Китае это молодая игра или ее больше любят люди старшего возраста?
6: В Китае, как здесь, очень много родителей. Они стараются, чтобы свои дети начали играть в вэйци, когда совсем еще были маленькие. Мой сын в детстве, он тоже играл в вэйци. Я думаю, это помогает развитию вэйци. Достаточно популярная игра в Китае. Играют везде. Играют люди разных возрастов. Особенно для политиков, для предпринимателей. Это очень важная такая вещь. Вэйци, я сам не специалист, но я знаю, чтобы сосредоточили не только в какой-то уголок. Надо посмотреть вот всю партию, чтобы принимать правильное решение. Это важно и для политики, и для бизнеса.
2: Фэн Ли Тао, советник по культуре посольства Китая в России. По словам организаторов, профессиональные титулованные игроки в вэйци в Китае зарабатывают как гольфисты в США. Самый известный игрок Ван Синхао – это китайский Тайгер Вудс. Только по вэйци. Монументальные американские драмы, ситкомы и процедуралы. «Нью-Йорк Таймс» составил рейтинг главных сериалов 21 века. В список включили только шоу, которые вышли на экраны, начиная с 2000 года. Первое место занял проект «Во все тяжкие». Далее идут «Прослушка», «Безумцы», «Наследники», «Дрянь» и «Игра престолов». Среди ситкомов самое высокое место, 11-е, занял «Офис», американская версия. Всего в списке 100 сериалов. Подавляющая часть из них произведена в Соединенных Штатах. Можно ли считать объективным такой рейтинг и наличие каких проектов в нем не вызывает сомнений, рассуждает Лариса Малюкова, кинокритик, автор телеграм-канала «Кино с Ларисой Малюковой».
8: Я его рассматриваю как рекомендательный список для новых поколений зрителей, которые, конечно же, в начале нулевых не могли смотреть эту всю красоту разнообразную, к которой можно относиться как угодно. Не все они совпадают с оценками на IMDb, но первые совпадают абсолютно. Я помню, что «Во все тяжкие» очень высокие были и критиков оценки, зрителей. Сериал, который занял первую строчку, получил в этом рейтинге. Как всегда, спорный, как любой рейтинг. Кто-то будет с трудом вспоминать «Умерь свой энтузиазм» сериал. Или «Клан Сопрано», который вообще не вошел, но который стал классикой именно этого времени, только потому, что он 1999 года, а не 2000-го. Ай-яй-яй, просто очень обидно, потому что потом-то он шел, и он зародил огромное количество ответвлений, жанров. Можно говорить, почему лучше «Звоните Солу» так далеко отошел при мире рейтинге, а «Игра престолов» только 6-е место заняла. Это всегда большие споры по поводу, кто лучше.
9: Кого вы не нашли в этом списке, кого хотелось бы увидеть?
8: Это все-таки американский больше взгляд на индустрию сериальную, поэтому очень много классных европейских сериалов осталось за бортом, и это тоже очевидно.
9: По ситкомам, наличие офиса и отсутствие клиники, чем это можно объяснить?
8: Вы знаете, офис в свое время был очень популярен, а клиника, он, мне кажется, более изощренный, при том, что это, да, процедурал в каком-то смысле, более изощренный сериал, и это уже зависит от того, что видели эти люди, которые выбирали эти названия. Мне кажется, что много тут очень сериалов просто вызывает большие вопросы.
2: Кинокритик Лариса Малюкова. Рейтинг лучших сериалов составили на основе опроса 500 влиятельных звезд и других известных людей в мире телевидения, в их числе актеры и шоураннеры, чьи проекты оказались в итоге среди лучших.
1: «Сумма технологий» с Денисом Самсоновым.
10: За неделю новости с прошедшей презентации полуспели настояться. Самое время поговорить о деталях, нюансах и подробностях. Займемся. Как учил Шерлок Холмс. Смотреть нужно не только на то, что есть, но и на то, чего нет, а должно было бы быть. Apple не обновила линейку моделей без приставки Pro. Этот анонс переехал на весну. Базовый iPhone 18 ждем в 2027. Смартфоны среднего класса подошли к технологическому барьеру. Обновлять там раз в год уже нечего. В прошлый раз все отмечали, насколько мощно упакован обычный 17-й iPhone. Очень разумная покупка. В этом статусе он поживет до следующего года, а как бы и не дольше. Цвет становится одним из главных продающих факторов. Во-первых, сразу видно, что у тебя новая модель. Во-вторых, это бывает очень зрелищно. Как получилось у компании с космическим оранжевым год назад, цвета этого года, по моим оценкам, тоже способны собрать кассу. Из ярких технических обновлений камера с переменной диафрагмой. Впервые в истории Apple. Ее ключевое достоинство – съемка при плохом освещении. Технология позволяет матрице собирать больше света. На рынке такое уже видели, но мне интересно посмотреть, какие картинки будут рисовать новинки Apple. По традиции, идущие еще со времен Джобса, главное в конце. А сейчас еще одна вещь. Складной iPhone Duo. Обращу внимание на форм-фактор паспорт. Пока китайские коллеги делают модели в стилистике, как обычный, только раскладной, Apple смело предлагает принципиально новую форму. Насколько она удобна, большой вопрос. В рекламных роликах все операции с Duo производились двумя руками. Желание немедленно идти в кассу у меня пока не возникло. Apple умеет не только открывать, но и закрывать направление. Судьба складного iPhone в руках первых пользователей. В двух руках.
1: Сумма технологий на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
11: В студии Олеся Потапова. Здравствуйте. Силы ПВО сбили в течение дня субботы 105 украинских беспилотников, информирует Минобороны. Дроны нейтрализованы над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской областей, а также над Краснодарским краем, Крымом и над акваторией Черного моря. Новым руководителем Международной шахматной федерации ФИДЕ избран казахстанский бизнесмен, уроженец Москвы Тимур Турлов. Таким образом, впервые за 31 год мировые шахматы возглавит не гражданин России. Турлов победил на выборах президента ФИДЕ, которые прошли на Генеральной ассамблее организации в Самарканде. Заместителем президента ФИДЕ стал индийский гроссмейстер Вишванатан Ананд, вместе с которым баллотировался Турлов. Бывший министр спорта России Павел Колобков избран одним из вице-президентов Международной шахматной федерации. Самую длинную лестницу в России закрыли из-за медведя. Это Таргашинская лестница в Красноярске, длина которой около 1200 метров. На входе установили предупреждение для туристов. Одновременно из-за выхода хищников была закрыта рекреационная зона национального парка «Красноярские столбы». Предварительно ограничения продлятся до 15 октября. В последнее время в Сибири и на Чукотке зафиксированы десятки нападений хищников на людей, в том том числе со смертельным исходом. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете Бизнес FM. У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Министры иностранных дел России и Германии встретились впервые за более чем 4.5 года. А встреча прошла в штаб-квартире ООН. Переговоры состоялись по инициативе ФРГ и продлились всего 22 минуты. О чем говорили и к чему пришли? Премьеры федеральных земель Германии от Христианско-демократического союза пригрозили заблокировать налоговые реформы Фридриха Мерца. Для чего это нужно политикам и каковы могут быть экономические последствия? Иностранные БАДы подорожают на 15-25%. В России со 2 октября вводится пошлина в размере 35% на ввоз биологически активных добавок из недружественных стран. А исключение сделали только для продукции из Венгрии и Словакии. Эти и другие темы на Business FM. Министры иностранных дел России и Германии встретились впервые за более чем 4.5 года. Встреча Сергея Лаврова и его немецкого коллеги Йохана Вадефуля прошла в штаб-квартире ООН. Переговоры состоялись по инициативе ФРГ и продлились всего 22 минуты. Министры обсудили ситуацию вокруг Украины и двусторонние отношения, сообщили в пресс-службе МИДа России. Причем Вадефуля попросил о встрече в последний момент, сказал Сергей Лавров. На пресс-конференции на Генассамблее ООН. А после встречи с немецким коллегой он дал понять, что разговор был безрезультатным.
12: Мы никогда не отказываемся от того, чтобы выслушивать наших коллег, любых, и тех, кто Россию обвиняет во всех смертных грехах. Это и примером президента Путина доказано многократно. Мы всегда готовы выслушать. И я, когда мы встретились, предложил ему изложить то, с чем он пришел. Он вынул записки и зачитал текст, который полностью воспроизводил то, что Германия устами своих руководителей официально, публично заявляет ежедневно. О чем я господину Вадефуле? Ничего нового я оттуда не извлек. Мы вот делаем такой, знаете, был подтекст, что вот я пришел к вам, я не зашел до контакта с вами, но вы теперь ради того, что вот я такой сделал жест доброй воли, давайте какие-нибудь уступки совершайте на украинском фронте, давайте обеспечьте договоренность по Черноморскому региону, чтобы там танкеры, сухогрузы шли без проблем.
2: Сергей Лавров добавил, что посоветовал Вадефулю почитать свое выступление в Совбезе по Украине от 23 сентября, а которое ничем не отличается от сказанного на встрече. Германская сторона перед встречей требовала ограничить доступ СМИ, не записывать вступительные слова, сообщил официальный представитель МИД России Мария Захарова. По поводу политики Германии Сергей Лавров сделал еще несколько заявлений уже за рамками встречи с коллегой. О планах канцлера Фридриха Мерца превратить Германию в главную военную силу в Европе он заявил, разве итоги Второй мировой войны ничему не научили? А кроме того, высказался против постоянного членства Германии и Японии в Совбезе ООН. Несмотря на безрезультатность встречи между главами МИДов России и Германии, сам факт того, что контакт состоялся, уже большое достижение, считает политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов.
13: Первые контакты на высоком уровне между Россией и Германией сами по себе представляют ценность, хотя говорить о каких-то практических результатах, по крайней мере, на данный момент преждевременно. Встреча была очень краткая, она продлилась около 20 минут. Стороны обменялись своими позициями по основным проблемам, касающимся европейской безопасности и регулированию российско-украинского конфликта. Наверное, это трудно назвать такими полноценными переговорами, но, тем не менее, первая встреча состоялась, и, наверное, в общем, к этому надо относиться как к уже определенному достижению. Хотелось бы надеяться, что такие встречи будут продолжаться, хотя мы видим, как сейчас складывается ситуация в Федеративной Республике Германии. Не исключено, что там может произойти серьезный политический кризис, чем он завершится. Для нынешнего канцлера, для его кабинета можно только гадать. Но, тем не менее, другой Германии у нас нет, поэтому, по всей видимости, даже вот из Германии в ее нынешнем формате, с нынешним политическим руководством России надо взаимодействовать.
2: Андрей Картунов, политолог-международник. Ранее газета «Бильд» сообщала, что премьеры 4 федеральных земель ФРГ заключили антиналоговый пакт против канцлера Фридриха Мерца. О намерении региональных политиков заблокировать налоговые реформы сообщила газета со ссылкой на источники. Их главное требование – полный отказ от увеличения финансовой нагрузки на граждан и бизнес. Они создали своего рода коалицию против экономической политики канцлера, вице-канцлера и министра финансов Германии. По информации газеты, практически все премьер-министры земель от ХДС проявили единодушие, заключив так называемый пакт о бережливости. Они грозят заблокировать в Бундесрате, Палате федеральных земель, пакет налоговых реформ и введение новых сборов, включая налог на сахар. А что все это значит и к чему приведет, объясняет старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Артем Соколов.
14: Фронта, которую высказали представители четырех федеральных земель в отношении планируемых реформ правящей коалиции, показывает зыбкость позиции Фридриха Мерца, несмотря на то, что ранее, как могло показаться, представители Христианско-демократического союза высказали ему полную поддержку, несмотря на плохие результаты ХДС в ходе выборов в Берлине, Мекленбурге, Передней Померании, Саксонии-Анхальт. Однако сейчас мы видим, что переговоры, которые, вероятно, Мерц проводил вместе с партийным руководством, руководством федеральных земель, либо закончились без определенного результата, либо его однопартийцы, влиятельные однопартийцы, предпочли отложить субстантивное выяснение отношений с федеральным канцлером уже в ходе самих реформ. То, что сейчас его же партия тормозит важные реформы, которые Мерц считает необходимыми в данный момент, показывает реальное отношение к федеральному канцлеру среди его собственных однопартийцев.
2: Старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Артем Соколов. Накануне в Германии прошли массовые протесты школьников против воинской повинности, которую предлагают ввести в стране. Школьники выкрикивали лозунги «Ваша война без нас». Почему мы, а не вы? С портретами вооруженного Мерца. Ни человека, ни цента, ни Бундесвера. А также встречались плакаты «России нам не враг». Возможность ввести в Германии воинскую повинность рассматривают власти ФРГ. В качестве первой меры ввели обязательные медосмотры и анкетирование для 18-летних юношей, которым могут предложить пойти служить добровольцами. Если желающих будет недостаточно, Бундестаг может объявить ограниченный призыв. Сербия надеется на продление газового контракта с Россией. Об этом заявил президент страны Александр Вучич после телефонного разговора с Владимиром Путиным. Вучич пообещал, что у граждан Сербии будет по-прежнему хорошая низкая цена на газ. 318 евро за 1000 кубометров вместо рыночной цены в 868 евро. Действующий контракт на поставки российского газа в Сербию завершается 30 сентября. Комментирует ведущий эксперт финансового университета и фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
15: Для Сербии всегда, в общем-то, фактически была цена по особому контракту ниже рынка. И, естественно, что Сербия очень много выигрывает на этом. И можно, конечно, отметить, что это не только потому, что Сербия не входит в Евросоюз, но и потому, что Сербия не присоединилась до сих пор к антироссийским санкциям и позиционирует себя именно как некий друг России. Но здесь есть риски. Россия, например, вела диалог и дела с Венгрией, рассчитывая, что Венгрия более конструктивный игрок, чем многие другие европейские страны. Хотя Венгрия входит в Евросоюз, но у них поменялась власть, и новое руководство гораздо более прохладнее относится к России, чем правительство Орбана. И то же самое может быть с Сербией. Сербия явно пытается усидеть на двух стульях сразу, потому что, с одной стороны, они говорят, что союзники России, с другой, что стремятся в Евросоюз. Естественно, Сербию никто в Евросоюз не возьмет, если они не присоединятся в итоге к антироссийским санкциям и не будут соблюдать общеевропейскую санкционную и политическую дисциплину. То есть им нужно будет отворачиваться от России. Но пока они не стоят на пороге даже Евросоюза, они предпочитают, в общем-то, получать бонусы от экономического сотрудничества с Россией. Для Сербии еще одна проблема будет с ноября 2027 года. Тогда заработают санкции в отношении российского трубопроводного газа, и на территории Евросоюза он поступать не должен будет. И Сербия получает транзитом через страны Евросоюза. В частности, сейчас весь газ в нее российский приходит туда транзитом через Болгарию. И Болгария просто на своей территории, скорее всего, перестанет принимать просто российский трубопроводный газ, который пойдет из Турции. Поэтому вот эта вся скидка и вот эти особые отношения в энергетике в газе, по крайней мере, продлятся, скорее всего, просто до ноября 2027 года. Россия со своей стороны не хочет ухудшать отношения и менять сейчас цену газа для Сербии на более высокую, на какую-то рыночную. Потому что тогда Сербия может сказать, что Россия первая пошла на охлаждение отношений. Хотя претензий к Сербии в любом случае довольно много. И что оружие Сербии попадает на Украину и прочее другое. Но со своей стороны Россия не хочет делать первое. первый шаг на ухудшение отношений. Поэтому России проще сохранить статус-кво по ценам на газ до ноября 2027 года, а дальше сказать, обращайтесь к Евросоюзу. Они же не пропускают российский газ. Мы бы вам и дальше продавали его со скидкой, но они не пропускают. Поэтому мы тут ничего не можем сделать.
2: Ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Александр Вуч в ходе телефонного разговора, который состоялся по инициативе сербской стороны, рассказал Владимиру Путину о своей грядущей отставке. Вучич руководит Сербией уже 12 лет. А в середине сентября он анонсировал свою отставку. Незадолго до этого действующий президент распустил парламент и назначил внеочередные выборы на 25 октября. Российским компаниям не хватает консультантов по стратегии. В августе число таких вакансий выросло на 175%. Год году, выяснили аналитики HeadHunter. А что это за специалисты и почему их не хватает, говорит независимый HR-эксперт, председатель комитета по развитию женского предпринимательства «Опора России» Зулия Лойкова.
16: Стратегические консультанты – это, как правило, внешние специалисты. Редко они бывают внутренними, которого компания нанимает на проект. Обычно проект длится от 6 до 12 недель, иногда на 6 месяцев, чтобы он ответил на вопрос, куда расти в ближайшие 3-5 лет и за счет чего в текущей экономической ситуации. Заказчик компании почти всегда это собственник компании, генеральный директор или совет директоров. Консультант внедряет решения, он, как правило, не занимается, он передает уже рекомендации и расчеты по финансовой модели, по бизнес-модели, по структуре организационной, а исполняют их уже штатные внутренние сотрудники компании. Почему же сейчас всем так резко понадобились стратегические консультанты? На самом деле рост на 175% выглядит достаточно драматично в нашем случае, но в абсолютных цифрах это с нескольких десятков до немногим более 200 вакансий, потому что профессия достаточно единичная, штучная. Тем не менее, за таким спросом стоят вполне реальные сдвиги. Компании перешли от режима тушения пожара уже к долгосрочному планированию. И это хороший знак. Бизнес начинает смотреть вперед. Куда инвестировать в дальнейшем? Какие продукты развивать? Где искать новые ниши?
2: Зулия Лойкова, HR-эксперт. Среди профессий с наиболее сильным ростом числа вакансий, по данным HeadHunter, автослесари, автомеханики, водители и экспедиторы, монтажники, а также продавцы-консультанты.
1: Культ наличности. Лица на банкнотах. Аргентинец Эрнесто Рафаэль Гевара де ла Серна известен всему миру как Че Гевара, командант кубинской революции 1959 года и один из ближайших соратников Фиделя Кастро. Но несмотря на то, что Че отдал жизнь борьбе с капитализмом, сегодня его портрет один из самых продаваемых в мире, и тысячи предпринимателей продолжают зарабатывать на романтическом образе команданта. Зато на Кубе к Че Геваре по сей день относятся с трепетом, называют его святым и ежегодно отмечают День героического партизана. А в кубинских школах дети разучивают песню «Мы будем как Че». В 1983 году портрет команданта был помещен на банкноту в 3 кубинских песо. Культ наличности. На Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Между делом с Кирой Альтман.
17: Говорю между делом с Татьяной Владимировной Черниговской, ученой в области нейронауки, психолингвистом. Обсуждаем нас, людей, и других обитателей планеты. И выясняется, что мы с Татьяной Владимировной одинаково любим ворон. Правда, она их любит еще и как ученый.
18: Вороны – предмет моей особой страсти. Потому что мы с птицами на эволюционном пути разошлись 9 миллионов лет тому назад. То есть наши биологические эти дороги больше не пересекались. Это совершенно другой тип мозга. Все, чем мы гордимся, там отсутствует. Ну, а мы гордимся чем? Мы гордимся тем, что у нас большой мозг. В данном случае это не важно, потому что он хотя и размером с грецкий орех, но она и сама небольшая. Мы гордимся тем, что у нас есть неокортекс, новая кора, которая содержит в себе все, нашу цивилизацию. И мы гордимся, что у нас извилины, там вообще чего только нету, и лобные доли, благодаря которых мы такие орлы так хорошо думаем. Все это отсутствует у вороны. Она умнее целого ряда моих друзей, часть из которых академики. Я проверяла. Ей ставят цилиндр, и на дне его вода. А до этого ее не поют, она очень хочет пить. Она не может до воды добраться, но видит, что она там есть. Она начинает ходить, это очень смешно. Она ходит, ходит, думает, топает. Начинает находить камни и кидать их туда. Она поднимает уровень воды и пьет. Это говорит о высоком интеллекте.
17: Татьяна Черниговская, академик, доктор биологических наук, директор Института когнитивных исследований Санкт-Петербургского государственного университета. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
1: Между делом на Бизнес ФМ.
2: Вы слушаете Бизнес ФМ. Иностранные БАДы подорожают. В России со 2 октября вводится пошлина в размере 35% на ввоз биологически активных добавок из недружественных стран. Исключение сделали только для продукции из Венгрии и Словакии. Пошлина затронет БАДы в потребительской упаковке, которые подлежат обязательной маркировке в системе «Честный знак» и будет действовать до конца следующего года. Насколько поднимутся цены на недружественные БАДы и коснется ли этот рост и российской продукции? Светлана Чередникова продолжит.
19: Рынок аптечных продаж БАДов в России за прошлый год, по данным Forbes, вырос на 13% в денежном выражении и составил 185,5 миллиардов рублей. По прогнозам, в этом году рынок должен вырасти на 15% в денежном выражении, это 213 миллиардов, а ввод в оборот добавок близится к 1 миллиарду упаковок. Повышение пошлин на некоторые БАДы связано с желанием властей наполнить бюджет, рассуждает гендиректор аналитического агентства DSM Group Сергей Шуляк. Поставки в Россию из недружественных стран составляют менее половины от общего объема нашего рынка. Поэтому отчисления в казну будут не такие существенные. Но БАДы подорожают, прогнозирует Шуляк.
20: Здесь, видимо, уже сыграла протекционистская политика в пользу российских производителей. В результате за все заплатит потребитель. Российские производители и так хорошо себя чувствуют. Они научились конкурировать. У нас в стране есть замечательные производители, которые производят качественные биологически активные добавки. Они за последние годы отвоевали себе рынок. В результате такая мера не приведет к резкому падению доли импортных БАДов из недружественных стран, а вот к росту цен приведет. Сейчас на категории различных БАД существует пошлина от 10 до 20%. Даже есть на некоторые категории пошлина 6%, поэтому где-то от 25 до 15% будет подъем стоимости.
19: На вопрос, насколько европейские или американские БАДы хуже или лучше по качеству, чем российские аналоги, однозначного ответа нет. Есть отличные продукты и производители и у нас, и у них. Но и плацебо тоже встречается. Причем высокая цена препарата не гарантирует, что он замечательно эффективен. Есть старые западные производители с историей и технологиями, выпускающие качественные БАДы. Например, Байер или Доппельгерц. Есть отличная марка Салгар. Именно ее продукты чаще всего подделывают и у нас, и за рубежом. С началом политики импортозамещения вырос ассортимент БАДов отечественного производства. Среди российской продукции есть высококачественная. И по стоимости наши товары иной раз не дешевле западных. Об обмане потребителя может говорить слишком низкая цена, если в добавке используются растения или другое сырье, не производящееся на территории нашей страны. Также легальные биологически активные добавки должны иметь не только свидетельство о регистрации, но и сертификат эффективности. В этом смысле небезопасно покупать покупать азиатские, читай, китайские БАДы, отмечает врач-диетолог, терапевт, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова.
0: Есть такие капсулы для похудения Лидан. Они имеют один регистрационный номер. Давным-давно прорегистрирована добавка. В интернете продают Лида Дай Дай Хуа под тем же регистрационным номером. То есть отличие в названии и состав абсолютно другой. У нас бы такой состав никогда не прорегистрировали. И второй момент. Те же самые китайцы очень часто используют свои какие-то лекарственные растения. И иногда они пишут прямо транскрипцию названия без указания латинского названия. И некоторые растения не находятся в интернете. Какие у него побочные эффекты? Потому что у любого лекарственного растения есть побочные эффекты. Даже те, которые входят в состав БАД. Какие противопоказания? Вот так мы не всегда можем найти. Несмотря на то, что китайская травяная медицина, это, конечно, ого-го, тем не менее, надо быть растительными БАД достаточно осторожными. Витаминно-минеральные добавки, допустим, из Китая, смысла не имеет покупать, потому что витаминно-минеральные комплексы в России сейчас делают хорошо.
19: Эксперт добавила, что кроме подорожания БАДов из недружественных стран, еще одним эффектом от пошлин может быть подорожание сырья, импортируемого из тех же государств. Светлана Чередникова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
2: Вопрос о повышении тарифа на иностранные БАДы обсуждается с 2023 года. Тогда предлагалось установить запретительную ставку в 220%. Отечественные производители выступали за пошлины в размере от 50 до 70%. В Театре нации появилась взрослая дочь молодого человека. Так называется новый спектакль с Евгением Стычкиным в главной роли. Возрастное ограничение 18+. Постановка по пьесе Виктора Славкина «Дочь стиляги». История про вечное, про страх, любовь, ревность и, конечно, про взаимоотношения отцов и детей. Александра Сидорова подробнее.
21: На малой сцене Театра нации построили обычную советскую квартиру. В ней живет семья. Отец, имени которого мы не знаем, все зовут его студенческим прозвищем Бэмс, мать Люся и их дочь Элла. В гости приезжает однокурсник родителей Прокоп и его сын. Прошло 20 лет с момента их выпуска из института. Прокоп позвал на эту встречу еще одного однокурсника, Ивченко, который теперь ректор того самого университета. Прокоп за столом хочет похлопотать за сына. А вот Бэмс такому застолью совсем не рад. Ведь Ивченко когда-то участвовал в том, чтобы Бэмса отчислили. Теперь в этом же вузе учится дочь Бэмса, с которой, впрочем, тоже складываются не самые простые отношения. Обстоятельства вполне советские. А вот герои, их характеры, надрыв, в котором все они существуют, как мне показалось, чехов. Сегодня, во время тотальной разобщенности, эта простая человеческая история звучит особенно остро, считает главный режиссер Петербургского театра «Мастерская» Роман Габрия, поставивший взрослую дочь молодого человека в Театре наций.
22: Из русских классиков, наверное, более близкий писатель к Славкину оказывается, что Антон Павлович Чехов. Наверное, у него учились все шестидесятники, литераторы оттепели. Ничего необыкновенного в этом нету, что последовательно размышляет автор о жизни простого человека, замкнутого в пространстве, одинокого, который ищет, скажем так, сложные выходы из простых жизненных ситуаций. Очень созвучно к поэтике Антона Павловича Чехова. Вообще-то пьеса так или иначе поколенческая, сюжет не нов. Вчера одни поколения, сегодня другие ищут общий язык. В связи с тем, что я сам сейчас нахожусь ровно в возрасте главного героя, а моя дочка старше в возрасте Эллы, что еще могу сказать большего, чем мне интересна эта пьеса, тем, что что-то созвучно и понятно, и непонятно. И хочется это изучить. И хочется иметь какой-то диалог с детьми.
21: Бэмс, главный герой, в юности был всеобщим любимцем, стилягой. Когда его со скандалом отчислили, он сломался и как будто не смог восстановиться после этой ситуации, рассуждает исполнитель роли Евгений Стычкин. Пока другие строят, он вынужден быть инженером без дома. Допуска. Пока другие путешествуют, он ходит в одних и тех же брюках. И даже жена, ее играет Елена Николаева, та девушка, которой когда-то восхищались все, сегодня живет с ним по инерции. А Бэмс все никак не может ей поверить и простить ее за то, что было, а может и не было, 20 лет назад. Продолжает Евгений Стычкин.
3: У нас прекрасный режиссер Роман Габрия, с которым мы много обсуждали, много в чем-то сходились, в чем-то расходились. Незадолго до премьеры он сказал, я понимаю, что эти люди точно не будут жить вместе, говоря о моем персонаже и о персонаже Лены Николаевны, моей жене. Я категорически не согласен. Мне кажется, как раз в том случае, если Бэмсу удастся, во-первых, выжить, потому что, наверное, он имеет какие-то проблемы с сердцем, чисто физиологически. Если удастся выжить и еще немножко двинуться, он сегодня уже сделал шаг вперед, он повзрослел. И если он будет дальше двигаться, они очень любят друг друга, и они могут жить вместе и быть даже счастливыми, наверное, в теории. Как катализатор выступает дочка, которая старше их. В отличие от них, у нее есть своя правда, у нее есть ее собственная точка зрения, за которой она готова стоять. Она тот Бэмс, 20 лет назад которого еще не сломали. Если бы он не сломался, он прожил бы какую-то другую жизнь. Но мы это никогда не узнаем.
21: На мой взгляд, взрослая дочь молодого человека – пример хорошего психологического театра. Спектакль, на который смело можно позвать родителей. Другой вопрос, что все билеты на ближайшие 5 показов до середины ноября проданы. Александра Сидорова, Бизнес ФМ.
1: 5 миллионов долларов забыть в такси. 8 миллионов выбросить в мусор. 100 миллионов перевести не туда, опечатавшись в цифре. Когда цена невнимательности – целое состояние. Истории шокирующих потерь в специальном проекте «Легко ушло». Уже в эфире «Бизнес ФМ». Другим наука. Сергеем Корзуном.
4: Зависть принято делить на белую и черную, доброжелательную и злонамеренную. В науке общего мнения нет. Многие исследователи полагают, что это одна и та же, враждебная, по сути, эмоция, но с разными проявлениями. Современная психология определяет зависть как болезненную реакцию на чужое преимущество в значимой для человека области. Она побуждает либо улучшить свое положение, либо обесценить чужой успех, либо навредить сопернику. Чужой успех особенно задевает, когда он понижает собственную самооценку. Небольшое достижение коллеги воспринимается острее, чем триумф человека, с которым мы себя не сравниваем. В опытах с нейровизуализацией зависть возбуждала зоны болезненного переживания, а новость о несчастье объекта зависти приводила к злорадству и включению зон вознаграждения. Зависть способна увеличить цену, которую человек готов заплатить за вещь. В серии экспериментов с айфонами белая зависть повышала готовность платить за такой же гаджет, а при злобной зависти участники скорее переплатили бы за конкурирующий премиальный продукт. Это стремление восстановить статус и в то же время избежать подражания. В классическом эксперименте Зицо и Освальда 2001 года участники могли за собственный счет сжечь чужие деньги, не получая от этого никакой материальной выгоды. И примерно 2/3 воспользовались этой возможностью. А в свежем исследовании в 2026 году установили, что подобная мстительность уменьшается, если чужое богатство считают заслуженным. Изучают психологи зависть к самому себе. За ней обычно стоят ностальгии по прежним временам, сожаления об утраченных возможностях или сравнение картинки в зеркале с собственными фотографиями прошлых лет.
1: Другим наука на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
11: У микрофона Олеся Потапова. Россия доведет специальную военную операцию до конца. Угрозы безопасности со стороны Украины будут устранены, заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая на Генеральной Ассамблее ООН. По его словам, это произойдет, несмотря на любые обстоятельства, включая неспособность нынешнего руководства Всемирной организации занять единственно правильную позицию в ситуации с Украиной. Лавров также призвал США снять блокаду с Кубой, как можно скорее освободить лидера Венесуэлы Николаса Мадуро. Следствие изучает три версии пожара, который произошел на борту рыболовецкого судна «Триумф» на Камчатке. Среди них техническая неисправность судового электрооборудования, нарушение правил технической эксплуатации судна и нарушение пожарной безопасности членами экипажа. Пожар произошел в пятницу у южного побережья полуострова. На момент происшествия на борту находились 29 членов экипажа, которые эвакуировались на спасательных плотах. При этом четверо моряков пропали, их местонахождение не установлено. Россиянин Илья Заика стал автором нового именного элемента в спортивной гимнастике. 24-летний спортсмен успешно выполнил сложный элемент на кольцах на этапе Кубка вызова в Париже. Согласно правилам спортивной гимнастики, новый элемент получает фамилию спортсмена, который первым успешно представил его на официальных соревнованиях. Элемент был засчитан и получил имя Заика. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес FM». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Торговое перемирие США и Китая продлено на 2 месяца, но сделки по-прежнему нет. Мировые СМИ подводят экономические итоги поездки в Вашингтон лидера КНР Си Цзиньпина. Число обращений за шенгенскими визами в России выросло на 15-25% в этом году по сравнению с прошлым, а доля мультивиз снизилась до 1-2% из-за запрета на их выдачу. Сборная России триумфально выступила на чемпионате Европы по боксу, выиграв медальный зачет. Россияне завоевали 7 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые медали. Эти и другие темы на Business FM. Сделки по-прежнему нет. Торговое перемирие США и Китая продлено на 2 месяца. Мировые СМИ подводят экономические итоги поездки в Вашингтон лидера КНР Си Цзиньпина. В ходе 3-дневного визита он договорился с Дональдом Трампом о взаимном снижении тарифов на товары примерно на 30 миллиардов долларов с каждой стороны и о создании торгового совета США-Китай. Также председатели КНР и президент США решили создать канал связи для инцидентов, связанных с искусственным интеллектом. Торговое перемирие будет действовать примерно до 10 января следующего года. Иными словами, стороны купили себе время, но не завершили торговую войну, пишет Рейтер. А Bloomberg замечает, что Китай попытался использовать нынешнюю разрядку для закрепления более выгодной для себя позиции. При этом агентство отмечает зависимость США от китайских редкоземельных магнитов. А именно по этому вопросу, похоже, договориться не удалось. В целом, экономические итоги 3-дневного визита Си Цзиньпина в США достаточно скромные, продолжает директор Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Василий Кашин.
5: Они заявили о продлении торгового перемирия всего лишь на 2 месяца. Так оно должно было закончиться 10 ноября, закончится 10 января. Очевидно, ожидались более фундаментальные договоренности, но они не были готовы к встрече лидеров и, возможно, имело место в стиле Трампа очередная попытка уже в ходе саммита как-то другую сторону в чем-то убедить или продавить, которая, как всегда, не удалась. Обсуждались китайские закупки американской продукции, прежде всего сельскохозяйственной. Китайцы не до конца выполняли некоторые предыдущие обязательства. Ну, вот там это тоже было на повестке дня. Но в целом экономические итоги визита представляются ограниченными. Главный итог, что пока что не будет нового витка эскалации торгово-экономических противоречий между ними, и, вероятно, не будет новых волн санкций. Ну и для нас это означает, что невелика вероятность применения против Китая пошлин за закупку российской нефти, предусмотренных недавно принятым США законом. Строго говоря, такие ограниченные результаты для государственного визита первого за 11 лет и даже для обычного саммита с участием глав государств являются свидетельством провала. То есть это неудачные переговоры на высшем уровне, к которым не смогли подготовить содержательные договоренности. Вместе с тем визит не закончился какой-то катастрофой и полным прекращением диалога. Стороны намерены договариваться и намерены тянуть пока что свое торговое перемирие. Это позитивно.
2: Директор Центра комплексных европейских и международных исследований компании Высшей школы экономики Василий Кашин. А китайские СМИ пишут в восторженных тонах об экономических и торговых итогах переговоров США и КНР на высшем уровне в Вашингтоне. Американская пресса намного сдержаннее в своих оценках. Здесь, наверное, нужно согласиться с американскими СМИ. Никакого прорыва не произошло, продолжает экономист, управляющий директор Trade 123 Владимир Рожанковский.
6: Договорились договариваться. То есть, по сути, сельхозпродукцию Китай закупал у США, и он подтвердил, что, в общем, он ее будет закупать дальше. По инициативам искусственного интеллекта, это частные компании, можно сколько угодно говорить, что Си Цзиньпинь контролирует DeepSeek и Moonshot и так далее, но это не доказано. И прямого влияния Си Цзиньпинь не гарантировал. Разумеется, он может повлиять на эти компании, но я вижу, что Си Цзиньпинь не очень хочет это делать. Поэтому в целом договорились, но опять же, конкретики, я так понял, никакой по этой теме не было достигнуто. Также, разумеется, здравый смысл договориться, чтобы кибербезопасность была взаимно соблюдена, почему бы об этом не договориться и так далее. Центрального какого-то стержня, который бы можно было Трампу преподнести своим избирателям и СМИ, он очень рассчитывал, что Китай пойдет ему навстречу и будет более жестко относиться к Ирану, то есть займет позицию США, антииранскую. Китай этого не сделал. Это было ожидаемо, наверное, многими, большинством, поэтому эту тему в коммюнике даже не затрагивали, но обозначили. Си Цзиньпинь приехал в Вашингтон. Это хорошо. Трамп его лично встретил у Трампа самолета. Это хорошо. Сельхозпродукцию покупать Китаю будет у США. Это хорошо. По искусственному интеллекту будут соблюдать пакт о взаимной дистанции. Это хорошо. По кибербезопасности это хорошо. Ничего нового.
2: Владимир Рожанковский, экономист, глава МИДа КНР Ван И, рассказал в субботу о новой концепции отношений Китая и США. Она подразумевает взаимное уважение суверенитета и основных интересов, отказ от стремления к одностороннему абсолютному превосходству. Число обращений за шенгенскими визами в России выросло на 15-25% в этом году по сравнению с прошлым. При этом доля мультивиз снизилась до 1-2% из-за запрета на их выдачу. Такую статистику сообщила Ассоциация туроператоров России ко Всемирному дню туризма, который отмечается 27 сентября. Еврокомиссия запретила выдавать мультивизы россиянам в 2025 году. На этом фоне резко увеличилось количество обращений за шенгенскими визами, которые нужно получать разово перед каждой поездкой в Европу. Рост количества виз вовсе не означает, что турпоток в Европу увеличился, говорит генеральный директор туроператора Space Travel, вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян.
7: Даже если у вас до этого стояли 5-летние визы с хорошей визовой историей, и вы ни разу не попадали ни в какие неприятности, не нарушали сроки, шанс получить мультивизу сейчас практически равен нулю. Это прямой запрет Еврокомиссии выдавать мультивизы россиянам. Я и не могу получить. У меня прекрасная визовая история. Я работаю в индустрии, которая связана с путешествиями. У меня всегда были длинные визы. Мне визу дают однократно. Консул генерально говорит, что я бы рад дать, но не могу. Система не дает. Конечно, будут присутствовать процентные погрешности, 1-2%, это в самом документе, который приняла Еврокомиссия, есть оговорка о том, что есть исключения, которые все-таки позволяют получать многократные визы, нет-нет, но и проскакивает двухкратная виза или еще что-то. Это очень большое исключение, никем никогда не может быть гарантировано, хотя много спекулянтов гуляет по визовому рынку, предлагая свои услуги, помочь за баснословные деньги оформить многократные визы. С одной стороны, нам отрезали опцию пользоваться многократными визами. Теперь для каждой поездки в Европу нужно идти получать визу. Хоть виз будет выдано и много, а поездок на самом деле мало. Количество неиспользованных виз начинает расти уже лавинообразно.
2: Вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян. Статистика в следующем году по визам в Европу, увы, будет еще хуже, считает директор международных проектов иммиграционного визового агентства Еврорезидент Изи-Виза София Дефасе-Аксютина.
9: Наши соотечественники вынуждены под каждую поездку запрашивать себе однократные визы, и, соответственно, при наличии нескольких поездок количество виз запрашиваемых возрастает. Поэтому, действительно, общее количество виз возрастает, количество суммарное разрешенного времени пребывания наших соотечественников в Европе уменьшается. Как вариант решения данного вопроса мы предлагаем оформление резидентных документов. По ним пока ограничений еще нет.
23: То есть налицо результаты санкционной политики. А что ждем далее?
9: Ожидаем, что срок
8: сроки оформления виз будут увеличиваться, требования будут возрастать, виза будет получить все сложнее. И в этой связи еще раз мы рекомендуем тем, кто хочет часто ездить в Евросоюз, оформлять резидентные документы. К сожалению, не стоит на месте европейский законодатель, творцы санкций продолжают свою работу, и это делает жизнь российских туристов все сложнее.
2: Директор международных проектов иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент» из виза Софии Дефасе Аксютина. Туркомпании говорят, что чаще всего туристы запрашивают визы Италии, Франции, Испании и Греции. Консульство этих стран наиболее лояльно к российским гражданам. Сборная России триумфально выступила на чемпионате Европы по боксу, выиграв медальный зачет. Россияне завоевали 7 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые медали. На турнире в Софии спортсмены выступали с национальной символикой. Подробности у спортивного обозревателя «Бизнес ФМ».
1: Спорт с Григорием Гуреевым.
10: 15 медалей в общей сложности, из которых 7 высшей пробы и заслуженное первое место. Прекрасное возвращение. В апреле россиян допустили в нейтральном статусе, а 30 июля ограничения были сняты. Боксерам разрешили выходить на ринг под российским флагом и с гимном. В Софии это решение впервые проявилось и на церемониях награждения. Россиянка Юлия Чумгалакова завоевала золото чемпионата Европы в третий раз. В финале она в категории до 48 килограммов победила единогласным решением судей украинку Анну Охоту. Соперница получила серебряную медаль и покинула пьедестал до того, как зазвучал российский гимн. То же самое сделал и украинец Павел Илюша.

0: Дарова отметил, что для него это было делом принципа.
1: Очень сильно радует, что дали показать, кто такие русские все-таки, потому что ждали, и вот дождались. Гораздо сильнее ощущается. Готовишься, пыхтишь, работаешь, нервничаешь. Столько крови с потом пролито, и все-таки вот это долгожданная победа. Я очень этому рад. Спасибо большое всем болельщикам нашим.
0: Вячеслав Рогозин в весе до 55 килограммов был сильнее англичанина Абдула Бертона. По словам россиянина, теперь все его мысли о главном.
2: У меня большая мечта в 28 году выиграть Олимпийский. Игры. Дай бог, чтобы нас допустили, чтобы было хотя бы как сейчас, и я бы занял там первое место и привез бы еще олимпийскую медаль в коллекцию в России.
0: Трехкратная чемпионка Европы и серебряный призер Олимпиады Софья Очагава в разговоре с Business FM назвала шансы Рогозина на осуществление мечты высокими. Она также отметила выступление россиянок Людмилы Воронцовой и Надежды Голубевой, взявших в Софии серебро и бронзу соответственно.
3: Конкуренция была серьезной у всех спортсменов. Приятное впечатление было от Голубевой в новой для себя весовой. Против олимпийской чемпионки смотрелась, произвела впечатление. Также Воронцова Людмила. Понравилось, что она до конца держит темп, хороший темп. Юлия Чунгалакова, как всегда, прекрасно, без ошибок. 70 килограмм, на мой взгляд, абсолютно конкурентный бой показала Голубева. Претендент на золотую медаль уже есть. Конечно, Рогозина несколько боев смотрела, снес всех своих оппонентов. Поэтому я считаю, что Рогозин это потенциальное тоже золото Олимпиады.
0: Золотые медали Евро в составе сборной России также завоевали Дмитрий Карманов в категории до 85 килограммов и Азалия Аминева в весе до 65. Отметим, что это был первый взрослый чемпионат Европы, организованный European Boxing в системе World Boxing. В столицу Болгарии приехали более 400 спортсменов из разных стран, а награды разыгрывались в 20 весовых категориях, по 10 у мужчин и женщин. За результаты также начислялись рейтинговые очки World Boxing. Григорий Гуреев, Андрей Гаврилов, Business FM.
4: Культ на личности. Лица на банкнотах. Преподобный Джон Флинн, священник пресвитерианской церкви, служил в необжитых, труднодосягаемых районах Австралии. Главной его целью было создание организации, которая оказывала бы срочную медицинскую помощь в глуши. Флинну потребовалось 10 лет, чтобы осуществить задуманное. И в 1928 году ему удалось объединить медицину, авиацию и радио. Так в Австралии появилась Королевская служба «Летающий доктор». Постепенно идею подобной авиамедицинской организации переняли и другие страны. И Флинн был награжден орденом Британской империи. Служба «Летающий доктор» существует и по сей день. А в память о ее создателе была выпущена банкнота в 20 австралийских долларов с портретом Флинна.
5: Культ на личности. На Business FM. Вначале был бизнес.
6: Как появлялись города?
7: Рыбинск, Ярославская область. 180 тысяч жителей. Эти места известны 16 века как рыбная слобода, которая поставляла редких осетров к царскому столу. Через два столетия Рыбинск стали называть еще и столицей бурлаков, перетягивающих торговые суда через Волжские мелководья.
6: Как появлялись города на Business FM.
8: Карьера с Ольгой Дементьевой.
9: Еще несколько лет назад главным аргументом в пользу кандидата считались годы, проведенные в одной компании. Сегодня работодатели смотрят глубже. Важны не цифры в трудовой книжке, а способность человека адаптироваться, учиться новому, работать в команде и сохранять профессиональную репутацию. Есть старая восточная мудрость. Дерево ценят не за возраст, а за плоды. С карьерой сегодня происходит то же самое. Давайте обсудим, почему стаж перестал быть главным показателем успеха. Знаете, какой распространенный страх я часто слышу на консультациях? А не засиделся ли я? Ведь все постоянно переходят. На самом деле, нет, не все. По исследованиям, около трети людей за всю карьеру сменили всего 3-4 места работы. Это абсолютно нормальный сценарий. Рынок стал гораздо взрослее. Он уже не делит кандидатов на тех, кто слишком долго или слишком мало где-то работал. Главный вопрос сегодня звучит иначе. Что вы успели сделать за то время, которое были в компании? Именно результаты, а не количество лет, становятся вашей главной карьерной валютой. Надо сказать, что небольшой стаж тоже поэтому перестал быть приговором. С другой стороны, длинный стаж уже не воспринимается автоматически как преимущество. 10 лет в одной компании – это хорошо только в том случае, если за эти годы вы росли, запускали проект,

0: просто брали ответственность и можете показать, какого результата добились. Самая важная строчка в вашем резюме – это последнее место работы. Не просто название компании, а то, что вы там сделали, какие задачи решили, что изменили и какие цифры можете показать.
1: Карьера на Business FM.
2: Вы слушаете Business FM. Санкт-Петербург наконец-то избавился от коронавируса. С 1 октября в Петербурге отменят все оставшиеся ограничения, введенные из-за коронавируса. Решение принято правительством города на основании предписания главного государственного санитарного врача по Петербургу и Ленобласти. Сейчас ограничения минимальны. Жителям лишь рекомендуют использовать защитные маски. Также среди оставшихся пунктов был запрет на массовые мероприятия без дополнительного разрешения. Ввели коронавирусные ограничения в северной столице в марте 2020 года. В конце прошлого года их продлили до конца 26-го, комментирует президент фонда петербургской политики Михаил Виноградов.
3: Какого-то очевидного повода для отмены ограничений в Петербурге я не вижу, кроме, собственно, отсутствия ковида, который не замечался управленческой системой. Бывает, что в Петербурге возникают какие-то инициативы такие неожиданные. Например, именно из Петербурга пошла тема критики ограничений на продажу бензина в канистры. Именно в Петербурге пытались ее отменить. Решение одновременно неожиданное и ожидаемое, потому что ковид кончился. Неожиданное, потому что это было главной формальной причиной для отмены массовых мероприятий. Ну, прежде всего, конечно, протестных и оппозиционных. Другое дело, что массовая активность сегодня не слишком высока. Вариант основания для запретов мероприятий протестных умеючи придумать несложно. Пока решение выглядит техническим, потому что символическое завершение эпохи пандемии случилось в феврале 2022 года, поэтому пока больше решение выглядит техническим.
2: Михаил Виноградов, президент фонда «Петербургская политика», ВОЗ объявила об окончании режима чрезвычайной ситуации международного значения из-за COVID-19 в мае 2023 года. В Москве основные антиковидные ограничения сняли весной 2022, но продолжает действовать постановление о мероприятиях по профилактике гриппа, острых респираторных вирусных инфекций и новые коронавирусные инфекции в эпидемическом сезоне 2025-2026 годов. В случае ухудшения эпидситуации оно предусматривает возможность отмены массовых культурных и спортивных мероприятий. Не одними шахматами в Москве открылся 14-й кубок посла Китая по вэйци, древней китайской стратегической игре. В России она больше известна под названием «Гон». Проходит кубок в отеле «Солюкс», построенном специально для главы КНР Си Цзиньпина. Это первый отель «Солюкс», открытый за пределами Китая. Соревнование открыл посол Китая в России господин Джан Ханьхуэнь на русском языке.
4: Сильнейшие игроки ВТИ со всей России собрались в Москве, чтобы сразиться за победу и разделить радость игры. Вместе, постигая ее глубокую философию, стремительный рост популярности игры ВТИ является ярким воплощением углубления гуманитарных связей между Китаем и Россией. Благодаря стратегическому руководству лидеров двух стран, китайско-российские отношения находятся на беспрецедентном на высоком уровне. Посольство Китая в России готово сотрудничать с российскими партнерами для расширения двусторонних обменов в самых разных областях, в том числе в сфере соревнований по игре ВТИ, на благо народов обеих стран.
2: Вэйци или го, хотя не так широко известны в мире, как шахматы, и уже много лет популярны среди российских предпринимателей. А в стране сформировалось целое сообщество почитателей этой игры среди представителей бизнеса. Она развивает нестандартное мышление, смысл вэйци в расширении территории, рассказал гроссмейстер, президент Московской Федерации го Тимур Санкин.
5: В Китае игра называется вэйчи, это благородное искусство Китая. Уже от слова благородное мы понимаем, кто играет в эту игру и кто изначально играл в эту игру. То есть это император, полководцы, знать, высшие слои общества. Эта игра в том числе отвечает за стратегию. То есть это стратегическая игра, которая помогает управлять. В древности помогала управлять военачальником и управлять страной в том числе. Во время игры тебе нужно принять порядка 100 решений в постоянно меняющихся условиях. И, конечно, это хорошая модель для управленца. Если цель в шахматах – это уничтожить, свергнуть короля, свергнуть своего оппонента, то цель игры в получить пространство чуть больше, чем у оппонента. То есть, если даже нашего пространства чуть-чуть больше, мы уже победили. Идея не уничтожения, а идея огораживания пространства, захват территории и идея сосуществования. То есть, мы понимаем, что мы не можем быть полностью монополисты. Наш оппонент, он тоже будет получать свое пространство, он тоже будет на этой доске. Здесь у нас клуб управленцев, клуб первых будет встречаться, и немногие бизнесмены играют в самом турнире, а некоторые управленцы встречаются отдельно, чтобы потусоваться друг с другом.
2: Президент Московской Федерации ГО Тимур Санкин: в турнире по ВИЦИ в Москве участвует много детей. Взрослые игроки проигрывают опытным девятилеткам. Эта игра популярна в Китае, важна как часть китайской культуры. Каждый китайский родитель стремится обучить своего ребенка, говорит советник по культуре посольства Китая в России господин Фэн Литао.
6: Я думаю, это настоящий праздник для всех. И для любителей вот этой игры, и для любителей, которые любят китайскую культуру. Вы знаете, что ВИЦИ брали своего начала в Китае, наверное, уже несколько тысяч лет назад. Это не просто игра, это философия. То есть знакомство с вот этой игрой, я думаю, поможет нашим российским друзьям побольше понимать Китай и китайскую культуру.
7: В Китае это молодая игра или ее больше любят люди старшего возраста?
6: В Китае, как здесь, очень много родителей. Они стараются, чтобы свои дети начали играть в ВИЦИ, когда совсем еще были маленькие. Мой сын в детстве, он тоже играл в ВИЦИ. Я думаю, это помогает развитию ВИЦИ. Достаточно популярная игра в Китае. Играют везде. Играют люди разных возрастов. Особенно для политиков, для предпринимателей. Это очень важная такая вещь. ВИЦИ, я сам не специалист, но я знаю, чтобы сосредоточили не только в какой-то уголок. Надо посмотреть вот всю партию, чтобы принимать правильное решение. Это важно и для политики, и для бизнеса.
2: Фэн Литао, советник по культуре посольства Китая в России. По словам организаторов, профессиональные титулованные игроки в ВИЦИ в Китае зарабатывают как гольфисты в США. Самый известный игрок Ван Синхао – это китайский Тайгер Вудс. Только по ВИЦИ. Монументальные американские драмы, ситкомы и процедуралы. «Нью-Йорк Таймс» составил рейтинг главных сериалов 21 века. В список включили только шоу, которые вышли на экраны, начиная с 2000 года. Первое место занял проект «Во все тяжкие». Далее идут «Прослушка», «Безумцы», «Наследники», «Дрянь» и «Игра престолов». Среди ситкомов самое высокое место, 11-е, занял «Офис», американская версия. Всего в списке 100 сериалов. Подавляющая часть из них произведена в Соединенных Штатах. Можно ли считать объективным такой рейтинг и наличие каких проектов в нем не вызывает сомнений, рассуждает Лариса Малюкова, кинокритик, автор телеграм-канала «Кино с Ларисой Малюковой».
8: Я его рассматриваю как рекомендательный список для новых поколений зрителей, которые, конечно же, в начале нулевых не могли смотреть эту всю красоту разнообразную, к которой можно относиться как угодно. Не все они совпадают с оценками на IMDb, но первые совпадают абсолютно. Я помню, что «Во все тяжкие» очень высокие были и критиков оценки, и зрителей. Сериал, который занял первую строчку, получил в этом рейтинге. Как всегда, спорный, как любой рейтинг. Кто-то будет с трудом вспоминать, умерь свой энтузиазм сериал. Или «Клан Сопрано», который вообще не вошел, но который стал классикой именно этого времени, только потому, что он 1999 года, а не 2000-го. Ай-яй-яй, просто очень обидно, потому что потом-то он шел, и он зародил огромное количество ответвлений, жанров. Можно говорить, почему лучше «Звоните Солу» так далеко отошел при рейтинге, а «Игра престолов» только шестое место заняла. Это всегда большие споры по поводу, кто лучше.
9: Кого вы не нашли в этом списке, кого хотелось бы увидеть?
8: Это все-таки американский больше взгляд на индустрию сериальную, поэтому очень много классных европейских сериалов осталось за бортом, и это тоже очевидно.
9: По ситкомам наличие «Офиса» и отсутствие «Клиники», чем это можно объяснить?
8: Вы знаете, «Офис» в свое время был очень популярен, а «Клиника», он, мне кажется, более изощрен. При том, что это, да, процедурал в каком-то смысле, более изощренный сериал, и это уже зависит от того, что видели эти люди, которые выбирали эти названия. Мне кажется, что много тут очень сериалов просто вызывает большие вопросы.
2: Кинокритик Лариса Малюкова. Рейтинг лучших сериалов составили на основе опроса 500 влиятельных звезд и других известных людей в мире телевидения, в их числе актеры и шоураннеры, чьи проекты оказались в итоге среди лучших.
1: «Сумма технологий» с Денисом Самсоновым.
10: Проблема Навью-Стокса. Еще месяц назад она интересовала только серьезных математиков, а за прошедшую неделю оказалась в центре скандала. На пересечении корпоративных конфликтов, IPO на триллионы долларов и этических проблем работы с искусственным интеллектом, а началось все в 98 году. Бостонский бизнесмен Лэндон Клей учредил фонд, обещающий $1 миллион за решение одной из 7 задач тысячелетия. Проблема Навью-Стокса в их числе. Пока единственную задачу полностью решил российский математик Перельман, доказавший гипотезу Пуанкаре и отказавшийся от денежного приза. Математик из Университета Нью-Йорка и его коллега-сотрудник компании Anthropic в начале сентября опубликовали работы, показывающие, что они близки к решению. На следующий день свое решение представили исследователи OpenAI. По их словам, с проблемой справилась их новая модель. Она пока недоступна публике и даже не имеет официального названия. Искусственный интеллект продвинулся дальше живых математиков, но шел точно по проторенной ими дороге. Anthropic и OpenAI – конкуренты. Обе компании объявили о планах выхода на IPO, оценка превышает $1 триллион. И хотя для сотрудника Anthropic решение было частным проектом, столкновение корпоративных интересов налицо, тем более, что математики использовали в своей работе искусственный интеллект OpenAI, и система могла обучиться на их проекте. Обучалась ли? На прямой вопрос руководители компании внятного ответа не дали. В пользовательском соглашении есть лазейка. Модель вправе учиться на контенте пользователей, если это прямо не запрещено в настройках. Пока опубликовано решение лишь частного варианта проблемы, институт Клей его не признал и числит задачу нерешенной. Сама проблема Навью-Стокса остается открытой. Как и вопрос, чем и как стоит делиться с моделью, особенно принадлежащей твоему конкуренту.
1: Сумма технологий на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
11: В студии Олеся Потапова. Здравствуйте. Силы ПВО сбили в течение дня субботы 105 украинских беспилотников, информирует Минобороны. Дроны нейтрализованы над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской областей, а также над Краснодарским краем, Крымом и над акваторией Черного моря. Новым руководителем Международной шахматной федерации ФИДЕ избран казахстанский бизнесмен, уроженец Москвы Тимур Турлов. Таким образом, впервые за 31 год мировые шахматы возглавит не гражданин России. Турлов победил на выборах президента ФИДЕ, которые прошли на Генеральной ассамблее организации в Самарканде. Заместителем президента ФИДЕ стал индийский гроссмейстер Вишванатан Ананд, вместе с которым баллотировался Турлов. Бывший министр спорта России Павел Колобков избран одним из вице-президентов Международной шахматной федерации. Самую длинную лестницу в России закрыли из-за медведя. Это Таргашинская лестница в Красноярске, длина которой около 1200 метров. На входе установили предупреждение для туристов. Одновременно из-за выхода хищников была закрыта рекреационная зона национального парка «Красноярские столбы». Предварительно ограничения продлятся до 15 октября. В последнее время в Сибири и на Чукотке зафиксированы десятки нападений хищников на людей, в том числе со смертельным исходом. Новости на Business FM. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете Business FM. У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Министры иностранных дел России и Германии встретились впервые за более чем 4,5 года. А встреча прошла в штаб-квартире ООН. Переговоры состоялись по инициативе ФРГ и продлились всего 22 минуты. О чем говорили и к чему пришли? Премьеры федеральных земель Германии от Христианско-демократического союза пригрозили заблокировать налоговые реформы Фридриха Мерца. Для чего это нужно политикам и каковы могут быть экономические последствия? Иностранные БАДы подорожают на 15-25%. В России со 2 октября вводится пошлина в размере 35% на ввоз биологически активных добавок из недружественных стран. А исключение сделали только для продукции из Венгрии и Словакии. Эти и другие темы на Business FM. Министры иностранных дел России и Германии встретились впервые за более чем 4,5 года. Встреча Сергея Лаврова и его немецкого коллеги Йохана Вадефуля прошла в штаб-квартире ООН. Переговоры состоялись по инициативе ФРГ и продлились всего 22 минуты. Министры обсудили ситуацию вокруг Украины и двусторонние отношения, сообщили в пресс-службе МИДа России. Причем Вадефуля попросил о встрече в последний момент, сказал Сергей Лавров. На пресс-конференции на Генассамблее ООН. А после встречи с немецким коллегой он дал понять, что разговор был безрезультатным.
12: Мы никогда не отказываемся от того, чтобы выслушивать наших коллег, любых, и тех, кто Россию обвиняет во всех смертных грехах. Это и примером президента Путина, доказанного многократно, всегда готовы выслушать. И я, когда мы встретились, предложил ему изложить то, с чем он пришел. Он вынул записки и зачитал текст, который полностью воспроизводил то, что Германия устами своих руководителей официально, публично заявляет ежедневно. О чем мне господину Вадефулю? Ничего нового я оттуда не извлек. Мы вот делаем такой, знаете, был подтекст, что вот я пришел к вам, я не зашел до контакта с вами, но вы теперь ради того, что вот я такой сделал жест доброй воли, давайте какие-нибудь уступки совершайте на украинском фронте, давайте обеспечьте договоренность по Черноморскому региону, чтобы там танкеры, сухогрузы шли без проблем.
2: Сергей Лавров добавил, что посоветовал Вадефулю почитать свое выступление в Совбезе по Украине от 23 сентября, которое ничем не отличается от сказанного на встрече. Германская сторона перед встречей требовала ограничить доступ СМИ, не записывать вступительные слова, сообщил официальный представитель МИД России Мария Захарова. По поводу политики Германии Сергей Лавров сделал еще несколько заявлений уже за рамками встречи с коллегой. О планах канцлера Фридриха Мерца превратить Германию в главную военную силу в Европе, он заявил, разве итоги Второй мировой войны ничего не научили? А кроме того, высказался против постоянного членства Германии и Японии в Совбезе ООН. Несмотря на безрезультатность встречи между главами МИДов России и Германии, сам факт того, что контакт состоялся, уже большое достижение, считает политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов.
13: Первые контакты на высоком уровне между Россией и Германией сами по себе представляют ценность, хотя говорить о каких-то практических результатах, по крайней мере, на данный момент преждевременно. Встреча была очень краткая, она продлилась около 20 минут. Стороны обменялись своими позициями по основным проблемам, касающимся европейской безопасности и регулированию российско-украинского конфликта. Наверное, это трудно назвать такими полноценными переговорами, но, тем не менее, первая встреча состоялась, и, наверное, в общем, к этому надо относиться как к уже определенному достижению. Хотелось бы надеяться, что такие встречи будут продолжаться, хотя мы видим, как сейчас складывается ситуация в Федеративной Республике Германии. Не исключено, что там может произойти серьезный политический кризис, чем он завершится. Для нынешнего канцлера, для его кабинета можно только гадать. Но, тем не менее, другой Германии у нас нет, поэтому, по всей видимости, даже вот из Германии в ее нынешнем формате с нынешним политическим руководством России надо взаимодействовать.
2: Андрей Картунов, политолог-международник. Ранее газета «Бильд» сообщала, что премьеры четырех федеральных земель ФРГ заключили антиналоговый пакт против канцлера Фридриха Мерца. О намерении региональных политиков заблокировать налоговые реформы сообщила газета со ссылкой на источники. Их главное требование – полный отказ от увеличения финансовой нагрузки на граждан и бизнес. Они создали своего рода коалицию против экономической политики канцлера, вице-канцлера и министра финансов в Германии. По информации газеты, практически все премьер-министры земель от ХДС проявили единодушие, заключив так называемый пакт о бережливости. Они грозят заблокировать в Бундесрате, палате федеральных земель, пакет налоговых реформ и введение новых сборов, включая налог на сахар. А что все это значит и к чему приведет, объясняет старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Артем Соколов.
14: Фронта, которую высказали представители четырех федеральных земель в отношении планируемых реформ правящей коалиции, показывает зыбкость позиции Фридриха Мерца, несмотря на то, что ранее, как могло показаться, представители Христианско-демократического союза высказали ему полную поддержку, несмотря на плохие результаты ХДС в ходе выборов в Берлине, Мекленбурге, Передней Померании, в Саксонии, Анхальт. Однако сейчас мы видим, что переговоры, которые, вероятно, Мерц проводил вместе с партийным руководством, руководством федеральных земель, либо закончились без определенного результата, либо его однопартийцы, влиятельные однопартийцы, предпочли отложить субстантивное выяснение отношений с федеральным канцлером уже в ходе самих реформ. То, что сейчас его же партия тормозит важные реформы, которые Мерц считает необходимыми в данный момент, показывает реальное отношение к федеральному канцлеру среди его собственных однопартийцев.
2: Старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Артем Соколов. Накануне в Германии прошли массовые протесты школьников против воинской повинности, которую предлагают ввести в стране. Школьники выкрикивали лозунги «Ваша война без нас! Почему мы, а не вы?» с портретами вооруженного Мерца. «Ни человека, ни цента, ни Бундесвера». А также встречались плакаты «Россия нам не враг». Возможность ввести в Германии воинскую повинность рассматривают власти ФРГ. В качестве первой меры ввели обязательный медосмотр и анкетирование для 18-летних юношей, которым могут предложить пойти служить добровольцами. Если желающих будет недостаточно, Бундестаг может объявить ограниченный призыв. Сербия надеется на продление газового контракта с Россией. Об этом заявил президент страны Александр Вучич после телефонного разговора с Владимиром Путиным. Вучич пообещал, что у граждан Сербии будет по-прежнему хорошая низкая цена на газ. 318 евро за 1000 кубометров вместо рыночной цены в 868 евро. Действующий контракт на поставки российского газа в Сербию завершается 30 сентября. Комментирует ведущий эксперт финансового университета и фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
15: Для Сербии всегда, в общем-то, фактически была цена по особому контракту ниже рынка. И, естественно, что Сербия очень много выигрывает на этом. Можно, конечно, отметить, что это не только потому, что Сербия не входит в Евросоюз, но и потому, что Сербия не присоединилась до сих пор к антироссийским санкциям и позиционирует себя именно как некий друг России. Но здесь есть риски. Россия, например, вела диалог и дела с Венгрией, рассчитывая, что Венгрия более конструктивный игрок, чем многие другие европейские страны. Хотя Венгрия входит в Евросоюз, но у них поменялась власть, и новое руководство гораздо более прохладнее относится к России, чем правительство Орбана. И то же самое может быть с Сербией. Сербия явно пытается усидеть на двух стульях сразу, потому что, с одной стороны, они говорят, что союзники России, с другой, что стремятся в Евросоюз. Естественно, Сербию никто в Евросоюз не возьмет, если они не присоединятся в итоге к антироссийским санкциям и не будут соблюдать общеевропейскую санкционную и политическую дисциплину. То есть им нужно будет отворачиваться от России. Но пока они не стоят на пороге даже Евросоюза, они предпочитают, в общем-то, получать бонусы от экономического сотрудничества с Россией. Для Сербии еще одна проблема будет с ноября 27 года. Тогда заработают санкции в отношении российского трубопроводного газа, и на территории Евросоюза он поступать не должен будет. И Сербия получает транзитом через страны Евросоюза. В частности, сейчас весь газ в нее российский приходит туда транзитом через Болгарию. И Болгария просто на своей территории, скорее всего, перестанет принимать просто российский трубопроводный газ, который пойдет из Турции. Поэтому вот эта вся скидка и вот эти особые отношения в энергетике в газе, по крайней мере, продлятся, скорее всего, просто до ноября 27 года. Россия со своей стороны не хочет ухудшать отношения и менять сейчас цену газа для Сербии на более высокую, на какую-то рыночную. Потому что тогда Сербия может сказать, что Россия первая пошла на охлаждение отношений. Хотя претензий к Сербии в любом случае довольно много, и что оружие из Сербии попадает на Украину и прочее другое. Но со своей стороны Россия не хочет делать первый шаг на ухудшение отношений, поэтому России проще сохранить статус-кво по ценам на газ до ноября 27 года, а дальше сказать, обращайтесь к Евросоюзу, они же не пропускают российский газ. Мы бы вам и дальше продавали его со скидкой, но они не пропускают, поэтому мы тут ничего не можем сделать.
2: Ведущий эксперт финансового университета и фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Александр Вучич в ходе телефонного разговора, который состоялся по инициативе сербской стороны, рассказал Владимиру Путину о своей грядущей отставке. Вучич руководит Сербией уже 12 лет. В середине сентября он анонсировал свою отставку. Незадолго до этого действующий президент распустил парламент и назначил внеочередные выборы на 25 октября. Российским компаниям не хватает консультантов по стратегии. В августе число таких вакансий выросло на 175% год году, выяснили аналитики HeadHunter. А что это за специалисты и почему их не хватает, говорит независимый HR-эксперт, председатель комитета по развитию женского предпринимательства «Опора России» Зулия Лойкова.
16: Стратегические консультанты – это, как правило, внешние специалисты, редко они бывают внутренними, которого компания нанимает на проект. Обычно проект длится от 6 до 12 недель, иногда на 6 месяцев, чтобы он ответил на вопрос, куда расти в ближайшие 3-5 лет и за счет чего в текущей экономической ситуации. Заказчик компании почти всегда это собственник компании, генеральный директор или совет директоров. Консультант внедряет решение, он, как правило, не занимается, он передает уже рекомендации и расчеты по финансовой модели, по бизнес-модели, по структуре организационной, а исполняют их уже штатные внутренние сотрудники компании. Почему же сейчас всем так резко понадобились стратегические консультанты? На самом деле рост на 175% выглядит достаточно драматично в нашем случае, но в абсолютных цифрах это с нескольких десятков до немногим более 200 вакансий, потому что профессия достаточно единичная, штучная. Тем не менее, за таким спросом стоят вполне реальные сдвиги. Компании перешли от режима тушения пожара уже к долгосрочному планированию. И это хороший знак. Бизнес начинает смотреть вперед. Куда инвестировать в дальнейшем? Какие продукты развивать? Где искать новые ниши?
2: Зулия Лойкова, HR-эксперт. Среди профессий с наиболее сильным ростом числа вакансий, по данным HeadHunter, автослесари, автомеханики, водители и экспедиторы, монтажники, а также продавцы-консультанты.
1: Реклама. То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей в Чанган Центр BCR Motors на Гагарина. Предложение ограничено.
17: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
1: Деньги. Лепешкообразный слиток из драгоценного металла в 14 веке называли гускеник. Получался он при остывании металла на дне сосуда для плавки. Гарантом стоимости выступала чеканка монетного двора. Гускеник был в ходу в Северной Германии. В Азии его активно использовали для оптовой торговли. История денег на Business FM. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Business FM. Время жизни банкноты или монеты, конечно, зависит от интенсивности ее обращения. У бумажных денег это время составляет от года до нескольких лет, в четкой зависимости от номинала. Из всех российских денег самая короткая жизнь у 50 и 100-рублевых банкнот. Они служат в среднем 16 месяцев. 500-рублевые живут несколько дольше, от 1,5 до 2 лет. Деньги номиналом в 1000 – порядка 3 лет. А самая крупная наша, 5000-ная банкнота, обращается дольше 5 лет. Монеты, по сравнению с бумажными купюрами, настоящие долгожители. Металлические деньги не выходят из обращения десятилетиями. Но большой рабочий стаж во всем мире уже 1,5 века компенсируется маленьким по сравнению с банкнотой номиналом монеты. Деньги к деньгам. На Business FM. Между делом с Кирой Альтман.
18: С одной стороны, у нас есть язык, и мы можем объясняться с другими людьми. Но и в этом нам трудно. Что уж говорить о том, как нам понимать тех, кто живет рядом с нами. Как мы понимаем другие виды существ на Земле. Об этом размышляет Татьяна Владимировна Черниговская, ученый в области нейронауки, психолингвистики.
19: Чем хорош человеческий язык? Он хорош тем, что с его помощью, вот такой фразы вы ни у кого не услышите, потому что я ее сама придумала, С его языка помощью мозг с нами говорит. И поэтому мы можем эти вопросы, мы можем человеку задать, но не европейцам, потому что это бесполезно, мы в одном мире живем, а каким-нибудь, я не знаю, жителям центра Амазонки, которые вообще о существовании цивилизации ничего не слышали. У них мир совсем по-другому выглядит. Но вы хотя бы от них можете это узнать, если там какой-то квази-язык найдется. Как вы собираетесь узнать, что чувствует осьминог? Мы только самые простые вещи можем узнать. Например, если там кислота, то ему больно. Простые. Но мы же не о простых говорим, а мы говорим о ментальности, которая в них... Вот о чем поют киты? Трудный вопрос. И, конечно, зоологи работали и смотрят, в каких ситуациях, чего они поют. И это явно, что это, скажем, призывной звук, там, все самки ко мне, или там опасность, скрывайтесь. То есть такие вещи известны. Но это очень грубая шкала. А если мы хотели бы узнать, что он сам чувствует, что он там думает, no way, нет.
18: Татьяна Черниговская, академик, доктор биологических наук, директор Института когнитивных исследований Санкт-Петербургского государственного университета. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
17: Между делом на Бизнес ФМ.
2: Вы слушаете Бизнес ФМ. Иностранные БАДы подорожают. В России со 2 октября вводится пошлина в размере 35% на ввоз биологически активных добавок из недружественных стран. Исключение сделали только для продукции из Венгрии и Словакии. Пошлина затронет БАДы в потребительской упаковке, которые подлежат обязательной маркировке в системе «Честный знак» и будет действовать до конца следующего года. Насколько поднимутся цены на недружественные БАДы и коснется ли этот рост и российской продукции? Светлана Чередникова продолжит.
20: Рынок оптичных продаж БАДов в России за прошлый год, по данным Forbes, вырос на 13% в денежном выражении и составил 185,5 миллиардов рублей. По прогнозам, в этом году рынок должен вырасти на 15% в денежном выражении, это 213 миллиардов, а ввод в оборот добавок близится к 1 миллиарду упаковок. Повышение пошлин на некоторые БАДы связано с желанием властей наполнить бюджет, рассуждает гендиректор аналитического агентства DSM Group Сергей Шуляк. Поставки в Россию из недружественных стран составляют менее половины от общего объема нашего рынка. Поэтому отчисления в казну будут не такие существенные. Но БАДы подорожают, прогнозирует Шуляк.
21: Здесь, видимо, уже сыграла протекционистская политика в пользу российских производителей. В результате за все заплатит потребитель. Российские производители и так хорошо себя чувствуют. Они научились конкурировать. У нас в стране есть замечательные производители, которые производят качественные биологически активные добавки. Они за последние годы отвоевали себе рынок. В результате такая мера не приведет к резкому падению доли импортных БАДов из недружественных стран, а вот к росту цен приведет. Сейчас на категории различных БАД существует пошлина от 10 до 20%. Даже есть на некоторые категории пошлина 6%, поэтому где-то от 25 до 15% будет подъем стоимости.
20: На вопрос, насколько европейские или американские БАДы хуже или лучше по качеству, чем российские аналоги, однозначного ответа нет. Есть отличные продукты и производители и у нас, и у них. Но и плацебо тоже встречается. Причем высокая цена препарата не гарантирует, что он замечательно эффективен. Есть старые западные производители с историей и технологиями, выпускающие качественные БАДы. Например, Байер или Доппельгерц. Есть отличная марка Салгар. Именно ее продукты чаще всего подделывают и у нас, и за рубежом. С началом политики импортозамещения вырос ассортимент БАДов отечественного производства. Среди российской продукции есть высококачественная. И по стоимости наши товары иной раз не дешевле западных. Об обмане потребителя может говорить слишком низкая цена, если в добавке используются растения или другое сырье, не производящееся на территории нашей страны. Также легальные биологически активные добавки должны иметь не только свидетельство о регистрации, но и сертификат эффективности. В этом смысле небезопасно покупать азиатские, читай, китайские БАДы, отмечает врач-диетолог, терапевт, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова.
22: Есть такие капсулы для похудения Лидан. Они имеют один регистрационный номер. Давным-давно прорегистрирована добавка. В интернете продают Лида Дай Дай Хуа под тем же регистрационным номером. То есть отличие в названии и состав абсолютно другой. У нас бы такой состав никогда не прорегистрировали. И второй момент. Те же самые китайские китайцы очень часто используют свои какие-то лекарственные растения. И иногда они пишут прямо транскрипцию названия без указания латинского названия, и некоторые растения не находятся в интернете. Какие у него побочные эффекты? Потому что у любого лекарственного растения есть побочные эффекты. Даже те, которые входят в состав БАП. Какие противопоказания? Вот так мы не всегда можем найти. Несмотря на то, что китайская травяная медицина, это, конечно, ого-го, тем не менее, надо быть растительными БАП достаточно осторожными. Витаминно-минеральные добавки, допустим, из Китая, смысла не имеет покупать, потому что витаминно-минеральные комплексы в России сейчас делают хорошо.
20: Эксперт добавила, что кроме подорожания БАДов из недружественных стран, еще одним эффектом от пошлин может быть подорожание сырья, импортируемого из тех же государств. Светлана Чередникова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
2: Вопрос о повышении тарифа на иностранные БАДы обсуждается с 2023 года. Тогда предлагалось установить запретительную ставку в 220%. Отечественные производители выступали за пошлины в размере от 50 до 70%. В Театре нации появилась взрослая дочь молодого человека. Так называется новый спектакль с Евгением Стычкиным в главной роли. Возрастное ограничение 18+. Постановка по пьесе Виктора Славкина «Дочь стиляги». История про вечное, про страх, любовь, ревность и, конечно, про взаимоотношения отцов и детей. Александра Сидорова подробнее.
0: На малой сцене Театра нации построили обычную советскую квартиру. В ней живет семья. Отец, имени которого мы не знаем, все зовут его студенческим прозвищем Бэмс, мать Люся и их дочь Элла. В гости приезжает однокурсник родителей Прокоп и его сын. Прошло 20 лет с момента их выпуска из института. Прокоп позвал на эту встречу еще одного однокурсника, Ивченко, который теперь ректор того самого университета. Прокоп за столом хочет похлопотать за сына. А вот Бэмс такому застолью совсем не рад. Ведь Ивченко когда-то участвовал в том, чтобы Бэмса отчислили. Теперь в этом же вузе учится дочь Бэмса, с которой, впрочем, тоже складываются не самые простые отношения. Обстоятельства вполне советские. А вот герои, их характеры, надрыв, в котором все они существуют, как мне показалось, чеховские. Сегодня, во время тотальной разобщенности, эта простая человеческая история звучит особенно остро, считает главный режиссер Петербургского театра «Мастерская» Роман Габриа, поставивший взрослую дочь молодого человека в Театре наций.
3: Из русских классиков, наверное, более близкий писатель к Славкину оказывается, что Антон Павлович Чехов. Наверное, у него учились все шестидесятники, литераторы оттепели. Ничего необыкновенного в этом нет. То, что последовательно размышляет автор о жизни простого человека, замкнутого в пространстве, одинокого, который ищет, скажем так, сложные выходы из простых жизненных ситуаций. Очень созвучно к поэтике Антона Павловича Чехова. Вообще-то пьеса так или иначе поколенческая, сюжет не нов. Вчера одни поколения, сегодня другие ищут общий язык. В связи с тем, что я сам сейчас нахожусь ровно в возрасте главного героя, а моя дочка старше в возрасте Эллы, что еще я могу сказать большего, чем мне интересна эта пьеса? Тем, что что-то созвучно и понятно, и непонятно. И хочется это изучить. И хочется иметь какой-то диалог с детьми.
0: Бэмс, главный герой, в юности был всеобщим любимцем, стилягой. Когда его со скандалом отчислили, он сломался и как будто не смог восстановиться после этой ситуации, рассуждает исполнитель роли Евгений Стычкин. Пока другие строят, он вынужден быть инженером без допуска. Пока другие путешествуют, он ходит в одних и тех же брюках. И даже жена, ее играет Елена Николаева, та девушка, которой когда-то восхищались все, сегодня живет с ним по инерции. А Бэмс все никак не может ей поверить и простить ее за то, что было, а может и не было, 20 лет назад. Продолжает Евгений Стычкин.
4: У нас прекрасный режиссер Роман Габриа, с которым мы много обсуждали, много в чем-то сходились, в чем-то расходились. И незадолго до премьеры он сказал: ну, я понимаю, что эти люди точно не будут жить вместе, говоря о моем персонаже и о персонаже Лены Николаевны, моей жене. Я категорически не согласен. Мне кажется, как раз в том случае, если Бэмсу удастся, во-первых, выжить, потому что, наверное, он имеет какие-то проблемы с сердцем, чисто физиологически. Если удастся выжить и еще немножко двинуться, он сегодня уже сделал шаг вперед, он повзрослел. И если он будет дальше двигаться, они очень любят друг друга, и они могут жить вместе и быть даже счастливыми, наверное, в теории. Как катализатор выступает дочка, которая старше их. В отличие от них, у нее есть своя правда, у нее есть ее собственная точка зрения, за которой она готова стоять. Она тот Бэмс, 20 лет назад которого еще не сломали. Если бы он не сломался, он прожил бы какую-то другую жизнь. Но мы это никогда не знаем.
0: На мой взгляд, взрослая дочь молодого человека – пример хорошего психологического театра. Спектакль, на который смело можно позвать родителей. Другой вопрос, что все билеты на ближайшие 5 показов до середины ноября проданы. Александра Сидорова, Business FM.
17: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Теории заговора. Последние 100 лет климат на планете неуклонно теплеет. За век температура выросла в среднем на градус. И даже такое незначительное повышение уже приводит к серьезным последствиям. Засухам, наводнениям, резким необратимым изменениям климата, таянию ледников и вымиранию некоторых видов животных. Причины глобального потепления ученые называют деятельность человека, которая провоцирует образование парниковых газов над планетой. Процесс начался в годы промышленной революции и не остановить, ни даже притормозить его пока не удается. Но есть мнение, согласно которому глобальное потепление специально провоцируется некоторыми странами. Приверженцы теории уверены, что, например, США и Канада, на территории которых есть вечная мерзлота, совсем не прочь ее разморозить за счет изменившегося климата. Ведь только так и получится достать ту массу полезных ископаемых, которая сегодня скрыта под ледниками. Теории заговора на Business FM. Кошелек или жизнь? Генеральный директор аргентинского подразделения мясоперерабатывающей компании «Вести» Рональд Гроув был похищен левыми радикалами в Буэнос-Айресе в 1972 году, когда направлялся в гольф-клуб. В прессе утверждали, что он стал первым человеком в истории Аргентины, за которого назначили выкуп в $1 миллион. Похитители требовали не привлекать полицию, и угроза смерти была вполне реальной. Ранее в том же году директор аргентинского филиала «Фиата» был убит, когда полиция вышла на убежище его похитителей. Грова держали в заточении 10 дней, при этом разрешали делать зарядку, играть в карты и даже вести дневник. Семья собрала и передала требуемую сумму, после чего заложника отпустили и оставили у дороги с несколькими песо в кармане и повязкой на глазах. Похитители не найдены до сих пор. Кошелек или жизнь? Специальный проект «Бизнес FM». Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
11: У микрофона Олеся Потапова. Россия доведет специальную военную операцию до конца. Угрозы безопасности со стороны Украины будут устранены, заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая на Генеральной Ассамблее ООН. По его словам, это произойдет, несмотря на любые обстоятельства, включая неспособность нынешнего руководства Всемирной организации занять единственно правильную позицию в ситуации с Украиной. Лавров также призвал США снять блокаду с Кубы и как можно скорее освободить лидера Венесуэлы Николаса Мадуро. Следствие изучает три версии пожара, который произошел на борту рыболовецкого судна «Триумф» на Камчатке. Среди них техническая неисправность судового электрооборудования, нарушение правил технической эксплуатации судна и нарушение пожарной безопасности членами экипажа. Пожар произошел в пятницу у южного побережья полуострова. На момент происшествия на борту находились 29 членов экипажа, которые эвакуировались на спасательных плотах. При этом четверо моряков пропали, их местонахождение не установлено. Россиянин Илья Заика стал автором нового именного элемента в спортивной гимнастике. 24-летний спортсмен успешно выполнил сложный элемент на кольцах на этапе Кубка вызова в Париже. Согласно правилам спортивной гимнастики, новый элемент получает фамилию спортсмена, который первым успешно представил его на официальных соревнованиях. Элемент был засчитан и получил имя Заика. Новости на Business FM. Держитесь курса.
17: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес FM». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Торговые перемирия США и Китая продлено на 2 месяца, но сделки по-прежнему нет. Мировые СМИ подводят экономические итоги поездки в Вашингтон лидера КНР Си Цзиньпина. Число обращений за шенгенскими визами в России выросло на 15-25% в этом году по сравнению с прошлым, а доля мультивиз снизилась до 1-2% из-за запрета на их выдачу. Сборная России триумфально выступила на чемпионате Европы по боксу, выиграв медальный зачет. Россияне завоевали 7 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые медали. Эти и другие темы на Business FM. Сделки по-прежнему нет. Торговое перемирие США и Китая продлено на 2 месяца. Мировые СМИ подводят экономические итоги поездки в Вашингтон лидера КНР Си Цзиньпина. В ходе 3-дневного визита он договорился с Дональдом Трампом о взаимном снижении тарифов на товары примерно на 30 миллиардов долларов с каждой стороны и о создании торгового совета США-Китай. Также председатели КНР и президент США решили создать канал связи для инцидентов, связанных с искусственным интеллектом. Торговое перемирие будет действовать примерно до 10 января следующего года. Иными словами, стороны купили себе время, но не завершили торговую войну, пишет Рейтер. А Bloomberg замечает, что Китай попытался использовать нынешнюю разрядку для закрепления более выгодной для себя позиции. При этом агентство отмечает зависимость США от китайских редкоземельных магнитов. А именно по этому вопросу, похоже, договориться не удалось. В целом, экономические итоги 3-дневного визита Си Цзиньпина в США достаточно скромные, продолжает директор Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Василий Кашин.
5: Они заявили о продлении торгового перемирия всего лишь на 2 месяца. Так оно должно было закончиться 10 ноября, закончится 10 января. Очевидно, ожидались более фундаментальные договоренности, но они не были готовы к встрече лидеров и, возможно, имело место в стиле Трампа очередная попытка уже в ходе саммита как-то другую сторону в чем-то убедить или продавить, которая, как всегда, не удалась. Обсуждались китайские закупки американской продукции, прежде всего сельскохозяйственной. Китайцы не до конца выполняли некоторые предыдущие обязательства. Ну, вот там это тоже было на повестке дня. Но в целом экономические итоги визита представляются ограниченными. Главный итог, что пока что не будет нового витка эскалации торгово-экономических противоречий между ними, и, вероятно, не будет новых волн санкций. Ну и для нас это означает, что невелика вероятность применения против Китая пошлин за закупку российской нефти, предусмотренных недавно принятым США законом. Строго говоря, такие ограниченные результаты для государственного визита первого за 11 лет и даже для обычного саммита с участием глав государств являются свидетельством провала. То есть это неудачные переговоры на высшем уровне, к которым не смогли подготовить содержательные договоренности. Вместе с тем визит не закончился какой-то катастрофой и полным прекращением диалога. Стороны намерены договариваться и намерены тянуть пока что свое торговое перемирие. Это позитивно.
2: Директор Центра комплексных европейских и международных исследований компании Высшей школы экономики Василий Кашин. А китайские СМИ пишут в восторженных тонах об экономических и торговых итогах переговоров США и КНР на высшем уровне в Вашингтоне. Американская пресса намного сдержаннее в своих оценках. Здесь, наверное, нужно согласиться с американскими СМИ. Никакого прорыва не произошло, продолжает экономист, управляющий директор Trade 123 Владимир Рожанковский.
6: Договорились договариваться. То есть, по сути, сельхозпродукцию Китай закупал у США, и он подтвердил, что, в общем, он ее будет закупать дальше. По инициативам искусственного интеллекта, это частные компании, можно сколько угодно говорить, что Си Цзиньпинь контролирует DeepSeek и Moonshot и так далее, но это не доказано. И прямого влияния Си Цзиньпинь не гарантировал. Разумеется, он может повлиять на эти компании, но я вижу, что Си Цзиньпинь не очень хочет это делать. Поэтому в целом договорились, но опять же, конкретики, я так понял, никакой по этой теме не было достигнуто. Также, разумеется, здравый смысл договориться, чтобы кибербезопасность была взаимная, соблюдена, почему бы об этом не договориться и так далее. Центрального какого-то стержня, который бы можно было Трампу преподнести своим избирателям и СМИ, он очень рассчитывал, что Китай пойдет ему навстречу и будет более жестко относиться к Ирану, то есть займет позицию США, антииранскую. Китай этого не сделал. Это было ожидаемо, наверное, многими, большинством. Поэтому эту тему в коммюнике даже не затрагивали. Но обозначили, Си Цзиньпинь приехал в Вашингтон. Это хорошо. Трамп его лично встретил, у Трампа самолеты. Это хорошо. Сельхозпродукцию покупать Китаю будет у США. Это хорошо. По искусственному интеллекту будут соблюдать пакт о взаимной дистанции. Это хорошо. По кибербезопасности это хорошо. Ничего нового.
2: Владимир Рожанковский, экономист, глава МИДа КНР Ван И, рассказал в субботу о новой концепции отношений Китая и США. Она подразумевает взаимное уважение суверенитета и основных интересов, отказ от стремления к одностороннему абсолютному превосходству. Число обращений за шенгенскими визами в России выросло на 15-25% в этом году по сравнению с прошлым. При этом доля мультивиз снизилась до 1-2% из-за запрета на их выдачу. Такую статистику сообщила Ассоциация туроператоров России ко Всемирному дню туризма, который отмечается 27 сентября. Еврокомиссия запретила выдавать мультивизы россиянам в 2025 году. На этом фоне резко увеличилось количество обращений за шенгенскими визами, которые нужно получать разово перед каждой поездкой в Европу. Рост количества виз вовсе не означает, что турпоток в Европу увеличился, говорит генеральный директор туроператора Space Travel, вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян.
7: Даже если у вас до этого стояли 5-летние визы с хорошей визовой историей, и вы ни разу не попадали ни в какие неприятности, не нарушали сроки, шанс получить мультивизу сейчас практически равен нулю. Это прямой запрет Еврокомиссии выдавать мультивизы россиянам. Я и не могу получить. У меня прекрасная визовая история. Я работаю в индустрии, которая связана с путешествиями. У меня всегда были длинные визы. Мне визу дают однократно. Консул генерально говорит, что я бы рад дать, но не могу, система не дает. Конечно, будут присутствовать процентные погрешности, 1-2%. Это в самом документе, который приняла Еврокомиссия. Есть оговорка о том, что есть исключения, которые все-таки позволяют получать многократные визы. Нет-нет, но и проскакивает двухкратная виза или еще что-то. Это очень большое исключение. Никем никогда не может быть гарантировано, хотя много спекулянтов гуляет по визовому рынку, предлагая свои услуги, помочь за баснословные деньги оформить многократные визы. С одной стороны, нам отрезали опцию пользоваться многократными визами. Теперь для каждой поездки в Европу нужно идти получать визу. Хоть виз будет выдано и много, а поездок на самом деле мало. Количество неиспользованных виз начинает расти уже лавинообразно.
2: Вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян. Статистика в следующем году по визам в Европу, увы, будет еще хуже, считает директор международных проектов иммиграционного визового агентства Еврорезидент Изи-Виза София Дефасе-Аксютина.
9: Наши соотечественники вынуждены под каждую поездку запрашивать себе однократные визы, и, соответственно, при наличии нескольких поездок количество виз запрашиваемых возрастает. Поэтому, действительно, общее количество виз возрастает, количество
8: конечно, суммарное разрешенного времени пребывания наших соотечественников в Европе уменьшается. Как вариант решения данного вопроса мы предлагаем оформление резидентных документов. По ним пока ограничений еще нет.
10: То есть налицо результаты санкционной политики. А что ждем далее?
8: Ожидаем, что сроки оформления виз будут увеличиваться, требования будут возрастать, визы будет получить все сложнее. И в этой связи еще раз мы рекомендуем тем, кто хочет часто ездить в Евросоюз, оформлять резидентные документы. К сожалению, не стоит на месте европейский законодатель, творцы санкций продолжают свою работу, и это делает жизнь российских туристов все сложнее.
2: Директор международных проектов иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент» из «Виза» Софии де Фассах Сютина. Туркомпании говорят, что чаще всего туристы запрашивают визы Италии, Франции, Испании и Греции. Консульство этих стран наиболее лояльно к российским гражданам. Сборная России триумфально выступила на чемпионате Европы по боксу, выиграв медальный зачет. Россияне завоевали 7 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые медали. На турнире в Софии спортсмены выступали с национальной символикой. Подробности у спортивного обозревателя «Бизнес ФМ».
17: Спорт с Григорием Гуреевым.
12: 15 медалей в общей сложности, из которых 7 высшей пробы и заслуженное первое место. Прекрасное возвращение. В апреле россиян допустили в нейтральном статусе, а 30 июля ограничения были сняты. Боксерам разрешили выходить на ринг под российским флагом и с гимном. В Софии это решение впервые проявилось и на церемониях награждения. Россиянка Юлия Чумгалакова завоевала золото чемпионата Европы в третий раз. В финале она в категории до 48 килограммов победила единогласным решением судей украинку Анну Охоту. Соперница получила серебряную медаль и покинула пьедестал до того, как зазвучал российский гимн. То же самое сделал и украинец Павел Илюша, взявший бронзу в весе до 80 килограммов. Забрал свою медаль и был таков. Не стал дожидаться награждения россиянина Чеарава Ашалаева, который в этой категории стал первым. А последнее золото на турнире России принес Давид Суров. Он в финале был сильнее англичанина Давида Томаса. Спортсмен, выступающий в весе свыше 90 килограммов, признался, что это был один из самых сложных поединков в его карьере. Видео размещено в телеграм-канале Федерации бокса России.
23: Это было нелегко.

0: Олимпийские игры. Дай бог, чтобы нас допустили, чтобы было хотя бы как сейчас. И я бы занял там первое место и привез бы еще олимпийскую медаль в коллекцию в России.
1: Трехкратная чемпионка Европы и серебряный призер Олимпиады Софья Очагава в разговоре с Business FM назвала шансы Рогозина на осуществление мечты высокими. Она также отметила выступление россиянок Людмилы Воронцовой и Надежды Голубевой, взявших в Софии серебро и бронзу соответственно.
2: Конкуренция была серьезной у всех спортсменов. Приятное впечатление было от Голубевой в новой для себя весовой. Против олимпийской чемпионки смотрелась, произвела впечатление. Также Воронцова Людмила. Понравилось, что она до конца держит темп, хороший темп. Юлия Чунгалакова, как всегда, прекрасно, без ошибок. 70 килограмм, на мой взгляд, абсолютно конкурентный бой показала Голубева. Претендент на золотую медаль уже есть. Конечно, Рогозина несколько боев смотрела, снес всех своих оппонентов. Поэтому я считаю, что Рогозин это потенциальное тоже золото Олимпиады.
1: Золотые медали Евро в составе сборной России также завоевали Дмитрий Карманов в категории до 85 килограммов и Азалия Аминева в весе до 65. Отметим, что это был первый взрослый чемпионат Европы, организованный European Boxing в системе World Boxing. В столицу Болгарии приехали более 400 спортсменов из разных стран, а награды разыгрывались в 20 весовых категориях, по 10 у мужчин и женщин. За результаты также начислялись рейтинговые очки World Boxing. Григорий Гуреев, Андрей Гаврилов, Business FM.
3: Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
4: Застройщик ОСЗ «Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.
5: Мечтаете о новом авто, но дилеры говорят нет? Агат РФ говорит да. Мы запускаем новое направление Агат РФ Импорт. В наличии и под заказ автомобили под любой ваш запрос. Японские, немецкие, корейские. В Агат РФ Импорт. Огромный выбор. И главное, каждая машина юридически проверена. Ждем вас на Казанском шоссе 1А. Звоните 239-37. Успейте выбрать свой идеальный автомобиль.
6: Агат. Покупай выгодно.
7: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
8: Культ наличности. Лица на банкнотах.
9: Пожалуй, самый почитаемый в Южной Корее король Сэджон Великий. Он правил корейским государством Чосон в первой половине 15 века. Ван Сэджон был монархом-просветителем. Ему приписывают создание научной академии, а также прорывы, которые под его руководством страна осуществила в искусстве, праве и медицине. Однако главной его заслугой считается разработка иероглифического алфавита «Хангыль», которым по сей день пользуются и в Северной, и в Южной Кореях. Согласно легенде, идея создания такой письменности появилась, когда Сэджон Великий увидел спутанную рыболовную сеть. Память о правителе увековечена его портретом на банкноте в 10 тысяч южнокорейских вон.
8: Культ наличности на Business FM. Карьера с Ольгой Дементьевой.
10: Говорят, хорошо там, где нас нет. Наверное, поэтому многие меняют работу. Но проходит полгода или год, и вдруг приходит неожиданная мысль. А ведь на прежнем месте было не так уж и плохо. Давайте обсудим, можно ли вернуться. Или после увольнения все мосты уже сожжены. На самом деле, сегодня работодатели смотрят на такие истории совсем иначе. Во многих международных компаниях даже появился термин «сотрудники-бумеранги». Так называют людей, которые уходят, получают новый опыт и спустя время возвращаются обратно. И зачастую работодатели только рады. Почему? Потому что это человек, которого уже не нужно долго адаптировать. Он знает корпоративную культуру, понимает процессы и знаком с командой. Но при этом успел приобрести новый опыт, новые идеи и связи. Именно поэтому многие крупные компании, например, Microsoft или Deloitte, поддерживают сообщество бывших сотрудников – «Аламни». Они не просто поддерживают связь с теми, кто ушел, а рассматривают их как потенциальных кандидатов на возвращение. Еще один интересный пример. В России один промышленный холдинг запустил проект «Пи».

0: письма бывшим. Действующие сотрудники отправляют письма своим бывшим коллегам со словами благодарности и напоминанием. Двери компании по-прежнему открыты. В условиях кадрового дефицита это выглядит очень логичным. Вернуть проверенного специалиста часто проще и надежнее, чем искать нового человека. Исследования показывают, что почти половина представителей поколения миллениалов готовы вернуться к бывшему работодателю, если изменятся условия работы или появятся новые возможности для развития. Резюмируем. Уходите красиво, передайте дела, поблагодарите коллег, сохраните отношения. Ведь иногда самый удачный следующий шаг – это вовсе не новая компания, а возвращение в ту, где вас уже знают, ценят и готовы снова принять.
1: Карьера на бизнес-ФМ.
2: Вы слушаете «Бизнес ФМ». Санкт-Петербург наконец-то избавился от коронавируса. С 1 октября в Петербурге отменят все оставшиеся ограничения, введенные из-за коронавируса. Решение принято правительством города на основании предписания главного государственного санитарного врача по Петербургу и Ленобласти. Сейчас ограничения минимальны. Жителям лишь рекомендуют использовать защитные маски. Также среди оставшихся пунктов был запрет на массовые мероприятия без дополнительного разрешения. Ввели коронавирусные ограничения в северной столице в марте 2020 года. В конце прошлого года их продлили до конца 26-го, комментирует президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
3: Какого-то очевидного повода для отмены ограничений в Петербурге я не вижу, кроме, собственно, отсутствия ковида, который не замечался управленческой системой. Бывает, что в Петербурге возникают какие-то инициативы такие неожиданные. Например, именно из Петербурга пошла тема критики ограничений на продажу бензина в канистры. Именно в Петербурге пытались ее отменить. Решение одновременно неожиданное и ожидаемое, потому что ковид кончился. Неожиданное, потому что это было главной формальной причиной для отмены массовых мероприятий, ну, прежде всего, конечно, протестных и оппозиционных. Другое дело, что массовая активность сегодня не слишком высока. Вариант основания для запретов мероприятий протестных умеючи придумать несложно. Пока решение выглядит техническим, потому что символическое завершение эпохи пандемии случилось в феврале 2022 года, поэтому пока больше решение выглядит техническим.
2: Михаил Виноградов, президент фонда «Петербургская политика». ВОЗ объявил об окончании режима чрезвычайной ситуации международного значения из-за COVID-19 в мае 2023 года. В Москве основные антиковидные ограничения сняли весной 2022, но продолжает действовать постановление о мероприятиях по профилактике гриппа, острых респираторных вирусных инфекций и новые коронавирусные инфекции в эпидемическом сезоне 2025-2026 годов. В случае ухудшения эпидситуации оно предусматривает возможность отмены массовых культурных и спортивных мероприятий. Не одними шахматами в Москве открылся 14-й кубок посла Китая по вэйци, древней китайской стратегической игре. В России она больше известна под названием «Гон». Проходит кубок в отеле «Солюкс», построенном специально для главы КНР Си Цзиньпина. Это первый отель «Солюкс», открытый за пределами Китая. Соревнование открыл посол Китая в России господин Джан Ханьхуэнь на русском языке.
4: Сильнейшие игроки ВТИ со всей России собрались в Москве, чтобы сразиться за победу и разделить радость игры. Вместе, постигая ее глубокую философию, стремительный рост популярности игры ВТИ является ярким воплощением углубления гуманитарных связей между Китаем и Россией. Благодаря стратегическому руководству лидеров двух стран, китайско-российские отношения находятся на беспрецедентном на высоком уровне. Посольство Китая в России готово сотрудничать с российскими партнерами для расширения двусторонних обменов в самых разных областях, в том числе в сфере соревнований по игре ВТИ, на благо народов обеих стран.
2: Вэйци или го, хотя не так широко известны в мире, как шахматы, и уже много лет популярна среди российских предпринимателей. А в стране сформировалось целое сообщество почитателей этой игры среди представителей бизнеса. Она развивает нестандартное мышление. Смысл вэйци в расширении территории, рассказал гроссмейстер, президент Московской Федерации го Тимур Санкин.
5: В Китае игра называется вэйчи. Это благородное искусство Китая. Уже от слова благородное мы понимаем, кто играет в эту игру и кто кто изначально играл в эту игру. То есть это император, полководцы, знать, высшие слои общества. Эта игра в том числе отвечает за стратегию. То есть это стратегическая игра, которая помогает управлять. В древности помогала управлять военачальником и управлять страной в том числе. Во время игры тебе нужно принять порядка 100 решений в постоянно меняющихся условиях. И, конечно, это хорошая модель для управленца. Если цель в шахматах — это уничтожить, свергнуть короля, свергнуть своего оппонента, то цель игры в го — получить пространство чуть больше, чем у оппонента. То есть если даже нашего пространства чуть-чуть больше, мы уже победили. Идея не уничтожения, а идея огораживания пространства, захват территории и идея сосуществования. То есть мы понимаем, что мы не можем быть полностью монополисты. Наш оппонент, он тоже будет получать свое пространство, он тоже будет на этой доске. Здесь у нас клуб управленцев, клуб первых будет встречаться, и немногие бизнесмены играют в самом турнире, а некоторые управленцы встречаются отдельно, чтобы потусоваться друг с другом.
2: Президент Московской Федерации ГО Тимур Санкин. В турнире по ВИЦИ в Москве участвует много детей. Взрослые игроки проигрывают опытным девятилеткам. Эта игра популярна в Китае, важна как часть китайской культуры. Каждый китайский родитель стремится обучить своего ребенка, говорит советник по культуре посольства Китая в России господин Фэн Ли Тао.
6: Я думаю, это настоящий праздник для всех. И для любителей вот этой игры, и для любителей, которые любят китайскую культуру. Вы знаете, что ВИЦИ брали свое начало в Китае, наверное, уже несколько тысяч лет назад. Это не просто игра, это философия. То есть знакомство с вот этой игрой, я думаю, поможет нашим российским друзьям побольше понимать Китай и китайскую культуру.
7: В Китае это молодая игра или ее больше любят люди старшего возраста?
6: В Китае, как здесь, очень много родителей. Они стараются, чтобы свои дети начали играть в ВИЦИ, когда совсем еще были маленькие. Мой сын в детстве, он тоже играл в ВИЦИ. Я думаю, это помогает развитию ВИЦИ. Достаточно популярная игра в Китае. Играют везде. Играют люди разных возрастов. Особенно для политиков, для предпринимателей. Это очень важная такая вещь. ВИЦИ, я сам не специалист, но я знаю, чтобы сосредоточили не только в какой-то уголок. Надо посмотреть вот всю партию, чтобы принимать правильное решение. Это важно и для политики, и для бизнеса.
2: Фэн Ли Тао, советник по культуре посольства Китая в России. По словам организаторов, профессиональные титулованные игроки в ВИЦИ в Китае зарабатывают как гольфисты в США. Самый известный игрок Ван Синхао – это китайский Тайгер Вудс. Только по ВИЦИ. Монументальные американские драмы, ситкомы и процедуралы. «Нью-Йорк Таймс» составил рейтинг главных сериалов 21 века. В список включили только шоу, которые вышли на экраны, начиная с 2000 года. Первое место занял проект «Во все тяжкие». Далее идут «Прослушка», «Безумцы», «Наследники», «Дрянь» и «Игра престолов». Среди ситкомов самое высокое место, 11-е, занял «Офис», американская версия. Всего в списке 100 сериалов. Подавляющая часть из них произведена в Соединенных Штатах. Можно ли считать объективным такой рейтинг и наличие каких проектов в нем не вызывает сомнений, рассуждает Лариса Малюкова, кинокритик, автор телеграм-канала «Кино с Ларисой Малюковой».
8: Я его рассматриваю как рекомендательный список для новых поколений зрителей, которые, конечно же, в начале нулевых не могли смотреть эту всю красоту разнообразную, к которой можно относиться как угодно. Не все они совпадают с оценками на IMDb, но первые совпадают абсолютно. Я помню, что «Во все тяжкие» очень высокие были и критиков оценки, зрителей. Сериал, который занял первую строчку, получил в этом рейтинге. Как всегда, спорный, как любой рейтинг. Кто-то будет с трудом вспоминать «Умерь свой энтузиазм» сериал. Или «Клан Сопрано», который вообще не вошел, но который стал классикой именно этого времени, только потому, что он 1999 года, а не 2000-го. Ай-яй-яй, просто очень обидно, потому что потом-то он шел, и он зародил огромное количество ответвлений, жанров. Можно говорить, почему лучше «Звоните Солу» так далеко отошел при рейтинге, а «Игра престолов» только 6-е место заняла. Это всегда большие споры по поводу, кто лучше.
9: Кого вы не нашли в этом списке, кого хотелось бы увидеть?
8: Это все-таки американский больше взгляд на индустрию сериальную, поэтому очень много классных европейских сериалов осталось за бортом, и это тоже очевидно.
9: По ситкомам наличие офиса и отсутствие клиники, чем это можно объяснить?
8: Вы знаете, офис в свое время был очень популярен, а клиника, он, мне кажется, более изощренный, при том, что это, да, процедурал в каком-то смысле, более изощренный сериал, и это уже зависит от того, что видели эти люди, которые выбирали эти названия. Мне кажется, что много тут очень сериалов просто вызывает большие вопросы.
2: Кинокритик Лариса Малюкова. Рейтинг лучших сериалов составили на основе опроса 500 влиятельных звезд и других известных людей в мире телевидения, в их числе актеры и шоураннеры, чьи проекты оказались в итоге среди лучших.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM на портале bfm.ru. Органайзер миллиардера. Многолетний руководитель LinkedIn Джеффри Вайнер давно отказался от чересчур плотного графика. Список важных дел мультимиллионер составляет таким образом, чтобы между ними обязательно находились временные окна, которые он мог бы использовать по своему усмотрению. Например, чтобы почитать книгу, вздремнуть или просто поглазеть, что происходит за окном. На такие цели Вайнер выделяет от 1.5 до 2 часов в день. И продуктивность от такой компоновки дня, по его словам, не только не падает, а напротив, уверенно растет. Что, по мнению Вайнера, вполне логично. Ведь рабочий день, как считает Джефф, очень похож на стейк из мраморной говядины. И чем больше в нем среди красного и мясного белых жировых прожилок, тем он сочнее и тем проще будет его проживать. Органайзер миллиардера на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
10: В студии Олеся Потапова. Здравствуйте. Силы ПВО сбили в течение дня субботы 105 украинских беспилотников, информирует Минобороны. Дроны нейтрализованы над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской областей, а также над Краснодарским краем, Крымом и над акваторией Черного моря. Новым руководителем Международной шахматной федерации ФИДЕ избран казахстанский бизнесмен, уроженец Москвы Тимур Турлов. Таким образом, впервые за 31 год мировые шахматы возглавит не гражданин России. Турлов победил на выборах президента ФИДЕ, которые прошли на Генеральной ассамблее организации в Самарканде. Заместителем президента ФИДЕ стал индийский гроссмейстер Вишванатан Ананд, вместе с которым баллотировался Турлов. Бывший министр спорта России Павел Колобков избран одним из вице-президентов Международной шахматной федерации. Самую длинную лестницу в России закрыли из-за медведя. Это Таргашинская лестница в Красноярске, длина которой около 1200 метров. На входе установили предупреждение для туристов. Одновременно из-за выхода хищников была закрыта рекреационная зона национального парка «Красноярские столбы». Предварительно ограничения продлятся до 15 октября. В последнее время в Сибири на Чукотке зафиксированы десятки нападений хищников на людей, в том числе со смертельным исходом. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете Бизнес FM. У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Министры иностранных дел России и Германии встретились впервые за более чем 4.5 года. А встреча прошла в штаб-квартире ООН. Переговоры состоялись по инициативе ФРГ и продлились всего 22 минуты. О чем говорили и к чему пришли? Премьеры федеральных земель Германии от Христианско-демократического союза пригрозили заблокировать налоговые реформы Фридриха Мерца. Для чего это нужно политикам и каковы могут быть экономические последствия? Иностранные БАДы подорожают на 15-25%. В России со 2 октября вводится пошлина в размере 35% на ввоз биологически активных добавок из недружественных стран. А исключение сделали только для продукции из Венгрии и Словакии. Эти и другие темы на Бизнес FM. Министры иностранных дел России и Германии встретились впервые за более чем 4.5 года. Встреча Сергея Лаврова и его немецкого коллеги Йохана Вадефуля прошла в штаб-квартире ООН. Переговоры состоялись по инициативе ФРГ и продлились всего 22 минуты. Министры обсудили ситуацию вокруг Украины и двусторонние отношения, сообщили в пресс-службе МИДа России. Причем Вадефуля попросил о встрече в последний момент, сказал Сергей Лавров. На пресс-конференции на Генассамблее ООН, а после встречи с немецким коллегой, он дал понять, что разговор был безрезультатным.
11: Мы никогда не отказываемся от того, чтобы выслушивать наших коллег, любых, и тех, кто Россию обвиняет во всех смертных грехах. Это и примером президента Путина доказано многократно. Мы всегда готовы выслушать. И я, когда мы встретились, предложил ему изложить то, с чем он пришел. Он вынул записки и зачитал текст, который полностью воспроизводил то, что Германия устами своих руководителей официально, публично заявляет ежедневно. О чем я господину Вадефуле? Ничего нового я оттуда не извлек. Мы вот делаем такой, знаете, был подтекст, что вот я пришел к вам, я не зашел до контакта с вами, но вы теперь ради того, что вот я такой сделал жест доброй воли, давайте какие-нибудь уступки совершайте на украинском фронте, давайте обеспечьте договоренность по Черноморскому региону, чтобы там танкеры, сухогрузы шли без проблем.
2: Сергей Лавров добавил, что посоветовал Вадефулю почитать свое выступление в Совбезе по Украине от 23 сентября, которое ничем не отличается от сказанного на встрече. Германская сторона перед встречей требовала ограничить доступ СМИ, не записывать вступительные слова, сообщил официальный представитель МИД России Мария Захарова. По поводу политики Германии Сергей Лавров сделал еще несколько заявлений уже за рамками встречи с коллегой. О планах канцлера Фридриха Мерца превратить Германию в главную военную силу в Европе, он заявил, разве итоги Второй мировой войны ничему не научили? А кроме того, высказался против постоянного членства Германии и Японии в Совбезе ООН. Несмотря на безрезультатность встречи между главами МИДов России и Германии, сам факт того, что контакт состоялся, уже большое достижение, считает политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов.
12: Первые контакты на высоком уровне между Россией и Германией сами по себе представляют ценность, хотя говорить о каких-то практических результатах, по крайней мере, на данный момент преждевременно. Встреча была очень краткая, она продлилась около 20 минут. Стороны обменялись своими позициями по основным проблемам, касающимся европейской безопасности и регулированию российско-украинского конфликта. Наверное, это трудно назвать такими полноценными переговорами, но, тем не менее, первая встреча состоялась, и, наверное, к этому надо относиться как к уже определенному достижению. Хотелось бы надеяться, что такие встречи будут продолжаться, хотя мы видим, как сейчас складывается ситуация в Федеративной Республике Германии. Не исключено, что там может произойти серьезный политический кризис, чем он завершится. Для нынешнего канцлера, для его кабинета можно только гадать. Но, тем не менее, другой Германии у нас нет, поэтому, по всей видимости, даже вот из Германии в ее нынешнем формате, с нынешним политическим руководством России надо взаимодействовать.
2: Андрей Картунов, политолог-международник. Ранее газета «Бильд» сообщала, что премьеры 4 федеральных земель ФРГ заключили антиналоговый пакт против канцлера Фридриха Мерца. О намерении региональных политиков заблокировать налоговые реформы сообщила газета со ссылкой на источники. Их главное требование – полный отказ от увеличения финансовой нагрузки на граждан и бизнес. Они создали своего рода коалицию против экономической политики канцлера, вице-канцлера и министра финансов в Германии. По информации газеты, практически все премьер-министры земель от ХДС проявили единодушие, заключив так называемый пакт о бережливости. Они грозят заблокировать в Бундесрате, палате федеральных земель, пакет налоговых реформ и введение новых сборов, включая налог на сахар. Что все это значит и к чему приведет, объясняет старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Артем Соколов.
13: Фронта, которую высказали представители 4 федеральных земель в отношении планируемых реформ правящей коалиции, показывает зыбкость позиции Фридриха Мерца, несмотря на то, что ранее, как могло показаться, представители Христианско-демократического союза высказали ему полную поддержку, несмотря на плохие результаты ХДС в ходе выборов в Берлине, Мекленбурге, Передней Померании и в Саксонии-Анхальт. Однако сейчас мы видим, что переговоры, которые, вероятно, Мерц проводил вместе с партийным руководством, руководством федеральных земель, либо за закончились без определенного результата, либо его однопартийцы, влиятельные однопартийцы, предпочли отложить субстантивное выяснение отношений с федеральным канцлером уже в ходе самих реформ. То, что сейчас его же партия тормозит важные реформы, которые Мерц считает необходимыми в данный момент, показывает реальное отношение к федеральному канцлеру среди его собственных однопартийцев.
2: Старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Артем Соколов. Накануне в Германии прошли массовые протесты школьников против воинской повинности, которую предлагают ввести в стране. Школьники выкрикивали лозунги «Ваша война без нас! Почему мы, а не вы?» с портретами вооруженного Мерца. «Ни человека, ни цента, ни Бундесвера». А также встречались плакаты «Россия нам не враг». А возможность ввести в Германии воинскую повинность рассматривают власти ФРГ. В качестве первой меры ввели обязательный медосмотр и анкетирование для 18-летних юношей, которым могут предложить пойти служить добровольцами. Если желающих будет недостаточно, Бундестаг может объявить ограниченный призыв. Сербия надеется на продление газового контракта с Россией. Об этом заявил президент страны Александр Вучич после телефонного разговора с Владимиром Путиным. Вучич пообещал, что у граждан Сербии будет по-прежнему хорошая низкая цена на газ. 318 евро за 1000 кубометров вместо рыночной цены в 868 евро. Действующий контракт на поставки российского газа в Сербию завершается 30 сентября. Комментирует ведущий эксперт финансового университета и фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
14: Для Сербии всегда, в общем-то, фактически была цена по особому контракту ниже рынка. И, естественно, что Сербия очень много выигрывает на этом. И можно, конечно, отметить, что это не только потому, что Сербия не входит в Евросоюз, но и потому, что Сербия не присоединилась до сих пор к антироссийским санкциям и позиционирует себя именно как некий друг России. Но здесь есть риски. Россия, например, вела диалог и дела с Венгрией, рассчитывая, что Венгрия более конструктивный игрок, чем многие другие европейские страны. Хотя Венгрия входит в Евросоюз, но у них поменялась власть, и новое руководство гораздо более прохладнее относится к России, чем правительство Орбана. И то же самое может быть с Сербией. Сербия явно пытается усидеть на двух стульях сразу, потому что, с одной стороны, они говорят, что союзники России, с другой, что стремятся в Евросоюз. Естественно, Сербию никто в Евросоюз не возьмет, если они не присоединятся в итоге к антироссийским санкциям и не будут соблюдать общеевропейскую санкционную и политическую дисциплину. То есть им нужно будет отворачиваться от России. Но пока они не стоят на пороге даже Евросоюза, они предпочитают, в общем-то, получать бонусы от экономического сотрудничества с Россией. Для Сербии еще одна проблема будет с ноября 27 года. Тогда заработают санкции в отношении российского трубопроводного газа, и на территории Евросоюза он поступать не должен будет. И Сербия получает транзитом через страны Евросоюза. В частности, сейчас весь газ в нее российский приходит туда транзитом через Болгарию. И Болгария просто на своей территории, скорее всего, перестанет принимать просто российский трубопровод газ, который пойдет из Турции. Поэтому вот эта вся скидка и вот эти особые отношения в энергетике в газе, по крайней мере, продлятся, скорее всего, просто до ноября 27 года. Россия со своей стороны не хочет ухудшать отношения и менять сейчас цену газа для Сербии на более высокую, на какую-то рыночную. Потому что тогда Сербия может сказать, что Россия первая пошла на охлаждение отношений. Хотя претензий к Сербии в любом случае довольно много, и что оружие из Сербии попадает на Украину и прочее другое. Но со своей стороны Россия не хочет делать первый шаг на ухудшение отношений, поэтому России проще сохранить статус-кво по ценам на газ до ноября 27 года, а дальше сказать, обращайтесь к Евросоюзу, они же не пропускают российский газ. Мы бы вам и дальше продавали его со скидкой, но они не пропускают, поэтому мы тут ничего не можем сделать.
2: Ведущий эксперт финансового университета и фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Александр Вучич в ходе телефонного разговора, который состоялся по инициативе сербской стороны, рассказал Владимиру Путину о своей грядущей отставки. Вучич руководит Сербией уже 12 лет. В середине сентября он анонсировал свою отставку. Незадолго до этого действующий президент распустил парламент и назначил внеочередные выборы на 25 октября. Российским компаниям не хватает консультантов по стратегии. В августе число таких вакансий выросло на 175% год к году, выяснили аналитики HeadHunter. А что это за специалисты и почему их не хватает, говорит независимый HR-эксперт, председатель комитета по развитию женского предпринимательства «Опора России» Зулия Лойкова.
15: Стратегические консультанты – это, как правило, внешние специалисты, редко они бывают внутренними, которого компания нанимает на проект. Обычно проект длится от 6 до 12 недель, иногда на 6 месяцев, чтобы он ответил на вопрос, куда расти в ближайшие 3-5 лет и за счет чего в текущей экономической ситуации. Заказчик компании почти всегда это собственник компании, генеральный директор или совет директоров. Консультант внедряет решения, он, как правило, не занимается, он передает уже рекомендации и расчеты по финансовой модели, по бизнес-модели, по структуре организационной, а исполняют их уже штатные внутренние сотрудники компании. Почему же сейчас всем так резко понадобились стратегические консультанты? На самом деле рост на 175% выглядит достаточно драматично в нашем случае, но в абсолютных цифрах это с нескольких десятков до немногим более 200 вакансий, потому что профессия достаточно единичная, штучная. Тем не менее, за таким спросом стоят вполне реальные сдвиги. Компании перешли от режима тушения пожара уже к долгосрочному планированию. И это хороший знак. Бизнес начинает смотреть вперед. Куда инвестировать в дальнейшем? Какие продукты развивать? Где искать новые ниши?
2: Зулия Лойкова, HR-эксперт. Среди профессий с наиболее сильным ростом числа вакансий, по данным HeadHunter, автослесари, автомеханики, водители и экспедиторы, монтажники, а также продавцы-консультанты.
1: Реклама. Как получить кэшбэк за инвестицию, как вложиться в одно касание и даже как выбрать жену по портфелю акций.
16: У Ларисы 300% профит, а у Светланы 280%, но она рискует.
1: О том, что инвестиции – это не скучно, ведущие шоу «Инвест Летучка» от Сберинвестиций Тимур Ромашко и биржевой стратег Дмитрий Макаров в преддверии инвестфорума «Настоящее будущее» в программе «Капитал» в воскресенье после 12 на «Бизнес-ФМ».
17: ПАО «Сбербанк».
1: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на «Бизнес FM». Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Между делом с Кирой Альтман.
18: Как мы с вами трактуем поведение других людей? И почему нам так трудно понимать друг друга и договариваться друг с другом? Об этом говорю с Татьяной Владимировной Черниговской, ученым в области нейронауки, психолингвистики.
19: Мне рассказывала одна дама, она была медиатор, есть такая специальность, она пыталась разрешить споры, не доводя до суда. И вот она мне однажды рассказывала, были два брата, которые из-за наследства родителей, оно не было каким-то невероятным, это наследство. Здесь даже дело не в количестве, а сам факт. В общем, они разругались пух и прах и ругались лет 20. Но она мудрая, я экзальтирована обычно говорю, она наоборот таким тихим, спокойным голосом, она говорит, собственно, вы что хотите? Вот одному отдельно она с ними говорила. И вдруг один раскололся, один говорит, он меня просто не уважает, вытирает об меня ноги, мне ничего из этого наследства не нужно. Просто он сказал бы, вот ты любил там, я не знаю, зеленое кресло, возьми ты это кресло. Кресло! И на этом кончился их спор. А потом она поговорила со вторым, говорит, послушайте, это же нету темы спора. Это чистая психология была. Он меня унижает, а я так просто не сдамся. А тот и не думал его унижать, ему просто в голову это не приходило. Ведь согласись, что это ровно то, где мы живем каждый день. Мы все время неправильно трактуем поведение других людей.
18: Услышать другого – это не значит не услышать себя, но это возможность прекратить споры. Татьяна Черниговская, академик, доктор биологических наук, директор Института когнитивных исследований Санкт-Петербургского государственного университета. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
17: Между делом на Бизнес ФМ.
2: Вы слушаете Бизнес ФМ. Иностранные БАДы подорожают. В России со 2 октября вводится пошлина в размере 35% на ввоз биологически активных добавок из недружественных стран. Исключение сделали только для продукции из Венгрии и Словакии. Пошлина затронет БАДы в потребительской упаковке, которые подлежат обязательной маркировке в системе «Честный знак» и будет действовать до конца следующего года. Насколько поднимутся цены на недружественные БАДы и коснется ли этот рост и российской продукции? Светлана Чередникова продолжит.
20: Рынок аптечных продаж БАДов в России за прошлый год, по данным Forbes, вырос на 13% в денежном выражении и составил 185,5 миллиардов рублей. По прогнозам, в этом году рынок должен вырасти на 15% в денежном выражении, это 213 миллиардов, а ввод в оборот добавок близится к 1 миллиарду упаковок. Повышение пошлин на некоторые БАДы связано с желанием властей наполнить бюджет, рассуждает гендиректор аналитического агентства DSM Group Сергей Шуляк. Поставки в Россию из недружественных стран составляют менее половины от общего объема нашего рынка. Поэтому отчисления в казну будут не такие существенные. Но БАДы подорожают, прогнозирует Шуляк.
21: Здесь, видимо, уже сыграла протекционистская политика в пользу российских производителей. В результате за все заплатит потребитель. Российские производители и так хорошо себя чувствуют. Они научились конкурировать. У нас в стране есть замечательные производители, которые производят качественные биологически активные добавки. Они за последние годы отвоевали себе рынок. В результате такая мера не приведет к резкому падению доли импортных БАДов из недружественных стран, а вот к росту цен приведет. Сейчас на категории различных БАД существует пошлина от 10 до 20%. Даже есть на некоторые категории пошлина 6%. Поэтому где-то от 25 до 15% будет подъем стоимости.
20: На вопрос, насколько европейские или американские БАДы хуже или лучше по качеству, чем российские аналоги, однозначного ответа нет. Есть отличные продукты и производители и у нас, и у них. Но и плацебо тоже встречается. Причем высокая цена препарата не гарантирует, что он замечательно эффективен. Есть старые западные производители с историей и технологиями, выпускающие качественные БАДы. Например, Байер или Доппельгерц. Есть отличная марка Салгар. Именно ее продукты чаще всего подделывают и у нас, и за рубежом. С началом политики импортозамещения вырос ассортимент БАДов отечественного производства. Среди российской продукции есть высококачественная. И по стоимости наши товары иной раз не дешевле западных. Об обмане потребителя может говорить слишком низкая цена, если в добавке используются растения или другое сырье, не производящееся на территории нашей страны. Также легальные биологически активные добавки должны иметь не только свидетельство о регистрации, но и сертификат эффективности. В этом смысле небезопасно покупать азиатские, читай, китайские БАДы, отмечает врач-диетолог, терапевт, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова.
22: Есть такие капсулы для похудения Лидан. Они имеют один регистрационный номер. Давным-давно прорегистрирована добавка. В интернете продают Лида Дай Дай Хуа под тем же регистрационным номером. То есть отличие в названии и состав абсолютно другой. У нас бы такой состав никогда не прорегистрировали. И второй момент. Те же самые китайцы очень часто используют свои какие-то лекарственные растения. И иногда они пишут прямо транскрипцию названия без указания латинского названия, и некоторые растения не находятся в интернете. Какие у него побочные эффекты? Потому что у любого лекарственного растения есть побочные эффекты. Даже те, которые входят в состав БАД. Какие противопоказания? Вот так мы не всегда можем найти. Несмотря на то, что китайская травяная медицина, это, конечно, ого-го, тем не менее, надо быть растительными БАД достаточно осторожными. Витаминно-минеральные добавки, допустим, из Китая, смысла не имеет покупать, потому что витаминно-минеральные комплексы в России сейчас делают хорошо.
20: Эксперт добавила, что кроме подорожания БАДов из недружественных стран, еще одним эффектом от пошлин может быть подорожание сырья, импортируемого из тех же государств. Светлана Чередникова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
2: Вопрос о повышении тарифа на иностранные БАДы обсуждается с 2023 года. Тогда предлагалось установить запретительную ставку в 220%. Отечественные производители выступали за пошлины в размере от 50 до 70%. В Театре нации появилась взрослая дочь молодого человека. Так называется новый спектакль с Евгением Стычкиным в главной роли. Возрастное ограничение 18+. Постановка по пьесе Виктора Славкина «Дочь стиляги». История про вечное, про страх, любовь, ревность и, конечно, про взаимоотношения отцов и детей. Александра Сидорова подробнее.
0: На малой сцене Театра нации построили обычную советскую квартиру. В ней живет семья. Отец, имени которого мы не знаем, все зовут его студенческим прозвищем Бэмс, мать Люся и их дочь Элла. В гости приезжает однокурсник родителей Прокоп и его сын. Прошло 20 лет с момента их выпуска из института. Прокоп позвал на эту встречу еще одного однокурсника, Ивченко, который теперь ректор того самого университета. Прокоп за столом хочет похлопотать за сына. А вот Бэмс такому застолью совсем не рад. Ведь Ивченко когда-то участвовал в том, чтобы Бэмса отчислили. Теперь в этом же вузе учится дочь Бэмса, с которой, впрочем, тоже складываются не самые простые отношения. Обстоятельства вполне советские, а вот герои, их характеры, надрыв, в котором все они существуют, как мне показалось, чеховские. Сегодня, во время тотальной разобщенности, эта простая человеческая история звучит особенно остро, считает главный режиссер Петербургского театра «Мастерская» Роман Габрия, поставивший взрослую дочь молодого человека в Театре наций.
3: Из русских классиков, наверное, более близкий писатель к Славкину оказывается, что Антон Павлович Чехов. Наверное, у него учились все шестидесятники, литераторы оттепели. Ничего необыкновенного в этом нету, что последовательно размышляет автор о жизни простого человека, замкнутого в пространстве, одинокого, который ищет, скажем так, сложные выходы из простых жизненных ситуаций. Очень созвучно к поэтике Антона Павловича Чехова. Вообще-то пьеса так или иначе поколенческая, сюжет не нов. Вчера одни поколения, сегодня другие ищут общий язык. В связи с тем, что я сам сейчас нахожусь ровно в возрасте главного героя, а моя дочка старше в возрасте Эллы, что еще могу сказать большего, чем мне интересна эта пьеса? Тем, что что-то созвучно и понятно, и непонятно. И хочется это изучить. И хочется иметь какой-то диалог с детьми.
0: Бэмс, главный герой, в юности был всеобщим любимцем, стилягой. Когда его со скандалом отчислили, он сломался и как будто не смог восстановиться после этой ситуации, рассуждает исполнитель роли Евгений Стычкин. Пока другие строят, он вынужден быть инженером без допуска. Пока другие путешествуют, он ходит в одних и тех же брюках. И даже жена, ее играет Елена Николаева, та девушка, которой когда-то восхищались все, сегодня же живет с ним по инерции, а Бэмс все никак не может ей поверить и простить ее за то, что было, а может и не было, 20 лет назад, продолжает Евгений Стычкин.
4: У нас прекрасный режиссер Роман Габрия, с которым мы много обсуждали, много в чем-то сходились, в чем-то расходились. Незадолго до премьеры он сказал: ну я понимаю, что эти люди точно не будут жить вместе, говоря о моем персонаже и о персонаже Лены Николаевны, моей жене. Я категорически не согласен. Мне кажется, как раз в том случае, если Бэмсу удастся, во-первых, выжить, потому что, наверное, он имеет какие-то проблемы с сердцем, чисто физиологические. Если удастся выжить и еще немножко двинуться, он сегодня уже сделал шаг вперед, он повзрослел. И если он будет дальше двигаться, они очень любят друг друга, и они могут жить вместе и быть даже счастливыми, наверное, в теории. Как катализатор выступает дочка, которая старше их, в отличие от них, у нее есть своя правда, у нее есть ее собственная точка зрения, за которой она готова стоять. Она тот Бэмс, 20 лет назад которого еще не сломали. Если бы он не сломался, он прожил бы какую-то другую жизнь. Но мы это никогда не узнаем.
0: На мой взгляд, взрослая дочь молодого человека пример пример хорошего психологического театра. Спектакль, на который смело можно позвать родителей. Другой вопрос, что все билеты на ближайшие 5 показов до середины ноября проданы. Александра Сидорова, Бизнес ФМ.
17: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Легко ушло. В 2009 году британский IT-специалист Джеймс Хауэллс намайнил почти 8000 биткоинов. Ключ к электронному кошельку, на который он их положил, находился на жестком диске, что валялся в ящике стола среди прочего хлама. В 2013-м Джеймс, наводя порядок, выбросил весь этот ссор, забыв о ключе. Биткоины за это время значительно подорожали, и накопленное Джеймсом стало стоить около 8 миллионов долларов. Спохватившись, Хауэллс выяснил, что его пропажа покоится на свалке в Ньюпорте и даже определил примерное место. Но копаться в мусоре администрация ему не разрешила, хотя Джеймс даже предлагал 10% от найденных денег за право на поиск. Не помог и суд. Хауэллс до сих пор надеется вернуть свои миллионы. Легко ушло. Спецпроект на Бизнес ФМ. Валюты. Эритрейская накфа в 1997 году заменила в новом государстве эфиопский быр. Названа в честь города Накфа, в котором Эритрея одержала первую значительную победу в борьбе за независимость. В 2016-м в стране была проведена полная замена всех банкнот в качестве средства по борьбе с работорговцами и фальшивомонетчиками. Валюты на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Инструкция по применению.
5: Показания.
17: Потребность быть в курсе в любой момент.
5: Особые показания.
17: Дефицит времени.
5: Способ применения и дозы.
17: Принимать в течение часа. От 1 до 3 раз в день с перерывом.
5: Передозировка.
17: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
5: и, очевидно, уже в курсе.
17: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес ФМ не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес ФМ. Радио здравого смысла.
5: Консультация с врачом не требуется.
17: Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
10: У микрофона Олеся Потапова. Россия доведет специальную военную операцию до конца. Угрозы безопасности со стороны Украины будут устранены, заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая на Генеральной Ассамблее ООН. По его словам, это произойдет, несмотря на любые обстоятельства, включая неспособность нынешнего руководства Всемирной организации занять единственно правильную позицию в ситуации с Украиной. Лавров также призвал США снять блокаду с Кубой, как можно скорее освободить лидера Венесуэлы Николаса Мадуро. Следствие изучает 3 версии пожара, который произошел на борту рыболовецкого судна «Триумф» на Камчатке. Среди них техническая неисправность судового электрооборудования, нарушение правил технической эксплуатации судна и нарушение пожарной безопасности членами экипажа. Пожар произошел в пятницу у южного побережья полуострова. На момент происшествия на борту находились 29 членов экипажа, которые эвакуировались на спасательных плотах. При этом 4 моряков пропали, их местонахождение не установлено. Россиянин Илья Заика стал автором нового именного элемента в спортивной гимнастике. 24-летний спортсмен успешно выполнил сложный элемент на кольцах на этапе Кубка вызова в Париже. Согласно правилам спортивной гимнастики, новый элемент получает фамилию спортсмена, который первым успешно представил его на официальных соревнованиях. Элемент был засчитан и получил имя Заика. Новости на Бизнес ФМ. Держитесь курса.
17: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес ФМ». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Торговое перемирие США и Китая продлено на 2 месяца, но сделки по-прежнему нет. Мировые СМИ подводят экономические итоги поездки в Вашингтон лидера КНР Си Цзиньпина. Число обращений за шенгенскими визами в России выросло на 15-25% в этом году по сравнению с прошлым, а доля мультивиз снизилась до 1-2% из-за запрета на их выдачу. Сборная России триумфально выступила на чемпионате Европы по боксу, выиграв медальный зачет. Россияне завоевали 7 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые медали. Эти и другие темы на Business FM. Сделки по-прежнему нет. Торговое перемирие США и Китая продлено на 2 месяца. Мировые СМИ подводят экономические итоги поездки в Вашингтон лидера КНР Си Цзиньпина. В ходе 3-дневного визита он договорился с Дональдом Трампом о взаимном снижении тарифов на товары примерно на 30 миллиардов долларов с каждой стороны и о создании торгового совета США-Китай. Также председатели КНР и президент США решили создать канал связи для инцидентов, связанных с искусственным интеллектом. Торговое перемирие будет действовать примерно до 10 января следующего года. Иными словами, стороны купили себе время, но не завершили торговую войну, пишет Рейтер. А Bloomberg замечает, что Китай попытался использовать нынешнюю разрядку для закрепления более выгодной для себя позиции. При этом агентство отмечает зависимость США от китайских редкоземельных магнитов. А именно по этому вопросу, похоже, договориться не удалось. В целом, экономические итоги 3-дневного визита Си Цзиньпина в США достаточно скромные, продолжает директор Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Василий Кашин.
6: Они заявили о продлении торгового перемирия всего лишь на 2 месяца. Так оно должно было закончиться 10 ноября, закончится 10 января. Очевидно, ожидались более фундаментальные договоренности, но они не были готовы к встрече лидеров и, возможно, имело место в стиле Трампа очередная попытка уже в ходе саммита как-то другую сторону в чем-то убедить или продавить, которая, как всегда, не удалась. Обсуждались китайские закупки американской продукции, прежде всего сельскохозяйственной. Китайцы не до конца выполняли некоторые предыдущие обязательства. Ну, вот там это тоже было на повестке дня. Но в целом экономические итоги визита представляются ограниченными. Главный итог, что пока что не будет нового витка эскалации торгово-экономических противоречий между ними, и, вероятно, не будет новых волн санкций. Ну и для нас это означает, что невелика вероятность применения против Китая пошлин за закупку российской нефти, предусмотренных недавно принятым США законом. Строго говоря, такие ограниченные результаты для государственного визита первого за 11 лет и даже для обычного саммита с участием глав государств являются свидетельством провала. То есть это неудачные переговоры на высшем уровне, к которым не смогли подготовить содержательные договоренности. Вместе с тем визит не закончился какой-то катастрофой и полным прекращением диалога. Стороны намерены договариваться и намерены тянуть пока что свое торговое перемирие. Это позитивно.
2: Директор Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Василий Кашин. А китайские СМИ пишут в восторженных тонах об экономических и торговых итогах переговоров США и КНР на высшем уровне в Вашингтоне. Американская пресса намного сдержаннее в своих оценках. Здесь, наверное, нужно согласиться с американскими СМИ. Никакого прорыва не произошло, продолжает экономист, управляющий директор Trade 123 Владимир Рожанковский.
7: Договорились договариваться. То есть, по сути, сельхозпродукцию Китай закупал у США, и он подтвердил, что, в общем, он ее будет закупать дальше. По инициативам искусственного интеллекта, это частные компании, можно сколько угодно говорить, что Си Цзиньпинь контролирует DeepSeek и Moonshot и так далее, но это не доказано. И прямого влияния Си Цзиньпинь не гарантировал. Разумеется, он может повлиять на эти компании, но я вижу, что Си Цзиньпинь не очень хочет это делать. Поэтому в целом договорились, но опять же, конкретики, я так понял, никакой по этой теме не было достигнуто. Также, разумеется, имеется здравый смысл договориться, чтобы кибербезопасность была взаимная соблюдена, почему бы об этом не договориться и так далее. Центрального какого-то стержня, который бы можно было Трампу преподнести своим избирателям и СМИ, он очень рассчитывал, что Китай пойдет ему навстречу и будет более жестко относиться к Ирану, то есть займет позицию США, антииранскую. Китай этого не сделал. Это было ожидаемо, наверное, многими, большинством, поэтому эту тему в коммюнике даже не затрагивали, но обозначили. Си Цзиньпинь приехал в Вашингтон. Это хорошо. Трамп его лично встретил, у Трампа самолеты. Это хорошо. Сельхозпродукцию покупать Китаю будет у США. Это хорошо. По искусственному интеллекту будут соблюдать пакт о взаимной дистанции. Это хорошо. По кибербезопасности это хорошо. Ничего нового.
2: Владимир Рожанковский, экономист, глава МИДа КНР, Ван И, рассказал в субботу о новой концепции отношений Китая и США. Она подразумевает взаимное уважение суверенитета и основных интересов, отказ от стремления к одностороннему абсолютному превосходству. Число обращений за шенгенскими визами в России выросло на 15-25% в этом году по сравнению с прошлым. При этом доля мультивиз снизилась до 1-2% из-за запрета на их выдачу. Такую статистику сообщила Ассоциация туроператоров России ко Всемирному дню туризма, который отмечается 27 сентября. Еврокомиссия запретила выдавать мультивизы россиянам в 2025 году. На этом фоне резко увеличилось количество обращений за шенгенскими визами, которые нужно получать разово перед каждой поездкой в Европу. Рост количества виз вовсе не означает, что турпоток в Европу увеличился, говорит генеральный директор туроператора Space Travel, вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян.
8: Даже если у вас до этого стояли 5-летние визы с хорошей визовой историей, и вы ни разу не попадали ни в какие неприятности, не нарушали сроки, шанс получить мультивизу сейчас практически равен нулю. Это прямой запрет Еврокомиссии выдавать мультивизы россиянам. Я и не могу получить. У меня прекрасная визовая история. Я работаю в индустрии, которая связана с путешествиями. У меня всегда были длинные визы. Мне визу дают однократно. Консул генерально говорит, что я бы рад дать, но не могу. Система не дает. Конечно, будут присутствовать процентные погрешности, 1-2%, это в самом документе, который приняла Еврокомиссия, есть оговорка о том, что есть исключения, которые все-таки позволяют получать многократные визы, нет-нет, но и проскакивает двухкратная виза или еще что-то. Это очень большое исключение, никем никогда не может быть гарантировано, хотя много спекулянтов гуляет по визовому рынку, предлагая свои услуги, помочь за баснословные деньги оформить многократные визы. С одной стороны, нам отрезали опцию пользоваться многократными визами. Теперь для каждой поездки в Европу нужно идти получать визу. Хоть виз будет выдано и много, а поездок на самом деле мало. Количество неиспользованных виз начинает расти уже лавинообразно.
2: Вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян. Статистика в следующем году по визам в Европу, увы, будет еще хуже, считает директор международных проектов иммиграционного визового агентства Еврорезидент Изи-Виза София Дефасе-Аксютина.
9: Наши соотечественники вынуждены под каждую поездку запрашивать себе однократные визы, и, соответственно, при наличии нескольких поездок количество виз запрашиваемых возрастает. Поэтому, действительно, общее количество виз возрастает, количество суммарное разрешенного времени пребывания наших соотечественников в Европе уменьшается. Как вариант решения данного вопроса мы предлагаем оформление резидентных документов. По ним пока ограничений еще нет.
11: То есть налицо результаты санкционной политики. А что ждем далее?
9: Ожидаем, что сроки оформления виз будут увеличиваться, требования будут возрастать, визы будет получить все сложнее. И в этой связи еще раз мы рекомендуем тем, кто хочет часто ездить в Евросоюз, оформлять резидентные документы. К сожалению, не стоит на месте европейский законодатель, творцы санкций продолжают свою работу, и это делает жизнь российских туристов все сложнее.
2: Директор международных проектов иммиграционного визового агентства Еврорезидент Изи-Виза София Дефасе-Аксютина. Туркомпании говорят, что чаще всего туристы запрашивают визы Италии, Франции, Испании и Греции. Консульство этих стран наиболее лояльно к российским гражданам. Сборная России триумфально выступила на чемпионате Европы по боксу, выиграв медальный зачет. Россияне завоевали 7 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые медали. На турнире в Софии спортсмены выступали с национальной символикой. Подробности у спортивного обозревателя «Бизнес-ФМ».
17: Спорт. с Григорием Гуреевым.
12: 15 медалей в общей сложности, из которых 7 высшей пробы и заслуженное первое место. Прекрасное возвращение. В апреле россиян допустили в нейтральном статусе, а 30 июля ограничения были сняты. Боксерам разрешили выходить на ринг под российским флагом и с гимном. В Софии это решение впервые проявилось и на церемониях награждения. Россиянка Юлия Чумгалакова завоевала золото чемпионата Европы в третий раз. В финале она в категории до 48 килограммов победила единогласным решением судей украинку Анну Охоту. Соперница получила серебряную медаль и покинула пьедестал до того, как зазвучал российский гимн. То же самое сделал и украинец Павел Илюша, взявший бронзу в весе до 80 килограммов. Забрал свою медаль и был таков. Не стал дожидаться награждения россиянина Чеарава Ашалаева, который в этой категории стал первым. А последнее золото на турнире России принес Давид Суров. Он в финале был сильнее англичанина Давида Томаса. Спортсмен, выступающий в весе свыше 90 килограммов, признался, что это был один из самых сложных поединков в его карьере. Видео размещено в телеграм-канале Федерации бокса России.
13: Это было нелегко. Оппонент был достойный. Я знал, что он выйдет в финал. Мы с ним шли по разным сеткам. Очень неудобный, высокий, скоростной. Было тяжеловато. В принципе, у меня никогда таких тяжелых боев не было. Это, наверное, самый тяжелый бой за всю мою карьеру.
12: Сергей Колденков, победивший в финале весовой категории до 70 килограммов азербайджанца Наби Искандарова, отметил, что для него это было делом принципа.
14: Очень сильно радует, что дали показать, кто такие русские все-таки, потому что ждали, и вот вы дождались. Гораздо сильнее ощущается. Готовишься, пыхтишь, работаешь, нервничаешь. Столько крови с потом пролито, и все-таки вот это долгожданная победа. Я очень этому рад. Спасибо большое всем болельщикам нашим.
12: Вячеслав Рогозин в весе до 55 килограммов был сильнее англичанина Абдула Бертона. По словам россиянина, теперь все его мысли о главном.
23: У меня большая мечта в 28 году выиграть Олимпийские игры. Дай бог, чтобы нас допустили, чтобы было хотя бы как сейчас. И я бы занял там первое место и привез бы еще олимпийскую медаль в коллекцию в России.
12: Трехкратная чемпионка Европы и серебряный призер Олимпиады Софья Ачигава в разговоре с бизнес

0: всех своих оппонентов. Поэтому я считаю, что Рогозин – это потенциальное тоже золото Олимпиады.
1: Золотые медали Евро в составе сборной России также завоевали Дмитрий Карманов в категории до 85 килограммов и Азалия Аминева в весе до 65. Отметим, что это был первый взрослый чемпионат Европы, организованный European Boxing в системе World Boxing. В столицу Болгарии приехали более 400 спортсменов из разных стран, а награды разыгрывались в 20 весовых категориях, по 10 у мужчин и женщин. За результаты также начислялись рейтинговые очки World Boxing. Григорий Гуреев, Андрей Гаврилов, Business FM.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Первое в деле. Первое в мире частное детективное агентство «Бюро расследований в интересах торговли» было создано в Париже в 1832 году. Его открыл отставной полицейский Эжен Франсуа Видок. После революции 1848 года он отошел от дел, и бюро развалилось. Первые в деле на Business FM. Карьера с Ольгой Дементьевой.
3: Иногда один честный вопрос самому себе приносит больше пользы, чем десятки советов со стороны. Особенно, когда речь идет о поиске работы. Ведь прежде чем искать работодателя, стоит разобраться в себе. Что вы умеете, чего хотите и какую ценность можете предложить. Писатель Виктор Франкл говорил, у кого есть зачем, тот выдержит почти любое как. Если вы собираетесь выходить на рынок труда, то предлагаю задать себе несколько проверочных вопросов. Первый вопрос. Знаете ли вы свою реальную стоимость как специалиста? Не ту, которую хотелось бы получать, и не ту, что была несколько лет назад, а ту, которая соответствует сегодняшнему рынку. Сверяли ли вы свои ожидания с мнением рекрутеров, коллег или карьерных консультантов? Очень часто хорошее резюме не приносит результата только потому, что ожидания кандидата не совпадают с реальностью. Тут уместно вспомнить слова Плутарха: и дерзость, и робость имеют один источник – неосведомленность. Одни недооценивают себя и соглашаются на меньшее, другие, наоборот, завышают ожидания и месяцами не могут найти работу. И в том, и в другом случае помогает объективная оценка. Следующий вопрос. На какую позицию вы действительно претендуете? Если у вас несколько профессиональных направлений, определитесь, какое из них сейчас для вас главное. Работодателю важно понимать, какие задачи вы готовы решать сегодня, а не весь список того, чему вы научились за последние 10 лет. Универсальность – это хорошо, но ясность целей не меньше ценится. И еще один важный вопрос. Что отличает вас от других кандидатов? Какие результаты вы можете подтвердить конкретными примерами? Работодатель покупает не дипломы и не красивые формулировки в резюме. Его интересует, какую пользу вы способны принести компании. И, наконец, спросите себя, почему именно сейчас вы ищете новую работу? От чего вы уходите и к чему стремитесь? Ответ на этот вопрос определяет не только выбор вакансии, но и то, надолго ли вы останетесь на новом месте.
2: Карьера на Business FM.
4: Вы слушаете Business FM. Санкт-Петербург наконец-то избавился от коронавируса. С 1 октября в Петербурге отменят все оставшиеся ограничения, введенные из-за коронавируса. Решение принято правительством города на основании предписания главного государственного санитарного врача по Петербургу и Ленобласти. Сейчас ограничения минимальны. Жителям лишь рекомендуют использовать защитные маски. Также среди оставшихся пунктов был запрет на массовые мероприятия без дополнительного разрешения. Ввели коронавирусные ограничения в северной столице в марте 2020 года. В конце прошлого года их продлили до конца 26-го, комментирует президент фонда петербургской политики Михаил Виноградов.
5: Какого-то очевидного повода для отмены ограничений в Петербурге я не вижу, кроме, собственно, отсутствия ковида, который не замечался управленческой системой. Бывает, что в Петербурге возникают какие-то инициативы такие неожиданные. Например, именно с Петербурга пошла тема критики ограничений на продажу бензина в канистры. Именно в Петербурге пытались ее отменить. Решение одновременно неожиданное и ожидаемое, потому что ковид кончился, неожиданное, потому что это было главной формальной причиной для отмены массовых мероприятий, ну, прежде всего, конечно, протестных и оппозиционных. Другое дело, что массовая активность сегодня не слишком высока. Вариант основания для запретов мероприятий протестных умеючи придумать несложно. Пока решение выглядит техническим, потому что символическое завершение эпохи пандемии случилось

0: феврале 2022 года, поэтому пока бывшее решение выглядит техническим.
1: Михаил Виноградов, президент фонда «Петербургская политика» ВОЗ, объявил об окончании режима чрезвычайной ситуации международного значения из-за COVID-19 в мае 2023 года. В Москве основные антиковидные ограничения сняли весной 2022, но продолжает действовать постановление о мероприятиях по профилактике гриппа, острых респираторных вирусных инфекций и новые коронавирусные инфекции в эпидемическом сезоне 2025-2026 годов. В случае ухудшения эпидситуации оно предусматривает возможность отмены массовых культурных и спортивных мероприятий. Не одними шахматами. В Москве открылся 14-й кубок посла Китая по вэйци, древней китайской стратегической игре. В России она больше известна под названием «Го». Проходит кубок в отеле «Солюкс», построенном специально для главы КНР Си Цзиньпина. Это первый отель «Солюкс», открытый за пределами Китая. Соревнование открыл посол Китая в России господин Джан Ханьхуэнь на русском языке.
2: Сильнейшие игроки ВТИ со всей России собрались в Москве, чтобы сразиться за победу и разделить радость игры. Вместе, постигая ее глубокую философию, стремительный рост популярности игры ВТИ является ярким воплощением углубления гуманитарных связей между Китаем и Россией. Благодаря стратегическому руководству лидеров двух стран, китайско-российские отношения находятся на беспрецедентном на высоком уровне. Посольство Китая в России готово сотрудничать с российскими партнерами для расширения двусторонних обменов в самых разных областях, в том числе в сфере соревнований по игре ВТИ, на благо народов обеих стран.
1: Вэйци или го, хотя не так широко известны в мире, как шахматы, и уже много лет популярны среди российских предпринимателей. А в стране сформировалось целое сообщество почитателей этой игры среди представителей бизнеса. Она развивает нестандартное мышление, смысл вэйци в расширении территории, рассказал гроссмейстер, президент Московской Федерации го Тимур Санкин.
3: В Китае игра называется вэйчи, это благородное искусство Китая. Уже от слова благородное мы понимаем, кто играет в эту игру и кто изначально играл в эту игру. То есть это император, полководцы, знать, высшие слои общества. Эта игра в том числе отвечает за стратегию. То есть это стратегическая игра, которая помогает управлять. В древности помогала управлять военачальником и управлять страной в том числе. Во время игры тебе нужно принять порядка 100 решений в постоянно меняющихся условиях. И, конечно, это хорошая модель для управленца. Если цель в шахматах – это уничтожить, свергнуть короля, свергнуть своего оппонента, то цель игры в получить пространство чуть больше, чем у оппонента. То есть, если даже нашего пространства чуть-чуть больше, мы уже победили. Идея не уничтожения, а идея огораживания пространства, захват территории и идея сосуществования. То есть, мы понимаем, что мы не можем быть полностью монополисты. Наш оппонент, он тоже будет получать свое пространство, он тоже будет на этой доске. Здесь у нас клуб управленцев, клуб первых будет встречаться, и немногие бизнесмены играют в самом турнире, а некоторые управленцы встречаются отдельно, чтобы потусоваться друг с другом.
1: Президент Московской Федерации го Тимур Санкин. В турнире по вэйци в Москве участвует много детей. Взрослые игроки проигрывают опытным девятилеткам. Эта игра популярна в Китае, важна как часть китайской культуры. Каждый китайский родитель стремится обучить своего ребенка, говорит советник по культуре посольства Китая в России господин Фэн Литао.
4: Я думаю, это настоящий праздник для всех. И для любителей вот этой игры, и для любителей, которые любят китайскую культуру. Вы знаете, что ВТИ брали свое начало в Китае, наверное, уже несколько тысяч лет назад. Это не просто игра, это философия. То есть знакомство с вот этой игрой, я думаю, поможет нашим российским друзьям побольше понимать Китай и китайскую культуру.
5: В Китае это молодая игра или ее больше любят люди старшего возраста?
4: В Китае, как здесь, очень много родителей. Они стараются, чтобы свои дети начали играть в ВТИ, когда совсем еще были маленькие. Мой сын в детстве, он тоже играл в ВТИ. Я думаю, это помогает развитию ВТИ. Достаточно популярная игра в Китае. Играют везде. Играют люди разных возрастов. Особенно для политиков, для предпринимателей. Это очень важная такая вещь. ВТИ, я сам не специалист, но я знаю, чтобы сосредоточили не только в какой-то уголок. Надо посмотреть вот всю партию, чтобы принимать правильное решение. Это важно и для политики, и для бизнеса.
1: Фэн Ли Тао, советник по культуре посольства Китая в России. По словам организаторов, профессиональные титулованные игроки в ВВЦ в Китае зарабатывают как гольфисты в США. Самый известный игрок Ван Синхао – это китайский Тайгер Вудс, только по ВВЦ. Монументальные американские драмы, ситкомы и процедуралы. «Нью-Йорк Таймс» составил рейтинг главных сериалов 21 века. В список включили только шоу, которые вышли на экраны, начиная с 2000 года. Первое место занял проект «Во все тяжкие». Далее идут «Прослушка», «Безумцы», «Наследники», «Дрянь» и «Игра престолов». Среди ситкомов самое высокое место, 11-е, занял «Офис», американская версия. Всего в списке 100 сериалов. Подавляющая часть из них произведена в Соединенных Штатах. Можно ли считать объективным такой рейтинг и наличие каких проектов в нем не вызывает сомнений, рассуждает Лариса Малюкова, кинокритик, автор телеграм-канала «Кино с Ларисой Малюковой».
6: Я его рассматриваю как рекомендательный список для новых поколений зрителей, которые, конечно же, в начале нулевых не могли смотреть эту всю красоту разнообразную, к которой можно относиться как угодно. Не все они совпадают с оценками на IMDb, но первые совпадают абсолютно. Я помню, что «Во все тяжкие» очень высокие были и критиков оценки, зрителей. Сериал, который занял первую строчку, получил в этом рейтинге. Как всегда, спорный, как любой рейтинг. Кто-то будет с трудом вспоминать «Умерь свой энтузиазм» сериал. Или «Клан Сопрано», который вообще не вошел, но который стал классикой именно этого времени, только потому, что он 1999 года, а не 2000-го. Ай-яй-яй, просто очень обидно, потому что потом-то он шел, и он зародил огромное количество ответвлений, жанров. Можно говорить, почему лучше «Звоните Солу» так далеко отошел при рейтинге, а «Игра престолов» только шестое место заняла. Это всегда большие споры по поводу, кто лучше.
7: Кого вы не нашли в этом списке, кого хотелось бы увидеть?
6: Это все-таки американский больше взгляд на индустрию сериальную, поэтому очень много классных европейских сериалов осталось за бортом, и это тоже очевидно.
7: По ситкомам, наличие офиса и отсутствие клиники, чем это можно объяснить?
6: Вы знаете, офис в свое время был очень популярен, а клиника, он, мне кажется, более изощрен. При том, что это, да, процедурал в каком-то смысле, более изощренный сериал, и это уже зависит от того, что видели эти люди, которые выбирали эти названия. Мне кажется, что много тут очень сериалов просто вызывает большие вопросы.
1: Кинокритик Лариса Малюкова. Рейтинг лучших сериалов составили на основе опроса 500 влиятельных звезд и других известных людей в мире телевидения, в их числе актеры и шоураннеры, чьи проекты оказались в итоге среди лучших.
8: Реклама. Что дороже, собственное IT-оборудование или облака? И как учесть в этом сравнении скрытые расходы? Какой бизнес выбирает гибридную инфраструктуру и почему? Растет ли внедрение прикладных ИИ решений и какие из них сегодня самые востребованные? О том, как сделать корпоративную IT-инфраструктуру максимально эффективной, генеральный директор Beeline Cloud Андрей Зотов. В воскресенье после 13 на Business FM. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
9: По итогам третьего квартала цены на рынке новостроек продолжают стагнировать. Объем предложения в среднем снизился на 2%, но продажи оказались на 11% выше среднемесячных значений второго квартала. Хотя по сравнению с третьим кварталом прошлого года среднемесячное число сделок на 15% ниже. Локальный рост в июле обеспечили в том числе отложенные регистрации июньских сделок. Тогда было увеличение активности перед объявленным ужесточением семейной ипотеки, которое затем перенесли на октябрь. К таким выводам пришли аналитики ЦИАНа. Что любопытно, по их наблюдениям, ажиотажного спроса перед очередными ожидаемыми изменениями в самой важной для первичного рынка ипотечной программе пока нет. На стыке августа и сентября в стране выдавали по 7,5-8,5 тысяч льготных кредитов в неделю. Это больше, чем в июле и первой половине августа. Там было по 5-7 тысяч в неделю, но почти в два раза меньше, чем на стыке июня и июля. И на 20% меньше, чем чем год назад. К концу месяца количество выдач может подрасти, но пока особой восходящей динамики нет. И в первую неделю сентября показатели были даже ниже, чем в конце августа, отмечают в ЦИАНе. При этом все заметнее становятся выдачи рыночной ипотеки. Хотя ставки остаются слишком высокими для того, чтобы кардинально изменить ситуацию на рынке. Что касается цен, то данные исследования «Домклик» и Центра финансовой аналитики подтверждают. Темпы их роста в сегменте новостроек, хотя и прибавляют понемногу третий месяц подряд, в августе остались на низком уровне – плюс 0,7%. Зато в сегменте готового жилья цены выросли на 1,3%. И здесь данный показатель не опускается ниже 1% четвертый месяц подряд. Подробности в мобильном приложении «Бизнес ФМ» и на портале BFM.ru.
8: Недвижимость на «Бизнес ФМ». «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
10: В студии Олеся Потапова. Здравствуйте. Силы ПВО сбили в течение дня субботы 105 украинских беспилотников, информирует Минобороны. Дроны нейтрализованы над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской областей, а также над Краснодарским краем, Крымом и над акваторией Черного моря. Новым руководителем Международной шахматной федерации ФИДЕ избран казахстанский бизнесмен, уроженец Москвы Тимур Турлов. Таким образом, впервые за 31 год мировые шахматы возглавит не гражданин России. Турлов победил на выборах президента ФИДЕ, которые прошли на Генеральной ассамблее организации в Самарканде. Заместителем президента ФИДЕ стал индийский гроссмейстер Вишванатан Ананд, вместе с которым баллотировался Турлов. Бывший министр спорта России Павел Колобков избран одним из вице-президентов Международной шахматной федерации. Самую длинную лестницу в России закрыли из-за медведя. Это Таргашинская лестница в Красноярске, длина которой около 1200 метров. На входе установили предупреждение для туристов. Одновременно из-за выхода хищников была закрыта рекреационная зона национального парка «Красноярские столбы». Предварительно ограничения продлятся до 15 октября. В последнее время в Сибири на Чукотке зафиксированы десятки нападений хищников на людей, в том числе со смертельным исходом. Новости на Бизнес ФМ. Держитесь курсом.
8: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Министры иностранных дел России и Германии встретились впервые за более чем 4,5 года. А встреча прошла в штаб-квартире ООН. Переговоры состоялись по инициативе ФРГ и продлились всего 22 минуты. О чем говорили и к чему пришли? Премьеры федеральных земель Германии от Христианско-демократического союза пригрозили заблокировать налоговые реформы Фридриха Мерца. Для чего это нужно политикам и каковы могут быть экономические последствия? Иностранные БАДы подорожают на 15-25%. В России со 2 октября вводится пошлина в размере 35% на ввоз биологически активных добавок из недружественных стран. А исключение сделали только для продукции из Венгрии и Словакии. Эти и другие темы на Бизнес ФМ. Министры иностранных дел России и Германии встретились впервые за более чем 4,5 года. Встреча Сергея Лаврова и его немецкого коллеги Йохана Вадефуля прошла в штаб-квартире ООН. Переговоры состоялись по инициативе ФРГ и продлились всего 22 минуты. Министры обсудили ситуацию вокруг Украины и двусторонние отношения, сообщили в пресс-службе МИДа России. Причем Вадефуля попросил о встрече в последний момент, сказал Сергей Лавров. На пресс-конференции на Генассамблее ООН. А после встречи с немецким коллегой он дал понять, что разговор был безрезультатным.
11: Мы никогда не отказываемся от того, чтобы выслушивать наших коллег, любых, и тех, кто Россию обвиняет во всех смертных грехах. Это и примером президента Путина доказано многократно. Мы всегда готовы выслушать. И я, когда мы встретились, предложил ему изложить то, с чем он пришел. Он вынул записки и зачитал текст, который полностью воспроизводил то, что Германия устами своих руководителей официально, публично заявляет ежедневно. О чем мне господин Вадефуль? Ничего нового я оттуда не извлек. мы вот делаем такой, знаете, был подтекст, что вот я пришел к вам, я не зашел до контакта с вами, но вы теперь ради того, что вот я такой сделал жест доброй воли, давайте какие-нибудь уступки совершайте на украинском фронте, давайте обеспечьте договоренность по Черноморскому региону, чтобы там танкеры, сухогрузы шли без проблем.
1: Сергей Лавров добавил, что посоветовал Ладу Фулю почитать свое выступление в Совбезе по Украине от 23 сентября, а которое ничем не отличается от сказанного на встрече. Германская сторона перед встречей требовала ограничить доступ СМИ, не записывать вступительные слова, сообщил официальный представитель МИД России Мария Захарова. По поводу политики Германии Сергей Лавров сделал еще несколько заявлений уже за рамками встречи с коллегой. О планах канцлера Фридриха Мерца превратить Германию в главную военную силу в Европе, он заявил, разве итоги Второй мировой войны ничего не научили? А кроме того, высказался против постоянного членства Германии и Японии в Совбезе ООН. Несмотря на безрезультатность встречи между главами МИДов России и Германии, сам факт того, что контакт состоялся, уже большое достижение, считает политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов.
12: Первые контакты на высоком уровне между Россией и Германией сами по себе представляют ценность, хотя говорить о каких-то практических результатах, по крайней мере, на данный момент преждевременно. Встреча была очень краткая, она продлилась около 20 минут. Стороны обменялись своими позициями по основным проблемам, связанным с европейской безопасностью и регулированию российско-украинского конфликта. Наверное, это трудно назвать такими полноценными переговорами, но, тем не менее, первая встреча состоялась, и, наверное, в общем, к этому надо относиться как к уже определенному достижению. Хотелось бы надеяться, что такие встречи будут продолжаться, хотя мы видим, как сейчас складывается ситуация в Федеративной Республике Германии. Не исключено, что там может произойти серьезный политический кризис, чем он завершится. Для нынешнего канцлера, для его кабинета можно только гадать. Но, тем не менее, другой Германии у нас нет, поэтому, по всей видимости, даже вот из Германии в ее нынешнем формате, с нынешним политическим руководством России надо взаимодействовать.
1: Андрей Картунов, политолог-международник. Ранее газета «Бильд» сообщала, что премьеры четырех федеральных земель ФРГ заключили антиналоговый пакт против канцлера Фридриха Мерца. О намерении региональных политиков заблокировать налоговые реформы сообщила газета со ссылкой на источники. Их главное требование – полный отказ от увеличения финансовой нагрузки на граждан и бизнес. Они создали своего рода коалицию против экономической политики канцлера, вице-канцлера и министра финансов в Германии. По информации газеты, практически все премьер-министры земель от ХДС проявили единодушие, заключив так называемый пакт о бережливости. Они грозят заблокировать в Бундесрате, палате федеральных земель, пакет налоговых реформ и введение новых сборов, включая налог на сахар. Что все это значит и к чему приведет, объясняет старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Артем Соколов.
13: Фронта, которую высказали представители четырех федеральных земель в отношении планируемых реформ правящей коалиции, показывает зыбкость позиции Фридриха Мерца, несмотря на то, что ранее, как могло показаться, представители Христианско-демократического союза высказали ему полную поддержку, несмотря на плохие результаты ХДС в ходе выборов в Берлине, Мекленбурге, Передней Померании, Саксонии, Анхальт. Однако сейчас мы видим, что переговоры, которые, вероятно, Мерц проводил вместе с партийным руководством, руководством федеральных земель, либо закончились без определенного результата, либо его однопартийцы, влиятельные однопартийцы, предпочли отложить субстантивное выяснение отношений с федеральным канцлером уже в ходе самих реформ. То, что сейчас его же партия тормозит важные реформы, которые Мерц считает необходимыми в данный момент, показывает реальное отношение к федеральному канцлеру среди его собственных однопартийцев.
1: Старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Артем Соколов. Накануне в Германии прошли массовые протесты школьников против воинской повинности, которую предлагают ввести в стране. Школьники выкрикивали лозунги «Ваша война без нас! Почему мы, а не вы?» с портретами вооруженного Мерца. «Ни человека, ни цента, ни бундесвера». А также встречались плакаты «Россия нам не враг». А возможность ввести в Германии воинскую повинность рассматривают власти ФРГ. В качестве первой меры ввели обязательный медосмотр и анкетирование для 18-летних юношей, которым могут предложить пойти служить добровольцами. Если желающих будет недостаточно, Бундестаг может объявить ограниченный призыв. Сербия надеется на продление газового контракта с Россией. Об этом заявил президент страны Александр Вучич после телефонного разговора с Владимиром Путиным. Вучич пообещал, что у граждан Сербии будет по-прежнему хорошая низкая цена на газ. 318 евро за 1000 кубометров вместо рыночной цены в 868 евро. Действующий контракт на поставки российского газа в Сербию завершается 30 сентября. Комментирует ведущий эксперт финансового университета и фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
14: Для Сербии всегда, в общем-то, фактически была цена по особому контракту ниже рынка. И, естественно, что Сербия очень много выигрывает на этом. Можно, конечно, отметить, что это не только потому, что Сербия не входит в Евросоюз, но и потому, что Сербия не присоединилась до сих пор к антироссийским санкциям и позиционирует себя именно как некий друг России. Но здесь есть риски. Россия, например, вела диалог и дела с Венгрией, рассчитывая, что Венгрия более конструктивный игрок, чем многие другие европейские страны. Хотя Венгрия входит в Евросоюз, но у них поменялась власть, и новое руководство гораздо более прохладнее относится к России, чем правительство Орбана. И то же самое может быть с Сербией. Сербия явно пытается сидеть на двух стульях сразу, потому что, с одной стороны, они говорят, что союзники России, с другой, что стремятся в Евросоюз. Естественно, Сербию никто в Евросоюз не возьмет, если они не присоединятся в итоге к антироссийским санкциям и не будут соблюдать общеевропейскую санкционную и политическую дисциплину. То есть им нужно будет отворачиваться от России. Но пока они не стоят на пороге даже Евросоюза, они предпочитают, в общем-то, получать бонусы от экономического сотрудничества с Россией. Для Сербии еще одна проблема будет с ноября 27 года. Тогда заработают санкции в отношении российского трубопроводного газа, и на территории Евросоюза он поступать не должен будет. И Сербия получает транзитом через страны Евросоюза. В частности, сейчас весь газ в нее российский приходит туда транзитом через Болгарию. И Болгария просто на своей территории, скорее всего, перестанет принимать просто российский трубопровод газ, который пойдет из Турции. Поэтому вот эта вся скидка и вот эти особые отношения в энергетике в газе, по крайней мере, продлятся, скорее всего, просто до ноября 27 года. Россия со своей стороны не хочет ухудшать отношения и менять сейчас цену газа для Сербии на более высокую, на какую-то рыночную. Потому что тогда Сербия может, конечно, Россия первая пошла на охлаждение отношений. Хотя претензий к Сербии в любом случае довольно много. И тут оружие из Сербии попадает на Украину и прочее другое. Но со своей стороны Россия не хочет делать первый шаг на ухудшение отношений, поэтому России проще сохранить статус-кво по ценам на газ до ноября 27 года, а дальше сказать, обращайтесь к Евросоюзу, они же не пропускают российский газ. Мы бы вам и дальше продавали его со скидкой, но они не пропускают, поэтому мы тут ничего не можем сделать.
1: Ведущий эксперт финансового университета и фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Александр Вучич в ходе телефонного разговора, который состоялся по инициативе сербской стороны, рассказал Владимиру Путину о своей грядущей отставки. Вучич руководит Сербией уже 12 лет. В середине сентября он анонсировал свою отставку. Незадолго до этого действующий президент распустил парламент и назначил внеочередные выборы на 25 октября. Российским компаниям не хватает консультантов по стратегии. В августе число таких вакансий выросло на 175% год-году, выяснили аналитики HeadHunter. А что это за специалисты и почему их не хватает, говорит независимый HR-эксперт, председатель комитета по развитию женского предпринимательства «Опора России» Зулия Лойкова.
15: Стратегические консультанты – это, как правило, внешние специалисты, редко они бывают внутренними, которого компания нанимает на проект. Обычно проект длится от 6 до 12 недель, иногда на 6 месяцев, чтобы он ответил на вопрос, куда расти в ближайшие 3-5 лет и за счет чего в текущей экономической ситуации. Заказчик компании почти всегда это собственник компании, генеральный директор или совет директоров. Консультант внедряет решения, он, как правило, не занимается, он передает уже рекомендации и расчеты по финансовой модели, по бизнес-модели, по структуре организационной, а исполняют их уже штатные внутренние сотрудники компании. Почему же сейчас всем так резко понадобились стратегические консультанты? На самом деле рост на 175% выглядит достаточно драматично в нашем случае, но в абсолютных цифрах это с нескольких десятков до немногим более 200 вакансий, потому что профессия достаточно единичная, штучная. Тем не менее, за таким спросом стоят вполне реальные сдвиги. Компании перешли от режима тушения пожаров уже к долгосрочному планированию. уровня. И это хороший знак. Бизнес начинает смотреть вперед. Куда инвестировать в дальнейшем? Какие продукты развивать? Где искать новые ниши?
1: Зуля Лойкова, HR-эксперт. Среди профессий с наиболее сильным ростом числа вакансий, по данным HeadHunter, автослесари, автомеханики, водители и экспедиторы, монтажники, а также продавцы-консультанты.
8: Реклама. Как получить кэшбэк за инвестицию, как вложиться в одно касание и даже как выбрать жену по портфелю акций.
16: У Ларисы 300% профит, а у Светланы 280%, но она рискует.
8: О том, что инвестиции – это не скучно, ведущие шоу «Инвест-летучка» от «Перинвестиции» Тимур Ромашко и биржевой стратег Дмитрий Макаров в преддверии инвестфорума «Настоящее будущее» в программе «Капитал» в воскресенье после 12 на «Бизнес-ФМ».
17: ПАО «Сбербанк».
8: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес-ФМ» на портале bfm.ru. Культ наличности. Лица на банкнотах. Вплоть до 19 века во всем мире участие женщин в любых политических процессах было исключено. Новая Зеландия стала первым в мире государством, которое заявило о всеобщем избирательном праве. Это произошло благодаря стараниям суфражистки Кейт Шепард. В 1893 году она собрала подписи под петицией по избирательным правам женщин. И парламент страны не смог оставить активность Кейт незамеченной. Выборы, прошедшие в том же году, стали историческими для Новой Зеландии. Прекрасному полу принадлежал каждый второй голос. Впоследствии это побудило другие государства реформировать свои избирательные системы. Сегодня портрет одной из самых известных суфражисток появился на банкноте достоинством в 10 новозеландских долларов. Культ наличности на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
18: Рукописи не горят, но иногда могут обугливаться. 25 июня в Национальной библиотеке Неаполя прочитали книгу, которую последние 2000 лет никто не открывал и уже не откроет. Она сгорела в 79 году нашей эры. Свиток из Геркуланума хранился в библиотеке виллы, принадлежащей, по одной из версий, тестю Цезаря, и вместе с ней попал под извержение Везувия. Пепел не сжег папирус, но обуглил и запечатал. Библиотека около 800 свитков, каждый из них спекся в черный брусок. Именно этот свиток трижды пробовали развернуть в 19 веке, в 69 году и потом в 80-е. Каждый раз внешние слои разрушались. Теперь в виртуальном пространстве его раскрыли целиком. 1.5 метра папируса, 22 колонки греческого текста. Фрагмент ранее неизвестного трактата о этике неизвестного автора. Технология собирается из двух частей. Сначала свиток просвечивают с помощью ускорителя. Фазово-контрастная микротомография дает трехмерную модель намотанных слоев. Дальше начинается самое сложное. Античные чернила угольные. На рентгеновском снимке они почти неотличимы от обугленного папируса. Чтобы разобрать текст, нейросеть обучили на фрагменты, где чернила видны явно, и она достраивает буквы внутри запечатанного свитка. Античная литература в дошедшем до нас виде – это списки со списков. Геркуланум – единственная уцелевшая библиотека древности. Здесь сами античные свитки. Больше 600 свитков не раскрыто до сих пор. Среди них может быть прославленная Умберто Эко «В имени Розы», вторая книга по этике Аристотеля о комедии, поэзия Сапфо, утраченные трагедии Софокла. Пока опознаны тексты Филадема, эпикурейца второго ряда. Будет обидно, если единственной сохранившейся библиотекой античности окажется коллекция полных собраний сочинений малозначительных авторов.
8: Сумма технологий на Бизнес FM.
1: Вы слушаете Бизнес FM. Иностранные БАДы подорожают. В России со 2 октября вводится пошлина в размере 35% на ввоз биологически активных добавок из недружественных стран. Исключение сделали только для продукции из Венгрии и Словакии. Пошлина затронет БАДы в потребительской упаковке, которые подлежат обязательной маркировке в системе «Честный знак» и будет действовать до конца следующего года. Насколько поднимутся цены на недружественные БАДы и коснется ли этот рост и российской продукции? Светлана Чередникова продолжит.
19: Рынок
17: аптечных продаж БАДов в России за прошлый год, по данным Forbes, вырос на 13% в денежном выражении и составил 185,5 миллиардов рублей. По прогнозам, в этом году рынок должен вырасти на 15% в денежном выражении, это 213 миллиардов. А ввод в оборот добавок близится к 1 миллиарду упаковок. Повышение пошлин на некоторые БАДы связано с желанием властей наполнить бюджет, рассуждает гендиректор аналитического агентства DSM Group Сергей Шуляк. Поставки в Россию из недружественных стран составляют менее половины от общего объема нашего рынка. Поэтому отчисления в казну будут не такие существенные. Но БАДы подорожают, прогнозирует Шуляк.
19: Здесь, видимо, уже сыграла протекционистская политика в пользу российских производителей. В результате за все заплатит потребитель. Российские производители и так хорошо себя чувствуют. Они научились конкурировать. У нас в стране есть замечательные производители, которые производят качественные биологически активные добавки. Они за последние годы отвоевали себе рынок. В результате такая мера не приведет к резкому падению доли импортных БАДов из недружественных стран, а вот к росту цен приведет. Сейчас на категории различных БАД существует пошлина от 10 до 20%. Даже есть на некоторые категории пошлина 6%. Поэтому где-то от 25 до 15% будет подъем стоимости.
17: На вопрос, насколько европейские или американские БАДы хуже или лучше по качеству, чем российские аналоги, однозначного ответа нет. Есть отличные продукты и производители и у нас, и у них. Но и плацебо тоже встречается. Причем высокая цена препарата не гарантирует, что он замечательно эффективен. Есть старые западные производители с историей и технологиями, выпускающие качественные БАДы. Например, Байер или Доппельгерц. Есть отличная марка Салгар. Именно ее продукты чаще всего подделывают и у нас, и за рубежом. С началом политики импортозамещения вырос ассортимент БАДов отечественного производства. Среди российской продукции есть высококачественная. И по стоимости наши товары иной раз не дешевле западных. Об обмане потребителя может говорить слишком низкая цена, если в добавке используются растения или другое сырье, не производящееся на территории нашей страны. Также легальные биологически активные добавки должны иметь не только свидетельство о регистрации, но и сертификат эффективности. В этом смысле небезопасно покупать азиатские, читай, китайские БАДы, отмечает врач-диетолог, терапевт, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова.
20: Есть такие капсулы для похудения Лидан, они имеют один регистрационный номер. Давным-давно прорегистрирована добавка. В интернете продают Лида Дай Дай Хуа под тем же регистрационным номером, то есть отличие в названии, и состав абсолютно другой. У нас бы такой состав никогда не прорегистрировали. И второй момент. Те же самые китайцы очень часто используют свои какие-то лекарственные растения, и иногда они пишут прямо транскрипцию названия без указания латинского названия, и некоторые растения не находятся в интернете. Какие у него побочные эффекты? Потому что у любого лекарственного растения есть побочные эффекты. Даже те, которые входят в состав БАД. Какие противопоказания, вот так мы не всегда можем найти. Несмотря на то, что китайская травяная медицина, это, конечно, ого-го, тем не менее, надо быть растительными БАД достаточно осторожными. Витаминно-минеральные добавки, допустим, из Китая, смысла не имеет покупать, потому что витаминно-минеральные комплексы в России сейчас делают хорошо.
17: Эксперт добавила, что кроме подорожания БАДов из недружественных стран, еще одним эффектом от пошлин может быть подорожание сырья, импортируемого из тех же государств. Светлана Чередникова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
1: Вопрос о повышении тарифа на иностранные БАДы обсуждается с 23 года. Тогда предлагалось установить запретительную ставку в 220%. Отечественные производители выступали за пошлины в размере от 50 до 70%. В Театре нации появилась взрослая дочь молодого человека. Так называется новый спектакль с Евгением Стычкиным в главной роли. Возрастное ограничение 18+. Постановка по пьесе Виктора Славкина «Дочь стиляги». История провечная, про страх, любовь, ревность и, конечно, про взаимоотношения отцов и детей. Александра Сидорова подробнее.
21: На малой сцене Театра нации построили обычную советскую квартиру. В ней живет семья. Отец, имени которого мы не знаем, все зовут его студенческим прозвищем Бэмс, мать Люся и их дочь Элла. В гости приезжает однокурсник родителей Прокоп и его сын. Прошло 20 лет с момента их выпуска из института. Прокоп позвал на эту встречу еще одного однокурсника, Ивченко, который теперь ректор ректор того самого университета. Прокоп за столом хочет похлопотать за сына. А вот Бэмс такому застолью совсем не рад. Ведь Ивченко когда-то участвовал в том, чтобы Бэмса отчислили. Теперь в этом же вузе учится дочь Бэмса, с которой, впрочем, тоже складываются не самые простые отношения. Обстоятельства вполне советские, а вот герои, их характеры, надрыв, в котором все они существуют, как мне показалось, чеховские. Сегодня, во время тотальной разобщенности, эта простая человеческая история звучит особенно остро, считает главный режиссер Петербургского театра «Мастерская» Роман Габрия, поставивший взрослую дочь молодого человека в театре наций.
0: Из русских классиков, наверное, более близкий писатель к Славкину оказывается, что Антон Павлович Чехов. Наверное, у него учились все шестидесятники, литераторы оттепели. Ничего необыкновенного в этом нету, что последовательно размышляет автор о жизни простого человека, замкнутого в пространстве, одинокого, который ищет, скажем так, сложные выходы из простых жизненных ситуаций. Очень созвучно к поэтике Антона Павловича Чехова. Вообще-то пьеса так или иначе поколенческая, сюжет не нов. Вчера одни поколения, сегодня другие ищут общий язык. В связи с тем, что я сам сейчас нахожусь ровно в возрасте главного героя, а моя дочка старше в возрасте Эллы, что еще я могу сказать большего, чем мне интересна эта пьеса? Тем, что что-то созвучно и понятно, и непонятно. И хочется это изучить. И хочется иметь какой-то диалог с детьми.
21: Бэмс, главный герой, в юности был всеобщим любимцем, стилягой. Когда его со скандалом отчислили, он сломался и как будто не смог восстановиться после этой ситуации, рассуждает исполнитель роли Евгений Стычкин. Пока другие строят, он вынужден быть инженером без допуска. Пока другие путешествуют, он ходит в одних и тех же брюках. И даже жена, ее играет Елена Николаева, та девушка, которой когда-то восхищались все, сегодня живет с ним по инерции. А Бэмс все никак не может ей поверить и простить ее за то, что было, а может и не было, 20 лет назад, продолжает Евгений Стычкин.
2: У нас прекрасный режиссер Роман Габрия, с которым мы много обсуждали, много в чем-то сходились, в чем-то расходились. И незадолго до премьеры он сказал: ну, я понимаю, что эти люди точно не будут жить вместе, говоря о моем персонаже и о персонаже Лены Николаевны, моей жене. Я категорически не согласен. Мне кажется, как раз в том случае, если Бэмсу удастся, во-первых, выжить, потому что, наверное, он имеет какие-то проблемы с сердцем, чисто физиологические. Если удастся выжить и еще немножко двинуться, он сегодня уже сделал шаг вперед, он повзрослел. И если он будет дальше двигаться, они очень любят друг друга, и они могут жить вместе и быть даже счастливыми, наверное, в теории. Как катализатор выступает дочка, которая старше их. В отличие от них, у нее есть своя правда, у нее есть ее собственная точка зрения, за которой она готова стоять. Она тот Бэмс, 20 лет назад которого еще не сломали. Если бы он не сломался, он прожил бы какую-то другую жизнь. Но мы это никогда не узнаем.
21: На мой взгляд, взрослая дочь молодого человека – пример хорошего психологического театра. Спектакль, на который смело можно позвать родителей. Другой вопрос, что все билеты на ближайшие 5 показов до середины ноября проданы. Александра Сидорова, Бизнес FM.
22: «Между делом» с Кирой Альтман.
23: Разговариваем «Между делом» с Татьяной Владимировной Черниговской, ученым в области нейронауки и психолингвистики. Говорим о том, но мы же вроде общаемся на одном языке и сталкиваемся, не мы с Татьяной Владимировной, а мы люди, сталкиваемся друг с другом и воспринимаем друг друга очень по-разному. И всему виной убеждение, что человек напротив похож на меня.
24: Мы исходим из того, что другой человек видит мир так же, как я, потому что мы оба люди. Два уха, два глаза, ничего подобного. У него другая картина мира. То, что вы считаете в своем поведении положительным и, скажем, вы показываете, что вы открыты и что вы идете навстречу, и поэтому вы ведете себя не совсем формально. Это может быть воспринято как агрессия, как издевательство, как хамство. Там 100 вариантов, которые он думает. Вы оба с глазами, с ушами, с носами оба сидите. Только он ваше поведение воспринимает как оскорбление себе. У вас даже мысли такой в голове не было никогда.
23: И как же нам друг друга понимать?
24: Очень тяжело, но облегчает ситуацию. Мы, если знаем друг друга, и мы понимаем, что это такая личность, к которой нужно относиться аккуратно, потому что этот человек все время подозревает, что то ли над ним смеются, то ли ему угрожают, то ли его не оценивают. Это люди такие есть. Но если вы уже знаете, что это такой человек, и вы не хотите его, так сказать, об стенку размазать, то мы стараемся делать так, чтобы он по возможности не воспринял. Так, это неприятная история.
23: Может быть, держать в голове нашу разность?
24: Хотя бы знать про то, что есть эта разность.
23: Татьяна Черниговская, академик, доктор биологических наук, директор Института когнитивных исследований Санкт-Петербургского государственного университета. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
22: Между делом на Бизнес ФМ. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81-049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
10: У микрофона Олеся Потапова. Россия доведет специальную военную операцию до конца. Угрозы безопасности со стороны Украины будут устранены, заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая на Генеральной Ассамблее ООН. По его словам, это произойдет, несмотря на любые обстоятельства, включая неспособность нынешнего руководства Всемирной организации занять единственно правильную позицию в ситуации с Украиной. Лавров также призвал США снять блокаду с Кубой, как можно скорее освободить лидера Венесуэлы Николаса Мадуро. Следствие изучает три версии пожара, который произошел на борту рыболовецкого судна «Триумф» на Камчатке. Среди них техническая неисправность судового электрооборудования, нарушение правил технической эксплуатации судна и нарушение пожарной безопасности членами экипажа. Пожар произошел в пятницу у южного побережья полуострова. На момент происшествия на борту находились 29 членов экипажа, которые эвакуировались на спасательных плотах. При этом четверо моряков пропали, их местонахождение не установлено. Россиянин Илья Заика стал автором нового именного элемента в спортивной гимнастике. 24-летний спортсмен успешно выполнил сложный элемент на кольцах на этапе Кубка вызова в Париже. Согласно правилам спортивной гимнастики, новый элемент получает фамилию спортсмена, который первым успешно представил его на официальных соревнованиях. Элемент был засчитан и получил имя Заика. Новости на Бизнес ФМ. Держитесь курса.
22: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Торговое перемирие США и Китая продлено на 2 месяца, но сделки по-прежнему нет. Мировые СМИ подводят экономические итоги поездки в Вашингтон лидера КНР Си Цзиньпина. Число обращений за шенгенскими визами в России выросло на 15-25% в этом году по сравнению с прошлым, а доля мультивиз снизилась до 1-2% из-за запрета на их выдачу. Сборная России триумфально выступила на чемпионате Европы по боксу, выиграв медальный зачет. Россияне завоевали 7 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые медали. Эти и другие темы на Бизнес ФМ. Сделки по-прежнему нет. Торговое перемирие США и Китая продлено на 2 месяца. Мировые СМИ подводят экономические итоги поездки в Вашингтон лидера КНР Си Цзиньпина. В ходе 3-дневного визита он договорился с Дональдом Трампом о взаимном снижении тарифов на товары примерно на 30 миллиардов долларов с каждой стороны и о создании торгового совета США-Китай. Также председатели КНР и президент США решили создать канал связи для инцидентов, связанных с искусственным интеллектом. Торговое перемирие будет действовать примерно до 10 января следующего года. Иными словами, стороны купили себе время, но не завершили торговую войну, пишет Рейтер. А Bloomberg замечает, что Китай попытался использовать нынешнюю разрядку для закрепления более выгодной для себя позиции. При этом агентство отмечает зависимость США от китайских редкоземельных магнитов. А именно по этому вопросу, похоже, договориться не удалось. В целом, экономические итоги трехдневного визита Си Цзиньпина в США достаточно скромные, продолжает директор Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Василий Кашин.
3: Они заявили о продлении торгового перемирия всего лишь на 2 месяца. Так оно должно было закончиться 10 ноября, закончится 10 января. Очевидно, ожидались более фундаментальные договоренности, но они не были готовы к встрече лидеров и, возможно, имело место в стиле Трампа очередная попытка уже в ходе саммита как-то другую сторону в чем-то убедить или продавить, которая, как всегда, не удалась. Обсуждались китайские закупки американской продукции, прежде всего сельскохозяйственной. Китайцы не до конца выполняли некоторые предыдущие обязательства. Ну, вот там это тоже было на повестке дня. Но в целом экономические итоги визита представляются ограниченными. Главный итог, что пока что не будет нового витка эскалации торгово-экономических противоречий между ними, и, вероятно, не будет новых волн санкций. Ну и для нас это означает, что невелика вероятность применения против Китая пошлин за закупку российской нефти, предусмотренных недавно принятым США законом. Строго говоря, такие ограниченные результаты для государственного визита первого за 11 лет и даже для обычного саммита с участием глав государств являются свидетельством провала. То есть это неудачные переговоры на высшем уровне, к которым не смогли подготовить содержательные договоренности. Вместе с тем визит не закончился какой-то катастрофой и полным прекращением диалога. Стороны намерены договариваться и намерены тянуть пока что свое торговое перемирие. Это позитивно.
1: Директор Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Василий Кашин. А китайские СМИ пишут в восторженных тонах об экономических и торговых итогах переговоров США и КНР на высшем уровне в Вашингтоне. Американская пресса намного сдержаннее в своих оценках. Здесь, наверное, нужно согласиться с американскими СМИ. Никакого прорыва не произошло, продолжает экономист, управляющий директор Trade 123 Владимир Рожанковский.
4: Договорились договариваться. То есть, по сути, сельхозпродукцию Китай закупал у США, и он подтвердил, что, в общем, он ее будет закупать дальше. По инициативам искусственного интеллекта, это частные компании, можно сколько угодно говорить, что Си Цзиньпинь контролирует DeepSeek и Moonshot и так далее, но это не доказано. И прямого влияния Си Цзиньпинь не гарантировал. Разумеется, он может повлиять на эти компании, но я вижу, что Си Цзиньпинь не очень хочет это делать. Поэтому в целом договорились, но, опять же, конкретики, я так понял, никакой по этой теме не было достигнуто. Также, разумеется, здравый смысл договориться, чтобы кибербезопасность была взаимная соблюдена, почему бы об этом не договориться и так далее. Центрального какого-то стержня, который бы можно было Трампу преподнести своим избирателям и СМИ, он очень рассчитывал, что Китай пойдет ему навстречу и будет более жестко относиться к Ирану, то есть займет позицию США антииранскую. Китай этого не сделал. Это было ожидаемо, наверное, многими, большинством, поэтому эту тему в коммюнике даже не затрагивали, но обозначили. Си Цзиньпинь приехал в Вашингтон. Это хорошо. Трамп его лично встретил у Трампа самолета. Это хорошо. Сельхозпродукцию покупать Китаю будет у США. Это хорошо. По искусственному интеллекту будут соблюдать пакт о взаимной дистанции. Это хорошо. По кибербезопасности это хорошо. Ничего нового.
1: Владимир Рожанковский, экономист, глава МИДа КНР Ван И, рассказал в субботу о новой концепции отношений Китая и США. Она подразумевает взаимное уважение суверенитета и основных интересов, отказ от стремления к одностороннему абсолютному превосходству. Число обращений за шенгенскими визами в России выросло на 15-25% в этом году по сравнению с прошлым. При этом доля мультивиз снизилась до 1-2% из-за запрета на их выдачу. Такую статистику сообщила Ассоциация туроператоров России ко Всемирному дню туризма, который отмечается 27 сентября. Еврокомиссия запретила выдавать мультивизы россиянам в 2025 году. На этом фоне резко увеличилось количество обращений за шенгенскими визами, которые нужно получать разово перед каждой поездкой в Европу. Рост количества виз вовсе не означает, что турпоток в Европу увеличился, говорит генеральный директор туроператора Space Travel, вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян.
5: Даже если у вас до этого стояли 5-летние визы с хорошей визовой историей, и вы ни разу не попадали ни в какие неприятности, не нарушали сроки, шанс получить мультивизу сейчас практически равен нулю. Это прямой запрет Еврокомиссии выдавать мультивизы россиянам. Я и не могу получить. У меня прекрасная визовая история. Я работаю в индустрии, которая связана с путешествиями. У меня всегда были длинные визы. Мне визу дают однократно. Консул генерально говорит, что я бы рад дать, но не могу, система не дает. Конечно, будут присутствовать процентные погрешности, 1-2%, это в самом документе, который приняла Еврокомиссия, есть оговорка о том, что есть исключения, которые все-таки позволяют получать многократные визы. Нет-нет, но и проскакивает двухкратная виза или еще что-то. Это очень большое исключение, никем никогда не может быть гарантировано, хотя много спекулянтов гуляет по визовому рынку, предлагая свои услуги, помочь за баснословные деньги оформить многократные визы. С одной стороны, нам отрезали опцию пользоваться многократными визами. Теперь для каждой поездки в Европу нужно идти получать визу. Хоть виз будет выдано и много, а поездок на самом деле мало. Количество неиспользованных виз начинает расти уже лавинообразно.
1: Вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян. Статистика в следующем году по визам в Европу, увы, будет еще хуже, считает директор международных проектов иммиграционного визового агентства Еврорезидент Изи-Виза София Дефасе-Аксютина.
6: Наши соотечественники вынуждены под каждую поездку запрашивать себе однократные визы, и, соответственно, при наличии нескольких поездок количество виз запрашиваемых возрастает. Поэтому, действительно, общее количество виз возрастает, количество суммарное разрешенного времени пребывания наших соотечественников в Европе уменьшается. Как вариант решения данного вопроса мы предлагаем оформление резидентных документов. По ним пока ограничений еще нет.
7: То есть налицо результаты санкционной политики. А что ждем далее?
6: Ожидаем, что сроки оформления виз будут увеличиваться, требования будут возрастать, визы будут получить все сложнее. И в этой связи еще раз мы рекомендуем тем, кто хочет часто ездить в Евросоюз, оформлять резидентные документы. К сожалению, не стоит на месте европейский законодатель, творцы санкций продолжают свою работу, и это делает жизнь российских туристов все сложнее.
1: Директор международных проектов иммиграционного визового агентства Еврорезидент Изи-Виза София Дефасе-Аксютина. Туркомпании говорят, что чаще всего туристы запрашивают визы Италии, Франции, Испании и Греции. Консульство этих стран наиболее лояльно к российским гражданам. Сборная России триумфально выступила на чемпионате Европы по боксу, выиграв медальный зачет. Россияне завоевали 7 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые медали. На турнире в Софии спортсмены выступали с национальной символикой. Подробности у спортивного обозревателя «Бизнес ФМ».
22: Спорт с Григорием Гуреевым.
9: 15 медалей в общей сложности, из которых 7 высшей пробы и заслуженное первое место. Прекрасное возвращение. В апреле россиян допустили в нейтральном статусе, а 30 июля ограничения были сняты. Боксерам разрешили выходить на ринг под российским флагом и с гимном. В Софии это решение впервые проявилось и на церемониях награждения. Россиянка Юлия Чумгалакова завоевала золото чемпионата Европы в третий раз. В финале она в категории до 48 килограммов победила единогласным решением судей украинку Анну Охоту. Соперница получила серебряную медаль и покинула пьедестал до того, как зазвучал российский гимн. То же самое сделал и украинец Павел Илюша, взявший бронзу в весе до 80 килограммов. Забрал свою медаль и был таков. не стал дожидаться награждения россиянина Чеарава Ашалаева, который в этой категории стал первым. А последнее золото на турнире России принес Давид Суров. Он в финале был сильнее англичанина Давида Томаса. Спортсмен, выступающий в весе свыше 90 килограммов, признался, что это был один из самых сложных поединков в его карьере. Видео размещено в телеграм-канале Федерации бокса России.
11: Это было нелегко. Оппонент был достойный. Я знал, что он выйдет в финал. Мы с ним шли по разным сеткам. Очень неудобный, высокий, скоростной. Было тяжеловато. В принципе, у меня никогда таких тяжелых боев не было. Это, наверное, самый тяжелый бой за всю мою карьеру.
9: Сергей Колденков, победивший в финале весовой категории до 70 килограммов азербайджанца Наби Искандарова, отметил, что для него это было делом принципа.
12: Очень сильно радует, что дали показать, кто такие русские все-таки, потому что ждали, и вот вы дождались. Гораздо сильнее ощущается. Готовишься, пыхтишь, работаешь, нервничаешь. Столько крови с потом пролито, и все-таки вот это долгожданная победа. Я очень этому рад. Спасибо большое всем болельщикам нашим.
9: Вячеслав Рогозин в весе до 55 килограммов был сильнее англичанина Абдулла Бертона. По словам россиянина, теперь все его мысли о главном.
13: У меня большая мечта в 28 году выиграть Олимпийские игры. Дай бог, чтобы нас допустили, чтобы было хотя бы как сейчас. И я бы занял там первое место и привез бы еще олимпийскую медаль в коллекцию в России.
9: Трехкратная чемпионка Европы и серебряный призер Олимпиады Софья Ачигава в разговоре с Business FM назвала шансы Рогозина на осуществление мечты высокими. Она также отметила выступление россиянок Людмилы Воронцовой и Надежды Голубевой, взявших в Софии серебро и бронзу соответственно.
14: Конкуренция была серьезная у всех спортсменов. Приятное впечатление было от Голубевой в новой для себя весовой. Против олимпийской чемпионки смотрелась, произвела впечатление. Также Воронцова Людмила. Понравилось, что она до конца держит темп, хороший темп. Юлия Чунгалакова, как всегда, прекрасно, без ошибок. 70 килограмм, на мой взгляд, абсолютно конкурентный бой показала Голубева. Претендент на золотую медаль уже есть. Конечно, Рогозина несколько боев смотрела, снес всех своих оппонентов, поэтому я

На классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей. В Чанган-центр BCR Motors на Гагарина. Предложение ограничено.

0: Первых морозов. Линарис. К сезону гололедов готов. Подробности на сайте и в шинных центрах Линарис.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Калюпеде кестохери парадека кекартери. В буквальном переводе с греческого языка лучше держать 5 монет, чем ждать 10. То есть, если надо выбирать, то скромный, но уже существующий доход. Лучше, чем большой, но пока лишь гипотетический. В русском языке есть даже несколько аналогов. Ближняя копейка дороже дальнего рубля. Или лучше синица в руках, чем журавль в небе. Срочные переводы на Business FM.
2: Вначале был бизнес.
3: Как появлялись города?
4: Екатеринбург, 1,5 миллиона жителей. В 1723 году по указу Петра I на реке Исети поставили завод-крепость. Город, названный в честь императрицы Екатерины I, ведет историю с того же года, когда был осуществлен пробный запуск железоделательного завода.
2: Как появлялись города на Business FM.
1: Другим наука. С Сергеем Корзуном.
5: Медная сковорода с ручкой, украшенной головой гуся, выставлена в археологическом музее Салоник. Ей 2400 лет. Похожие на современную сковороду и кикладские сосуды из обожженной глины и камня, найденные на островах Эгейского моря. Они гораздо древнее, но не факт, что в них готовили пищу. Есть версии, что наполняли водой или маслом и использовали как зеркало, как ритуальные сосуды, или же выпаривали в них морскую воду для получения соли. Сегодня для готовки одобрено множество материалов, но известны и риски. Чугун способен выделять в пищу железо, нержавейка, никель и хром, медь и алюминий – свои ионы. Свинец и кадмий могут перейти в содержимое сковороды из декоративной или некачественной эмали. Главное, что надо помнить для пищевой безопасности, это то, что все кислые продукты стоит готовить в химически нейтральной посуде. Это эмаль без сколов и трещин, пищевая нержавеющая сталь и жаропрочное стекло. А также тефлон при умеренном нагреве. С ним важно не раскалять пустую сковороду сверх меры. На полках магазинов защитное покрытие на основе тефлона активно конкурирует с изготовленными Зольгель-методом. Они заявлены как керамические антипригарные. Многослойные составы дополняют титаном. В продажу выпустили полимер ПИИК – полиэфир-эфир-кетон. Также экспериментируют с оксидами графена и редкоземельных металлов, но их безопасность пока не подтверждена. Шефы с мировым именем выбирают разное. Гордон Рэмзи – Хексклет, Томас Келлер – Хистан, Джейми Оливер – Тефаль. Правда, все они партнеры этих брендов. Любопытно, в чем они готовят не для публичного показа.
1: Другим наука на Business FM.
6: Вы слушаете Business FM. Санкт-Петербург наконец-то избавился от коронавируса. 1 октября в Петербурге отменят все оставшиеся ограничения, введенные из-за коронавируса. Решение принято правительством города на основании предписания главного государственного санитарного врача по Петербургу и Ленобласти. Сейчас ограничения минимальны. Жителям лишь рекомендуют использовать защитные маски. Также среди оставшихся пунктов был запрет на массовые мероприятия без дополнительного разрешения. Ввели коронавирусные ограничения в северной столице в марте 2020 года. В конце прошлого года их продлили до конца 26-го, комментирует президент фонда петербургской политики Михаил Виноградов.
7: Какого-то очевидного повода для отмены ограничений в Петербурге я не вижу, кроме, собственно, отсутствия ковида, который не замечался управленческой системой. Бывает, что в Петербурге возникают какие-то инициативы такие неожиданные, например, именно из Петербурга пошла

0: Тема критики ограничений на продажу бензина в канистре, именно в Петербурге пытались ее отменить. Решение одновременно неожиданное и ожидаемое, потому что ковид кончился, неожиданное, потому что это было главной формальной причиной для отмены массовых мероприятий, ну, прежде всего, конечно, протестных и оппозиционных. Другое дело, что массовая активность сегодня не слишком высока, вариант основания для запретов мероприятий протестных умеючи придумать несложно. Пока решение выглядит техническим, потому что символическое завершение эпохи пандемии случилось в феврале 2022 года, поэтому пока больше решение выглядит техническим.
1: Михаил Виноградов, президент фонда «Петербургская политика», ВОЗ, объявил об окончании режима чрезвычайной ситуации международного значения из-за COVID-19 в мае 2023 года. В Москве основные антиковидные ограничения сняли весной 2022, но продолжает действовать постановление о мероприятиях по профилактике гриппа, острых респираторных вирусных инфекций и новые коронавирусные инфекции в эпидемическом сезоне 2025-2026 годов. В случае ухудшения эпидситуации оно предусматривает возможность отмены массовых культурных и спортивных мероприятий. Не одними шахматами в Москве открылся 14-й кубок посла Китая по вэйци, древней китайской стратегической игре. В России она больше известна под названием «Гон». Проходит кубок в отеле «Солюкс», построенном специально для главы КНР Си Цзиньпина. Это первый отель «Солюкс», открытый за пределами Китая. Соревнование открыл посол Китая в России господин Джан Ханьхуэнь на русском языке.
2: Сильнейшие игроки ВТИ со всей России собрались в Москве, чтобы сразиться за победу и разделить радость игры. Вместе, постигая ее глубокую философию, стремительный рост популярности игры ВТИ является ярким воплощением углубления гуманитарных связей между Китаем и Россией. Благодаря стратегическому руководству лидеров двух стран, китайско-российские отношения находятся на беспрецедентном на высоком уровне. Посольство Китая в России готово сотрудничать с российскими партнерами для расширения двусторонних обменов в самых разных областях, в том числе в сфере соревнований по игре ВТИ, на благо народов обеих стран.
1: Вэйци или го, хотя не так широко известны в мире, как шахматы, и уже много лет популярна среди российских предпринимателей. А в стране сформировалось целое сообщество почитателей этой игры среди представителей бизнеса. Она развивает нестандартное мышление. Смысл вэйци в расширении территории, рассказал гроссмейстер, президент Московской Федерации го Тимур Санкин.
3: В Китае игра называется вэйчи. Это благородное искусство Китая. Уже от слова «благородное» мы понимаем, кто играет в эту игру и кто изначально играл в эту игру. То есть это император, полководцы, знать, высшие слои общества. Эта игра в том числе отвечает за стратегию. То есть это стратегическая игра, которая помогает управлять. В древности помогала управлять военачальником и управлять страной в том числе. Во время игры тебе нужно принять порядка 100 решений в постоянно меняющихся условиях. И, конечно, это хорошая модель для управленца. Если цель в шахматах – это уничтожить, свергнуть короля, свергнуть своего оппонента, то цель игры в получить пространство чуть больше, чем у оппонента. То есть, если даже нашего пространства чуть-чуть больше, мы уже победили. Идея не уничтожения, а идея огораживания пространства, захват территории и идея сосуществования. То есть, мы понимаем, что мы не можем быть полностью монополисты. Наш оппонент, он тоже будет получать свое пространство, он тоже будет на этой доске. Здесь у нас клуб управленцев, клуб первых будет встречаться, и немногие бизнесмены играют в самом турнире, а некоторые управленцы встречаются отдельно, чтобы потусоваться друг с другом.
1: Президент Московской Федерации го Тимур Санкин. В турнире по вэйци в Москве участвует много детей. Взрослые игроки проигрывают опытным девятилеткам. Эта игра популярна в Китае и важна как часть китайской культуры. Каждый китайский родитель стремится обучить своего ребенка, говорит советник по культуре посольства Китая в России господин Фэн Литао.
4: Я думаю, это настоящий праздник для всех. И для любителей вот этой игры, и для любителей, которые любят китайскую культуру. Вы знаете, что вэйци брали свое начало в Китае, наверное, уже несколько тысяч лет назад. Это не просто игра, это философия. То есть знакомство с вот этой игрой, я думаю, поможет нашим российским друзьям побольше понимать Китай и китайскую культуру.
5: В Китае это молодая игра или ее больше любят люди старшего возраста?
4: В Китае, как здесь, очень много родителей. Они стараются, чтобы свои дети начали играть в ИЦИ, когда совсем еще были маленькие. Мой сын в детстве, он тоже играл в ИЦИ. Я думаю, это помогает развитию в ИЦИ. Достаточно популярная игра в Китае. Играют везде, играют люди разных возрастов. Особенно для политиков, для предпринимателей. Это очень важная такая вещь. В ИЦИ я сам не специалист, но я знаю, чтобы сосредоточили не только в какой-то уголок. Надо посмотреть вот всю партию, чтобы принимать правильное решение. Это важно и для политики, и для бизнеса.
1: Фэн Ли Тао, советник по культуре посольства Китая в России. По словам организаторов, профессиональные титулованные игроки в ВЦИ в Китае зарабатывают как гольфисты в США. Самый известный игрок Ван Синхао – это китайский Тайгер Вудс, только по ВЦИ. Монументальные американские драмы, ситкомы и процедуралы. «Нью-Йорк Таймс» составил рейтинг главных сериалов 21 века. В список включили только шоу, которые вышли на экраны, начиная с 2000 года. Первое место занял проект «Во все тяжкие». Далее идут «Прослушка», «Безумцы», «Наследники», «Дрянь» и «Игра престолов». Среди ситкомов самое высокое место, 11-е, занял «Офис», американская версия. Всего в списке 100 сериалов. Подавляющая часть из них произведена в Соединенных Штатах. Можно ли считать объективным такой рейтинг и наличие каких проектов в нем не вызывает сомнений, рассуждает Лариса Малюкова, кинокритик, автор телеграм-канала «Кино с Ларисой Малюковой».
6: Я его рассматриваю как рекомендательный список для новых поколений зрителей, которые, конечно же, в начале нулевых не могли смотреть эту всю красоту разнообразную, к которой можно относиться как угодно. Не все они совпадают с оценками на IMDb, но первые совпадают абсолютно. Я помню, что «Во все тяжкие» очень высокие были и критиков оценки, зрителей. Сериал, который занял первую строчку, получил в этом рейтинге. Как всегда спорный, как любой рейтинг. Кто-то будет с трудом вспоминать «Умерь свой энтузиазм» сериал. Или «Клан Сопрано», который вообще не вошел, но который стал классикой именно этого времени, только потому, что он 1999 года, а не 2000-го. Ай-яй-яй, просто очень обидно, потому что потом-то он шел, и он зародил огромное количество ответвлений, жанров. Можно говорить, почему лучше «Звоните Солу» так далеко отошел при рейтинге, а «Игра престолов» только шестое место заняла. Это всегда большие споры по поводу, кто лучше.
7: Кого вы не нашли в этом списке, кого хотелось бы увидеть?
6: Это все-таки американский больше взгляд на индустрию сериальную, поэтому очень много классных европейских сериалов осталось за бортом, и это тоже очевидно.
7: По ситкомам, наличие офиса и отсутствие клиники, чем это можно объяснить?
6: Вы знаете, офис в свое время был очень популярен, а клиника, он, мне кажется, более изощрен. При том, что это, да, процедурал в каком-то смысле, более изощренный сериал, и это уже зависит от того, что видели эти люди, которые выбирали эти названия. Мне кажется, что много тут очень сериалов просто вызывает большие вопросы.
1: Кинокритик Лариса Малюкова. Рейтинг лучших сериалов составили на основе опроса 500 влиятельных звезд и других известных людей в мире телевидения, в их числе актеры и шоураннеры, чьи проекты оказались в итоге среди лучших.
8: Реклама. Что дороже, собственное IT-оборудование или облака? И как учесть в этом сравнении скрытые расходы? Какой бизнес выбирает гибридную инфраструктуру и почему? Растет ли внедрение прикладных ИИ решений и какие из них сегодня самые востребованные? О том, как сделать корпоративную IT-инфраструктуру максимально эффективной, генеральный директор Beeline Cloud Андрей Зотов. В воскресенье после 13 на Business FM. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Строго по делу. Победитель телевизионного конкурса «ТЭФИ Капитал» в номинации «Диджитал» Илья Краснопеев. О главных темах главный редактор «Бизнес ФМ» Илья Капелевич.
9: Наш герой служил актером в театре Романа Вицюка и снимался в сериалах. Поработал в Бразилии, а теперь создает ферму в Бурятии, о чем ведет реалити-шоу. Все это в неполные 32. Об актерском прошлом и о бизнес-настоящем.
8: Фермер и лауреат «ТЭФИ Капитал» Илья Краснопеев. Повтор программы «Воскресенье после 14». Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM. Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Бизнес FM. Но Новости. Коротко.
10: 8:58 московское время. У микрофона Сердар Влекулеев. Здравствуйте. Прошедшей ночью с 20:26 до 8:27 российское ПВО уничтожило 96 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над четырьмя регионами и Черным морем. Об этом утром сообщила Минобороны России в своем МАКС-канале. Дроны были уничтожены над Белгородской, Брянской, Курской областями, Крымом и Черным морем, пояснили российские военные. Украинские СМИ сообщают об ударах по Киеву. Город с утра затягивает дымом. Мэр города Виталий Кличко ночью сообщал об ударе по складу и пожаре в Соломенском районе. Под Броварами после атаки горят склады транспортной компании «Замлер», пишут паблики. Российская Минобороны неоднократно подчеркивала, что российские военные наносят удары по военным объектам или используемым в интересах ВСУ. Спецпосланник Папы Римского Льва XIV, глава конференции итальянских епископов кардинал Маттео Дзуппи сообщил ТАСС, что направляется 27 сентября в Москву. 28-30 сентября он проведет в российской столице несколько встреч, направленных на решение гуманитарных проблем в поиске путей выхода из украинского кризиса. Горение рыболовного судна «Триумф», где при пожаре пропали 4 человека, уменьшилось. Спасатели готовы попытаться взять сейнер на буксир, сообщили ТАСС в морском спасательном подцентре Петропавловска-Камчатского. Российские туристы меняют свои привычки, теперь предпочитают поездки в Анталию осенью, а не в разгар лета, рассказал РИА Новости советник мэра Анталии по туризму, глава ассоциации ательеров Турции Осман Айк. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
11: 9:00 в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Сергей Лавров провел первую с 2022 года встречу с главой МИДа Германии. Переговоры состоялись по инициативе ФРГ и продлились всего 22 минуты. Министры обсудили ситуацию вокруг Украины и двусторонние отношения. Глава российского МИДа дал понять, что встреча была безрезультатной. Иностранные БАДы подорожают на 15-25%. В России со 2 октября вводится пошлина в размере 35% на ввоз биологически активных добавок из недружественных стран. Исключение сделали только для продукции из Венгрии и Словакии. Лучше на метро. Центр Москвы сегодня будет перекрыт из-за проведения московского марафона. Участники пробегут 42 километра, а вот водителям стоит строить маршруты заранее. Подробности в эфире. Бизнес FM. Министры иностранных дел России и Германии встретились впервые за более чем 4,5 года. Встреча Сергея Лаврова и его немецкого коллеги Йохана Вадефуля прошла в штаб-квартире ООН. Переговоры состоялись по инициативе ФРГ и продлились всего 22 минуты. Министры обсудили ситуацию вокруг Украины и двусторонние отношения, сообщили в пресс-службе МИД России. Причем Вадефуль попросил о встрече в последний момент, сказал Сергей Лавров. На пресс-конференции на Генассамблее ООН после встречи с немецким коллегой он дал понять, что разговор был безрезультатным.
12: Мы никогда не отказываемся от того, чтобы выслушивать наших коллег, любых, и тех, кто Россию обвиняет во всех смертных грехах. Это и примером президента Путина доказано многократно. Мы всегда готовы выслушать. И я, когда мы встретились, предложил ему изложить то, с чем он пришел. Он вынул записки и зачитал текст, который полностью воспроизводил то, что Германия устами своих руководителей официально, публично заявляет ежедневно. О чем я господину Вадефулю? Ничего нового я оттуда не извлек. Мы вот делаем такой, знаете, был подтекст, что вот я пришел к вам, я не зашел до контакта с вами, но вы теперь ради того, что вот я такой сделал жест доброй воли, давайте какие-нибудь уступки совершайте на украинском фронте, давайте обеспечьте договоренность по Черноморскому региону, чтобы там танкеры, сухогрузы шли без проблем.
11: Сергей Лавров добавил, что посоветовал Вадафулю почитать свое выступление в Совбезе по Украине 23 сентября, которое ничем не отличается от сказанного на встрече. Германская сторона перед встречей требовала ограничить доступ СМИ, не записывать вступительные слова, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По поводу политики Германии Сергей Лавров сделал еще несколько заявлений уже за рамками встречи с коллегой о планах канцлера Фридриха Мерца превратить Германию в главную военную силу в Европе. Он заявил, разве итоги Второй мировой войны ничему не научили? А кроме того, высказался против постоянного членства Германии и Японии в Совбезе ООН. Несмотря на безрезультатность встречи между главами МИД России и Германии, сам факт того, что контакт состоялся, уже большое достижение, считает политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Куртунов.
13: Первые контакты на высоком уровне между Россией и Германией сами по себе представляют ценность, хотя говорить о каких-то практических результатах, по крайней мере, на данный момент преждевременно. Встреча была очень краткая, она продлилась около 20 минут. Стороны обменялись своими позициями по основным проблемам, касающимся европейской безопасности и регулированию российско-украинского конфликта. Наверное, это трудно назвать такими полноценными переговорами, но, тем не менее, первая встреча состоялась, и, наверное, в общем, к этому надо относиться как к уже определенному достижению. Хотелось бы надеяться, что такие встречи будут продолжаться, хотя мы видим, как сейчас складывается ситуация в Федеративной Республике Германии. Не исключено, что там может произойти серьезный политический кризис, чем он завершится. Для нынешнего канцлера, для его кабинета можно только гадать. Но, тем не менее, другой Германии у нас нет, поэтому, по всей видимости, даже вот из Германии в ее нынешнем формате, с нынешним политическим руководством России надо взаимодействовать.
11: Андрей Картунов. Ранее газета «Бильд» сообщила, что премьеры четырех федеральных земель ФРГ заключили антиналоговый пакт против канцлера Фридриха Мерца. О намерении региональных политиков заблокировать налоговые реформы сообщила газета «Бильд» со ссылкой на источники. Их главное требование – полный отказ от увеличения финансовой нагрузки на граждан и бизнес. Они создали своего рода коалицию против экономической политики канцлера, вице-канцлера и министра финансов Германии. По информации газеты, практически все премьер-министры земель от ХДС проявили единодушие, заключив так называемый пакт обережливости. Они грозят заблокировать в Бундестрате, Палате федеральных земель, пакет налоговых реформ и введение новых сборов, включая налог на сахар. Что все это значит и к чему приведет, объяснил старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Артем Соколов.
14: Фронта, которую высказали представители четырех федеральных земель в отношении планируемых реформ правящей коалиции, показывает зыбкость позиции Фридриха Мерца, несмотря на то, что ранее, как могло показаться, представители Христианско-демократического союза высказали ему полную поддержку, несмотря на плохие результаты ХДС в ходе выборов в Берлине, Мекленбурге, Передней Померании и Саксонии-Анхальт. Однако сейчас мы видим, что переговоры, которые, вероятно, Мерц проводил вместе с партийным руководством, руководством федеральных земель, либо закончились без определенного результата, либо его однопартийцы, влиятельные однопартийцы, предпочли отложить субстантивное выяснение отношений с федеральным канцлером уже в ходе самих реформ. То, что сейчас его же партия тормозит важные реформы, которые Мерц считает необходимыми в данный момент, показывает реальное отношение к федеральному канцлеру среди его собственных однопартийцев.
11: Артем Соколов. Накануне в Германии прошли массовые протесты школьников против воинской повинности, которые предлагают ввести в стране. Школьники выкрикивали лозунги «Ваша война без нас», «Почему мы, а не вы» с портретами вооруженного Мерца. «Ни человека, ни цента для Бундесвера». Также встречались плакаты «Россия нам не враг». Возможность ввести в Германии воинскую повинность рассматривают власти ФРГ. В качестве первой меры ввели обязательные медосмотры и анкетирование для 18-летних юношей, которым могут предложить пойти служить добровольцами. И если желающих будет недостаточно, Бундестаг может объявить ограниченный призыв. Иностранные БАДы подорожают. В России со 2 октября вводится пошлина в размере 35% на ввоз биологически активных добавок из недружественных стран. Исключение сделали только для продукции из Венгрии и Словакии. Пошлина затронет БАДы в потребительской упаковке, которые подлежат обязательной маркировке в системе «Честный знак» и будет действовать до конца следующего года. Насколько поднимутся цены на недружественные БАДы и коснется ли этот рост и российской продукции, продолжит Светлана Чередникова.
15: Рынок аптечных продаж БАДов в России за прошлый год, по данным Forbes, вырос на 13% в денежном выражении и составил 185,5 миллиардов рублей. По прогнозам, в этом году рынок должен вырасти на 15% в денежном выражении, это 213 миллиардов, а ввод в оборот добавок близится к 1 миллиарду упаковок. Повышение пошлин на некоторые БАДы связано с желанием властей наполнить бюджет, рассуждает гендиректор аналитического агентства DSM Group Сергей Шуляк. Поставки в Россию из недружественных стран составляют менее половины от общего объема нашего рынка. Поэтому отчисления в казну будут не такие существенные. Но БАДы подорожают, прогнозирует Шуляк.
16: Здесь, видимо, уже сыграла протекционистская политика в пользу российских производителей. В результате за все заплатит потребитель. Российские производители и так хорошо себя чувствуют. Они научились конкурировать. У нас в стране есть замечательные производители, которые производят качественные биологически активные добавки. Они за последние годы отвоевали себе рынок. В результате такая мера не приведет к резкому падению доли импортных БАДов из недружественных стран, а вот к росту цен приведет. Сейчас на категории различных БАД существует пошлина от 10 до 20%. Даже есть на некоторые категории пошлина 6%. Поэтому где-то от 25 до 15% будет подъем стоимости.
15: На вопрос, насколько европейские или американские БАДы хуже или лучше по качеству, чем российские аналоги, однозначного ответа нет. Есть отличные продукты и производители и у нас, и у них. Но и плацебо тоже встречается. Причем высокая цена препарата не гарантирует, что он замечательно эффективен. Есть старые западные производители с историей и технологиями, выпускающие качественные БАДы. Например, Байер или Доппельгерц. Есть отличная марка Салгар. Именно ее продукты чаще всего подделывают и у нас, и за рубежом. С началом политики импортозамещения вырос ассортимент БАДов отечественного производства. Среди российской продукции есть высококачественная. И по стоимости наши товары иной раз не дешевле западных. Об обмане потребителя может говорить слишком низкая цена, если в добавке используются растения или другое сырье, не производящееся на территории нашей страны. Также легальные биологически активные добавки должны иметь не только свидетельство о регистрации, но и сертификат эффективности. В этом смысле небезопасно покупать азиатские, читай, китайские БАДы, отмечает врач-диетолог, терапевт, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова.
17: Есть такие капсулы для похудения Лидан. Они имеют один регистрационный номер. Давным-давно прорегистрирована добавка. В интернете продают Лида Дай Дай Хуа под тем же регистрационным номером. То есть отличие в названии и состав абсолютно другой. У нас бы такой состав никогда не прорегистрировали. И второй момент. Те же самые китайцы очень часто используют свои какие-то лекарственные растения. И иногда они пишут прямо транскрипцию названия без указания латинского названия, и некоторые растения не находятся в интернете. Какие у него побочные эффекты? Потому что у любого лекарственного растения есть побочные эффекты. Даже те, которые входят в состав БАД. Какие противопоказания? Вот так мы не всегда можем найти. Несмотря на то, что китайская травяная медицина, это, конечно, ого-го, тем не менее, надо быть растительными БАД достаточно осторожными. Витаминно-минеральные добавки, допустим, из Китая, смысла не имеет покупать, потому что витаминно-минеральные комплексы в России сейчас делают хорошо.
15: Эксперт добавила, что кроме подорожания БАДов из недружественных стран, еще одним эффектом от пошлин может быть подорожание сырья, импортируемого из тех же государств. Светлана Чередникова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
11: Вопрос о повышении тарифа на иностранные БАДы обсуждается с 2023 года. Тогда предлагалось установить запретительную ставку в 220%. Отечественные производители выступали за пошлины в размере от 50 до 70%.
8: Реклама. Как получить кэшбэк за инвестицию, как вложиться в одно касание и даже как выбрать жену по портфелю акций.
18: У Ларисы 300% профит, а у Светланы 280%, но она рискует.
8: О том, что инвестиции – это не скучно, ведущие шоу «Инвест Летучка» от Сберинвестиций Тимур Ромашко и биржевой стратег Дмитрий Макаров в преддверии инвестфорума «Настоящее будущее» в программе «Капитал» в воскресенье после 12 на «Бизнес-ФМ».
19: ПАО «Сбербанк».
20: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
21: «Мир». Каждый день в твоих руках.
22: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Строго по делу. Победитель телевизионного конкурса «ТЭФИ Капитал» в номинации «Диджитал» Илья Краснопеев. О главных темах главный редактор «Бизнес-ФМ» Илья Капелевич.
9: Наш герой служил актером в театре Романа Вицюка и снимался в сериалах. Поработал в Бразилии, а теперь создает ферму в Бурятии, о чем ведет реалити-шоу. Все это в неполные 32. Об актерском прошлом и о бизнес-настоящем.
8: Фермер и лауреат ТЭФИ «Капитал» Илья Краснопеев. Повтор программы «Воскресенье после 14». Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM. Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Тест-драйв с Еленой Лисовской.
23: Первые Toyota Wildlander я увидела в Китае еще зимой. Но к нам мы эту версию привозить боялись, потому что технически это тот же Toyota RAV4, но только в другом кузове, который, в свою очередь, размерами с популярным RAV-иком практически не отличается. А вот стоит немного подороже. Длина машины 4 метра 60 сантиметров, колесная база 2,69. Смотрю на Wildlander и понимаю, что мне он внешне намного больше нравится. Но не все коллеги разделяют мое мнение. На рынке США очень похожая версия называется Woodland и является внедорожной. Китайский жираф, напротив, выглядит более брутально, чем Wildlander. Производятся обе машины на совместных предприятиях Toyota в Китае. RAV4 на севере страны на заводе FAB, а наш герой на юге, на заводе GAC. Ставлю рядом RAV4 и Wildlander. Последний интересен решеткой, которая является частью бампера, чем-то напоминая электромобиль. Интерьеры в нашей версии одинаковые. Непривычно большой экран для Toyota, и меньше кнопок, чем хотелось бы. По сравнению с прошлым поколением, которое закончилось в 25-м году, намного современнее, просто небо и земля. На всех рынках RAV4 представлен исключительно в виде гибрида. В Китае же оба паркетника бывают еще и только с ДВС. Привычный нам атмосферник 2 литра мощностью 171 лошадиная сила в паре с вариатором. Будьте аккуратны, бывают версии с передним приводом, о чем покупатели в России в большинстве своем даже не предполагают. Гибриды есть и в Китае, едут они прекрасно, но стоимость получается неразумной. Ходовая часть вообще не поменялась. Это все так же весьма комфортная машина, на которой вы не почувствуете позвоночником каждую ямку, но и выдающихся показателей по управляемости RAV4 никогда не давал. Wildlander в этом отношении ничем не отличается. Эту машину явно предпочтут покупатели, которым нравится ездить на автомобиле не как у всех, хотя технически это самые обычные и привычные RAV4, которые сейчас привозят параллельным импортом и продают в среднем по 4 миллиона 700 тысяч рублей.
8: Тест-драйв на Бизнес FM. Погода в Москве.
24: Плюс 12 сейчас в городе. Синоптики обещают нам до плюс 18 и до позднего вечера никаких дождей. Девять 17 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. Центр столицы сегодня вновь перекрыт, на этот раз из-за московского марафона длиной 42 километра. О том, где нельзя проехать и припарковаться, Сергей Гордеев.
8: Подробности.
0: 27 сентября закрыто движение с полуночи до часу дня на улице Косыгина от проспекта Вернадского до Университетской площади. С 8 утра до половины шестого вечера воскресенья перекроют улицы Косыгина от Университетской площади до Воробьевского шоссе, Большую Дорогомиловскую, Смоленскую в сторону области, Садовую Кудринскую, Тверскую, Большую Ордынку, Крымский вал, Хамовнический вал и Лужники. Не будет проезда и на столичных набережных, в том числе на Бережковской, Яузской, Котельнической, Москворецкой, Раушской, Ростовской, Новодевичьей и Лужнецкой. Закроют движение на бульварах Тверском, Страстном, Цветном, Сретенском, Чистопрудном, Покровском, Зубовском и Смоленском. Недоступными окажутся Малый и Большой Устинские мосты, Малый Москворецкий мост и Крымский. Не будет движения в том числе в Костомаровском и Лубочном переулках, а также через Устинский и Садовнический проезды на Смоленской площади и в тоннелях Маяковском и Октябрьском. Кроме того, начиная с полуночи воскресенья и до окончания забега, а официальное закрытие в 16:10, на участках ограничений запрещена парковка.
24: Московский марафон – крупнейшее соревнование по бегу в России. Старты проводят ежегодно, начиная с 2013-го. Количество участников достигает 50 тысяч человек. Суммарный призовой фонд московского марафона составляет порядка 12 миллионов рублей. Денежные призы получают первые 10 мужчин и 10 женщин, прибежавших к финишу раньше всех. Победители получают около миллиона рублей. Число обращений за шенгенскими визами в России выросло на 15-25% в этом году по сравнению с прошлым. При этом доля мультивиз снизилась до 1-2% из-за запрета на их выдачу. Такую статистику сообщила Ассоциация туроператоров России ко Всемирному дню туризма, который отмечается 27 сентября. Еврокомиссия запретила выдавать мультивизы россиянам в 2025-м. На этом фоне резко увеличилось количество обращений за шенгенскими визами, которые нужно получать разово перед каждой поездкой в Европу. Рост количества виз вовсе не означает, что турпоток в Европу увеличился, говорит генеральный директор туроператора Space Travel, вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян.
2: Даже если у вас до этого стояли 5-летние визы с хорошей визовой историей, и вы ни разу не попадали ни в какие неприятности, не нарушали сроки, шанс получить мультивизу сейчас практически равен нулю. Это прямой запрет Еврокомиссии выдавать мультивизы россиянам. Я и не могу получить. У меня прекрасная визовая история. Я работаю в индустрии, которая связана с путешествиями. У меня всегда были длинные визы. Мне визу дают однократно. Консул генерально говорит, что я бы рад дать, но не могу. Система не дает. Конечно, будут присутствовать процентные погрешности 1-2%. Это в самом документе, который приняла Еврокомиссия, есть оговорка о том, что есть исключения, которые все-таки позволяют получать многократные визы. Нет-нет, но и проскакивает двухкратная виза или еще что-то. Это очень большое исключение. Никем никогда не может быть гарантировано, хотя много спекулянтов гуляет по визовому рынку, предлагая свои услуги помочь за баснословные деньги оформить многократные визы. С одной стороны, нам отрезали опцию пользоваться многократными визами. Теперь для каждой поездки в Европу нужно идти получать визу. Хоть виз будет выдано и много, а поездок на самом деле мало. Количество неиспользованных виз начинает расти уже лавинообразно.
24: Артур Мурадян, гендиректор туроператора Space Travel. Статистика в следующем году по визам в Европу, увы, будет еще хуже, считает директор международных проектов иммиграционно-визового агентства Еврорезидент Изи Виза София де Фассе Аксютина.
3: Наши соотечественники вынуждены под каждую поездку запрашивать себе однократные визы, и, соответственно, при наличии нескольких поездок количество виз запрашиваемых возрастает. Поэтому, действительно, общее количество виз возрастает, количество суммарное разрешенного времени пребывания наших соотечественников в Европе уменьшается. Как вариант решения данного вопроса мы предлагаем оформление резидентных документов. По ним пока ограничений еще нет.
5: То есть налицо результаты санкционной политики. А что ждет? Далее.
3: Ожидаем, что сроки оформления виз будут увеличиваться, требования будут возрастать, визы будут получить все сложнее. И в этой связи еще раз мы рекомендуем тем, кто хочет часто ездить в Евросоюз, оформлять резидентные документы. К сожалению, не стоит на месте европейский законодатель, творцы санкций продолжают свою работу, и это делает жизнь российских туристов все сложнее.
24: София Дефас и Аксютина. Туркомпании говорят, что чаще всего туристы запрашивают визы Италии, Франции, Испании, Греции. Консульство этих стран наиболее лояльно к российским гражданам. Российским компаниям не хватает консультантов по стратегии. В августе число таких вакансий выросло на 175%. Год к году выяснили аналитики HeadHunter. Что это за специалисты и почему их не хватает, говорит независимый HR-эксперт, председатель Комитета по развитию женского предпринимательства МГО «Опора России» Зулия Лойкова.
1: Стратегические консультанты – это, как правило, внешние специалисты, редко они бывают внутренними, которого компания нанимает на проект. Обычно проект длится от 6 до 12 недель, иногда на 6 месяцев, чтобы он ответил на вопрос, куда расти в ближайшие 3-5 лет и за счет чего в текущей экономической ситуации. Заказчик компании почти всегда – это собственник компании, генеральный директор или совет директоров. Консультант внедряет решение. Он, как правило, не занимается, он передает уже рекомендации и расчеты по финансовой модели, по бизнес-модели, по структуре организационной, а исполняют их уже штатные внутренние сотрудники компании. Почему же сейчас всем так резко понадобились стратегические консультанты? На самом деле рост на 175% выглядит достаточно драматично в нашем случае, но в абсолютных цифрах это с нескольких десятков до немногим более 200 вакансий, потому что профессия достаточно единичная, штучная. Тем не менее, за таким спросом стоят вполне реальные сдвиги. Компании перешли от режима тушения пожара уже к долгосрочному планированию. И это хороший знак. Бизнес начинает смотреть вперед. Куда инвестировать в дальнейшем? Какие продукты развивать? Где искать новые ниши?
24: Зулия Лоекова, председатель Комитета по развитию женского предпринимательства МГО «Опора России», независимый HR-эксперт. Среди профессий с наиболее сильным ростом числа вакансий, по данным HeadHunter, автослесари, автомеханики, водители, экспедиторы, монтажники, а также продавцы-консультанты.
20: Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
22: Застройщик ООО «СЗ Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.
20: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. Время жизни банкноты или монеты, конечно, зависит от интенсивности ее обращения. У бумажных денег это время составляет от года до нескольких лет, в четкой зависимости от номинала. Из всех российских денег самая короткая жизнь у 50- и 100-рублевых банкнот. Они служат в среднем 16 месяцев. 500-рублевые живут несколько дольше, от 1,5 до 2 лет. Деньги номиналом в 1000 – порядка 3 лет. А самая крупная наша, 5-тысячная банкнота, обращается дольше 5 лет. Монеты, по сравнению с бумажными купюрами, настоящие долгожители. Металлические деньги не выходят из обращения десятилетиями. Но большой рабочий стаж во всем мире уже 1,5 века компенсируется маленьким по сравнению с банкнотой номиналом монеты. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
4: За неделю. Новости с прошедшей презентации Apple успели настояться. Самое время поговорить о деталях, нюансах и подробностях. Займемся. Как учил Шерлок Холмс. Смотреть нужно не только на то, что есть, но и на то, чего нет, а должно было бы быть. Apple не обновила линейку моделей без приставки Pro. Этот анонс переехал на весну. Базовый iPhone 18 ждем в 2027. Смартфоны среднего класса подошли к технологическому барьеру. Обновлять там раз в год уже нечего. В прошлый раз все отмечали, насколько мощно упакован обычный 17-й iPhone. Очень разумная покупка. В этом статусе он поживет до следующего года, года, а как бы и не дольше. Цвет становится одним из главных продающих факторов. Во-первых, сразу видно, что у тебя новая модель. Во-вторых, это бывает очень зрелищно. Как получилось у компании с космическим оранжевым год назад, цвета этого года, по моим оценкам, тоже способны собрать кассу. Из ярких технических обновлений камера с переменной диафрагмой. Впервые в истории Apple. Ее ключевое достоинство – съемка при плохом освещении. Технология позволяет матрице собирать больше света. На рынке такое уже видели, но мне интересно посмотреть, какие картинки будут рисовать новинки Apple. По традиции, идущие еще со времен Джобса, главное в конце. А сейчас еще одна вещь. Складной iPhone Duo. Обращу внимание на форм-фактор паспорт. Пока китайские коллеги делают модели в стилистике, как обычный, только раскладной, Apple смело предлагает принципиально новую форму. Насколько она удобна, большой вопрос. В рекламных роликах все операции с Duo производились двумя руками. Желание немедленно идти в кассу у меня пока не возникло. Apple умеет не только открывать, но и закрывать направление судьбы складного iPhone в руках первых пользователей. В двух руках.
8: Сумма технологий на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
6: 9:28 московское время. У микрофона Сардаров Ликулеев. Российские войска нанесли удары по целям на Украине, сообщили в Минобороны. Были поражены штаб военно-морской базы «Восток» украинских ВМС и пункт базирования госпогранслужбы в порту Килия Одесской области. Логистический центр «Залмилгрупп», где хранились и распределялись западная военная помощь, и судно, доставившее в порт Одесса военное имущество и грузы двойного назначения. Один человек погиб, семеро ранены за прошедшие сутки в Белгородской области в результате атак ВСУ, сообщил в Рио губернатор Александр Шуваев. В Сочи с утра после отмены угрозы атаки безэкипажных катеров открыт доступ к пляжам и набережным, сообщил мэр города Андрей Прошунин. Белоруссия и Армения возглавили рейтинг стран для недорогих путешествий в октябре этого года. Также в список бюджетных направлений вошли Абхазия, Грузия и Турция. Об этом говорится в исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, на которое ссылается ТАСС. Размер возмещения государству ущерба за незаконный вылов речных раков в России увеличен почти в 15 раз, со 115 до 1688 рублей за каждый экземпляр, независимо от его размера и веса. Новая такса установлена постановлением правительства, с которым ознакомился ТАСС. Речь идет о возмещении ущерба государству за незаконный вылов, который назначается помимо самого наказания за браконьерство. Как отмечается в материалах к постановлению, в настоящее время существует риск существенного сокращения популяции пресноводного рака, в том числе из-за незаконного промысла. Генассамблея Международной шахматной федерации ФИДЕ оставила в силе отстранение Федерации шахмат России, передает корреспондент ТАСС. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
24: 9:30 в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Сербия надеется на продление газового контракта с Россией, заявил президент страны Александр Вучич после телефонного разговора с Владимиром Путиным накануне. Действующий контракт по приятным ценам завершается 30 сентября. Торговое перемирие США и Китая продлено на 2 месяца. Но сделки по-прежнему нет. Мировые СМИ подводят экономические итоги поездки в Вашингтон лидера КНР Си Цзиньпина. О чем удалось договориться и какие вопросы остались? В столице открылась московская неделя моды. Свои коллекции представят более 350 российских и зарубежных дизайнеров. Запланировано почти 100 показов и другие мероприятия. Чем особенно может быть интересна московская неделя моды? Подробности в эфире. Business FM. Сделки по-прежнему нет. Торговое перемирие США и Китая продлено на 2 месяца. Мировые СМИ подводят экономические итоги поездки в Вашингтон лидера КНР Си Цзиньпина. В ходе трехдневного визита он договорился с Дональдом Трампом о взаимном снижении тарифов на товары примерно на 30 миллиардов долларов с каждой страны и о создании торгового совета США и Китай. Также председатель КНР и президент США решили создать канал связи для инцидентов, связанных с искусственным интеллектом. Торговое перемирие будет действовать примерно до 10 января следующего года. Иными словами, стороны купили себе время, но не завершили торговую войну, пишет Рейтер. Bloomberg замечает, что Китай попытался использовать нынешнюю разрядку для закрепления более выгодной для себя позиции. При этом агентство отмечает зависимость США от китайских редкоземельных магнитов. А именно по этому вопросу, похоже, договориться не удалось. В целом, экономические итоги трехдневного визита Си Цзиньпина в США достаточно скромные. Продолжает директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ Высшей школы экономики Василий Кашин.
7: Они заявили о продлении торгового перемирия всего лишь на 2 месяца. Так оно должно было закончиться 10 ноября, закончится 10 января. Очевидно, ожидались более фундаментальные договоренности, но они не были готовы к встрече лидеров. И, возможно, имело место в стиле Трампа очередная попытка уже в ходе саммита как-то другую сторону в чем-то убедить или продавить, которая, как всегда, не удалась. Обсуждались китайские закупки американской продукции, прежде всего сельскохозяйственной. Китайцы не до конца выполняли некоторые предыдущие обязательства. Ну, вот там это тоже было на повестке дня. Но в целом экономические итоги визита представляются ограниченными. Главный итог, что пока что не будет нового витка эскалации торгово-экономических противоречий между ними и, вероятно, не будет новых волн санкций. Ну и для нас это означает, что невелика вероятность применение против Китая пошлин за закупку российской нефти, предусмотренных недавно принятым США законом. Строго говоря, такие ограниченные результаты для государственного визита первого за 11 лет и даже для обычного саммита с участием глав государств являются свидетельством провала. То есть это неудачные переговоры на высшем уровне, к которым не смогли подготовить содержательные договоренности. Вместе с тем, визит не закончился какой-то катастрофой и полным прекращением диалога. Стороны намерены договариваться и намерены тянуть пока что свое торговое перемирие. Это позитивно.
24: Василий Кашин, директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШ. Китайские СМИ пишут в восторженных тонах об экономических и торговых итогах переговоров США и КНР на высшем уровне в Вашингтоне. Американская пресса намного сдержаннее в своих оценках. Здесь, наверное, нужно согласиться с американскими СМИ, никакого прорыва не произошло, продолжает экономист, управляющий директор Trade 123 Владимир Рожанковский.
10: Договорились договариваться. То есть, по сути, сельхозпродукцию Китай закупал у США, и он подтвердил, что, в общем, он ее будет закупать дальше. По инициативам искусственного интеллекта, это частные компании, можно сколько угодно говорить, что Си Цзиньпинь контролирует DeepSeek и Moonshot и так далее, но это не доказано. И прямого влияния Си Цзиньпинь не гарантировал. Разумеется, он может повлиять на эти компании, но я вижу, что Си Цзиньпинь не очень хочет это делать. Поэтому в целом договорились, но, опять же, конкретики, я так понял, никакой по этой теме не было достигнуто. Также, разумеется, здравый смысл договориться, чтобы кибербезопасность была взаимно соблюдена, почему бы об этом не договориться и так далее. Центрального какого-то стержня, который бы можно было Трампу преподнести своим избирателям и СМИ, он очень рассчитывал, что Китай пойдет ему навстречу и будет более жестко относиться к Ирану, то есть займет позицию США, антииранскую. Китай этого не сделал. Это было ожидаемо, наверное, многими, большинством. Поэтому эту тему в коммюнике даже не затрагивали. Но обозначили, Си Цзиньпинь приехал в Вашингтон. Это хорошо. Трамп его лично встретил у Трампа самолета. Это хорошо. Сельхозпродукцию покупать Китаю будет у США. Это хорошо. По искусственному интеллекту будут соблюдать пакт о взаимной дистанции. Это хорошо. По кибербезопасности это хорошо. Ничего нового.
24: Владимир Рожанковский, экономист. Глава МИДа КНР Ван И рассказал в субботу о новой концепции отношений Китая и США. Она подразумевает взаимное уважение суверенитета и основных интересов, отказ от стремления к одностороннему абсолютному превосходству. Сербия надеется на продление газового контракта с Россией. Об этом заявил президент страны Александр Вучич после телефонного разговора с Владимиром Путиным. Вучич пообещал, что у граждан Сербии будет по-прежнему хорошая низкая цена на газ. 318 евро за 1000 кубометров вместо рыночной цены 868 евро. Действующий контракт на поставки российского газа в Сербию завершается 30 сентября. Комментирует ведущий эксперт финансового университета и фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
12: Для Сербии всегда, в общем-то, фактически была цена по особому контракту ниже рынка. И, естественно, что Сербия очень много выигрывает на этом. Можно, конечно, отметить, что это не только потому, что Сербия не входит в Евросоюз, но и потому, что Сербия не присоединилась до сих пор к антироссийским санкциям и позиционирует себя именно как некий друг России. Но здесь есть риски. Россия, например, вела диалог и дела с Венгрией, рассчитывая, что Венгрия более конструктивный игрок, чем многие другие европейские страны. Хотя Венгрия входит в Евросоюз, но у них поменялась власть, и новое руководство гораздо более прохладнее относится к России, чем правительство Орбана. И то же самое может быть с Сербией. Сербия явно пытается сидеть на двух стульях сразу, потому что, с одной стороны, они говорят, что союзники России, с другой, что стремятся в Евросоюз. Естественно, Сербию никто в Евросоюз не возьмет, если они не присоединятся в итоге к антироссийским санкциям и не будут соблюдать общеевропейскую санкционную и политическую дисциплину. То есть им нужно будет отворачиваться от России. Но пока они не стоят на пороге даже Евросоюза, они предпочитают, в общем-то, получать бонусы от экономического сотрудничества с Россией. Для Сербии еще одна проблема будет с ноября 27 года. Тогда заработают санкции в отношении российского трубопроводного газа, и на территории Евросоюза он поступать не должен будет. И Сербия получает транзитом через страны Евросоюза. В частности, сейчас весь газ в нее российский приходит туда транзитом через Болгарию. И Болгария просто на своей территории, скорее всего, перестанет принимать просто российский трубопроводный газ, который пойдет из Турции. Поэтому вот эта вся скидка и вот эти особые отношения в энергетике в газе, по крайней мере, продлятся, скорее всего, просто до ноября 27 года. Россия со своей стороны не хочет ухудшать отношения и менять сейчас цену газа для Сербии на более высокую, на какую-то рыночную. Потому что тогда Сербия может сказать, что Россия первая пошла на охлаждение отношений. Хотя претензий к Сербии в любом случае довольно много, и что оружие из Сербии попадает на Украину и прочее другое. Но со своей стороны Россия не хочет делать первый шаг на ухудшение отношений, поэтому России проще сохранить статус-кво по ценам на газ до ноября 27 года, а дальше сказать, обращайтесь к Евросоюзу, они же не пропускают российский газ. Мы бы вам и дальше продавали его со скидкой, но они не пропускают, поэтому мы тут ничего не можем сделать.
24: Игорь Юшков, ведущий эксперт финансового университета и фонда национальной энергетической безопасности. Александр Вучич в ходе телефонного разговора, который состоялся по инициативе сербской страны, рассказал Владимиру Путину о своей грядущей отставке. Вучич руководит Сербией уже 12 лет. В середине сентября он анонсировал свою отставку. Незадолго до этого действующий президент распустил парламент и назначил внеочередные выборы на 25 октября. Сборная России триумфально выступила на чемпионате Европы по боксу, выиграв медальный зачет. Россияне завоевали 7 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые медали. На турнире в Софии спортсмены выступали с национальной символикой. Подробности у спортивного обозревателя «Бизнес FM».
13: Спорт с Григорием Гуреевым.
14: 15 медалей в общей сложности, из которых 7 высшей пробы и заслуженное первое место. Прекрасное возвращение. В апреле россиян допустили в нейтральном статусе, а 30 июля ограничения были сняты. Боксерам разрешили выходить на ринг под российским флагом и с гимном. В Софии это решение впервые проявилось и на церемониях награждения. Россиянка Юлия Чумгалакова завоевала золото чемпионата Европы в третий раз. В финале она в категории до 48 килограммов победила единогласным решением судей украинку Анну Охоту. Соперница получила серебряную медаль и покинула пьедестал до того, как зазвучал российский гимн. То же самое сделал и украинец Павел Илюша, взявший бронзу в весе до 80 килограммов. Забрал свою медаль и был таков. не стал дожидаться награждения россиянина Чеарава Ашалаева, который в этой категории стал первым. А последнее золото на турнире России принес Давид Суров. Он в финале был сильнее англичанина Давида Томаса. Спортсмен, выступающий в весе свыше 90 килограммов, признался, что это был один из самых сложных поединков в его карьере. Видео размещено в телеграм-канале Федерации бокса России.
11: Это было нелегко. Оппонент был достойный. Я знал, что он выйдет в финал. Мы с ним шли по разным сеткам. Очень неудобный, высокий, скоростной. Было тяжеловато. В принципе, у меня никогда таких тяжелых боев не было. Это, наверное, самый тяжелый бой за всю мою карьеру.
14: Сергей Колденков, победивший в финале весовой категории до 70 килограммов азербайджанца Наби Искандарова, отметил, что для него это было делом принципа.
15: Очень сильно радует, что дали показать, кто такие русские все-таки, потому что ждали, его туда дождались. Гораздо сильнее ощущается. Готовишься, пыхтишь, работаешь, нервничаешь. Столько крови с потом пролито. И все-таки вот это долгожданная победа. Я очень этому рад. Спасибо большое всем болельщикам нашим.
14: Вячеслав Рогозин в весе до 55 килограммов был сильнее англичанина Абдула Бертона. По словам россиянина, теперь все его мысли о главном.
16: У меня большая мечта в 28 году выиграть Олимпийские игры. Дай бог, чтобы нас допустили, чтобы было хотя бы как сейчас. И я бы занял там первое место. И привез бы еще олимпийскую медаль в коллекцию России.
14: Трехкратная чемпионка Европы и серебряный призер Олимпиады Софья Ачигава в разговоре с Business FM назвала шансы Рогозина на осуществление мечты высокими. Она также отметила выступление россиянок Людмилы Воронцовой и Надежды Голубевой, взявших в Софии серебро и бронзу соответственно.
17: Конкуренция была серьезная у всех спортсменов. Приятное впечатление было от Голубевой в новой для себя весовой. Против олимпийской чемпионки смотрелась, произвела впечатление. Также Воронцова Людмила. Понравилось, что она до конца держит темп, хороший темп. Юлия Чунгалакова, как всегда, прекрасно, без ошибок. 70 килограмм, на мой взгляд, абсолютно конкурентный бой показала Голубева. Претендент на золотую медаль уже есть. Конечно, Рогозина несколько боев смотрела, снес всех своих оппонентов. Поэтому я считаю, что Рогозин — это потенциальное тоже золото Олимпиады.
14: Золотые медали есть.

0: валютой страны в 1976 году. До этого эфиопы использовали в качестве платежных средств перец, патроны, бруски соли и иностранные монеты. Самый популярный из них был талер Марии Терезии, давней королевы Венгрии и Богемии. На амхарском языке талер называли быр, что переводится как серебро. Валюты на Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Между делом с Кирой Альтман.
1: Говорю между делом с Татьяной Владимировной Черниговской, ученой в области нейронауки, психолингвистом. Обсуждаем нас, людей, и других обитателей планеты. И выясняется, что мы с Татьяной Владимировной одинаково любим ворон. Правда, она их любит еще и как ученый.
2: Вороны – предмет моей особой страсти. Потому что мы с птицами на эволюционном пути разошлись 9 миллионов лет тому назад. То есть наши биологические эти дороги больше не пересекались. Это совершенно другой тип мозга. Все, чем мы гордимся, там отсутствует. Ну, а мы гордимся тем, чем? Мы гордимся тем, что у нас большой мозг. В данном случае это не важно, потому что он хотя и размером с грецкий орех, но она и сама небольшая. Мы гордимся тем, что у нас есть неокортекс, новая кора, которая содержит в себе все, нашу цивилизацию. И мы гордимся, что у нас извилины, там вообще чего только нету, и лобные доли, благодаря которых мы такие орлы так хорошо думаем. Все это отсутствует у вороны. Она умнее целого ряда моих друзей, часть из которых академики. Я проверяла. Ей ставят цилиндр, и на дне его вода. А до этого ее не поют, она очень хочет пить. Она не может до воды добраться, но видит, что она там есть. Она начинает ходить, это очень смешно. Она ходит, ходит, думает, топает. Начинает находить камни и кидать их туда. Она поднимает уровень воды и пьет. Это говорит о высоком интеллекте.
1: Татьяна Черниговская, академик, доктор биологических наук, директор Института когнитивных исследований Санкт-Петербургского государственного университета. Кира Альтман, Бизнес FM.
0: Между делом на Бизнес FM.
3: 9:47 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. Российский завод «Аптар» передали во временное управление.
0: Итоги недели.
3: В соответствии с указом президента России, активом будет управлять компания H&N. Она входит в холдинг Health and Nutrition, который объединяет бывшие российские активы группы Danone. На прошлой неделе под временное управление российским структурам пришли активы компании Ашан, Nestle, Limana Pro, FM Logistics и Bati Logistics. Как и во многих предыдущих случаях, за кадром остаются вопросы о том, почему под временное управление попадают одни активы и не попадают другие, как выбираются новые управляющие. Иван Медведев подробнее.
4: Завод «Аптар», попавший под временное управление, выпускает пластиковую упаковку для косметики, бытовой химии, продуктов питания, напитков и медицинских товаров. Выручка за прошлый год составила 1,75 миллиарда рублей, чистая прибыль – 537 миллионов. Сам механизм временного управления иностранными активами появился в 2023 году. Сначала его применили к крупным энергетическим активам. Почти 84% акций «Юнипро», принадлежавших немецкой «Юнипер», и более 98% финской «Фортум» перешли под управление Росимущества. Так Москва ответила на то, что Германия передала под контроль своего федерального сетевого агентства две дочерние структуры Роснефти, владевшие долями в трех НПЗ в Германии. Следующую группу составили компании, которые готовили продажу российского бизнеса. Летом 2023 года под управление Росимущества передали «Данон» и «Балтику», принадлежавшую датской «Карлсберг». Позднее активы «Данон» продали компании «Вамин-Р». «Балтику» со временем тоже продали, как и активы совместного предприятия «Эйбиэнбёв» и «ЭФЭС». Под временное управление попадали также стратегически значимые производственные и сельскохозяйственные

0: активы. В апреле 24 года Росимущество получило контроль над Агротеррой, а в августе 25-го активы французского производителя промышленных газов Air Liquide, включая совместное предприятие с Северсталью, передали компании М-Логистика. Все эти действия почти всегда объяснялись ответом на недружественные действия западных стран. Эксперты, комментировавшие эти события, обычно тоже говорят о политических мотивах, но по мнению профессора финансового университета Константина Симонова, это работает не совсем так.
1: Изначально для того, чтобы вводить внешнее управление, безусловно, актив должен был принадлежать собственнику из недружественных стран. Было бы действительно странно, если бы такого рода меры применялись к странам, которые мы считаем дружественными. Поэтому да, здесь какое-то основание должно быть. Но я все-таки думаю, что процессы политических отношений с теми же европейцами и процессы передела собственности разведены. Одни люди осуществляют политическое взаимодействие с европейцами, и другие занимаются поиском интересов активов, где можно пролоббировать внешнее управление и на этом заработать.
0: Отдельно всегда возникают вопросы по поводу того, по каким критериям власти определяют, кому отдавать под управление иностранные активы. А ответов обычно не возникает, говорит член правления РСПП Игорь Юргенс.
2: Критерии определяет соответствующая комиссия правительственная. Это первое обстоятельство. Второе обстоятельство заключается в платежеспособности будущих собственников. Эти критерии иногда выполняются, по крайней мере, внешне. То есть эти новые собственники, по крайней мере, хотя бы какой-то план имеют и какой-то опыт. А вот предыдущий широко известный случай, когда Ашан и ряд других швейцарских, французских активов куда-то перешли, непонятен абсолютно. 14-15 тысяч уставной капитал и так далее. Поэтому такого рода случаи вызывают сомнения.
0: Продолжая тему «не кому, а кого», стоит отметить, что почти всегда под временное управление попадали российские активы европейских компаний. Однако были и предприятия с американским конечным собственником. Главпродукт Агротерра и Аптар Владимир. В двух последних случаях владение было оформлено через европейские структуры. Если считать не конечного бенефициара, а непосредственного юридического владельца долей, тогда Аптар и Агротерру формально можно отнести к европейским активам, французскому и нидерландскому соответственно. А что касается главпродукта, то осенью 24 года активы, принадлежавшие американской Universal Beverage Company, перешли под управление Росимущества, а в 25 году суд обратил их в доход государства. Единственный случай, когда активы выводились бы из-под временного управления обратно собственнику, это история с российским подразделением итальянской Ariston. Весной 24 года они вместе с российскими активами немецкой Bosch перешли под управление Газпром бытовых систем. Но после продолжительных переговоров Москвы и Рима в марте 25 года активы Ariston вернули итальянскому владельцу. С Bosch этого так и не произошло. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Business FM.
3: Android без российских приложений? Глава Минцифры увидел риски в новой политике Google, которая может затронуть российских разработчиков. По словам Максута Шадаева, это может коснуться тех, чьи приложения уже удалены из магазинов. Насколько реален этот сценарий? Сможем ли мы в случае необходимости перейти на отечественный продукт? И готовы ли сами чиновники показать всем примеры отказаться от недружественных смартфонов? Об этом Михаил Задорожный.
4: Итоги недели.
5: По словам Максута Шадаева, сейчас Минцифры вместе с участниками отрасли работает над минимизацией рисков, связанных с ведением верификации разработчиков Android-приложений компании Google. О чем идет речь, он не уточнил, да и вообще не очень вдавался в подробности, отвечая на соответствующие вопросы журналистов. Но заявление главы Минцифры, а точнее то, что не было сказано прямо, но читалось между строк, создают определенное впечатление. Как будто нас приучают к мысли, что рано или поздно придется переходить на свое родное, разработанное и произведенное у нас, а не за рубежом. Потому что в один не очень прекрасный момент все айфоны и андроиды в России могут превратиться в кирпичи. Вероятность, кстати, не нулевая. До сих пор все попытки пересадить чиновников и госслужащих на отечественные смартфоны с российскими мобильными ОС были не слишком успешными. Об одной из них рассказывает председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
6: Я знаком с историей изгнания Apple из администрации президента. Это было 2 года назад. И тогда была такая волна целая убрать продукцию компании Apple и перейти России, видимо, планировалось на отечественное, наши отечественные оказались не готовы и перешли на Samsung. Я думаю, что максимум, что нас ждет, что мы перейдем на смартфоны Honor санкционные и Huawei санкционные. Соответственно, мы перейдем на них и все. Сервисы Google не нужны, давайте так скажем. Приложения, которые мы будем читать на Android, встанут и без этого. И у Honor есть свой стор, и Huawei есть свой стор. Поэтому я думаю, что максимум, что нам грозит, это переход на санкционные телефоны именно Китая.
5: Отечественные смартфоны, например, на мобильный OS Aurora на самом деле есть, и в определенных структурах ими уже пользуются. Но это, скажем так, нишевый продукт для служебного пользования. На массовый рынок претендовали другие российские операционки, но они тоже пока не зашли. Сами же российские чиновники и госслужащие до недавнего времени не скрывали своей любви к айфонам. Но в последнее время демонстрировать статусные смартфоны стало немодно. Мы попросили нейросеть проанализировать фото и видео с публичных мероприятий в этом году с участием членов правительства, сенаторов, депутатов, руководителей госкомпаний и так далее. Цель была рассмотреть их смартфоны. Но оказалось, что телефоны на большинстве кадров просто отсутствуют. А если есть, то изображение не позволяет точно идентифицировать модель или хотя бы производителя. И найти подтверждение того, что кто-то пользуется российскими телефонами с российской ОС, не удалось. Некоторые, правда, не стесняются говорить, что отечественный продукт пока еще, что называется, не дотягивает, продолжает зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.
7: Я считаю, что чиновники и все остальные госслужащие, они такие же граждане, как и наши граждане, которые не работают напрямую на государство. Поэтому если продукт недоработанный, то, конечно, он неудобен как таксисту, так и министру. Поэтому здесь вопрос, еще раз подчеркну, планового входа. То есть также, например, могут быть закуплены для Государственной Думы, для министерств, для ведомств определенный объем устройств с российской операционкой для того, чтобы пройти вот этот период пусконаладки.
8: Пока что, вот по вашим наблюдениям, коллеги, депутаты и крупные чиновники, пока Android, iPhone или у кого-то есть российская ОС, по вашим наблюдениям, кто чем пользуется?
7: Я ни за кем не подглядываю. У меня Android и второе устройство Apple. Поэтому я тоже стараюсь диверсифицировать, как и многие наши коллеги. Если будет сопоставимый по качеству российский продукт, но я откажусь от iPhone, у меня будет Android и российский продукт.
5: Кстати, глава того же Думского комитета Сергей Боярский тоже не скрывает, что пользуется айфоном, но подумывает перейти на Android, о чем он недавно рассказывал Business FM. Возвращаясь к планам Google, о которых, кстати, известно уже достаточно давно. 30 сентября верификацию Android-разработчиков запускает в 4 странах. Россия в их число не входит. При этом у пользователей все равно остается возможность установить приложение разработчика, которого не одобрил Google. Процедура, правда, нетривиальная, но она хотя бы есть. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Business FM.
4: Реклама. Как возможность мгновенного перевода активов меняет правила игры на фондовом рынке? Насколько новый механизм СБП упрощает выбор брокера? И что это значит для разных категорий инвесторов? Об этом в преддверии инвестиционного форума «Сберинвестиции. Настоящее будущее» исполнительный директор «Сберинвестиций» Артем Демченко в специальном проекте «Таблица приумножения» с Алексеем Завьяловым. На следующей неделе на Business FM. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. $5 миллионов забыть в такси. 8 миллионов выбросить в мусор. 100 миллионов перевести не туда, опечатавшись в цифре. Когда цена невнимательности – целое состояние. Истории шокирующих потерь в специальном проекте «Легко ушло». Уже в эфире «Бизнес FM». «Бизнес FM». Новости. Коротко.
9: 9:58 московское время. У микрофона Сардар Авликулиев. Ночью вооруженные силы России нанесли удары по логистическим центрам Украины, объектам портовой инфраструктуры, коммуникационным центрам, сообщает Минобороны России. В Киеве поражен центр обработки данных Vodafone, являющийся одной из крупнейших компаний, предоставляющей интернет ВСУ. В Николаеве поражены 2 склада беспилотников и боевых частей к ним. Также российская армия поразила логистический центр с дронами перехватчиками. Дрон «Каллиндж» в Одесской области. Потери в подразделениях ВСУ увеличиваются кратно и уже не перекрываются новобранцами, пойманными сотрудниками территориальных центров комплектования по всей Украине. Об этом в беседе Стас указал первый зампред Комитета Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. Минобороны России ежедневно сообщает о потерях ВСУ в зоне спецоперации. В частности, только у Доброполя в среднем каждый день ВСУ теряет от 30 до 50 военнослужащих. Председатель инфраструктурного холдинга Греции Актор Александрос Экзарху допускает, что ЕС может отказаться от требований по выбросам метана на фоне разразившегося в Европе энергетического кризиса, пишет Financial Times. Газета указывает, что ряд европейских импортеров опасается заключать долгосрочные сделки о закупке газа, так как Европейский Союз требует строгой отчетности по выбросам метана, а также их измерения. Криптовалюта активно используется для совершения преступлений, связанных с распространением наркотиков, интернет-казино, а также для вывода за пределы России денег, полученных преступным путем. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД в ответ на соответствующий запрос агентства. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 10 утра в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Лавров провел первую с 2022 года встречу с главой МИДа Германии. Переговоры состоялись по инициативе ФРГ и продлились всего 22 минуты. Министры обсудили ситуацию вокруг Украины и двусторонние отношения. Глава российского МИДа дал понять, что встреча была безрезультатной. Иностранные БАДы подорожают на 15-25%. В России со 2 октября вводятся пошлины в размере 35% на ввоз биологически активных добавок из недружественных стран. Исключение сделали только для продукции из Венгрии и Словакии. Уж лучше на метро. Центр Москвы сегодня будет перекрыт из-за проведения московского марафона, который уже стартовал. Участники пробегут 42 километра. А вот водителям стоит строить свои маршруты заранее. Все подробности в эфире «Бизнес FM». Россия готова вернуться к договоренностям, достигнутым в Анкоридже, заявил Сергей Лавров, находясь в Нью-Йорке на неделе Генассамблеи ООН. Там же по просьбе Германии состоялась его встреча с немецким министром иностранных дел. Впервые за более чем 4,5 года. Длилась она всего 22 минуты. Министры обсудили ситуацию вокруг Украины и двусторонние отношения, сообщили в пресс-службе МИД России. Причем Йохан Вадефуль попросил о встрече в последний момент, сказал Сергей Лавров. На пресс-конференции на Генассамблее ООН после встречи с немецким коллегой он дал понять, что разговор был безрезультатным.
10: Мы никогда не отказываемся от того, чтобы выслушивать наших коллег, любых, и тех, кто Россию обвиняет во всех смертных грехах. Это и примером президента Путина доказано многократно. Мы всегда готовы выслушать. И я, когда мы встретились, предложил ему изложить то, с чем он пришел. Он вынул записки и зачитал текст, который полностью воспроизводил то, что Германия устами своих руководителей официально, публично заявляет ежедневно. О чем я господину Вадефулю? Ничего нового я оттуда не извлек. Мы вот делаем такой, знаете, был подтекст, что вот я пришел к вам, я не зашел до контакта с вами, но вы теперь ради того, что вот я такой сделал жест доброй воли, давайте какие-нибудь уступки совершайте на украинском фронте, давайте обеспечьте договоренность по Черноморскому региону, чтобы там танкеры, сухогрузы шли без проблем.
3: Сергей Лавров добавил, что посоветовал Вадефулю почитать свое выступление в Совбезе по Украине 23 сентября, которое ничем не отличается от сказанного на встрече. Германская сторона перед встречей требовала ограничить доступ СМИ, не записывать вступительные слова, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По поводу политики Германии Сергей Лавров сделал еще несколько заявлений уже за рамками встречи с коллегой о планах канцлера Фридриха Мерца превратить Германию в главную военную силу в Европе. Европе, он заявил, разве итоги Второй мировой войны ничему не научили? А кроме того, высказался против постоянного членства Германии и Японии в Совбезе ООН. Несмотря на безрезультатность встречи между главами МИД России и Германии, сам факт того, что контакт состоялся, уже большое достижение, считает политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Куртунов.
11: Первые контакты на высоком уровне между Россией и Германией сами по себе представляют ценность, хотя говорить о каких-то практических результатах, по крайней мере, на данный момент преждевременно. Встреча была очень краткая, она продлилась около 20 минут. Стороны обменялись своими позициями по основным проблемам, связанным с европейской безопасностью и регулированию российско-украинского конфликта. Наверное, это трудно назвать такими полноценными переговорами, но, тем не менее, первая встреча состоялась, и, наверное, в общем, к этому надо относиться как к уже определенному достижению. Хотелось бы надеяться, что такие встречи будут продолжаться, хотя мы видим, как сейчас складывается ситуация в Федеративной Республике Германии. Не исключено, что там может произойти серьезный политический кризис, чем он свершится. Для нынешнего канцлера, для его кабинета можно только гадать. Но, тем не менее, другой Германии у нас нет, поэтому, по всей видимости, даже вот из Германии в ее нынешнем формате, с нынешним политическим руководством России надо взаимодействовать.
3: Андрей Куртунов. Ранее газета «Бильд» сообщила, что премьеры четырех федеральных земель ФРГ заключили антиналоговый пакт против канцлера Фридриха Мерца. О намерении региональных политиков заблокировать налоговые реформы сообщила газета «Бильд» со ссылкой на источники. Их главное требование – полный отказ от увеличения финансовой нагрузки на граждан и бизнес. Они создали своего рода коалицию против экономической политики канцлера, вице-канцлера и министра финансов Германии. По информации газеты, практически все премьер-министры земель от ХДС проявили единодушие, заключив так называемый пакт обережливости. Они грозят заблокировать Бундестрате, Палате федеральных земель, пакет налоговых реформ и введение новых сборов, включая налог на сахар. Что все это значит и к чему приведет, объяснил старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Артем Соколов.
12: Фронта, которую высказали представители четырех федеральных земель в отношении планируемых реформ правящей коалиции, показывает зыбкость позиции Фридриха Мерца, несмотря на то, что ранее, как могло показаться, представители Христианско-демократического союза высказали ему полную поддержку, несмотря на плохие результаты ХДС в ходе выборов в Берлине, Мекленбурге, Передней Померании, в Саксонии, Анхальт. Однако сейчас мы видим, что переговоры, которые, вероятно, Мерц проводил вместе с партийным руководством, руководством федеральных земель, либо закончились без определенного результата, либо его однопартийцы, влиятельные однопартийцы, предпочли отложить субстантивное выяснение отношений с федеральным канцлером уже в ходе самих реформ. То, что сейчас его же партия тормозит важные реформы, которые Мерц считает необходимыми в данный момент, показывает реальное отношение к федеральному канцлеру среди его собственных однопартийцев.
3: Артем Соколов. Накануне в Германии прошли массовые протесты школьников против воинской повинности, которые предлагают ввести в стране. Школьники выкрикивали лозунги «Ваша война без нас, почему мы, а не вы» с портретами вооруженного Мерца. «Ни человека, ни цента для Бундесвера». Также встречались плакаты «Россия нам не враг». Возможность ввести в Германии воинскую повинность рассматривают власти ФРГ. В качестве первой меры ввели обязательные медосмотры и анкетирование для 18-летних юношей, которым могут предложить пойти служить добровольцами. И если желающих будет недостаточно, Бундестаг может объявить ограниченный призыв. Иностранные БАДы подорожают. В России со 2 октября вводится пошлина в размере 35% на ввоз биологически активных добавок из недружественных стран. Исключение сделали только для продукции из Венгрии и Словакии. Пошлина затронет БАДы в потребительской упаковке, которые подлежат обязательной маркировке в системе «Честный знак» и будут действовать до конца следующего года. Недружественные БАДы, коснется ли этот рост и российской продукции, продолжит Светлана Чередникова.
13: Рынок аптечных продаж БАДов в России. Рынок аптечных продаж БАДов в России за прошлый год, по данным Forbes, вырос на 13% в денежном выражении и составил 185,5 миллиардов рублей. По прогнозам, в этом году рынок должен вырасти на 15% в денежном выражении, это 213 миллиардов. Вот оборот добавок близится к 1 миллиарду упаковок. Повышение пошлин на некоторые БАДы связано с желанием властей наполнить бюджет, рассуждает гендиректор аналитического агентства DSM Group Сергей Шуляк. Поставки Россию из недружественных стран составляет менее половины от общего объема нашего рынка. Поэтому отчисления в казну будут не такие существенные. Но БАДы подражают, прогнозирует Шуляк.
14: Но вопрос, насколько европейские или американские БАДы хуже или лучше по качеству, чем российские аналоги, однозначного ответа нет. Есть отличные продукты и производители и у нас, и у них. Но и плацебо тоже встречается. Причем высокая цена препарата не гарантирует, что он замечательно эффективен. И старые западные производители с историей и технологиями, выпускающие качественные БАДы, например, Байер или Доппельгерц, есть отличная марка Салгар, именно ее продукты чаще всего подделывают и у нас, и за рубежом. С началом политики импортозамещения вырос ассортимент БАДов отечественного производства. Среди российской продукции
13: наши товары иной раз не дешевле западных. Об обмане потребителя может говорить слишком низкая цена, если в добавке используются растения или другое сырье, не производящееся на территории нашей страны. Также легальные биологически активные добавки должны иметь не только свидетельство о регистрации, но и сертификат эффективности. В этом смысле небезопасно покупать азиатские, читай, китайские БАДы, отмечает врач-диетолог, терапевт, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова.
15: Есть такие капсулы для похудения Лидан, они имеют один регистрационный номер. Давным-давно прорегистрирована добавка. В интернете продают Лида Дай Дай Хуа под тем же регистрационным номером, то есть отличие в названии и состав абсолютно другой. У нас бы такой состав никогда не прорегистрировали. И второй момент. Те же самые китайцы очень часто используют свои какие-то лекарственные растения. И иногда они пишут прямо транскрипцию названия без указания латинского названия. И некоторые растения не находятся в интернете. Какие у него побочные эффекты? Потому что у любого лекарственного растения есть побочные эффекты. Даже те, которые входят в состав БАД. Какие противопоказания, вот так мы не всегда можем найти. Несмотря на то, что китайская травяная медицина, это, конечно, ого-го, тем не менее, надо быть растительными БАД достаточно осторожными. Витаминно-минеральные добавки, допустим, из Китая, смысла не имеет покупать, потому что витаминно-минеральные комплексы в России сейчас делают хорошо.
13: Эксперт добавила, что кроме подорожания БАДов из недружественных стран, еще одним эффектом от пошлин может быть подорожание сырья, импортируемого из тех же государств. Светлана Чередникова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
3: Вопрос о повышении тарифа на иностранные БАДы обсуждается с 2023 года. Тогда предлагалось установить запретительную ставку в 220%. Отечественные производители выступали за пошлины в размере от 50 до 70%.
4: Реклама. Как получить кэшбэк за инвестицию, как вложиться в одно касание и даже как выбрать жену по портфелю акций.
16: Лариса 300% профит, а у Светланы 280%, но она рискует.
4: О том, что инвестиции – это не скучно, ведущие шоу «Инвест Летучка» от Сберинвестиций Тимур Ромашко и биржевой стратег Дмитрий Макаров в преддверии инвестфорума «Настоящее будущее» в программе «Капитал» в воскресенье после 12 на Бизнес-ФМ.
17: ПАО «Сбербанк».
18: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru 16+.
4: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Бизнес FM. Инструкция по применению.
17: Показания.
4: Потребность быть в курсе в любой момент.
17: Особые показания.
4: Дефицит времени.
17: Способ применения и дозы.
4: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
17: Передозировка.
4: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе.
17: Исключение.
4: Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
17: Консультация с врачом не требуется.
4: $5 миллионов забыть в такси. $8 миллионов выбросить в мусор. $100 миллионов перевести не туда, опечатавшись в цифре. Когда цена невнимательности – целое состояние. Истории шокирующих потерь в специальном проекте «Легко ушло». Уже в эфире «Бизнес FM». Карьера с Ольгой Дементьевой.
19: Еще несколько лет назад главным аргументом в пользу кандидата считались годы, проведенные в одной компании. Сегодня работодатели смотрят глубже. Важны не цифры в трудовой книжке, а способность человека адаптироваться, учиться новому, работать в команде и сохранять профессиональную репутацию. Есть старая восточная мудрость. Дерево ценят не за возраст, а за плоды. С карьерой сегодня происходит то же самое. Давайте обсудим, почему стаж перестал быть главным показателем успеха. Знаете, какой распространенный страх я часто слышу на консультациях? А не засиделся ли я? Ведь все постоянно переходят. На самом деле, нет, не все. По исследованиям, около трети людей за всю карьеру сменили всего 3-4 места работы. Это абсолютно нормальный сценарий. Рынок стал гораздо взрослее. Он уже не делит кандидатов на тех, кто слишком долго или слишком мало где-то работал. Главный вопрос сегодня звучит иначе. Что вы успели сделать за то время, которое были в компании? Именно результаты, а не количество лет, становятся вашей главной карьерной валютой. Надо сказать, что небольшой стаж тоже поэтому перестал быть приговором. С другой стороны, длинный стаж уже не воспринимается автоматически как преимущество. 10 лет в одной компании – это хорошо только в том случае, если за эти годы вы росли, запускали проекты, брали ответственность и можете показать, какого результата добились. Самая важная строчка в вашем резюме – это последнее место работы. Не просто название компании, а то, что вы там сделали, какие задачи решили, что изменили и какие цифры можете показать.
4: Карьера на Бизнес FM. Погода в Москве.
3: Плюс 15 в городе, до плюс 18 днем, и до вечера сегодня осадков не ожидается. Завтра тоже нет, и днем до плюс 16 в понедельник. 10:16 в Москве, вы слушаете Business FM. Российский литограф топологией на 130 нанометров будет готов к концу этого года. Два литографа на 350 нанометров уже поставлены предприятием. Об этом в эксклюзивном интервью Business FM рассказал заместитель министра промышленности и торговли Василий Шпак. С ним беседовал Илья Капелевич.
20: Когда мы говорим о технологическом суверенитете в области электроники, хочется понять, о чем мы говорим в первую очередь. О том, что мы сами делаем гаджеты или оборудование для там, государственных нужд, для чиновников, для простых людей, или то, что мы можем это делать самостоятельно. Другими словами, каковы главные цели той программы построения технологического суверенитета, над которой сейчас Россия работает, к чему стремимся?
21: Давайте наведем ясность в терминах, понятиях и определениях. Мы выделяем 3 вида суверенитета в электронике. Первый вид суверенитета – это продуктовый суверенитет, это возможность наших организаций разрабатывать микросхемы передового уровня и производить их там, где это возможно, контрактным способом, чаще всего в дружных юрисдикциях Юго-Восточной Азии. Во многих отраслях разработка не играет столь значимой роли, но в микроэлектронике дизайн микросхемы, а именно словом дизайн называется их проектирование, это ключевой и наиболее центральный емкий этап производства. Второй вид суверенитета – это суверенитет производственный. Это когда мы имеем возможность произвести то, что нам необходимо, на своей территории. И, собственно говоря, третий вид – непосредственно технологический суверенитет, то, как мы его понимаем в микроэлектронике, это возможность производить продукцию без использования иностранных проприетарных технологий, опираясь исключительно на собственную базу, на собственное машиностроение, на собственные технологии, на собственные материалы, на собственную химию. Важно понимать, что по всем трем направлениям мы должны двигаться параллельно. Мы не можем себе позволить сосредоточить наши силы только на разработке или только на строительстве новых фабрик на нашей территории. Все три трека взаимодополняют друг друга, и мы должны работать по каждому из них, потому что есть задачи, которые мы должны решать здесь и сейчас. В этом контексте особенно отмечу электронное машиностроение. Именно наличие собственных средств производства, собственных технологических маршрутов, линеек, построенных на отечественных решениях. Это то, к чему мы стремимся. К сожалению, с момента распада СССР и до 2020 года практически мы этим в стране не занимались. Сейчас мы реализуем комплексную программу развития, она так называется, комплексная программа развития электронного машиностроения, материалов химии САП. Достигли весьма существенных результатов, мы о них регулярно рассказываем. Ну, если вам будет интересно, мы подробно расскажем про это и вам, и вашим слушателям.
20: Ну вот, собственно, давайте этим и займемся сейчас. Давайте говорить именно о фабриках. И здесь сразу возникает вопрос, конечно, про испытания нашего российско-белорусского литографа. Они этим летом уже проходили. Что можно сказать о степени его готовности и когда у нас появится вот это ключевое оборудование, которое обеспечит наш суверенитет именно в производственной части?
21: Оно уже появилось, уже заключены контракты на поставку этого оборудования. Сейчас идет его производство. Две первых машины будут поставлены в интересах наших предприятий. Контракты заключены, ведется работа по их исполнению. Это если коротко говорить про 350 нанометров машину. Если говорить про машину 130 нанометров, в этом году у нас пройдут приемосдаточные испытания, машина будет готова. Сейчас уже идут отдельные этапы приемки этой машины, идет технологическая отработка. Соответственно, до конца этого года работа будет сдана, нами принята, и со следующего года мы будем готовы приступить к контрактации того, чтобы производить и поставлять эту машину в интересах наших предприятий.
20: То, что это 350 нанометров машины, которые уже готовы, 130 нанометров, которые ожидаются в течение там предстоящего периода, там примерно года, по-моему, вы сказали.
21: 130 в этом году мы заканчиваем машину, принимаем работу. Со следующего года мы готовы ее производить и отгружать в интересах заказчика.
20: Ну, то есть в следующем году появится машина на 130 нанометров. Ну, как бы все, кто даже...
21: Появится она в этом году, а со следующего года она станет возможной к заказу и к поставке. А физически образец будет готов в этом году, и приемка этой работы коллеги уже начали.
20: Для какого класса устройств литографы, которые будут работать на этих масштабах, годятся, а для чего они не годятся? Для какой части продукции, которую мы будем выпускать?
21: Давайте немножко ликбеза, чтобы было понятно про нанометры и про спекуляции на эту тему. Но вообще, когда говорят про топологию производственных технологий в микросхемах и говорят эти самые нанометры, это характеристика расстояния между дорожками транзисторов на кристалле микросхемы. Это вот эти самые пресловутые топологические нормы микросхем при производстве. Это первый тезис. Понятно, что поскольку размеры эти очень маленькие, и рассмотреть их можно только в очень серьезную технику при помощи электронного микроскопа, то большей частью, когда компании-производители заявляют вот эти самые размеры, это во многом носит характер маркетингового хода. И на самом деле, сколько там нанометров, 5, 4, 3, 7, но это еще как бы надо разбираться, мы вынуждены верить тому, что компания заявляет в своих рекламных материалах. Это первый тезис. Ну и второй тезис. Есть как бы понятная совершенно статистика. Как вы думаете, какой объем полупроводниковых изделий микроэлектроники производится сегодня по топологическим нормам 350 нанометров и более от общего числа?
20: Об этом я и хотел спросить.
21: Я вам отвечу, 51% всей микроэлектроники, которая производится в мире, производится на топологиях 350 нанометров и больше. А сколько производится микроэлектроники от общего процента ниже 28 нанометров? 16% всего-навсего. И к 35 году, по оценке ведущих мировых компаний, тех, кто занимается работой, анализом рынка полупроводников, к 35 году доля достигнет 17%. То есть вырастет максимум на процент. Соответственно, в ближайшей перспективе все, что больше 350 нанометров, это больше половины того объема, который требуется в мировом хозяйстве ну и, соответственно, в нашей стране тоже, потому что мы часть мирового хозяйства, как ни крути. Это все, что касается всевозможных приборов с точки зрения силовой электроники, это все, что касается простых вещей, связанных с микроэлектронно-механическими системами, это все, что связано с производством на зрелых топологиях таких решений, как всевозможные датчики, сенсоры, и это все как раз вот 350 нанометров и выше, поэтому это не зря называется зрелая норма, она действительно зрелая, огромное количество изделий на ней производится. Вы знаете, это как с известной историей про цирк, театр, кино и телевидение. С появлением театра никуда не исчез цирк, с появлением кино никуда не делся театр, с появлением телевидения не исчезло киноискусство. То же самое и здесь. Смысл в топологии тонких, когда там минимальное количество нанометров размерность кристалла из себя представляет топология, это нужно для решений с маленькой энергоемкостью и с маленькими массогабаритами. Там это принципиально. И там поэтому дизайнер для того, чтобы реализовать необходимые технические решения в функциональной микросхеме, выбирает такую тонкую топологическую норму. То есть искусство дизайнера не в том, чтобы суметь спроектировать на как можно меньшей топологической норме. Нет. Искусство дизайнера, того, кто спроектирует, создает микросхему, оно, чтобы спроектировать необходимый функционал микросхемы на наиболее зрелой топологии. Почему? Потому что чем более зрелая топология, тем дешевле цена себестоимости ее производства. Она более доступна. И в этом как бы и есть искусство и мастерство дизайнера. Поэтому зрелым топологиям жить, быть еще очень долгое время, именно они обеспечивают вот все то богатство электроники вокруг нас, в первую очередь в быту.
3: Заместитель министра промышленности и торговли Василий Шпак. Продолжение через несколько минут.
1: Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
2: Застройщик ОСЗ «Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.
22: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
23: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей в Чанган Центр BCR Motors на Гагарина. Предложение ограничено.

0: Морозов, Линарис. К сезону гололедов готов. Подробности на сайте и в шинных центрах Линарис.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.

в их числе. Пока единственную задачу полностью решил российский математик Перельман, доказавший гипотезу Пуанкаре и отказавшийся от денежного приза. Математик из университета

0: Open AI конкуренты. Обе компании объявили о планах выхода на IPO. Оценка превышает $1 триллион. И хотя для сотрудника Anthropic решение было частным проектом, столкновение корпоративных интересов налицо, тем более, что математики использовали в своей работе искусственный интеллект OpenAI, и система могла обучиться на их проекте. Обучалась ли? На прямой вопрос руководители компании внятного ответа не дали. В пользовательском соглашении есть лазейка, модель правил учиться на контенте пользователей, если это прямо не запрещено в настройках. Пока опубликовано решение лишь частного варианта проблемы. Институт Клей его не признал и числит задачу нерешенной. Сама проблема на Вискокса остается открытой. Как и вопрос, чем и как стоит делиться с моделью, особенно принадлежащей твоему конкуренту.
1: Сумма технологий на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: 10:28 московское время. У микрофона Сердар Абдикули. Вооруженные силы Украины атаковали автомобиль в Клинцовском районе Брянской области. Пострадал один человек. Об этом сообщил в своем Макс-канале в Рио губернатора Егор Ковальчук. Российские войска ночью нанесли удары по целям на Украине, сообщила Минобороны. Были поражены штаб военно-морской базы «Восток» украинских ВМС и пункт базирования госпогранслужбы в порту Кирьядинской области. Также был поражен логистический центр «Залмергрупп», где хранилась и распределялась западная военная помощь. В Черном море российские беспилотники поразили судно, доставлявшее в Одессу военное имущество и грузы двойного
3: назначения.
2: Не менее 27 человек погибли в ЮАР в результате двух нападений со стрельбой рядом с Йоханнесбургом и пригородом Кейптауна, сообщила южноафриканская полиция. В пригороде Йоханнесбурга неизвестные застрелили 17 человек. Мотив нападения пока неизвестен. Подозреваемых все еще ищут, идет расследование. В пригороде Кейптауна погибли 10 человек. Стрельба произошла в неназванном развлекательном заведении ночью. Подозреваемые также пока не задержаны. Пилотный проект по поиску незаконных рубок, несанкционированных свалок и других нарушений лесного законодательства с помощью беспилотников запустили в Иркутской области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в телеграм-канале. По словам Кобзева, техника позволит контролировать ситуацию в труднодоступных участках, где наземный осмотр затруднен.

0: предпочитает поездки в Анталию осенью, а не в разгар лета, сказал РИА Новости советник мэра Анталии по туризму, глава Ассоциации ательеров Турции Османаев. Сезон сдвинулся с июля-августа в сторону сентября-октября. Наблюдая значительный спрос на туры на октябрь со стороны россиян, особенно на период школьных каникул, отметил Аев. Высокие показатели по туристическому потоку россиян в Анталии, вероятнее всего, продержатся до конца ноября, добавил советник мэра. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы. 10.

0: Джонсон, но сделки по-прежнему нет. Мировые СМИ подводят экономические итоги поездки в Вашингтон лидера Тайнер Си Цзиньпина. О чем удалось договориться и какие вопросы остались? В столице открылась московская неделя моды. Свои коллекции представят более 350 российских и зарубежных дизайнеров. Запланировано почти 100 показов и другие мероприятия. Чем особенно может быть интересна московская неделя моды? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Российский литограф с топологией на 130 нанометров будет готов к концу этого года. Два литографа на 350 нанометров уже поставлены предприятием. Об этом в эксклюзивном интервью «Бизнес FM» рассказал заместитель министра промышленности и торговли Василий Шпак. С ним беседовал Илья Капелевич.
1: В этом году, если говорить о готовых изделиях, были повышены требования к локализации для того, чтобы те или иные там изделия электронной промышленности считались российскими и, соответственно, пользовались теми льготами и правами, которые...

0: С тех пор прошло примерно полгода. Что произошло в действительности?
1: Давайте еще раз и вам, и вашим слушателям логику принятия решений в области государственной политики в части развития электроники расскажем. Основной посыл, конечно, это более глубокая организация. Для того, чтобы обеспечить спрос на микросхемы, про которые мы с вами чуть ранее говорили, нам необходимо создать для этого условия.

использования отечественной электронной компонентной базы. Потому что именно это создает нам необходимую воронку спроса, обеспечивая масштаб, который позволяет нашей фабрике загрузить. А вот она, как бы, простая логика. И то теперь, каким образом мы работаем с баллами. Если на рынке появляется

эти требования или обязательными, или оцифровываем их баллами таким образом, чтобы набрать необходимое количество получения российскости, можно было только с освоением этого нового передела. То есть как только кто-то, минимум две компании, подтверждают, что это возможно, и что они это сделали, что это реализуемо, это со срочкой в год, полтора, максимум два, становится обязательным правилом для всего рынка.

0: российских чипов, раз мы говорим в основном о них, хотя это не единственный как бы компонент готовых электронных устройств, она дороже, дешевле, удобнее в дизайне. В общем, насколько конкурентоспособны чипы, которые мы уже производим, будем производить с помощью собственных литов?
1: Конечно,

0: иностранцев, которые то ли будут, то ли не будут, то ли приедут, то ли не приедут и так дальше.
1: Два литографа российских уже этим летом поставляются на производство, и очевидно, что в течение там, последующего периода их станет больше. И, тем не менее, ныне существующие фабрики, насколько они в целом обеспечены оборудованием? Ну, понятно, что мы только начинаем производить вот это самое главное.

производиться литографом. Это вообще не проблема, сколько надо, столько и произведем. На сегодняшний момент есть заказ на 2 машины. Будут новые заказы, будем их обеспечивать. Более того, смотрим и на зарубежные рынки. Совсем небольшое количество стран в мире умеет производить такую технику. Спрос достаточно высокий, садится на европейские, американские, на японские технологии. Большинство стран не бывают, потому что понимают, что есть высокие риски, функционные.

0: нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любым. Вы знаете, как это написать. Реклама.
1: Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем летом», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
2: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
3: Строго по делу. Победитель телевизионного конкурса «Тэфи Капитал» в номинации «Диджитал» Илья Краснопей. О главных темах главный редактор «Бизнес FM» Илья Капелевич.
4: Наш герой служил актером в театре Романа Вицюка и снимался в сериалах. Поработал в Бразилии, а теперь создает ферму в Бурятии, о чем ведет реалити-шоу. Все это в неполные 32. Об актерском прошлом и о бизнес-настоящем.
3: Фермер и лауреат «Тэфи Капитал» Илья Краснопей. Повтор программы «Воскресенье после 14».

0: Ну, потому что это бесполезно, мы в одном мире живем. А каким-нибудь, я не знаю, жителям центра Амазонки, которые вообще о существовании цивилизации ничего не слышали. У них мир совсем по-другому выглядит. Но вы хотя бы от них можете это узнать, если там какой-то квази-язык найдется. Как вы собираетесь узнать, что чувствует осьминог? Мы только самые простые вещи можем узнать. Например, если там кислота, то ему больно. Простые. Но мы же не о простых говорим, а мы говорим о ментальности, которая в них. Вот о чем поют киты? Трудный вопрос. И, конечно, зоологи работали и смотрят, в каких ситуациях, чего они поют. И это явно, что это, скажем, призывной звук, там, все самки ко мне, или там опасность. Скрывайтесь, то есть такие вещи известны. Но это очень грубая шкала. А если мы хотели бы узнать, что он сам чувствует, что он там думает, no way. Нет.
1: Татьяна Черниговская, академик, доктор биологии.

0: направление.
1: Итоги недели.
0: В соответствии с указом президента России, активом будет управлять компания H&M. Она входит в холдинг Health and Nutrition, который объединяет бывшие российские активы группы Danone. На прошлой неделе под временное управление российским структурам пришли активы компании Ашан, Nestle, Limana Pro, FM Logistic и Bati Logistics. Как и во многих предыдущих случаях, за кадром остаются вопросы о том, почему под временное управление попадают одни активы и не попадают другие, как выбираются новые управляющие. Иван Медведев подробнее.
2: Завод Абсар, попавший под временное управление, выпускает пластиковую упаковку для косметики, бытовой химии, продуктов питания, напитков и медицинских товаров. Выручка за прошлый год составила 1,75 миллиарда рублей. Чистая прибыль 537 миллионов. Сам механизм временного управления иностранными активами появился в 2023 году. Сначала его применили к крупным энергетическим активам. Почти 84% акций Unipro, принадлежавших немецкой Uniper, и более 98% финской Fortum перешли под управление Росимущества. Так Москва ответила на то, что Германия передала под контроль своего федерального сетевого агентства две дочерние структуры Роснефти, владевшие долями в трех НПЗ.

В апреле 24 года Росимущество получило контроль над Агротеррой, а в августе 25-го активы французского производителя промышленных газов Air Liquide, включая совместное предприятие

0: Эти события обычно тоже говорят о политических мотивах. Но, по мнению профессора финансового университета Константина Симонова, это работает не совсем так.
1: Изначально, для того, чтобы вводить внешнее управление, безусловно, актив должен был принадлежать собственнику из недружественных стран. Было бы действительно странно, если бы такого рода меры применялись к странам, которые мы считаем дружественными. Поэтому, да, здесь какое-то основание должно быть.
2: Но я все-таки думаю, что процессы политических

0: Когда Ашан и ряд других швейцарских, французских активов код перешли, непонятен абсолютно. 14-15 тысяч уставный капитал и так далее. Поэтому такого рода случаи вызывают сомнения.
1: Продолжая тему «никому, а кого», стоит отметить, что почти всегда под временное управление попадали российские активы европейских компаний. Однако были и предприятия с американским конечным.

0: уж этого так и не произошло. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Бизнес Академия.
1: Android без российских приложений? Глава Минцифры увидела риски в новой политике Google, которая может затронуть российских разработчиков. По словам Максута Шадаева, это может коснуться тех, чьи приложения уже удалены из магазинов. Насколько реален этот сценарий? Сможем ли мы в случае необходимости перейти на отечественный продукт? И готовы ли сами чиновники показать всем примеры отказаться от недружественных смартфонов? Об этом Михаил Задорожный.
2: Итоги недели.
3: По словам Максута Шадаева, сейчас Минцифра вместе с участниками отрасли работает над минимизацией рисков, связанных с ведением верификации разработчиков Android-приложений компании Google. О чем идет речь, он не уточнил, да и вообще не очень вдавался в подробности.

0: посадить чиновников и госслужащих на отечественные смартфоны с российскими мобильными ОС были не слишком успешными. Об одной из них рассказывает председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
1: Я знаком с историей изгнания Apple из администрации президента, это было 2 года назад. Тогда мы поговорили о выбрать продукцию компании Apple и перейти, видимо, планировалось на отечественное, наша отечественная, оказалась не готова, и перешли на Samsung. Я думаю, что максимум, что нас ждет, что мы перейдем на смартфоны, Samsung и Huawei. Соответственно, мы перейдем на них. Через это было не нужно, давайте так скажем. Приложение об этом будет читать на Android, встанут и без этого. И у Honor есть свой спорт, и Huawei есть свой спорт. Поэтому я думаю, что максимум, что нам грозит, это переход на функциональные телефоны именно Китай.
0: Отечественные смартфоны, например, на мобильный ОС Аврора, на самом деле есть, и в определенных структурах ими уже пользуются. Но это, скажем так, нишевый продукт для служебного пользования. На массовый рынок претендовали другие российские операционки, но они тоже пока не зашли.

0: фото и видео с публичных мероприятий в этом году, с участием членов правительства, сенаторов, депутатов, руководителей госкомпаний и так далее. Цель была рассмотреть их смартфоны, но оказалось, что телефоны на большинстве кадров просто отсутствуют, а если есть, то изображение не позволяет точно идентифицировать модель или хотя бы производителя. И найти подтверждение того, что кто-то пользуется российскими телефонами с российской ОС, не удалось. Некоторые, правда, не стесняются говорить, что отечественный продукт пока еще, что называется, не дотягивает, продолжает зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.
1: Я считаю, что чиновники или все остальные госслужащие, они такие же граждане, как и наши граждане, которые не работают напрямую на государство. Поэтому если продукт недоработанный, то, конечно, он неудобен как таксисту, так и министру. Поэтому здесь вопрос, еще раз подчеркну, планового входа. То есть также, например, могут быть закуплены для Государственной Думы, для министерств, для ведомств определенные объемы устройств российской операционки для того, чтобы пройти вот этот период пусконаладки.
2: Пока что, вот по вашим наблюдениям, коллеги, депутаты и крупные чиновники, пока Android, iPhone или у кого-то есть российская у вас, по вашим наблюдениям, кто чем пользуется?
1: Я ни за кем не подглядываю. У меня Android и второе устройство Apple. Поэтому я тоже стараюсь диверсифицировать, как и многие наши коллеги. Если будет сопоставимый по качеству российский продукт, то я откажусь от iPhone, у меня будет Android и российский продукт.
0: Кстати, глава того же Думского комитета Сергей Боярский тоже не скрывает, что пользуется iPhone, но подумывает перейти на Android, о чем он недавно рассказывал бизнес-FM. Возвращаясь к планам Google, о которых, кстати, известно уже достаточно давно. 30 сентября верификацию Android-разработчиков

0: Процедура, правда, не тривиальная, но она хотя бы есть. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
1: Реклама. Как возможность мгновенного перевода активов меняет правила игры на фондовом рынке? Насколько новый механизм СПП упрощает выбор брокера? И что это значит для разных категорий инвесторов? Об этом в преддверии инвестиционного форума «Сберинвестиции. Настоящее будущее» исполнительный директор «Сберинвестиций» Артем Демченко в специальном проекте «Таблица приумножения» с Алексеем Завьяловым. На следующей неделе на бизнес-опад. Контакты коммерческой службы.

Эту древнюю цивилизацию в долине реки Инь называют Инской или Харабской, по названию первого раскопа на Земле. Она современница египетских пирамид и государств Месопотамии. Страну Меу, упоминаемую в месопотамских текстах, считают частью Харабской цивилизации.

Сидомайс кирпичей стандартной пропорции 1 в 4. Кроме пшеницы и чменя, харабцы выращивали бобовы, рис и просо видные злаки. В 2020 году анализ жиров, сохранившихся в керамике, выявил прямые свидетельства переработки молочных продуктов. На своем пике цивилизация насчитывала по оценкам от 1 до 5 миллионов жителей, а население крупнейших городов от 30 до 60 тысяч. Примерно с 1900 года до нашей эры города хиреют и угасают. Полагают, из-за климатических изменений и нарушения водного баланса. Царских дворцов или погребений не обнаружено, но и явных свидетельств древней демократии тоже нет. Религиозные представления известны

Но это гипотеза, основанная на сходстве изображений. Переход от арабского мира в индийской культуре занял несколько столетий. Через Центральную Азию на субконтинент переселялись индоарийские группы, смешиваясь с

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 10:58, московское время, у микрофона Сердар Азикулиев. Вооруженные силы России установили контроль над населенным пунктом Хрипуны в Харьковской области, сообщает Минобороны России. В ходе расширения внешней зоны контроля продолжаются бои за населенный пункт Приколотная, тоже в Харьковской области, отмечают российские военные. Рыболовное судно «Триумф», горящее у берегов Камчатки, не удалось взять на буксир из-за сильного задымления. Операция по буксировке отложена до утра понедельника, сообщили РИА Новости в морском спасательном подцентре Петропавловска-Камчатского.

В области автомобильной промышленности восстановили выпуск во всех востребованных классах, сказал глава Минпромторга Антон Алиханов в видео поздравлении с Днем машиностроителя. Он добавил, что в отрасли станкостроения в России на сегодня работает более 400 предприятий. Освоено производство всех основных видов промышленных роботов, созданы 8 центров промышленной робототехники. Готовящееся соглашение между Казахстаном и Россией о правилах посещения горы Белуха может вступить в силу уже в 2027 году. Об этом заявил ТАСС замдиректор Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Игорь Максимов. По словам Максимова, соглашение, цитата, позволит организованным группам от 3 до 8 человек с помощью гидов и туроператоров проходить этот маршрут совершенно легально. Белуха, название в Казахстане Мустау, одна из самых популярных туристических локаций.

Переговоры состоялись по инициативе ФРГ и продлились всего 22 минуты. Министры обсудили ситуацию вокруг Украины и двусторонние отношения. Но глава российского МИДа уже дал понять, что встреча была безрезультатной. Иностранные БАДы подорожают на 15-25%. В России со 2 октября вводится пошлина в размере 35% на ввоз биологически активных добавок из недружественных стран. Исключение сделали только для продукции из Венгрии и Словакии. Сегодня лучше на метро. Центр Москвы перекрыт сейчас. Из-за проведения московского марафона участники бегут 42 километра. А вот водителям стоит строить маршруты заранее. Все подробности в эфире. Бизнес FM. Россия готова вернуться к договоренностям, достигнутым в Анкоридже, заявил Сергей Лавров, находясь в Нью-Йорке на неделе Генассамблеи ООН. Там же по просьбе Германии состоялась его встреча с немецким министром иностранных дел. Впервые

0: встречу в последний момент, сказал Сергей Лавров. На пресс-конференции на Генассамблее ООН он после встречи с немецким коллегой дал понять, что разговор был безрезультатным.
1: Мы никогда не отказываемся от того, что выслушали.

0: повторять ежедневно. А что для господина Вагафу лишь?
1: Ничего нового я оттуда не извлек.
0: Мы вот делаем такой, знаете, был подтекст, что вот я пришел к вам, я снизошел до контакта с вами, но вы теперь ради того, что вот я такой сделал жест доброй воли, давайте какие-нибудь уступки совершайте на Украинском фронте, давайте обеспечьте договоренность по Черноморскому региону, чтобы там танкеры, сухогрузы шли без проблем.
2: Сергей Лавров добавил, что посоветовал Вадакулю почитать свое выступление в Совбезе по Украине 23 сентября, которое ничем не отличается от сказанного на встрече. Германская страна перед встречей требовала ограничить доступ СМИ, не записывать вступительные слова, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По поводу политики Германии Сергей Лавров сделал еще несколько заявлений уже за рамками встречи с коллегой о планах канцлера Фридриха Мерца превратить Германию в главную военную силу в Европе, он заявил. Разве итоги Второй мировой войны ничему не научили? А кроме того, высказался против постоянного членства Германии и Японии в Совбезе ООН. Несмотря на безрезультатность встречи между главами МИД России и Германии, сам факт того, что контакт состоялся, уже большое достижение, считает политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Куртунов.
3: Первые контакты на высоком уровне между Россией и Германией сами по себе

Наверное, это трудно назвать такими полноценными переговорами, но тем не менее, первая встреча состоялась, и, наверное, к этому надо относиться как к уже определенному достижению. Хотел бы надеяться, что такие встречи...

0: Ранее газета «Бильд» сообщила, что премьеры 4 федеральных земель ФРГ заключили антиналоговый пакт против канцлера Фридриха Мерца. О намерении региональных политиков заблокировать налоговые реформы сообщила газета «Бильд» со ссылкой на источники. Их главное требование – полный отказ от увеличения финансовой нагрузки на граждан и бизнес. Они создали своего рода коалицию против экономической политики канцлера, вице-канцлера и министра финансов Германии. По информации газеты, практически все премьер-министры земель от ХДС проявили единодушие, заключив так называемый пакт о бережливости. Они грозят заблокировать Бундесрате, Палате федеральных земель, пакет налоговых реформ и введение новых сборов, включая налог на сахар. Что все это значит и к чему приведет, объяснил старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Артем Соколов.
1: Фронта, которую высказали представители 4 федеральных земель в отношении планируемых реформ в правящей коалиции, показывает легкость позиции Фридриха Мерца, несмотря на то, что ранее, как могло показаться, представители Христианского демократического союза высказали ему полную поддержку, несмотря на плохие результаты ХДС в ходе выборов в Берлине, Мекленбурге, Берлине, Саксонии. Однако сейчас мы видим, что переговоры, которые, вероятно, Мерц проводил вместе с партийным руководством, руководством федеральных земель, либо закончились без определенного результата, либо его однопартийцы, влиятельные однопартийцы, предпочли отложить субстантивное выяснение.

0: федеральному канцлеру среди его собственных однопартийцев.
1: Артем Соколов, накануне в Германии прошли массовые протесты школьников против воинской повинности, которые предлагают ввести в страну.

существенно затронет БАДы в потребительской упаковке, которые подлежат обязательной маркировке в системе «Честный знак» и будет действовать до конца следующего года. Насколько поднимутся цены на недружественные

0: дружественных стран составляют менее половины от общего объема нашего рынка. Поэтому отчисления в казну будут не такие существенные. Но БАДы подражают, прогнозирует Шуляк.
1: Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
1: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, к нему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлого поколения. Есть отличные продукты и производители и у нас, и у них. Но и плацебо тоже встречается. Причем высокая цена препарата не гарантирует, что он замечательно эффективен. И старые западные производители с историей и технологиями, выпускающие качественные БАДы, например, Байер или Доппельгер. Есть отличная марка Саугар, именно ее продукты чаще всего подделывают и у нас, и за рубежом. С началом политики импортозамещения вырос ассортимент БАДов отечественного производства. Среди российской продукции есть высококачественная. И по стоимости наши товары иной раз не дешевле западных. Об обмане потребителя может говорить слишком низкая цена, если в добавке используется растение или другое сырье, не производящееся на территории нашей страны. Также легальные биологически активные добавки должны иметь не только свидетельство о регистрации, но и сертификат эффективности. В этом смысле небезопасно покупать азиатские, считай, китайские БАДы, отмечает врач-диетолог, терапевт, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова.
4: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
5: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
6: В Гиперленте цены на минимум. Бумага светокопий 500 листов, 329 рублей. С 24 по 30 сентября 2026 года. В Гиперленте, кроме ленты эконом, цены на минимум, выгода на максимум.
7: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
8: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-5. 5, 7, 9, 7, 7, 9, 9.

0: Всем есть курсы, как вложиться в одно касание и даже как выбрать жену по портфелю акций.
1: Лариса 300% профит, а у Светланы 280% на она рискует.
0: О том, что инвестиции – это не скучно, ведущие шоу «Инвест-летучка» от «Сберинвестиций» Тимур Ромашко и биржевой стратег Дмитрий Макар. В преддверии инвест-форума «Настоящее будущее» в программе «Капитал» в воскресенье после 12 на «Бизнес-ФМ».
2: ПАО «Сбербанк». Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных

0: Фрэнк.ру. Карьера Суки Дементьевой.
1: Говорят, хорошо там, где нас нет. Наверное, поэтому многие меняют работу. Но проходит полгода или год, и вдруг приходит неожиданная мысль. А ведь на прежнем месте было не так уж и плохо. Давайте обсудим, можно ли вернуться. Или после увольнения все мосты уже сожжены. На самом деле, сегодня работодатели смотрят на такие истории совсем иначе. Во многих международных компаниях даже появился термин «сотрудники-бумеранги». Так называют людей, которые уходят, получают новый опыт и спустя время возвращаются обратно. И зачастую работодатели только рады. Почему? Потому что это человек, которого уже не нужно долго адаптировать. Он знает корпоративную культуру, понимает процессы и знаком с командой. Но при этом успел приобрести новый опыт, новые идеи и связь. Именно поэтому многие крупные компании, например, Microsoft или Deloitte, поддерживают сообщество бывших сотрудников – аламни. Они не просто поддерживают связь с теми, кто ушел, а рассматривают их как потенциальных кандидатов на возвращение. Еще один интересный пример. В России один промышленный холдинг запустил проект «Письма бывшим». Действующие сотрудники отправляют письма своим бывшим коллегам со словами благодарности и напоминанием. Двери компании по-прежнему открыты. В условиях кадрового дефицита это выглядит очень логичным. Вернуть проверенного специалиста часто проще и надежнее, чем искать нового человека. Исследования показывают, что почти половина представителей поколения миллениалов готовы вернуться к бывшему работодателю, если изменятся условия работы или появятся новые возможности для развития. Резюмируем. Уходите красиво, передайте дела, поблагодарите коллег, сохраните отношения. Ведь иногда самый удачный следующий шаг – это вовсе не новая компания, а возвращение в ту, где вас уже знают, ценят и готовы снова принять.
0: Карьера на Бизнес FM. Погода в Москве.
2: Плюс 16 в столице сейчас, днем в городе до плюс 18 и до вечера сегодня без осадков. Одиннадцать 16 в Москве, вы слушаете Бизнес FM.
0: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
3: Итак, сегодня у нас мобильная тема. В студии Михаил Задорожный и наш гость сегодня независимый консультант по взаимодействию с Apple и Google Никита Тюнников. Никита, здравствуйте.
4: Добрый день.
3: Глава Минцифры Макс Шатаев заявил о рисках для российских разработчиков приложений для Android. О чем здесь идет речь? Об этой самой верификации, которую запускает Google? И как вы вот оцениваете эти риски?
4: Все верно. Речь идет об верификации приложений и регистрации этих приложений в Google через Google Play Developer. Ну, риски, конечно, есть. Они достаточно высокие. Однако время у нас еще есть, потому что до 30 сентября регистрация нужна

0: Google. Но Россия, скорее всего, будет, но еще не скоро. Я думаю, что мы только к лету узнаем, когда будет переход у российского стора к этой официальной верификации приложений.
1: А что представляет собой эта верификация? То есть, что нужно сделать, чтобы Google тебя условно не выпилил из Google Play?
0: Для этого необходимо зарегистрироваться как разработчик в Google Play Developer программе, либо как полноценный разработчик, либо как разработчик, который хочет зарегистрировать свое приложение. И в том, и в другом случае нужно заплатить вступительный взнос в размере $25. И, соответственно, после этого нужно верифицировать свою личность. Это обязательная процедура. Либо для организации это верифицировать организацию. Для российских физлиц необходимо иметь заграничный паспорт, потому что

0: компании или у физлица сайт, может быть сайт его приложения, это тоже подходит. Номер телефона, который будет использоваться для взаимодействия с пользователем. Вот эти все, когда проходят процедуры, верификация проходится, приложение загружается в Google и оно регистрируется официально.
1: Ну а в чем тогда проблема, что у российских разработчиков нет $25, чтобы зарегистрироваться?
0: А вы знаете, вот у меня сейчас последний вот месяц очень много клиентов ко мне приходит именно касательно вот этой истории с верификацией Google. Дело в том, что компания Rustor, отдельная уже, которая от ВК, разослала всем уведомления о том, что они не влияют на это, но рекомендуют всем зарегистрировать свои приложения в Google, для того, чтобы с ними не возникло проблемы при запуске на устройствах пользователей. Все упирается в то, что оплатить аккаунт можно только иностранной картой. Любые другие возможности недоступны. То есть, вот, например, в Apple доступна возможность, раньше была, сейчас уже частично там связанная через мобильный телефон, то в Google только иностранной картой можно оплатить себе аккаунт. И мы же с вами понимаем, прекрасно, что не у всех граждан, не у всех разработчиков, не у всех компаний есть заграничные карты, с помощью которых они могут оплатить аккаунт разработчика. Нет какой-то, понимаете, четкой инструкции для российского сегмента,

0: фонда Сбера, который, правда, под санкциями, как и большинство российских банков, у них, наверное, все-таки есть какая-то возможность, и уж точно есть деньги, чтобы оплатить вот этот вот взнос.
1: Вот здесь интересный момент, на самом деле. Я до конца еще не разобрался, и стоит, наверное, поисследовать эту историю, связанную с российскими банками. Так как Google проверяет международный ДУНС-номер, а этот номер проверяется на наличие санкционных ограничений, здесь могут возникнуть проблемы.
0: Ну, я думаю, что этот вопрос можно поставить вообще шире. В принципе, могут ли присутствовать в Google Play разработчики, которые либо сами находятся под санкциями, либо связаны каким-то образом с тем, кто находится под санкциями?
1: Странно это звучит, да, с учетом того, что Google проходит процедуру банкротства в России, но при этом Google более лоялен к санкционным компаниям в России, чем, например, компания Apple. То есть если компания Apple блокирует полностью, то Google на основе рестрикций и санкций, которые исходят от других стран, просто выключают приложения в тех странах, на которых наложены санкции. Ну, например, в российском сторе некоторые приложения остаются. SDN-санкции, блокирующие, к которым относятся банки, да, они исполняют ответственно полностью. То есть, соответственно, приложение заблокировано. Но вот здесь вот тоже такой тонкий момент, что если это блокирующие санкции, нужно понять. Если не блокирующие, а просто какие-либо ограничения, то в Google проблем не возникнет.
0: Ну, а вот тот же самый Рустор сам по себе будет работать, если, скажем так, разработчикам не удастся зарегистрироваться по этим новым правилам верификации Google? Потому что появилось множество спекуляций на эту тему, что не будет работать вообще ничего, связанное с Россией.
1: Действительно, такая информация периодически проходит. Я могу точно сказать, что такого не произойдет. Все работать будет. Будут некоторые проблемы, связанные с ограничениями установки приложений, да, но это такая временная история. То есть там приложение потребует

0: Рустора, они, вы знаете, отделились сейчас от ВК. Они сделали это специально, чтобы уйти от санкционных ограничений Евросоюза и каких-либо возможных ограничений со стороны США. И таким образом им сейчас нужно провести переговоры. Вот мне очень страшно было слышать Максута Игоревича по поводу того, как они хотят минимизировать риск, если здесь есть конкретное решение, которое нужно исполнить. Нужно просто выйти на переговоры с Google, американским представительством Google, и Рустор должен с ними проговорить момент возможности добавления в реестр разрешенных приложений. Такой реестр сейчас Google составляет, и вот здесь важно, чтобы Google зарегистрировал Рустор как официальный сторонний магазин.
1: Ну, я просто хочу напомнить еще, что те же самые банки, в случае с Apple, они, так скажем, снизили риски немного другим способом. Они размещают приложения, замаскированные под Apple, и некоторое время они там живут, в этом потом там их усиливают, они делают новые, и вот это вот все идет по кругу.
0: Такие приложения называются троянские кони. Они выполняют код определенного функционала там игры или какого-то информационного приложения, но внутри потом активируется код банка. Да, сейчас в этой реальности мы будем жить до тех пор, пока Apple будет препятствовать возможности разработки альтернативного магазина приложений для России. А с Google, к сожалению, в данной истории сейчас этого не получится. Ну, можно, конечно, попробовать обойти. Я уверен, что эта лазейка найдется, но все-таки не буду я, наверное, раскрывать лазейки, которые позволят работать достаточно длительное время.
1: Об этом сейчас речи вообще не идет, но тем не менее. А может ли вот тот же Google или Apple, да, полностью окирпичить в России все смартфоны на своих мобильных устройствах? Технически это возможно? И если это действительно возможно, готовы ли мы к такому сценарию?
0: Вы знаете, я люблю эту историю сравнивать с изыманием наших активов, которые находятся замороженными в странах Европы и США, да, вот

Я это сравнение люблю, потому что, да, возможность есть, но на это никто не пойдет. Ни компания Apple, ни компания Google на это не пойдет, только потому что это создает существенный риск для пользователей и других стран, потому что они начинают думать, если Apple управляет моим телефоном, позволяет мне его купить, или там Google, да, позволяет мне использовать его, и при этом может мне его заблокировать, потому что я нахожусь в какой-либо стране, то не ждет ли меня это завтра? И вот

0: форума, через колонку Алисы и, конечно, на сайте bfm.ru в разделе «Подкасты и интервью».
1: Реклама. Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Тэнк» «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Тэнк» с выгодой до 900 тысяч рублей у официального дилера «Тэнк» «Агат» в Афонино на магистральной 137Б. Не оферта.
2: «Агат». Покупай выгодно.
3: Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем лето», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
4: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская.
5: Застройщик ОСЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Мечтаете о новом авто, но дилеры говорят нет? Агат РФ говорит да. Мы запускаем новое направление Агат РФ Импорт. В наличии и под заказ автомобили под любой ваш запрос. Японские, немецкие, корейские. В Агат РФ Импорт огромный выбор. И главное, каждая машина юридически проверена. Ждем вас на Казанском шоссе 1А. Звоните 239-37. Успейте выбрать свой идеальный автомобиль.
2: Агат. Покупай выгодно.

0: все.
1: О главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами. Или ВФМ в любом.

выйти из окружения в районе Солонихи-Федоровка. В ходе расширения внешней зоны контроля продолжаются бои за поселок Приколотное в Харьковской области, отмечают российские военные. В городе Доброполе, ДНР, освобождены 94 здания. В течение суток

ЗАГС допускает, что Евросоюз может отказаться от требований по выбросам метана на фоне разразившегося в Европе энергетического кризиса, пишет Financial Times. Газета указывает, что ряд европейских импортеров опасаются заключать долгосрочные сделки о закупке газа, так как Европейский Союз требует строгой отчетности по выбросам метана, а также их измерения. Криптовалюта активно используется для совершения преступлений, связанных с распространением наркотиков, интернет-казино,

0: стоимости, трансграничности и децентрализованности проводимых финансовых операций. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь в курсе.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половина 12-го в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Сербия надеется на продление газового контракта с Россией. Это заявил президент страны Александр Вучич

месяца. Но сделки по-прежнему нет. Мировые СМИ подводят экономические итоги поездки в Вашингтон лидера КНР Си Цзиньпина. О чем удалось договориться и какие вопросы остались? Число обращений за шенгенскими визами в России выросло на 15-25% в этом году по сравнению с прошлым. А вот доля мультивиз снизилась на 1-2% из-за запрета на их выдачу. Какие страны пока еще выдают визы и каковы прогнозы? Эти и другие темы в эфире Business FM. Сделки по-прежнему нет. Торговое перемирие США и Китая продлено на 2 месяца. Мировые СМИ подводят экономические итоги поездки в Вашингтон лидера КНР Си Цзиньпина. В ходе 3-дневного визита он договорился с Дональдом Трампом о взаимном снижении тарифов на товары примерно на 30 миллиардов долларов с каждой страны и о создании торгового совета США и Китай. Также председатель КНР и президент США решили создать канал связи для инцидентов, связанных с искусственным интеллектом. Торговое перемирие будет действовать примерно до 10 января следующего года. Иными словами, стороны купили себе время, но не завершили торговую войну, пишет Рейтер. Bloomberg замечает, что Китай попытался использовать нынешнюю разрядку для закрепления более выгодной для себя позиции. При этом агентство отмечает зависимость США от китайских редкоземельных магнитов. А именно по этому вопросу, похоже, договориться не удалось. В целом, экономические итоги 3-дневного визита Си Цзиньпина в США достаточно скромные. Продолжает директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ Высшей школы экономики Василий Кашин.

0: Российские СМИ пишут о восторженных тонах об экономических и торговых итогах переговоров США и КНР на высшем уровне в Вашингтоне. Американская пресса намного сдержаннее в своих оценках. Здесь, наверное, нужно согласиться с американскими СМИ, никакого прорыва не произошло, продолжает экономист, управляющий директор Trade One Two Three Владимир Рожанковский.
1: Договорились договариваться. То есть, по сути, сельхозпродукцию Китай закупал у США, и он подтвердил, что, в общем, он ее будет закупать дальше.
2: О инициативам искусственного интеллекта это частные компании. Можно сколько угодно говорить, что Синзиньпин контролирует DeepSeek и Moonshot и так далее, но это не доказано. И прямого влияния Синзиньпин не гарантировал. Разумеется, он может повлиять на эти компании, но я вижу, что Синзиньпин не очень хочет это делать. Поэтому в целом договорились, но опять же, конкретики, я так понял, никакой по этой теме не было достигнуто. Также, разумеется, здравый смысл договориться, чтобы кибербезопасность была взаимно соблюдена, почему бы об этом не договориться и так далее. Центрального какого-то стержня, который бы можно было Трампу преподнести своим избирателям и СМИ, он очень рассчитывал, что Китай пойдет ему навстречу и будет более жестко относиться к Ирану, то есть займет позицию США, антииранскую. Китай этого не сделал. Это было ожидаемо, наверное, многими, большинством. Поэтому эту тему в коммюнике даже не затрагивали. Но обозначили, Си Цзиньпин приехал в Вашингтон. Это хорошо. Трамп его лично.

Об этом заявил президент страны Александр Вучич после телефонного разговора с Владимиром Путиным. Вучич пообещал, что у граждан Сербии будет по-прежнему хорошая низкая цена на газ. 318 евро за 1000 кубометров вместо рыночной цены 868 евро. Действующий контракт на поставки российского газа в Сербию завершается 30 сентября. Комментирует ведущий эксперт финансового университета и фонда национальной

президенте России, другой стремятся в Евросоюз. Естественно, Сербию никто в Евросоюз не возьмет, если они не подчинятся в итоге к антироссийским санкциям и не будут соблюдать общеевропейскую санкционную и политическую дисциплину. То есть им нужно будет отворачиваться от России.

Университета и Фонда национальной энергетической безопасности. Александр Вучич в ходе телефонного разговора, который состоялся по инициативе сербской страны, рассказал Владимиру Путину о своей грядущей отставке. Вучич руководит Сербией уже 12 лет. В середине сентября он анонсировал свою отставку. Незадолго до этого действующий президент распустил парламент и назначил вне

0: по боксу, выиграв медальный зачет. Россияне завоевали 7 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые медали. На турнире в Софии спортсмены выступали с национальной символикой. Подробности у спортивного обозревателя «Бизнес FM».
1: Спорт с Григорием Гуреевым. 15 медалей в общей сложности, из которых 7 высшей пробы и заслуженное первое место. Прекрасное возвращение. В апреле россиян допустили в нейтральном статусе, а 30 июля ограничения были сняты. Боксерам разрешили выходить на ринг под российским флагом и с гимном. В Софии это решение впервые проявилось и на церемониях награждения. Россиянка Юлия Чунгала.

0: пьедестал до того, как зазвучал российский гимн. То же самое сделал и украинец Павел Илюша, взявший бронзу в весе до 80 килограммов. Забрал свою медаль и был таков. Не стал дожидаться награждения россиянина Чеарава Ашалаева, который в этой категории стал первым.
1: Если беспокоит,
0: а последнее
1: отеки,
0: золото на турнире России принес Давид
2: Суров. А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазота.
0: Встречайте новинку.
3: Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
0: В телеграм-канале Федерации Бокса России.
4: Это было нелегко.
0: Вячеслав Рогозин весит до 55 килограммов, был сильнее англичанина Абдула Бёрдена. По словам россиянина, теперь все его мысли о главном.
5: У меня большая мечта в 22-м году выиграть Олимпийские игры. Дай бог, чтобы нас допустили, чтобы хотя бы как сейчас, и я бы занял там первое место. Привез бы олимпийскую медаль в коллекцию России.
0: Трехкратная чемпионка Европы и серебряный призер Олимпиады Софья Очигала в разговоре с ФМ назвала шансы Рогозина на осуществление мечты высокими. Она также отметила выступление россиянок Людмилы Воронцовой и Надежды Голубевой, взявших в Софии серебро и бронзу соответственно.
6: Конкуренция была серьезная у всех спортсменов, приятное впечатление было от Голубевой, новой для себя игровой, против олимпийской чемпионки смотрелось, произвела впечатление, также Воронцова Людмила. Понравилось, что она до конца держит темп, хороший темп. Юлия Чунгалакова, как всегда, прекрасно и за шиву. 7 килограмм, на мой взгляд, абсолютно конкурентный. Вот сказала Голубева, претендент на золотую медаль уже есть.
7: Проходите.
6: А, ну, конечно, Рогозин.
7: Первое правило клуба предпринимателей ВТБ.
6: Поэтому я считаю, что Рогозин – это потенциальное
7: второе и самое главное. Получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на ВТБ.рф. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей.
0: Отметим, что это был первый взрослый чемпионат Европы, организованный в Европе в столицу Болгарии приехали более 400 спортсменов из разных стран, а награды разыгрывались в 10 весовых категориях, по 10 мужчин и женщин.
7: А 7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7, партнер, на которого можно положиться.
8: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
9: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
10: Пока звучит этот текст, мир выбросит 1 000 000 тонн мусора. Успеть за 10 секунд на Business FM.
11: Между тем, Стивен Альтман.
12: Как мы с вами трактуем поведение других людей? И почему нам так трудно понимать друг друга и договариваться друг с другом? Об этом говорю с Татьяной Владимировной Черниговской, ученым в области нейронауки, психолингвистики.
13: Мне рассказывала одна дама, она была медиатор, есть такая специальность. Она пыталась разрешить споры, не доводя до суда. И вот она мне однажды рассказывала, были два брата, которые за наследство родителей, оно не было каким-то невероятным, это наследство.

0: А тут и не думала его унижать. Ему просто в голову не приходило. Ты согласись, что это ровно то, где мы живем каждый день. Мы все время неправильно трактуем поведение других людей.
1: Услышать другого – это не значит не услышать себя. Но это возможность прекратить споры. Татьяна Черниговская, академик, доктор биологических наук, директор Института когнитивных исследований Санкт-Петербургского государственного университета. Кира Альфин, бизнес-отдел.
2: Между делом.

0: передали во временное управление.
1: Итоги недели.
0: В соответствии с указом президента России, активом будет управлять компания H&N. Она входит в холдинг Health and Nutrition, который объединяет бывшие российские активы группы Danone. На прошлой неделе под временное управление российским структурам перешли активы компании Ашан, Nestle, Limana Pro, FM Logistic и Bati Logistics. Как и во многих предыдущих случаях, за кадром остаются вопросы о том, почему под временное управление попадают одни активы и не попадают другие, как выбираются новые управляющие. Иван Медведев подробнее.
2: Завод Аптар, попавший под временное управление, выпускает пластик.

0: университета Константина Симонова это работает не совсем так.
1: Изначально для того, чтобы вводить местное управление, безусловно, актив должен был принадлежать собственнику из недружественных стран. Было бы странно, если бы такого рода меры применялись к странам, которые мы считаем дружественными. Поэтому, да, здесь какое-то основание должно быть. Но я все-таки думаю, что процессы политических отношений с теми же европейцами и процессы передела собственности разведены. Одни люди осуществляют политическое взаимодействие с европейцами, и другие

0: платежеспособности будущих собственников. Эти критерии надо выполняются, по крайней мере, нет.
1: Если считать не конечного бенефициара, а непосредственного юридического владельца долей, тогда Аптар и Агватеру формально можно отнести к европейским активам.

французскому и нидерландскому соответственно. А что касается главпродукта, то осенью 24 года активы, принадлежавшие американской Universal Beverage Company, перешли под управление Росимущества, а в 25 году суд обратил их в доход государства. Единственный случай, когда активы выводились бы из-под временного управления обратно собственнику, это история

0: вернули итальянскому владельцу. С Bosch этого так и не произошло. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
1: Android без российских приложений? Глава Минцифры увидел риски в новой политике Google, которая может затронуть российских разработчиков. По словам Максута Шадаева, это может коснуться тех, чьи приложения уже удалены из магазина. Насколько реален этот сценарий? Сможем ли мы в случае необходимости перейти на отечественный продукт? И готовы ли сами чиновники показать всем примеры отказаться от недружественных смартфонов? Об этом Михаил Задорожный.
2: Итоги недели.
0: По словам Максута Шадаева, сейчас Минцифры

вдавался в подробности, отвечая на соответствующие вопросы журналистов. Но заявление главы Минцифры, а точнее то, что не было сказано прямо, но читалось между строк, создают определенное впечатление. Как будто нас приучают к мысли, что рано или поздно придется переходить на свое родное, разработанное и произведенное у нас, а не за рубежом. Потому что в один не очень прекрасный момент все айфоны и андроиды в России могут превратиться в кирпичи. Вероятность, кстати, не нулевая. До сих пор все попытки пересадить чиновников и госслужащих на отечественные смартфоны с российскими мобильными ОС были не слишком успешными.

0: компании Apple и перейти, видимо, планировалось на отечественное. Наша отечественная, как говорится, не готова. И перешли на Samsung. Я думаю, что максимум, что нас ждет, что мы перейдем на смартфоны Samsung и Huawei Samsung. Соответственно, мы перейдем на них. Через Google не нужно давать, так скажем, приложения, которые нужно читать на Android, встанут без этого. И у Honor есть свой спорт, и Huawei есть свой спорт. Поэтому я думаю, что максимум, что нам грозит, это переход на санкционные телефоны именно Китай.
1: Отечественные смартфоны, например, на мобильный OS Aurora, на самом деле есть, и в определенных структурах ими уже пользуются. Но это, скажем так, нишевый продукт для служебного пользования. На массовый рынок претендовали другие российские операционки, но они тоже пока не зашли. Сами же российские чиновники и госслужащие до недавнего времени не скрывали своей любви к айфонам. Но в последнее время демонстрировать статус своего смартфона стало немодно. Мы попросили нейросеть проанализировать фото и видео с публичных мероприятий в этом году с участием членов правительства, сенаторов, депутатов, руководителей госкомпаний и так далее. Цель была рассмотреть их смартфоны. Но оказалось, что телефоны на большинстве кадров просто отсутствуют. А если есть, то изображение не позволяет точно идентифицировать модель или хотя бы производителя. И найти подтверждение того, что кто-то пользуется российскими телефонами с российской ОС, не удалось. Некоторые, правда, не стесняются говорить, что отечественный продукт пока еще, что называется, не дотягивает, продолжает зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.
2: Я считаю, что

0: на Android, о чем он недавно рассказывал Business FM. Возвращаясь к планам Google, о которых, кстати, известно уже достаточно давно. 30 сентября верификацию Android-разработчиков запускает в 4 странах. Россия в их число не входит. При этом у пользователей все равно остается возможность установить приложение разработчика, которого не одобрил Google. Процедура, правда, нетривиальная, но она хотя бы есть. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Business FM.
1: Реклама. Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залах, кэшбэк 7% в лучших ресторанах и выгодными проектами на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
2: Открывайте места, создавайте истории, делитесь открытиями. Регистрация на знать
3: «Мир Суприм» 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru.
5: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
6: Все, что хочешь от жизни.
5: «Бизнес FM». Новости. Коротко.
7: 11:57 минут московское время. У микрофона Сергей Липули. Подразделения российской группировки войск «Север» предотвратили две попытки ВСУ выйти из окружения в районе населенного пункта Нефедовка в Харьковской области, сообщили Минобороны России. Ведомство 7 сентября сообщало, что в окружении находится около 1700 военных ВСУ. Белоруссия и Армения возглавили рейтинг стран для недорогих путешествий в октябре этого года. Также в список бюджетных направлений вошли Абхазия, Грузия и Турция. Об этом говорится в исследовании сервиса для планирования путешествий OneTourTrip, на которое ссылается ТАСС. OpenAI приостанавливает обучение самых мощных моделей искусственного интеллекта из-за неконтролируемого поведения, пишет портал Axios. Представитель компании сообщил порталу, что компания возобновит обучение, цитата, «только тогда, когда мы будем уверены, что у нас есть дополнительные меры предосторожности и улучшения в согласованности». Кенийский легкоатлет Мика Чемвена стал победителем московского марафона. Он преодолел дистанцию в 42 километра 195 метров за 2 часа 10 минут и 36 секунд. Вторым стал россиянин Дмитрий Неделин. 2 часа 11 минут и 1 секунды. Третьим кенийц Майкл Кируи. 2:11:11. Суммарный призовой фонд московского марафона от организаторов забега, включая бонусные выплаты, составил 11 570 000 рублей. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь в курсе.
5: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле.
2: Главные темы. Новых маршрутов.
8: Без одной минуты в полдень в Москве. Новые в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Сергей Лавров провел первую с 2022 года встречу с главой МИДа Германии. Переговоры состоялись по инициативе ФРГ и продлили всего 22 минуты. Министры обсудили ситуацию вокруг Украины и двусторонние отношения. Глава российского МИДа дал понять после, что встреча была безрезультатной. Иностранные БАДы подорожают на 15-25%. В России со 2 октября вводятся пошлины в размере 35% на ввоз биологически активных добавок из недружественных стран. Исключение сделали только для продукции из Венгрии и Словакии. Пока лучше на метро. Центр Москвы сегодня перекрыт из-за проведения московского марафона. Участники бегут 42 километра. Есть уже победители среди мужчин. А водителям стоит строить маршруты заранее. Все подробности в эфире «Бизнеса».
9: Судя по ощущениям, он был полностью легким, классным и хитовым. За это скажем спасибо нашим любимым артистам. И не просто скажем, а еще каждому
8: свою строчку. Россия готова вернуться к договоренностям, достигнутым в Анкоридже, заявил Сергей Лавров, находясь в Нью-Йорке на неделе Генассамблеи ООН. Там же по просьбе Германии состоялась его встреча с немецким министром иностранных дел впервые за более чем 4,5 года. Длилась она всего 22 минуты. Министры обсудили ситуацию вокруг Украины и двусторонние отношения, сообщили в МИД России. Причем Йохан Вадерхуль попросил о встрече в последний момент, сказал Сергей Лавров. На пресс-конференции на Генассамблее ООН после встречи с немецким коллегой он дал понять, что разговор был безрезультатным.
10: Мы никогда не отказываемся от того, чтобы слушать наших коллег, любых, и тех, кто Россию обвиняет во всех смертных грехах. Это и примером президента Путина доказано многократно. Всегда готовы выслушать. И я, когда мы встретились, предложил ему изложить то, что он пришел. Он вызвал записки и зачитал текст, который полностью воспроизводил то, что Германия устами своих руководителей.

подписывать вступительные слова, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По поводу политики Германии Сергей Лавров сделал еще несколько заявлений уже за рамками встречи с коллегой о планах канцлера Фридриха Мерца превратить Германию в главную военную силу в Европе. Он заявил, разве итоги Второй мировой войны ничего не научили? А кроме того, высказался против постоянного членства Германии и Японии в Совбезе ООН. Несмотря на безрезультатность встречи между главами

0: Алифарнина и РНМ Альбанитов. Сегодня спуск ровно на ступени, по итогу 20 место. Знаете, у господина Фарбан за последний месяц столько событий, что передвижение в чарте — это, пожалуй, самое спокойное, что
1: Андрей Куртунов, ранее газета «Бильд» сообщила, что премьеры четырех федеральных семей ФРГ заключили антиналоговый пакт против канцлера Фридриха Мерца. О намерении региональных политиков заблокировать налоговую реформу сообщила газета «Бильд» со ссылкой на источники. Их главное требование – полный отказ от увеличения финансовой нагрузки на граждан и бизнес. Они создали своего рода коалицию против экономических

0: ходе выборов в Берлине, Мекленбурге, Передней Померании, в Саксонии-Анхальте. Однако сейчас мы видим, что переговоры, которые, вероятно, Мерц проводил вместе с партийным руководством, руководством федеральных земель, либо закончились без определенного результата, либо его однопартийцы, влиятельные однопартийцы, предпочли отложить субстантивное выяснение отношений с федеральным канцлером уже в ходе самих реформ. То, что сейчас его же партия тормозит важные реформы, которые Мерц считает необходимыми в данный момент, показывает реальное отношение к федеральному канцлеру среди его собственных однопартийцев.
1: Артем Соколов, накануне в Германии прошли

возможность ввести в Германии воинскую повинность рассматривают власти ФРГ. В качестве первой меры ввели обязательные медосмотры и анкетирование для 18-летних юношей, которым могут предложить пойти служить добровольцами. Если желающих будет недостаточно, Бундестаг может объявить ограниченный призыв. Иностранные БАДы подорожают. В России со 2 октября вводится пошлина в размере 35% на ввоз биологически активных добавок из недружественных стран. Исключение сделали только для продукции из Венгрии и Словакии. Пошлина затронет БАДы в потребительской упаковке, которые подлежат обязательной маркировке в системе «Честный знак» и будет действовать до конца следующего года. Насколько поднимутся цены на недружественные БАДы и коснется ли эта гонка и российская продукция продолжит Светлана Черепикова? Рынок оптических продаж БАДов в России за прошлый год, по данным Forbes, вырос на 13% в денежном выражении и составил 185,5 миллиардов рублей. По прогнозам, в этом году рынок должен вырасти на 15% в денежном выражении, это 213 миллиардов. А ввод в оборот добавок близится к 1 миллиарду упаковок. Повышение пошлин на некоторые БАДы связано с желанием властей

0: нашего рынка. Поэтому отчисления в казну будут не такие существенные. Но БАДы подорожают, прогнозирует Шуляк.
1: Здесь, видимо, уже сыграла протекционистская политика в пользу российских производителей. В результате за все заплатит потребитель. Российские производители и так хорошо себя чувствуют. Они научились конкурировать. У нас в стране есть замечательные производители, которые производят качественные биологически активные добавки. Они за последние годы отвоевали себе рынок. В результате такая мера не приведет к резкому падению доли импортных БАДов из недружественных стран, а вот к росту цен приведет. Сейчас на категории различных БАД существует пошлина от 10 до 20%. Даже есть на некоторые категории пошлина 6%. Поэтому где-то от 25 до 15% будет подъем стоимости.
0: На вопрос, насколько европейские или американские БАДы хуже или лучше по качеству, чем российские аналоги, однозначного ответа нет. Есть отличные продукты и производители и у нас, и у них. Но и плацебо тоже встречается. Причем высокая цена препарата не гарантирует, что он замечательно эффективен. Есть старые западные производители с историей и технологиями, выпускающие качественные БАДы. Например, Байер или Доппельгерц. Есть отличная марка Салгар. Именно ее продукты чаще всего подделывают и у нас, и за рубежом. С началом политики импортозамещения вырос ассортимент БАДов отечественного производства. Среди российской продукции есть высококачественная. И по стоимости наши товары иной раз не дешевле западных. Об обмане потребителя может говорить слишком низкая цена, если в добавке используются растения или другое сырье, не производящееся на территории нашей страны. Также легальные биологически активные добавки должны иметь не только свидетельство о регистрации, но и сертификат эффективности. В этом смысле небезопасно покупать азиатские, читай, китайские БАДы, отмечает врач-диетолог, терапевт, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова.
2: Есть такие капсулы для похудения или ЛИДАН. Они имеют один регистрационный номер. Давным-давно прорегистрирована добавка. В интернете продают ЛИДА Дайдайхуа под тем же регистрационным номером. То есть отличие в названии и состав абсолютно другой. У нас бы такой состав никогда не прорегистрировали. И второй момент. Те же самые китайцы очень часто используют свои какие-то лекарственные растения. И иногда они пишут прямо транскрипцию названия без указания латинского названия. И некоторые растения не находятся в интернете. Какие у него побочные эффекты? Потому что у любого лекарственного растения есть побочные эффекты. Даже те, которые входят в состав БАД. Какие противопоказания? Вот так мы не всегда можем найти. Несмотря на то, что китайская травяная медицина, это, конечно, ого-го, тем не менее, надо быть растительными БАД достаточно осторожными. Витаминно-минеральные добавки, допустим, из Китая, смысла не имеет покупать, потому что витаминно-минеральные комплексы в России сейчас делают хорошо.
0: Эксперт добавила, что кроме подорожания БАДов из недружественных стран, еще одним эффектом от пошлин может быть подорожание сырья, импортируемого из тех же государств. Светлана Чередникова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
3: OpenAI приостановила обучение своих самых мощных моделей ИИ из-за угроз безопасности. Компания Сэма Альтмана поставила на паузу обучение моделей из-за серии инцидентов, в которых ИИ пытался обходить защиту, получать доступ к сайтам и действовать вопреки запретам людей. Подобных эпизодов за последние месяцы набралось уже десятки тысяч, а большей части общественности неизвестно. Большинство инцидентов произошло во время тестирования и не нанесло реального ущерба, но разработчики столкнулись с проблемой. ИИ уже настолько развитые, что человеку все труднее предсказать, как именно они будут действовать, отмечает Axios.
4: Выявленные инциденты, которые стали известны в ходе внутренних проверок моделей и расследований их поведения в обеих компаниях, ставят под вопрос, способны ли OpenAI, Anthropic или другой ведущий разработчик ИИ сегодня обеспечить полный контроль над своими технологиями. Сэм Альтман назвал историю с Hugging Face самым серьезным кейсом, с которым сталкивалась OpenAI. Во время тестирования несколько сотен ИИ-агентов, координируя свои действия, взломали внешнюю компанию, чтобы улучшить результаты в тесте на кибернетике. кибербезопасность. Anthropic тем временем поручил независимой организации изучить поведение своих моделей. Одна из них, Opus, пыталась выбраться из песочницы, защищенной тестовой среды, в почти 2% случаев. При этом Anthropic подчеркивает, это были специально организованные стресс-тесты, в которых выполнить поставленную задачу было невозможно без попытки покинуть песочницу. Разработчики проводят сотни тысяч таких тестов своих моделей, а иногда и больше. Поэтому даже небольшой процент инцидентов может в итоге означать десятки тысяч случаев, когда модели действуют неожиданным или потенциально небезопасным образом. Новые модели становятся все более способными, самостоятельными и находчивыми в поиске способов решения задач. И разработчикам приходится заранее предусматривать практически все возможные варианты их поведения. Но иногда модель находит способ обойти защиту, которой человеку просто не пришел бы в голову.
5: Top AI executive said.
3: В последнее время OpenAI раскрыла сразу несколько эпизодов. Ее ИИ-агенты слили в интернет 53 изображения пользователей ChatGPT, обошли защиту австралийского правительственного портала и получили доступ к закрытым файлам, а также обращались к сайтам американских госведомств. Компания продолжает разбираться и утверждает, что значительного ущерба нанесено не было.
6: Реклама. Что дороже, собственное IT-оборудование или облака? И как учесть в этом сравнении скрытые расходы? Какой бизнес выбирает гибридную инфраструктуру и почему? Растет ли внедрение прикладных ИИ-решений и какие из них сегодня самые востребованные? О том, как сделать корпоративную IT-инфраструктуру максимально эффективной, генеральный директор Beeline Cloud Андрей Зотов. В воскресенье после 13 на Business FM.
7: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. О7агент. Уверен, 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ, рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
6: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Карьера с Ольгой Дементьевой.
8: Иногда один честный вопрос самому себе приносит больше пользы, чем десятки советов со стороны. Особенно, когда речь идет о поиске работы. Ведь прежде чем искать работодателя, стоит разобраться в себе. Что вы умеете, чего хотите и какую ценность можете предложить. Писатель Виктор Франкл говорил, у кого есть зачем, тот выдержит почти любое как. Если вы собираетесь выходить на рынок труда, то предлагаю задать себе несколько проверочных вопросов. Первый вопрос. Знаете ли вы свою реальную стоимость как специалиста? Не ту, которую хотелось бы получать, и не ту, что была несколько лет назад, а ту, которая соответствует сегодняшнему рынку. Сверяли ли вы свои ожидания с мнением рекрутеров, коллег или карьерных консультантов? Очень часто хорошее резюме не приносит результата только потому, что ожидания кандидата не совпадают с реальностью. Тут уместно вспомнить слова Плутарха: и дерзость, и робость имеют один источник – неосведомленность. Одни недооценивают себя и соглашаются на меньшее, другие, наоборот, завышают ожидания и месяцами не могут найти работу. И в том, и в другом случае помогает объективная оценка. Следующий вопрос. На какую позицию вы действительно претендуете? Если у вас несколько профессиональных направлений, определитесь, какое из них сейчас для вас главное. Работодателю важно понимать, какие задачи вы готовы решать сегодня, а не весь список того, чему вы научились за последние 10 лет. Универсальность – это хорошо, но ясность целей не меньше ценится. И еще один важный вопрос. Что отличает вас от других кандидатов? Какие результаты вы можете подтвердить конкретными примерами? Работодатель покупает не дипломы и некрасивые формулировки в резюме. Его интересует, какую пользу вы способны принести компании. И, наконец, спросите себя, почему именно сейчас вы ищете новую работу? От чего вы уходите и к чему стремитесь? Ответ на этот вопрос определяет не только выбор вакансии, но и то, надолго ли вы останетесь на новом месте.
6: Карьера на Business FM. Погода в Москве.
3: В городе сейчас плюс 17, до позднего вечера сегодня никаких дождей, завтра их тоже нет, и днем до плюс 16. 12:17 в Москве. Вы слушаете Business FM. Центр столицы сегодня вновь перекрыт, на этот раз из-за московского марафона. И у марафона уже есть победитель. Это кенийский легкоатлет Мика Чемвена. Он преодолел дистанцию в 42 километра 195 метров за 2 часа 40 минут и 36 секунд. Вторым стал россиянин Дмитрий Неделин, который прибежал на полминуты позже. Третьим финишировал тоже кенийец. Суммарный призовой фонд московского марафона почти 12 миллионов рублей. Победитель получает 900 тысяч. И, внимание, москвичи и гости столицы, до 16 часов в центре города действует обширное ограничение для автотранспорта. Но они будут постепенно сниматься после пробега и, на самом деле, уже даже открываются в месте старта дороги. О том, где нельзя проехать и припарковаться, Сергей Гордеев.
6: Подробности. 27 сентября закрыто движение с полуночи до часу дня на улице Косыгина от проспекта Вернадского до Университетской площади. С 8 утра до половины 6 вечера воскресенья перекроют улицы Косыгина от Университетской площади до Воробьевского шоссе, Большую Дорогомиловскую, Смоленскую в сторону области, Садовую Кудринскую, Тверскую, Большую Ордынку, Крымский вал, Хамовнический вал и Лужники. Не будет проезда и на столичных набережных, в том числе на Бережковской, Яузской, Котельнической, Москворецкой, Раушской, Ростовской, Новодевичьей и Лужнецкой. Закроют движение на бульварах Тверском, Страстном, Цветном, Сретенском, Чистопрудном, Покровском, Зубовском и Смоленском. Недоступными окажутся Малый и Большой Устинские мосты, Малый Москворецкий мост и Крымский. Не будет движения в том числе в Костомаровском и Лубочном переулках, а также через Устинские и Садовнические проезды на Смоленской площади и в тоннелях Маяковском и Октябрьском. Кроме того, начиная с полуночи воскресенья и до окончания забега, а официальное закрытие в 16:10, на участках ограничений запрещена парковка.
3: Московский марафон – крупнейшее соревнование по бегу в России. Старты проводят ежегодно, начиная с 2013-го. Количество участников достигает 50 тысяч человек. Суммарный призовой фонд московского марафона составляет порядка 12 миллионов рублей. Денежные призы получают первые 10 мужчин и 10 женщин, прибежавших к финишу раньше всех. Победители получают около миллиона рублей. Число обращений за шенгенскими визами в России выросло на 15-25% в этом году по сравнению с прошлым. При этом доля мультивиз снизилась до 1-2% из-за запрета на их выдачу. Такую статистику сообщила Ассоциация туроператоров России ко Всемирному дню туризма, который отмечается 27 сентября. Еврокомиссия запретила выдавать мультивизы россиянам в 2025-м. На этом фоне резко увеличилось количество обращений за шенгенскими визами, которые нужно получать раз перед каждой поездкой в Европу. Рост количества виз вовсе не означает, что турпоток в Европу увеличился, говорит генеральный директор туроператора Space Travel, вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян.
9: Даже если у вас до этого стояли 5-летние визы с хорошей визовой историей, и вы ни разу не попадали ни в какие неприятности, не нарушали сроки, шанс получить мультивизу сейчас практически равен нулю. Это прямой запрет Еврокомиссии выдавать мультивизы россиянам. Я и не могу получить. У меня прекрасная визовая история. Я работаю в индустрии, которая связана с путешествиями. У меня всегда были длинные визы. Мне визу дают однократно. Консул генерально говорит, что я бы рад дать, но не могу, система не дает. Конечно, будут присутствовать процентные погрешности 1-2%, это в самом документе, который приняла Еврокомиссия. Есть оговорка о том, что есть исключения, которые все-таки позволяют получать многократные визы. Нет-нет, но и проскакивает двухкратная виза или еще что-то. Это очень большое исключение. Никем никогда не может быть гарантировано, хотя много спекулянтов гуляет по визовому рынку, предлагая свои услуги помочь за баснословные деньги оформить многократные визы. С одной стороны, нам отрезали опцию пользоваться многократными визами. Теперь для каждой поездки в Европу нужно идти получать визу. Хоть виз будет выдано и много, а поездок на самом деле мало. Количество неиспользованных виз начинает расти уже лавинообразно.
3: Артур Мурадян, гендиректор туроператора Space Travel. Статистика в следующем году по визам в Европу, увы, будет еще хуже, считает директор международных проектов иммиграционно-визового агентства Евро-резидент Изи Виза София Дефасе Аксютина.
10: Наши соотечественники вынуждены под каждую поездку запрашивать себе однократные визы, и, соответственно, при наличии нескольких поездок количество виз запрашиваемых возрастает. Поэтому действительно общее количество виз возрастает, количество суммарно разрешенного времени пребывания наших соотечественников в Европе уменьшает. Как вариант решения данного вопроса мы предлагаем оформление резидентных документов. По ним пока ограничений еще нет.
11: То есть налицо результаты санкционной политики. А что ждем далее?
10: Ожидаем, что сроки оформления виз будут увеличиваться, требования будут возрастать, визы будут получить все сложнее. И в этой связи еще раз мы рекомендуем тем, кто хочет часто ездить в Евросоюз, оформлять резидентные документы. К сожалению, не стоит на месте европейский законодатель, творцы санкций продолжают свою работу, и это делает жизнь российских туристов все сложнее.
3: София Дефас и Аксютина. Туркомпании говорят, что чаще всего туристы запрашивают визы Италии, Франции, Испании, Греции. Консульства этих стран наиболее лояльны к российским гражданам. Российским компаниям не хватает консультантов по стратегии. В августе число таких вакансий выросло на 175%. Год к году выяснили аналитики HeadHunter. Что это за специалисты и почему их не хватает, говорит независимый HR-эксперт, председатель Комитета по развитию женского предпринимательства МГО «Опора России» Зулия Лойкова.
12: Стратегические консультанты – это, как правило, внешние специалисты, редко они бывают внутренними, которого компания нанимает на проект. Обычно проект длится от 6 до 12 недель, иногда на 6 месяцев, чтобы он ответил на вопрос, куда расти в ближайшие 3-5 лет и за счет чего в текущей экономической ситуации. Заказчик компании почти всегда – это собственник компании, генеральный директор или совет директоров. Консультант внедряет решение. Он, как правило, не занимается, он передает уже рекомендации и расчеты по финансовой модели, по бизнес-модели, по структуре организационной, а исполняют их уже штатные внутренние сотрудники компании. Почему же сейчас всем так резко понадобились стратегические консультанты? На самом деле рост на 175% выглядит достаточно драматично в нашем случае, но в абсолютных цифрах это с нескольких десятков до немногим более 200 вакансий, потому что профессия достаточно единичная, штучная. Тем не менее, за таким спросом стоят вполне реальные сдвиги. Компании перешли от режима тушения пожара уже к долгосрочному планированию. И это хороший знак. Бизнес начинает смотреть вперед. Куда инвестировать в дальнейшем? Какие продукты развивать? Где искать новые ниши?
3: Зулия Лоекова, председатель Комитета по развитию женского предпринимательства МГО «Опора России», независимый HR-эксперт. Среди профессий с наиболее сильным ростом числа вакансий, по данным HeadHunter, автослесари, автомеханики, водители, экспедиторы, монтажники, а также продавцы-консультанты.
6: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
13: По итогам третьего квартала цены на рынке новостроек продолжают стагнировать. Объем предложения в среднем снизился на 2%, но продажи оказались на 11% выше среднемесячных значений второго квартала. Хотя по сравнению с третьим кварталом прошлого года среднемесячное число сделок на 15% ниже. Локальный рост в июле обеспечили в том числе отложенные регистрации июньских сделок. Тогда было увеличение активности перед объявленным ужесточением семейной ипотеки, которое затем перенесли на октябрь. К таким выводам пришли аналитики ЦИАНа. Что любопытно, по их наблюдениям, ажиотажного спроса перед очередными ожидаемыми изменениями в самой важной для первичного рынка ипотечной программе пока нет. На стыке августа и сентября в стране выдавали по 7,5-8,5 тысяч льготных кредитов в неделю. Это больше, чем в июле и первой половине августа. Там было по 5-7 тысяч в неделю, но почти в два раза меньше, чем на стыке июня и июля, и на 20% меньше, чем год назад. К концу месяца количество выдач может подрасти, но пока особой восходящей динамики нет. И в первую неделю сентября показатели были даже ниже, чем в конце августа, отмечают в ЦИАНе. При этом все заметнее становятся выдачи рыночной ипотеки, хотя ставки остаются слишком высокими для того, чтобы кардинально изменить ситуацию на рынке. Что касается цен, то данные исследования «Домклик» и Центра финансовой аналитики подтверждают. Темпы их роста в сегменте новостроек, хотя и прибавляют понемногу третий месяц подряд, в августе остались на низком уровне – плюс 0,7%. Зато в сегменте готового жилья цены выросли на 1,3%. И здесь данный показатель не опускается ниже 1% четвертый месяц подряд. Подробности в мобильном приложении «Бизнес ФМ» и на портале BFM.ru.
6: Недвижимость на «Бизнес ФМ». «Бизнес ФМ». Инструкция по применению.
14: Показания.
6: Потребность быть в курсе в любой момент.
14: Особые показания.
6: Дефицит времени.
14: Способ применения и дозы.
6: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
14: Передозировка.
6: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе.
14: Исключения.
6: Приступы острой информационной недостаточности. Breaking news. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. «Бизнес ФМ» не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. «Бизнес ФМ». Радио здравого смысла.
14: Консультация с врачом не требуется.
6: «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
15: 12:28 московское время. У микрофона Сердар Уликулеев. Взрыв произошел в Днепропетровске на юго-востоке Украины. Об этом сообщило агентство «Укринформ». Подробности не приводятся. По данным официального ресурса для оповещения населения, в Днепропетровской области действует режим воздушной тревоги. Херсонская область аварийно обесточена из-за технологического нарушения в энергосистеме, сообщил губернатор Владимир Сальдо. Совместные учения сил стран Организации договора о коллективной безопасности, взаимодействие 2026, поиск 2026 и эшелон 2026 начались в России. Об этом сообщили в Минобороны страны. Британская полиция заявила о крупном инциденте возле авиабазы ВВС «Фэрфорд», используемой американскими военными. В районе Уэлфорда, это район возле базы, проводится эвакуация жителей нескольких домов после крупного инцидента. Решение было принято после задержания нескольких мужчин по подозрениям в нарушении закона о взрывчатых веществах, говорится в заявлении полиции Глостершира. Отмечается, что военные специалисты по обезвреживанию взрывчатки на данный момент осматривают несколько транспортных средств. Сразу несколько американских компаний, связанных со строительством и энергосбережением дата-центров для искусственного интеллекта, отложили выход на биржу. Как сообщило «Нью-Йорк Таймс», инвесторы все более скептически оценивают перспективы отрасли на фоне растущего сопротивления местных жителей, которые опасаются роста тарифов на электроэнергию, нехватки воды и потери сельхозугодий. Недовольство дата-центрами стало одной из наиболее обсуждаемых в Штатах тем перед промежуточными выборами в Конгресс 3 ноября. Новости на «Бизнес ФМ» каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: «Бизнес ФМ». Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Половина первого в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Кремль исходит из того, что Путин поедет на саммит АТС в Китае. Это сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он назвал саммит АТС в Китае хорошей возможностью для встречи президента Владимира Путина с лидерами США и Китая. Сербия надеется на продление газового контракта с Россией. Это заявил президент страны Александр Вучич после телефонного разговора с Владимиром Путиным. Действующий контракт с хорошими ценами завершается 30 сентября. Торговое перемирие США и Китая продлено на 2 месяца, но сделки по-прежнему нет. Мировые СМИ подводят экономические итоги поездки в Вашингтон лидера КНР Си Цзиньпина. О чем удалось договориться, какие вопросы остались? Подробности в эфире «Бизнес ФМ». Сделки по-прежнему нет. Торговое перемирие США и Китая продлено на 2 месяца. Мировые СМИ подводят экономические итоги поездки в Вашингтон лидера КНР Си Цзиньпина. В ходе 3-дневного визита он договорился с Дональдом Трампом о взаимном снижении тарифов на товары примерно на 30 миллиардов долларов с каждой страны и о создании торгового совета США и Китай. Также председатель КНР и президент США решили создать канал связи для инцидентов, связанных с искусственным интеллектом. Торговое перемирие будет действовать примерно до 10 января следующего года. Иными словами, стороны купили себе время, но не завершили торговую войну, пишет Рейтер. Bloomberg замечает, что Китай попытался использовать нынешнюю разрядку для закрепления более выгодной для себя позиции. При этом агентство отмечает зависимость США от китайских редкоземельных магнитов. А именно по этому вопросу, похоже, договориться не удалось. В целом, экономические итоги 3-дневного визита Си Цзиньпина в США достаточно скромные. Продолжает директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ Высшей школы экономики Василий Кашин.
16: Они заявили о продлении торгового перемирия всего лишь на 2 месяца. Так оно должно было закончиться 10 ноября, закончится 10 января. Очевидно, ожидались более фундаментальные договоренности, но они не были готовы к встрече лидеров. И, возможно, имело место в стиле Трампа очередная попытка уже в ходе саммита как-то другую сторону в чем-то убедить или продавить, которая, как всегда, не удалась. Обсуждались китайские закупки американской продукции, прежде всего сельскохозяйственные. Китайцы не до конца выполняли некоторые предыдущие обязательства. Ну, вот там это тоже было на повестке дня. Но в целом экономические итоги визита представляются ограниченными. Главный итог, что пока что не будет нового витка эскалации торгово-экономических противоречий между ними и, вероятно, не будет новых волн санкций. Ну и для нас это означает, что невелика вероятность применения против Китая пошлин за закупку российской нефти, предусмотренных недавно принятым США законом. Строго говоря, такие ограниченные результаты для государственного визита первого за 11 лет и даже для обычного саммита с участием глав государств являются свидетельством провала. То есть это неудачные переговоры на высшем уровне, к которым не смогли подготовить содержательные договоренности. Вместе с тем, визит не закончился какой-то катастрофой и полным прекращением диалога. Стороны намерены договариваться и намерены тянуть пока что свое торговое перемирие. Это позитивно.
3: Василий Кашин, директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ. Китайские СМИ пишут в восторженных тонах об экономических и торговых итогах переговоров США и КНР на высшем уровне в Вашингтоне. Американская пресса намного сдержаннее в своих оценках. Здесь, наверное, нужно согласиться с американскими СМИ, никакого прорыва не произошло, продолжает экономист, управляющий директор Trade 123 Владимир Рожанковский.
17: Договорились договариваться. То есть, по сути, сельхозпродукцию Китай закупал у США, и он подтвердил, что, в общем, он ее будет закупать дальше. По инициативам искусственного интеллекта, это частные компании, можно сколько угодно говорить, что Си Цзиньпинь контролирует DeepSeek и Moonshot и так далее, но это не доказано. И прямого влияния Си Цзиньпинь не гарантировал. Разумеется, он может повлиять на эти компании, но я вижу, что Си Цзиньпинь не очень хочет это делать. Поэтому в целом договорились, но, опять же, конкретики, я так понял, никакой по этой теме не было достигнуто. Также, разумеется, здравый смысл договориться, чтобы кибербезопасность была взаимно соблюдена, почему бы об этом не договориться и так далее. Центрального какого-то стержня, который бы можно было Трампу преподнести своим избирателям и СМИ, он очень рассчитывал, что Китай пойдет ему навстречу и будет более жестко относиться к Ирану, то есть займет позицию США, антииранскую. Китай этого не сделал. Это было ожидаемо, наверное, многими, большинством. Поэтому эту тему в коммюнике даже не затрагивали. Но обозначили, Си Цзиньпинь приехал в Вашингтон. Это хорошо. Трамп его лично встретил у Трампа самолета. Это хорошо. Сельхозпродукцию покупать Китаю будет у США. Это хорошо. По искусственному интеллекту будут соблюдать пакт о взаимной дистанции. Это хорошо. По кибербезопасности это хорошо. Ничего нового.
3: Владимир Рожанковский, экономист. Глава МИДа КНР Ван И рассказал в субботу о новой концепции отношений Китая и США. Она подразумевает взаимное уважение суверенитета и основных интересов, отказ от стремления к одностороннему абсолютному превосходству. Сербия надеется на продление газового контракта с Россией. Об этом заявил президент страны Александр Вучич после телефонного разговора с Владимиром Путиным. Вучич пообещал, что у граждан Сербии будет по-прежнему хорошая низкая цена на газ – 318 евро за 1000 кубометров вместо рыночной цены – 868 евро. Действующий контракт на поставки российского газа в Сербию завершается 30 сентября. Комментирует ведущий эксперт финансового университета и фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
18: Для Сербии всегда, в общем-то, фактически была цена по особому контракту ниже рынка. И, естественно, что Сербия очень много выигрывает на этом. И можно, конечно, отметить, что это не только потому, что Сербия не входит в Евросоюз, но и потому, что Сербия не присоединилась до сих пор к антироссийским санкциям и позиционирует себя именно как некий друг России. Но здесь есть риски. Россия, например, вела диалог и дела с Венгрией, рассчитывая, что Венгрия более конструктивный игрок, чем многие другие европейские страны. Хотя Венгрия входит в Евросоюз, но у них поменялась власть, и новое руководство гораздо более прохладнее относится к России, чем правительство Орбана. И то же самое может быть с Сербией. Сербия явно пытается усидеть на двух стульях сразу, потому что, с одной стороны, они говорят, что союзники России, с другой, что стремятся в Евросоюз. Естественно, Сербию никто в Евросоюз не возьмет, если они не присоединятся в итоге к антироссийским санкциям и не будут соблюдать общеевропейскую санкционную и политическую дисциплину. То есть им нужно будет отворачиваться от России. Но пока они не стоят на пороге даже Евросоюза, они предпочитают, в общем-то, получать бонусы от экономического сотрудничества с Россией. Для Сербии еще одна проблема будет с ноября 2027 года. Тогда заработают санкции в отношении российского трубопроводного газа, и на территории Евросоюза он поступать не должен будет. И Сербия получает транзитом через страны Евросоюза. В частности, сейчас весь газ в нее российский приходит туда транзитом через Болгарию. И Болгария просто на своей территории, скорее всего, перестанет принимать просто российский трубопроводный газ, который пойдет из Турции. Поэтому вот эта вся скидка и вот эти особые отношения в энергетике в газе, по крайней мере, продлятся, скорее всего, просто до ноября 2027 года. Россия со своей стороны не хочет ухудшать отношения и менять сейчас цену газа для Сербии на более высокую, на какую-то рыночную. Потому что тогда Сербия может, конечно, Россия первая пошла на охлаждение отношений. Хотя претензий к Сербии в любом случае довольно много, и что оружие из Сербии попадает на Украину и прочее другое. Но со своей стороны Россия не хочет делать первый шаг на ухудшение отношений, поэтому России проще сохранить статус-кво по ценам на газ до ноября 2027 года, а дальше сказать, обращайтесь к Евросоюзу, они же не пропускают российский газ. Мы бы вам и дальше продавали его со скидкой, но они не пропускают, поэтому мы тут ничего не можем сделать.
3: Игорь Юшков, ведущий эксперт финансового университета и фонда национальной энергетической безопасности. Александр Вучич в ходе телефонного разговора, который состоялся по инициативе сербской страны, рассказал Владимиру Путину о своей грядущей отставке. Вучич руководит Сербией уже 12 лет. В середине сентября он анонсировал свою отставку. Незадолго до этого действующий президент распустил парламент и назначил внеочередные выборы на 25 октября. Теперь мы знаем, как звучали доисторические сверчки. Китайские ученые воссоздали звуки насекомых юрского периода по окаменелостям. Палеонтологи считают, что членистоногие звучали, скорее всего, именно так, и китайскому исследованию можно верить. Диана Чебанова продолжит.
19: Лес юрского периода теперь можно послушать. Для начала насекомых, которые жили на Земле 165 миллионов лет назад. Команда ученых Сычуаньского сельхозуниверситета для этой цели тщательно изучила окаменевшие крылья, лапки, зубцы древнейших членистоногих. Сопоставила с тем, как работают и звучат крылья современных насекомых. Так вот, выяснилось, что большинство разных доисторических предков современных кузнечиков и сверчков издавали высокие чистые звуки, похожие на свист, а некоторые даже на птичье чириканье. Вот так.

0: Звук, понятно, цифровой, но разница с современными сверчками заметна. Давайте просто сравним. Вот они, наши с вами привычные соседи. Научному исследованию китайских ученых вполне можно доверять. Воссоздать звуки доисторических насекомых было явно не так просто, но стало возможным именно благодаря физиологическим особенностям членистоногих, говорит палеонтолог, популяризатор науки Ярослав Попов. Он считает, что способ издавать звук у сверчков за сотни миллионов лет не изменился, но необычное открытие в этом исследовании все-таки есть.
1: Учитывая, что у насекомых нету гортани, голосовых связок и каких-то других мягких тканей, восстанавливать звуки насекомых на самом деле можно достаточно высокой точностью. В данной ситуации восстанавливали звуки древних сверчков, а сверчки воспроизводят звуки благодаря трению своих лапок. Есть лапки, определенная их зазубренность, реконструировать звук можно с очень высокой точностью. В принципе, в основном все звуки, которые удалось реконструировать для юрских сверчков, они были такими же, как и для современных. Единственное отличие было, это так называемый сигмобойлус, который, как оказалось, звучал на ультразвуке. Вот это вот было действительно странно, потому что в наше время все насекомые звучат в слышимом для нас диапазоне. Получается, что сигмобойлус мы бы не услышали.
0: Так ученые выяснили, что насекомые первыми изобрели ультразвук на десятки миллионов лет раньше, чем летучие мыши. Но если вернуться к доступному нам диапазону, как показалось нашей редакции, звук древнейшего насекомого был все-таки сильно громче современного. Сверчок, возможно, был размером с синицу, если не больше. Мы попросили нейросеть Алису объяснить, почему есть разница в звучании.
2: Многие насекомые того времени были крупнее современных. Например, размах крыльев стрекозы Меганевра достигал метра. Древние насекомые были крупнее. Например, кузнечик Archiboilus musicus достигал 165 миллиметров. Они издавали ультразвук и чистые звуки частотой около 5 кГц. Один вид мог издавать звуки выше 20 кГц.
0: Однако представлять себе, что стрекоза, у которой крыло размером с метр, взлетает как вертолет, это лишнее. Техника звучит совершенно иначе, чем любое насекомое, даже доисторическое. Поэтому ждем, когда китайские ученые возьмутся за изучение стрекоз. Диана Чубанова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
3: Реклама. Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Тэнк» «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Тэнк» с выгодой до 900 тысяч рублей у официального дилера «Тэнк» «Агат» в Афонино на магистральной 137Б. Не оферта.
4: «Агат». Покупай выгодно.
5: Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем лето», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
6: Мечтаете о новом авто, но дилеры говорят «нет», «Агат РФ» говорит «да». Мы запускаем новое направление «Агат РФ Импорт». В наличии и под заказ автомобили под любой ваш запрос. Японские, немецкие, корейские. В «Агат РФ Импорт» огромный выбор. И главное, каждая машина юридически проверена. Ждем вас на Казанском шоссе 1А. Звоните 239-37. Успейте выбрать свой идеальный автомобиль.
4: Агат. Покупай выгодно.
7: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
8: Пока звучит этот текст, в небо поднимутся 400 самолетов.
9: Успеть за 10 секунд на Business FM.
10: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
11: Рукописи не горят, но иногда могут обугливаться. 25 июня в Национальной библиотеке Неаполя прочитали книгу, которую последние 2000 лет никто не открывал и уже не откроет. Она сгорела в 79 году нашей эры. Свиток из Геркуланом хранился в библиотеке виллы, принадлежащей, по одной из версий, тестю Цезаря, и вместе с ней попал под извержение Везувия. Пепел не сжег папирус, но обуглил и запечатал. Библиотека около 800 свитков, каждый из них спекся в черный брусок. Именно этот свиток трижды пробовали развернуть в 19 веке, в 69 году и потом в 80-е. Каждый раз внешние слои разрушались. Теперь в виртуальном пространстве его
12: его раскрыли целиком. 1,5 метра папируса,

0: не раскрыта до сих пор. Среди них может быть прославленная Умберто Эко «В имени Розы», вторая книга поэтики Аристотеля о комедии, поэзия Сапфо, утраченные трагедии Софокла. Пока опознаны тексты Филадема, эпикурейца второго ряда. Будет обидно, если единственной сохранившейся библиотекой античности окажется коллекция полных собраний сочинений малозначительных авторов.
1: Сумма технологий на Бизнес FM.
2: В студии Мария Буянкина. Вы слушаете «Бизнес FM».
1: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
3: С вами Алексей Завьялов. Здравствуйте. И сегодня у нас необычный выпуск. У меня в гостях в студии Тимур Ромашко, ведущий шоу «Инвест-летучка» от Сберинвестиций. И Дмитрий Макаров, стратег Сберинвестиций на фондовом рынке. И тоже ведущий шоу «Инвест-летучка». Тимур, Дмитрий, я вас приветствую. И первый вопрос. Это я сегодня честно узнал впервые про «Инвест-летучку», про такое шоу. Что это такое в двух словах?
4: Здравствуйте, Алексей. Дима, привет.
5: Всем привет.
4: Что такое «Инвест-летучка»? Это такое шоу, где мы говорим об инвестициях, о рынке, но простым, понятным языком. Иногда даже это получается весело. К нам приходят гости, часто звезды. Множество людей, с которыми мы все общаемся и рассказываем, и пытаемся помочь им решить их инвестиционные какие-то задачи.
3: Дмитрий, ну и тогда вопрос по существу. Поделитесь с нами, какой прогноз до конца года по фондовому рынку России, по акциям, по облигациям, по фондам денежным, некогда популярным.
5: Прогноз по индексу Мосбиржи у нас до конца года 2300. С фундаментальной точки зрения, в общем-то, мы видим, что вот сейчас плюс-минус у нас у него справедливо. И, наверное, до конца года осталось не так много, поэтому инвестору, который планирует инвестиции в акции, лучше все-таки смотреть на 2027 год. И там наш прогноз практически под 3000, 2900-3000. Мы ждем дальнейшее постепенное ослабевание рубля, что будет на руку акциям, потому что 2300 индексы – это экспортеры. Второй важный фактор – это ставка. Мы ждем, что ставка будет постепенно снижаться. До конца следующего года способна снизиться до 12%. И это также поддержка акциям, потому что дивидендные акции становятся более конкурентны по отношению к инструментам, приносящим процентный доход. Ну и, соответственно, также снижение ставки хорошо для всего рынка в целом, не только для акций, но и для облигаций. И тут логика как раз работает в том ключе, что мы выбираем бумаги, которые обладают сроком до погашения 2, 3, 4, 5, 6, 7 лет.
3: Хочу еще вот в продолжении сразу вопрос задать. Вы про рубль сказали, что он падать будет. Не стоит ли присмотреться к каким-то валютным инструментам?
5: Стоит. Но специфика валютных инструментов, как вы посмотрите по состоянию на сейчас, их доходности и юаневых бондов, и бондов в долларах следуют за доходностью рынка облигаций. Поэтому то, что сейчас мы увидели девал с июня месяца, там процентов на 20, да, получилось, до 85 по доллару, практически до 13 по юаню, на этом фоне выросли ставки в бондах и в долларовых, и в юаневых. В целом, да, если инвестор бы покупал облигации в июне, он бы заработал.
3: Тимур, ну, в современном мире многое зависит от выбора брокера. Это залог успеха любого инвестора, тем более частного инвестора. Как вы подходите к этому выбору? Что для вас самое главное?
4: Прежде всего, удобно, когда у тебя вся картина твоего счета в одном приложении. Ты можешь оперативно реагировать на что-то. Но и второе, это, конечно, условия обслуживания. У Сберинвестиций есть кэшбэки классные, там, по-моему, до 15 миллионов рублей за перевод активов, до 50 акций в подарок. Отменили комиссии за торговлю любыми биржевыми фондами и на первичных размещениях.
5: По облигациям?
4: Да.
3: Ну, не так давно заработала система быстрых переводов. Что можете сказать по этому поводу?
5: Действительно, очень классная фишка, потому что я сам помню, еще буквально до 1 сентября нужно было идти, заполнять кучу бумаг, и, соответственно, все это выглядело не очень здорово, потому что с первого раза обычно ничего не получается, приходилось идти снова к брокеру, дозаполнять бумаги, свои личные практики. Я просто все продавал и выводил деньги. Но это тоже не здорово, потому что платишь комиссию, переводы. А сейчас, благодаря тому, что появилась функция «Мост» с 1 сентября, можно с помощью быстрых переводов перевести бумаги нажатием одной кнопки, причем это не составляет никакого труда. И по факту это удобно, здорово.
4: Как СБП получается, но только с бумагами, да?
5: Именно так. На самом деле хороший аналог СБП, но только с бумагами. Относительно нашей клиентской активности, эта функция появилась, и в первый день объем заведенных бумаг превысил объем выведенных бумаг в 10 раз. Причем мы увидели, что на самом деле клиенты в большинстве своих случаев интересуются именно голубыми фишками, то есть они заводят Сбер голубые фишки. Но среди этих голубых фишек они больше всего заводят Сбер. То есть Сбер заводит их себе домой, как раз, я думаю, чтобы с целью поучаствовать в клубе акционеров, потому что приведенные бумаги повышают статус инвестора.
3: Про искусственный интеллект. Теперь все с ним бегают, носятся, и все его пытаются использовать в своей повседневной жизни. Тимур, вы часто обращаетесь к искусственному интеллекту, чтобы какие-то сделки совершать?
4: Да, он снимает вот эту рутину, что тебе нужно оценивать отслеживать огромное количество информации из разных источников. В Сбере, кстати, есть вот эти и алгоритмы, которые помогают оценить портфели, там, сравнить его с разными

0: бенчмарками, и даже, по-моему, налоги рассчитать можно.
1: Действительно так, искусственный интеллект помогает нашей повседневной работе. Ну а что касается наших разработок в плане трейдинга, в плане инвестиций, у нас будет много новинок уже к концу текущего года, в 27-м будет еще больше. У нас готовится пакетная заявка для автоматической купли-продажи набора активов одной кнопкой. Также будет функция Invest AI, он будет предлагать вам бумаги на основе новостей, на основе отчетности, будет предлагать купить, продать, будет
0: ребалансировать как-то,
1: ребалансировать.
0: Да? Ну, то есть у каждого фактически будет такой свой финансовый консультант.
1: Персональный. Вот,
0: да.
1: Потому что он же учится.
0: Или ты, например, пишешь, слушай, я хочу, все-таки решил, что у меня свадьба скоро будет. Он говорит, о, тогда ребалансируем.
2: И невесту подберет.
0: Да, и невесту подберет. Богатую. Скажешь, слушай, есть на выбор вот несколько портфелей. Вот Лариса, очень хорошая приданная.
2: У Ларисы 300% профит.
0: Да,
2: у Светланы 280%. Но она рискует.
1: Это дисрапт. Просто реально свайпаешь портфели, опа, понравилось. Чик, тебе отвечают взаимностью на твой портфель, чик, все, оба.
0: Тебе говорят, хотите посмотреть...
1: Пошли пить кофе.
0: Хотите посмотреть внешность, ты говоришь, да не надо.
2: Да, портфель отражение характера. К сожалению, время программ подходит к концу. Инвест-летучка, насколько я понял, супершоу. Какие планы на будущее?
0: Прежде всего, смотрите Инвест-летучку. Ссылки на наши выпуски можно найти в телеграм-канале Сберинвестиции. Ну и главное, 8 октября мы вас всех будем ждать на главном инвест-форуме от Сберинвестиции, который называется «Настоящее будущее». Он пройдет в ГЭС-2. Топовые спикеры. Но это просто... Дим, как ты говорил, это главное, что...
1: Я думаю, что это самое грандиозное событие, инвестиционное событие текущего года.
0: Да, множество идей, интересных людей, спикеров, которые действительно меняют рынок. Можно зарегистрироваться на онлайн-трансляцию, чтобы подготовиться к будущему, еще глубже погрузиться в инвестиции. Набирайте в поисковой строке «Инвестфорум. Настоящее будущее» и регистрируйтесь. Мы там, кстати, с Димой тоже будем.
2: Завершаем нашу программу. Напомню, в гостях у меня были Тимур Ромашко, ведущий шоу «Инвест-летучка», и Дмитрий Макаров, стратег Сберинвестиций на фондовом рынке и тоже ведущий шоу «Инвест-летучка».
3: Капитал на Бизнес FM. Реклама. Как возможность мгновенного перевода активов меняет правила игры на фондовом рынке? Насколько новый механизм СБП упрощает выбор брокера? И что это значит для разных категорий инвесторов? Об этом в преддверии инвестиционного форума «Сберинвестиции. Настоящее будущее» исполнительный директор «Сберинвестиций» Артем Демченко в специальном проекте «Таблица приумножения» с Алексеем Завьяловым на следующей неделе на Business FM. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Между делом с Кирой Альтман.
4: Разговариваем между делом с Татьяной Владимировной Черниговской, ученым в области нейронауки и психолингвистики. Говорим о том, но мы же вроде общаемся на одном языке и сталкиваемся, не мы с Татьяной Владимировной, а мы люди, сталкиваемся друг с другом и воспринимаем друг друга очень по-разному. И всему виной убеждение, что человек напротив похож на меня.
5: Мы исходим из того, что другой человек видит мир так же, как я, потому что мы оба люди. Два уха, два глаза, ничего подобного. У него другая картина мира. То, что вы считаете в своем поведении положительным и, скажем, вы показываете, что вы открыты и что вы идете навстречу, и поэтому вы ведете себя не совсем формально. Это может быть воспринято как агрессия, как издевательство, как хамство. Там 100 вариантов, которые он думает. Вы оба с глазами, с ушами, с носами оба сидите. Только он ваше поведение воспринимает как оскорбление себе. У вас даже мысли такой в голове не было никогда.
4: И как же нам друг друга понимать?
5: Очень тяжело, но облегчает ситуацию. Мы, если знаем друг друга, и мы понимаем, что это такая личность, к которой нужно относиться аккуратно, потому что этот человек все время подозревает, что то ли над ним смеются, то ли ему угрожают, то ли его не оценивают. Это люди такие есть. Но если вы уже знаете, что это такой человек, и вы не хотите его, так сказать, об стенку размазать, то мы стараемся делать так, чтобы он по возможности не воспринял. Так, это неприятная история.
4: Может быть, держать в голове нашу разность?
5: Хотя бы знать про то, что есть эта разность.
4: Татьяна Черниговская, академик, доктор биологических наук, директор Института когнитивных исследований Санкт-Петербургского государственного университета. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
3: Между делом на Бизнес ФМ. Строго по делу. Победитель телевизионного конкурса «ТЭФИ Капитал» в номинации «Диджитал» Илья Краснопеев. О главных темах главный редактор «Бизнес-ФМ» Илья Капелевич.
6: Наш герой служил актером в театре Романа Вицюка и снимался в сериалах. Поработал в Бразилии, а теперь создает ферму в Бурятии, о чем ведет реалити-шоу. Все это в неполные 32. Об актерском прошлом и о бизнес-настоящем.
3: Фермер и лауреат «ТЭФИ Капитал» Илья Краснопеев. Повтор программы «Воскресенье после 14». Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
7: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
3: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
8: 12 часов 58 минут московское время. У микрофона Сердар Влекулеев. Взрывы прогремели в Кировограде на Украине на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщают украинские СМИ. Командно-штабное учение с коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие 2026», а также спецучение «Поиск 2026» и «Эшелон 2026», которые начались на российском полигоне Чебаркульский, направлены на отработку локализации приграничного вооруженного конфликта. Об этом сообщили ТАСС в Объединенном пресс-центре учения ОДКБ. В учениях задействованы контингенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана, а также оперативные группы Объединенного штаба и секретариата ДКБ. Всего привлечено около 2000 военнослужащих и 350 единиц вооружения, военной и спецтехники. Президент России Владимир Путин может встретиться с председателем КНР Си Цзиньпинем и президентом США Дональдом Трампом на полях саммита ОТЭС, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Будет ли это отдельная трехсторонняя встреча или это будут двусторонние встречи, сказать трудно. Хотя сейчас уже однозначно и Путин, и председатель Си договорились о том, что в Китае они встретятся. Посмотрим, но возможность сейчас, можно сказать, однозначно такая им представится, сказал Песков в интервью тележурналисту Павлу Зарубину. Работа над созданием биокомпьютеров с памятью на основе молекул ДНК и различных белков и вычислителями на базе живых нейронов идет в России, сообщил РИА Новости глава Российской академии наук, ученый в области микро- и наноэлектроники Геннадий Красников. По его словам, массовое появление таких компьютеров – достаточно отдаленная перспектива. В ближайшие десятилетия мир не сможет отказаться от традиционных компьютеров, уверен Красников. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
9: Час дня в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Сергей Лавров провел первую с 2022 года встречу с главой МИДа Германии. Переговоры состоялись по инициативе ФРГ и продлились всего 22 минуты. Министры обсуждали ситуацию вокруг Украины и двусторонние отношения. При этом глава российского МИДа сразу же и дал понять после встречи, что она была безрезультатной. OpenAI приостановил обучение своих наиболее эффективных моделей ИИ и возобновит его только, когда будет уверена в наличии дополнительных мер безопасности, сообщил представитель компании порталу Axios. OpenAI и Anthropic расследуют несколько десятков тысяч инцидентов, произошедших в последние месяцы в ходе испытаний и реальных условиях. Число обращений за шенгенскими визами в России выросло на 15-25% в этом году по сравнению с прошлым, а доля мультивиз снизилась до 1-2% из-за запрета на их выдачу. Какие страны пока выдают визу и каковы дальнейшие прогнозы? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Россия готова вернуться к договоренностям, достигнутым в Анкоридже, заявил Сергей Лавров, находясь в Нью-Йорке на неделе Генассамблеи ООН. Там же по просьбе Германии состоялась его встреча с немецким министром иностранных дел впервые за более чем 4,5 года. Длилась она всего 22 минуты. Министры обсудили ситуацию вокруг Украины и двусторонние отношения, сообщили в пресс-службе МИД России. Причем Йохан Вадефуль попросил о встрече в последний момент, сказал Сергей Лавров. На пресс-конференции на Генассамблеи ООН после встречи с немецким коллегой он дал понять, что разговор был безрезультатным.
10: Мы никогда не отказываемся от того, чтобы выслушивать наших коллег, любых, и тех, кто Россию обвиняет во всех смертных грехах. Это и примером президента Путина доказано многократно. Мы всегда готовы выслушать. И я, когда мы встретились, предложил ему изложить то, с чем он пришел. Он вынул записки и зачитал текст, который полностью воспроизводил то, что Германия устами своих руководителей официально, публично заявляет ежедневно. О чем мне господину Вадефулю? Ничего нового я оттуда не извлек. Мы вот делаем такой, знаете, был подтекст, что вот я пришел к вам, я снизошел до контакта с вами, но вы теперь ради того, что вот я такой сделал жест доброй воли, давайте какие-нибудь уступки совершайте на украинском фронте, давайте обеспечьте договоренность по Черноморскому региону, чтобы там танкеры, сухогрузы шли без проблем.
9: По поводу политики Германии Сергей Лавров сделал еще несколько заявлений уже за рамками встречи с коллегой. О планах канцлера Фридриха Мерца превратить Германию в главную военную силу в Европе он заявил. Разве итоги Второй мировой войны ничему не научили? Все разговоры в ЕС о подготовке к войне с Россией могут стать самосбывающимся пророчеством, предупредил Лавров. Несмотря на безрезультатность встречи между главами МИД России и Германии, сам факт того, что контакт состоялся, уже большое достижение. Достижение, считает политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов.
11: Первые контакты на высоком уровне между Россией и Германией сами по себе представляют ценность, хотя говорить о каких-то практических результатах, по крайней мере, на данный момент преждевременно. Встреча была очень краткая, она продлилась около 20 минут. Стороны обменялись своими позициями по основным проблемам, касающимся европейской безопасности и регулированию российско-украинского конфликта. Наверное, это трудно назвать такими полноценными переговорами, но, тем не менее, первая встреча состоялась, и, наверное, в общем, к этому надо относиться как к уже определенному достижению. Хотелось бы надеяться, что такие встречи будут продолжаться, хотя мы видим, как сейчас складывается ситуация в Федеративной Республике Германии. Не исключено, что там может произойти серьезный политический кризис, чем он завершится. Для нынешнего канцлера, для его кабинета можно только гадать. Но, тем не менее, другой Германии у нас нет, поэтому, по всей видимости, даже вот из Германии в ее нынешнем формате, с нынешним политическим руководством России надо взаимодействовать.
9: Андрей Картунов, политолог-международник, ранее газета «Бильд» сообщила, что премьеры четырех федеральных земель ФРГ заключили антиналоговый пакт против канцлера Фридриха Мерца. О намерении региональных политиков заблокировать налоговые реформы сообщила «Бильд» со ссылкой на источники. Их главное требование – полный отказ от увеличения финансовой нагрузки на граждан и бизнес. Они создали своего рода коалицию против экономической политики канцлера, вице-канцлера и министра финансов Германии. По информации газеты, практически все премьер-министры земель от ХДС проявили единодушие, заключив так называемый пакт обережливости. Они грозят заблокировать в Бундесрате, палате федеральных земель, пакет налоговых реформ и введение новых сборов, включая налог на сахар. Что все это значит и к чему приведет, объяснил старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Артем Соколов.
12: Фронта, которую высказали представители четырех федеральных земель в отношении планируемых реформ правящей коалиции, показывает зыбкость позиции Фридриха Мерца, несмотря на то, что ранее, как могло показаться, представители Христианско-демократического союза высказали ему полную поддержку, несмотря на плохие результаты ХДС в ходе выборов в Берлине, Мекленбурге, Передней Померании, в Саксонии, Анхальт. Однако сейчас мы видим, что переговоры, которые, вероятно, Мерц проводил вместе с партийным руководством, руководством федеральных земель, либо закончились без определенного результата, либо его однопартийцы, влиятельные однопартийцы, предпочли отложить субстантивное выяснение отношений с федеральным канцлером уже в ходе самих реформ. То, что сейчас его же партия тормозит важные реформы, которые Мерц считает необходимыми в данный момент, показывает реальное отношение к федеральному канцлеру среди его собственных однопартийцев.
9: Артем Соколов. В конце недели в Германии прошли массовые протесты школьников против воинской повинности, которую предлагают ввести в стране. Школьники выкрикивали лозунги «Ваша война без нас, почему мы, а не вы» с портретами вооруженного мерца. «Ни человека, ни цента для Бундесвера». Также встречались плакаты «России нам не враг». Возможность ввести в Германии воинскую повинность рассматривают власти ФРГ. В качестве первой меры ввели обязательный медосмотр и анкетирование для 18-летних юношей, которым могут предложить пойти служить добровольцами. Если желающих будет недостаточно, Бундестаг может объявить ограниченный призыв. В Казахстане назначили нового главу Минобороны вместо уволенного. Главой ведомства стал Айдос Мырзахметов. Ранее он занимал должность командующего силами специальных операций вооруженных сил Казахстана. Перестановки в Министерстве обороны произошли после гибели казахстанских военнослужащих в Каспийском море. 24 сентября в ходе морских учений при высадке с катера военных унесло в море. 14 человек утонули, троих удалось спасти. Минобороны республики объяснили, в тот день на побережье резко ухудшились погодные условия. После этого министр обороны Казахстана Даурен Касанов был отправлен в отставку, а пятеро должностных лиц высшего командного состава были задержаны. О рокировке в военном ведомстве и возможных последствиях рассуждает журналист, политический обозреватель из Алматы Асем Жапишева.
13: Это уже, наверное, четвертое, насколько я понимаю, назначение именно из службы государственной охраны президентской. Он командир силы спецоперации, но если до этого смотреть, он был главой департамента службы государственной охраны. Все последние такие крупные у нас назначения, рокировки были из этой службы. Это, наверное, говорит в первую очередь о том, что сейчас важна лояльность для новых назначенцев. Также можно в этом назначении увидеть, наверное, усиление роли силового блока. Получается, что это вот такой переход от охраны государства первого лица к управлению всей военной машиной. Такое назначение очень быстрое, потому что министр, который до этого был, его буквально на прошлой неделе переназначили. То есть неделя не прошла, его сняли. Наверное, еще это переназначение связано в первую очередь с давлением очень большим общественным. Но главное, о чем сейчас нельзя забывать, предыдущий министр Кусанов, он у нас не просто чтобы сняли, а действительно было проведено самое тщательное расследование. Виновные все были наказаны, и в том числе, я считаю, что это персональная ответственность министра. Очень надеюсь, что это общественное давление не будет спадать, и хоть как какую-то ответственность этот министр понесет. Хотя до этого общественность требовала реформу МВД. Сейчас требует реформы Министерства обороны.
9: Асем Жапишева, журналист, политический обозреватель из Алматы. Президент Казахстана Касым Жомарт Токаев посмертно наградил погибших моряков государственными орденами. 25 сентября в республике был объявлен день траура. По всей стране приспустили государственные флаги, перенесли концерты и отменили развлекательные передачи. OpenAI приостановил обучение своих самых мощных моделей ИИ из-за угроз безопасности. Компания Сэма Альтмана поставила на паузу обучение своих самых эффективных моделей из-за серии инцидентов, в которых ИИ пытался обходить защиту, получать доступ к сайтам и действовать вопреки запретам людей. Подобных эпизодов за последние месяцы набралось уже десятки тысяч, а большей части общественности и неизвестно. Большинство инцидентов произошло во время тестирования и не нанесло реального ущерба, но разработчики столкнулись с проблемой и уже настолько развитые, что человеку все труднее предсказать, как именно они будут действовать, отмечает Axios.
14: Выявленные инциденты, которые стали известны в ходе внутренних проверок моделей и расследований их поведения в обеих компаниях, ставят под вопрос, способны ли OpenAI, Anthropic или другой ведущий разработчик ИИ сегодня обеспечить полный контроль над своими технологиями. Сэм Альтман назвал историю с Hugging Face самым серьезным кейсом, с которым сталкивалась OpenAI. Во время тестирования несколько сотен ИИ-агентов, координируя свои действия, взломали внешнюю компанию, чтобы улучшить результаты в тесте на кибербезопасность. Anthropic тем временем поручил независимой организации изучить поведение своих моделей. Одна из них, Opus, пыталась выбраться из песочницы, защищенной тестовой среды, почти 2% случаев. При этом Anthropic подчеркивает, это были специально организованные стресс-тесты, в которых выполнить поставленную задачу было невозможно без попытки покинуть песочницу. Разработчики проводят сотни тысяч таких тестов своих моделей, а иногда и больше. Поэтому даже небольшой процент инцидентов может в итоге означать десятки тысяч случаев, случаев, когда модели действуют неожиданным или потенциально небезопасным образом. Новые модели становятся все более способными, самостоятельными и находчивыми в поиске способов решения задач. И разработчикам приходится заранее предусматривать практически все возможные варианты их поведения. Но иногда модель находит способ обойти защиту, который человеку просто не пришел бы в голову. Top AI executive
15: said. В последнее время OpenAI раскрыла сразу несколько эпизодов. Ее ИИ-агенты слили в интернет 53 изображения пользователей ChatGPT, обошли защиту австралийского правительственного портала и получили доступ к закрытым файлам. А также обращались к сайтам американских госведомств. Компания продолжает разбираться и утверждает, что значительного ущерба нанесено не было. Но так, например, не считают в Австралии, где ИИ взломал госсистему здравоохранения Medicare. Парламент страны вызвал глав OpenAI и Anthropic на слушание.
3: Реклама. Что дороже, собственное IT-оборудование или облака? И как учесть в этом сравнении скрытые расходы? Какой бизнес выбирает гибридную инфраструктуру и почему? Растет ли внедрение прикладных ИИ-решений и какие из них сегодня самые востребованные? О том, как сделать корпоративную IT-инфраструктуру максимально эффективной, генеральный директор Beeline Cloud Андрей Зотов. В воскресенье после 13 на Business FM.
16: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
17: «Мир». Каждый день в твоих руках.
18: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Другим наука. Сергеем Корзуном.
19: Медная сковорода с ручкой, украшенной головой гуся, выставлена в археологическом музее Салоник. Ей 2400 лет. Похожие на современную сковороду и кикладские сосуды из обожженной глины и камня, найденные на островах Эгейского моря. Они гораздо древнее, но не факт, что в них готовили пищу. Есть версии, что наполняли водой или маслом и использовали как зеркало, как ритуальные сосуды, или же выпаривали в них морскую воду для получения соли. Сегодня для готовки одобрено множество материалов, но известны и риски. Чугун способен выделять в пищу железо, нержавейка, никель и хром, медь и алюминий – свои ионы. Свинец и кадмий могут перейти в содержимое сковороды из декоративной или некачественной эмали. Главное, что надо помнить для пищевой безопасности, это то, что все кислые продукты стоит готовить в химически нейтральной посуде. Это эмаль без сколов и трещин, пищевая нержавеющая сталь и жаропрочное стекло. А также тефлон при умеренном нагреве. С ним важно не раскалять пустую сковороду сверх меры. На полках магазинов защитное покрытие на основе тефлона активно конкурирует с изготовленными Зольгель-методом. Они заявлены как керамические антипригарные. Многослойные составы дополняют титаном. В продажу выпустили полимер ПИИК – полиэфир-эфир-кетон. Также экспериментируют с оксидами графена и редкоземельных металлов, но их безопасность пока не подтверждена. Шефы с мировым именем выбирают разное. Гордон Рэмзи – Хексклет, Томас Келлер – Хистан, Джейми Оливер – Тефаль. Правда, все они партнеры этих брендов. Любопытно, в чем они готовят не для публичного показа.
3: Другим наука на Business FM.
15: 13:16 в Москве. Вы слушаете Business FM. Бабье лето не прощается со столицей. На новой рабочей неделе зонтики и дождевики, по словам синоптиков, не понадобятся. Осадка в столичном регионе не ожидается. К тому же будет солнечно, и дневные температуры до середины недели будут держаться выше 15 градусов. По ночам уже заметно похолодает, говорит синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
20: Погода в центральном регионе, в том числе в Московском, будет определяться влиянием области высокого атмосферного давления сегодня и до пятницы практически будет достаточно высоким. От 759 до 766 в пятницу давление повысить будет расти. На этом фоне ждать каких-то существенных осадков не стоит, а в большей степени погоду малооблачную, с переменной облачностью, без существенных осадков. В ночные часы температура воздуха будет понижаться к концу рабочей недели до 2-7 градусов, в начале рабочей недели плюс 3, плюс 8 градусов. Такие значения, в принципе, разница на 1 градус. Но самое главное, что в пятницу до 2 градусов местами будет холодать ночью, достаточно холодные ночи. Если говорить о среднесуточных значениях температуры, то всю практически часть рабочей недели температура будет очень близка к нормальным значениям для этих чисел сентября. Температура воздуха по дневные часы плюс 13-19. Бабий лет продолжается, погода будет достаточно хорошая. Много солнца и практически никаких осадков в понедельник. Небольшая вероятность слабого дождя местами присутствует. Да, достаточно свежо в конце рабочей недели будет в дневные часы, в пятницу до 10-15, до 14-19 градусов. Вот такие температуры вплоть до среды. А в четверг, пятницу 10-15 градусов.
15: Александр Ильин, синоптик прогностического центра «Метео». Автомобилистам в гидрометцентре посоветовали пока не думать о смене резины для европейской части России, где температура ночью еще положительная, рано. Пока подходящая уже для зимней резины погода установилась в Омске, Забайкалье, Иркутской области, Чите, Якутске и Магадане. Число обращений за шенгенскими визами в России выросло на 15-25% в этом году по сравнению с прошлым. При этом доля мультивиз снизилась до 1-2% из-за запрета на их выдачу. Такую статистику сообщила Ассоциация туроператоров России ко Всемирному дню туризма, который отмечается 27 сентября. Еврокомиссия запретила выдавать мультивизы россиянам в 2025-м. На этом фоне резко увеличилось количество обращений за шенгенскими визами, которые нужно получать разово перед каждой поездкой в Европу. Рост количества виз вовсе не означает, что турпоток в Европу увеличился, говорит генеральный директор туроператора Space Travel, вице-президент АТОР по вопросу международного туризма Артур Мурадян.
21: Даже если у вас до этого стояли 5-летние визы с хорошей визовой историей, и вы ни разу не попадали ни в какие неприятности, не нарушали сроки, шанс получить мультивизу сейчас практически равен нулю. Это прямой запрет Еврокомиссии выдавать мультивизы россиянам. Я и не могу получить. У меня прекрасная визовая история. Я работаю в индустрии, которая связана с путешествиями. У меня всегда были длинные визы. Мне визу дают однократно. Консул генерально говорит, что я бы рад дать, но не могу. Система не дает. Конечно, будут присутствовать процентные погрешности 1-2%, это в самом документе, который приняла Еврокомиссия. Есть оговорка о том, что есть исключения, которые все-таки позволяют получать многократные визы. Нет-нет, но и проскакивает двухкратная виза или еще что-то. Это очень большое исключение. Никем никогда не может быть гарантировано, хотя много спекулянтов гуляет по визовому рынку, предлагая свои услуги помочь за баснословные деньги оформить многократные визы. С одной стороны, нам отрезали опцию пользоваться многократными визами. Теперь для каждой поездки в Европу нужно идти получать визу. Хоть виз будет выдано и много, а поездок на самом деле мало. Количество неиспользованных виз начинает расти уже лавинообразно.
15: Артур Мурадян, вице-президент АТОР по вопросу международного туризма. Статистика в следующем году по визам в Европу, увы, будет еще хуже, считает директор международных проектов иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент Изи Виза» София Дефасе Аксютина.
22: Наши соотечественники вынуждены под каждую поездку запрашивать себе однократные визы, и, соответственно, при наличии нескольких поездок количество виз запрашиваемых возрастает. Поэтому действительно общее количество виз возрастает, количество суммарное разрешенного времени пребывания наших соотечественников в Европе уменьшает. Как вариант решения данного вопроса мы предлагаем оформление резидентных документов. По ним пока ограничений еще нет.
23: То есть налицо результаты санкционной политики. А что ждем
0: ждем далее?
22: Ожидаем, что сроки оформления виз будут увеличиваться, требования будут возрастать, визы будет получить все сложнее. И в этой связи еще раз мы рекомендуем тем, кто хочет часто ездить в Евросоюз, оформлять резидентные документы. К сожалению, не стоит на месте европейский законодатель, творцы санкций продолжают свою работу, и это делает жизнь российских туристов все сложнее.
15: София Дефаса, Аксютина, туркомпании говорят, что чаще всего туристы запрашивают визы Италии, Франции, Испании, Греции. Консульство этих стран наиболее лояльно к российским гражданам. В Театре нации появилась взрослая дочь молодого человека. Так называется новый спектакль с Евгением Стычкиным в главной роли. Возрастное ограничение 18+. Постановка по пьесе Виктора Славкина «Дочь стиляги». История про вечное, про страх, любовь, ревность и, конечно, про взаимоотношения отцов и детей. Подробнее Александра Сидорова.
1: На малой сцене Театра нации построили обычную советскую квартиру. В ней живет семья. Отец, имени которого мы не знаем, все зовут его студенческим прозвищем Бэмс, мать Люся и их дочь Элла. В гости приезжает однокурсник родителей Прокоп и его сын. Прошло 20 лет с момента их выпуска из института. Прокоп позвал на эту встречу еще одного однокурсника, Ивченко, который теперь ректор того самого университета. Прокоп за столом хочет похлопотать за сына. А вот Бэмс такому застолью совсем не рад. Ведь Ивченко когда-то участвовал в том, чтобы Бэмса отчислили. Теперь в этом же вузе учится дочь Бэмса, с которой, впрочем, тоже складываются не самые простые отношения. Обстоятельства вполне советские. А вот герои, их характеры, надрыв, в котором все они существуют, как мне показалось, Чехов. Сегодня, во время тотальной разобщенности, эта простая человеческая история звучит особенно остро, считает главный режиссер Петербургского театра «Мастерская» Роман Габрия, поставивший взрослую дочь молодого человека в Театре наций.
2: Из русских классиков, наверное, более близкий писатель к Славкину оказывается, что Антон Павлович Чехов. Наверное, у него учились все шестидесятники, литераторы оттепели. Ничего необыкновенного в этом нету, что последовательно размышляет автор о жизни простого человека, замкнутого в пространстве, одинокого, который ищет, скажем так, сложные выходы из простых жизненных ситуаций. Очень созвучно к поэтике Антона Павловича Чехова. Вообще-то пьеса так или иначе поколенческая, сюжет не нов. Вчера одни поколения, сегодня другие, ищут общий язык. В связи с тем, что я сам сейчас нахожусь ровно в возрасте главного героя, а моя дочка старше в возрасте Эллы, что еще я могу сказать большего, чем мне интересна эта пьеса? Тем, что что-то созвучно и понятно, и непонятно. И хочется это изучить. И хочется иметь какой-то диалог с детьми.
1: Бэмс, главный герой, в юности был всеобщим любимцем, стилягой. Когда его со скандалом отчислили, он сломался и как будто не смог восстановиться после этой ситуации, рассуждает исполнитель роли Евгений Стычкин. Пока другие строят, он вынужден быть инженером без допуска. Пока другие путешествуют, он ходит в одних и тех же брюках. И даже жена, ее играет Елена Николаева, та девушка, которой когда-то восхищались все, сегодня живет с ним по инерции. А Бэмс все никак не может ей поверить и простить ее за то, что было, а может и не было, 20 лет назад. Продолжает Евгений Стычкин.
23: У нас прекрасный режиссер Роман Габрия, с которым мы много обсуждали, много в чем-то сходились, в чем-то расходились. Незадолго до премьеры он сказал, я понимаю, что эти люди точно не будут жить вместе, говоря о моем персонаже и о персонаже Лены Николаевны, моей жене. Я категорически не согласен. Мне кажется, как раз в том случае, если Бэмсу удастся, во-первых, выжить, потому что, наверное, он имеет какие-то проблемы с сердцем, чисто физиологически. Если удастся выжить и еще немножко двинуться, он сегодня уже сделал шаг вперед, он повзрослел. И если он будет дальше двигаться, они очень любят друг друга. и они могут жить вместе и быть даже счастливыми, наверное, в теории. Как катализатор выступает дочка, которая старше их. В отличие от них, у нее есть своя правда, у нее есть ее собственная точка зрения, за которой она готова стоять. Она тот Бэмс, 20 лет назад которого еще не сломали. Если бы он не сломался, он прожил бы какую-то другую жизнь. Но мы это никогда не узнаем.
1: На мой взгляд, взрослая дочь молодого человека – пример хорошего психологического театра. Спектакль, на который смело можно позвать родителей. Другой вопрос, что все билеты на ближайшие 5 показов до середины ноября проданы. Александра Сидорова, Бизнес FM.
7: Реклама. Мечтаете о новом авто, но дилеры говорят нет? Агат РФ говорит да. Мы запускаем новое направление Агат РФ Импорт. В наличии и под заказ автомобили под любой ваш запрос. Японские, немецкие, корейские. В Агат РФ Импорт. Огромный выбор. И главное, каждая машина юридически проверена. Ждем вас на Казанском шоссе 1А. Звоните 239-37. Успейте выбрать свой идеальный автомобиль.
0: Агат. Покупай выгодно.
4: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.

0: морозов. «Линарис» к сезону гололедов готов. Подробности на сайте и в шинных центрах «Линарис».
1: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
2: Деньги. Еще в античности существовал обычай бросать монеты в колодцы в надежде на исцеление от какого-либо недуга. Теперь археологи говорят, история денег хранится на дне колодца.
1: История денег на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
3: 13:28 московское время. У микрофона Сердар Авликулиев. Здание, в котором находится главный офис украинского оператора связи «Киевстар», повреждено в Киеве в результате взрыва, сообщают украинские СМИ. Подробности не приводятся. «Киевстар» – крупнейший оператор электронных коммуникаций Украины. 14 сентября в Минобороны России сообщили о поражении другого здания компании «Киевстар», предоставлявшей услуги и мобильной связи, и интернета, в том числе в интересах ВСУ. Уголовное дело возбуждено в отношении 32-летнего жителя Волгограда, подозреваемого в убийстве многодетного отца. Об этом сообщается в канале Следственного управления Следственного комитета России по региону МАКС. Ранее сообщалось, что в магазине в Красноармейском районе Волгограда один из посетителей пытался успокоить ругавшихся покупателей и в ходе возникшего конфликта получил несколько огнестрельных ранений. Мужчина умер до приезда скорой. У него остались 5 детей. Стрелявший с места преступления скрылся, но был задержан по горячим следам. Польша хочет превратить рекордные расходы на оборону в источник роста, локализовав производство оружия внутри страны на фоне военного бума. Однако перевооружение усиливает нагрузку на бюджет. Об этом пишет Guardian по итогам бесед с чиновниками, оружейниками и экономистами. За последние 5 лет военные расходы Польши выросли более чем вдвое, с 2,2% до 4,8% ВВП. В 2026 году они достигли 53 миллиардов долларов. Режим ЧС объявили в районе британской базы «Фэрворд», используемой ВВС США. Несколько человек задержаны по подозрению в нарушении закона о взрывчатых веществах, сообщила полиция. База «Фэрворд» задействовалась Соединенными Штатами в операции по нанесению ударов по Ирану, отмечает Sky News. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Половина второго в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Кремль исходит из того, что Владимир Путин поедет на саммит АТС в ноябре в Китае. Это сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он назвал саммит АТС в Китае хорошей возможностью для встречи Путина с лидерами США и Китая. Минпросвещение хочет изменить подход к образованию как к школьному, так и к дошкольному. Так, в детских садах предлагаются уроки нравственности вместо букв, а в школах нейросети с 5 класса. Что об этом думают учителя? В Москве продолжается марафон, и по данным Дептранса, движение транспорта ограничено в центре города до 17:30. Тем не менее, по мере пробега улицы уже открываются. Движение открыто на Тверской, на улице Косыгина, на Садовом кольце, на Страстном бульваре Петровском, Рождественском, Цветном. И уже на Тверском бульваре тоже. Сербия надеется на продление газового контракта с Россией. Об этом заявил президент страны Александр Вучич после телефонного разговора с Владимиром Путиным. Вучич пообещал, что у граждан Сербии будет по-прежнему хорошая низкая цена на газ – 318 евро за 1000 кубометров вместо рыночной цены – 868 евро. Действующий контракт на поставки российского газа в Сербию завершается 30 сентября. Комментирует ведущий эксперт финансового университета и фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
5: Для Сербии всегда, в общем-то, фактически была цена по особому контракту ниже рынка. И, естественно, что Сербия очень много выигрывает на этом. Можно, конечно, отметить, что это не только потому, что Сербия не входит в Евросоюз, но и потому, что Сербия не присоединилась до сих пор к антироссийским санкциям и позиционирует себя именно как некий друг России. Но здесь есть риски. Россия, например, вела диалог и дела с Венгрией, рассчитывая, что Венгрия более конструктивный игрок, чем многие другие европейские страны. Хотя Венгрия входит в Евросоюз, но у них поменялась власть, и новое руководство гораздо более прохладнее относится к России, чем правительство Орбана. И то же самое может быть с Сербией. Сербия явно пытается усидеть на двух стульях сразу, потому что, с одной стороны, они говорят, что союзники России, с другой, что стремятся в Евросоюз. Естественно, Сербию никто в Евросоюз не возьмет, если они не присоединятся в итоге к антироссийским санкциям и не будут соблюдать общеевропейскую санкционную и политическую дисциплину. То есть им нужно будет отворачиваться от России. Но пока они не стоят на пороге даже Евросоюза, они предпочитают, в общем-то, получать бонусы от экономического сотрудничества с Россией. Для Сербии еще одна проблема будет с ноября 27 года. Тогда заработают санкции в отношении российского трубопроводного газа, и на территории Евросоюза он поступать не должен будет. И Сербия получает транзитом через страны Евросоюза. В частности, сейчас весь газ в нее российский приходит туда транзитом через Болгарию. И Болгария просто на своей территории, скорее всего, перестанет принимать просто российский трубопроводный газ, который пойдет из Турции. Поэтому вот эта вся скидка и вот эти особые отношения в энергетике в газе, по крайней мере, продлятся, скорее всего, просто до ноября 27 года. Россия со своей стороны не хочет ухудшать отношения и менять сейчас цену газа для Сербии на более высокую, на какую-то рыночную. Потому что тогда Сербия может сказать, что Россия первая пошла на охлаждение отношений. Хотя претензий к Сербии в любом случае довольно много, и тут оружие с Сербии попадает на Украину и прочее другое. Но со своей стороны Россия не хочет делать первый шаг на ухудшение отношений, поэтому России проще сохранить статус-кво по ценам на газ до ноября 27 года, а дальше сказать, обращайтесь к Евросоюзу, они же не пропускают российский газ. Мы бы вам и дальше продавали его со скидкой, но они не пропускают, поэтому мы тут ничего не можем сделать.
4: Игорь Юшков, ведущий эксперт финансового университета и фонда национальной энергетической безопасности. Александр Вучич в ходе телефонного разговора, который состоялся по инициативе сербской стороны, рассказал Владимиру Путину о своей грядущей отставке. 25 октября в Сербии пройдут досрочные парламентские выборы. Вучич рассчитывает, что его сербская прогрессивная партия победит, а следовательно, он станет премьером в новом правительстве. Президентские полномочия временно перейдут к его союзнице, спикеру парламента Ане Брнабич. Уроки нравственности вместо букв и нейросети с 5 класса. Минпросвещение предлагает изменить подход к образованию, как к школьному, так и к дошкольному. Как сказал министр Сергей Кравцов, в детских садах по новым рекомендациям знакомство с родной культурой, литературой, обычаями и нравственными ориентирами станут важнее заучивание букв и цифр. Будет ли это органично для современных детей, которые с первых лет жизни попадают в цифровое пространство, состоящее из букв и цифр, рассуждает главный эксперт Центра общего и дополнительного образования Высшей школы экономики Сергей Заирбек.
6: С одной стороны, конечно, если посмотреть на ребенка уже в достаточно раннем возрасте, он очень-очень быстро в современном мире осваивает гаджеты. Он еще не умеет читать, но кнопочки нажимать, он учится очень-очень быстро. Другое дело, что если в этом идет замыкание на играх такого рода, это несколько обедняет развитие ребенка. Поэтому не только в России, но и в целом ряде стран Северной Европы есть сейчас вводятся ограничения на использование цифровых средств в дошкольном образовании и даже в раннем школьном образовании, чтобы гаджеты не подменяли другие способы когнитивного развития. Начальная система дошкольного образования заключается в том, чтобы дать ребенку возможности проявления фантазии, воображения, игре. Это считается намного важнее, чем заранее его подготовить к тому, что он должен уметь хорошо читать, хорошо писать и так далее.
4: Сергей Заирбек. А в школах ученикам разрешат пользоваться нейросетями, но только с 5 класса. И только как инструментом для работы в классе или домашней работы, на контрольных экзаменах и под строгим запретом. В рекомендациях говорится, искусственный интеллект может объяснять сложные понятия, визуализировать учебные материалы и проверять гипотезы. Педагог может предложить ученикам найти ошибку в ответе нейросети и проверить ее аргументы. Можно ли регламентировать общение школьников с нейросетями, если эти технологии так вокруг нас, рассказывает учитель Года России 2022, преподаватель истории и обществознания Дмитрий Лутавинов.
7: Мир меняется очень стремительно, и не всегда мы можем за ним успеть. Потому что образование — это сфера, которая сейчас тоже развивается в ногу со временем. Зарегулировать это так или иначе необходимо. Дать какие-то методические рекомендации, мне кажется, это тоже очень важно. Нужна нормативная база. Как этим пользоваться? Потому что искусственный интеллект настолько быстро нас захлестнул, что это целая волна, и дальше нужно понять, что с этим делать. Я вообще за то, чтобы дети базово учились думать своей головой, а уж потом учиться использовать искусственный интеллект. Я повторюсь, именно учиться использовать.
8: Контроль ведомство возлагает на учителя. Насколько реалистично учителю проследить за всеми?
7: Контроль, я думаю, что тут не очень сложен. Мы же все-таки должны понимать, как, например, наши дети выполняют те или иные задания.
8: Будут ресурсы учителя за этим еще и следить?
7: Так мы просто все равно работаем. С детьми должны понимать, что они не используют искусственный интеллект. Это просто вызов времени. Это тут не от Минпросвещения это зависит. Мы просто должны это делать так или иначе. Ресурсы найдутся.
8: А у вас свой инструментарий есть для этого?
7: Инструментарий свой есть. Давать такие задания, которые, в общем, искусственный интеллект пока решить не в состоянии.
4: Дмитрий Лутавинов, учитель Года России 2022, преподаватель истории и обществознания. Тексты решения презентации проекта, сгенерированные нейросетью, будет запрещено выдавать за собственную работу. А все разрешенные для учебы ИИ материалы по логике Минпросвещения должен отслеживать учитель. Какие инструменты для этого должен использовать педагог, не уточняется. Российским компаниям не хватает консультантов по стратегии. В августе число таких вакансий выросло на 175% год-году, выяснили аналитики HeadHunter. Что это за специалисты и почему их не хватает, говорит независимый HR-эксперт, председатель Комитета по развитию женского предпринимательства МГО «Опора России» Зулия Лойкова.
9: Стратегические консультанты – это, как правило, внешние специалисты, редко они бывают внутренними, которого компания нанимает на проект. Обычно проект длится от 6 до 12 недель, иногда на 6 месяцев, чтобы он ответил на вопрос, куда расти в ближайшие 3-5 лет и за счет чего в текущей экономической ситуации. Заказчик компании почти всегда – это собственник компании, генеральный директор или совет директоров. Консультант внедряет решение. Он, как правило, не занимается, он передает уже рекомендации и расчеты по финансовой модели, по бизнес-модели, по структуре организационной, а исполняют их уже штатные внутренние сотрудники компании. Почему же сейчас всем так резко понадобились стратегические консультанты? На самом деле рост на 175% выглядит достаточно драматично в нашем случае, но в абсолютных цифрах это с нескольких десятков до немногим более 200 вакансий, потому что профессия достаточно единичная, штучная. Тем не менее, за таким спросом стоят вполне реальные сдвиги. Компании перешли от режима тушения пожара уже к долгосрочному планированию. И это хороший знак. Бизнес начинает смотреть вперед. Куда инвестировать в дальнейшем? Какие продукты развивать? Где искать новые ниши?
4: Зулия Лойкова, независимый HR-эксперт. Среди профессий с наиболее сильным ростом числа вакансий, по данным HeadHunter, автослесари, автомеханики, водители и экспедиторы, монтажники, а также продавцы-консультанты. Теперь мы знаем, как звучали доисторические сверчки. Китайские ученые воссоздали звуки насекомых юрского периода по окаменелостям. Палеонтологи считают, что членистоногие звучали, скорее всего, именно так, и китайскому исследованию можно верить. Диана Чубанова продолжит.
10: Лес юрского периода теперь можно послушать. Для начала насекомых, которые жили на Земле 165 миллионов лет назад. Команда ученых Сычуаньского сельхозуниверситета для этой цели тщательно изучила окаменевшие крылья, лапки, зубцы древнейших членистоногих, сопоставила с тем, как работают и звучат крылья современных насекомых. Так вот, выяснилось, что большинство разных доисторических предков современных кузнечиков и сверчков издавали высокие чистые звуки, похожие на свист, а некоторые даже на птичье чириканье. Вот так.

0: Звук, понятно, цифровой, но разница с современными сверчками заметна. Давайте просто сравним. Вот они, наши с вами привычные соседи. Научному исследованию китайских ученых вполне можно доверять. Воссоздать звуки доисторических насекомых было явно не так просто, но стало возможным именно благодаря физиологическим особенностям членистоногих, говорит палеонтолог, популяризатор науки Ярослав Попов. Он считает, что способ издавать звук у сверчков за сотни миллионов лет не изменился, но необычное открытие в этом исследовании все-таки есть.
1: Учитывая, что у насекомых нету гортани, голосовых связок и каких-то других мягких тканей, восстанавливать звуки насекомых на самом деле можно достаточно высокой точностью. В данной ситуации восстанавливали звуки древних сверчков, а сверчки воспроизводят звуки благодаря трению своих лапок. Есть лапки, определенная их зазубренность, реконструировать звук можно с очень высокой точностью. В принципе, в основном все звуки, которые удалось реконструировать для юрских сверчков, они были такими же, как и для современных. Единственное отличие было, это так называемый сигмобойлус, который, как оказалось, звучал на ультразвуке. Вот это вот было действительно странно, потому что в наше время все насекомые звучат в слышимом для нас диапазоне, а получается, что сигмобойлус мы бы не услышали.
0: Так ученые выяснили, что насекомые первыми изобрели ультразвук на десятки миллионов лет раньше, чем летучие мыши. Но если вернуться к доступному нам диапазону, как показалось нашей редакции, звук древнейшего насекомого был все-таки сильно громче современного. Сверчок, возможно, был размером с синицу, если не больше. Мы попросили нейросеть Алису объяснить, почему есть разница в звучании.
2: Многие насекомые того времени были крупнее современных. Например, размах крыльев стрекозы Меганевра достигал метра. Древние насекомые были крупнее. Например, кузнечик Archiboilus musicus достигал 165 миллиметров. Они издавали ультразвук и чистые звуки частотой около 5 кГц. Один вид мог издавать звуки выше 20 кГц.
0: Однако представлять себе, что стрекоза, у которой крыло размером с метр, взлетает как вертолет, это лишнее. Техника звучит совершенно иначе, чем любое насекомое, даже доисторическое. Поэтому ждем, когда китайские ученые возьмутся за изучение стрекоз. Диана Чебанова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
3: Реклама. Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем летом», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
4: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
5: Пока звучит этот текст, мир съест 13 килограммов шоколада.
6: Успеть за 10 секунд на Business FM.
7: Тест-драйв с Еленой Лисовской.
8: Первые Toyota Wildlander я увидела в Китае еще зимой. Но к нам мы эту версию привозить боялись, потому что технически это тот же Toyota RAV4, но только в другом кузове, который, в свою очередь, размерами с популярным RAV-иком практически не отличается. А вот стоит немного подороже. Длина машины 4 метра 60 сантиметров, колесная база 2,69. Смотрю на Wildlander и понимаю, что мне он внешне намного больше нравится. Но не все коллеги разделяют мое мнение. На рынке США очень похожая версия называется Woodland и является внедорожной. Китайский жираф, напротив, выглядит более брутально, чем Wildlander. Производятся обе машины на совместных предприятиях Toyota в Китае. RAV4 на севере страны на заводе FAB, а наш герой на юге, на заводе GAC. Ставлю рядом RAV4 и Wildlander. Последний интересен решеткой, которая является частью бампера, чем-то напоминая электромобиль. Интерьеры в нашей версии одинаковые. Непривычно большой экран для Toyota и меньше кнопок, чем хотелось бы. По сравнению с прошлым поколением, которое закончилось в 25-м году, намного современнее, просто небо и земля. На всех рынках RAV4 представлен исключительно в виде гибрида. В Китае же оба паркетника бывают еще и только с ДВС. Привычный нам атмосферник 2 литра мощностью 171 лошадиная сила в паре с вариатором. Будьте

0: В Москве вы слушаете Business FM. Собственное IT-оборудование или облака? Что дороже и как учесть все скрытые расходы? Какой бизнес выбирает гибридную инфраструктуру и почему? И какую роль здесь играет искусственный интеллект? Об этом в интервью Ивану Медведеву рассказал генеральный директор Билайн Клод Андрей Зотов.
1: Андрей, мы сейчас всем рынком находимся в такой ситуации, что серверное оборудование, комплектующие сильно дорожают, сроки поставок растут, и хочется понять, означает ли это, что собственная инфраструктура для бизнеса превращается в слишком дорогую и рискованную, или пока все не так?
2: Действительно, у нас за последний год более чем в 3 раза повысились цены на оперативную память. Последние полгода почти в 2 раза повысили стоимость дисков, то есть экономика одного сервера, она поменялась и стала другой. А во-вторых, у нас чуть удлинили сроки поставки, то время, пока клиент или я как заказчик жду, когда сервер ко мне приедет. Ну и третье, стоимость капитала и ставка кредита, она сильно играет на то, насколько легко и дешево получить можно деньги сейчас в моменте. Поэтому, конечно, каждый клиент сейчас принимает решение для себя и очень внимательно считает, что ему лучше, пойти в капекс, в инвестицию купить сервер себе или пойти в облачную модель. Когда мы говорим про облако, на самом деле самая большая часть затрат – это люди. Мы знаем, что у нас на рынке сейчас большой дефицит IT-кадров, более 70% компаний ощущают этот дефицит. И понять, какая IT-команда тебе нужна для эксплуатации твоей инфраструктуры, очень важно, и очень важно аккуратно посчитать расходы на эту команду. Второе, это когда мы обладаем своей инфраструктурой, мы не так внимательно следим за утилизацией, то есть недозагрузка мощностей. Третье, как я раньше говорил, стоимость капитала. И дальше небольшие затраты, площадка, то есть СОД, электроэнергетика и другие вещи, себестоимость вот своей инфраструктуры по сравнению с сервисной моделью, по сравнению с облаком.
1: Как ведут себя в основном, да, ваши клиенты? Вот какие системы они сегодня чаще переносят в облако, а какие пока оставляют у себя?
2: Клиенты в первую очередь смотрят на какие-то фронт-системы, которые склонны к изменениям нагрузки в зависимости от потока клиентов, маркетинг, аналитика и все, что работает с сезонными пиками. Во-вторых, большой объем задач связан со средами разработки и тестирования. Компании, создавая новые системы, экспериментируя с новыми бизнес-гипотезами, им требуется новая IT-инфраструктура, чтобы разработать какую-то систему и ее потестировать. Вот те среды тестовые, которые для клиента не навсегда, а для тестирования гипотез, это большой объем задач, которые клиенты несут в облако. Третий – это все, что связано с резервным копированием, бэкапами. Нет смысла клиенту создавать вторую зону доступности, вторую площадку для себя, чтобы просто отделить свои бэкапы от основной площадки для дополнительной безопасности. Зачастую клиенты бэкапы и резервные копии своих данных хранят во внешнем облаке, чтобы чувствовать себя более защищенно. Ну и то, что сейчас для всех актуально, это нагрузки, связанные с искусственным интеллектом. Там несколько факторов. Во-первых, пока не все клиенты понимают, как им применить искусственный интеллект для бизнеса, и для многих это является зоной тех же самых тестов, экспериментов и таких же тестовых нагрузок. А во-вторых, то оборудование ИИ, которое мы покупали 2-3 года назад, сегодня может быть уже устаревшим, и на нем уже может быть невозможно эксплуатировать новые open-source модели искусственного интеллекта, большие языковые модели.
1: Бизнес чувствует себя в облаке без безопаснее, но, наверное, не все. Потому что у нас еще, я так полагаю, жив стереотип о том, что своя рубашка ближе к телу, и никому свое не отдам, я никому не доверяю. Вот как с этим сейчас?
2: Последние годы мы и весь IT-рынок сильно сдвинулся в сторону того, что клиенты более открыто относятся к облакам. Ну, конечно, есть сегменты клиентов и виды нагрузок, которые клиент не готов отдавать в облако. Это все же связано с какими-то производственными системами, крупными системами учета, ну, а-ля ERP-системами. Такие системы, которые, с одной стороны, более тяжеловесные, более критические для бизнеса, а с другой стороны, более стабильные по нагрузке, то есть эффект от миграции такой системы облака, очевидно, меньше. Такие системы клиенты предпочитают размещать ближе к себе, ближе к производству или ближе к ядру своего бизнеса. Я бы сказал, что около 80% клиентов действительно работают в такой гибридной связке, и это то, к чему пришел рынок спустя вот эти годы. Мне кажется, сейчас он дозрел до того, что клиенты осознают, что часть нагрузок они готовы обрабатывать в облаке, потоки, часть хотят держать в себе.
1: Говоря о технологиях, сегодня невозможно не произнести это словосочетание «искусственный интеллект», тем более вы уже этот термин употребляли, мы уже эту тему коснулись. Но вот такой вопрос. Сегодня открытые модели, ну типа DeepSeek и Qwen, снизили стоимость входа в искусственный интеллект. А что у нас?
2: Мы сейчас наблюдаем такой бум, да, и новые LLM-модели выходят практически каждые полгода.

0: годы, вот их качество каждый раз улучшается и сдвигается, и действительно мы сейчас находимся в ситуации, когда многие клиенты могут не как индивидуальные пользователи воспользоваться чат-ботом и решить какую-то свою прикладную задачу, а компании могут уже начать внедрять большие языковые модели в свой бизнес, разместить достаточно мощные модели на своем оборудовании, и многие компании уже находят те бизнес-сценарии, когда это не просто интересно и умно, оно еще и выгодно для бизнеса. И, конечно, вот эти сценарии, когда это и возможно, и дает эффект для бизнеса, это то, что клиенты внедряют в первую очередь.
1: Ну, а если говорить не только об искусственном интеллекте, а вообще, можем ли мы назвать топ-3 решения, за которыми к вам обращаются чаще всего?
0: То, что сейчас супер востребовано, и то, что в реальности влияет на бизнес клиента, мы называем эти решения, связанные с непрерывностью бизнеса, это то, что помогает клиенту сначала защититься от киберугроз, а потом, если случился инцидент и что-то случилось с его инфраструктурой, быстро восстановиться. Ну, мы знаем, что сейчас клиенты сталкиваются с кибератаками. Больше 75% кибератак нацелены не как раньше на то, чтобы зашифровать какие-то данные и пытаться вымогать какие-то деньги у клиента. Сейчас это атаки, нацеленные на разрешение бизнеса, просто на удаление данных. Количество таких атак за прошлый год выросло почти в 2 раза. Мы каждую неделю видим случаи клиентов, которым нужна помощь в восстановлении данных и в создании планов восстановления на будущее. Но мы смотрим на это комплексно, то есть мы считаем, что нужно смотреть не только на то, как нам защитить периметры, но все равно нужно думать о том, как, если инцидент случился, по какому-то правильному регламенту восстановиться. Сейчас 90% клиентов хранят свои бэкапы в том же дата-центре, а иногда и на том же оборудовании, где и основные системы. И это то, что нужно решить большинству клиентов, сделать так, чтобы их бэкапы хранились в отдельном защищенном ЦОДе или в облаке, чтобы он мог спокойно восстановиться.
1: Это дорого?
0: Это не так дорого. По нашим оценкам, это где-то 5-10% от стоимости эксплуатации IT-системы, но, к сожалению, это те расходы, которые наши клиенты не привыкли нести. Если смотреть по рынку бэкап, резервного копирования, у нас проникновение сильно ниже, чем на глобальном рынке, мне кажется, раз в 5 ниже. И это та точка роста и для клиентов, и для нашего бизнеса, который мы видим сейчас.
1: Приходят ли к вам те, кто еще не обжегся, а вот как раз понимая, что эти риски надо как-то учитывать?
0: Мы стараемся нести эти знания на рынок, не только мы, а все наше IT-сообщество, и сделать так, чтобы клиенты пришли заранее, и мы заранее с ними продумали и планы восстановления, и планы киберзащиты. Но зачастую мы сталкиваемся с ситуациями, когда клиент приходит уже после возникновения инцидента, и нужно что-то экстренное предпринимать, чтобы быстрее его запустить с колес.
1: Надеемся, после этой беседы кто-то задумается и придет до.
0: Мы очень на это рассчитываем. Мы многое делаем для того, чтобы наши клиенты больше узнавали об этих решениях, и в том числе вот на площадке «Цифровые решения», это форум, который пройдет буквально через 2 недели, с 6 по 10 октября, соберутся эксперты и специалисты IT-рынка, чтобы обсудить как раз эти задачи и вызовы.
1: Спасибо.
2: С генеральным директором Beeline Cloud Андреем Зотовым беседовал Иван Медведев.
3: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
4: Росреестр прорабатывает возможность экстерриториального оформления электронных сделок с недвижимостью внутри СНГ. Об этом глава ведомства Олег Скуфинский заявил на состоявшейся в Москве 48-й сессии Межгосударственного совета по геодезии, картографии, кадастру и дистанционному зонированию земли государств-участников СНГ. В 2023 году было подписано соглашение о создании геопортала СНГ, первого межгосударственного проекта стран-содружества в сфере пространственных данных. С начала 26-го года началась его практическая реализация. До конца 27-го на портале планируется разместить открытые данные 5 стран – Белоруссии, Киргизии, Казахстана, России и Таджикистана. Сейчас уже работают 4 сервиса, в том числе сервис «Я турист», помогающий планировать путешествия по странам СНГ, подбирать готовые маршруты и места для проживания, и «Я инвестор» – единый бесплатный доступ ко всем инвест-площадкам стран СНГ. В Росреестре подчеркивают, что пользователь может не только подобрать площадку, но и проанализировать потенциал развития выбранной территории. На сегодняшний день на платформе размещены 48 базовых и тематических слоев и в общей сложности более 17 миллионов объектов. Как рассказал бизнес-ФМ Олег Скуфинский, появление такого нового сервиса, как экстерриториальные сделки внутри стран СНГ, предполагает детальное изучение основных запросов и потребностей заявителей в странах СНГ, а также всех правовых, организационных и технических аспектов. Кроме того, важной задачей является обеспечение кибербезопасности безопасности и защиты от мошенничества. Впрочем, профильный опыт в Росреестре уже имеется. Заявитель из Белоруссии, находясь в Ставропольском крае и представляя интересы республики, зарегистрировал объект недвижимости, расположенный в Крыму. Подробности в мобильном приложении «Бизнес-ФМ» и на портале bfm.ru.
3: Недвижимость на «Бизнес-ФМ». «Бизнес-ФМ». Новости. Коротко.
5: 13 часов 58 минут московское время. У микрофона Сердар Авликулиев. Один человек погиб, двое ранены в Энергодаре в результате атаки со стороны ВСУ, сообщил глава администрации города Максим Пухов в воскресенье. Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над селом Хрипуны в Харьковской области, сообщила Минобороны России в Максканале. Предотвращены две попытки противника выйти из окружения в районе села Нефедовка. В ходе расширения внешней зоны контроля продолжаются бои за поселок Приколотное Харьковской области, отмечают российские военные. В городе Доброполе, это ДНР, освобождены 94 здания в течение суток. Противник попыток прорыва из окружения не предпринимал, отметили в Минобороны России. Военно-морские силы Корпуса Стражи Исламской Революции перехватили в Ормузском проливе американский автономный подводный аппарат «Ремус-600». Это уже второй подобный американский дрон, захваченный иранскими военными. Противники инициативы о закреплении в Конституции Швейцарии принципа вечного и всеобъемлющего нейтралитета, который предполагает отмену антироссийских санкций и исключает возможность вступления конфедерации в НАТО, лидирует на голосовании по итогам первого подсчета голосов. Согласно промежуточным данным официального приложения Федеральной канцелярии Швейцарии VoteInfo, против инициативы выступили 68,77%. Явка на текущий момент составляет 47,31%. Штормовое предупреждение объявили на Кубани из-за ливней, града и сильного ветра. Оно продлится с 28 сентября до 1 октября, сообщили в гидрометцентре края. На реках Черноморского побережья от Анапы до Магры ожидается подъем уровня воды до неблагоприятных отметок. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: «Бизнес-ФМ». Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 2 часа дня в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Сергей Лавров провел первую с 2022 года встречу с главой МИДа Германии. Переговоры накануне состоялись по инициативе ФРГ и продлились всего 22 минуты. Министры обсудили ситуацию вокруг Украины и двусторонние отношения. Глава российского МИДа после дал понять, что встреча была безрезультатной. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уволил министра обороны Даурена Касанова после гибели во время учений 14 военнослужащих. Их унесло в Каспийское море. Дело расследуется по статьям о халатном отношении к службе и нарушении правил кораблевождения. OpenAI приостановил обучение своих наиболее эффективных моделей ИИ и возобновит его только, когда будет уверена в наличии дополнительных мер безопасности, сообщил представитель компании Axios. OpenAI Anthropic расследует несколько десятков тысяч инцидентов, произошедших в последние месяцы в ходе испытаний и реальных условиях. Все подробности в эфире. Business FM. Россия готова вернуться к договоренностям, достигнутым в Анкоридже, заявил Сергей Лавров, находясь в Нью-Йорке на неделе Генассамблеи ООН. Там же по просьбе Германии состоялась его встреча с немецким министром иностранных дел впервые за более чем 4,5 года. Длилась она всего 22 минуты. Министры обсудили ситуацию вокруг Украины и двусторонние отношения, сообщили в пресс-службе МИД России. Причем Йохан Вадефуль попросил о встрече в последний момент, сказал Сергей Лавров. На пресс-конференции на Генассамблеи ООН после встречи с немецким коллегой он дал понять, что разговор был безрезультатным.
6: Мы никогда не отказываемся от того, чтобы выслушивать наших коллег, любых, и тех, кто Россию обвиняет во всех смертных грехах. Это и примером президента Путина доказано многократно. Всегда готовы выслушать. И я, когда мы встретились, предложил ему изложить то, с чем он пришел. Он вынул записки и зачитал текст, который полностью воспроизводил то, что Германия устами своих руководителей официально, публично заявляет ежедневно. О чем я господину Вадафулису? Ничего нового я оттуда не извлек. Мы вот делаем такой, знаете, был подтекст, что вот я пришел к вам, я не зашел до контакта с вами, но вы теперь ради того, что вот я такой сделал жест доброй воли, давайте какие-нибудь уступки совершайте на украинском фронте, давайте обеспечьте договоренность по Черноморскому региону, чтобы там танкеры, сухогрузы шли без проблем.
2: По поводу политики Германии Сергей Лавров сделал еще несколько заявлений уже за рамками встречи с коллегой о планах канцлера Фридриха Мерца превратить Германию в главную военную силу в Европе, он заявил. Разве итоги Второй мировой войны ничему не научили? Все разговоры в ЕС о подготовке к войне с Россией могут стать самосбывающимся пророчеством, предупредил Лавров. Несмотря на безрезультатность встречи между главами МИД России и Германии, сам факт того, что контакт состоялся, уже большое достижение, считает политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов.
7: Первые контакты на высоком уровне между Россией и Германией сами по себе представляют ценность, хотя говорить о каких-то практических результатах, по крайней мере, на данный момент преждевременно. Встреча была очень краткая, она продлилась около 20 минут. Стороны обменялись своими позициями по основным проблемам, связующимся с европейской безопасностью и регулированию российско-украинского конфликта. Наверное, это трудно назвать такими полноценными переговорами, но, тем не менее, первая встреча состоялась, и, наверное, в общем, к этому надо относиться как к уже определенному достижению. Хотелось бы надеяться, что такие встречи будут продолжаться, хотя мы видим, как сейчас складывается ситуация в Федеративной Республике Германии. Не исключено, что там может произойти серьезный политический кризис, чем он завершится. Для нынешнего канцлера, для его кабинета можно только гадать. Но, тем не менее, другой Германии у нас нет, поэтому, по всей видимости, даже вот из Германии в ее нынешнем формате, с нынешним политическим руководством России надо взаимодействовать.
2: Андрей Картунов, политолог-международник. Ранее газета «Бильд» сообщила, что премьеры четырех федеральных земель ФРГ заключили антиналоговый пакт против канцлера Фридриха Мерца. О намерении региональных политиков заблокировать налоговые реформы сообщила «Бильд» со ссылкой на источники. Их главное требование – полный отказ от увеличения финансовой нагрузки на граждан и бизнес. Они создали своего рода коалицию против экономической политики канцлера, вице-канцлера и министра финансов Германии. По информации газеты, практически все премьер-министры земель от ХДС проявили единодушие, заключив так называемый пакт обережливости. Они грозят заблокировать в Бундесрате, палате федеральных земель, пакет налоговых реформ и введение новых сборов, включая налог на сахар. Что все это значит и к чему приведет, объяснил старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Артем Соколов.
8: Фронта, которую высказали представители четырех федеральных земель в отношении планируемых реформ правящих коалиция, показывает зыбкость позиции Фридриха Мерца, несмотря на то, что ранее, как могло показаться, представители Христианско-демократического союза высказали ему полную поддержку, несмотря на плохие результаты ХДС в ходе выборов в Берлине, Мекленбурге, Передней Померании, в Саксонии, Анхальт. Однако сейчас мы видим, что переговоры, которые, вероятно, Мерц проводил вместе с партийным руководством, руководством федеральных земель, либо закончились без определенного результата, либо его однопартийцы предпочли отложить субстантивное выяснение отношений с федеральным канцлером уже в ходе самих реформ. То, что сейчас его же партия тормозит важные реформы, которые Мерц считает необходимыми в данный момент, показывает реальное отношение к федеральному канцлеру среди его собственных однопартийцев.
2: Артем Соколов. В конце недели в Германии прошли массовые протесты школьников против воинской повинности, которую предлагают ввести в стране. Школьники выкрикивали лозунги «Ваша война без нас, почему мы, а не вы» с портретами вооруженного Мерца. «Ни человека, ни цента для Бундесвера». Также встречались плакаты «России нам не враг». Возможность ввести в Германии воинскую повинность рассматривают власти ФРГ. В качестве первой меры ввели обязательный медосмотр и анкетирование для 18-летних юношей, которым могут предложить пойти служить добровольцами. Если желающих будет недостаточно, Бундестаг может объявить ограниченный призыв. В Казахстане назначили нового главу Минобороны вместо уволенного. Главой ведомства стал Айдос Мырзахметов. Ранее он занимал должность командующего силами специальных операций Вооруженных сил Казахстана. Перестановки в Министерстве обороны произошли после гибели казахстанских военнослужащих в Каспийском море. 24 сентября в ходе морских учений при высадке с катера военных унесло в море. 14 человек утонули, троих удалось спасти. Минобороны республики объяснили, в тот день на побережье резко ухудшились погодные условия. После этого министр обороны Казахстана Даурен Касанов был отправлен в отставку, а пятеро должностных лиц высшего командного состава были задержаны. О рокировке в военном ведомстве и возможных последствиях рассуждает журналист, политический обозреватель из Алматы Асем Жапишева.
9: Это уже, наверное, четвертое, насколько я понимаю, назначение именно из службы государственной охраны президентской. Он командир сил и спецоперации, но если до этого смотреть, он был главой департамента службы государственной охраны. Все последние такие крупные у нас назначения, рокировки были из этой службы. Это, наверное, говорит в первую очередь о том, что сейчас важна лояльность для новых назначенцев. Также можно в этом назначении увидеть, наверное, усиление роли силового блока. Получается, что это вот такой переход от охраны государства первого лица к управлению всей военной машиной. Такое назначение очень быстрое, потому что министр, который до этого был, его буквально на прошлой неделе переназначили. То есть неделя не прошла, его сняли. Наверное, еще это переназначение связано в первую очередь с давлением очень большим общественным. Но главное, о чем сейчас нельзя забывать, предыдущий министр Кусанов, он у нас не просто, чтобы сняли, а действительно было проведено самое тщательное расследование. Виновные все были наказаны, и в том числе, я считаю, что это персональная ответственность министра. Очень надеюсь, что это общественное давление не будет спадать, и хоть какую-то ответственность этот министр понесет. Хотя до этого общественность требовала реформу МВД. Сейчас требует реформы Министерства обороны.
2: Асем Жапишева, журналист, политический обозреватель из Алматы. Президент Казахстана Касым Жомарт Токаев посмертно наградил погибших моряков государственными орденами. 25 сентября в республике был объявлен день траура. По всей стране приспустили государственные флаги, перенесли концерты и отменили развлекательные передачи. OpenAI приостановил обучение своих самых мощных моделей ИИ из-за угроз безопасности. Компания Сэма Альтмана поставила на паузу обучение своих самых эффективных моделей из-за серии инцидентов, в которых ИИ пытался обходить защиту, получать доступ к сайтам и действовать вопреки запретам людей. Подобных эпизодов за последние месяцы набралось уже десятки тысяч, а большей части общественности и неизвестно. Большинство инцидентов произошло во время тестирования и не нанесло реального ущерба, но разработчики столкнулись с проблемой и уже настолько развитые, что человеку все труднее предсказать, как именно они будут действовать, отмечает Axios.
10: Выявленные инциденты, которые стали известны в ходе внутренних проверок моделей и расследований их поведения в обеих компаниях, ставят под вопрос, способны ли OpenAI, Anthropic или другой ведущий разработчик ИИ сегодня обеспечить полный контроль над своими технологиями. Сэм Альтман назвал историю с Hugging Face самым серьезным кейсом, с которым сталкивалась OpenAI. Во время тестирования несколько сотен ИИ-агентов, координируя свои действия, взломали внешнюю компанию, чтобы улучшить результаты в тесте на кибербезопасность. Anthropic тем временем поручил независимой организации изучить поведение своих моделей. Одна из них, Opus, пыталась выбраться из песочницы, защищенной тестовой среды, в почти 2% случаев. При этом Anthropic подчеркивает, это были специально организованные стресс-тесты, в которых выполнить поставленную задачу было невозможно без попытки покинуть песочницу. Разработчики проводят сотни тысяч таких тестов своих моделей, а иногда и больше. Поэтому даже небольшой процент инцидентов может в итоге означать десятки тысяч случаев, когда модели действуют неожиданным или потенциально небезопасным образом. Новые модели становятся все более способными, самостоятельными и находчивыми в поиске способов решения задач. И разработчикам приходится заранее предусматривать практически все возможные варианты их поведения. Но иногда модель находит способ обойти защиту, которой человеку просто не пришел бы в голову.
2: В последнее время OpenAI раскрыла сразу несколько эпизодов. Ее ИИ-агенты слили в интернет 53 изображения пользователей ChatGPT, обошли защиту австралийского правительственного портала и получили доступ к закрытым файлам. А также обращались к сайтам американских госведомств. Компания продолжает разбираться и утверждает, что значительного ущерба нанесено не было. Но так, например, не считают в Австралии, где ИИ взломал госсистему здравоохранения Medicare. Парламент страны вызвал глав OpenAI и Anthropic на слушание.
3: Реклама. Как возможность мгновенного перевода активов меняет правила игры на фондовом рынке? Насколько новый механизм СБП упрощает выбор брокера? И что это значит для разных категорий инвесторов? Об этом в преддверии инвестиционного форума «Сберинвестиции. Настоящее будущее» исполнительный директор «Сберинвестиций» Артем Демченко в специальном проекте «Таблица приумножения» с Алексеем Завьяловым. На следующей неделе на «Бизнес FM». Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
11: В рамках потенциального бизнес-проекта с использованием искусственного интеллекта обсуждали с командой, в каком виде передавать клиенту готовый продукт. С учетом всех ограничений и требований комплаенса, самым осмысленным решением оказался ноутбук с развернутой и дообученной языковой моделью и графической оболочкой сверху. Цена необходимого железа порядка 500 тысяч рублей не кажется фантастической. Сооснователь Ethereum Виталик Бутерин пишет по этому поводу. Общество годами боролось за цифровую приватность, шло к сквозному шифрованию и локальным данным. Искусственный интеллект разворачивает это движение вспять, приучая скармливать облаку всю цифровую жизнь. Мы обсуждаем с облачными моделями корпоративную стратегию, финансовые результаты, вопросы здоровья и личной жизни. Разумное желание вернуть пользователю абсолютный контроль за своими данными – это особенно важно, если речь идет о проектах с чувствительной информацией. Например, юристам фармацевтической компании было бы гораздо спокойнее, если все данные лежали внутри закрытого контура. Интересы производителей компьютерного железа в этой точке совпали с интересами пользователей. Вместо того, чтобы отдавать вычисления в облачный дата-центр, почему бы не купить компьютер помощнее? Среди новинок, прошедшей в начале сентября берлинской выставки IFA, я нашел компьютеры и ноутбуки, которые прямо позиционируются как системы для настольного развертывания искусственного интеллекта. Центр умного дома, способные принимать решения самостоятельно, не посылая данные в облако. Сетевые и файловые хранилища, оптимизированные для развертывания больших языковых моделей. На новом витке мы возвращаемся к идее коробочного софта. Но в коробке лежат не дискеты и компакт-диски, а мощный ноутбук с поднятой и дообученной под запросы клиента большой языковой моделью.
3: Сумма технологий на Business FM.
2: 14:14 в Москве. Вы слушаете Business FM. А сейчас строго по делу. Гость Business FM, бывший актер, победитель телевизионного конкурса «ТЭФИ Капитал» в номинации «Диджитал», фермер Илья Краснопеев.
3: Строго по делу с Ильей Капелевичем.
12: Я на связи со своим тезкой Ильей Краснопеевым, бывшим актером театра «Ни много ни мало» Романа Виктюка, артистом 6-го сезона «Склифосовского», как я узнал чуть позже. Да, но больше всего узнал из личного общения с тезкой на конкурсе «ТЭФИ Капитал», куда этот, в общем, молодой 31-летний парень прислал фильм про себя, про то, как сейчас он создает большое крестьянско-фермерское хозяйство в Бурятии, позабыв театральные подмостки в Москве и съемочные площадки в Москве. Как бы, наверное, надо теперь пояснить, что тебя закинуло из Москвы в Бурятию.
13: Так, всем здравствуйте. Илья, спасибо большое, что вы меня пригласили, очень приятно. Ну, давайте немножко расскажу о себе. Я из такой достаточно на тот момент обеспеченной семьи, и в 16 лет меня родители отправляют учиться за границу в Бразилию. Это была программа по обмену. И я прилетаю в маленький город Пенаполис в штате Сан-Паулу и живу там обычную подростковую жизнь, провожу там весь свой 10 класс. Тех мам-пап в семье, в которой я проживаю, до сих пор называю мама и папа. И грежу актерской своей судьбой, потому что родители в какой-то момент мне сказали: «Илья, в бизнесе очень страшно, в бизнесе очень плохо». Действительно, в Бурятии, ну, в принципе, в стране было достаточно сложно, но в Бурятии еще тогда очень сильно процветал и рэкет, и так далее. И поэтому родители меня максимально от этого ограждали.
12: А у родителей крупный бизнес был. Я прочитал, что отец занимался бизнесом, но все-таки...
13: Ну, у нас были продуктовые магазины. На тот момент было 6 продуктовых магазинов. Был большой банкетный зал на 600 человек. Была недвижимость, которую мы сдавали. Был даже ювелирный магазин у отца... Subway. Ну, в общем, достаточно много разного бизнеса, которым родители занимались. Где-то успешно, где-то не очень, но в целом мы очень хорошо жили. Ну вот, я уехал в Бразилию, вернулся, и весь 11 класс готовился поступать в театральный институт. Тогда уже у родителей начались проблемы в бизнесе. Отец там связался с неким так называемым Байкал-банком, который по итогу лопнул и оставил нас с большими долгами. И я... Понимаю, что хочу очень быть артистом. Мы идем в местный театральный институт в СГУТУ. У нас в Улан-Удэ. На меня вот так посмотрели, сказали: мальчик, это не твоя дорога, тебе здесь ничего не светит. На что я улыбнулся и полетел в Москву, и в итоге поступил в Щепкинское театральное училище. На тот момент у нас было 320 человек в среднем на место. Я поступаю, и я счастлив. Отучившись 4 года в Щепинском театральном, на 4-м курсе я понял, что это не моя профессия действительно. В плане того, что у меня на 3-м курсе меня берут в полный метр, я снимаюсь в главной роли. Есть такая замечательная сценаристка, режиссерша Дарья Лебедева. И вот у нее был тогда первый ее фильм «Спасибо тебе», который, к сожалению, не вышел. Вот. И вот за то, что я снимался на 3-м курсе, меня педагоги решили пожурить, и в итоге мы со всеми разругались, и 4-й курс я просто кое-как, хоть и на отлично все вот, там, театральные, сценическая речь, все у меня было закончено, но, тем не менее, я ушел оттуда очень недовольный. В театр, на самом деле, я не хотел поступать. В театр я поступил только благодаря своей первой жене. Мы были однокурсники, и она попросила, чтобы мы поступали в театр. Она очень хотела в театр. И в итоге я пришел в театр Романа Григорьевича Виктюка.
12: Ну, в те годы, кстати, это театр престижный и со своей очень сложной актерской школой, личной, Романа Виктюка.
13: На самом деле, само поступление в этот театр было очень... скажем так, необычным для выпускника Щепкинского театрального, академического такого театра, потому что Виктюк самый неакадемичный режиссер, насколько мы знаем. Вот. И нас заставляли делать очень-очень неординарные вещи.
12: Ну, например.
13: В какой-то момент мы вышли на сцену, у нас была подготовленная программа, у нас выходит наш Станислав Колодуб и зачитывает нашу программу, на что Виктюк говорит: не-не-не, давайте-ка не так. Выходите все на сцену. Мы выходим все на сцену. И вот он так на нас смотрит. Говорит: Сережа, музыку. И говорит: танец секса. Все, ну ты как бы, ты готовил программу. Отрывки по Островскому. А тут тебе говорят: танцуй танец секса. И думай, что хочешь, делай, что хочешь, а покажи, что ты можешь.
12: Ну, судя по всему, ты показал.
13: Приходилось. Причем это было достаточно смешно. Мы друг об друга с артистами терлись и говорили: когда это все закончится? Вот. Ну и поскольку, не знаю, многие ли знают сам театр, театр достаточно необычный, у него нету подмостка, как во многих театрах. Это такой камерный большой зал с огромными витражными окнами. И в какой-то момент вот мы показываемся, и также Виктюк смотрит на нас, говорит: Сережа, закрывай. И в этот момент все эти окна начинают закрываться железными жалюзи. И было ощущение, что клетка опускается на тебя, и ты уже никуда сбежать отсюда не можешь. Было достаточно... Ну, я даже испытал некий страх. Вот, поэтому было очень много таких необычных вещей, и когда мы отрывки показывали, Виктюк просил, там был такой: сына, вот он всех сына, у него все сына были, сына, крещи, и как бы у тебя там отрывок, ты репетировал, от тебя требует что-то другое, поэтому было достаточно сложно выйти из этого академического мышления.
12: Давай теперь переместимся туда, с чем мы тебя знаем сегодня. 368 гектар земли в Бурятии. Почему ты там и что там происходит?
13: Почему я там? На самом деле в Бурятию я возвращался... Это вот второй раз, когда я возвращаюсь. Первый раз, когда был после института, долгой жизни в Москве, я вернулся, у меня умер отец, и я начал заниматься туристическим бизнесом. Вот, и тогда уже была моя земля, мне достался этот ЦА, вот эти 368 это вот 3,68 гектара земли, это то, что я унаследовал от отца. Раньше там было действительно большое хозяйство, и в 2000-е годы его все разворовали, а там был коровник, 2 двухэтажных дома, водонапорная башня, полностью разведенная вода по этому участку. И когда я его увидел вживую, ну, то есть я... На кадастре увидел, у меня есть земля. Я говорю, мне нужно посмотреть, что там. Я приезжаю, и, к сожалению, я увидел просто руины. Руины в фантастическом, очень красивом месте. И поскольку я уже тогда очень серьезно занимался туризмом, я открыл первый европейский хостел на побережье Байкала. Он пользовался достаточно большой успешностью. И я уже познакомился со всем туристическим сообществом Республики Бурятия. Также уже там завоевал награды от Booking Awards. У меня там 9-1 был. Я уже там рассказывал людям, которые занимаются там туризмом, у себя есть свои гостиницы, как лучше привлекать гостей в свои гостиничные комплексы. И я понимал, что здесь может быть классный туризм. То есть на этой ферме, на этом участке может быть классная гостиница. Но тогда я еще не знал всего законодательства, и что на сельской земле строить гостиничные комплексы нельзя.
12: Извини, чуть-чуть, так сказать, узнаю. Туристическим бизнесом на берегу Байкала ты занялся еще работая в театре или все уже разорвав?
13: Нет, это уже разорвав.
12: Ну, вернемся к этому разрыву.
13: Да, ага. Ну, действительно, это на самом деле была достаточно большая проблема. Я был женат, мы жили на съемной квартире, хотелось чего-то большего. Я уже в школьном возрасте жил в Бразилии, и вот этот страх туда не вернуться, зарплаты 30 тысяч рублей, когда ты там стараешься...
12: Да, давайте запомним для тех, кто мечтает стать актером. Зарплата актера 30 тысяч рублей,
13: да,
12: в Москве.
13: Ну, то есть, на самом
12: а
13: деле,
12: остальное,
13: все,
12: что Бог пошлет. И когда пошлет?
13: Все из театрального так мечтают попасть в театр, отрабатывают 2 года, разочаровываются, и очень многие уходят. Действительно, чтобы нужно быть фанатиком. Это я вот так для себя понял, потому что я работал на 4 работах. У меня был театр, я работал на квестах актером, детским аниматором и еще детским аниматором в детской игровой. И ты когда столько работаешь, это все в разных частях Москвы, и зарабатываешь по итогу 70 тысяч рублей. Ну да, тогда квартира 25 тысяч рублей стоила в месяц. Но все равно что-то как-то не складывается. И да, раз, и в твою жизнь приходят какие-то съемки в Склифосовском, да, допустим, где я зарабатывал там 15 тысяч за смену. Но это 3 дня. И эти 3 дня там раз в полгода... Дай бог, в твоей жизни случаются, и вот ты ходишь по кастингам, видишь, как люди во взрослом возрасте сидят и ждут этой рекламы в надежде, что их возьмут. Ну, для меня это было страшно. Я понял, что я такой жизни в себе не хочу. Но финальной точкой для меня стало, когда я с театром договорился, что я уезжаю на гастроли с другим проектом по Германии. Мы объездили 21 город, я заработал хорошие деньги. И возвращаясь, у нас вход по отпечатку пальца, и мой палец стерли, я кое-как попал, и мне говорят, что Илья, ну ты должен, типа, извиниться там. Ну, не в прямом тексте мне сказали, ты должен идти разговаривать с режиссером, потому что со всех спектаклей тебя сняли. И я понял, что мне нужно идти извиняться за то, что я и так отпросился, везде замены поставил. То есть я не то чтобы просто сбежал, все официально, заявление, бумажку написал, уехал, предупредил, что вот тогда вернусь. И когда к тебе вот такое отношение, что вот там еще 300 человек, которые мечтают быть здесь, иди извиняйся, ну, я понял, что я такого отношения точно не стою. Поэтому как бы наши пути вот с театром в этом плане разошлись. И я тогда очень сильно разозлился на всю профессию и ушел работать в Аэрофлот, бортпроводником.
12: Ну, вот вам и конкурс 320 человек на место.
3: Строго по делу на Business FM.
2: С бывшим актером театра Романа Виктюка, артистом 6-го сезона Склифосовского Ильей Краснопеевым беседует главный редактор Business FM Илья Капелевич. Продолжение через несколько минут.
3: Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
14: Застройщик ООО «СЗ Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ком.рф.
15: Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Тэнк» «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Тэнк» с выгодой до 900 тысяч рублей у официального дилера «Тэнк» «Агат» в Афонино на магистральной 137Б. Не оферта.
16: «Агат». Покупай выгодно. Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская.
14: Застройщик ОСЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
17: Мечтаете о новом авто, но дилеры говорят нет? Агат РФ говорит да. Мы запускаем новое направление Агат РФ Импорт. В наличии и под заказ автомобили под любой ваш запрос. Японские, немецкие, корейские. В Агат РФ Импорт. Огромный выбор. И главное, каждая машина юридически проверена. Ждем вас на Казанском шоссе 1А. Звоните 239-37. Успейте выбрать свой идеальный автомобиль.
16: Агат. Покупай выгодно.
18: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
19: 14:28 московское время. У микрофона Сердар Авликулиев. Подразделения российской группировки войск «Север» предотвратили две попытки ВСУ выйти из окружения в районе села Нефедовка в Харьковской области, сообщили в Минобороны России в воскресенье. Президент России Владимир Путин 1 сентября сообщил, что в северо-восточной части Харьковской области завершено окружение группировки противника численностью до 2000 человек. Как заявлял Путин, ликвидация котла позволит отодвинуть линию боевого соприкосновения от приграничных районов Белгородской области как минимум на 20 километров. Минобороны России 7 сентября сообщало, что в окружении находится около 1700 военных ВСУ. Президент России Владимир Путин может встретиться с председателем КНР Си Цзиньпинем и президентом США Дональдом Трампом на полях саммита ОТЭС, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Это будет хорошая возможность лидерам так или иначе на полях саммита пересечься. Будет ли это отдельная трехсторонняя встреча или это будут двусторонние встречи, сказать трудно. Хотя сейчас уже однозначно и Путин, и председатель Си договорились о том, что в Китае они встретятся. Посмотрим, но возможность сейчас, можно сказать однозначно, такая им предоставится, сказал Песков в интервью тележурналисту Павлу Зарубину. Саммит ОТЭС пройдет в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября. Уголовное дело возбуждено в отношении 32-летнего жителя Волгограда, подозреваемого в убийстве многодетного отца. Об этом сообщается в канале Следственного управления Следственного комитета России по региону в Максе. Ранее сообщалось, что в магазине в Красноармейском районе Волгограда один из посетителей пытался успокоить ругавшихся покупателей и в ходе возникшего конфликта получил несколько огнестрельных ранений. Мужчина умер до приезда скорой, у него остались пятеро детей. Стрелявший с места преступления скрылся, но был задержан по горячим следам. Британия рискует столкнуться с катастрофой, если Соединенные Штаты запретят экспорт дизеля, пишет Телеграф. Лондон столкнется с ускорением инфляции, а также окажется в сильной зависимости от ненадежных зарубежных инвесторов. При этом найти других поставщиков топлива британцам будет сложно, отмечает газета. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 14.31 в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Кремль исходит из того, что Владимир Путин поедет на саммит ОТЭС в ноябре в Китае, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он назвал саммит ОТЭС в Китае хорошей возможностью для встречи Путина с лидерами США и Китая. Минпросвещение хочет изменить подход к образованию как к школьному, так и к дошкольному. Так в детских садах предлагаются уроки нравственности вместо букв, а в школах нейросети с 5 класса. Что об этом думают учителя? Число обращений за шенгенскими визами в России выросло на 15-25% в этом году по сравнению с прошлым, а доля мультивиз снизилась до 1-2% из-за запрета на их выдачу. Какие страны пока выдают визы и каковы дальнейшие прогнозы? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». А сейчас продолжение программы «Строго по делу». Гость «Бизнес-ФМ» – бывший актер, победитель телевизионного конкурса «ТЭФИ Капитал» в номинации «Диджитал фермер» Илья Краснопеев.
20: «Строго по делу» с Ильей Капелевичем.
12: А в Бразилию тебя второй раз занесло? Каким ветром и чего ради?
13: В Бразилию меня занесло в 23-м году. Все мы знаем, что произошло в 22-м. 23-й они такие сложные были. И вот мой бизнес закончился. Мы проиграли все суды по делам отца. И у нас имущество начали изымать. И, соответственно, этот хостел в том числе. Я с него все распродал. Выкупать его было с торгов тоже там бессмысленно, потому что само здание было в очень печальном состоянии, и я понимал, что мне там, ну, некуда дальше двигаться, там очень маленький участок был. И поэтому я как бы решил расстаться, продал машину кое-как и улетел в Бразилию искать новую жизнь. Там где-то полгода, наверное, мыкался, начал работать, проводил мероприятия для русских, там очень много русских живет. Начал проводить мероприятия, всякие квесты, все, масленицы. Но это тоже мало денег приносило. И тут появляется организация белорусская, которая ищет человека, который знает португальский, английский и русский язык. И может как ведущий работать. Ну, это просто что-то было нечто. Все, и меня забирают работать в футбольную академию. Сама компания называется Blockchain Sports. Они до сих пор еще существуют, но уже в очень сильно сжатом формате. У них были колоссальные инвестиции в их проект. И я туда прихожу как ведущий этих мероприятий. Мы организовываем первые отборочные этапы для парней в самом бедном штате Бразилии, Сеара. И так получается, что я из-за того, что у меня уже есть организаторские способности, я говорю, давайте вот это вот организуем так, давайте вот это организуем так. И по факту становлюсь главным организатором всех этих мероприятий. Мы проводили по 17 мероприятий в месяц, то есть это 17 городов разных. То есть я вместе со своим водителем, мы объезжали все города, я знакомился с мэрами этих городов, договаривался о площадках, о людях, чтобы нам предоставляли, и мы отбирали пацанов. Общей сложностью мы отсмотрели 8500 парней в возрасте от 14 до 17 лет, и вот по итогу в академию попало порядка 80 человек, то есть из этих 8000.
12: А был еще и Аэрофлот.
13: Да, я работал бортпроводником полтора года с театром, когда я разругался, ушел летать.
12: Хорошо. Сейчас, опять же, к земле и к бизнесу сегодня в Бурятии. Тот, который в годы ранние, как рассказывали твои родители, был делом тяжелым и опасным.
13: Сейчас он не то чтобы опасный, сейчас он непростой, да, то есть путь предпринимателя, он непростой, и не все его понимают, и это никогда не сравнится работа в найме и работа сам на себя. И я сейчас, допустим, я сейчас являюсь и сотрудником в найме, и индивидуальным предпринимателем. Это две абсолютно разные гавани. В одной мне супер небезопасно, в другой я понимаю, что Илья, выполняя показатели, делает то-то, то-то, то-то, зарплата все равно придет.
12: Хорошо, и где же ты зарабатываешь больше?
13: Пока в найме.
12: А в бизнесе это как заработать или как потратить пока что?
13: Пока что это... Да, у меня даже нет вопросов как. Я знаю, как в этом вся проблема. И мне вечно не хватает. Вот пока что это вот просто вкладывание средств. Но я знаю, что это та вещь, которая в любом случае будет прибыльна, но должна быть дистанция. и нужно определенное количество инвестиций. Когда я только начал заниматься сельским хозяйством, я наслушался новостей в интернете, начитался того, что госпрограммы, заходи в сельское хозяйство, там тебе 10, 20, 30 миллионов дадут, и все будет прекрасно, только занимайся. Но, к сожалению, правда оказалась совершенно другой. И сельское хозяйство – это очень такой капиталоемкий бизнес. Нужно вкладывать очень большие инвестиции вначале. И сначала ты зарабатываешь мало, и потом, дай бог, если у тебя есть очень хорошие возможности, понимание, как реализовывать свою продукцию, и все тебе благоволит, это и погода, и люди, и все прекрасно, тогда, да, все будет хорошо.
12: В номинации «Digital проект» для телевизионной премии «ТЭФИ Капитал» ты направил такую программу, где ты именно на этой земле, большой-большой, значит, сам своими руками забиваешь колышки, что-то, значит, начинаешь строить, где-то общаешься с другими людьми, с многочисленными, которые вот окружают все это. Я понял сейчас, что жизнь твоя куда более многогранна, начиная с Бразилии. Но, тем не менее, я так понял, что это и есть сейчас, ну, что ли, главное, светлое, нужное, важное. Расскажи, как это происходит, что ты там хочешь сделать. Бизнес-план за минуту, ну, примерно.
13: Бизнес-план за минуту. Я хочу создать туристическую ферму, на которой в первую очередь мы будем показывать гостям нашим, что такое пчелы, как они живут, как они добывают мед, что... Ну, невозможно, чтобы пчелы приносили огромную кучу меда, и он стоил даже по 500 рублей за там, 0,4 литра. Ну, это просто какие-то сказки, которых не существует. Дальше моя большая мечта – это для чего у меня есть еще 120 гектар, зачем я их взял. Это оленья ферма. С оленей я хочу добывать. Это благородный европейский олень.
12: Извини, интересно, сейчас про оленей. А что значит взял в Бурятии? Как взял 120 гектар?
13: В аренду. Ты берешь в аренду. Вот земля стоит копейки в аренду. И купить ее недорого. Но ты, чтобы купить, ты должен построить там какое-то капитальное строение. И через 5 лет, как ты ее используешь, ты уже можешь попросить, чтобы тебе ее продали от государства. Но самое сложное – это вот содержать ее и обустроить.
12: Олени.
13: Оленья ферма – это добывание пант с оленей, мясо и сами олени на продажу.
12: А почему не просто, скажем, пшеница, рожь, овес, лен? Почему так экзотично?
13: Поскольку, наверное, туризм меня полностью поглотил, и я понимаю, что гости хотят увидеть, что им нравится. Из-за того, что у меня большой опыт путешествий по миру, я видел многие фермерские хозяйства не только на территории там, России, Белоруссии, там, Бразилии, в других странах. Я вижу, что людям нравится, что им откликается. И, ну, соответственно, я понимаю, что это должно откликаться мне. Да, мне нравится, как выглядит пшеница, как она растет, вот эта вся история там комбайны, как они ее собирают. Это все очень красиво, эстетично. Но тут также есть и бизнес-модели. Я вижу, что гостю ему вот посмотреть на нее, да, а что дальше с этим делать? То есть, как бы, может быть, просто в моем понимании пока что этого нету.
12: Хорошо. Ну и когда ты надеешься, что гости приедут вот на эту туристическую ферму, как назвать правильно, неважно, мы поняли, о чем речь.
13: Я очень надеялся, что это будет этот год, но, к сожалению, у меня не хватило ни финансов, ни физических сил, потому что я только пришел на управление большим гостиничным. Это один из самых крупных гостиничных комплексов на побережье Байкала. Гостиничный комплекс «Горячий ключ» — это отель 3 звезды.
12: Это вот по найму, да?
13: Да, и, соответственно, моя задача была выстроить команду, потому что я пришел, и достаточно было много проблем. И я был все лето занят выстраиванием команды, выстраиванием процесса, там, регламентов, как мы работаем, как мы продаемся и так далее, так далее. И, соответственно, как бы на ферму, ну, я съездил туда пару раз, пообщался с пчеловодами, как там у вас дела, все хорошо, нехорошо.
12: Нет, ну в кадре ты там колышки забиваешь, да не колышки, а эти здоровенные колья.
13: Это был вот 25-й год, вот я только вернулся из Бразилии, мой проект, в котором я там работал, закончился, к сожалению. И вот это была такой сейчас я построю фермерское хозяйство, привлеку инвестиции и заживу. Но вот в 25-м году мне судьба показала какой-то нелегкий труд, и что, вот, допустим, у меня в бизнес-плане, когда я рассчитывал, было, что вот я в интернете там начитался, что будет 70 килограмм меда с каждого улья. Думаю, так, ну, прекрасно, так, при продаже хотя бы даже 1000 рублей, 20 килограмм оставляю пчелам, 50 у меня остается, у меня 35 ульев, ну, классно. Думаю, все, инвесторам денежку отдам, себе заберу, как бы мне хватит, и потихоньку пойдем дальше. Но я получил 30 килограмм, и из этих 30 25 пришлось оставить пчелам, и вот 5 пошло на продажу. Вот, вот такая математика случилась.
12: Как выруливать из этой пчелиной математики?
13: Пришлось выруливать тем, что проект ставится на стоп. Я иду работать в найм, зарабатываю деньги и параллельно вместе с работой с наймом организовываю и этот процесс. То есть вот на следующий год у меня уже состоявшаяся команда в гостинице, я понимаю, на кого, какую ответственность я могу перекладывать, и, соответственно, я понимаю, что у меня появляется время для спокойной работы, в том числе на своей ферме.
20: Строго по делу на Business FM.
2: С бывшим актером театра Романа Виктюка, артистом шестого сезона «Склифосовского» Ильей Краснопеевым беседует главный редактор «Бизнес ФМ» Илья Капелевич. Продолжение через несколько минут.
20: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
0: Реклама.
21: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
22: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
20: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
23: «Бизнес FM». Инструкция по применению.
24: Показания.
23: Потребность быть в курсе в любой момент.
24: Особые показания.
23: Дефицит времени.
24: Способ применения и дозы.
23: Принимать в течение часа. От 1 до 3 раз в день с перерывом.
24: Передозировка.
23: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю.
24: Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
23: и, очевидно, уже в курсе.
24: Исключение.
23: Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. «Бизнес FM» не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. «Бизнес FM». Радио здравого смысла.
24: Консультация с врачом не требуется.
20: «Другим наука» с Сергеем Корзуном.
25: Первые устройства механизированного перевода были независимо запатентованы Петром Троянским в Советском Союзе и Жоржем Арцруни во Франции в 1933 году. В 1949-м математик Уоррен Уивер предложил использовать для этого статистические закономерности языка. В 1954-м публичная демонстрация в США автоматического перевода с русского на английский породила ожидание скорого прорыва. Но через 12 лет доклад Национальной академии наук резко охладил финансирование американских проектов. Многие перечисленные в нем фундаментальные проблемы – многозначность, контекст, смысл – остаются не полностью решенными и сегодня. С конца 80-х, когда оцифровывали языковые корпуса, попробовали статистический перевод, выбирая самые вероятные последовательности слов. В 2016-м Google объявил переход к нейросетевой системе. Но даже современные большие языковые модели в тестах не всегда превосходят специализированные системы, которые заточены под требуемый тип перевода. Самоадекватность перевода без указания его цели оценить нельзя. Для простого новостного сообщения стилистические неточности не так важны, а для медицинской инструкции ошибка может стать критичной. Машинный черновик и специализированные цифровые инструменты реально облегчают работу переводчика. Но мегаускорение это не дало. Постредактирование в любом случае требует вникнуть в исходный текст. Языковые модели неплохо переводят даже художественную литературу, но эксперты ставят человеческие переводы выше. Любопытно, что автоматические метрики нередко предпочитают именно машинный вариант. Творческую находку хорошего переводчика они могут посчитать ошибкой.
0: Другим наука на Бизнес ФМ. Все золото мира. Ацтеки считали золото символом солнца и творением высших сил, называя его буквально экскрементами бога. Золотые изделия с резьбой и инкрустацией подчеркивали в древних государствах ацтеков статус владельца и его принадлежность к правящему классу. Но значительно выше золота ацтеки ценили какао-бобы, которые часто использовали как валюту, котировались и перья экзотических птиц, например, кетсаля, а также обсидиан и кремень, которые шли на изготовление оружия. Все золото мира на Бизнес ФМ.
2: 14:47 в Москве, вы слушаете Бизнес ФМ. А сейчас заключительная часть программы «Строго по делу». Гость Бизнес ФМ, бывший актер, победитель телевизионного

0: у себя прекрасно.
1: А какая из этих жизней все-таки была самой успешной, интересной и той, о которой ты думаешь, что будешь вспоминать потом с наибольшим наслаждением?
0: Самая лучшая роль – это роль папы. Моей дочери 1,4 года, ее зовут Эмма. Вот это, наверное, самая сложная, тяжелая и прекрасная роль, которая будет сопровождать меня на протяжении всей жизни, потому что вот эту роль, от нее никуда не убежишь. Остальные, должность управляющего, должность ведущего, должность актера, это вот такое все вечно перетекающее.
1: Если, допустим, все-таки пчелы разродятся на 50 килограмм меда, да, то появится роль таки владельца большого экологического медового и там еще и панты оленей. Вот это все может быть, это возможно в будущем. А в настоящем ты все-таки не просто фермер, но ты снял про себя программу, отправил ее на конкурс. Кстати, большой, сложный, там сотни работ тоже приходят, не меньше, чем в театральном училище конкурс. И победил.
0: Везение. Это удача. Как говорит, ну, моя мама всегда говорит, везет тому, кто везет. Надо просто заниматься тем, что нравится. То есть эта программа, на самом деле, как она вообще родилась? Да, что такое Люхина ферма и вообще как она мне пришла в голову? Я изначально, когда закрывался хостел в 23-м году, я понимал, что мне в хостеле очень тесно, мне некуда расти, мне хочется большим бизнесом туристическим поуправлять. И я начал строить большой проект «Арт-резиденция», там, где рассвет, вот как раз-таки на этой земле, на сельскохозяйственной. Я нарисовал очень большой проект, там впервые в жизни составлял финансовую модель. И прошел там большой путь, который, ну, по факту ни к чему не привел, только, ну, к моему какому-то внутреннему росту. И когда я столкнулся с тем, чтобы вывести сельскохозяйственную землю в землю рекреации, да, там, где можно строиться, делать такой туристический бизнес, что нужна подпись самого президента России, ну, я понял, что это нереальная история. Соответственно, нужно как-то все это передумать, как-то переформулировать и переизобрести. И вот когда я уже был в Бразилии, второй раз уже туда переехал, там прожил 2 года по итогу, в конце 24-го года мне вот откуда-то из просторов интернета попадается ферма Кларксона. Это создатель Топ Гира, Джереми Кларксон.
1: Джереми Кларксон.
0: И он просто обычный человек, который всю жизнь занимался автомобилями, знает про них все, начинает рассказывать про свое фермерское хозяйство. А как это у него вообще, как у него это было? У него была ферма, которую он сдавал в управление, и там просто отдыхал иногда. Там красивое место у него. А денег ничего не приносило. И тут он такой, займусь-ка я этим. И вот он построил весь бизнес на этом медиапроекте. То есть у него там уже и гостиница, и ресторан они сделали, и фермерскую продукцию. То есть у них там ресторан заточен на то, что они делают все из фермерской продукции. И я посмотрел, думаю, блин, это же гениально. Я говорю, вот что я должен делать. Все же в нашей жизни не просто так. И я понимал, что у меня есть актерское образование. Я уже занимался бизнесом. Туристическим бизнесом, да, то есть я про это много знаю. Я знаю очень многих людей в Республике Бурятия, там, министра туризма, там, ну, в разные кабинеты там можно было заходить. Я такой, ну, почему бы не попробовать? И вот моя жена меня в этом поддержала, рискнул и просто начал в интернете рассказывать, что вот у меня есть земля, я хочу здесь вот это, вот это, вот это, вот это. И потом я уже начал искать и кредиты, и госфинансирование, и ничего не получил, и уже думал отчаяться. Но в жизнь пришел инвестор, говорит, Илья, держи, получится, не получится, дерзай. Вот так мы и сняли, получается, у нас там 2 серии и 1 серия знакомства на 15 минут. Вот так это получилось.
1: Ну что ж, дело за малым. Стать телезвездой, и тогда все бизнес-проекты имеют шанс получить совсем другую жизнь. Давай на этом мы сегодня поставим точку, ну, точнее, многоточие. Потому что, честно, интересно будет иногда узнавать, как там у тебя дела.
0: Хорошо, спасибо большое.
1: Спасибо, это Илья Краснопеев, актер театра и кино, фермер, управляющий гостиницами, менеджер из Бразилии, ну и просто необыкновенный парень из Бурятии.
0: Спасибо большое.
2: Строго по делу на Business FM.
3: С бывшим актером театра Романа Виктюка, артистом 6-го сезона Склифосовского Ильей Краснопеевым беседовал главный редактор Business FM Илья Капелевич.
2: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема.

0: Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7-агент». УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования РЭ рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
1: Контакты коммерческой службы Радио Бизнес FM на портале bfm.ru. $5 миллионов забыть в такси. $8 миллионов выбросить в мусор. $100 миллионов перевести не туда, опечатавшись в цифре. Когда цена невнимательности – целое состояние. Истории шокирующих потерь в специальном проекте «Легко ушло». Уже в эфире «Бизнес FM». Карьера с Ольгой Дементьевой.
2: Помогите найти мне работу. Именно так часто начинаются письма, которые получают хедхантеры. И уже в этой первой фразе скрывается распространенное заблуждение. Многие уверены, что существует специалист, который способен буквально устроить человека на работу. Было бы здорово, если бы это работало именно так. Но рынок труда устроен иначе. Давайте обсудим, почему никто не может гарантировать трудоустройство. Что может сделать хороший карьерный консультант? Например, увидеть сильные стороны, доработать резюме, подготовить к собеседованию, разобраться, почему поиск работы затянулся. Но если вам обещают гарантированное трудоустройство за месяц или два и просят оплатить эту услугу заранее, то это повод насторожиться. Дело в том, что решение о найме принимает не консультант, его принимает работодатель. И кроме опыта, рекомендаций и профессиональных компетенций, есть еще множество факторов, которые невозможно предсказать. Иногда их называют просто химия. На встрече становится понятно, совпадают ли ожидания компании и кандидата. Теперь о хедхантерах. Их тоже часто воспринимают как людей, которые обязаны найти работу каждому, кто к ним обратился. На самом деле задача хедхантера совсем другая. Он представляет интересы работодателя, изучает рынок, понимает, кто из специалистов действительно силен и помогает компании найти лучшего кандидата под конкретную задачу. Да, знакомство с хедхантером может однажды привести к предложению, но никто не станет обещать его заранее. Карьерный консультант работает на стороне соискателя. Хедхантер на стороне бизнеса. И это принципиальная разница. Поэтому используйте консультации по назначению, чтобы понять свою стоимость на рынке труда, проверить, насколько убедительно звучит ваша самопрезентация, чтобы посмотреть на себя глазами работодателя и, возможно, скорректировать стратегию поиска.
1: Карьера на Бизнес FM. Все золото мира. Одним из самых удачливых старателей сибирской золотой лихорадки был купец Гаврила Машаров из Канска. Он обладал удивительным чутьем на золотые россыпи и открыл их в общей сложности более сотни. Разбогатев, купец заказал себе у петербургских ювелиров медаль из чистого золота со своим изображением и надписью «Гаврила Машаров – император всея тайги». Носить ее не стал, поскольку она весила около 5 килограммов, но поставил в доме в красном углу. В 1836 году затеял в тайге строительство своей резиденции с обязательным дворцом, семиглавым каменным собором, оранжереей с ананасами и фабрикой бархата. Влез в долги, а потерявшие терпение кредиторы заперли Машарова в подвале его же дворца до приезда пристава из губернского центра. По легенде, купец пытался выбраться из подвала, сделав подкоп, но промок, простудился и вскоре скончался. Все золото мира на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: 14:58 московское время. У микрофона Сердар Авликулеев. Жительница Энергодара в Запорожской области погибла. Еще 2 человека ранены в результате атаки квадрокоптера ВСУ, сообщил глава администрации города Максим Пухов. Командно-штабные учения с коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие-2026», а также специальные учения «Поезд-2026» и «Эшелон-2026», которые начались на российском полигоне Чебаркульский, направлены на отработку локализации приграничного вооруженного конфликта. Об этом сообщили ТАСС в Объединенном пресс-центре учения ОДКБ. В учениях задействованы контингенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана, а также оперативные группы Объединенного штаба и секретариата ОДКБ. Всего привлечено около 2000 военнослужащих и 350 единиц вооружения, военной и специальной техники. Турция намерена сделать туристический сезон круглогодичным и расширить туристическую активность на все провинции страны, сохраняя при этом природное и культурное наследие, заявил турецкий министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой. Турция приняла почти 6 миллионов 900 тысяч россиян в прошлом году. Ожидается, что по итогам этого года показатель тоже превысит 6 миллионов. Мужская сборная Узбекистана выиграла Всемирную шахматную олимпиаду, которая проходит в Самарканде. В женском турнире победу одержала команда Китая. Российские сборные не были допущены до участия в турнире. Мужская сборная России выигрывала шахматную олимпиаду 6 раз, женская побеждала 3. Ранее ТАСС сообщал, что Генассамблея ФИДЕ оставила в силе отстранение Федерации шахмат России от соревнований. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: 3 часа дня в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Россия продолжает удары по телекоммуникационной и цифровой инфраструктуре Украины. За последние дни были атакованы сразу несколько дата-центров, интернет-провайдеров и объектов операторов связи. На этом фоне отдельно обсуждается роль спутниковой связи. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уволил министра обороны Даурена Касанова после гибели во время учений 14 военнослужащих. Их унесло в Каспийское море. Дело расследуется по статьям о халатном отношении к службе и нарушении правил кораблевождения. OpenAI приостановил обучение своих наиболее эффективных моделей ИИ и возобновит его только когда будет уверена в наличии дополнительных мер безопасности. Это сообщил представитель компании порталу Axios. OpenAI и Anthropic расследуют несколько десятков тысяч инцидентов, произошедших в последние месяцы в ходе испытаний в реальных условиях. Все подробности в эфире. Business FM. Россия усилила удары по телекоммуникационной и цифровой инфраструктуре Украины. В последние дни были атакованы сразу несколько дата-центров, интернет-провайдеров и объектов операторов связи. В частности, сегодня Минобороны России заявила об ударе по центру обработки данных компании «Водафон». Накануне после повреждения дата-центров в Киеве украинские СМИ сообщали о перебоях в вещании ряда украинских телеканалов, в том числе канала Минобороны Украины «Армия ТВ». Сообщалось также о проблемах с онлайн-трансляциями и интернет-сервисами. На этом фоне отдельно обсуждается роль спутниковой связи. В пятницу президент Финляндии Стуб призвал Илона Маска расширить покрытие Starlink, чтобы Украина могла использовать его для ударов вглубь России. В Кремле эту идею назвали очень пагубным, потенциально опасным и опрометчивым шагом. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также добавил, что российская спутниковая система «Рассвет», которую называют аналогом Starlink, в скором времени заработает на полную мощность. Комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
6: К чему приводят удары по дата-центрам? Да, они приводят к тому, что проблемы возникают у средств массовой информации, у донесения той или иной информации до населения, то есть интернет, скажем так, работа обычных гражданских провайдеров страдает, по их каналам идут в том числе передачи телевизионных трансляций, радиотрансляций, и это все начинает страдать. Вероятно, под удар частично попадают и государственные структуры, в том числе связанные с оборонно-промышленным комплексом. Но военная связь от этого, я думаю, что никак не страдает. хватает, если только не пущено там совсем все на самотек. Возможно, на это и не надеялись, когда планировали удары, а хотели именно обрушить медиа-составляющую. Это достаточно важная цель и задача, и она может быть решена именно такими ударами. Привести к тому, что на тактическом уровне перестанет работать у них связь, это никоим образом не может.
7: Связано ли это как-то со Starlink?
6: Смысл Starlink именно в распределенной системе передачи данных, распределенной сети, где невозможно отключить один узел и обрушить какой-то сегмент сети. Но какие-то военные системы могли пострадать, но здесь, вероятно, есть определенный намек, что если Starlink заработает, подобные удары могут продолжаться и будут более серьезными. С другой стороны, такие удары по территории Украины вряд ли приведут к прекращению работы Starlink.
5: Дмитрий Корнев, военный эксперт. За минувшую ночь средства ПВО сбили около 100 БПЛА над российскими регионами, сообщили в Минобороны. В результате атак последствий на земле не было. Позже власти Энергодара сообщили о погибшей и двух раненых после атаки квадрокоптера ВСУ. Россия ночью, по данным Минобороны, нанесла удары по военным объектам в Киеве области, Николаеве и Одесской области. Пораженный сухогруз с военными и грузами двойного назначения в Черном море, объекты украинской погранслужбы и военно-морской базы в Киле. 4 хранилища военного имущества и причальная инфраструктура, а также уничтожены 2 логистических центра и 2 склада беспилотников. Украинские СМИ сообщают об ударе по главному офису оператора «Киевстар». Там возник пожар. Также в Киеве обсуждают скоростной беспилотник, который разогнался примерно до 800 км в час. Но в Украине предполагают, что Россия испытывает новый реактивный двигатель на БПЛА. Накануне Зеленский заявлял, что Украина не смогла сбить и 45% российских беспилотников. Sandy Times рассказывает о модернизации секретного ядерного объекта в России, полумифического проекта под названием «Мертвая рука». Широкой общественности из фильмов про шпионов известно о советской еще программе ответного ядерного удара «Мертвая рука». Sandy Times упоминает еще одно кодовое название этого проекта – «Периметр». Газета пишет, что подземный командный центр, который должен обеспечить передачу приказа на ответный ядерный удар в случае, если отдать этот приказ будет некому, находится на Урале. Газета утверждает, что недавно он был значительно расширен, а связанная с ним инфраструктура стратегических ядерных сил находится в рабочем состоянии. О «Мертвой руке» практически ничего не известно даже в России, и то, что британская пресса может знать больше, крайне сомнительно, комментирует академик РАН, руководитель Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений Александр Арбатов.
8: Это суперсекретная система, о которой никогда никаких официальных данных ни в Советском Союзе, ни в России не сообщалось. Все, что мы можем прочесть в зарубежной прессе, это теоретические рассуждения, это предположения. А система вообще сама, периметр и мертвая рука, это совершенно разные вещи. И уже даже в том, что их часто смешивают, сказывается недостаток надежной информации и непонимание этой проблематики. Периметр, в принципе, то, что о нем известно, это сигнальная ракета, которая должна запускаться и лететь над базами стратегических межконтинентальных ракет, которые в Советском Союзе и в России развернуты с запада на восток. На тот случай, если удар противника нанесет большой ущерб системе принятия решений и системе управления связью. Если управление связью будет нарушено, запускается ракета, на ней стоит мощный радиопередатчик, который передает кодовые сигналы на ракетной базе напрямую из космоса. В Советском Союзе эта система основывалась на ракете средней дальности, которую на Западе называли СС-20, а у нас потом на переговорах назвали РСД-10, и которые были ликвидированы и на Западе, и в Советском Союзе на основе того договора РСМД 87-го года, который потом был Трампом в первую его каденцию денонсирован. Единственное обновление, о котором можно с точки зрения здравого смысла говорить, это замена этих ракет средней дальности, которые теперь нет, на какую-то другую систему, на какую-то другую ракету.
9: А «Мертвая рука»?
8: Это миф, который давно ходит, который давно обсуждается в экспертных кругах, но о котором практически ничего не известно. Это нечто совершенно иное. Цель та же самая. На случай внезапного обезглавливающего удара по высшему военно-политическому звену руководства и системы управления связи, который должен все равно обеспечить ответный удар удар выжившими стратегическими силами. Общая концепция ясна. Но что это за мертвая рука? Как она реализовывалась? Была ли она доведена до конца и построена? Или она осталась в стадии разработки? Об этом абсолютно неизвестно.
5: Александр Арбатов, руководитель Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений. Масштаб работ по модернизации ядерного объекта Sunday Times оценивала по открытым документам о закупках. Например, на данных о приобретении порядка 22 тысяч тонн стали. Это сопоставимо с массой трех примерно Эйфелевых башен. В документе также фигурирует строительство десятков подземных помещений и закупка системы вентиляции и жизнеобеспечения. Но издание подчеркивает, что точное назначение и нынешнее состояние отдельных элементов объекта по открытым данным подтвердить невозможно. OpenAI приостановила обучение своих самых мощных моделей ИИ из-за угроз безопасности. Компания Сэма Альтмана поставила на паузу обучение своих самых эффективных моделей из-за серии инцидентов, в которых ИИ пытался обходить защиту, получать доступ к сайтам и действовать вопреки запретам людей. Подобных эпизодов за последние месяцы набралось уже десятки тысяч, а большей части общественности даже неизвестно. Большинство инцидентов произошло во время тестирования и не нанесло реального ущерба. Но разработчики столкнулись с проблемой. ИИ уже настолько развитое, что человеку все труднее предсказать, как именно они будут действовать, отмечает Axios.
9: Выявленные инциденты, которые стали известны в ходе внутренних проверок моделей и расследований их поведения в обеих компаниях, ставят под вопрос, способны ли OpenAI, Anthropic или другой ведущий разработчик ИИ сегодня обеспечить полный контроль над своими технологиями. Сэм Альтман назвал историю с Hugging Face самым серьезным кейсом, с которым сталкивалась OpenAI. Во время тестирования несколько сотен ИИ-агентов, координируя свои действия, взломали внешнюю компанию, чтобы улучшить результаты в тесте на кибербезопасность. Anthropic тем временем поручил независимой организации изучить поведение своих моделей. Одна из них, Opus, пыталась выбраться из песочницы, защищенной тестовой среды, в почти 2% случаев. При этом Anthropic подчеркивает, это были специально организованные стресс-тесты, в которых выполнить поставленную задачу было невозможно без попытки покинуть песочницу. Разработчики проводят сотни тысяч таких тестов своих моделей, а иногда и больше. Поэтому даже небольшой процент инцидентов может в итоге означать десятки тысяч случаев, когда модели действуют неожиданным или потенциально небезопасным образом. Новые модели становятся все более способными, самостоятельными и находчивыми в поиске способов решения задач. И разработчикам приходится заранее предусматривать практически все возможные варианты их поведения. Но иногда модель находит способ обойти защиту, которой человеку просто не пришел бы в голову.
5: В последнее время OpenAI раскрыла сразу несколько эпизодов. Ее ИИ-агенты слили в интернет 53 изображения пользователей ChatGPT, обошли защиту австралийского правительственного портала и получили доступ к закрытым файлам, а также обращались к сайтам американских госведомств. Компания продолжает разбираться и утверждает, что значительного ущерба нанесено не было. Но так, например, не считают в Австралии, где искусственный интеллект взломал госсистему здравоохранения в Medicare. Парламент страны вызвал глав OpenAI и Anthropic на слушание.
10: Реклама. Что дороже, собственное IT-оборудование или облака? И как учесть в этом сравнении скрытые расходы? Какой бизнес выбирает гибридную инфраструктуру и почему? Растет ли внедрение прикладных ИИ-решений и какие из них сегодня самые востребованные? О том, как сделать корпоративную IT-инфраструктуру максимально эффективной, генеральный директор Билайн Клауд Андрей Зотов. В среду после 17 на Бизнес FM.
11: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
12: «Мир». Каждый день в твоих руках.
13: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
10: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru.
14: 5 миллионов долларов забыть в такси. 8 миллионов выбросить в мусор. 100 миллионов перевести не туда, опечатавшись в цифре. Когда цена невнимательности – целое состояние. Истории шокирующих потерь в специальном проекте «Легко ушло». Уже в эфире «Бизнес FM». «Бизнес FM». Инструкция по применению. Показания. Потребность быть в курсе в любой момент. Особые показания. Дефицит времени. Способ применения дозы. Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом. Передозировка. Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе. Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. Breaking news. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
15: Консультация с врачом не требуется.
14: В эфире радио не на словах, а на деле. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
16: За неделю новости с прошедшей презентации Apple успели настояться. Самое время поговорить о деталях, нюансах и подробностях. Займемся. Как учил Шерлок Холмс, смотреть нужно не только на то, что есть, но и на то, чего нет, а должно было бы быть. Apple не обновила линейку моделей без приставки Pro. Этот анонс переехал на весну. Базовый iPhone 18 ждем в 2027. Смартфоны среднего класса подошли к технологическому барьеру. Обновлять там раз в год уже нечего. В прошлый раз все отмечали, насколько мощно упакован обычный 17-й iPhone. Очень разумная покупка. В этом статусе он поживет до следующего года, а как бы и не дольше. Цвет становится одним из главных продающих факторов. Во-первых, сразу видно, что у тебя новая модель. Во-вторых, это бывает очень зрелищно. Как получилось у компании с космическим оранжевым год назад, цвета этого года, по моим оценкам, тоже способны собрать кассу. Из ярких технических обновлений камера с переменной диафрагмой. Впервые в истории Apple. Ее ключевое достоинство – съемка при плохом освещении. Технология позволяет матрице собирать больше света. На рынке такое уже видели, но мне интересно посмотреть, какие картинки будут рисовать новинки Apple. По традиции, идущие еще со времен Джобса, главное в конце. А сейчас еще одна вещь. Складной iPhone Duo. Обращу внимание на форм-фактор паспорт. Пока китайские коллеги делают модели в стилистике, как обычный, только раскладной, Apple смело предлагает принципиально новую форму. Насколько она удобна, большой вопрос. В рекламных роликах все операции с Duo производились двумя руками. Желание немедленно идти в кассу у меня пока не возникло. Apple умеет не только открывать, но и закрывать направление. Судьба складного iPhone в руках первых пользователей. В двух руках.
14: Сумма технологий на Business FM. Погода в Москве.
5: Плюс 18 сейчас в столице. Дождей нам не обещают до позднего вечера, но ночью возможен небольшой дождь. 15:16 в Москве. Вы слушаете Business FM. А вот бабье лето не прощается со столицей. На новой рабочей неделе зонтики и дождевики, по словам синоптиков, не понадобятся. Осадка в столичном регионе почти не ожидается. К тому же будет солнечно, и дневные температуры до середины недели будут держаться выше 15 градусов. Но ночами уже заметно похолодает, говорит синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
17: Погода в центральном регионе, в том числе в Московском, будет определяться в области высокого атмосферного давления сегодня и до пятницы практически. ставки будет достаточно высоком. От 759 до 766 в пятницу давление повысить будет расти. На этом фоне ждать каких-то существенных осадков не стоит, а в большей степени погоду малооблачную, с переменной облачностью, без существенных осадков. В ночные часы температура воздуха будет понижаться к концу рабочей недели до 2-7 градусов. В начале рабочей недели плюс 3, плюс 8 градусов. Такие значения. В принципе, разница на 1 градус. Но самое главное, что в пятницу до 2 градусов местами будет холодать ночью. Достаточно холодные ночи. Если говорить о среднесуточных значениях температуры, то всю практически часть рабочей недели температура будет очень близка к нормальным значениям для этих чисел сентября. Температура воздуха по дневные часы плюс 13-19. Бабий лет продолжается, погода будет достаточно хорошая. Много солнца и практически никаких осадков в понедельник. Небольшая вероятность слабого дождя местами присутствует. Да, достаточно свежо в конце рабочей недели будет в дневные часы, пятницы до 10-15, до 14-19 градусов. Вот такие температуры вплоть до среды. А четверг, пятница, 10-15 градусов.
5: Александр Ильин, синоптик. Автомобилистам в гидрометцентре посоветовали пока не думать о смене резины. Для европейской части России, где температура ночью еще положительная, рано. Пока подходящая уже для зимней резины погода установилась в Омске, Забайкалье, Иркутской области, Чите, Якутске и Магадане. Минздрав обновил стандарт лечения депрессии, добавив в него электросудорожную терапию. Новый документ заменяет стандарт, утвержденный в 2022 году. В список добавили также акупунктуру точками крайне высокой частоты, электронейростимуляцию головного мозга и лазеротерапию. Не испугает ли пациентов такой набор для лечения депрессии? Мы спросили у клинического психолога Михаила Хорса.
18: Когда депрессия уже затяжная, несомненно, необходимы такие воздействия на биологию человека, но все это без изменения мышления человека будет иметь только временный эффект. А вот эти электрические или дыхательные истории тоже они известны, просто их внесли в обязательную программу условно. Не знаю, да, честно говоря, насколько они обязательны. Во-первых, у нас медучреждения не снабжены соответствующей аппаратурой. Во-вторых, если человек, находясь на антидепрессантах, то есть леча нервную систему. А что такое депрессия? Это воспаление нервной системы. Такие штуки, как подышать разряженным воздухом, полезны и приятны, но они, в общем, всем полезны и приятны, но не обязательны.
19: А лечение током, это только звучит опасно? Не испугает пациентов такое?
18: Да нет, это лечение током, это то же самое, что иголочки втыкают. Та же самая условно-восточная практика воздействия на определенные точки, нервные окончания и прочее, просто не инвазивной иголкой, а легким ударом тока.
19: Сейчас распространенность депрессии в России?
18: Депрессивные эпизоды становятся все более частыми. В них все больше и больше находится молодежь. Корень этого я вижу в том, что все больше и больше у нас вот этот запрос быть счастливым, а когда люди понимают, что это невозможно, они входят в депрессию. То есть важно помнить, что если человек всегда и абсолютно счастлив, он психически нездоров. Мы созданы так, чтобы испытывать весь спектр эмоций.
5: Михаил Хорс, клинический психолог. Согласно новому порядку, пациентам с депрессией также предусмотрен диспансерный прием у врача-психиатра и осмотр уролога. При этом из перечня лекарств от депрессии исключили несколько препаратов, в частности, промазин и тиоридазин. Опасные непредсказуемые звери на Курилах. В России появился гибрид белого и бурого медведя. Необычных особей обнаружили на Кунашире, самом южном острове Курильской гряды. Главная причина природной аномалии – изменение климата. Таяние арктических льдов вынуждает белых медведей смещаться на юг, а бурые продвигаются на север, из-за чего ареалы видов пересекаются. К чему может привести такое скрещивание разных видов, объясняет биолог Дмитрий Сафонов.
20: Гибрид сочетает признаки обоих видов. То есть внешне он может напоминать бурого медведя, но вот у него мы вот замечаем такая вот более светлая шерсть он имеет, и иногда признаки даже белого медведя. Но вот по повадкам и характеру это на самом деле смесь. То есть от белого медведя он наследует склонность именно к плотоядности, от бурого медведя он наследует признаки агрессивности и способность приспосабливаться вообще к разным условиям выживания. В итоге получается такой вот опасный хищник, переходная зона между Арктикой и тайгой. То есть он может быть менее предсказуемым, чем обычный бурый медведь. Ну и, соответственно, представлять из себя повышенную угрозу для человека. Такие гибриды способны давать потомство. Так что это не какая-то вот разовая активность, которую мы сейчас наблюдаем. На самом деле это естественный процесс. Ну вот, однако, для образования нового вида нам нужна репродуктивная изоляция. И очень длительное время должно пройти. Пока идет речь о гибридизации, а не о каком-то новом виде медведя. То есть, если климатические изменения продолжатся, то я думаю, что несколько десятилетий примерно понадобится для того, чтобы данные гибриды стали массовым явлением. Ну вот я, например, предлагаю таких медведей называть белобурыми.
5: Дмитрий Сафонов, биолог. Ранее подобные случаи естественного скрещивания медведей уже фиксировали, например, в Канаде в 2006 году. Там гибрид полярного медведя и гризли назвали пизли. Иностранные БАДы подорожают. В России со 2 октября вводится пошлина в размере 35% на ввоз биологически активных добавок из недружественных стран. Исключение сделали только для продукции из Венгрии и Словакии. Пошлина затронет БАДы в потребительской упаковке, которые подлежат обязательной маркировке в системе «Честный знак» и будет действовать до конца следующего года. Насколько поднимутся цены на недружественные БАДы? И коснется ли этот рост российской продукции? Продолжит Светлана Чередникова.
0: Рынок оптичных продаж БАДов в России за прошлый год, по данным Forbes, вырос на 13% в денежном выражении и составил 185,5 миллиардов рублей. По прогнозам, в этом году рынок должен вырасти на 15% в денежном выражении, это 213 миллиардов, а ввод в оборот добавок близится к 1 миллиарду упаковок. Повышение пошлин на некоторые БАДы связано с желанием властей наполнить бюджет, рассуждает гендиректор аналитического агентства DSM Group Сергей Шуляк. Поставки в Россию из недружественных стран составляют менее половины от общего объема нашего рынка. Поэтому отчисления в казну будут не такие существенные. Но БАДы подорожают, прогнозирует Шуляк.
21: Здесь, видимо, уже сыграла протекционистская политика в пользу российских производителей. В результате за все заплатит потребитель. Российские производители и так хорошо себя чувствуют. Они научились конкурировать. У нас в стране есть замечательные производители, которые производят качественные биологически активные добавки. Они за последние годы отвоевали себе рынок. В результате такая мера не приведет к резкому падению доли импортных БАДов из недружественных стран, а вот к росту цен приведет. Сейчас на категории различных БАД существует пошлина от 10 до 20%. Даже есть на некоторые категории пошлина 6%. Поэтому где-то от 25 до 15% будет подъем стоимости.
0: На вопрос, насколько европейские или американские БАДы хуже или лучше по качеству, чем российские аналоги, однозначного ответа нет. Есть отличные продукты и производители и у нас, и у них. Но и плацебо тоже встречается. Причем высокая цена препарата не гарантирует, что он замечательно эффективен. Есть старые западные производители с историей и технологиями, выпускающие качественные БАДы. Например, Байер или Доппельгерц. Есть отличная марка Салгар. Именно ее продукты чаще всего подделывают и у нас, и за рубежом. С началом политики импортозамещения вырос ассортимент БАДов отечественного производства. Среди российской продукции есть высококачественная. И по стоимости наши товары иной раз не дешевле западных. Об обмане потребителя может говорить слишком низкая цена, если в добавке используются растения или другое сырье, не производящееся на территории нашей страны. Также легальные биологически активные добавки должны иметь не только свидетельство о регистрации, но и сертификат эффективности. В этом смысле небезопасно покупать азиатские, читай, китайские БАДы, отмечает врач-диетолог, терапевт, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова.
22: Есть такие капсулы для похудения Лидан. Они имеют один регистрационный номер. Давным-давно прорегистрирована добавка. В интернете продают Лида Дай Дай Хуа под тем же регистрационным номером. То есть отличие в названии и состав абсолютно другой. У нас бы такой состав никогда не прорегистрировали. И второй момент. Те же самые китайцы очень часто используют свои какие-то лекарственные растения. И иногда они пишут прямо транскрипцию названия без указания латинского названия, и некоторые растения не находятся в интернете. Какие у него побочные эффекты? Потому что у любого лекарственного растения есть побочные эффекты. Даже те, которые входят в состав БАД. Какие противопоказания? Вот так мы не всегда можем найти. Несмотря на то, что китайская травяная медицина женщина, это, конечно, ого-го. Тем не менее, надо быть растительными баз достаточно осторожными. Витамины, минеральные добавки, допустим, из Китая, смысла не имеет покупать, потому что витаминно-минеральные комплексы в России сейчас делают хорошо.
0: Эксперт добавила, что кроме подорожания БАДов из недружественных стран, еще одним эффектом от пошлин может быть подорожание сырья, импортируемого из тех же государств. Светлана Чередникова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
1: Все золото мира. Золото дураков, по-английски fool's gold, это пирит или железный колчедан. Он часто имеет ярко-металлический блеск с желтым или золотистым оттенком. Внешне этот минерал очень похож на самородное золото. Есть даже поверье, что там, где находят пирит, золото быть не может. Однако это неверно. Даже в самом минерале золото может присутствовать в виде мельчайших скоплений или примесей. Хотя экономические извлечения драгоценного металла из пирита нецелесообразно.
2: Все золото мира на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
3: 15:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Украинская компания Pegas Arms приостановила производство беспилотников после повреждения цеха в результате российского удара. По заявлению компании, удар был нанесен в ночь с 23 на 24 сентября. Ранее Минобороны России сообщала об ударе беспилотников по цеху компании Pegas Arms, где, по данным ведомства, производили и хранили беспилотники большой и средней дальности. Отца пятерых детей застрелили в супермаркете в Волгограде. Он пытался успокоить агрессивного покупателя. Начался конфликт. В ответ 32-летний мужчина 5 раз выстрелил в многодетного отца. Тот умер до приезда скорой. Нападавший попытался скрыться, но был по горячим следам задержан Росгвардией. В Швейцарии проходит референдум о закреплении в Конституции вечного нейтралитета. По данным официального приложения Федеральной канцелярии страны, пока побеждают противники инициативы, так проголосовали почти 69% граждан. Инициатива о вечном нейтралитете в том числе запрещает правительству Швейцарии вводить санкции против других государств без одобрения Совбез ООН. Таким образом, от результатов голосования зависит, будет ли участвовать страна в западных санкциях против России. Явка составила 46,7%. Окончательные итоги ожидаются сегодня вечером. Штормовое предупреждение объявлено в Краснодарском крае из-за ливней, града и сильного ветра. Оно продлится с 28 сентября по 1 октября. Об этом сообщили в региональном гидромедцентре. На реках Черноморского побережья от Анапы до Марги ожидается подъем уровня воды до неблагоприятных отметок. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
2: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
23: 15:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. В Казахстане назначили нового главу Минобороны вместо уволенного. Перестановки в Министерстве обороны произошли после гибели казахстанских военнослужащих в Каспийском море. А чего можно ждать от рокировки? Уроки нравственности вместо букв и нейросети с 5 класса. Минпросвещение предлагает изменить подход к образованию как к школьному, так и к дошкольному, как сказал министр Сергей Кравцов. В детских садах по новым рекомендациям знакомство с родной культурой, литературой, обычаями и нравственными ориентирами станут важнее заучивания букв и цифр. Китайские ученые воссоздали звуки насекомых юрского периода по окаменелостям. Палеонтологи считают, что членистоногие звучали, скорее всего, именно так. А можно ли китайскому исследованию верить? Эти и другие темы на Бизнес ФМ. Казахстане назначили нового главу Минобороны. Вместо уволенного главой ведомства стал Айдос Мырзахметов. Ранее он занимал должность командующего силами специальных операций вооруженных сил Казахстана. Перестановки в Министерстве обороны произошли после гибели казахстанских военнослужащих в Каспийском море. 24 сентября в ходе морских учений при высадке с катера военных унесло в море. 14 человек утонули, троих удалось спасти. В Минобороны республики объяснили, в тот день на побережье резко ухудшились погодные условия. После этого министр обороны Казахстана Дурен Касанов был отправлен в отставку. Опять должностных лиц высшего командного состава были задержаны. О рокировке в военном ведомстве и возможных последствиях рассуждает журналист, политический обозреватель из Алматы Асем Жапишева.
4: Это уже, наверное, четвертое, насколько я понимаю, назначение именно из службы государственной охраны президентской. Он командир силы спецократа, но если до этого смотреть, он был главой департамента службы государственной охраны. Все последние такие крупные у нас назначения, рокировки были из этой службы. Это, наверное, говорит в первую очередь о том, что сейчас важна лояльность для новых назначенцев. Также можно в этом назначении увидеть, наверное, усиление роли силового блока. Получается, что это вот такой переход от охраны государства первого лица к управлению всей военной машиной. Такое назначение очень быстрое, потому что министр, который до этого был, его буквально на прошлой неделе переназначили. То есть неделя не прошла, его сняли. Наверное, еще это переназначение связано в первую очередь с давлением очень большим общественным. Но главное, о чем сейчас нельзя забывать, предыдущий министр Кусанов, он у нас не просто чтобы сняли, а действительно было проведено самое тщательное расследование. Виновные все были наказаны, и в том числе, я считаю, что это персональная ответственность министра. Очень надеюсь, что это общественное давление не будет впадать, и хоть как какую-то ответственность этот министр понесет. Хотя до этого общественность требовала реформу МВД. Сейчас требует реформы Министерства обороны.
23: Журналист из Алматы Асем Жапишева. А президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посмертно наградил погибших моряков государственными орденами. 25 сентября в республике был объявлен день траура. А по всей стране приспустили государственные флаги, перенесли концерты и отменили развлекательные передачи. Уроки нравственности вместо букв и нейросети с 5 класса. Минпросвещение предлагает изменить подход к образованию как к школьному, так и дошкольному. Как сказал министр Сергей Кравцов, в детских садах по новым рекомендациям знакомство с родной культурой, литературой, обычаями и нравственным ориентирами станут важнее заучивания букв и цифр. Будет ли это ограничено для современных детей? Будет ли это органично для современных детей, которые с первых лет жизни попадают в цифровое пространство, состоящее из букв и цифр, рассуждает главный эксперт Центра общего и дополнительного образования Высшей школы экономики Сергей Заирбек.
6: С одной стороны, конечно, если посмотреть на ребенка уже достаточно раннего возраста, он очень-очень быстро в современном мире осваивает гаджет. Он еще не умеет читать, но кнопочки нажимать, он учится очень-очень быстро. Другое дело, что если в этом идет замыкание на играх такого рода, это несколько обедняет развитие ребенка. Поэтому не только в России, но и в целом ряде стран Северной Европы есть сейчас вводятся ограничения на использование цифровых средств в дошкольном образовании и даже в раннем школьном образовании, чтобы гаджеты не подменяли другие способы когнитивного развития. Начальная система дошкольного образования заключается в том, чтобы дать ребенку возможности проявления фантазии, воображения, игре. Это считается намного важнее, чем заранее его подготовить к тому, что он должен уметь хорошо читать, хорошо писать и так далее.
23: Сергей Заирбек, главный эксперт Центра общего и дополнительного образования Высшей школы экономики. А в школах ученикам разрешат пользоваться нейросетями, но только с 5 класса. И только как инструментом для работы в классе или домашней работы на контрольных экзаменах ИИ под строгим запретом. В рекомендациях говорится, искусственный интеллект может объяснять сложные понятия, визуализировать учебные материалы и проверять гипотезы. Педагог может предложить ученикам найти ошибку в ответе нейросети и проверить ее аргументы. Можно ли регламентировать общение школьников с нейросетями, если эти технологии и так вокруг нас, рассказывает учитель года России 2022, преподаватель истории и общества знания Дмитрий Латувинов.
7: Мир меняется очень стремительно, и не всегда мы можем за ним успеть. Потому что образование — это сфера, которая сейчас тоже развивается в ногу со временем. Зарегулировать это так или иначе необходимо. Дать какие-то методические рекомендации, мне кажется, это тоже очень важно. Нужна нормативная база. Как этим пользоваться? Потому что искусственный интеллект настолько быстро нас захлестнул, что это целая волна, и дальше нужно понять, что с этим делать. Я вообще за то, чтобы дети базово учились думать своей головой, а уж потом учиться использовать искусственный интеллект. И я повторюсь, именно учиться использовать.
19: Контроль ведомство возлагает на учителя. Насколько реалистично учителю проследить за всеми?
7: Контроль, я думаю, что тут не очень сложен. Мы же все-таки должны понимать, как, например, наши дети выполняют те или иные задания.
19: Будут ресурсы учителя за этим еще и следить?
7: Так мы просто все равно работаем. С детьми должны понимать, что они не используют искусственный интеллект. Это просто вызов времени. Это тут не от Минпросвещения это зависит. Мы просто должны это делать так или иначе. Ресурсы найдутся.
19: А у вас свой инструментарий есть для этого?
7: Инструментарий свой есть. Давать такие задания, которые, в общем, искусственный интеллект пока решить не в состоянии.
23: Дмитрий Лутавинов, преподаватель истории и обществознания. Тексты, решения, презентации, проекты, сгенерированные нейросетью, будут запрещено выдавать за собственную работу, а все разрешенные для учебы и материалы по логике Минпросвещения должен отслеживать учитель. Какие инструменты для этого должен использовать педагог, не уточняется. Теперь мы знаем, как звучали доисторические сверчки. Китайские ученые воссоздали звуки насекомых юрского периода по окаменелостям. Палеонтологи считают, что членистоногие звучали, скорее всего, именно так. И китайскому исследованию можно верить. Диана Чебанова продолжит.
8: Лес юрского периода теперь можно послушать. Для начала насекомых, которые жили на Земле 165 миллионов лет назад. Команда ученых Сычуаньского сельхозуниверситета для этой цели тщательно изучила окаменевшие крылья, лапки, зубцы древнейших членистоногих. Сопоставила с тем, как работают и звучат крылья современных насекомых. Так вот, выяснилось, что большинство разных доисторических предков современных кузнечиков и сверчков издавали высокие чистые звуки, похожие на свист, а некоторые даже на птичье чириканье. Вот так.

0: Звук, понятно, цифровой, но разница с современными сверчками заметна. Давайте просто сравним. Вот они, наши с вами привычные соседи. Научному исследованию китайских ученых вполне можно доверять. Воссоздать звуки доисторических насекомых было явно не так просто, но стало возможным именно благодаря физиологическим особенностям членистоногих, говорит палеонтолог, популяризатор науки Ярослав Попов. Он считает, что способ издавать звук у сверчков за сотни миллионов лет не изменился, но необычное открытие в этом исследовании все-таки есть.
1: Учитывая, что у насекомых нету гортани, голосовых связок и каких-то других мягких тканей, восстанавливать звуки насекомых на самом деле можно достаточно высокой точностью. В данной ситуации восстанавливали звуки древних сверчков, а сверчки воспроизводят звуки благодаря трению своих лапок. Есть лапки, определенная их зазубренность, реконструировать звук можно с очень высокой точностью. В принципе, в основном все звуки, которые удалось реконструировать для юрских сверчков, они были такими же, как и для современных. Единственное отличие было, это так называемый сигма-бойлус, который, как оказалось, звучал на ультразвуке. Вот это вот было действительно странно, потому что в наше время все насекомые звучат в слышимом для нас диапазоне. Получается, что сигма-бойлус мы бы не услышали.
0: Так ученые выяснили, что насекомые первыми изобрели ультразвук на десятки миллионов лет раньше, чем летучие мыши. Но если вернуться к доступному нам диапазону, как показалось нашей редакции, звук древнейшего насекомого был все-таки сильно громче современного. Сверчок, возможно, был размером с синицу, если не больше. Мы попросили нейросеть Алису объяснить, почему есть разница в звучании.
2: Многие насекомые того времени были крупнее современных. Например, размах крыльев стрекозы Меганевра достигал метра. Древние насекомые были крупнее. Например, кузнечик Archeboilus musicus достигал 165 миллиметров. Они издавали ультразвук и чистые звуки частотой около 5 кГц. Один вид мог издавать звуки выше 20 кГц.
0: Однако представлять себе, что стрекоза, у которой крыло размером с метр, взлетает как вертолет, это лишнее. Техника звучит совершенно иначе, чем любое насекомое, даже доисторическое. Поэтому ждем, когда китайские ученые возьмутся за изучение стрекоз. Диана Чебанова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
3: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать.
4: Реклама. То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Гагарина. Предложение ограничено. Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщик ОСЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Мечтаете о новом авто, но дилеры говорят нет? Агат РФ говорит да. Мы запускаем новое направление Агат РФ Импорт. В наличии и под заказ автомобили под любой ваш запрос. Японские, немецкие, корейские. В Агат РФ Импорт. Огромный выбор. И главное, каждая машина юридически проверена. Ждем вас на Казанском шоссе 1А. Звоните 239-37. Успейте выбрать свой идеальный автомобиль.
6: Агат. Покупай выгодно.
7: Телефон рекламной службы Бизнес ФМ в Нижнем Новгороде 280-82-42.
8: Пока звучит этот текст, в мире купит 30 автомобилей.
9: Успеть за 10 секунд на Бизнес ФМ.
10: Другим наука. С Сергеем Корзуном.
11: Зависть принято делить на белую и черную, доброжелательную и злонамеренную. В науке общего мнения нет. Многие исследователи полагают, что это одна и та же. Враждебная, по сути, эмоция, но с разными проявлениями. Современная психология определяет зависть как болезненную реакцию на чужое преимущество в значимой для человека области. Она побуждает либо улучшить свое положение, либо обесценить чужой успех, либо навредить сопернику. Чужой успех особенно задевает, когда он понижает собственную самооценку. Небольшое достижение коллеги воспринимается острее, чем триумф человека, с которым мы себя не сравниваем. В опытах с нейровизуализацией зависть возбуждала зоны болезненного переживания, а новость о несчастье объекта зависти приводила к злорадству и включению зон вознаграждения. Зависть способна увеличить цену, которую человек готов заплатить за вещь. В серии экспериментов с айфонами белая зависть повышала готовность платить за такой же гаджет, а при злобной зависти участники скорее переплатили бы за конкурирующий премиальный продукт. Это стремление восстановить статус и в то же время избежать подражания. В классическом эксперименте Зицо и Освальда 2001 года участники могли за собственный счет сжечь чужие деньги, не получая от этого никакой материальной выгоды. И примерно две трети воспользовались этой возможностью. А в свежем исследовании в 2026 году установили, что подобная мстительность уменьшается, если чужое богатство считают заслуженным. Изучают психологи зависть к самому себе. За ней обычно стоят ностальгии по прежним временам, сожаления об утраченных возможностях или сравнение картинки в зеркале с собственными фотографиями прошлых лет.
12: Другим наука на Бизнес FM.
13: 15:45 в Москве. Ивановы, Петровы, Сидоровы, готовьтесь.
12: Итоги недели.
13: Росфинмониторинг предлагает ввести новое основание для блокировки банковских счетов, частичное совпадение данных клиента с информацией о человеке, чьи средства подлежат заморозке. Согласно инициативе, банковские системы должны будут реагировать на ФИО и дату рождения граждан и блокировать счета на 5 дней. А вот сколько времени у добропорядочных граждан уйдет на разблокировку, пока никто не знает. Иван Медведев, подробнее.
14: Суть идеи Росфинмониторинга в том, чтобы помешать злоумышленникам продолжать противоправную деятельность за счет разных вариантов написания имени и фамилии. Сейчас в соответствующем списке ведомства более 15 тысяч человек, причастных к экстремистской или террористической деятельности. И банки обязаны блокировать их счета в течение суток после попадания данных в перечень. Сам Росфинмониторинг указывает на то, что около 800 человек из этих 15 тысяч имели сразу несколько вариантов записи своих данных. Но сколько людей могут пострадать от ошибочных блокировок? Допустим, один, Сергей Петрович Иванов, попал в список Росфинмониторинга. А сколько у него по всей стране полных тезок? Официальной статистики на этот счет нет, но по различным экспертным оценкам и математическим моделям полных тезок в России несколько сотен тысяч. Как будет работать система профилактических блокировок счетов таких граждан? А главное, что будет с разблокировкой? Пока не знает никто. Но опыт в смежных сферах не сулит сотням тысяч граждан ничего хорошего. За последние несколько лет мы рассказали минимум 6 историй о людях, которые пострадали из-за того, что у государства возникали претензии к их полным тезкам. В случае с Еленой из Санкт-Петербурга о том, что претензии были выставлены ей по ошибке, знали и кредитор реального должника тезки, и приставы. Но на восстановление справедливости ушло 2 года, говорит наша собеседница.
15: Ничего не помогало, мы писали, мы обращались и в службу судебных приставов, и в прокуратуру, в общем, всячески пытались как-то их привлечь, чтобы они всю эту ситуацию рассмотрели. Я присылала вот все, что требуется, все документы, все сканы, все, что было нужно для того, чтобы как-то оспорить это решение и доказать, что я не являюсь должником, ничего не помогало. И длилось это, насколько я помню, 1.5-2 года.
14: И решить проблему удалось только после подключения личных связей, признается наша слушательница.

0: сейчас внесли новую поправку, появилось место рождения, поэтому больше в госуслугах у нас, ну, по крайней мере, в этом году ничего не появилось. В том году еще было, в этом году уже ничего не было.
1: То есть это с 97-го года, и у вас это неоднократная ситуация?
0: Да, да, это ежегодная ситуация была. Вот только в 26-м году мы увидели, что больше в госуслуги не приходит уведомление о долгах.
2: Не факт, что в случае с блокировками тезок граждан из списка Росфинмониторинга все будет так же печально. Но люди, случайно попадавшие под блокировки счетов по 161 и по 115 ФЗ, мучились так же, и многие еще продолжают. А еще ситуацию весьма красноречиво описывает то, что банкиры, к которым редакция обратилась за комментарием по поводу новой инициативы Росфинмониторинга, отказались что-либо говорить, сославшись на то, что цензурных слов они просто не подберут. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
3: Китайские власти не уверены в прибыльности сектора человекоподобных роботов.
4: Итоги недели.
3: Поэтому Пекин замедляет темпы IPO компаний, которые развивают такие проекты, сообщает Рейтер. А в Китае среди инвесторов высокий ажиотаж по отношению к акциям таких компаний, но коммерческий спрос, а следовательно и доходы с продаж гуманоидных роботов пока под вопросом. Валерий Убадоев продолжит.
5: Особенное беспокойство среди китайских властей было вызвано в первую очередь выходом на биржу Unitree Robotics. На первой торговой сессии в прошлом месяце котировки компании подскочили более чем в 5 раз, но затем упали на 55% от пиковых значений. Настолько высокая волатильность почти сразу при выходе на биржу свидетельствует о крайне сильном ажиотаже, но настолько оживленный интерес среди инвесторов не подкрепляется реальным спросом со стороны коммерческих клиентов. Выяснилось, что большая часть выручки таких компаний – это дата-центры, а не роботы. Если вычесть доходы от СОДов из показателей, то их оценка может упасть на 60-70%, пишет Рейтер. Поэтому китайские власти и решили притормозить выход таких компаний на биржу. Формального запрета нет, но регуляторы чинят различные препятствия, проводят более тщательные проверки и так далее. Задача китайских властей – не допустить появления инвестиционных пузырей в секторе, говорит частный инвестор, автор проекта «Финсоветник» Александр Иванов.
6: То есть здесь есть задача государства быть регулятором, арбитром в этой истории и не допускать того, чтобы на перспективной технологии кто-то запускал на биржу какие-то компании-пустышки. Здесь индустрия, которая существовала длительное время, она просто продолжает развиваться и будет развиваться. Просто задача регулятора, в том числе китайского регулятора, в том, чтобы здесь не надувалось каких-то именно откровенных пузырей, чтобы выходили именно компании, которые реально занимаются роботами роботизацией, которые реально делают этих роботов, реально их продают, зарабатывают, приносят прибыль на себе, инвесторам, акционерам и так далее.
5: Ситуация частично усугубляется и тем, что сам Китай как государство активно вкладывается в эту отрасль, в том числе путем субсидий. А деньги частных инвесторов и компаний всегда текут в тот сектор, который поддерживает государство, особенно в Китае. Также Пекин активно продвигает человекоподобных роботов не только деньгами. Он внедряет их на производство, в логистику и другие секторы. Однако, по данным Международной Федерации Робототехники, всего за прошлый год было продано около 7 тысяч гуманоидных роботов, которые предназначались для промышленных задач. Эти цифры не идут в сравнение с обычными индустриальными роботами, приспособленными для конкретных целей. За 25-й год данных пока нет, но в 24-м таких было продано более 500 000 единиц. А в августе этого года в Пекине даже проводились уже вторые всемирные игры роботов-гуманоидов. И такие соревнования предназначены были не только чтобы потешить публику, но и показать, на что они способны. Бегать, прыгать, переносить вещи, видеть объекты с помощью машинного зрения и так далее. И все эти навыки им будут нужны при выполнении реальных задач условно на производстве. Но на данный момент гуманоидные роботы именно повсеместно на фабриках не используются. Даже в Китае, продолжает сооснователь и директор по развитию компании Промобот Олег Кивакурцев.
7: Действительно, рынок человекоподобных роботов сегодня перегрет. Сегодня человекоподобные роботы не могут применяться в промышленности. Это связано с тем, что у них пока что маленькая грузоподъемность и при этом короткий срок работы аккумуляторной батареи. На мероприятиях, на выставках, на форумах эти роботы производят фурор. Но где-либо за пределами развлечений, к сожалению, пока что не имеют широкого спроса. И эти факторы делают их абсолютно неконкурентами по сравнению с промышленными роботами. Но в будущем, когда аккумуляторы станут более емкими, когда сервомоторы станут более грузоподъемными, все может поменяться. Ну а пока что рынок действительно не растет так, как хотелось бы.
5: При этом, по данным за первые 6 месяцев этого года, мировые поставки гуманоидных роботов составили чуть больше 19 тысяч единиц, согласно Smart Analytics Global. То есть это более чем в 2,5 раза больше, чем за весь прошлый год. И 97% таких

0: поставок обеспечил именно Китай. Валерий Убадоев, Мария Голубева, Бизнес FM.
1: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ, рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru/16+.
2: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Карьера с Ольгой Дементьевой.
3: Еще несколько лет назад главным аргументом в пользу кандидата считались годы, проведенные в одной компании. Сегодня работодатели смотрят глубже. Важны не цифры в трудовой книжке, а способность человека адаптироваться, учиться новому, работать в команде и сохранять профессиональную репутацию. Есть старая восточная мудрость. Дерево ценят не за возраст, а за плоды. С карьерой сегодня происходит то же самое. Давайте обсудим, почему стаж перестал быть главным показателем успеха. Знаете, какой распространенный страх я часто слышу на консультациях? А не засиделся ли я? Ведь все постоянно переходят. На самом деле, нет, не все. По исследованиям, около трети людей за всю карьеру сменили всего 3-4 места работы. Это абсолютно нормальный сценарий. Рынок стал гораздо взрослее. Он уже не делит кандидатов на тех, кто слишком долго или слишком мало где-то работал. Главный вопрос сегодня звучит иначе. Что вы успели сделать за то время, которое были в компании? Именно результаты, а не количество лет, становятся вашей главной карьерной валютой. Надо сказать, что небольшой стаж тоже поэтому перестал быть приговором. С другой стороны, длинный стаж уже не воспринимается автоматически как преимущество. 10 лет в одной компании – это хорошо только в том случае, если за эти годы вы росли, запускали проекты, брали ответственность и можете показать, какого результата добились. Самая важная строчка в вашем резюме – это последнее место работы. Не просто название компании, а то, что вы там сделали, какие задачи решили, что изменили и какие цифры можете показать.
2: Карьера на Бизнес FM. Все золото мира. Жидким золотом в пищевой промышленности принято называть оливковое масло или мед. Причина в необычайной ценности полезных свойств этих продуктов для человеческого организма. В парфюмерии и косметике под жидким золотом часто подразумевают экстра-высококачественные эфирные масла, такие как масло розы или органовое. А в металлургии и ювелирной промышленности термин «жидкое золото» используется в самом прямом смысле, чтобы обозначить расплавленное состояние драгоценного металла, предназначенного для литья золотых изделий. Все золото мира на Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Радио Плеер и новое приложение от Яндекса Яндекс Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение Бизнес FM. Там, где бизнес говорит, и кто надо, услышит. Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: 15:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Президент России Владимир Путин планирует приехать на саммит АТЭС, который состоится в ноябре в китайском Шэньчжэне. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналисту «Вестей» Павлу Зарубину. Представитель Кремля отметил, что мероприятие – хорошая возможность, чтобы Путин, Трамп и Си Цзиньпин могли так или иначе пересечься. Решение о поездке российского президента на саммит G20 в Майами пока не принято, отметил Песков. В Госдуме предложили открывать вечерние группы в детских садах. Они могли бы работать до 20 часов, чтобы родители спокойно забирали детей после поздней работы, а воспитатели получали дополнительные средства. Об этом заявил РИА Новости депутат Николай Новичков. При этом, чтобы избежать пустующих вечерних групп, парламентарий предлагает открывать их только после обращения 10 родителей детей, посещающих сад. Крупный инцидент произошел в Британии возле авиабазы ВВС Фэрфорд. Об этом сообщили в полиции. Территорию вокруг базы оцепили, жителей ближайших домов эвакуировали в торговый центр. Решение было принято после задержания нескольких мужчин по подозрению в нарушении закона о взрывчатых веществах. База Фэрфорд – единственная в Европе, где садятся американские стратегические бомбардировщики. В марте власти Великобритании разрешили США использовать эту базу для атак по Ирану. Свыше 50 человек погибли, еще более 40 пострадали в индийском штате Утар-Прадеш после 60 часов непрерывных дождей, сообщили местные власти. Больше всего погибших зафиксировали в городе Ситапур. 7 человек. Затоплены улицы и дороги, повреждено более 1000 домов. Новости на Business FM. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: 16 часов в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Россия усилила удары по телекоммуникационной и цифровой инфраструктуре Украины. В последние дни были атакованы сразу несколько дата-центров, интернет-провайдеров и объектов операторов связи. А к каким последствиям это может привести? Но Россия модернизирует секретный ядерный объект. Это подземный командный центр, полумифический проект под названием «Мертвая рука». А все это рассказывает газета «Санди Таймс». Но можно ли верить публикации? OpenAI приостановила обучение своих самых мощных моделей ИИ из-за угроз безопасности. Компания Сэма Альтмана поставила на паузу обучение из-за серии инцидентов, в которых ИИ пытался обходить защиту, получать доступ к сайтам и действовать вопреки запретам людей. Эти и другие темы на Business FM. Россия усилила удары по телекоммуникационной и цифровой инфраструктуре Украины. В последние дни были атакованы сразу несколько дата-центров, интернет-провайдеров и объектов операторов связи. А в частности, сегодня Минобороны России заявила об ударе по центру обработки данных компании «Водафон». Накануне, после повреждения дата-центров в Киеве, украинские СМИ сообщали о перебоях в вещании ряда украинских телеканалов, а в том числе канала Минобороны Украины «Армия ТВ». Сообщалось также о проблемах с онлайн-трансляциями и интернет-сервисами. На этом фоне отдельно обсуждалась роль спутниковой связи. В пятницу президент Финляндии Стуб призвал Илона Маска расширить покрытие Starlink, чтобы Украина могла использовать его для ударов вглубь России. А в Кремле эту идею назвали очень пагубным, потенциально опасным и опрометчивым шагом. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также добавил, что российская спутниковая система «Рассвет», которую называют аналогом Starlink, в скором времени заработает на полную мощность. Комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
6: К чему приводят удары по дата-центрам? Да, они приводят к тому, что проблемы возникают у средств массовой информации, у донесения той или иной информации до населения, то есть интернет, скажем так, работа обычных гражданских провайдеров страдает, по их каналам идут в том числе передачи телевизионных трансляций, радиотрансляций, и это все начинает страдать. Вероятно, под удар частично попадают и государственные структуры, в том числе связанные с оборонно-промышленным комплексом. Но военная связь от этого, я думаю, что никак не страдает, если только не пущено там совсем все на самотек. Возможно, на это и не надеялись, когда планировали удары, а хотели именно обрушить медиа-составляющую. Это достаточно важная цель и задача, и она может быть решена именно такими ударами. Привести к тому, что на тактическом уровне перестанет работать у них связь, это никоим образом не может.
7: Связано ли это как-то со Starlink?
6: Смысл Starlink именно в распределенной системе передачи данных, распределенной сети, где невозможно отключить один узел и обрушить какой-то сегмент сети. Но какие-то военные системы могли пострадать, но здесь, вероятно, есть определенный намек, что если Starlink заработает, подобные удары могут продолжаться и будут более серьезными. С другой стороны, такие удары по территории Украины вряд ли приведут к прекращению работы Starlink.
5: Дмитрий Корнев, военный эксперт. За минувшую ночь средства ПВО сбили около 100 БПЛА над российскими регионами, сообщили в Минобороны. В результате атак последствий на земле не было. Позже власти Энергодара сообщили о погибших и двух раненых после атаки квадрокоптера ВСУ. Россия ночью, по данным Минобороны, нанесла удары по военным объектам в Киеве и области, Николаеве и Одесской области. Поражены сухогруз и военные грузы двойного назначения в Черном море. Объекты украинской погранслужбы и военно-морской базы в Килии. 4 хранилища военного имущества и причальная инфраструктура. Также уничтожены 2 логистических центра и 2 склада беспилотников. Украинские СМИ сообщают об ударе по главному офису оператора «Киевстар». Там возник пожар. Также в Киеве обсуждают скоростной беспилотник, который разогнался примерно до 800 км в час. На Украине предполагают, что Россия испытывает новый реактивный двигатель на БПЛА. Накануне Зеленский заявлял, что Украина не смогла сбить и 45% реактивных российских беспилотников. Ранее ряд металлургических предприятий Украины и представители аграрного сектора заявили о невозможности работы и критической ситуации. Санди Таймс рассказывает о модернизации секретного ядерного объекта в России, полумифического проекта под названием «Мертвая рука». Широкой общественности из фильмов про шпионов известно о советской еще программе ответного ядерного удара «Мертвая рука». Санди Таймс упоминает еще одно кодовое название этого проекта – «Периметр». Газета пишет, что подземный командный центр, который должен обеспечить передачу приказа на ответный ядерный удар в случае, если отдать этот приказ будет некому, находится на Урале. Газета утверждает, что недавно он был значительно расширен, а связанная с ним инфраструктура стратегических ядерных сил находится в рабочем состоянии. О «Мертвой руке» практически ничего не известно даже в России, и то, что британская пресса может знать больше, крайне сомнительно. Комментирует академик РАН, руководитель Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений Александр Арбатов.
8: Это суперсекретная система, о которой никогда никаких официальных данных ни в Советском Союзе, ни в России не сообщалось. Все, что мы можем прочесть в зарубежной прессе, это теоретические рассуждения, это предположения. А система вообще сама, периметр и мертвая рука, это совершенно разные вещи. И уже даже в том, что их часто смешивают, сказывается недостаток надежной информации и непонимание этой проблематики. Периметр, в принципе, то, что о нем известно. Это сигнальная ракета, которая должна запускаться и лететь над базами стратегических межконтинентальных ракет, которые в Советском Союзе и в России развернуты с запада на восток. На тот случай, если удар противника нанесет большой ущерб системе принятия решений и системе управления связью. Если управление и связь будут нарушены, запускается ракета, на ней стоит мощный радиопередатчик, который передает кодовые сигналы на ракетной базе напрямую из космоса. В Советском Союзе эта система основывалась на ракете средней дальности, которую на Западе называли СС-20, а у нас потом на переговорах назвали РСД-10, и которые были ликвидированы и на Западе, и в Советском Союзе на основе того договора РСМД 87-го года, который потом был Трампом в первую его каденцию денонсирован. Единственное обновление, о котором можно с точки зрения здравого смысла говорить, это замена этих ракет средней дальности, которой теперь нет, на какую-то другую систему, на какую-то другую ракету.
9: А «Мертвая рука»?
8: Это миф, который давно ходит, который давно обсуждается в экспертных кругах, но о котором практически ничего не известно. Это нечто совершенно иное. Цель та же самая. На случай внезапного обезглавливающего удара по высшему военно-политическому звену руководства и системы управления связи, который должен все равно обеспечить ответную удар выжившими стратегическими силами. Общая концепция ясна. Но что это за мертвая рука, как она реализовывалась, была ли она доведена до конца и построена, или она осталась в стадии разработки, об этом абсолютно неизвестно.
5: Александр Арбатов, академик РАН. Масштаб работ по модернизации ядерного объекта Sunny Times оценивала по открытым документам о закупках, например, на данных о приобретении порядка 22 тысяч тонн стали. Это сопоставимо с массой примерно 3 Эйфелевых башен. А в документах также фигурирует строительство десятков подземных помещений и закупка системы вентиляции и жизнеобеспечения. Но издание подчеркивает, что точное назначение и нынешнее состояние отдельных элементов объекта по открытым данным подтвердить невозможно. OpenAI приостановила обучение своих самых мощных моделей ИИ из-за угроз безопасности. Компания Сэма Альтмана поставила на паузу обучение своих самых эффективных моделей из-за серии инцидентов, в которых ИИ пытался обходить защиту, получать доступ к сайтам и действовать вопреки запретам людей. Подобных эпизодов за последние месяцы наблюдалось уже десятки тысяч, а большей части общественности неизвестно. Большинство инцидентов произошло во время тестирования и не нанесло реального ущерба, но разработчики столкнулись с проблемой ИИ уже настолько развитой, что человеку все труднее предсказать, как именно они будут действовать, отмечает Axios.
9: Выявленные инциденты, которые стали известны в ходе внутренних проверок моделей и расследований их поведения в обеих компаниях, ставят под вопрос, способны ли OpenAI, Anthropic или другой ведущий разработчик ИИ сегодня обеспечить полный контроль над своими технологиями. Сэм Альтман назвал историю с Hugging Face самым серьезным кейсом, с которым сталкивалась OpenAI. Во время тестирования несколько сотен ИИ-агентов, координируя свои действия, взломали внешнюю компанию, чтобы улучшить результаты в тесте на кибербезопасность. Anthropic тем временем поручил независимой организации изучить поведение своих моделей. Одна из них, Opus, пыталась выбраться из песочницы, защищенной тестовой среды, в почти 2% случаев. При этом Anthropic подчеркивает, это были специально организованные стресс-тесты, в которых выполнить поставленную задачу было невозможно без попытки покинуть песочницу. Разработчики проводят сотни тысяч таких тестов своих моделей, а иногда и больше. Поэтому даже небольшой процент инцидентов может в итоге означать десятки тысяч случаев, когда модели действуют неожиданным или потенциально небезопасным образом. Новые модели становятся все более способными, самостоятельными и находчивыми в поиске способов решения задач. И разработчикам приходится заранее предусматривать практически все возможные варианты их поведения. Но иногда модель находит способ обойти защиту, которой человеку просто не пришел бы в голову.
5: В последнее время OpenAI раскрыла сразу несколько эпизодов. Ее ИИ-агенты слили в интернет 53 изображения пользователей ChatGPT, обошли защиту австралийского правительственного портала и получили доступ к закрытым файлам, а также обращались к сайтам американских ведомств. Компания продолжает разбираться, утверждает, что значительного ущерба нанесено не было. Но так, например, не считают в Австралии, где ИИ взломал госсистему здравоохранения. Парламент страны назвал глав OpenAI и Anthropic на слушание.
1: Реклама. Как возможность мгновенного перевода активов меняет правила игры на фондовом рынке? Насколько новый механизм СБП упрощает выбор брокера? И что это значит для разных категорий инвесторов? Об этом в преддверии инвестиционного форума «Сберинвестиции. Настоящее будущее» исполнительный директор «Сберинвестиций» Артем Демченко в специальном проекте «Таблица приумножения» с Алексеем Завьяловым на следующей неделе на «Бизнес FM». Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. $5 миллионов. Забыть в такси. $8 миллионов. Выбросить в мусор. $100 миллионов. Перевести не туда, опечатавшись в цифре. Когда цена невнимательности – целое состояние. Истории шокирующих потерь в специальном проекте «Легко ушло». Уже в эфире «Бизнес FM». «Сумма технологий» с Денисом Самсоновым.
10: Проблема Навьостокса. Еще месяц назад она интересовала только серьезных математиков, а за прошедшую неделю оказалась в центре скандала. На пересечении корпоративных конфликтов, IPO на триллионы долларов и этических проблем работы с искусственным интеллектом. А началось все в 98 году. Бостонский бизнесмен Лэндон Клей учредил фонд, обещающий $1 миллион за решение одной из 7 задач тысячелетия. Проблема Навьостокса в их числе. Пока единственную задачу полностью решил российский математик Перельман, доказавший гипотезу Пуанкаре и отказавшийся от денежного приза. Математик из Университета Нью-Йорка и его коллега, сотрудник компании Anthropic, в начале сентября опубликовали работы, показывающие, что они близки к решению. На следующий день свое решение представили исследователи OpenAI. По их словам, с проблемой справилась их новая модель. Она пока недоступна публике и даже не имеет официального названия. Искусственный интеллект продвинулся дальше живых математиков, но шел точно по проторенной ими дороге. Anthropic и OpenAI – конкуренты. Обе компании объявили о планах выхода на IPO, оценка превышает $1 триллион. И хотя для сотрудника Anthropic решение было частным проектом, столкновение корпоративных интересов налицо, тем более, что математики использовали в своей работе искусственный интеллект OpenAI, и система могла обучиться на их проекте. Обучалась ли? На прямой вопрос руководители компании внятного ответа не дали. В пользовательском соглашении есть лазейка. Модель вправе учиться на контенте пользователей, если это прямо не запрещено в настройках. Пока опубликовано решение лишь частного варианта проблемы, институт Клей его не признал и числит задачу нерешенной. Сама проблема Навьостокса остается открытой, как и вопрос, чем и как стоит делиться с моделью, особенно принадлежащей твоему конкуренту.
11: Сумма технологий на Бизнес FM.
5: 16:14 в Москве. Бабье лето не прощается со столицей. На новой рабочей неделе зонтики и дождевики, по словам синоптиков, не понадобятся. Осадков в столичном регионе не ожидается. К тому же будет солнечно, и дневные температуры до середины недели будут держаться выше 15 градусов. Но ночами уже заметно похолодает, говорит синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
12: Погода в центральном регионе, в том числе в Московском, будет определяться влиянием области высокого атмосферного давления сегодня и до пятницы практически будет достаточно высоким. От 759 до 766 в пятницу давление повысит, будет расти. На этом фоне ждать каких-то существенных осадков не стоит, а в большей степени погоду малооблачную, с переменной облачностью, без существенных осадков. В ночные часы температура воздуха будет понижаться к концу рабочей недели до 2-7 градусов, в начале рабочей недели плюс 3, плюс 8 градусов. Такие значения, в принципе, разница на 1 градус. Но самое главное, что в пятницу до 2 градусов местами будет холодать ночью, достаточно холодные ночи. Если говорить о среднесуточных значениях температуры, то всю практически часть рабочей недели температура будет очень близка к нормальным значениям для этих чисел сентября. Температура воздуха по дневные часы плюс 13-19. Бабье лето продолжается, погода будет достаточно хорошая. Много солнца и практически никаких осадков в понедельник. Небольшая вероятность слабого дождя местами присутствует. Да, достаточно свежо в конце рабочей недели будет. В дневные часы пятницы до 10-15, до 14-19 градусов. Вот такие температуры вплоть до среды. А четверг, пятница 10-15 градусов.
5: Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин автомобилистам в гидрометцентре посоветовали пока не думать о смене резины для европейской части России, где температура ночью еще положительная и рано. А пока подходящая уже для зимней резины погода установилась в Омске, Забайкалье, Иркутской области, Чите, Якутске и Магадане. Как откроются рынки в понедельник? Российский рынок акций завершил неделю снижением. Индекс Мосбиржи в пятницу потерял почти 2% и опустился до 2270 пунктов. Одной из причин стала реакция инвесторов на проект федерального бюджета на следующий год. Еще один фактор – нефть. Цена Brent опустилась ниже $105 за баррель на фоне сообщений о возможной договоренности США и Ирана, которая может привести к восстановлению поставок через Ормузский пролив. А при этом рубль перед выходными укрепился, в том числе на фоне подготовки компаний к основным налоговым выплатам месяца. О перспективах рынка говорит руководитель направления «Строительный сектор» Ассоциации инвесторов АВО Дмитрий Степанов.
13: Российский рынок акций торгуется вблизи ключевой психологической отметки 2300 пунктов, и кажется, что, скорее всего, консолидация вокруг этого уровня будет происходить и на неделе, потому что идеи и покупателей, и продавцов довольно равносильные и, наверное, не позволяют как-то сильно сдвинуть индекс в любую сторону. За покупателей бумаг, безусловно, это прежде всего ситуация по рынку нефти. Нефть выше отметки $100 за бочку. Кажется, что пока идеи, чтобы эта цена снизилась, нет, скорее есть вероятность некоторого дальнейшего продолжения цены нефти. Ну а что касается продавцов акций, у них также достаточно идей, но это прежде всего и высокая ставка Банка России. На последнем заседании была пауза, и ставка не понижалась. И также последние новости по части бюджетных параметров, налоговых инициатив, включая секторальные нагрузки, все это, в общем, несколько сдерживает возможности роста рынка, и, наверное, каких-то вот именно идей внутри индекса нет. Ну и колебания, возможно, будет довольно узким. Я предполагаю, что будем двигаться где-то в отметке 2200 пунктов, может быть, 2350, вот в каких-то таких, наверное, периодах. И те новости, которые будут происходить, скорее, большей частью будут касаться, наверное, валютного рынка, нежели фондового. Здесь, наверное, стоит отметить, прежде всего, пик выплат. Налоговый период у нас приходится на конец месяца и первое число октября, и это традиционная поддержка для рубля. Соответственно, вероятно, поэтому мы увидим ограниченный приток ликвидности в акции, но вот именно спрос на рубль будет довольно высокий, поэтому, вероятно, рубль сможет укрепиться против, в общем-то, всех валют.
5: Дмитрий Степанов, руководитель направления «Строительный сектор» Ассоциации инвесторов АО. О событиях, которые будут влиять на рынок, а также о перспективах нефти и рубля, говорит инвестиционный стратег «Укариб Капитал» Сергей Суверов.
14: Скорее всего, российский фондовый рынок откроется нейтрально на торгах в понедельник. Биржевики займут выжидательную позицию, ожидая дополнительных новостей по переговорному треку между Россией, США и Украиной. Вообще рынок находится под властью геополитики, поэтому на предстоящей неделе геополитические новости станут основными, на которые рынок будет реагировать. В то же время стоит отметить, что после того, как были увеличены налоги на компании горнодобывающего сектора, инвесторы, возможно, будут перекладываться из бумаг этого сектора, например, в акции нефтегазовых компаний, с учетом высоких цен на нефть, которые сейчас по Brent выше $100 за баррель, из которой, скорее всего, цена на нефть останется высокой, пока идет конфликт на Ближнем Востоке, и пока Армузский пролив перекрыт, хотя и, может быть, не полностью, но все-таки перекрыт, и поэтому цена на нефть будет высокой, и инвесторы будут выбирать в том числе компании нефтегазового сектора. Также может быть перекладка бумаги банковского сектора. Банки не попали под налог на сверхприбыли. У таких банков, как ТБанк, Сбер, Дом РФ, стабильно растет прибыль, улучшаются финансовые показатели, поэтому эти акции банковского сектора также могут быть интересны. Рубль может умеренно ослабнуть на предстоящей неделе, заканчивается налоговый период. Также участники рынка ждут, что в октябре Минфин может увеличить покупки валюты в рамках бюджетного правила. Все это может немножко повлиять на курс рубля, и он может умеренно ослабнуть, возможно, уйти ниже 85 рублей.
5: Инвест-стратег УКАРИ Капитал Сергей Суверов. Официальный курс доллара 84 рубля 34 копейки, евро 95.87, юань 12 рублей 54 копейки. Минздрав обновил стандарт лечения депрессии, добавив в него электросудорожную терапию. Новый документ заменяет стандарт, утвержденный в 2022-м. В список добавили также акупунктуру токами крайне высокой частоты, электронейростимуляцию головного мозга и лазеротерапию. Не испугает ли пациентов такой набор для лечения депрессии? Мы спросили у клинического психолога Михаила Хорса.
15: Когда депрессия уже затяжная, несомненно, необходимы такие воздействия на биологию человека. Но все это без изменения мышления человека будет иметь только временный эффект. А вот эти электрические или дыхательные истории тоже они известны. Просто их внесли в обязательную программу условно. Не знаю, да, честно говоря, насколько они обязательны. Во-первых, у нас медучреждения не снабжены соответствующей аппаратурой. Во-вторых, если человек, находясь на антидепрессантах, то есть леча нервную систему. А что такое депрессия? Это воспаление нервной системы. Такие штуки, как подышать разряженным воздухом, полезны и приятны, но они, в общем, всем полезны и приятны, но не обязательны.
16: А лечение током. Это только звучит опасно. Не испугает пациентов такое?
15: Да нет, это лечение током. Это то же самое, что иголочки втыкают. Та же самая условно-восточная практика воздействия на определенные точки. Нервные окончания и прочее. Просто не инвазивной иголкой, а легким ударом тока.
16: Что сейчас распространенность депрессии в России?
15: Депрессивные эпизоды становятся все более частыми. В них все больше и больше находится молодежь. Корень этого я вижу в том, что все больше и больше у нас вот этот запрос быть счастливым, а когда люди понимают, что это невозможно, они входят в депрессию. То есть важно помнить, что если человек всегда и абсолютно счастлив, он психически нездоров. Мы созданы так, чтобы испытывать весь спектр эмоций.
5: Клинический психолог Михаил Хорс. Согласно новому порядку, пациентам с депрессией также предусмотрен диспансериальный прием и у врача-психолога, и осмотр уролога. При этом из перечня лекарств от депрессии исключили несколько препаратов, в частности, промазин и теридазин.
1: Реклама. Осенняя пора. Премьеры и концерты. Но я хочу уют домашний обновить. А в Максидоме скидки до 50% на посуду. Надо бы купить. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме. Мечтаете о новом авто, но дилеры говорят нет? Агат РФ говорит да. Мы запускаем новое направление Агат РФ Импорт. В наличии и под заказ автомобили под любой ваш запрос. Японские, немецкие, корейские. В Агат РФ Импорт. Огромный выбор. И главное, каждая машина юридически проверена. Ждем вас на Казанском шоссе 1А. Звоните 239-37. Успейте выбрать свой идеальный автомобиль.
17: Агат. Покупай выгодно.

0: первых морозов. Линарис. К сезону гололедов готов. Подробности на сайте и в шинных центрах Линарис.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
2: Деньги. Первые банки появились в Месопотамии примерно за 2-3 тысячи лет до нашей эры. Их роль выполняли храмы и дворцы местных правителей, предоставлявшие услуги по безопасному хранению товаров.
1: История денег на Business FM. Между делом с Кирой Альтман.
3: С одной стороны, у нас есть язык, и мы можем объясняться с другими людьми. Но и в этом нам трудно. Что уж говорить о том, как нам понимать тех, кто живет рядом с нами. Как мы понимаем другие виды существ на Земле. Об этом размышляет Татьяна Владимировна Черниговская, ученый в области нейронауки, психолингвистики.
4: Чем хорош человеческий язык? Он хорош тем, что с его помощью, вот такой фразы вы ни у кого не услышите, потому что я сама придумала, с его языка помощью мозг с нами говорит. И поэтому мы можем эти вопросы, мы можем человеку задать, но не европейцам, потому что это бесполезно, мы в одном мире живем, а каким-нибудь, я не знаю, жителям центра Амазонки, которые вообще о существовании цивилизации ничего не слышали. У них мир совсем по-другому выглядит. Но вы хотя бы от них можете это узнать, если там какой-то квази-язык найдется. Как вы собираетесь узнать, что чувствует осьминог? Мы только самые простые вещи можем узнать. Например, если там кислота, то ему больно. Простые. Но мы же не о простых говорим, а мы говорим о ментальности, которая в них. Вот о чем поют киты? Трудный вопрос. И, конечно, зоологи работали и смотрят, в каких ситуациях, чего они поют. И это явно, что это, скажем, призывной звук, там, все самки ко мне, или там опасность, скрывайтесь. То есть такие вещи известны. Но это очень грубая шкала. А если мы хотели бы узнать, что он сам чувствует, что он там думает, no way, нет.
3: Татьяна Черниговская, академик, доктор биологических наук, директор Института когнитивных исследований Санкт-Петербургского государственного университета. Кира Альтман, Business FM.
1: Между делом на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
5: 16:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Спасатели полностью потушили лесной пожар в районе хутора Джанхот под Геленджиком в Краснодарском крае. Возгорание произошло в субботу из-за падения обломков беспилотника. Утром в воскресенье его локализовали. Пострадавших нет, объекты инфраструктуры не повреждены. Украинская компания Pegas Arms приостановила производство беспилотников после повреждения цеха в результате российского удара. По заявлению компании, удар был нанесен ночь с 23 на 24 сентября. Ранее Минобороны России сообщила об ударе по цеху компании Pegas Arms в Киеве. По данным ведомства, там хранили беспилотники большой и средней дальности. Иранские военные захватили американский подводный беспилотник «Ремус-600» в Ормузском проливе. Об этом заявили в «Ксирон». Предназначен для подводной разведки, картирования морского дна, обнаружения мин, сбора данных и поиска целей. По данным иранского Минобороны, аппарат занимался шпионажем в Ормузском проливе. Вооруженные силы США пока не комментировали эти сообщения. Кенийский легкоатлет Мика Чемвен, он стал победителем московского марафона. Он преодолел дистанцию в 42 195 метров за 2 часа 10 минут и 36 секунд. Вторым к финишу пришел россиянин Дмитрий Неделин. Третьим стал также кенийец Майкл Кируи. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: 16:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. В Казахстане назначили нового главу Минобороны вместо уволенного. Перестановки в Министерстве обороны произошли после гибели казахстанских военнослужащих в Каспийском море. А чего можно ждать от рокировки? Уроки нравственности вместо букв и нейросети с 5 класса. Минпросвещение предлагает изменить подход к образованию как к школьному, так и к дошкольному. Как сказал министр Сергей Кравцов, в детских садах по новым рекомендациям знакомство с родной культурой, литературой, обычаями и нравственными ориентирами станут важнее заучивания букв и цифр. Китайские ученые воссоздали звуки насекомых юрского периода по окаменелостям. Палеонтологи считают, что членистоногие звучали, скорее всего, именно так. А можно ли китайскому исследованию верить? Эти и другие темы на Business FM. В Казахстане назначили нового главу Минобороны. Вместо уволенного главой ведомства стал Айдос Мирзахметов. Ранее он занимал должность командующего силами специальных операций вооруженных сил Казахстана. Перестановки в Министерстве обороны произошли после гибели казахстанских военнослужащих в Каспийском море. 24 сентября в ходе морских учений при высадке с катера военных унесло в море. 14 человек утонули, троих удалось спасти. В Минобороны Республики объяснили, в тот день на побережье резко ухудшились погодные условия. После этого министр обороны Казахстана Нурен Касанов был отправлен в отставку, а пятеро должностных лиц высшего командного состава были задержаны. О рокировке в военном ведомстве и возможных последствиях рассуждает журналист, политический обозреватель из Алматы Асем Жапишева.
7: Это уже, наверное, четвертое, насколько я понимаю, назначение именно из службы государственной охраны президентской. Он командир силами спецоперации, но если до этого смотреть, он был главой департамента службы государственной охраны. Все последние такие крупные у нас назначения, рокировки были из этой службы. Это, наверное, говорит в первую очередь о том, что сейчас важна лояльность для новых назначенцев. Также можно в этом назначении увидеть, наверное, усиление роли силового блока. Получается, что это вот такой переход от охраны государства первого лица к управлению всей военной машиной. Такое назначение очень быстрое, потому что министр, который до этого был, его буквально на прошлой неделе переназначили. То есть неделя не прошла, его сняли. Наверное, еще это переназначение связано в первую очередь с давлением очень большим общественным. Но главное, о чем сейчас нельзя забывать, предыдущий министр Кусанов, он у нас не просто чтобы сняли, а действительно было проведено самое тщательное расследование. Виновные все были наказаны, и в том числе, я считаю, что это персональная ответственность министра. Очень надеюсь, что это общественное давление не будет спадать, и хоть какую-то ответственность этот министр понесет. Хотя до этого общественность требовала реформу МВД. Сейчас требует реформы Министерства обороны.
6: Журналист из Алматы Асем Жапишева. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посмертно наградил погибших моряков государственными орденами. 25 сентября в республике был объявлен день траура. По всей стране приспустили государственные флаги, перенесли концерты и отменили развлекательные передачи. Уроки нравственности вместо букв и нейросети с 5 класса. Минпросвещение предлагает изменить подход к образованию как к школьному, так и дошкольному. Как сказал министр Сергей Кравцов, в детских садах по новым рекомендациям знакомство с родной культурой, литературой, обычаями и нравственным ориентирами станут важнее заучивания букв и цифр. Будет ли это органично для современных детей, которые с первых лет жизни попадают в цифровое пространство, состоящее из букв и цифр, рассуждает главный эксперт Центра общего и дополнительного образования Высшей школы экономики. Экономики Сергей Заирбек.
8: С одной стороны, конечно, если посмотреть на ребенка уже в достаточно раннем возрасте, он очень-очень быстро в современном мире осваивает гаджет. Он еще не умеет читать, но кнопочки нажимать, он учится очень-очень быстро. Другое дело, что если в этом идет замыкание на играх такого рода, это несколько обедняет развитие ребенка. Поэтому не только в России, но и в целом в ряде стран Северной Европы есть сейчас вводятся ограничения на использование цифровых средств дошкольном образовании и даже в раннем школьном образовании, чтобы гаджеты не подменяли другие способы когнитивного развития. Начальная система дошкольного образования заключается в том, чтобы дать ребенку возможности проявления фантазии, воображения, игре. Это считается намного важнее, чем заранее его подготовить тому, что он должен уметь хорошо читать, хорошо писать и так далее.
6: Сергей Заирбек, главный эксперт Центра общего и дополнительного образования Высшей школы экономики. А в школах ученикам разрешат пользоваться нейросетями, но только с 5 класса. И только как инструментом для работы в классе или домашней работы на контрольных экзаменах ИИ под строгим запретом. В рекомендациях говорится, искусственный интеллект может объяснять сложные понятия, визуализировать учебные материалы и проверять гипотезы. Педагог может предложить ученикам найти ошибку в ответе нейросети и проверить ее аргументы. Можно ли регламентировать общение школьников с нейросетями, если эти технологии и так вокруг нас, рассказывает учитель года России 2022, преподаватель истории и общества знания Дмитрий Латувинов.
9: Мир меняется очень стремительно, и не всегда мы можем за ним успеть. Потому что образование — это сфера, которая сейчас тоже развивается в ногу со временем. Зарегулировать это так или иначе необходимо. Дать какие-то методические рекомендации, мне кажется, это тоже очень важно. Нужна нормативная база. Как этим пользоваться? Потому что искусственный интеллект настолько быстро нас захлестнул, что это целая волна, и дальше нужно понять, что с этим делать. Я вообще за то, чтобы дети базово учились думать своей головой, а уж потом учиться использовать искусственный интеллект. Я повторюсь, именно учиться использовать
10: это. Контроль ведомство возлагает на учителя. Насколько реалистично учителю проследить за всеми?
9: Контроль, я думаю, что тут не очень сложен. Мы же все-таки должны понимать, как, например, наши дети выполняют те или иные задания.
10: Будут ресурсы учителя за этим еще и следить?
9: Так мы просто все равно работаем. С детьми должны понимать, что они не используют искусственный интеллект. Это просто вызов времени. Это тут не от Минпросвещения это зависит. Мы просто должны это делать так или иначе. Ресурсы найдутся.
10: А у вас свой инструментарий есть для этого?
9: Инструментарий свой есть. Давать такие задания, которые, в общем, искусственный интеллект пока решить не в состоянии.
6: Дмитрий Лутавинов, преподаватель истории и общества знания. Тексты, решения, презентации, проекты, сгенерированные нейросетью, будут запрещено выдавать за собственную работу, а все разрешенные для учебы ИИ материалы по логике Минпросвещения должен отслеживать учитель. Какие инструменты для этого должен использовать педагог, не уточняется. Теперь мы знаем, как звучали доисторические сверчки. Китайские ученые воссоздали звуки насекомых юрского периода по окаменелостям. Палеонтологи считают, что членистоногие звучали, скорее всего, именно так. И китайскому исследованию можно верить. Диана Чебанова продолжит.
11: Лес юрского периода теперь можно послушать. Для начала насекомых, которые жили на Земле 165 миллионов лет назад. Команда ученых Сычуаньского сельхозуниверситета для этой цели тщательно изучила окаменевшие крылья, лапки, зубцы древнейших членистоногих, сопоставила с тем, как работают и звучат крылья современных насекомых. Так вот, выяснилось, что большинство разных доисторических предков современных кузнечиков и сверчков издавали высокие чистые звуки, похожие на свист, а некоторые даже на птичье чириканье. Вот так.

0: Звук, понятно, цифровой, но разница с современными сверчками заметна. Давайте просто сравним. Вот они, наши с вами привычные соседи. Научному исследованию китайских ученых вполне можно доверять. Воссоздать звуки доисторических насекомых было явно не так просто, но стало возможным именно благодаря физиологическим особенностям членистоногих, говорит палеонтолог, популяризатор науки Ярослав Попов. Он считает, что способ издавать звук у сверчков за сотни миллионов лет не изменился, но необычное открытие в этом исследовании все-таки есть.
1: Учитывая, что у насекомых нету гортани, голосовых связок и каких-то других мягких тканей, восстанавливать звуки насекомых на самом деле можно достаточно высокой точностью. В данной ситуации восстанавливали звуки древних сверчков, а сверчки воспроизводят звуки благодаря трению своих лапок. Есть лапки, определенная их зазубренность, реконструировать звук можно с очень высокой точностью. В принципе, в основном все звуки, которые удалось реконструировать для юрских сверчков, они были такими же, как и для современных. Единственное отличие было, это так называемый сигмобойлус, который, как оказалось, звучал на ультразвуке. Вот это вот было действительно странно, потому что в наше время все насекомые звучат в слышимом для нас диапазоне. Получается, что сигмобойлус мы бы не услышали.
0: Так ученые выяснили, что насекомые первыми изобрели ультразвук на десятки миллионов лет раньше, чем летучие мыши. Но если вернуться к доступному нам диапазону, как показалось нашей редакции, звук древнейшего насекомого был все-таки сильно громче современного. Сверчок, возможно, был размером с синицу, если не больше. Мы попросили нейросеть Алису объяснить, почему есть разница в звучании.
2: Многие насекомые того времени были крупнее современных. Например, размах крыльев стрекозы Меганевра достигал метра. Древние насекомые были крупнее. Например, кузнечик Archeboilus musicus достигал 165 миллиметров. Они издавали ультразвук и чистые звуки частотой около 5 кГц. Один вид мог издавать звуки выше 20 кГц.
0: Однако представлять себе, что стрекоза, у которой крыло размером с метр, взлетает как вертолет, это лишнее. Техника звучит совершенно иначе, чем любое насекомое, даже доисторическое. Поэтому ждем, когда китайские ученые возьмутся за изучение стрекоз. Диана Чебанова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
3: Все золото мира. Одним из самых удачливых старателей сибирской золотой лихорадки был купец Гаврила Машаров из Канска. Он обладал удивительным чутьем на золотые россыпи и открыл их в общей сложности более сотни. Разбогатев, купец заказал себе у петербургских ювелиров медаль из чистого золота со своим изображением и надписью «Гаврила Машаров – император всея тайги». Носить ее не стал, поскольку она весила около 5 килограммов, но поставил в доме в красном углу. В 1836 году затеял в тайге строительство своей резиденции с обязательным дворцом, семиглавым каменным собором, оранжереей с ананасами и фабрикой бархата. Влез в долги, а потерявшие терпение кредиторы заперли Машарова в подвале его же дворца до приезда пристава из губернского центра. По легенде, купец пытался выбраться из подвала, сделав подкоп, но промок, простудился и вскоре скончался.
4: Все золото мира на Бизнес ФМ. Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
5: Застройщик ООО «СЗ Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.

0: Новых морозов. Линарис. К сезону гололедов готов. Подробности на сайте и в шинных центрах Линарис.
1: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Другим наука. С Сергеем Корзуном.
2: Эту древнюю цивилизацию в долине реки Инд называют Индской или Харабской по названию первого раскопанного города. Она современница египетских пирамид и государств Месопотамии. Страну Милуху, упоминаемую в месопотамских текстах, считают частью харабской цивилизации. За 100 лет исследований археологи обнаружили тысячи надписей, но они не складываются в последовательные тексты, и общепризнанной расшифровки языка пока нет. В Мохенджо-Даро существовали кварталы, прямые улицы, водоотвод и дома из кирпичей стандартной пропорции 1:2-4. Кроме пшеницы и ячменя, харабцы выращивали бобовый, рис и просовидные злаки. В 2020 году анализ жиров, сохранившихся в керамике, выявил прямые свидетельства переработки молочных продуктов. На своем пике цивилизация насчитывала по оценкам от 1 до 5 миллионов жителей, а население крупнейших городов от 30 до 60 тысяч. Примерно с 1900 года до нашей эры города хиреют и угасают, как полагают, из-за климатических изменений и нарушения водного баланса. Царских дворцов или погребений не обнаружено, но и явных свидетельств древней демократии тоже нет. Религиозные представления известны лишь фрагментарно. Знаменитую фигуру в рогатом головном уборе на печати интерпретировали как прото-Шиву, а ее позу как свидетельство древней йоги. Но это гипотезы, основанные на сходстве изображений. Переход от харабского мира к ведийской культуре занял несколько столетий. Через Центральную Азию на субконтинент переселялись индоарийские группы, смешиваясь с местным населением. Постепенно здесь складывалась ранневедийская культура, важнейший предшественник языкового и культурного разнообразия современной Индии.
1: Другим наука на Бизнес ФМ.
3: 16:45 в Москве. Трое экс-полицейских, проходящих по делу Евротранса, освобождены из-под стражи.
1: Итоги недели.
3: В среду суд изменил меру пресечения бывшему замначальника подмосковной полиции Сергею Малькову. Вместо СИЗО его отправили под домашний арест. Аналогичное решение принято в отношении двух экс-сотрудников подмосковного главка МВД. Под арестом остаются председатель совета директоров Евротранса Игорь Мартышов и трое топ-менеджеров компании. А некоторым фигурантам предъявили новые обвинения, но о самой схеме хищения топлива по-прежнему почти ничего не известно. Михаил Задорожный продолжит.
4: Возглавлявшего службу тыла подмосковного главка МВД генерал-майора Сергея Малькова отправили под домашний арест по состоянию здоровья и одновременно против него возбудили 2 новых уголовных дела о злоупотреблении должностными полномочиями, а также о незаконном образовании, создании или реорганизации юрлица. Его бывшего подчиненного Алексея Суярова обвинили в получении взятки в особо крупном размере, сообщил РБК со ссылкой на источники. Остается только гадать, как все эти обвинения связаны с хищением бензина у подмосковных полицейских. Возможно, что никак, и что это совершенно другие уголовные дела по другим эпизодам, которые всплыли в ходе расследования хищения топлива. О самой преступной схеме тоже мало что известно, но есть предположение. Продолжает партнер адвокатского бюро «Феоктистов и партнеры» Руслан Долутов.
5: Схемы, связанные с хищением топлива, как правило, завязаны на различных бухгалтерских проводках и на неучтенном топливе или на проводках, связанных с тем, что оно было списано, выдано уже сотрудникам, а фактически оставалось на складах в виде неучтенной продукции, которую, по сути, надо было бы обратно возвращать в органы власти как неучтенные излишки, но их, возможно, продавали куда-то другим организациям. Схемы могут быть банальные, вплоть до элементарного какого-то слива, а возможно, что он даже и не приезжал, то есть на него заплатили, он якобы появился только на документах, а по факту не появился. То есть количество вариантов хищения здесь огромное. Мы до сих пор не знаем, кто именно выступает предметом хищения. Сам бензин или деньги средства.
4: Не очень понятна и роль ПАО «Евротранс» во всей этой истории. Официально об этом не сообщалось, а неофициально, со ссылкой на источники, некоторые СМИ писали, что похищенный у подмосковных полицейских бензин в итоге оказался на заправках трассы. Но это не точно и вообще пока не доказано. Руководитель одной из крупнейших в Подмосковье сетей независимых ХЗС, включая председателя Совета директоров и мажоритарного акционера «Евротранса» Игоря Мартышова, остаются под стражей, в отличие от бывших подмосковных полицейских, которых отправили под домашний арест, несмотря на тяжесть предъявленных обвинений. Есть еще одна странность. Первоначально сообщалось об ущербе всего в 1 миллион рублей. Потом его размер вырос в 100 раз. Окончательный размер ущерба, наверное, станет понятен после двух дополнительных экспертиз по делу «Евротранса» – бухгалтерской и комплексной финансово-экономической. Потерпевшим по делу признан подмосковный главка МВД. Но его потери несоизмеримы с потерями инвесторов, когда на фоне арестов топ-менеджеров компания допустила многомиллиардный дефолт по облигациям, а на бирже обвалились акции «Евротранса», продолжает инвестиционный аналитик Skyford Capital Кирилл Клементьев.
6: Десятки миллиардов рублей инвесторов потеряны как в облигациях, так и в цифровых финансовых активах, потому что последние 1.5-2 года компания фактически не генерила денежного потока, а купоны и дивиденды, что более важно, потому что дивиденды распределялись как между акционерами на бирже, так и мажоритарием компании. Это все делалось в долг. То есть фактически в этой истории и акционеры, и облигационеры потеряли десятки миллиардов.

0: Итоги недели.
1: Среди вполне европейских брендов, представивших посетителям новые модели, оказались узнаваемые китайцы итальянской отверточной сборки под громкими именами. Почему это произошло? Светлана Чередникова продолжит.
2: Главные премьеры автосалона в Турине, по версии Автоньюз, это китайцы с европейскими шильдиками. Например, кроссовер Итало 6.1. Эта итальянская марка в начале прошлого века считалась культовой. Ее машины побеждали в пробегах и гремели на весь мир. Сейчас это автомобиль от компании DR Automobiles на платформе GAC Tramqi GS8. Или еще один китаец от того же DR Automobiles, носящий имя гоночных машин, созданных братьями Мазерати в конце 40-х. Оска MT8. Итальянский шильдик налепили на кроссовер-купе, построенный на базе Чинган. Его продажи стартуют в конце года. Компания DR Automobiles в нулевых занималась перепродажей китайских шин, затем стала привозить из Поднебесной авто, а вскоре открыла на юге Италии сборочное производство, ставшее масштабным. Черри, Джак, Баик, Биджин и другие бренды. В 22-м году в стране было продано 25 тысяч таких авто. Легкий тюнинг, и все эти машины DR Automobiles презентуют как итальянские. А имена, которые носят эти продукты, позволяют продавать вроде бы обновленные национальные легендарные марки. В России выпускать под новым старым названием существующую модель китайского производителя давно стало нормой. К «Волгам» и «Москвичам» мы уже привыкли. Но почему итальянцы пошли, по сути, по пути российского автопрома? Как выяснилось, они по этому пути пошли гораздо раньше нас. С 22-го года DR Automobiles поставляет квази-итальянские машины в другие страны ЕС. И там тоже уже есть свои фирмы, выдающие собранные там китайцев за национальный продукт. Например, в 2024-м вышел новый Renault Gran Koleos для корейского рынка, он же Джили Манджаро. Продолжает автоэксперт, главный редактор издания «Пятое колесо» Алексей Вожаков.
3: Масса автомобилей выходит под совершенно новыми брендами, которые считаются российскими. Но тут вопрос как раз санкций. Для европейских потребителей некоторые относятся достаточно снисходительно к китайским брендам. Хотя китайские бренды на рынок все равно наступают. Я просто знаю, что в Италии итальянцы, имевшие европейские бренды, купившие был бренд, такой привозили аналог Черри под названием Нивэ. И люди, купившие, были очень довольны, потому что расходы на него составляли раза в 2-3 меньше, чем на Ауди.
4: А почему нельзя просто продавать его именно под китайским брендом?
3: Китайские бренды тоже продаются под своими брендами. Есть определенные законодательные барьеры для китайских брендов, поскольку европейцы защищают свой рынок.
2: Но китайские машины сегодня все же побеждают европейских конкурентов соотношением цена-качество. Например, в Великобритании лидером продаж уже несколько месяцев является Джейку. Немного перелицевать бампер, решетку радиатора, фары и колесные диски, тормоза, добавить национальный шильдик, и можно заработать на разнице закупки и продажи. Тренд на китайское импортозамещение в Европе комментирует автоблогер Дмитрий Рогов.
5: Это у нас вот на АвтоВАЗ как-то косо посматривает, делится на тех, кто любит, кто не любит. А где-нибудь в Италии, во Франции, несмотря на то, что у них машины, по мнению многих, проигрывают, но если у них у самих спросить, а почему вы вот Фиат купили, Пежо, да, во Франции, они тебя посмотрят, а зачем что-то другое покупать? Они это любят, у них это очень сильно развито. И здесь берутся вот эти вот бренды с ссылками на ностальгию какую-то там, что у папы, у дедушки был, и говорят, что вот это та машина. Да, то есть реклама вкладываться не надо. Выгодно это? Конечно, выгодно. Берут модели вот Черри Тига 4, Черри Тига 2, это максимально дешевые машины. Минимум изменений, соответственно, вводят потребителя в заблуждение. Почему так делают? Потому что это очень можно много прибавить. Тут государство вмешалось и выписало штраф. Это не только у нас, это везде. Китайские автомобили завоевывают рынок по всему миру. Ближний Восток, Восточная Европа, Западная Европа, Южная Америка. Ну, так вот, в Северную Америку пока просто пошлины не выпускают, а так бы они там еще шороху навели.
2: 2 года назад, впрочем, бизнес DR Automobiles неожиданно понес убыток. Итальянский регулятор оштрафовал его на 6 миллионов евро за обман клиентов и непоставку запчастей для сервисного обслуживания проданных ранее авто. Светлана Чередникова, Дарья Горшкова, Бизнес FM.
0: Карьера с Ольгой Дементьевой.
6: Говорят, хорошо там, где нас нет. Наверное, поэтому многие меняют работу. Но проходит полгода или год, и вдруг приходит неожиданная мысль. А ведь на прежнем месте было не так уж и плохо. Давайте обсудим, можно ли вернуться. Или после увольнения все мосты уже сожжены. На самом деле, сегодня работодатели смотрят на такие истории совсем иначе. Во многих международных компаниях даже появился термин «сотрудники-бумеранги». Так называют людей, которые уходят, получают новый опыт и спустя время возвращаются обратно. И зачастую работодатели только рады. Почему? Потому что это человек, которого уже не нужно долго адаптировать. проектировать. Он знает корпоративную культуру, понимает процессы

0: и знаком с командой. Но при этом успел приобрести новый опыт, новые идеи и связи. Именно поэтому многие крупные компании, например, Microsoft или Deloitte, поддерживают сообщество бывших сотрудников – «Alumni». Они не просто поддерживают связь с теми, кто ушел, а рассматривают их как потенциальных кандидатов на возвращение. Еще один интересный пример. В России один промышленный холдинг запустил проект «Письма бывшим». Действующие сотрудники отправляют письма своим бывшим коллегам со словами благодарности и напоминанием. Двери компании по-прежнему открыты. В условиях кадрового дефицита это выглядит очень логичным. Вернуть проверенного специалиста часто проще и надежнее, чем искать нового человека. Исследования показывают, что почти половина представителей поколения миллениалов готовы вернуться к бывшему работодателю, если изменятся условия работы или появятся новые возможности для развития. Резюмируем. Уходите красиво, передайте дела, поблагодарите коллег, сохраните отношения. Ведь иногда самый удачный следующий шаг – это вовсе не новая компания, а возвращение в ту, где вас уже знают, ценят и готовы снова принять.
1: Карьера на Business FM. Все золото мира. Золотой телефон был популярным в элитарных кругах атрибутом эпохи декаданса. Это действующий дисковый настольный аппарат для связи, изготовленный из золота или полностью покрытый. Естественно, девайс призван был олицетворять богатство, власть и избранность владельца. Достоверно известно, что золотой телефон был преподнесен в подарок папе римскому Пию XI в 1930 году при подключении Ватикана к международной телефонной сети. Он использовался по назначению до конца понтификата папы Иоанна XXIII в 1963. Еще один церемониальный золотой телефон был вручен послом США кубинскому диктатору Фульхенсио Батисте за 2 года до его свержения. Сейчас он экспонируется в Музее революции в Гаване. Все золото мира на Business FM. Business FM. Инструкция по применению.
2: Показания.
1: Потребность быть в курсе в любой момент.
2: Особые показания.
1: Дефицит времени.
2: Способ применения и дозы.
1: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
2: Передозировка.
1: Чревато побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
3: и, очевидно, уже в курсе.
2: Исключение.
1: Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Business FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Business FM. Радио здравого смысла.
2: Консультация с врачом не требуется.
1: Business FM. Новости. Коротко.
4: 16:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Президент России Владимир Путин планирует приехать на саммит АТЭС, который состоится в ноябре в китайском Шэньчжэне. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналисту «Вестей» Павлу Зарубину. Представитель Кремля отметил, что мероприятие – хорошая возможность, чтобы Путин, Трамп и Си Цзиньпин могли так или иначе пересечься. Решение о поездке российского лидера на саммит G20 в Майами пока не принято, отметил Песков. В Волгограде в супермаркете 32-летний мужчина застрелил отца 5 детей, который сделал ему замечание за агрессивное поведение и нецензурную брань. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. По данным Министерства внутренних дел, один из посетителей магазина агрессивно вел себя по отношению к людям у кассы. Мужчина, пришедший за покупками вместе с детьми, сделал ему замечание. В ответ преступник несколько раз выстрелил в многодетного отца. Пострадавший скончался до приезда скорой помощи. Стрелявший скрылся с места происшествия, но его по горячим следам задержали. танкеры при поддержке США смогли за ночь вывести через Ормузский пролив рекордный объем нефти, заявил президент Дональд Трамп. По его словам, количество вывезенного топлива больше, чем до войны. При этом конкретных цифр Трамп не привел. Между тем, Иран заявляет, что за прошедшие две ночи атаковал 19 судов в Ормузском проливе, именно тех, которые пытались пройти по несанкционированным маршрутам. Более 50 человек погибли, еще свыше 40 пострадали в индийском штате Уттар-Прадеш после 60 часов непрерывных дождей, сообщили местные власти. Больше всего погибших в городе Ситапур, 7 человек. В городах штата затоплены улицы и дороги, повреждено более 1000 домов. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: 5 вечера в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Россия усилила удары по телекоммуникационной и цифровой инфраструктуре Украины. В последние дни были атакованы сразу несколько дата-центров, интернет-провайдеров и объектов операторов связи. А к каким последствиям это может привести? В России модернизируют секретный ядерный объект. Это подземный командный пункт, полумифический проект под названием «Мертвая рука». Все это рассказывает газета «Санди Таймс», но можно ли верить публикации? OpenAI приостановил обучение своих самых мощных моделей ИИ из-за угроз безопасности. Компания Сэма Альтмана поставила на паузу обучение из-за серии инцидентов, в которых их пытались обходить защиту, получать доступ к сайтам и действовать вопреки запретам людей. Эти и другие темы на Business FM. Россия усилила удары по телекоммуникационной и цифровой инфраструктуре Украины. В последние дни были атакованы сразу несколько дата-центров, интернет-провайдеров и объектов операторов связи. А в частности, сегодня Минобороны России заявила об ударе по центру обработки данных компании «Водафон». Накануне после повреждения дата-центров в Киеве украинские СМИ сообщали о перебоях в вещании ряда украинских телеканалов, а в том числе канала Минобороны Украины «Армия ТВ». Сообщалось также о проблемах с онлайн-трансляцией. Трансляциями и интернет-сервисами. На этом фоне отдельно обсуждалась роль спутниковой связи. В пятницу президент Финляндии Стуб призвал Илона Маска расширить покрытие Starlink, чтобы Украина могла использовать его для ударов вглубь России. А в Кремле эту идею назвали очень пагубным, потенциально опасным и опрометчивым шагом. Пресс-секретарь президента также добавил, что российская спутниковая система «Рассвет», которую называют аналогом Starlink, в скором времени заработает на полную мощность. Комментирует военный эксперт и редактор журнал «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
6: К чему приводят удары по дата-центрам? Да, они приводят к тому, что проблемы возникают у средств массовой информации, у донесения той или иной информации до населения, то есть интернет, скажем так, работа обычных гражданских провайдеров страдает, по их каналам идут в том числе передачи телевизионных трансляций, радиотрансляций, и это все начинает страдать. Вероятно, под удар частично попадают и государственные структуры, в том числе связанные с оборонно-промышленным комплексом. Но военная связь от этого, я думаю, что никак не страдает, если только не пущено там совсем все на самотек. Возможно, на это и не надеялись, когда планировали удары, а хотели именно обрушить медиа-составляющую. Это достаточно важная цель и задача, и она может быть решена именно такими ударами. Привести к тому, что на тактическом уровне перестанет работать у них связь, это никоим образом не может.
7: Связано ли это как-то со Starlink?
6: Смысл Starlink именно в распределенной системе передачи данных, распределенной сети, где невозможно отключить один узел и обрушить какой-то сегмент сети. Но какие-то военные системы могли пострадать, но здесь, вероятно, есть определенный намек, что если Starlink заработает, подобные удары могут продолжаться и будут более серьезными. С другой стороны, такие удары по территории Украины вряд ли приведут к прекращению работы Starlink.
5: Дмитрий Корнев, военный эксперт. За минувшую ночь средства ПВО сбили около 100 БПЛА над российскими регионами, сообщили в Минобороны. В результате атак последствий на земле не было. Позже власти Энергодара сообщили, сообщили о погибшей 2 раненых после атаки квадрокоптера ВСУ. Россия ночью, по данным Минобороны, нанесла удары по военным объектам в Киеве и области, Николаеве и Одесской области. Поражены сухогруз и военные грузы двойного назначения в Черном море, объекты украинской погранслужбы и военно-морской базы в Килии, 4 хранилища военного имущества и причальная инфрафструктура. Также уничтожены 2 логистических центра и 2 склада беспилотников. Украинские СМИ сообщают об ударе по главному офису оператора «Киевстар», а там возник пожар. Также в Киеве обсуждают скоростной беспилотник, который разогнался примерно до 800 км в час. На Украине предполагают, что Россия испытывает новый реактивный двигатель на БПЛА. Накануне Зеленский заявлял, что Украина не смогла сбить и 45% реактивных российских беспилотников. Ранее ряд металлургических предприятий Украины и представители аграрного сектора заявили о невозможности работы и критической ситуации. Санди Таймс рассказывает о модернизации секретного ядерного объекта в России, полумифического проекта под названием «Мертвая рука». Широкой общественности из фильмов про шпионов известно о советской еще программе ответного ядерного удара «Мертвая рука». Санди Таймс упоминает еще одно кодовое название этого проекта – «Периметр». Газета пишет, что подземный командный центр, который должен обеспечить передачу приказа на ответный ядерный удар в случае, если отдать этот приказ будет некому, находится на Урале. Газета утверждает, что недавно он был значительно расширен, а связанная с ним инфраструктура стратегических ядерных сил находится в рабочем состоянии. О «Мертвой руке» практически ничего не известно даже в России, и то, что британская пресса может знать больше, крайне сомнительно, комментирует академик РАН, руководитель Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений Александр Арбатов.
8: Это суперсекретная система, о которой никогда никаких официальных данных ни в Советском Союзе, ни в России не сообщалось. Все, что мы можем прочесть в зарубежной прессе, это теоретические суждение, это предположение. Система вообще сама, периметр и мертвая рука, это совершенно разные вещи. И уже даже в том, что их часто смешивают, сказывается недостаток надежной информации и непонимание этой проблематики. Периметр, в принципе, то, что о нем известно, это сигнальная ракета, которая должна запускаться и лететь над базами стратегических межконтинентальных ракет, которые в Советском Союзе, в России развернуты запада на восток. На тот случай, если удар противника нанесет большой ущерб системе принятия решений и системе управления связью. Если управление и связь будут нарушены, запускается ракета, на ней стоит мощный радиопередатчик, который передает кодовые сигналы на ракетной базе напрямую из космоса. В Советском Союзе эта система основывалась на ракете средней дальности, которую на Западе называли СС-20, а у нас потом на переговорах назвали РСД-10, и которые были ликвидированы и на Западе, и в Советском Союзе на основе того договора РСМД 87-го года, который потом был Трампом в первую его каденцию денонсирован. Единственное обновление, о котором можно с точки зрения здравого смысла говорить, это замена этих ракет средней дальности, которой теперь нет, на какую-то другую систему, на какую-то другую ракету.
9: А «Мертвая рука»?
8: Это миф, который давно ходит, который давно обсуждается в экспертных кругах, но о котором практически ничего не известно. Это нечто совершенно иное. Цель та же самая. На случай внезапного обезглавливающего удара по высшему военно-политическому звену руководства и системы управления связи, который должен все равно обеспечить ответную удар выжившими стратегическими силами. Общая концепция ясна. Но что это за мертвая рука, как она реализовывалась, была ли она доведена до конца и построена, или она осталась в стадии разработки, об этом абсолютно неизвестно.
5: Александр Арбатов, академик РАН. Масштаб работ по модернизации ядерного объекта Санди Таймс оценивала по открытым документам о закупках, например, на данных о приобретении порядка 22 тысяч тонн стали. Это сопоставимо с массой примерно 3 эйфелевых башен. А в документах также фигурирует строительство десятков подземных помещений и закупка системы вентиляции и жизнеобеспечения. Но издание подчеркивает, что точное назначение и нынешнее состояние отдельных элементов объекта по открытым данным подтвердить невозможно. OpenAI приостановила обучение своих самых мощных моделей ИИ из-за угроз безопасности. Компания Сэма Альтмана поставила на паузу обучение своих самых эффективных моделей из-за серии инцидентов, в которых ИИ пытался обходить защиту, получать доступ к сайтам и действовать вопреки запретам людей. Подобных эпизодов за последние месяцы наблюдалось уже десятки тысяч, а большей части общественности неизвестно. Большинство инцидентов произошло во время тестирования и не нанесло реального ущерба, но разработчики столкнулись с проблемой ИИ уже настолько развитой, что человеку все труднее предсказать, как именно они будут действовать, отмечает Axios.
9: Выявленные инциденты, которые стали известны в ходе внутренних проверок моделей и расследований их поведения в обеих компаниях, ставят под вопрос, способны ли OpenAI, Anthropic или другой ведущий разработчик ИИ сегодня обеспечить полный контроль над своими технологиями. Сэм Альтман назвал историю с Hugging Face самым серьезным кейсом, с которым сталкивалась OpenAI. Во время тестирования несколько сотен ИИ-агентов, координируя свои действия, взломали внешнюю компанию, чтобы улучшить результаты в тесте на кибербезопасность. Anthropic тем временем поручил независимой организации изучить поведение своих моделей. Одна из них, Opus, пыталась выбраться из песочницы, защищенной тестовой среды, почти 2% случаев. При этом Anthropic подчеркивает, это были специально организованные стресс-тесты, в которых выполнить поставленную задачу было невозможно без попытки покинуть песочницу. Разработчики проводят сотни тысяч таких тестов своих моделей, а иногда и больше. Поэтому даже небольшой процент инцидентов может в итоге означать десятки тысяч случаев, когда модели действуют неожиданным или потенциально небезопасным образом. Новые модели становятся все более способными, самостоятельными и находчивыми в поиске способов решения задач. И разработчикам приходится заранее предусматривать практически все возможные варианты их поведения. Но иногда модель находит способ обойти защиту, который человеку просто не пришел бы в голову.
5: Последнее время OpenAI раскрыла сразу несколько эпизодов. Ее ИИ-агенты слили в интернет 53 изображения пользователей ChatGPT, обошли защиту австралийского правительственного портала и получили доступ к закрытым файлам, а также обращались к сайтам американских ведомств. Компания продолжает разбираться, утверждает, что значительного ущерба нанесено не было. Но так, например, не считают в Австралии, где ИИ взломал госсистему здравоохранения. Парламент страны назвал глав OpenAI и Anthropic на слушание.
3: Реклама. Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир». Каждый день в твоих руках.
10: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. $5 миллионов забыть в такси. $8 миллионов выбросить в мусор. $100 миллионов перевести не туда, опечатавшись в цифре. Когда цена невнимательности – целое состояние. Истории шокирующих потерь в специальном проекте «Легко ушло». Уже в эфире «Бизнес FM». Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. «Сумма технологий» с Денисом Самсоновым.
11: Искусственный интеллект проникает повсюду, в том числе в такие места, где его меньше всего ждали. В этом есть элемент хайпа. Бессмысленная вещь с искусственным интеллектом выглядит уже не такой бессмысленной, но здесь же и разумная бизнес-стратегия. Первым найти область, куда еще не добралось влияние новой технологии, и застолбить площадку. Сегодня обсудим три решения, с которыми я сам еще не определился, что это. Прорыв технологии в новой области или недорогой маркетинг на популярной теме. Зубная щетка. Компания Dyson представила умное устройство с камерой слежения и системой искусственного интеллекта. Опуская детали и цифры, камера высокого разрешения на щетке анализирует челюсти. С помощью искусственного интеллекта определяет промежутки между зубами и дает команду щетке, которая мощной и точно направленной струей чистит щели. Стоматологи говорят, что делать это надо обязательно два раза в день, но до появления умной щетки мало кто этим занимался. Бонусом идет возможность подключить смартфон и наблюдать на экране за процессом очистки. Холодильник. Samsung внедряет искусственный интеллект в белую кухонную технику. Новое поколение холодильников использует системы машинного зрения, чтобы определить, что и в каком объеме хранится в их камерах. Задача – вести учет продуктам прямо в магазине, открыть мобильное приложение и посмотреть, сколько яиц и молока у вас еще осталось. Аналогичная система реализована в винном шкафу. Она помогает следить за тем, сколько и каких вин осталось у владельца и пришло ли время пополнить коллекцию. Бинокль – самое милое решение из сегодняшнего списка. Китайская Matata Explore показала устройство для наблюдения за дикой природой. Умный бинокль определяет, какую птицу или растение мы рассматриваем, и прямо на картинке выводит подсказку, и вот его бы я, пожалуй, даже купил.
3: Сумма технологий на Business FM.
5: 17:15 в Москве.
3: Business FM. С теми, кто в теме.
12: Итак, сегодня у нас мобильная тема. В студии Михаил Задорожный, и наш гость сегодня независимый консультант по взаимодействию с Apple и Google Никита Тюнников. Никита, здравствуйте.
13: Добрый день.
12: Глава Минцифры Максут Шадаев заявил о рисках для российских разработчиков приложений для Android. О чем здесь идет речь? Об этой самой верификации, которую запускает Google? И как вы вот оцениваете эти риски?
13: Все верно. Речь идет об верификации приложений и регистрации этих приложений в Google через Google Play Developer. Ну, риски, конечно, есть. Они достаточно высокие. Однако время у нас еще есть, потому что до 30 сентября регистрация нужна всем, кто находится в азиатских странах. Это там Таиланд и Бразилия вроде еще, да. В следующем году будут уже потихоньку распространяться на другие страны верификации от Google. Но Россия, скорее всего, будет, ну, еще не скоро. Я думаю, что мы только к лету узнаем, когда будет переход у российского стора к этой официальной верификации приложений.
12: А что представляет собой эта верификация? То есть, что нужно сделать, чтобы Google тебя условно не выпилил из Google Play?
13: Для этого необходимо зарегистрироваться как разработчик в Google Play Developer программе, либо как полноценный разработчик, либо как разработчик, который хочет зарегистрировать свое приложение. И в том, и в другом случае нужно заплатить вступительный взнос в размере $25. И, соответственно, после этого нужно верифицировать свою личность. Это обязательная процедура. Либо для организации это верифицировать организацию. Для российских физлиц необходимо иметь заграничный паспорт, потому что Google сейчас немножко чуть-чуть разучился читать на русском, и поэтому они просят грузить именно заграничный паспорт, чтобы совпадало имя и фамилия. Обязательно должен быть у компании или у физлица сайт. Может быть, сайт его приложения, это тоже подходит. Номер телефона, который будет использоваться для взаимодействия с пользователями. Вот эти все, когда проходят процедуры, верификация проходится, приложение загружается в Google, и оно регистрируется официально.
12: Ну а в чем тогда проблема, что у российских разработчиков нет $25, чтобы зарегистрироваться?
13: А вы знаете, вот у меня сейчас последний вот месяц очень много клиентов ко мне приходят именно касательно вот этой истории с верификацией Google. Дело в том, что компания Rustor, отдельная уже, которая от ВК, разослала всем уведомления о том, что они не влияют на это, но рекомендуют всем зарегистрировать свои приложения в Google, для того, чтобы с ними не возникло проблемы при запуске на устройствах пользователей. Все упирается в то, что оплатить аккаунт можно только иностранной картой. Любые другие возможности недоступны. То есть, вот, например, в Apple доступна возможность, раньше была, сейчас уже частично там связанная через мобильный телефон, то в Google только иностранной картой можно оплатить себе аккаунт. И мы же с вами понимаем прекрасно, что не у всех граждан, не у всех разработчиков, не у всех компаний есть заграничные карты, с помощью которых они могут оплатить аккаунт разработчика. Нет какой-то, понимаете, четкой инструкции для российского сегмента, как документы загружать, как они должны выглядеть, в каком формате их нужно загружать. не описано, как это делается. Поэтому это всегда такая вот сложная процедура возникает именно вот здесь, вот в этом моменте.
12: Думаю, что там у того же Сбера, который, правда, под санкциями, как и большинство российских банков, ну, у них, наверное, все-таки есть какая-то возможность, и уж точно есть деньги, чтобы оплатить вот этот вот взнос.
13: Вот здесь интересный момент, на самом деле. Я до конца еще не разобрался, и стоит, наверное, поисследовать эту историю, связанную с российскими банками. Так как Google проверяет международный ДУНС номер, а этот номер проверяется на наличие санкционных ограничений, здесь могут возникнуть проблемы.
12: Ну, я думаю, что этот вопрос можно поставить вообще шире. В принципе, могут ли присутствовать в Google Play разработчики, которые либо сами находятся под санкциями, либо связаны каким-то образом с тем, кто находится под санкциями?
13: Странно это звучит, да, с учетом того, что Google проходит процедуру банкротства в России, но при этом Google более лоялен к санкционным компаниям в России, чем, например, компания Apple. То есть, если компания Apple блокирует полностью, то Google на основе рестрикций и санкций, которые исходят от других стран, просто выключают приложение в тех странах, на которых наложены санкции. Ну, например, в российском сторе некоторые приложения остаются. SDN-санкции, блокирующие, к которым относятся банки, да, они исполняют ответственно полностью. То есть, соответственно, приложения заблокированы. Но вот здесь вот тоже такой тонкий момент, что если это блокирующие санкции, нужно понять, если не блокирующие, а просто какие-либо ограничения, то в Google проблем не возникнет.
12: Ну, а вот тот же самый Рустор сам по себе будет работать, если, скажем так, разработчикам не удастся зарегистрироваться по этим новым правилам верификации Google? Потому что появилось множество спекуляций на эту тему, что не будет работать вообще ничего, связанное с Россией.
13: Действительно, такая информация периодически проходит. Я могу точно сказать, что такого не произойдет. Все работать будет. Будут некоторые проблемы, связанные с ограничениями установки приложений, да, но это такая временная история, то есть там приложение потребуется там сутки на разблокировку защиты на устройстве пользователя, чтобы установить это приложение. В остальном никаких блокирующих ситуаций того, что вообще нельзя будет пользоваться и устанавливать приложение из других сторонних источников, такого нет. Что касается Рустора, они, вы знаете, отделились сейчас от ВК. Они сделали это специально, чтобы уйти от санкционных ограничений Евросоюза и каких-либо возможных ограничений со стороны США. И таким образом им сейчас нужно провести переговоры. Вот мне очень странно было слышать Максута Игоревича по поводу того, как они хотят минимизировать риск, если здесь есть конкретное решение, которое нужно исполнить. Нужно просто выйти на переговоры с Google, с американским представительством Google, и Рустор должен с ними проговорить момент возможности добавления в реестр разрешенных приложений. Такой реестр сейчас Google составляет, и вот здесь важно, чтобы Google зарегистрировал Рустор как официальный сторонний магазин.
12: Ну, я просто хочу напомнить еще, что те же самые банки, в случае с Apple, они, так скажем, снизили риски немного другим способом. Они размещают приложения, замаскированные подо что-то. И некоторое время они там живут, в этом App Store. Потом, правда, их выпиливают, они делают новые, и вот это вот все идет по кругу.
13: Такие приложения называются «троянские кони». Они выполняют код определенного функционала там игры или какого-то информационного приложения, но внутри потом активируется код банка. Да, сейчас в этой реальности мы будем жить до тех пор, пока Apple будет препятствовать возможности разработки альтернативного магазина приложений для России. А с Google, к сожалению, в данной истории сейчас этого не получится. Ну, можно, конечно, попробовать обойти. Я уверен, что эта лазейка найдет, но все-таки не буду я, наверное, раскрывать лазейки, которые позволят работать достаточно длительное время.
12: Об этом сейчас речи вообще не идет, но тем не менее. А может ли вот тот же Google или Apple, да, полностью окирпичить в России все смартфоны на своих мобильных ОС? Вот технически это возможно? И если это действительно возможно, готовы ли мы к такому сценарию?
13: Вы знаете, я люблю эту историю сравнивать с изыманием наших активов, которые находятся заморожены в странах Европы и США, да, вот Евроклир, который удерживает средства нашей страны. Ведь Бельгия не соглашается, потому что это несет определенный риск. Риск для других стран о том, что деньги вот можно вот так просто изъять. Я это сравнение люблю, потому что, да, возможность есть, но на это никто не пойдет. Ни компания Apple, ни компания Google на это не пойдет, только потому что это создает существенный риск для пользователей и других стран, потому что они начинают думать, если Apple управляет моим телефоном, позволяя мне его купить, или там Google, да, позволяя мне использовать его, и при этом может мне его заблокировать, потому что я нахожусь в какой-либо стране, то не ждет ли меня это завтра? И вот этот риск очень серьезно может навредить бизнесу. А в первую очередь Apple и Google – это компании, зарабатывающие деньги. И в России у них очень много пользователей. Поэтому на такие крайние меры компании не пойдут.
12: Ну что ж, мы теперь тоже немного больше в теме рисков российских Android-разработчиков. У нас в гостях сегодня был независимый консультант по взаимодействию с Apple и Google Никита Тюников. Никита, спасибо большое за уделенное время. Всего хорошего.
13: Спасибо. До свидания.
3: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
5: Все выпуски «С теми, кто в теме» можно найти на любых подкаст-платформах через колонку Алиса и, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты» и «Интервью».
3: Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
10: Застройщик ОСЗ «Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.рф.
14: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
15: Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем лето», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
16: Хорошие новости очень нужны. Знай, в сентябре в Максидоме будут скидки до половины цены на качественную посуду. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
17: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
18: Деньги. При Николае II Петербургский монетный двор не справлялся с нагрузкой, и чеканка российских рублей заказывалась в Париже и Брюсселе. Мелкую монету 10, 15, 20 копеек чеканили даже в Японии.
3: История денег на Business FM. Между делом с Кирой Альтман.
19: Как мы с вами трактуем поведение других людей? И почему нам так трудно понимать друг друга и договариваться друг с другом? Об этом говорю с Татьяной Владимировной Черниговской, ученым в области нейронауки, психолингвистики.
20: Мне рассказывала одна дама, она была медиатор, есть такая специальность. Она пыталась разрешить споры, не доводя до суда. И вот она мне однажды рассказывала, были два брата, которые из-за наследства родителей, оно не было каким-то невероятным, это наследство. Здесь даже дело не в количестве, а сам факт. В общем, они разругались пух и прах и ругались лет 20. Но она мудрая, я экзальтирована обычно говорю, она наоборот таким тихим, спокойным голосом, она говорит, собственно, вы что хотите? Вот одному отдельно она с ними говорила. И вдруг один раскололся, один говорит, он меня просто не уважает, вытирает об меня ноги, мне ничего из этого наследства не нужно. Просто он сказал бы, вот ты любил там, я не знаю, зеленое кресло, возьми ты это кресло. Кресло! И на этом кончился их спор. А потом она поговорила со вторым, говорит, послушайте, это же нету темы спора. Это чистая психология была. Он меня унижает, а я так просто не сдамся. А тут и не думал его унижать. Ему просто в голову это не приходило. Ведь согласись, что это ровно то, где мы живем каждый день. Мы все время неправильно трактуем поведение других людей.
19: Услышать другого – это не значит не услышать себя. Но это возможность прекратить споры. Татьяна Черниговская, академик, доктор биологических наук, директор Института когнитивных исследований Санкт-Петербургского государственного университета. Кира Альтман, Бизнес FM.
3: Между делом на Бизнес FM.
0: Бизнес FM. Новости коротко.
4: 17:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Командно-штабные учения сил УДКБ, взаимодействие 2026, а также еще два вида специальных учений начались на российском полигоне Чебаркульский. Сегодня они направлены на отработку локализации приграничного вооруженного конфликта. Об этом сообщили в объединенном пресс-центре учений ОДКБ. В маневрах задействованы контингенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана, а также оперативные группы Объединенного штаба и секретариата ОДКБ. В России в 15 раз увеличили штраф за незаконный вылов рака. Сумма взыскания составит 1688 рублей вместо 115, как было ранее. Сумма ущерба будет рассчитываться за каждую добытую особь строго индивидуально, независимо от ее физического веса или размера. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин. Изменения призваны защитить сокращающуюся популяцию пресноводных раков от нелегального промысла. В пояснительной записке отмечается, что из-за высокой рыночной стоимости раков и низких штрафов незаконная их добыча приносила браконьерам большую прибыль, делая теневой бизнес рентабельным. Минск готов выступить площадкой для переговоров по Украине. Об этом заявил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. По его словам, Белоруссия доказала свою способность выступать в качестве надежной договорной площадки. При этом министр отметил, что завершение конфликта невозможно без устранения первопричин, которые годами игнорировались. В частности, он упомянул планы по включению Украины в НАТО и невыполнение Минских соглашений. Школы Риада перевели на дистанционное обучение после ракетных атак хуситов. Образовательные учреждения в Саудовской Аравии закроют для очного посещения на протяжении всей текущей недели. Меры безопасности затронут не только школьников, но и преподавательские, а также административные составы. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: Половина шестого в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. В Казахстане назначили нового главу Минобороны вместо уволенного. Перестановки в Министерстве обороны произошли после гибели казахстанских военнослужащих в Каспийском море. Российский рынок акций завершил неделю снижением. Одной из причин стала реакция инвесторов на проект федерального бюджета на следующий год. Еще один фактор – нефть. А как откроются рынки в понедельник? Минздрав обновил стандарт лечения депрессии, добавив в него электросудорожную терапию. В список также включили акупунктуру токами крайне высокой частоты, электронейростимуляцию головного мозга и лазеротерапию. Эти и другие темы на Business FM. В Казахстане назначили нового главу Минобороны вместо уволенного. Главой ведомства стал Айдос Мырзахметов. Ранее он занимал должность командующего силами специальных операций вооруженных сил Казахстана. Перестановки в Министерстве обороны произошли после гибели казахстанских военнослужащих в Каспийском море 24 сентября. В ходе морских учений при высадке с катера военных унесло в море. 14 человек утонули, троих удалось спасти. В Минобороны республики объяснили, в тот день на побережье резко ухудшились погодные условия. После этого министр обороны Казахстана Дурен Касанов был отправлен в отставку, а пятеро должностных лиц высшего командного состава были задержаны. О рокировке в военном ведомстве и возможных последствиях рассуждает журналист, политический обозреватель из Алматы Асем Жапишева.
21: Это уже, наверное, четвертое, насколько я понимаю, назначение именно из службы государственной охраны президентской. Он командир силы спецократа, но если до этого смотреть, он был главой департамента службы государственной охраны. Все последние такие крупные у нас назначения, рокировки были из этой службы. Это, наверное, говорит в первую очередь о том, что сейчас важна лояльность для новых назначенцев. Также можно в этом назначении увидеть, наверное, усиление роли силового блока. Получается, что это вот такой переход от охраны государства первого лица к управлению всей военной машиной. Такое назначение очень быстрое, потому что министр, который до этого был, его буквально на прошлой неделе переназначили. То есть неделя не прошла, его сняли. Наверное, еще это переназначение связано в первую очередь с давлением очень большим общественным. Но главное, о чем сейчас нельзя забывать, предыдущий министр Кусанов, он у нас не просто чтобы сняли, а действительно было проведено самое тщательное расследование. Виновные все были наказаны, и в том числе, я считаю, что это персональная ответственность министра. Очень надеюсь, что это общественное давление не будет спадать, и хоть какую-то ответственность этот министр понесет. Хотя до этого общественность требовала реформу МВД, сейчас требует реформы Министерства обороны.
5: Журналист из Алматы Асем Жапишева. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посмертно наградил погибших моряков государственными орденами. 25 сентября в республике было объявлено днем траура. По всей стране приспустили государственные флаги, перенесли концерты и отменили развлекательные передачи. Как откроются рынки в понедельник? Российский рынок акций завершил неделю снижением. Индекс Мосбиржи в пятницу потерял почти 2% и опустился до 2270 пунктов. Одной из причин стала реакция инвесторов на проект федерального бюджета на следующий год. Еще один фактор – нефть. Цена Брента опустилась ниже $105 за баррель на фоне сообщений о возможной договоренности США и Ирана, которая может привести к восстановлению поставок через Ормузский пролив. При этом рубль перед выходными укрепился, в том числе на фоне подготовки компаний к основным налоговым выплатам месяца. О перспективах рынка говорит руководитель направления «Строительный сектор» Ассоциации инвесторов АВО Дмитрий Степанов.
1: Российский рынок акций торгуется вблизи ключевой психологической отметки 2300 пунктов, и кажется, что, скорее всего, консолидация вокруг этого уровня будет происходить и на неделе, потому что идеи и покупателей, и продавцов довольно равносильные и, наверное, не позволяют как-то сильно сдвинуть индекс в любую сторону. За покупателей бумаг, безусловно, это прежде всего ситуация по рынку нефти. Нефть выше отметки $100 за бочку. Кажется, что пока идеи, чтобы эта цена снизилась, нет. Скорее, есть вероятность некоторого дальнейшего продолжения цены нефти. Ну а что касается продавцов акций, у них также достаточно идей, но это прежде всего и высокая ставка Банка России. На последнем заседании была пауза, и ставка не понижалась. И также последние новости по части бюджетных параметров, налоговых инициатив, включая секторальные нагрузки. Все это, в общем, несколько сдерживает возможности роста рынка, и, наверное, каких-то вот именно идей внутри индекса нет. Ну и колебания, возможно, будут довольно узкими. Я предполагаю, что будем двигаться где-то в отметке 2200 пунктов, может быть, 2350, вот в каких-то таких, наверное, периодах. И те новости, которые будут происходить, скорее, большей частью будут касаться, наверное, валютного рынка, нежели фондового. Здесь, наверное, стоит отметить, прежде всего, пик выплат. Налоговый период у нас приходится на конец месяца и первое число октября, и это традиционная поддержка для рубля. Соответственно, вероятно, поэтому мы увидим ограниченный приток ликвидности в акции, но вот именно спрос на рубль будет довольно высокий, поэтому, вероятно, рубль сможет укрепиться против, в общем-то, всех валют.
5: Дмитрий Степанов, руководитель направления «Строительный сектор» Ассоциации инвесторов АВО. О событиях, которые будут влиять на рынок, а также о перспективах нефти и рубля, говорит инвест-стратег УК «Рекапитал» Сергей Суверов.
2: Скорее всего, российский фондовый рынок откроется нейтрально на торгах в понедельник. Биржевики займут выжидательную позицию, ожидая дополнительных новостей по переговорному треку между Россией, США и Украиной. Вообще рынок находится под властью геополитики, поэтому на предстоящей неделе геополитические новости станут основными, на которые рынок будет реагировать. В то же время стоит отметить, что после того, как были увеличены налоги на компании горнодобывающего сектора, инвесторы, возможно, будут перекладываться и из бумаг этого сектора, например, в акции нефтегазовых компаний, с учетом высоких цен на нефть, которые сейчас по Brent выше $100 за баррель, из которой, скорее всего, цена на нефть останется высокой, пока идет конфликт на Ближнем Востоке, и пока Ормузский пролив перекрыт, хотя и, может быть, не полностью, но все-таки перекрыт, и поэтому цена на нефть будет высокой, и инвесторы будут выбирать в том числе компании нефтегазового сектора. Также может быть перекладка бумаги банковского сектора. Банки не попали под налог на сверхприбыли. У таких банков, как ТБанк, Сбер, Дом РФ, стабильно растет прибыль, улучшаются финансовые показатели, поэтому эти акции банковского сектора также могут быть интересны. Рубль может умеренно ослабнуть на предстоящей неделе, заканчивается налоговый период. Также участники рынка ждут, что в октябре Минфин может увеличить покупки валюты в рамках бюджетного правила. Все это может немножко повлиять на курс рубля, и он может умеренно ослабнуть, возможно, уйти ниже 85 рублей договор.
5: Сергей Суверов, инвестиционный стратег УК «Ари Капитал». Официальный курс доллара 84.34, евро 95 рублей 87 копеек, юаня 12 рублей 54 копейки. Минздрав обновил стандарт лечения депрессии, добавив в него электросудорожную терапию. Новый документ заменяет стандарт, утвержденный в 2022 году. В список добавили также акупунктуру точками крайне высокой частоты, электронейростимуляцию головного мозга и лазеротерапию. Не испугает ли пациентов такой набор для лечения депрессии, мы спросили у клинического психолога Михаила Хорса.
6: Когда депрессия уже затяжная, несомненно, необходимы такие воздействия на биологию человека, но все это без изменения мышления человека будет иметь только временный эффект. А вот эти электрические или дыхательные истории тоже они известны, просто их внесли в обязательную программу условно. Не знаю, да, честно говоря, насколько они обязательны. Во-первых, у нас медучреждения не снабжены соответствующей аппаратурой. Во-вторых, если человек, находясь на антидепрессантах, то есть леча нервную систему, а что такое депрессия? Это воспаление нервной системы. Такие штуки, как подышать разряженным воздухом, полезны и приятны, но они, в общем, всем полезны и приятны, но не обязательны.
7: А лечение током, это только звучит опасно? Не испугает пациентов такое?
6: Да нет, это лечение током, это то же самое, что иголочки втыкают. Та же самая условно-восточная практика воздействия на определенные точки, нервные окончания и прочее, просто не инвазивной иголкой, а легким ударом тока.
7: Что сейчас с распространенностью депрессии в России?
6: Депрессивные эпизоды становятся все более частыми. В них все больше и больше находится молодежь. Корень этого я вижу в том, что все больше и больше у нас вот этот запрос быть счастливым, а когда люди понимают, что это невозможно, они входят в депрессию. То есть важно помнить, что если человек всегда и абсолютно счастлив, он психически нездоров. Мы созданы так, чтобы испытывать весь спектр эмоций.
5: Михаил Хорц, клинический психолог. Согласно новому порядку, пациентам с депрессией также предусмотрен диспансерный прием у врача-психиатра и осмотр уролога. При этом из перечня лекарств от депрессии исключили несколько препаратов, в частности, промазин и тиоридазин. Теперь мы знаем, как звучали доисторические сверчки. Китайские ученые воссоздали звуки насекомых юрского периода по окаменелостям. Палеонтологи считают, что членистоногие звучали, скорее всего, именно так. И китайскому исследованию можно верить. Диана Чебанова продолжит.
22: Лес юрского периода теперь можно послушать. Для начала насекомых, которые жили на Земле 165 миллионов лет назад. Команда ученых Сычуаньского сельхозуниверситета для этой цели тщательно изучила окаменевшие крылья, лапки, зубцы древнейших членистоногих. Сопоставила с тем, как работают и звучат крылья современных насекомых. Так вот, выяснилось, что большинство разных доисторических предков современных кузнечиков и сверчков издавали высокие чистые звуки, похожие на свист, а некоторые даже на птичье чириканье. Вот так.

0: Звук, понятно, цифровой, но разница с современными сверчками заметна. Давайте просто сравним. Вот они, наши с вами привычные соседи. Научному исследованию китайских ученых вполне можно доверять. Воссоздать звуки доисторических насекомых было явно не так просто, но стало возможным именно благодаря физиологическим особенностям членистоногих, говорит палеонтолог, популяризатор науки Ярослав Попов. Он считает, что способ издавать звук у сверчков за сотни миллионов лет не изменился, но необычное открытие в этом исследовании все-таки есть.
1: Учитывая, что у насекомых нету гортани, голосовых связок и каких-то других мягких тканей, восстанавливать звуки насекомых на самом деле можно достаточно высокой точностью. В данной ситуации восстанавливали звуки древних сверчков, а сверчки воспроизводят звуки благодаря трению своих лапок. Есть лапки, определенная их зазубренность, реконструировать звук можно с очень высокой точностью. В принципе, в основном все звуки, которые удалось реконструировать для юрских сверчков, они были такими же, как и для современных. Единственное отличие было, это так называемый сигмобойлус, который, как оказалось, звучал на ультразвуке. Вот это вот было действительно странно, потому что в наше время все насекомые звучат в слышимом для нас диапазоне. Получается, что сигмобойлуса мы бы не услышали.
0: Так ученые выяснили, что насекомые первыми изобрели ультразвук на десятки миллионов лет раньше, чем летучие мыши. Но если вернуться к доступному нам диапазону, как показалось нашей редакции, звук древнейшего насекомого был все-таки сильно громче современного. Сверчок, возможно, был размером с синицу, если не больше. Мы попросили нейросеть Алису объяснить, почему есть разница в звучании.
2: Многие насекомые того времени были крупнее современных. Например, размах крыльев стрекозы Меганевра достигал метра. Древние насекомые были крупнее. Например, кузнечик Archiboilus musicus достигал 165 миллиметров. Они издавали ультразвук и чистые звуки частотой около 5 кГц. Один вид мог издавать звуки выше 20 кГц.
0: Однако представлять себе, что стрекоза, у которой крыло размером с метр, взлетает как вертолет, это лишнее. Техника звучит совершенно иначе, чем любое насекомое, даже доисторическое. Поэтому ждем, когда китайские ученые возьмутся за изучение стрекоз. Диана Чебанова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
3: Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
4: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
5: Пока звучит этот текст, в мире купят 350 смартфонов. Успеть за 10 секунд на Business FM. Другим наука с Сергеем Корзуном.
6: Научный дуэт Даниэля Канемана и Амоса Тверски работал почти так же, как творческий дуэт братьев Стругацких. Совместное сочинение и правка фраз до достижения консенсуса, подхватывание мыслей на лету, споры и смех. При неразрешимых разногласиях Стругацкие бросали жребий, а Канеман и Тверски обращались к экспериментам, статистике и проверкам. Хватало и личных обид, связанных с признанием совместных заслуг. За 3 дня до своей смерти в 96-м году Тверский сказал Канеману, что тот причинил ему больше всего боли. А Канеман ответил взаимно. Затем они продолжили разговор, как обычно. В соавторстве Канеман и Тверски кардинально изменили прежнее представление о том, что в условиях риска люди ведут себя рационально. Изучение реального поведения стало одной из основ современной поведенческой экономики. А теория перспектив помогла объяснить, почему одинаковые деньги имеют для нас разную психологическую цену. И потеря определенной суммы обычно переживается сильнее, чем радует равный выигрыш. В 2002 году Канеман разделил премию памяти Нобеля с экономистом Верноном Смитом. Тверски наверняка был бы с ними, но не дожил до решения комитета. Канеман успел еще многое. Подтвердил, что окончание событий играет непропорционально большую роль в его запоминании. Снял ограничения на условный потолок счастья в 75 тысяч долларов годового дохода. Написал бестселлер «Думай медленно, решай быстро». Он ушел из жизни в марте 24-го, в возрасте 90 лет, в клинике в Швейцарии, по собственному желанию, как стало известно год спустя. Чисто рациональный выбор.
5: Другим наука на Бизнес ФМ.
7: Вы слушаете Бизнес ФМ, у микрофона Александр Зайцев. Трое экс-полицейских, проходящих по делу Евротранса, освобождены из-под стражи.
5: Итоги недели.
7: В среду суд изменил меру пресечения бывшему замначальника подмосковной полиции Сергею Малькову. Вместо СИЗО его отправили под домашний арест. Аналогичное решение принято в отношении двух экс-сотрудников подмосковного главка МВД. Под арестом остаются председатель совета директоров Евротранса Игорь Мартышов и трое топ-менеджеров компании. А некоторым фигурантам предъявили новые обвинения, но о самой схеме хищения топлива по-прежнему почти ничего не известно. Михаил Задорожный продолжит.
8: Возглавлявшего службу тыла подмосковного главка МВД генерал-майора Сергея Малькова отправили под домашний арест по состоянию здоровья и одновременно против него возбудили два новых уголовных дела о злоупотреблении должностными полномочиями, а также о незаконном образовании, создании или реорганизации юрлица. Его бывшего подчиненного Алексея Суярова обвинили в получении взятки в особо крупном размере, сообщил РБК со ссылкой на источники. Остается только гадать, как все эти обвинения связаны с хищением бензина у подмосковных полицейских. Возможно, что никак, и что это совершенно другие уголовные дела по другим эпизодам, которые всплыли в ходе расследования хищения топлива. О самой преступной схеме тоже мало что известно, но есть предположение. Продолжает партнер адвокатского бюро «Феоктистов и партнеры» Руслан Долутов.
9: Схемы, связанные с хищением топлива, как правило, завязаны на различных бухгалтерских проводках и на неучтенном топливе или на проводках, связанных с тем, что оно было списано, выдано уже сотрудникам, а фактически оставалось на складах в виде неучтенной продукции, которую, по сути, надо было бы обратно возвращать в органы власти как неучтенные излишки, но их, возможно, продавали куда-то другим организациям. Схемы могут быть банальные, вплоть до элементарного какого-то слива, а возможно, что он даже и не приезжал, то есть на него заплатили, он якобы появился только на документах, а по факту не появился. То есть количество вариантов хищения здесь огромное. Мы до сих пор не знаем, кто именно выступает предметом хищения. Сам бензин или денежные средства.
8: Не очень понятна и роль ПАО «Евротранс» во всей этой истории. Официально об этом не сообщалось, а неофициально, со ссылкой на источники, некоторые СМИ писали, что похищенный у подмосковных полицейских бензин в итоге оказался на заправках трасса. Но это не точно и вообще пока не доказано. Руководители одной из крупнейших в Подмосковье сетей независимых ХЗС, включая председателя совета директоров и мажоритарного акционера «Евротранса» Игоря Мартышова, остаются под стражей, в отличие

0: потому что последние 1.5-2 года компания фактически не генерила денежного потока, а купоны и дивиденды, что более важно, потому что дивиденды распределялись как между акционерами на бирже, так и мажоритарием компании. Это все делалось в долг. То есть фактически в этой истории и акционеры, и облигационеры потеряли десятки миллиардов рублей, и здесь, конечно же, основная вина лежит на компании, потому что, да, бывает тяжелая макроэкономическая ситуация, да, бывают проблемы в стране, но в случае Евротранса было совершено огромное количество неправильных с точки зрения корпоративных финансов и с точки зрения законов вещей, которые привели к этой потере.
1: Небольшая, но интересная деталь. Но у снабженца подмосковной полиции Геннадия Пешкова, которого назначили на эту должность после задержания в начале сентября Алексея Суярова, арестовали всего через неделю после назначения. Пешков проходит по тому же делу Евротранса о хищении бензина у подмосковных полицейских. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, «Бизнес-ФМ».
2: Китайский автопром с итальянским флером привлек внимание на ежегодном автосалоне в Турине.
3: Итоги недели.
2: Среди вполне европейских брендов, представивших посетителям новые модели, оказались узнаваемые китайцы итальянской отверточной сборки под громкими именами. Почему это произошло? Светлана Чередникова продолжит.
4: Главные премьеры автосалона в Турине, по версии Автоньюз, это китайцы с европейскими шильдиками. Например, кроссовер Итало 6.1. Эта итальянская марка в начале прошлого века считалась культовой. Ее машины побеждали в пробегах и гремели на весь мир. Сейчас это автомобиль от компании DR Automobiles на платформе GAC Tramqi GS8. Или еще один китаец от того же DR Automobiles, носящий имя гоночных машин, созданных братьями Мазерати в конце 40-х. Оска MT8. Итальянский шильдик налепили на кроссовер-купе, построенный на базе Чинган. Его продажи стартуют в конце года. Компания DR Automobiles в нулевых занималась перепродажей китайских шин, затем стала привозить из Поднебесной авто, а вскоре открыла на юге Италии сборочное производство, ставшее масштабным. Джак, Баик, Биджин и другие бренды. В 2022 году в стране было продано 25 тысяч таких авто. Легкий тюнинг, и все эти машины DR Automobiles презентуют как итальянские. А имена, которые носят эти продукты, позволяют продавать вроде бы обновленные национальные легендарные марки. В России выпускать под новым старым названием существующую модель китайского производителя давно стало нормой. К «Волгам» и «Москвичам» мы уже привыкли. Но почему итальянцы пошли, по сути, по пути российского автопрома? Как выяснилось, они по этому пути пошли гораздо раньше нас. С 22 года DR Automobiles поставляет квази-итальянские машины в другие страны ЕС. И там тоже уже есть свои фирмы, выдающие собранные там китайцев за национальный продукт. Например, в 2024-м вышел новый Renault Gran Koleos для корейского рынка, он же Джили Манджаро. Продолжает автоэксперт, главный редактор издания «Пятое колесо» Алексей Вожаков.
5: Масса автомобилей выходит под совершенно новыми брендами, которые считаются российскими. Но тут вопрос как раз санкций. Для европейских потребителей некоторые относятся достаточно снисходительно к китайским брендам. Хотя китайские бренды на рынок все равно наступают. Я просто знаю, что в Италии итальянцы, имевшие европейские бренды, купившие, был бренд такой, привозили аналог Черри под названием Нивэ. И люди, купившие, были очень довольны, потому что расходы на него составляли раза в 2-3 меньше, чем на Ауди.
6: А почему нельзя просто продавать его именно под китайским брендом?
5: Китайские бренды тоже продаются под своими брендами. Есть определенные законодательные барьеры для китайских брендов, поскольку европейцы защищают свой рынок.
4: Но китайские машины сегодня все же побеждают европейских конкурентов с соотношением цена-качество. Например, в Великобритании лидером продаж уже несколько месяцев является JQ. Немного перелицевать бампер, решетку радиатора, фары и колесные диски, тормоза, добавить национальный шильдик, и можно заработать на разнице закупки и продажи. Тренд на китайское импортозамещение в Европе комментирует автоблогер Дмитрий Рогов.
7: Это у нас вот на АвтоВАЗ как косо посматривает, делится на тех, кто любит, кто не любит, а где-нибудь в Италии, во Франции, несмотря на то, что у них машины, по мнению многих, проигрывают, если у них у самих спросить, а почему вы вот Фиат купили, Пежо, да, во Франции, они тебя посмотрят, а зачем что-то другое покупать. Они это любят, у них это очень сильно развито. И здесь берутся вот эти вот бренды с ссылками на ностальгию какую-то там, что у папы, у дедушки был, и говорят, что вот это та машина. Да, то есть рекламу вкладываться не надо. Выгодно это? Конечно, выгодно. Берут модели вот, Черри Тига 4, Черри Тига 2, это максимально дешевые машины. Минимум изменений, и, соответственно, вводят потребителя в заблуждение. Почему так делают? Потому что это очень можно много прибавить. Тут государство вмешалось и выписало штраф. Это не только у нас, это везде. Китайские автомобили завоевывают рынок по всему миру. Ближний Восток, Восточная Европа, Западная Европа, Южная Америка. Ну, только вот в Северной Америке пока просто пошлины не пускают.

0: они там еще шороху навели.
1: 2 года назад, впрочем, бизнес DR Automobiles неожиданно понес убыток. Итальянский регулятор оштрафовал его на 6 миллионов евро за обман клиентов и непоставку запчастей для сервисного обслуживания проданных ранее авто. Светлана Чередникова, Дарья Горшкова, Бизнес FM.
2: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования РЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.
3: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Карьера с Ольгой Дементьевой.
4: Иногда один честный вопрос самому себе приносит больше пользы, чем десятки советов со стороны. Особенно, когда речь идет о поиске работы. Ведь прежде чем искать работодателя, стоит разобраться в себе. Что вы умеете, чего хотите и какую ценность можете предложить. Писатель Виктор Франкл говорил, у кого есть зачем, тот выдержит почти любое как. Если вы собираетесь выходить на рынок труда, то предлагаю задать себе несколько проверочных вопросов. Первый вопрос. Знаете ли вы свою реальную стоимость как специалиста? Не ту, которую хотелось бы получать, и не ту, что была несколько лет назад, а ту, которая соответствует сегодняшнему рынку. Сверяли ли вы свои ожидания с мнением рекрутеров, коллег или карьерных консультантов? Очень часто хорошее резюме не приносит результата только потому, что ожидания кандидата не совпадают с реальностью. Тут уместно вспомнить слова Плутарха: и дерзость, и робость имеют один источник – неосведомленность. Одни недооценивают себя и соглашаются на меньшее, другие, наоборот, завышают ожидания и месяцами не могут найти работу. И в том, и в другом случае помогает объективная оценка. Следующий вопрос. На какую позицию вы действительно претендуете? Если у вас несколько профессиональных направлений, определитесь, какое из них сейчас для вас главное. Работодателю важно понимать, какие задачи вы готовы решать сегодня, а не весь список того, чему вы научились за последние 10 лет. Универсальность – это хорошо, но ясность целей не меньше ценится. И еще один важный вопрос. Что отличает вас от других кандидатов? Какие результаты вы можете подтвердить конкретными примерами? Работодатель покупает не дипломы и не красивые формулировки в резюме. Его интересует, какую пользу вы способны принести компании. И, наконец, спросите себя, почему именно сейчас вы ищете новую работу? От чего вы уходите и к чему стремитесь? Ответ на этот вопрос определяет не только выбор вакансии, но и то, надолго ли вы останетесь на новом месте.
3: Карьера на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: 17:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Президент России Владимир Путин планирует приехать на саммит АТЭС, который состоится в ноябре в китайском Шэньчжэне. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналисту «Вестей» Павлу Зарубину. Представитель Кремля отметил, что мероприятие – хорошая возможность, чтобы Путин, Си Цзиньпин и Трамп могли так или иначе пересечься. Решение о поездке российского лидера на саммит G20 в Майами пока не принято, отметил Песков. Российские военные продолжили удары по коммуникационным и логистическим центрам, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. По данным ведомства, в Киеве поражены центры обработки данных компании «Омега Телеком» и «Киевстар», предоставляющие услуги высокоскоростного интернета для украинских войск. В Одессе поражен логистический центр «Новая почта», где хранились военные грузы. Кроме того, российская армия поразила сухогруз, доставлявший в порт Одессы военное имущество. Турция намерена сделать туристический сезон круглогодичным и расширить туристическую активность на все провинции страны, сохраняя при этом природное и культурное наследие. Об этом заявил министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой. Турция, по его словам, приняла почти 6 миллионов 900 тысяч россиян в 2025 году. Ожидается, что по итогам 2026 года этот показатель может превысить 6 миллионов туристов. Мужская сборная Узбекистана выиграла Всемирную шахматную олимпиаду, которая проходит в Самарканде. В женском турнире победу одержала команда Китая. Российские сборные не были допущены до участия в соревнованиях. Мужская сборная России выигрывала шахматную олимпиаду 6 раз, женская команда побеждала 3. Ранее сообщалось, что Генассамблея ФИДЕ оставила в силе отстранение Федерации шахмат России. В Судане повстанцы атаковали беспилотниками крупное нефтехранилище Ум-Алейла в штате Аль-Джазира. Об этом сообщил портал Судан Трибьют. По его данным, объект расположен примерно в 20 километрах от города Вад-Медани. После серии взрывов на территории хранилища произошел пожар. Огонь охватил несколько резервуаров с нефтепродуктами. Данных погибших или пострадавших не приводится. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 6 вечера в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Россия усилила удары по телекоммуникационной и цифровой инфраструктуре Украины. В последние дни были атакованы сразу несколько дата-центров, интернет-провайдеров и объектов операторов связи. А накануне, после повреждения дата-центров в Киеве, украинские СМИ сообщали о перебоях в вещании ряда украинских телеканалов. На этом фоне отдельно обсуждается роль спутниковой связи. К каким последствиям могут привести эти удары? В России модернизируют секретный ядерный объект. Это подземный командный центр, полумифический проект под названием «Мертвая рука». Все это рассказывает газета «Санди Таймс». Она утверждает, что недавно он был значительно расширен, а связанная с ним инфраструктура стратегических ядерных сил находится в рабочем состоянии. Но можно ли верить публикации? OpenAI приостановила обучение своих самых мощных моделей ИИ из-за угроз безопасности. Это произошло из-за серии инцидентов, в которых ИИ пытался обходить защиту, получать доступ к сайтам и действовать вопреки запретам людей. Эти и другие темы на Business FM. Россия усилила удары по телекоммуникационной и цифровой инфраструктуре Украины. В последние дни были атакованы сразу несколько дата-центров, интернет-провайдеров и объектов операторов связи. А в частности, сегодня Минобороны России заявила об ударе по центру обработки данных компании «Водафон». Накануне, после повреждения дата-центров в Киеве, украинские СМИ сообщали о перебоях в вещании ряда украинских телеканалов, а в том числе канала Минобороны Украины «Армия ТВ». А сообщалось также о проблемах с онлайн-трансляцией. Интернет-сервисами. На этом фоне отдельно обсуждалась роль спутниковой связи. В пятницу президент Финляндии Стуб призвал Илона Маска расширить покрытие Starlink, чтобы Украина могла использовать его для ударов вглубь России. А в Кремле эту идею назвали очень пагубным, потенциально опасным и опрометчивым шагом. Пресс-секретарь президента также добавил, что российская спутниковая система «Рассвет», которую называют аналогом Starlink, в скором времени заработает на полную мощность, комментирует военный эксперт и редактор журнал «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
6: К чему приводят удары по дата-центрам? Да, они приводят к тому, что проблемы возникают у средств массовой информации, у донесения той или иной информации до населения, то есть интернет, скажем так, работа обычных гражданских провайдеров страдает, по их каналам идут в том числе передачи телевизионных трансляций, радиотрансляций, и это все начинает страдать. Вероятно, под удар частично попадают и государственные структуры, в том числе связанные с оборонно-промышленным комплексом. Но военные Нейронная связь от этого, я думаю, что никак не страдает, если только не пущено там совсем все на самотек. Возможно, на это и не надеялись, когда планировали удары, а хотели именно обрушить медиа-составляющую. Это достаточно важная цель и задача, и она может быть решена именно такими ударами. Привести к тому, что на тактическом уровне перестанет работать у них связь, это никоим образом не может.
7: Связано ли это как-то со Starlink?
6: Смысл Starlink именно в распределенной системе передачи данных, распределенной сети, где невозможно отключить один узел и обрушить какой-то сегмент сети. Но какие-то военные системы могли пострадать, но здесь, вероятно, есть определенный намек, что если Starlink заработает, подобные удары могут продолжаться и будут более серьезными. С другой стороны, такие удары по территории Украины вряд ли приведут к прекращению работы Starlink.
0: Дмитрий Корнев, военный эксперт. За минувшую ночь средства ПВО сбили около 100 БПЛА над российскими регионами, сообщили в Минобороны. В результате атак последствий на земле не было. Позже власти Энергодара сообщили о погибших и двух раненых после атаки квадрокоптера ВСУ. Россия ночью, по данным Минобороны, нанесла удары по военным объектам в Киеве и области, Николаеве и Одесской области. Поражены сухогруз и военные грузы двойного назначения в Черном море, объекты украинской погранслужбы и военно-морской базы в Килии, 4 хранилища военного имущества и причальная инфраструктура. Также уничтожены 2 логистических центра и 2 склада беспилотников. Украинские СМИ сообщают об ударе по главному офису оператора «Киевстар», а там возник пожар. Также в Киеве обсуждают скоростной беспилотник, который разогнался примерно до 800 км в час. На Украине предполагают, что Россия испытывает новый реактивный двигатель на БПЛА. Накануне Зеленский заявлял, что Украина не смогла сбить и 45% реактивных российских беспилотников. Ранее ряд металлургических предприятий Украины и представители аграрного сектора заявили о невозможности работы и критической ситуации. Санди Таймс рассказывает о модернизации секретного ядерного объекта в России, полумифического проекта под названием «Мертвая рука». Широкой общественности из фильмов про шпионов известно о советской еще программе ответного ядерного удара «Мертвая рука». Санди Таймс упоминает еще одно кодовое название этого проекта – «Периметр». Газета пишет, что подземный командный центр, который должен обеспечить передачу приказа на ответный ядерный удар в случае, если отдать этот приказ будет некому, находится на Урале. Газета утверждает, что недавно он был значительно расширен, а связанная с ним инфраструктура стратегических ядерных сил находится в рабочем состоянии. О «Мертвой руке» практически ничего не известно даже в России, и то, что британская пресса может знать больше, крайне сомнительно, комментирует академик РАН, руководитель Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений Александр Арбатов.
8: Это суперсекретная система, о которой никогда никаких официальных данных ни в Советском Союзе, ни в России не сообщалось. Все, что мы можем прочесть в зарубежной прессе, это теоретические рассуждение, это предположение. Система вообще сама, периметр и мертвая рука, это совершенно разные вещи. И уже даже в том, что их часто смешивают, сказывается недостаток надежной информации и непонимание этой проблематики. Периметр, в принципе, то, что о нем известно, это сигнальная ракета, которая должна запускаться и лететь над базами стратегических межконтинентальных ракет, которые в Советском Союзе, в России, развернуты за Запада на восток. На тот случай, если удар противника нанесет большой ущерб системе принятия решений и системе управления связью. Если управление связью будет нарушено, запускается ракета, на ней стоит мощный радиопередатчик, который передает кодовые сигналы на ракетной базе напрямую из космоса. В Советском Союзе эта система основывалась на ракете средней дальности, которую на Западе называли СС-20, а у нас потом на переговорах назвали РСД-10, и которые были ликвидированы и на Западе, и в Советском Союзе на основе того договора РСНД 87-го года, который потом был Трампом в первую его каденцию денонсирован. Единственное обновление, о котором можно с точки зрения здравого смысла говорить, это замена этих этих ракет средней дальности, которые теперь нет, на какую-то другую систему, на какую-то другую ракету.
9: А мертвая рука?
8: Это миф, который давно ходит, который давно обсуждается в экспертных кругах, но о котором практически ничего не известно. Это нечто совершенно иное. Цель та же самая. На случай внезапного обезглавливающего удара по высшему военно-политическому звену руководства и системы управления связи, который должен все равно обеспечить ответный удар выжившими стратегическими силами. Общая концепция ясна. Но что это за мертвая рука? Как она реализовывалась? Была ли она доведена до конца и построена? Или она осталась в стадии разработки? Об этом абсолютно неизвестно.
0: Александр Арбатов, академик РАН. Масштаб работ по модернизации ядерного объекта Sunday Times оценивала по открытым документам о закупках, например, на данных о приобретении порядка 22 тысяч тонн стали. Это сопоставимо с массой примерно 3 эйфелевых башен. А в документах также фигурирует строительство десятков подземных помещений и закупка системы вентиляции и жизнеобеспечения. Но издание подчеркивает, что точное назначение и нынешнее состояние отдельных элементов объекта по открытым данным подтвердить невозможно. OpenAI приостановила обучение своих самых мощных моделей ИИ из-за угроз безопасности. Компания Сэма Альтмана поставила на паузу обучение своих самых эффективных моделей из-за серии инцидентов, в которых ИИ пытался обходить защиту, получать доступ к сайтам и действовать вопреки запретам людей. Подобных эпизодов за последние месяцы наблюдалось уже десятки тысяч, а большей части общественности неизвестно. Большинство инцидентов произошло во время тестирования и не нанесло реального ущерба, но разработчики столкнулись с проблемой ИИ уже настолько развитой, что человеку все труднее предсказать, как именно они будут действовать, отмечает Axios.
10: Выявленные инциденты, которые стали известны в ходе внутренних проверок моделей и расследований их поведения в обеих компаниях, ставят под вопрос, способны ли OpenAI, Anthropic или другой ведущий разработчик ИИ сегодня обеспечить полный контроль над своими технологиями. Сэм Альтман назвал историю с Hugging Face самым серьезным кейсом, с которым сталкивалась OpenAI. Во время тестирования несколько сотен ИИ-агентов, координируя свои действия, взломали внешнюю компанию, чтобы улучшить результаты в тесте на кибербезопасность. Anthropic тем временем поручил независимой организации изучить поведение своих моделей. Одна из них, Opus, пыталась выбраться из песочницы, защищенной тестовой среды, в почти 2% случаев. При этом Anthropic подчеркивает, это были специально организованные стресс-тесты, в которых выполнить поставленную задачу было невозможно без попытки покинуть песочницу. Разработчики проводят сотни тысяч таких тестов своих моделей, а иногда и больше. Поэтому даже небольшой процент инцидентов может в итоге означать десятки тысяч случаев, когда модели действуют неожиданным или потенциально небезопасным образом. Новые модели становятся все более способными, самостоятельными и находчивыми в поиске способов решения задач. И разработчикам приходится заранее предусматривать практически все возможные варианты их поведения. Но иногда модель находит способ обойти защиту, которой человеку просто не пришел бы в голову.
0: Последнее время OpenAI раскрыла сразу несколько эпизодов. Ее ИИ-агенты слили в интернет 53 изображения пользователей ChatGPT, обошли защиту австралийского правительственного портала и получили доступ к закрытым файлам, а также обращались к сайтам американских ведомств. Компания продолжает разбираться, утверждает, что значительного ущерба нанесено не было. Но так, например, не считают в Австралии, где ИИ взломал госсистему здравоохранения. Парламент страны назвал глав OpenAI и Anthropic на слушание.
3: Бизнес FM. Инструкция по применению.
11: Показания.
3: Потребность быть в курсе в любой момент.
11: Особые показания.
3: Дефицит времени.
11: Способ применения дозы.
3: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
11: Передозировка.
3: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
11: и, очевидно, уже в курсе.
3: Исключения. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
11: К Консультация с врачом не требуется.
3: В эфире радио не на словах, а на деле. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
9: По итогам третьего квартала цены на рынке новостроек продолжают стагнировать. Объем предложения в среднем снизился на 2%, но продажи оказались на 11% выше среднемесячных значений второго квартала. Хотя по сравнению с третьим кварталом прошлого года среднемесячное число сделок на 15% ниже. Локальный рост в июле обеспечили в том числе отложенные регистрации июньских сделок. Тогда было увеличение активности перед объявленным ужесточением семейной ипотеки, которое затем перенесли на октябрь. К таким выводам пришли аналитики ЦИАНа. Что любопытно, по их наблюдениям, ажиотажного спроса перед очередными ожидаемыми изменениями в самой важной для первичного рынка ипотечной программе пока нет. На стыке августа и сентября в стране выдавали по 7,5-8,5 тысячи льготных кредитов в неделю. Это больше, чем в июле и первой половине августа. Там было по 5-7 тысяч в неделю, но почти в два раза меньше, чем на стыке июня и июля. И на 20% меньше, чем год назад. К концу месяца количество выдач может подрасти, но пока особой восходящей динамики нет. И в первую неделю сентября показатели были даже ниже, чем в конце августа, отмечают в ЦИАНе. При этом все заметнее становятся выдачи рыночной ипотеки, хотя ставки остаются слишком высокими для того, чтобы кардинально изменить ситуацию на рынке. Что касается цен, то данные исследования «Домклик» и Центра финансовой аналитики подтверждают, темпы их роста в сегменте новостроек, хотя и прибавляют понемногу третий месяц подряд, в августе остались на низком уровне – плюс 0,7%. Зато в сегменте готового жилья цены выросли на 1,3%. И здесь данный показатель не опускается ниже 1% четвертый месяц подряд. Подробности в мобильном приложении «Бизнес ФМ» и на портале BFM.
3: Недвижимость на «Бизнес ФМ».
0: Вы слушаете «Бизнес ФМ». У микрофона Александр Зайцев.
3: «Бизнес ФМ». С теми, кто в теме.
12: Здравствуйте, в студии Рамиль Киселев. Обсуждаем сегодня культурно-вывозную тему. В Париже в эти дни продолжается передвижная выставка современного российского искусства. Это проект под названием «Системная сборка. Нижний Новгород». Мы говорим с одним из организаторов выставки, замгубернатора, ранее министром культуры Нижегородской области, Олегом Берковичем, о том, насколько такой международный проект стал вообще возможным в 2026 году. Мы рассказывали в эфире «Бизнес ФМ» о выставке буквально накануне ее открытия, связывались с жителями Парижа, которые живут там много лет и которые следят за городской повесткой. Мнения услышали разные. Значит, одни говорили, что российский духовно-культурный православный центр, в котором проходит выставка, в принципе, это место для города незнаковое, его нельзя назвать задающим тренды. А другие говорили, что когда подобные национальные выставки приезжают, например, из США, массовые многотиражные СМИ обязательно публикуют анонсы, люди туда идут на эти выставки. На российскую же выставку вот специально пролистали, не было анонсов. И вот третье, что мы слышали, это удивление, смешанное с восторгом. Значит, выставка российских концептуалистов в Париже по нынешним временам априори прорыв. Вот какое из этих мнений, по-вашему, наиболее полно отражает происходящее?
13: Ну, конечно, никакой там поддержки со стороны французских СМИ мы не ждали и не ждем. Ждать тут особо нечего. Потому что мы привозим концептуальное искусство из России, мы привозим не антироссийское искусство, мы привозим прекрасное концептуальное искусство из Нижнего Новгорода, замечательных художников. Это у нас в топ-50 молодых художников из России. 1/6 списка — это нижегородцы, двое из них. Первое, второе место вообще в этом списке. И современное искусство развивается в Нижнем хорошо, поэтому подумали, что с этим нужно поделиться с миром. Что касается самой площадки, русский центр на набережной Жак Ширак, набережной Бранли, он работает уже не первый год. Это уважаемая площадка. Это площадка, которая может и должна показывать, и она показывает русское искусство и русскую культуру. Собственно, этим замечательным совпадением интересов и воспользовались. Но это не Гранд-Пале, безусловно, не Бухс или там еще что-нибудь. Но это другого типа площадка совершенно. К ней надо подходить несколько другими мерками. И надо понимать, что мы сейчас в Европе действуем такими полуподпольными методами, на самом деле. Поэтому то, что выставка, в принципе, состоялась, это сразу уже большое достижение. Зачем это нужно делать? И нужно ли делать? С учетом недружественного настроя правительств. Ну, мое мнение, как человек, который отвечает за развитие культуры, однозначно да, потому что с Европой воевали мы не раз, и не раз потом мирились. А отношения с людьми, их надо поддерживать, их надо развивать. И в Европе большое количество людей, которые симпатизируют русской культуре, которые симпатизируют России, и с которыми, на самом деле, нельзя терять этот контакт. Потому что мы, как ни крути, все равно часть одной большой цивилизации, и у нас еще впереди много возможностей для сотрудничества. Другое дело, что сейчас там политический момент, политические режимы в Европе, конечно, они на это не настроены. Но и это пройдет. Там просто живет много русских людей, которые уехали тут строить карьеру, как-то развиваться, и вот они для нас тоже важны. Мы считаем правильным, чтобы они поддерживали какой-то контакт с родиной, чтобы они не теряли культуру, чтобы их дети, которые родились уже во Франции или в других странах, чтобы они знакомились с современной русской культурой. И это нормальный процесс.
12: Есть ли какая-то статистика по посещаемости? 10 дней уже прошли выставки.
13: Ну, счет пока идет на сотни, пока до 1000 не дошли, но выставка потихонечку раскручивается. Мы видим много публикаций, пока в первую очередь в российских СМИ и в российских телеграм-каналах культурных. Это, в свою очередь, помогает узнавать об этом тем русским, которые живут во Франции. Они начинают приводить друзей. Мы, знаете, как-то с помощью сарафанного радио просим друзей, всех тех, кто едет в Париж, туда приводить своих русских и иностранных знакомых и друзей. Но мы, конечно, в основном рассчитываем на то, что к концу октября будет больше посетителей, потому что в 20-х числах октября открывается Арт-Базель, огромная ярмарка, и ярмарка современного искусства. И мы будем к этому моменту стараться продвигать выставку получше.
12: Как ни крути, выставка концептуалистского искусства, да, которая, в общем, никаким углом не соприкасается с державностью или, как говорят, скрепностью. Вот у вас было понимание востребованности именно такого искусства у европейского обывателя?
13: Ну, во-первых, Париж сейчас это мировой центр современного искусства, и все-таки основа современного искусства, она концептуалистская. Во-вторых, концептуалистская выставка не противоречит нашим традиционным духовно-нравственным ценностям. Просто язык, с помощью которого мы общаемся с миром. Какие-то работы отсылают к каким-то религиозным мотивам, какие-то работы просто рефлексируют там. Вот огромная работа Андрея Оленева, которая стоит в фойе, наверное, что-то близко к алтарю, она рефлексирует нашу историю, и да нет, это совершенно не противоречащие друг другу вещи. Другое дело, что интересное миру современное искусство, оно выглядит вот так. И наши художники, они продаются же не только в России, и наши нижегородские художники, они продаются и в Нью-Йорке, и в Лондоне, вот тот же там Владимир Чернышов, там успешно продается в Лондонской галерее. Они работают на том языке, на котором сейчас говорит мир. Именно поэтому мы привезли самое актуальное нижегородское искусство в Париж.
12: Сама выставка передвижная была уже в нескольких российских городах, и, как я понимаю, даже для кураторов выставки внезапно перешагнула государственные границы. Вот поневоле возникает вопрос, что тогда с музеями и культурными пространствами в самом Нижнем Новгороде? Вот у вас сейчас в этом смысле оазис?
13: Ну, наверное, нас называют сейчас одним из главных российских культурных центров. Нам это, безусловно, приятно, но, конечно, двигают в первую очередь музеи, как большие культурные институции. Это и Центр современного искусства «Арсенал», собственно, филиал Пушкинского музея, который находится в Кремле. Это и Нижегородский государственный художественный музей, который несколько лет назад был признан лучшим музеем страны по версии Art Newspaper. Такая наша главная премия в этом деле. Опять же, посещаемость, которая растет каждый год у наших музеев, показывает их актуальность. Ну и, конечно, такие большие мероприятия, как биеннале экологического искусства в прошлом году, проходившее в Нижнем, 110 художников, 35 стран, и из этих 110 художников 15 в этом году участвуют в Венецианской биеннале в разных павильонах. Я сейчас не павильон в России, а разные другие международные павильоны. И 170 тысяч человек посетило ее. Огромный фестиваль медиа-искусства, который проходит в Нижнем Новгороде, это фестиваль «Интервалс», который посещает больше 500 000 человек за 4 дня его прохождения. И это единственный в России фестиваль, который смог преодолеть западную культурную блокаду. Потому что ни в классической музыке, ни, не знаю, в электронной музыке, ни в театре первые имена мировые в Россию сейчас не приезжают. А в медиа-искусстве приезжают. Те же самые, кто выступает в Лионе, в Праге, в Риаде, в Штатах, в Японии. В общем, все те самые мировые звезды медиа-искусства, они же каждый год приезжают в Нижний Новгород на фестиваль «Интервалы». В следующем году им будет 10 лет. Но если мы сделали осознанную ставку на современные виды искусства, потому что это не противоречит классическому музейному делу. Если вы посещаете или там видели наши выставки, мы работаем с самым широким профилем тем. Да, и вот, например, сейчас в художественном музее еще вот будет полтора месяца стоять выставка, посвященная храмовой деревянной скульптуре Нижегородской области. Мы в течение нескольких лет по крупицам собирали там больше 100 скульптур. 40 из них отреставрировали в мастерских Горбаря, фактически как бы спасли их. И вот сейчас показываем прям как целую школу, которая, на самом деле, очень сильно отличается от пермских богов, да, вот, которые всем известны. А это вот такая особенная, своя нижегородская храмовая скульптура, которая очень близка там к европейскому барокко. Мы в этом смысле очень стараемся быть разнонаправленными, потому что нельзя себя сужать до одной какой-то конкретной темы. Но фокус на культуру у региона сделан осознанно, потому что культура помогает развивать все остальное.
12: Вы олицетворяете собой тип такого молодого, прогрессивного министра культуры региона. Вспоминается сразу пример Сергея Капкова, департамента культуры Москвы, который был очень популярным в городе. Вы, как бывший москвич, помните, конечно. Но то было 15 лет назад. Сейчас в этом смысле времена изменились. Насколько вам уютно? Не ощущаете ли вы себя таким чужеродным элементом?
13: Мне кажется, в Нижнем, если бы я себя ощущал чужеродным элементом в правительстве, ну, наверное, я давно уже не работал. Просто у нас вся команда молодая, прогрессивная, потому что губернатор собрал таких людей вокруг себя. Получилось все очень гармонично, потому что команда стабильная, и собиралась давно, и она давно вместе. Я все еще внутренне сочувствую, конечно, молодым руководителям, хотя на самом деле уже скоро 40, тут уже какие молодые руководители. Не боимся делать ставку на молодых. Вот у нас, например, в Нижегородском театре оперы и балета средний возраст оркестра 25 лет. Это очень юные музыканты, если смотреть на академическую музыку, но при этом они заряженные, у них горят глаза, с удовольствием развиваются в своей сфере, и вот им еще не скучно, они еще горят. И вот на это горение едут прям отдельные культурные электрички там, на премьеры в театр. Не фигура речи, на премьеры буревестники полные, ну вообще они в принципе по выходным-то хорошо заполняются, ближе к выходным, но это прям уже прям такое на премьеры в театр и на открытие выставок, это уже прям полноценное явление.
12: Это был Олег Беркович, замгубернатора Нижегородской области. Мы обсуждали с ним тему экспорта культуры из России.
3: Бизнес FM с теми, кто в теме.
0: Интервью полностью сегодня в дневные часы, 18.30 на Бизнес FM. Если в это время слушать неудобно, то все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты интервью» и на всех подкаст-платформах.
3: «Сумма технологий» с Денисом Самсоновым.
14: Рукописи не горят, но иногда могут обугливаться. 25 июня в Национальной библиотеке Неаполя прочитали книгу, которую последние 2000 лет никто не открывал и уже не откроет. Она сгорела в 79 году нашей эры. Свиток из Геркуланума хранился в библиотеке виллы, принадлежащей, по одной из версий, тестю Цезаря, и вместе с ней попал под извержение Везувия. Пепел не сжег папирус, но обуглил и запечатал. Библиотека около 800 свитков, каждый из них спекся в черный брусок. Именно этот свиток трижды пробовали развернуть в 19 веке, в 69 году и потом в 80-е. Каждый раз внешние слои разрушались. Теперь в виртуальном пространстве его раскрыли целиком. 1.5 метра папируса, 22 колонки греческого текста. Фрагмент ранее неизвестного трактата о этике неизвестного автора. Технология собирается из двух частей. Сначала свиток просвечивают с помощью ускорителя. Фазово-контрастная микротомография дает трехмерную модель намотанных слоев. Дальше начинается самое сложное. Античные чернила угольные. На рентгеновском снимке они почти неотличимы от обугленного папируса. Чтобы разобрать текст, нейросеть обучили на фрагменты, где чернила видны явно, и она достраивает буквы внутри запечатанного свитка. Античная литература в дошедшем до нас виде – это списки со списков. Геркуланум – единственная уцелевшая библиотека древности. Здесь сами античные свитки. Больше 600 свитков не раскрыто до сих пор. Среди них может быть прославленная Умберто Эко «В имени Розы», вторая книга поэтики Аристотеля о комедии, поэзия Сапфо, утраченные трагедии Софокла. Пока опознаны тексты Филадема, эпикурейца второго ряда. Будет обидно, если единственной сохранившейся библиотекой античности окажется коллекция полных собраний сочинений малозначительных авторов.
3: «Сумма технологий» на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: 18.28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Спасатели полностью потушили лесной пожар в районе хутора Джанхот под Геленджиком в Краснодарском крае. Возгорание произошло еще в субботу из-за падения обломков беспилотника. Утром в воскресенье его локализовали. Пострадавших нет, объекты инфраструктуры не повреждены. В России почти в 15 раз увеличили штраф за незаконный вылов раков. Теперь он составит 1688 рублей. Сумма ущерба рассчитывается за каждую добытую особь строго индивидуально, независимо от ее физического веса или размера. Постановление писал премьер Михаил Мишустин. Изменения призваны защитить сокращающуюся популяцию пресноводных раков от нелегального промысла. Минск готов выступить площадкой для переговоров по Украине, заявил министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков на Генассамблее ООН. По его словам, Минск доказал свою способность выступать в качестве надежной договорной площадки. При этом белорусский министр отметил, что завершение конфликта невозможно без устранения первопричин, которые годами игнорировались. В частности, он упомянул планы по включению Украины в НАТО и невыполнение Минских соглашений. Кенийский легкоатлет Мика Чемвено стал победителем московского марафона. Он преодолел дистанцию в 42 195 метров за 2 часа 10 минут и 36 секунд. Вторым к финишу пришел россиянин Дмитрий Неделин. Третьим тоже стал кениец Майкл Кируи. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 18.30 в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. В Казахстане назначили нового главу Минобороны вместо увольного. Перестановки в министерстве произошли после гибели казахстанских военнослужащих в Каспийском море. Минпросвещение России предлагает изменить подход к образованию, как к школьному, так и дошкольному. Как сказал министр Сергей Кравцов, в детских садах по новым рекомендациям знакомство с родной культурой, литературой, обычаями и нравственными ориентирами станут важнее заучивания букв и цифр. Российский рынок акций завершил неделю снижением. Одной из причин стала реакция инвесторов на проект федерального бюджета на следующий год. Еще один фактор – нефть. А как откроются рынки в понедельник? Эти и другие темы на Business FM. В Казахстане назначили нового главу Минобороны вместо уволенного. Главой ведомства стал Айдос Мырзахметов. Ранее он занимал должность командующего силами специальных операций вооруженных сил Казахстана. Перестановки в Министерстве обороны произошли после гибели казахстанских военнослужащих в Каспийском море. 24 сентября в ходе морских учений при высадке с катера военных унесло в море. 14 человек утонули, троих удалось спасти. В Минобороны Республики объяснили, в тот день на побережье резко ухудшились погодные условия. А после этого министр обороны Казахстана Даурен Касанов был отправлен в отставку, а 5 должностных лиц высшего командного состава были задержаны. О рокировке в военном ведомстве и возможных последствиях рассуждает журналист, политический обозреватель из Алма-Аты Асем Жапишева.
15: Это уже, наверное, четвертое, насколько я понимаю, назначение именно из службы государственной охраны президентской. Он командир силы спецократа, но если до этого смотреть, он был главой департамента службы государственной охраны. Все последние такие крупные у нас назначения, рокировки были из этой службы. Это, наверное, говорит в первую очередь о том, что сейчас важна лояльность для новых назначенцев. Также можно в этом назначении увидеть, наверное, усиление роли силового блока. Получается, что это вот такой переход от охраны государства первого лица к управлению всей военной машиной. Такое назначение очень быстрое, потому что министр, который до этого был, его буквально на прошлой неделе переназначили. То есть неделя не прошла, его сняли. Наверное, еще это переназначение связано в первую очередь с давлением очень большим общественным. Но главное, о чем сейчас нельзя забывать, предыдущий министр Кусанов, он у нас не просто чтобы сняли, а действительно было проведено самое тщательное расследование. Виновные все были наказаны, и в том числе, я считаю, что это персональная ответственность министра. Очень надеюсь, что это общественное давление не будет спадать, и хоть как какую-то ответственность этот министр понесет. Хотя до этого общественность требовала реформу МВД. Сейчас требует реформы Министерства обороны.
0: Асем Жапишева, политический обозреватель из Алматы. Президент Казахстана Касым Жомарт Токаев посмертно наградил погибших моряков государственными орденами. 25 сентября в республике был объявлен день траура. По всей стране приспустили государственные флаги, перенесли концерты и отменили развлекательные передачи. Уроки нравственности вместо букв и нейросети с 5 класса. Минпросвещение предлагает изменить подход к образованию как к школьному, так и дошкольному. Как сказал министр Сергей Кравцов, в детских садах по новым рекомендациям знакомство с родной культурой, литературой, обычаями и нравственными ориентирами станут важнее заучивания букв и цифр. Будет ли это органично для современных детей, которые с первых лет жизни попадают в цифровое пространство, состоящее из букв и цифр, рассуждает главный эксперт Центра общего и дополнительного образования Высшей школы экономики Сергей Заирбек.
16: С одной стороны, конечно, если посмотреть на ребенка уже в достаточно раннем возрасте, он очень-очень быстро в современном мире осваивает даже. Он еще не умеет читать, но кнопочки нажимать, он учится очень-очень быстро. Другое дело, что если в этом идет замыкание на играх такого рода, это несколько обедняет развитие ребенка. Поэтому не только в России, но и в целом ряде стран Северной Европы есть сейчас вводятся ограничения на использование цифровых средств в дошкольном образовании и даже в раннем школьном образовании, чтобы гаджеты не подменяли другие способы когнитивного развития. Начальная система дошкольного образования заключается в том, чтобы дать ребенку возможности проявления фантазии, воображения, игре. Это считается намного важнее, чем заранее его подготовить к тому, что он должен уметь хорошо читать, хорошо писать и так далее.
0: Сергей Заирбек, главный эксперт Центра общего и дополнительного образования Высшей школы экономики. А в школах ученикам разрешат пользоваться нейросетями, но только с 5 класса и только как инструментом для работы в классе или домашней работы на контрольных экзаменах и под строгим запретом. В рекомендациях готовится говорится, искусственный интеллект может объяснять сложные понятия, визуализировать учебные материалы и проверять гипотезы. Педагог может предложить ученикам найти ошибку в ответе нейросети и проверить ее аргументы. Можно ли регламентировать общение школьников с нейросетями, если эти технологии и так вокруг нас, рассказывает учитель года России 2022, преподаватель истории и обществознания Дмитрий Лутавинов.
17: Мир меняется очень стремительно, и не всегда мы можем за ним успеть. Потому что образование — это сфера, которая сейчас тоже развивается в ногу со временем. Зарегулировать это так или иначе необходимо. Дать какие-то методические рекомендации, мне кажется, это тоже очень важно. Нужна нормативная база. Как этим пользоваться? Потому что искусственный интеллект настолько быстро нас захлестнул, что это целая волна, и дальше нужно понять, что с этим делать. Я вообще за то, чтобы дети базово учились думать своей головой, а уж потом учиться использовать искусственный интеллект. И я повторюсь, именно учиться использовать.
18: Контроль ведомство возлагает на учителя. Насколько реалистично учителю проследить за всеми?
17: Контроль, я думаю, что тут не очень сложен. Мы же все-таки должны понимать, как, например, наши дети выполняют те или иные задания.
18: Будут ресурсы учителя за этим еще и следить?
17: Так мы просто все равно работаем. С детьми должны понимать, что они не используют искусственный интеллект. Это просто вызов времени. Это тут не от Минпросвещения это зависит. Мы просто должны это делать так или иначе. Ресурсы найдутся.
18: А у вас свой инструментарий есть для этого?
17: Инструментарий свой есть. Давать такие задания, которые, в общем, искусственный интеллект пока решить не в состоянии.
0: Дмитрий Лутавинов, преподаватель истории и обществознания. Тексты, решения, презентации проекта, сгенерированные нейросетью, будет запрещено выдавать за собственную работу. А все разрешенные для учебы и материалы по логике Минпросвещения должен отслеживать учителя. Как и какие инструменты для этого должен использовать педагог, не уточняется. Как откроются рынки в понедельник? Российский рынок акций завершил неделю снижением. Индекс Мосбиржи в пятницу потерял почти 2% и опустился до 2270 пунктов. Одной из причин стала реакция инвесторов на проект федерального бюджета на следующий год. Еще один фактор – нефть. Цена Brent опустилась ниже $105 за баррель на фоне сообщений о возможной договоренности США и Ирана, которая может привести к восстановлению поставок через Ормузский пролив. При этом рубль перед выходными укреплялся в том числе на фоне подготовки компании к основным налоговым выплатам месяца. О перспективах рынка говорит руководитель направления «Строительный сектор» Ассоциации инвесторов АВО Дмитрий Степанов.
19: Российский рынок акций торгуется вблизи ключевой психологической отметки 2300 пунктов, и кажется, что, скорее всего, консолидация вокруг этого уровня будет происходить и на неделе, потому что идеи и покупателей, и продавцов довольно равносильные и, наверное, не позволяют как-то сильно сдвинуть индекс в любую сторону. За покупателей бумаг, безусловно, это прежде всего ситуация по рынку нефти. Нефть выше отметки $100 за бочку, и кажется, что пока идеи, чтобы эта цена снизилась, нет, скорее есть вероятность некоторого дальнейшего продолжения цены нефти. Ну а что касается продавцов акций, у них также достаточно идей, но это прежде всего и высокая ставка Банка России. На последнем заседании была пауза, и ставка не понижалась. И также последние новости по части бюджетных параметров, налоговых инициатив, включая секторальные нагрузки. Все это, в общем, несколько сдерживает возможности роста рынка, и, наверное, каких-то вот именно идей внутри индекса нет. Ну и колебания, возможно, будут довольно узкими. Я предполагаю, что будем двигаться где-то в отметке 2200 пунктов, может быть, 2350, вот в каких-то таких, наверное, периодах. И те новости, которые будут происходить, скорее, большей частью будут касаться, наверное, валютного рынка, нежели фондового. Здесь, наверное, стоит отметить, прежде всего, пик выплат. Налоговый период у нас приходится на конец месяца и первые числа октября, и это традиционная поддержка для рубля. Соответственно, вероятно, поэтому мы увидим ограниченный приток ликвидности в акции, но вот именно спрос на рубль будет довольно высокий, поэтому, вероятно, рубль сможет укрепиться против, в общем-то, всех валют.
0: Руководитель направления «Строительный сектор» Ассоциации инвесторов АО Дмитрий Степанов о событиях, которые будут влиять на рынок, а также о перспективах нефти и рубля, говорит инвестиционный стратег УК «Рекапитал» Сергей Суверов.
20: Скорее всего, российский фондовый рынок откроется нейтрально на торгах в понедельник. Биржевики займут выжидательную позицию, ожидая дополнительных новостей по переговорному треку между Россией, США и Украиной. Вообще рынок находится под властью геополитики, поэтому на предстоящей неделе геополитические новости станут основными, на которые рынок будет реагировать. В то же время стоит отметить, что после того, как были увеличены налоги на компании горнодобывающего сектора, инвесторы, возможно, будут перекладываться и из бумаг этого сектора, например, в акции нефтегазовых компаний с учетом высоких цен на нефть, которые сейчас по Brent выше $100 за баррель, из которой, скорее всего, цена нефти останется высокой, пока идет конфликт на Ближнем Востоке, и пока Армузский пролив перекрыт, хотя и, может быть, не полностью, но все-таки перекрыт, и поэтому цена нефть будет высокой, и инвесторы будут выбирать в том числе компании нефтегазового сектора. Также может быть перекладка бумаги банковского сектора. Банки не попали под налог на сверхприбыли. У таких банков, как ТБанк, БЕР, ДОМРФ, стабильно растет прибыль, улучшаются финансовые показатели, поэтому эти акции банковского сектора также могут быть интересны. Рубль может умеренно ослабнуть на предстоящей неделе, заканчивается налоговый период. Также участники рынка ждут, что в октябре Минфин может увеличить покупки валюты в рамках бюджетного правила. Все это может немножко повлиять на курс рубля, и он может умеренно ослабнуть, возможно, уйти ниже 85 рублей за доллар.
0: Сергей Суверов, инвестиционный стратег УК «Рекапитал». Официальный курс доллара 84 рубля 34 копейки, евро 95.87, юань 12 рублей 54 копейки. Опасный и непредсказуемый зверь на Курилах. В России появился гибрид белого и бурого медведя. Необычных особей обнаружили на Кунашире, самом южном острове Курильской гряды. Главная причина природной аномалии – изменение климата. Таяние арктических льдов вынуждает белых медведей смещаться на юг, а бурые продвигаются на север, из-за чего ареалы видов пересекаются. А к чему может привести такое скрещивание разных видов, объясняет биолог Дмитрий Сафонов.
21: Гибрид сочетает признаки обоих видов. То есть внешне он может напоминать бурого медведя, но вот у него мы вот замечаем такая вот более светлая шерсть он имеет, и иногда признаки даже белого медведя. Но вот по повадкому характеру это на самом деле смесь. То есть от белого медведя он наследует склонность именно к плотоядности, от бурого медведя он наследует признаки агрессивности и способность приспосабливаться вообще к разным условиям проживания. В итоге получается такой вот опасный хищник, переходная зона между Арктикой и тайгой. То есть он может быть менее предсказуемым, чем обычный бурый медведь. Ну и, соответственно, представлять из себя повышенную угрозу для человека. Такие гибриды способны давать потомство. Так что это не какая-то вот разовая активность, которую мы сейчас наблюдаем. На самом деле это естественный процесс. Ну вот, однако, для образования нового вида нам нужна репродуктивная изоляция. И очень длительное время должно пройти. Пока идет речь о гибридизации, а не о каком-то новом виде медведя. То есть, если климатические изменения продолжатся, то я думаю, что несколько десятилетий примерно понадобится для того, чтобы данные гибриды стали массовым явлением. Ну вот я, например, предлагаю таких медведей называть белобурыми.
0: Биолог Дмитрий Сафонов. Ранее подобные случаи естественного скрещивания медведей уже фиксировали, например, в Канаде в 2006 году. Там гибрид полярного медведя и гризли назвали пизли.
3: Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
1: Застройщик ОСЗ «Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ком.рф.
2: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
22: Вот сентябрь пришел. Лето как не бывало. В Максидоме пора больших скидок настала. На посуду цена в половину упала. Я купил бы там все, но в шкафу места мало. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
23: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская.
1: Застройщик ОСЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Топовых морозов. Линарис. К сезону гололедов готов. Подробности на сайте и в шинных центрах Линарис.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
2: Между делом с Кирой Альтман.
3: Разговариваем между делом с Татьяной Владимировной Черниговской, ученым в области нейронауки и психолингвистики. Говорим о том, но мы же вроде общаемся на одном языке и сталкиваемся, не мы с Татьяной Владимировной, а мы люди, сталкиваемся друг с другом и воспринимаем друг друга очень по-разному. И всему виной убеждение, что человек напротив похож на меня.
4: Мы исходим из того, что другой человек видит мир так же, как я, потому что мы оба люди. Два уха, два глаза. Ничего подобного. У него другая картина мира. То, что вы считаете в своем поведении положительным и, скажем, вы показываете, что вы открыты и что вы идете навстречу, и поэтому вы ведете себя не совсем формально. Это может быть воспринято как агрессия, как издевательство, как хамство. Там 100 вариантов, которые он думает. Вы оба с глазами, с ушами, с носами оба сидите. Только он ваше поведение воспринимает как оскорбление себе. У вас даже мысли такой в голове не было никогда.
3: И как же нам друг друга понимать?
4: Очень тяжело, но облегчает ситуацию. Мы, если знаем друг друга, и мы понимаем, что это такая личность, к которой нужно относиться аккуратно, потому что этот человек все время подозревает, что то ли над ним смеются, то ли ему угрожают, то ли его не оценивают. Это люди такие есть. Но если вы уже знаете, что это такой человек, и вы не хотите его, так сказать, об стенку размазать, то мы стараемся делать так, чтобы он по возможности не воспринял. Так, это неприятная история.
3: Может быть, держать в голове нашу разность?
4: Хотя бы знать про то, что есть эта разность.
3: Татьяна Черниговская, академик, доктор биологических наук, директор Института когнитивных исследований Санкт-Петербургского государственного университета. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
2: Между делом на Бизнес ФМ.
5: 18:47 в Москве. Крупные банки рискуют остаться без исходящих звонков.
2: Итоги недели.
5: Операторы связи планируют начать блокировать те вызовы от крупных российских банков, если те не подключат обязательную платную маркировку. Однако финансовые организации считают, что платить за нее они не обязаны. Потому маркировать звонки должны операторы за свой счет. Минцифры, по данным Коммерсанта, обратилась в Центробанк, чтобы регулятор надавил на крупнейшие финансовые организации. Валерий Убадоев продолжит.
6: Операторы «Большой четверки» в обращении к Минцифре указали, что 90% российских банков и почти все другие компании уже заключили договоры на маркировку исходящих звонков. Крупнейшие банки, однако, этого не сделали. При этом именно они генерируют большую часть вызовов. И если вопрос не будет урегулирован до 15 октября, то звонки без маркировки, как того требует законодательство, операторы не будут пропускать до абонента. На данный момент можно заметить, что при звонках от номеров банков, а они у них узнаваемые, на экране высвечивается надпись «Звонок без маркировки». К таким мерам операторы прибегли еще в конце января этого года. При этом крупные банки трактуют закон по-другому. По их мнению, платить за маркировку они не обязаны. И они настаивают на этой позиции уже несколько месяцев, продолжает генеральный директор аналитического агентства «Бизнес-Дром» Павел Самиев.
7: Многие вопросы, многие запросы от банков тяжело перевести исключительно на альтернативные варианты, пуши, там, сообщения в приложениях и так далее. Исходя из законодательства, на самом деле операторы связи должны это делать, и обязанности у инициаторов звонков в том, что именно они оплачивают и обеспечивают маркировку, вообще-то ее нет с точки зрения законодательства. Это прописано уже в подзаконном акте, постановлении, и корректность этой интерпретации вызывает большие сомнения. В общем, вопрос очень неоднозначный. Банки в целом, я думаю, все-таки правы с точки зрения интерпретации требований законодательства, что не они должны инициировать маркировку и оплачивать.
6: При этом к тому, как операторы тарифицируют маркировку, тоже есть вопросы, указывают эксперты, опрошенные Бизнес FM. Они берут деньги с компании за любой исходящий входящий звонок. Неважно, дошел он до абонента, отклонили его, или же он ушел в голосовой ящик. А вот крупнейшие банки со своими массовыми обзвонами могли бы тратить на маркировку по 1 миллиард рублей в год. Но это только предположения и примерные оценки. Плюс ко всему этому, звонки все же нужны именно самим банкам. Да, они могут уведомить клиента о каких-то важных для него вещах, но в большинстве своем это сообщение о, в кавычках, эксклюзивном кредите, новых условиях вкладов и прочая рекламная информация. И, что немаловажно, нередко банки привлекают к таким звонкам различных контрагентов, которые также не маркируются, говорит гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
8: Из личного опыта я довольно часто получаю звонки как бы от банка, но человек честно каждый раз говорит, что я представляю банк такой-то, и на мой прямой вопрос, являетесь ли вы сотрудником этого банка,

0: отключения звонков в принципе, банки, скорее всего, начнут платить. Но окончательное решение зависит от позиции Банка России, говорят эксперты. Валерий Убадоев, Дарья Горшкова, Маргарита Юдина, Бизнес ФМ.
1: В мультимедиа-арт-музее открылась международная фото-биеннале.
2: Итоги недели.
1: Это 7 выставок, 1000 фотографий и плакатов. На вернисаже лично присутствовали иностранцы, чьи работы представили в музее. Александра Сидорова подробнее.
3: Даже в непростые времена Ольга Свиблова, директор мультимедиа-арт-музея, умудряется привозить в Россию зарубежных деятелей искусства. Приехали Роджер Бален, классик художественной фотографии, родившийся в Соединенных Штатах и живущий в ЮАР, современный немецкий фотограф Ян Шлегель и Александра Котьер, уроженка Минска, которая училась в Штатах, а живет и работает во Франции. Меня фотографии Александры, скорее похожие на рисунки, особенно тронули. В судьбе Александры Котьер Ольга Свиблова сыграла значимую роль. Они встретились на фестивале в Арле в начале нулевых. Девушка показала Свибловой свои работы, а та тут же пригласила ее участвовать в конкурсе «Серебряная камера», лауреатом которого фотограф стала в 2006-м, продолжает Александра Котьер.
4: Я помню ее звонок в июне этого года, когда она сказала, у тебя будет выставка в сентябре. Я сказала, ни за что, за такой короткий срок мы выставку не подготовим. Но в силу того, что я уже запланировала ехать в Минск к родителям, я везла чемодан работ. Поэтому большинство работ, которые я показываю в рамках этой выставки, это оригинальные принты, черно-белая ручная печать. Меня восхищает в Свибловой ее неугасимая вот эта энергия и реакция. Она говорила сейчас про Лилю Брик, которая была муза великих поэтов и людей 20 века. Я думаю, что Ольга Львовна обладает вот этим качеством вдохновлять и видеть пронзительно все интересное, что происходит и здесь, и в Европе. Это человек, которого знают в Европе, как Ольга, которая бегает на каблуках по всем ярмаркам, по всем выставкам, которую все знают, которая всех знает, несмотря на всю мою такую многонациональную образование, культуру. Мне удивительно приятно и важно делиться своими работами именно с русской публикой, потому что я выхожу из этого детства, потому что у нас у всех одно детство, потому что все, что в нашей жизни происходило, не уходит никуда.
3: Помимо проектов фотографов из-за рубежа, на фотобиеннале в мультимедиа-арт-музее есть ретроспективные выставки. Например, небольшой, но очень милый проект, посвященный Лиле Брик, россыпь деталей, из которых складывается портрет иконы стиля и музы авангарда. Архивные фото, плакаты, платок Лили со строчками из поэмы Луи Арагона, привезенные из Парижа любимые духи «Бандит» и «Джеки». Еще один исторический экскурс – выставка «Говорящие плакаты немого кино» – шедевры киноплаката 1920-30-х годов. Это экспонаты из коллекции известного адвоката Александра Добровинского. Мы поговорили с ним на вернисаже.
5: Мне всегда был интересен исключительно 20 век. Самые яркие на события, самые жесткие, самые богатые культурно, конечно. Я начал собирать плакаты, и мне показалось, что повесить их у себя дома в сравнении с западноевропейским плакатом будет еще интереснее. Западноевропейский плакат совершенно другой. Он безумно красивый. Там какая-нибудь каноническая Нормандия или Северный экспресс, которые открывают книги ар-деко, они безумно красивые. Его цель была продать. Он был очень красивый. Советский плакат был абсолютно другой. Советский плакат был призван остановить, шокировать, заставить вдуматься, увидеть и только после этого осознать, а собственно, что ты видишь и куда это тебя тянет. Посмотрите на плакаты из известных фильмов и Чапаев, и «Броненосец Потемкин», «Арсенал», «Дом на Трубной». Они все созданы по принципу «остановить человека», чтобы он задумался. И в этом, конечно, гениальность художников, которые работали в это время.
3: Фотобиеннале захватило мультимедиа-арт-музей до конца ноября. Таким большим проектом МАМ начинает праздновать юбилей. Музею этой осенью исполняется 30 лет. Александра Сидорова, Бизнес ФМ.
2: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные

0: международные переводы. Российская система международных расчетов АСИ. Партнер, на которого можно положиться. ООО «АСИ-Агент». УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте asi-agent.ru. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ, рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.ru 16+.
1: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Другим наука. Сергеем Корзуном.
2: Медная сковорода с ручкой, украшенной головой гуся, выставлена в археологическом музее Салоник. Ей 2400 лет. Похожие на современную сковороду и кикладские сосуды из обожженной глины и камня, найденные на островах Эгейского моря. Они гораздо древнее, но не факт, что в них готовили пищу. Есть версии, что наполняли водой или маслом и использовали как зеркало, как ритуальные сосуды, или же выпаривали в них морскую воду для получения соли. Сегодня для готовки одобрено множество материалов, но известны и риски. Чугун способен выделять в пищу железо, нержавейка, никель и хром, медь и алюминий – свои ионы. Свинец и кадмий могут перейти в содержимое сковороды из декоративной или некачественной эмали. Главное, что надо помнить для пищевой безопасности, это то, что все кислые продукты стоит готовить в химически нейтральной посуде. Это эмаль без сколов и трещин, пищевая нержавеющая сталь и жаропрочное стекло. А также тефлон при умеренном нагреве. С ним важно не раскалять пустую сковороду сверх меры. На полках магазинов защитное покрытие на основе тефлона активно конкурирует с изготовленными Зольгель-методом. Они заявлены как керамические антипригарные. Многослойные составы дополняют титаном. В продажу выпустили полимер ПИИК – полиэфир-эфир-кетон. Также экспериментируют с оксидами графена и редкоземельных металлов, но их безопасность пока не подтверждена. Шефы с мировым именем выбирают разное. Гордон Рэмзи – Хексклет, Томас Келлер – Хистан, Джейми Оливер – Тефаль. Правда, все они партнеры этих брендов. Любопытно, в чем они готовят не для публичного показа.
1: Другим наука на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
3: 18:59 в Москве, в студии Евгения Симонова. Закон о гарантировании в сегменте страхования жизни заработает в России с 1 января 2027 года. Согласно ему, после отзыва лицензии в страховой компании клиентам гарантируется исполнение ее обязательств на срок, обозначенный в договоре с такой компанией, в пределах лимитов, установленных законом. Так, в случае смерти выплата может составить до 10 миллионов рублей, при наступлении иных страховых обстоятельств до 2 миллионов 800 тысяч рублей. Обязательства по выплате в таком случае возложат на агентство по страхованию вкладов. Полиция Абхазии разыскивает туристку из Оренбургской области, которая третий день не выходит на связь с родными, сообщила МВД республики. Предварительно россиянка отдыхала в Гагре с подругой. Девушки должны были уехать 24 сентября, но пропавшая решила остаться в Абхазии еще на несколько дней и продлила аренду жилья. Позже в полицию обратились родственники девушки, которые потеряли с ней связь. По данным МВД, туристка не находится по месту временного проживания, ее телефон отключен, полиция ведет поиски. Президент Казахстана Кашым-Жомарт Токаев поручил провести реформу армии страны после гибели 14 военнослужащих во время учений в Каспийском море. Среди прочего, поручено значительно повысить эффективность использования бюджета и ввести прозрачные критерии оценки и отбора кадров. По словам Токаева, на трагических учениях военным не выдали необходимое снаряжение, в том числе морские спасательные жилеты. Президент потребовал выяснить обстоятельства трагедии. Напомню, 24 сентября на военных учениях из-за резкого ухудшения погоды 17 казахстанских военных унесло в Каспийское море, спасли только троих. «Таймс» заявила о возможной причастности Ирана к подготовке теракта на авиабазе «Фертфорд» в Великобритании. Полиция не исключает причастности других враждебных государств или иные причины организации теракта, но именно Иран остается в приоритете. Ранее возле авиабазы, которую используют ВВС США, полиция задержала 5 человек на 3 подозрительных автомобилях. Машины осмотрели, после этого эвакуировали жителей близлежащих домов в районе базы. Задержанным предъявлены обвинения в подготовке теракта. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: 7 вечера в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Российские военные нанесли массовые удары по украинским дата-центрам. Несколько крупных телеканалов на Украине прекратили работу. Процент сбитых российских БПЛА продолжает снижаться, а дронов с реактивными двигателями становится все больше. Популярность партии Мерца ХДС упала в Германии до 19%. Это антирекорд для правящего блока. Накануне в Германии прошли акции протестов против социальной политики действующего правительства, а в пятницу по крупным городам прокатились массовые протесты школьников. Подростки вышли на улицы с плакатами против воинской повинности, которую предлагают вести власти. OpenAI приостановил обучение своих самых мощных моделей искусственного интеллекта из-за угроз безопасности. Это произошло из-за серии инцидентов, в которых ИИ пытались обходить защиту, получать доступ к сайтам и действовать вопреки запретам людей. Эти и другие темы на Business FM. Российские военные нанесли массовые удары по украинским дата-центрам. Несколько крупных телеканалов на Украине прекратили работу. Процент сбитых российских БПЛА продолжает снижаться, а дронов с реактивными двигателями становится все больше. Евгений Перельчук продолжит.
5: Российские силы наращивают удары по телекоммуникационной и цифровой инфраструктуре Украины. В последние дни были атакованы сразу несколько дата-центров, объектов интернет-провайдеров и операторов связи. По данным российского Минобороны, нанесен удар по центру обработки данных компании «Водафон». Украинские СМИ сообщили об ударе по главному офису оператора «Киевстар», где возник пожар. Ранее, после атак на дата-центры, украинские СМИ сообщили о перебоях в вещании нескольких украинских телеканалов, среди которых был и канал Минобороны Украины. О восстановлении их работы не сообщалось. Жители Киева писали о проблемах с онлайн-трансляциями и интернет-сервисами. На этом фоне политики обсуждают внедрение спутниковой связи. Президент Финляндии Стуб призвал Илона Маска расширить покрытие Starlink, чтобы Украина могла использовать его для ударов вглубь России. В Кремле эту идею уже назвали очень пагубным, потенциально опасным и опрометчивым шагом. И напомнили, что российская спутниковая система «Рассвет», которую называют аналогом Starlink, в скором времени заработает на полную мощность. Удары по украинским дата-центрам, очевидно, были неожиданностью для Киева. Показали заметные результаты и будут продолжены, считает военный эксперт и редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
6: Они приводят к тому, что проблемы возникают у средств массовой информации, у донесения той или иной информации до населения, то есть интернет, скажем так, работа обычных гражданских провайдеров страдает, по их каналам идут в том числе передачи телевизионных трансляций, радиотрансляций. Вероятно, под удар частично попадают и государственные структуры, в том числе связанные с оборонно-промышленным комплексом. Но военная связь от этого, я думаю, что никак не страдает, если только не пущено там совсем все на самотек. Возможно, на это и не надеялись, когда планировали удары, а хотели именно обрушить медиа-составляющую, привести к тому, что на тактическом уровне перестанет работать у них связь, это никоим образом не может.
7: Связано ли это как-то со Starlink?
6: Смысл Starlink именно в распределенной системе передачи данных, распределенной сети, где невозможно отключить один узел и обрушить какой-то сегмент сети. Но какие-то военные системы могли пострадать. С другой стороны, такие удары по территории Украины вряд ли приведут к прекращению работы Старлинка.
5: Украинские СМИ обсуждают некий скоростной беспилотник, который в районе Одессы разогнался в полете до 800 км в час, а затем снизил скорость до 500. Они предполагают, что российские военные испытывали новый реактивный двигатель на базе БПЛА «Геран-4». Вместе с тем, ранее Владимир Зеленский заявил, что в сентябре ВСУ не смогли сбить 45% реактивных российских беспилотников. Из 2700 реактивных «Гераней» своей цели достигли более 2000. Сама по себе скорость в 800 км в час не рекорд. Беспилотные разведывательные системы развивали такие скорости еще в середине прошлого века. Однако для соотношения стоимости, эффективности и ударной мощи в рамках конфликта с Украиной это большой шаг вперед, говорит военный эксперт Владимир Корнозов.
8: Здесь нужно еще понимать, какая была траектория. Потому что самолет беспилотный мог разогнаться, если он снижался с большой высоты. Это могла быть заслуга не двигателя, а тракторного управления. Легко бы набрал с 400 до 800 за счет притяжения земли. Если же применены какие-то технологии были, тогда да, это серьезно осложнит зенитчикам их жизнь, потому что время реакции резко сокращается от обнаружения до открытия огня. Поэтому, конечно, система противовоздушной обороны, противоракетной, будет больше ударов пропускать. Никакая система ПВО-ПРО не может поразить абсолютно все цели.
7: А вы как считаете, будут ли переключаться стороны на реактивные дроны?
8: Они уже переключились. Все стороны уже переключились. Продолжают использоваться винтовые, но процент этих растет. И недавно была выставка в Египте, там Россия представила 3 новых реактивных системы, потому что их трудно классифицировать. Это ВПЛА, можно как баражирующий боеприпас, можно как крылатая ракета. Они на стыке находятся, некие такие гибридные, что ли, штуки.
5: В ночь на воскресенье средства ПВО сбили около сотни дронов над российскими регионами, заявили в Минобороны. Власти Энергодара сообщили о погибшей и 2 раненых после атаки беспилотника ВСУ. Российские силы, по данным Минобороны, ночью нанесли удары по военным объектам в Киеве и области, Николаеве и Одесской области. Поражены в том числе сухогруз с грузами двойного назначения в Черном море, объекты украинской погранслужбы и военно-морской базы в Килии, несколько хранилищ и причальная инфраструктура. Уничтожены 2 логистических центра и 2 склада беспилотников. Евгений Перельчук, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
4: Популярность партии Мерца ХДС упала до 19%, пишет Девельт со ссылкой на данные последнего опроса. Это антирекорд для правящего блока. Накануне в Германии прошли акции протестов против социальной политики действующего правительства. ХДС потеряла большинство на выборах в Палату депутатов Берлина. И впервые в истории ФРГ партия не прошла в земельный парламент. А в пятницу по крупным городам страны прокатились массовые протесты школьников. Подростки вышли на улицы с плакатами против воинской повинности, которую предлагают вести власти. Школьники выкрикивали лозунги «Ваша война без нас». «Почему мы, а не вы?» с портретами вооруженного Мерца, ни человека, ни цента для Бундесвера. А также встретились плакаты «Россия нам не враг». Комментирует главный редактор журнала «Берлинский телеграф» Александр Бойко.
9: Это тенденция в больших городах. Молодежь осознает, что по телевизору ежедневно говорят в немецких медиа, что будет война, что Россия нападет. Уже год мы писали и ездили, делали репортажи, как в немецких школах уже сотрудники Бундесвера ходят, рассказывают, как защищаться, как прятаться, кто такое армия, что надо обязательно родину защищать и прочее. И ситуация плачевная, потому что молодежь первое время к этому относилась очень свободно. А сейчас они понимают, что через 2-3 года, возможно, это их лично коснется. И, в общем, на плакатах написано там, что Мерц сами девоюй, мы не хотим умирать за чужие дела. Имелось в виду Европа и Америка. Ну, на разных плакатах по-разному. Большое количество молодежи решило проявиться. Они процентов 70-80, которые вышли именно на забастовки, цель показать министру обороны, правительству Германии, что они не хотят воевать. Часть молодежи, будем говорить, эти 20% или 15%, просто ходит на любые демонстрации, лишь бы прогулять школу, покричать, что-нибудь сломать, что-то сделать плохое. Но это никак, к сожалению, не повлияет, потому что нехватка солдат. У нас в Германии есть такая линия людей, которые получили немецкое гражданство. Это поздние переселенцы, русскоязычные, которые с России, с Украины, с Казахстана, и находятся в Бундесвере солдатами или там офицерами. И вот у нас был недавно большой скандал, что в Литву или в Латвию их не взяли, потому что у немецких спецслужб есть подозрение, что они будут лояльны к России. А это очень большое количество. И сейчас Бундесвер нужно набирать людей. Приходится уже стараться принудительно брать.
10: То есть для немецкой власти ситуация безвыходная?
9: Да, совершенно верно. Пока это добровольно, но в некоторых землях, скорее всего, будут что-то делать принудительно. Сейчас очень большая кампания рекламная развернута. Борды на улицах. И главный враг ежедневно это то, что вот Россия может напасть в 2027 году и так далее. Молодежь говорит, что вы там договариваетесь, но мы не собираемся воевать.
4: Главный редактор журнала «Берлинский телеграф» Александр Бойко. О возможности ввести в Германии воинскую повинность власти говорят уже больше года. В качестве первой меры ввели обязательный медосмотр и анкетирование для 18-летних юношей, которым могут предложить пойти служить добровольцами. Если желающих будет недостаточно, Бундестаг может объявить ограниченный призыв. OpenAI приостановила обучение своих самых мощных моделей ИИ из-за угроз безопасности. Компания Сэма Альтмана поставила на паузу обучение своих самых эффективных моделей из-за серии инцидентов, в которых ИИ пытался обходить защиту, получать доступ к сайтам и действовать вопреки запретам людей. А подобных эпизодов за последние месяцы набралось уже десятки тысяч, а большей части общественности неизвестно. Большинство инцидентов произошло во время тестирования и не нанесло реального ущерба, но разработчики столкнулись с проблемой и уже настолько развитые, что человеку все труднее предсказать, как именно они будут действовать, отмечает Axios.
11: Выявленные инциденты, которые стали известны в ходе внутренних проверок моделей и расследований их поведения в обеих компаниях, ставят под вопрос, способны ли OpenAI, Anthropic или другой ведущий разработчик ИИ сегодня обеспечить полный контроль над своими технологиями. Сэм Альтман назвал историю с Hugging Face самым серьезным кейсом, с которым сталкивалась OpenAI. Во время тестирования несколько сотен ИИ-агентов, координируя свои действия, взломали внешнюю компанию, чтобы улучшить результаты в тесте на кибербезопасность. Anthropic тем временем поручил независимой организации изучить поведение своих моделей. Одна из них, Opus, пыталась выбраться из песочницы, защищенной тестовой среды, в почти 2% случаев. При этом Anthropic подчеркивает, это были специально организованные стресс-тесты, в которых выполнить поставленную задачу было невозможно без попытки покинуть песочницу. Разработчики проводят сотни тысяч таких тестов своих моделей, а иногда и больше. Поэтому даже небольшой процент инцидентов может в итоге означать десятки тысяч случаев, когда модели действуют неожиданным или потенциально небезопасным образом. Новые модели становятся все более способными, самостоятельными и находчивыми в поиске способов решения задач. И разработчикам приходится заранее предусматривать практически все возможные варианты их поведения. Но иногда модель находит способ обойти защиту, которой человеку просто не пришел бы в голову.
4: В последнее время OpenAI раскрыла сразу несколько эпизодов. Ее ИИ-агенты слили в интернет 53 изображения пользователей ChatGPT, обошли защиту австралийского правительственного портала и получили доступ к закрытым файлам, а также обращались к сайтам американских госведомств. Компания продолжает разбираться и утверждает, что значительного ущерба нанесено не было. Но так, например, не считают в Австралии, где ИИ взломал госсистему здравоохранения. Парламент страны вызвал глав OpenAI и Anthropic на слушание.
1: Карьера с Ольгой Дементьевой.
12: Если не знаешь, в какую гавань плывешь, ни один ветер не будет попутным. Эти слова древнеримского философа Сенеки сегодня звучат так, будто сказаны для современного рынка труда. Иногда мне кажется, что главная ошибка соискателей вовсе не слабое резюме и не отсутствие опыта. Главная ошибка – отсутствие ясного ответа на вопрос «чего я хочу?». Давайте обсудим, почему так трудно сформулировать свой карьерный план самостоятельно. Казалось бы, вопрос простой, с него часто начинаются собеседования, кстати. Но именно он ставит людей в тупик. Человек говорит «хочу интересную работу». Спрашиваешь «какую именно?» Он отвечает «пока не знаю, хочу больше зарабатывать, хочу руководить». Но почему? Потому что это следующий шаг. И вот здесь стоит остановиться. Руководитель – это не просто специалист с более высокой зарплатой. Это человек, который отвечает уже не только за себя, но и за других. За сроки, результаты, атмосферу в команде, сложные решения. Поэтому прежде, чем стремиться к руководящей должности, полезно спросить себя, а я действительно хочу и готов управлять людьми? Или мне интереснее развивать горизонтальную карьеру? Оба пути достойны, если это осознанный выбор. Есть еще один вопрос, который редко задают себе кандидаты. Зачем мне большая ответственность? Ради статуса? Ради денег? Или потому, что мне действительно интересно влиять на процессы и принимать решения? Ответ на этот вопрос многое меняет. Ведь ответственность – это не награда, а обязательство.
1: Карьера на бизнес-ФМ.
4: 19:15 в Москве.
1: Бизнес-ФМ.
13: С теми, кто в теме.
14: Здравствуйте, в студии Рамиль Киселев. Мы обсуждаем сегодня торгово-складскую тему. Могут ли торговые центры в скором будущем стать логистическими центрами? Ассоциация торговой недвижимости и экспертов ритейла предложила размещать склады российских маркетплейсов в городских ТЦ. Идея появилась после беспрецедентных атак дронов на хабы компаний прошедшим летом. Как сообщили Business FM в ассоциации, сейчас маркетплейсы взяли паузу, чтобы изучить все нюансы такого размещения. Ну а мы обсудим возможные профиты от такой идеи для самих ТЦ. С нами на связи Наталья Кузнецова, управляющая торговым центром «Алтуфьевский» в Москве. Наталья, здравствуйте. Как вы оцениваете такое предложение?
15: Я считаю, что вполне реалистично. Например, мы сейчас переоборудовали свой подземный паркинг, подвал, под Яндекс.Лавку. Поскольку машин, желающих припарковаться у нас, тем более за деньги, нет, но есть свободные отапливаемые площади, которые подходят под этот бизнес. Соответственно, мы уже давно идем по этому пути. Открываются магазины с складскими помещениями, ну, которые могут торговать в небольшом количестве в нашем торговом центре, а также как складские помещения, которые торгуют, ну, как онлайн-магазины, и здесь идет разгрузка. Мы уже по этому пути давно идем. ОВЗ у нас тоже открываются как небольшие, так, ну, сейчас просто в последнее время у Wildberries было почему-то требование 70-90 метров, даже больше. ПВЗ у нас открыты все уже давно.
16: С ПВЗ вот, понятно. А вот склады, мини-склады вплоть до 1500?
15: 1500 у нас такие уже есть. Например, я вам сказала, Яндекс.Лавка, это не совсем ПВЗ, но это все равно Dark Store, то есть это торгово-складское помещение. То есть мы по этому пути идем, потому что сейчас только это интересует.
16: Сколько квадратных метров они занимают вот, для складских потребностей?
15: Это по-разному. Все зависит от формата. Кто-то берет 400, кто-то 1200. Еще какой стор? Это может быть какой-то флагманский, они как-то его так называют. Может быть небольшой. То есть все зависит от территории, от локации и так далее. Может быть 400 метров, может быть 1200 и так далее. На самом деле по этому пути мы движемся. Просто мы пока до конца не понимаем, насколько мы еще готовы убить наши торговые площади. Но, например, с уходом таких больших магазинов, как МВидео, у нас остались площади свободные там 3000 квадратных. Метров 2,5. Что нам? Ну, мы, конечно, производим какую-то нарезку, но видим в глубине этой нарезки. Это никому не нужные площади. Но тут мы сталкиваемся с другой проблемой. Хотелось бы мне спросить, а может ли нам наше государство ее решать? А если мы начинаем из торговых центров переделываться в складские, это другой вид разрешенного использования. По-моему, 6 номер какой-то, который должен быть в выписке на земельный участок видом разрешенного использования. То есть, когда у нас был магазин и складские помещения как вспомогательные, это не требовалось. А если у нас сейчас основным станет складской бизнес, начнутся ли проблемы у торговых центров?
16: Пока слышно не было, да, о таком?
15: Ну, мы же еще и не все переоборудовались, потому что, ну, складское помещение тоже как-то немного производственное, согласитесь, у него меняется назначение. Не зря в классификаторе этот вид выделен отдельным номером.
16: Здесь, кроме юридического аспекта, да. В классификаторе технические требования буквально...
15: Конечно, они, конечно.
16: Обязательно. Вы физически готовы их предоставить?
15: Конечно, это должна быть противопожарная перегородка с определенным временем огнестойкости, в зависимости от пожарной нагрузки, конечно. Как только вы меняете назначение помещения, у вас сразу меняются и требования. Нюансов много, но я так понимаю, что когда нас жизнь заставляет заниматься этим, то есть нам деваться-то просто некуда. Мы же не будем закрываться, да, или сноситься, ну, пока, по крайней мере, то, значит, соответственно, надо как-то выживать в этих условиях. Поэтому я считаю, это очень разумно, и если это делать в небольших количествах, то есть добавлять складские помещения к торговым, то, возможно, это даст нам еще какое-то время изменения судьбы торговых центров. Даст время, да, к адаптации вот к новым условиям, я бы вот так сказала. Так что нет, идея очень хорошая, и смотря какой торговый центр, может быть, для 200-тысячного торгового центра 3000 это ничто. Квадратов, например, передать под склады. Но в любом случае там требуются определенные мероприятия, которые должны быть выполнены. Не то чтобы очень сложно.
16: Не то чтобы, даже не какие-то сверхъестественные, да, условия.
15: Ну, перегородки должны быть, ну, противопожарные. Все зависит еще от нагрузки пожарной. Может быть, вы там будете горючие вещества хранить, ну, мало ли, химию бытовую. Тогда там, может быть, должна быть какая-то противоаварийная вентиляция. Все-таки вы же можете хранить, например, воду, да, на этом складе. Это будет одна пожарная нагрузка. А можете хранить, там, не знаю, мукомольный цех, там взрывопожароопасность уже повышается. Ну, то есть, понимаете, да, нюансов много. Угу. Это не вот прямо раз в один...
16: Но это воплотимо в течение какого времени? Вот определенную часть ТЦ можно выделить под склад для 5000 квадратных метров, например.
15: Это посильное.
16: Что касается складов или мини-складов непосредственно Озона или Вайлдберриса, такие вот склады, мини-склады у вас есть в Алтуфьевском уже?
15: Нет, только ПВЗ и только того, ПВЗ. И другого.
16: Если бы они вот изъявили желание разместить у вас, да.
15: Думаю, я нашла бы им площадь.
16: Даже 5000 квадратных метров?
15: Ой, нет, 5 вряд ли.
16: Почему?
15: Ну, так прям сразу. Ну, потому что мы сейчас имеем какой-то набор арендаторов. Честно скажу, что вот этот год, после того, как мы стали развиваться вот на эту тему, открывать арендаторов с складскими помещениями и с торговлей. Ну, не совсем склад, а склад с торговлей. У нас немножко ситуация улучшилась по сравнению с прошлым годом. Ну, с 24-м даже, я сказала, в 25-м она начала улучшаться. И в 26-й мы перешли в достаточно таком хорошем сложении вещей. А вот 26-й год вдруг показал новые сюрпризы нашего городка. Начинают умирать наши арендаторы, уже мелкие. Сначала у нас входили крупные фэшн-сети, там, бытовая техника, парфюмерия, косметика, вы знаете, насколько сократился Алькор, Литуаль, да? Мы заменили их более демократичными брендами, вот. Ну, фитнес еще развивается, это тоже. Но сейчас я вижу, что у нас стали закрываться небольшие магазины, которые простояли по много лет. Они просто были более сильные, наверное, и могли себе позволить. Все время, каждый год к чему-то новому адаптируемся. Честно сказать, не знаю даже, адаптируемся мы по итогу, поможет ли нам наше государство, потому что добавить или изменить разрешенный вид использования, такая задачка непроста.
16: Я хочу перейти, собственно говоря, к той тревоге, которая сразу возникает, если мы размышляем о размещении складов внутри ТЦ.
15: Когда вы мне позвонили и назвали тему, я сразу об этом подумала. Но мне кажется, что как раз рассредоточение их по всему городу, а это же приведет к этому, то есть не обязательно вам же делать 5000, можно же сделать и 1500, и там 2, и если они будут плавно размещены по всему городу, мне кажется, что как раз наоборот, это хорошая мысль для того, чтобы не сосредотачивать этот бизнес в одних местах и делать его целью, подвергать его угрозе. Тому, кто ставит целью его уничтожать, я вот так думаю. Предположим, у нас там 3-5-этажное здание, по-разному у всех, да? На одном из этажей, а может быть даже в подвале, как правило, такие помещения, ну, без окон, без дверей. Мы же все равно и так, как мишени. Вот мы стоим, вот такое вот большое здание. Всегда же можно сказать, что у нас здесь что-то собирают, понимаете? Никто же никогда не проверит. Мне кажется, что мы сейчас находимся в такой ситуации, что как раз, наверное, рассредоточение этого бизнеса могло бы привести к его сохранению. Как раз если бы у нас было 70 тысяч, или там 100 тысяч, или 50, да? А если у нас всего 1000 кого там, или 2 квадратных метров, каких-то складов, да, кого мы заинтересовали.
16: Так, а общая площадь, какая у торгового центра у Алтуфьевского?
15: Ну, например, нашего 15.
16: 15 всего.
15: И только 10, да-да-да, и только 10 сдается в аренду.
16: Про тарифы аренды. Они едины будут и для склада, и для, ну, собственно, такие же, как для магазина?
15: Какая там вилка? Это всегда очень индивидуально, но то, что касается, если сравнить это со стоимостью для торговой недвижимости, сейчас некоторые торговли чувствуют себя так плохо, то они вообще не могут ничего платить. И иногда бывают случаи, что кому-то можно предложить остаться пока постоять за совсем небольшие деньги, ну, пока найдешь замену. А, например, складам эта площадь может понадобиться даже за очень неплохую цену. Я бы не хотела называть цифры для небольших магазинов первого этажа и ПВЗ. Она, конечно, выше, почти в два раза.
16: А вот вы говорите, яндексовская у вас на минус первом, ну, и они платят просто потому, что это минус первый. Но стоимость аренды одинаковая. Что для ПВЗ,
15: одинаково,
16: что для склада этого ПВЗ?
15: Одинаково, да. Что для мойки автомобилей, что для тюнинга автомобилей. Приблизительно одна цена, которую формирует вот этот арендатор основной. Ну, зависит от площади. Понимаете, большой арендатор иногда может и за большую площадь заплатить больше, чем маленький, например, за небольшую площадь. Здесь столько нюансов и очень все индивидуально.
14: Итак, тему возможной передислокации мощностей маркетплейсов в торговые центры обсудили с Натальей Кузнецовой, управляющей торговым центром «Алтуфьевский» в Москве.
13: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
4: Все выпуски «С теми, кто в теме» можно найти на любых подкаст-платформах через колонку «Алиса» и, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты» и «Интервью».
13: Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
0: Застройщик ООС «Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ком.рф.
17: Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем летом», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
18: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
17: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей в Чанган Центр BCR Motors на Гагарина. Предложение ограничено.
19: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
20: Тест-драйв с Еленой Лисовской.
21: Первые Toyota Wildlander я увидела в Китае еще зимой. Но к нам мы эту версию привозить боялись, потому что технически это тот же Toyota RAV4, но только в другом кузове, который, в свою очередь, размерами с популярным RAV-иком практически не отличается. А вот стоит немного подороже. Длина машины 4 м 60 см, колесная база 2,69. Смотрю на Wildlander и понимаю, что мне он внешне намного больше нравится. Но не все коллеги разделяют мое мнение. На рынке США очень похожая версия называется Woodland и является внедорожной. Китайский жираф, напротив, выглядит более брутально, чем Wildlander. Производятся обе машины на совместных предприятиях Toyota в Китае. RAV4 на севере страны на заводе FAP, а наш герой на юге, на заводе GAC. Ставлю рядом RAV4 и Wildlander. Последний интересен решеткой, которая является частью бампера, чем-то напоминая электромобиль. Интерьеры в нашей версии одинаковые. Непривычно большой экран для Toyota и меньше кнопок, чем хотелось бы. По сравнению с прошлым поколением, которое закончилось в 25-м году, намного современнее, просто небо и земля. На всех рынках RAV4 представлен исключительно в виде гибрида. В Китае же оба паркетника бывают еще и только с ДВС. Привычный нам атмосферник 2 литра мощностью 171 лошадиная сила в паре с вариатором. Будьте аккуратны, бывают версии с передним приводом, о чем покупатели в России в большинстве своем даже не предполагают. Гибриды есть и в Китае, едут они прекрасно, но стоимость получается неразумной. Ходовая часть вообще не поменялось. Это все так же весьма комфортная машина, на которой вы не почувствуете позвоночником каждую ямку, но и выдающихся показателей по управляемости RAV4 никогда не давал. Wildlander в этом отношении ничем не отличается. Эту машину явно предпочтут покупатели, которым нравится ездить на автомобиле не как у всех, хотя технически это самые обычные и привычные RAV4, которые сейчас привозят параллельным импортом и продают в среднем по 4 700 000 рублей.
20: Тест Драйв на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости коротко.
3: 19:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. В Белгородской области из-за детонации взрывного устройства погибла женщина. Инцидент произошел в селе Березовка Борисовского округа. Об этом сообщили в оперштабе региона. Взрыв произошел на территории частного домовладения. Мирная жительница тяжело ранена. Ее доставили в больницу, однако врачи не смогли спасти пострадавшую. В России мы увеличили штраф за незаконный вылов раков. Сумма взыскания выросла в почти 15 раз до 1688 рублей. Сумма ущерба рассчитывается за каждую добытую особь строго индивидуально, независимо от ее физического веса или размера. Постановление подписал премьер Михаил Мишустин. Изменения призваны защитить сокращающуюся популяцию пресноводных раков от нелегального промысла. Французский телеканал BFM анонсировал многотысячную акцию протеста сотрудников госсектора страны. Они выйдут на забастовку 29 сентября с требованием повысить зарплаты. В общей сложности во вторник по всей Франции пройдет более 160 манифестаций. Профсоюзы госслужащих призывают работников к демонстрациям. В акциях должны принять участие тысячи человек, отмечает телеканал. Более 50 человек погибли и еще свыше 40 пострадали в индийском штате Уттар-Прадеш после 60 часов непрерывных дождей. Об этом сообщили местные власти. Больше всего погибших в городе Ситапур. Там жертвами непогоды стали 7 человек. В городах в индийском штате затоплены улицы и дороги. Повреждено более 1000 домов. Эвакуированы несколько десятков тысяч человек. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
20: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: 7:30 в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Минпросвещение предлагает изменить подход к образованию как школьному, так и дошкольному. В частности, как сказал министр Сергей Кравцов, в детских садах по новым рекомендациям знакомство с родной культурой, литературой, обычаями и нравственными ориентирами станут важнее заучивания букв и цифр. В России модернизируют секретный ядерный объект. Это подземный командный центр. Полумифический проект под названием «Мертвая рука». Все это рассказывает газета «Санди Таймс», но можно ли верить публикациям? В России появился гибрид белого и бурого медведя. Необычных особей обнаружили на Кунашире. Главная причина природной аномалии – изменение климата. А к чему может привести такое скрещивание разных видов? Эти и другие темы на Business FM. Уроки нравственности вместо букв и нейросети с 5 класса. Минпросвещение предлагает изменить подход к образованию как к школьному, так и дошкольному. Как сказал министр Сергей Кравцов, в детских садах по новым рекомендациям знакомство с родной культурой, литературой, обычаями и нравственными ориентирами станут важнее заучивания букв и цифр. Будет ли это органично для современных детей, которые с первых лет жизни попадают в цифровое пространство, состоящее из букв и цифр, рассуждает главный эксперт Центра общего и дополнительного образования Высшей школы экономики Сергей Заирбек.
2: С одной стороны, конечно, если посмотреть на ребенка уже достаточно раннего возраста, он очень-очень быстро в современном мире осваивает гаджеты. Он еще не умеет читать, но кнопочки нажимать, он учится очень-очень быстро. Другое дело, что если в этом идет замыкание на играх такого рода, это несколько обедняет развитие ребенка. Поэтому не только в России, но и в целом ряде стран Северной Европы есть сейчас вводятся ограничения на использование цифровых средств в дошкольном образовании и даже в раннем школьном образовании, чтобы гаджеты не подменяли другие способы когнитивного развития. Начальная система дошкольного образования заключается в том, чтобы дать ребенку возможности проявления фантазии, воображению, игре. Это считается намного важнее, чем заранее его подготовить к тому, что он должен уметь хорошо читать, хорошо писать и так далее.
4: Сергей Заирбек, эксперт Центра общего и дополнительного образования Высшей школы экономики. А в школах ученикам разрешат пользоваться нейросетями, но только с 5 класса. И только как инструментом для работы в классе или домашней работы на контрольных экзаменах и под строгим запретом. В рекомендациях говорится, искусственный интеллект может объяснять сложные понятия, визуализировать учебные материалы и проверять гипотезы. Педагог может предложить ученикам найти ошибку в ответе нейросети и проверить ее аргументы. Можно ли регламентировать общение школьников с нейросетями, если эти технологии и так вокруг нас, рассказывает учитель года России 2022, преподаватель истории и обществознания Дмитрий Лутавинов.
6: Мир меняется очень стремительно, и не всегда мы можем за ним успеть, потому что образование — это сфера, которая сейчас тоже развивается в ногу со временем. Зарегулировать это так или иначе необходимо, дать какие-то методические рекомендации. Мне кажется, это тоже очень важно. Нужна нормативная база. Как этим пользоваться? Потому что искусственный интеллект настолько быстро нас захлестнул, что это целая волна, и дальше нужно понять, что с этим делать. Я вообще за то, чтобы дети базово учились думать своей головой, а уж потом учиться использовать искусственный интеллект. Я повторюсь, именно учиться использовать.
16: Контроль ведомство возлагает на учителя. Насколько реалистично учителю проследить за всеми?
6: Контроль, я думаю, что тут не очень сложен. Может, все-таки должны понимать, как, например, наши дети выполняют те или иные задания.
16: Будут ресурсы учителя за этим еще и следить?
6: Так мы просто все равно работаем. С детьми должны понимать, что они не используют искусственный интеллект. Это просто вызов времени. Это тут не от просвещения это зависит. Мы просто должны это делать так или иначе. Ресурсы найдутся.
16: А у вас свой инструментарий есть для этого?
6: Инструментарий свой есть. Давать такие задания, которые, в общем, искусственный интеллект пока решить не в состоянии.
4: Дмитрий Лутавинов, преподаватель истории и обществознания. Тексты, решения, презентации проекта, сгенерированные нейросетью, будет запрещено выдавать за собственную работу. А все разрешенные для учебы и материалы по логике Минпросвещения должен отслеживать учитель. Какие инструменты для этого должен использовать педагог, не уточняется. Санди Таймс рассказывает о модернизации секретного ядерного объекта в России, полумифического проекта под названием «Мертвая рука». Широкой общественности из фильмов про шпионов известно о советской еще программе отечественного ядерного удара «Мертвая рука». Санди Таймс упоминает еще одно кодовое название этого проекта «Периметр». Газета пишет, что подземный командный центр, который должен обеспечивать передачу приказа на ответный ядерный удар, в случае, если отдать этот приказ будет некому, находится на Урале. Газета утверждает, что недавно он был значительно расширен, а связанная с ним инфраструктура стратегических ядерных сил находится в рабочем состоянии. О «Мертвой руке» практически ничего не известно даже в России. То, что британская пресса может знать больше, крайне сомнительно, комментирует академик РАН, руководитель Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений Александр Арбатов.
7: Это суперсекретная система, о которой никогда никаких официальных данных ни в Советском Союзе, ни в России не сообщалось. Все, что мы можем прочесть в зарубежной прессе, это теоретические рассуждения, это предположения. А система вообще сама, периметр и мертвая рука, это совершенно разные вещи. И уже даже в том, что их часто смешивают, сказывается недостаток надежной информации и непонимание этой проблематики. Периметр, в принципе, то, что о нем известно, это сигнальная ракета, которая должна запускаться и лететь над базами стратегических межконтинентальных ракет, которые в Советском Союзе и в России развернуты с запада на восток. На тот случай, если удар противника нанесет большой ущерб системе принятия решений и системе управления связи. Если управление связи будет нарушено, запускается ракета, на ней стоит мощный радиопередатчик, который передает кодовые сигналы на ракетной базе напрямую из космоса. В Советском Союзе эта система основывалась на ракете средней дальности, которую на Западе называли СС-20, а у нас потом на переговорах назвали РСД-10, и которые были ликвидированы и на Западе, и в Советском Союзе на основе того договора РСНД 87-го года, который потом был Трампом в первую его каденцию денонсирован. Единственное обновление, о котором можно с точки зрения здравого смысла говорить, это замена этих ракет средней дальности, которой теперь нет, на какую-то другую систему, на какую-то другую ракету.
16: А мертвая рука?
7: Это миф, который давно ходит, который давно обсуждается в экспертных кругах, но о котором практически ничего не известно. Это нечто совершенно иное. Цель та же самая. На случай внезапного обезглавливающего удара по высшему военно-политическому звену руководства и системы управления связи, который должен все равно обеспечить ответный удар выжившими стратегическими силами. Общая концепция ясна. Но что это за мертвая рука? Как она реализовывалась? Была ли она доведена до конца и построена? Или она осталась в стадии разработки? Об этом абсолютно неизвестно.
4: Александр Арбатов, академик РАН. Масштаб работ по модернизации ядерного объекта Санди Таймс оценила по открытым документам о закупках. Например, на данных о приобретении порядка 22 тысяч тонн стали. Это сопоставимо с массой примерно 3 эйфелевых башен. А в документах также фигурирует строительство десятков подземных помещений и закупка системы вентиляции и жизнеобеспечения. Но издание подчеркивает, что точное назначение и нынешнее состояние отдельных элементов объекта по открытым данным подтвердить невозможно. Опасный и непредсказуемый зверь на Курилах. В России появился гибрид белого и бурого медведя. Необычных особей обнаружили на Кунашире, самом южном острове Курильской гряды. Главная причина – природная аномалия – изменение климата. Таяние арктических льдов вынуждает белых медведей смещаться на юг, а бурые передвигаются на север, из-за чего ареалы видов пересекаются. К чему может привести такое скрещивание разных видов, объясняет биолог Дмитрий Сафонов.
5: Гибрид сочетает признаки обоих видов. То есть внешне он может напоминать бурого медведя, но вот у него мы вот замечаем такая вот более светлая шерсть он имеет, и иногда признаки даже белого медведя. Но вот по повадкам и характеру это на самом деле смесь. То есть от белого медведя он наследует склонность именно к плотоядности, от бурого медведя он наследует признаки агрессивности и способность приспосабливаться вообще к разным условиям проживания. В итоге получается такой вот опасный хищник, переходная зона между Арктикой и тайгой. То есть он может быть менее предсказуемым, чем обычный бурый медведь. Ну и, соответственно, представлять из себя повышенную угрозу для человека. Такие гибриды способны давать потомство. Так что это не какая-то вот разовая активность, которую мы сейчас наблюдаем. На самом деле это естественный процесс. Ну вот, однако, для образования нового вида нам нужна репродуктивная изоляция. И очень длительное время должно пройти. Пока идет речь о гибридизации, а не о каком-то новом виде медведя. То есть если климатические изменения продолжатся, то я думаю, что несколько десятилетий примерно понадобится для того, чтобы данные гибриды стали массовым явлением. Ну вот я, например, предлагаю таких медведей называть белобурыми.
4: Биолог Дмитрий Сафонов. Ранее подобные случаи естественного скрещивания медведей уже фиксировали, например, в Канаде в 2006 году. Там гибрид полярного медведя и гризли назвали пизли. Теперь мы знаем, как звучали доисторические сверчки. Китайские ученые воссоздали звуки насекомых юрского периода по окаменелостям. Палеонтологи считают, что членистоногие звучали, скорее всего, именно так, и китайскому исследованию можно верить. Диана Чебанова продолжит.
8: Лес юрского периода теперь можно послушать. Для начала насекомых, которые жили на Земле 165 миллионов лет назад. Команда ученых Сычуаньского сельхозуниверситета для этой цели тщательно изучила окаменевшие крылья, лапки, зубцы древнейших членистоногих. Сопоставила с тем, как работают и звучат крылья современных насекомых. Так вот, выяснилось, что большинство разных доисторических предков современных кузнечиков и сверчков издавали высокие чистые звуки, похожие на свист, а некоторые даже на птичье чириканье. Вот так.

0: Звук, понятно, цифровой, но разница с современными сверчками заметна. Давайте просто сравним. Вот они, наши с вами привычные соседи. Научному исследованию китайских ученых вполне можно доверять. Воссоздать звуки доисторических насекомых было явно не так просто, но стало возможным именно благодаря физиологическим особенностям членистоногих, говорит палеонтолог, популяризатор науки Ярослав Попов. Он считает, что способ издавать звук у сверчков за сотни миллионов лет не изменился, но необычное открытие в этом исследовании все-таки есть.
1: Учитывая, что у насекомых нету гортани, голосовых связок и каких-то других мягких тканей, восстанавливать звуки насекомых на самом деле можно достаточно высокой точностью. В данной ситуации восстанавливали звуки древних сверчков, а сверчки воспроизводят звуки благодаря трению своих лапок. Есть лапки, определенная их зазубренность, реконструировать звук можно с очень высокой точностью. В принципе, в основном все звуки, которые удалось реконструировать для юрских сверчков, они были такими же, как и для современных. Единственное отличие было, это так называемый сигмобойлус, который, как оказалось, звучал на ультразвуке. Вот это вот было действительно странно, потому что в наше время все насекомые звучат в слышимом для нас диапазоне. Получается, что сигмобойлус мы бы не услышали.
0: Так ученые выяснили, что насекомые первыми изобрели ультразвук на десятки миллионов лет раньше, чем летучие мыши. Но если вернуться к доступному нам диапазону, как показалось нашей редакции, звук древнейшего насекомого был все-таки сильно громче современного. Сверчок, возможно, был размером с синицу, если не больше. Мы попросили нейросеть Алису объяснить, почему есть разница в звучании.
2: Многие насекомые того времени были крупнее современных. Например, размах крыльев стрекозы Меганевра достигал метра. Древние насекомые были крупнее. Например, кузнечик Archiboilus musicus достигал 165 миллиметров. Они издавали ультразвук и чистые звуки частотой около 5 кГц. Один вид мог издавать звуки выше 20 кГц.
0: Однако представлять себе, что стрекоза, у которой крыло размером с метр, взлетает как вертолет, это лишнее. Техника звучит совершенно иначе, чем любое насекомое, даже доисторическое. Поэтому ждем, когда китайские ученые возьмутся за изучение стрекоз. Диана Чебанова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
3: Реклама. То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей. В Чанган-центр BCR Motors на Гагарина. Предложение ограничено.
4: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. FM.
5: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
4: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
6: Росреестр прорабатывает возможность экстерриториального оформления электронных сделок с недвижимостью внутри СНГ. Об этом глава ведомства Олег Скуфинский заявил на состоявшейся в Москве 48-й сессии Межгосударственного совета по геодезии, картографии, кадастру и дистанционному зонированию земли государств-участников СНГ. В 2023 году было подписано соглашение о создании геопортала СНГ, первого межгосударственного проекта стран-содружества в сфере пространственных данных. С начала 26-го года началась его практическая реализация. До конца 27-го на портале планируется разместить открытые данные 5 стран – Белоруссии, Киргизии, Казахстана, России и Таджикистана. Сейчас уже работают 4 сервиса, в том числе сервис «Я турист», помогающий планировать путешествия по странам СНГ, подбирать готовые маршруты и места для проживания, и «Я инвестор» – единый бесплатный доступ ко всем инвест-площадкам стран СНГ. В Росреестре реестре подчеркивают, что пользователь может не только подобрать площадку, но и проанализировать потенциал развития выбранной территории. На сегодняшний день на платформе размещены 48 базовых и тематических слоев и в общей сложности более 17 миллионов объектов. Как рассказал бизнес-фм Олег Скуфинский, появление такого нового сервиса, как экстерриториальные сделки внутри стран СНГ, предполагает детальное изучение основных запросов и потребностей заявителей в странах СНГ, а также всех правовых, организационных и технических аспектов. Кроме того, важной задачей является обеспечение кибербезопасности и защиты от мошенничества. Впрочем, профильный опыт в Росреестре уже имеется. Заявитель из Белоруссии, находясь в Ставропольском крае и представляя интересы республики, зарегистрировал объект недвижимости, расположенный в Крыму. Подробности в мобильном приложении «Бизнес-ФМ» и на портале bfm.ru.
7: Недвижимость на «Бизнес-ФМ».
8: 19:48 в Москве. Крупные банки рискуют остаться без исходящих звонков.
7: Итоги недели.
8: Операторы связи планируют начать блокировать вызовы от крупных российских банков, если те не подключат обязательную платную маркировку. Однако финансовые организации считают, что платить за нее они не обязаны, поэтому маркировать звонки должны операторы за свой счет. Минцифра, по данным «Коммерсанта», обратилась в Центробанк, чтобы регулятор надавил на крупнейшие финансовые организации. Валерий Убадоев продолжит.
9: Операторы «Большой четверки» в обращении к Минцифре указали, что 90% российских банков и почти все другие компании уже заключили договоры на маркировку исходящих звонков. Крупнейшие банки, однако, этого не сделали. При этом именно они генерируют большую часть вызовов. И если вопрос не будет урегулирован до 15 октября, то звонки без маркировки, как того требует законодательство, операторы не будут пропускать до абонента. На данный момент можно заметить, что при звонках от номеров банков, а они у них узнаваемые, на экране высвечивается надпись «Звонок без маркировки». К таким мерам операторы прибегли еще в конце января этого года. При этом крупные банки трактуют закон по-другому. По их мнению, платить за маркировку они не обязаны. И они настаивают на этой позиции уже несколько месяцев, продолжает генеральный директор аналитического агентства «Бизнес-Дром» Павел Самиев.
10: Многие вопросы, многие запросы от банков тяжело перевести исключительно на альтернативные варианты. Пуши, там, сообщения в приложениях и так далее. Исходя из законодательства, на самом деле операторы связи должны это делать, и обязанности у инициаторов звонков в том, что именно они оплачивают и обеспечивают маркировку, вообще-то ее нет с точки зрения законодательства. Это прописано уже в подзаконном акте, в постановлении, и корректность этой интерпретации вызывает большие сомнения. В общем, вопрос очень неоднозначный. Банки в целом, я думаю, все-таки правы с точки зрения интерпретации требований законодательства, что не они должны инициировать маркировку и оплачивать.
9: При этом к тому, как операторы тарифицируют маркировку, тоже есть вопросы, указывают эксперты, опрошенные Бизнес-ФМ. Они берут деньги с компании за любой исходящий звонок. Неважно, дошел он до абонента, отклонили его, или же он ушел в голосовой ящик. А вот крупнейшие банки со своими массовыми обзвонами могли бы тратить на маркировку по 1 000 000 000 рублей в год. Но это только предположения и примерные оценки. Плюс ко всему этому, звонки все же нужны именно самим банкам. Да, они могут уведомить клиента о каких-то важных для него вещах, но в большинстве своем это сообщение о, в кавычках, эксклюзивном кредите, новых условиях вкладов и прочая рекламная информация. И, что немаловажно, нередко банки привлекают к таким звонкам различных контрагентов, которые так

0: законное.
1: Эксперты указывают, что у операторов в этом споре все же более сильные позиции. Они контролируют звонки, которые нужны в первую очередь самим банкам. От платы за маркировку уклоняются именно крупнейшие. Другие финансовые организации свои договоры с операторами уже заключили. Поэтому, столкнувшись с угрозой отключения звонков в принципе, банки, скорее всего, начнут платить. Но окончательное решение зависит от позиции Банка России, говорят эксперты. Валерий Убадоев, Дарья Горшкова, Маргарита Юдина, Бизнес FM.
2: В мультимедиа-арт-музее открылась международная фотобиеннале.
3: Итоги недели.
2: Это 7 выставок, 1000 фотографий и плакатов. На вернисаже лично присутствовали иностранцы, чьи работы представили в музее. Александра Сидорова подробнее.
4: Даже в непростые времена Ольга Свиблова, директор мультимедиа-арт-музея, умудряется привозить в Россию зарубежных деятелей искусства. Приехали Роджер Бален, классик художественной фотографии, родившийся в Соединенных Штатах и живущий в ЮАР, современный немецкий фотограф Ян Шлегель, и Александра Котьер, уроженка Минска, которая училась в Штатах, а живет и работает во Франции. Меня фотографии Александры, скорее похожие на рисунки, особенно тронули. В судьбе Александры Котьер Ольга Свиблова сыграла значимую роль. Они встретились на фестивале в Арле в начале нулевых. Девушка показала Свибловой свои работы, а та тут же пригласила ее участвовать в конкурсе «Серебряная камера», лауреатом которого фотограф стала в 2006-м, продолжает Александра Котьер.
5: Я помню ее звонок в июне этого года, когда она сказала, у тебя будет выставка в сентябре. Я сказала, ни за что, за такой короткий срок мы выставку не подготовим. Но в силу того, что я уже запланировала ехать в Минск к родителям, я везла чемодан работ. Поэтому большинство работ, которые я показываю в рамках этой выставки, это оригинальные принты, черно-белая ручная печать. Меня восхищает в Свибловой ее неугасимая вот эта энергия и реакция. Она говорила сейчас про Лилю Брик, которая была муза великих поэтов и людей 20 века. Я думаю, что Ольга Львовна обладает вот этим качеством вдохновлять и видеть пронзительно все интересное, что происходит и здесь, и в Европе. Это человек, которого знают в Европе, как Ольга, которая бегает на каблуках по всем ярмаркам, по всем выставкам, которую все знают, которая всех знает, несмотря на всю мою такую многонациональную образование, культуру. Мне удивительно приятно и важно делиться своими работами именно с русской публикой, потому что я выхожу из этого детства, потому что у нас у всех одно детство, потому что все, что в нашей жизни происходило, не уходит никуда.
4: Помимо проектов фотографов из-за рубежа, на фотобиеннале в мультимедиа-арт-музее есть ретроспективные выставки. Например, небольшой, но очень милый проект, посвященный Лиле Брик. Россыпь деталей, из которых складывается портрет иконы стиля и музы авангарда. Архивные фото, плакаты, платок Лили со строчками из поэмы Луи Арагона, привезенные из Парижа любимые духи «Бандит» и «Джеки». Еще один исторический экскурс – выставка «Говорящие плакаты немого кино» – шедевры киноплаката 1920-30-х годов. Это экспонаты из коллекции известного адвоката Александра Добровинского. Мы поговорили с ним на вернисаже.
6: Мне всегда был интересен исключительно 20 век. Самые яркие на события, самые жесткие, самые богатые культурно, конечно. Я начал собирать плакаты, и мне показалось, что повесить их у себя дома в сравнении с западноевропейским плакатом будет еще интереснее. Западноевропейский плакат совершенно другой. Он безумно красивый. Там какая-нибудь каноническая Нормандия или Северный экспресс, которые открывают книги ар-деко, они безумно красивые. Его цель была продать. Он был очень красивый. Советский плакат был абсолютно другой. Советский плакат был признан остановить, шокировать, заставить вдуматься, увидеть и только после этого осознать, а собственно, что ты видишь и куда это тебя тянет. Посмотрите на плакаты из известных фильмов и Чапаев, и «Броненосец Потемкин», «Арсенал», «Дом на Трубной». Они все созданы по принципу остановить человека, чтобы он задумался. И в этом, конечно, гениальность художников, которые работали в это время.
4: Фотобиеннале захватила мультимедиа-арт-музей до конца ноября. Таким большим проектом «Мам» начинает праздновать юбилей. Музею этой осенью исполняется 30 лет. Александра Сидорова,

0: Business FM.
1: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-дефис-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынка в этом платеже от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru/16+.
2: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru.
3: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Radio Player и новое приложение от Яндекса Яндекс Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение Business FM. Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Business FM. Новости. Коротко.
4: 19:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Российские военные днем 27 сентября поразили в Киеве центр хранения данных интернет-провайдера Омега Телеком, предоставляющего услуги высокоскоростного интернета для ВСУ. Поражен также дата-центр компании Киевстар, одного из крупнейших мобильных операторов Украины, сообщила Минобороны. Также в Одессе поражены логистический центр «Новая почта», занимавшийся хранением военных грузов, и сухогруз, направлявшийся в порт Одессы с военным имуществом и грузами двойного назначения для ВСУ. В Абхазии задержан подозреваемый в убийстве россиянки, пропавшей в Гагре. Мужчина сознался, что задушил девушку. Подозреваемый житель Гудаута, 2001 года рождения, об этом сообщает МВД республики. Он встретился с девушкой и уехал вместе с ней на такси. Российская туристка планировала вернуться домой из Абхазии 24 сентября, но решила остаться еще на несколько дней. Она перестала выходить на связь. Родственники обратились в полицию. Большая часть жителей Швейцарии на референдуме выступила против ужесточения принципа нейтралитета страны в Конституции. Инициативу ранее выдвинула швейцарская народная партия, имеющая парламентское большинство. Документ предлагает закрепить в Конституции страны принцип вечного вооруженного нейтралитета и запрет на введение любых санкций, кроме утвержденных Совбезом ООН. По данным официального приложения Vote.info, 68,5% швейцарцев проголосовали против предложения, явка на референдум составила 46%. «Таймс» заявила о возможной причастности Ирана к подготовке теракта на авиабазе «Фэрфорд» в Великобритании. Полиция, правда, не исключает возможной причастности и других враждебных государств. Ранее возле авиабазы, которую используют американские ВВС, были задержаны 5 человек на 3 автомобилях. Машины осмотрели, после чего эвакуировали жителей 85 домов в районе базы. Задержанным предъявлены обвинения в подготовке теракта. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: 20:00 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Российские военные нанесли массовые удары по украинским дата-центрам. Несколько крупных телеканалов на Украине прекратили работу. Процент сбитых российских БПЛА продолжает снижаться, а дронов с реактивными двигателями становится все больше. Подробности буквально через минуту. В редакцию Business FM продолжают поступать жалобы на юридические фирмы, которые массово рассылают предпринимателям досудебные претензии по авторским правам. Но на сей раз претензия пришла по фотографии, которую наша слушательница оплатила. Так в чем оказалась проблема? Популярность партии Мерца в Германии упала до 19%. Это антирекорд для правящего блока ХДСМ. Накануне в Германии прошла акция протеста против социальной политики действующего правительства. Эти и другие темы на Business FM. Российские военные нанесли массовые удары по украинским дата-центрам. Несколько крупных телеканалов на Украине прекратили работу. Процент сбитых российских БПЛА продолжает снижаться, а дронов с реактивными двигателями становится все больше. Евгений Перельчук продолжит.
0: Российские силы наращивают удары по телекоммуникационной и цифровой инфраструктуре Украины. В последние дни были атакованы сразу несколько дата-центров, объектов интернет-провайдеров и операторов связи. По данным российского Минобороны, нанесен удар по центру обработки данных компании Vodafone. Украинские СМИ сообщили об ударе по главному офису оператора Kyivstar, где возник пожар. Ранее, после атак на дата-центры, украинские СМИ сообщили о перебоях в вещании нескольких украинских телеканалов, среди которых был и канал Минобороны Украины. О восстановлении их работы не сообщалось. Жители Киева писали о проблемах с онлайн-трансляциями и интернет-сервисами. На этом фоне политики обсуждают внедрение спутниковой связи. Президент Финляндии Стуб призвал Илона Маска расширить покрытие Starlink, чтобы Украина могла использовать его для ударов вглубь России. В Кремле эту идею уже назвали очень пагубным, потенциально опасным и опрометчивым шагом. И напомнили, что российская спутниковая система «Рассвет», которую называют аналогом Starlink, в скором времени заработает на полную мощность. Удары по украинским дата-центрам, очевидно, были неожиданностью для Киева. Показали заметные результаты и будут продолжены, считает военный эксперт и редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
6: Они приводят к тому, что проблемы возникают у средств массовой информации, у донесения той или иной информации до населения, то есть интернет, скажем так, работа обычных гражданских провайдеров страдает, по их каналам идут в том числе передачи телевизионных трансляций, радиотрансляций. Вероятно, под удар частично попадают и государственные структуры, в том числе связанные с оборонно-промышленным комплексом. Но военная связь от этого, я думаю, что никак не страдает, если только не пущено там совсем все на самотек. Возможно, на это и не надеялись, когда планировали удары, а хотели именно обрушить медиа-составляющую, привести к тому, что на тактическом уровне перестанет работать у них связь. Это никоим образом не может.
7: Связано ли это как-то со Starlink?
6: Смысл Starlink именно в распределенной системе передачи данных, распределенной сети, где невозможно отключить один узел и обрушить какой-то сегмент сети. Но какие-то военные системы могли пострадать. С другой стороны, такие удары по территории Украины вряд ли приведут к прекращению работы Starlink.
0: Украинские СМИ обсуждают некий скоростной беспилотник, который в районе Одессы разогнался в полете до 800 км в час, а затем снизил скорость до 500. Они предполагают, что российские военные испытывали новый реактивный двигатель на базе БПЛА «Геран-4». Вместе с тем, ранее Владимир Зеленский заявил, что в сентябре ВСУ не смогли сбить 45% реактивных российских беспилотников. Из 2700 реактивных «Гераней» своей цели достигли более 1000. Сама по себе скорость в 800 км в час не рекорд. Беспилотные разведывательные системы развивали такие скорости еще в середине прошлого века. Однако для соотношения стоимости, эффективности и ударной мощи в рамках конфликта с Украиной это большой шаг вперед, говорит военный эксперт Владимир Карнозов.
8: Здесь нужно еще понимать, какая была траектория. Потому что самолет беспилотный мог разогнаться, если он снижался с большой высоты. Это могла быть заслуга не двигателя, а траекторного управления. Легко бы набрал с 400 до 800 за счет притяжения Земли. Если же применены какие-то технологии были, тогда да, это серьезно осложнит зенитчикам их жизнь, потому что время реакции резко сокращается от обнаружения до открытия огня. Поэтому, конечно, система противовоздушной обороны, противоракетной, будет больше ударов пропускать. Никакая система ПВО-ПРО не может поразить абсолютно все цели.
7: А вы как считаете, будут ли переключаться стороны на реактивные дроны?
8: Они уже переключились. Все стороны уже переключились. Продолжают использовать винтовые, но процент этих растет. И недавно была выставка в Египте, там Россия представила 3 новых реактивных системы, потому что их трудно классифицировать. Это БПЛА, можно как барражирующий боеприпас, можно как крылатая ракета. Они на стыке находятся, некие такие гибридные, что ли, штуки.
0: В ночь на воскресенье средства ПВО сбили около сотни дронов над российскими регионами, заявили в Минобороны. Власти Энергодара сообщили о погибшей и 2 раненых после атаки беспилотника ВСУ. Российские силы, по данным Минобороны, ночью нанесли удары по военным объектам в Киеве и области, Николаеве и Одесской области. Поражены в том числе сухогруз с грузами двойного назначения в Черном море, объекты украинской погранслужбы и военно-морской базы в Килии, несколько хранилищ и причальная инфраструктура. Уничтожены 2 логистических центра и 2 склада беспилотников. Евгений Перельчук, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
5: Российские военнослужащие в ночь на 20 сентября сбили сразу 3 крылатые ракеты «Фламинго», которые летели на Москву, сообщили в Минобороны. Начальник расчета «Панцирь-С» рассказал, что цель была обнаружена в ходе боевого дежурства. Определили тип как крылатая ракета и ликвидировали воздушную угрозу, сказал он. Если бы это не было бизнесом, никто бы фотографов не защищал. В редакцию «Бизнес-ФМ» продолжают поступать жалобы на юридические фирмы, которые массово рассылают предпринимателям досудебные претензии по авторским правам. Но на сей раз претензия пришла по фотографии, которую наша слушательница оплатила. Как оказалось, соблюдение правил не гарантирует отсутствие проблем. Иван Медведев подробнее.
9: Нашел в интернете фото, пригрозил судом, заработал быстрые деньги. Именно так выглядит схема, по которой работают юристы, в свое время объединившие усилия с айтишниками. Это не новость, и это законно. Долгое время российские предприниматели действительно брали любые понравившиеся им фотографии из интернета и пользовались ими в рекламных целях. Но у фото есть авторы. Однако самим фотографам, как правило, нет никакого дела до того, что их старые фотографии кто-то размещает на своих сайтах и страницах в соцсетях. Потому что такая фотография стоит около $2. Но юристы поняли, что на этом можно неплохо заработать. Они ищут фотографов и договариваются с ними о том, что найдут очень много людей, которые без спроса взяли их фотографии, и всех заставят за это заплатить. Большую часть суммы юристы заберут себе, но за счет масштаба фотографам тоже достанется что-то ощутимое. Некоторые соглашаются. После чего юристы предлагают нарушителям авторских прав договориться. В суде, который такой предприниматель явно проиграет, он потеряет условно 25 тысяч рублей за фото. Но в досудебном порядке можно сойтись на сумме 1017. И многие платят. Во-первых, потому что неправы, во-вторых, потому что так проще. Но рассылки массовые, и порой страдают те, кто все сделал правильно. У нашей слушательницы Ирины из Москвы есть свой салон красоты. Фотографию для его карточки на Яндекс.Картах купили на Shutterstock. Поскольку российские карты сервис с 2022 года не принимает, оплатить ее помог знакомый с зарубежной картой. Но весной этого года Ирине пришло письмо от компании CopyDefend, она же ООО Fortuna Technologies, с тем самым предложением договориться.
10: Я тут же ответила, что у меня весь контент легальный, предоставьте вообще мне хотя бы информацию, кто вы, собственно, почему я должна перед вами отчитываться, какая у меня лицензия и все прочее. Ну, понятное дело, что в ответ я ничего не получила, стала интересоваться у своих коллег, и мне сразу сказали: «О, Ирина, ты попала». Я говорю: «В смысле я попала? Это фототролли».
9: На сайте компании Fortuna Technologies указано, что в активе сервиса больше 17 тысяч дел с выплатами и больше 14 тысяч досудебных соглашений. Мы связались с этой компанией и попросили прокомментировать претензии Ирины и объяснить, как быть тем, кто оплачивал фотографии с зарубежных карт третьих лиц, комментирует официальный представитель компании Мария Фойхт.
11: По поводу оплаты картой знакомого, для нас это не аргумент против и не повод для претензии. Shutterstock выдал документ о лицензии, значит, платеж принят. Вопрос в том, что лицензия оформлена не на предпринимателя и не на ее салон, а на другого человека. Сама предприниматель в переписке с нами объяснила, что это сотрудник агентства, которое оформляло ее карточку на Яндекс.Картах. И это нормальная и частая схема. Агентство покупает лицензию и передает клиенту готовую работу. В таких случаях мы просим показать договор с этим агентством, чтобы увидеть, что лицензия куплена именно для этого клиента. Договор мы пока не получили, но при этом никакого иска нет. Дело не в суде, и как только договор будет предоставлен, вопрос будет закрыт.
9: Мы повторно связались с нашей слушательницей. Ее комментарий кратко. Ни слова правды.
12: Первое утверждение, что нет иска. Иск есть. Второй вопрос. Они утверждают, что они не просят документов об оплате чеков. Они просят именно документ об оплате, хотя суд до этого неоднократно указывал, что они не вправе требовать документ об оплате, потому что сам факт, что Shutterstock выдал лицензию, уже подтверждает, что деньги были зачислены. Третий момент. Обмен документами. Почему договора между мной и Волковым, хотя он в принципе не требуется, тем не менее, почему этот договор не предоставлен Фортуне? Потому что нет диалога. У меня есть главный вопрос. На основании чего Фортуна вообще требует с меня эти документы? Мне вообще кто-нибудь показал, почему Фортуна представляет интересы господина Чазова?
9: Чазов – это как раз автор фотографии. Но, по словам Елены, точно такое же фото на других фотостоках приписывается фотографу с другой фамилией. Скриншот из сервиса «Мой арбитр», подтверждающий, что иск существует, и скриншоты переписки с компанией Ирина предоставила. А в решениях судов по другим аналогичным делам наша слушательница разбирается, потому что глубоко погрузилась в вопрос и общается со многими предпринимателями, попавшими в аналогичные ситуации в специальных чатах. По данным СМИ, в России действуют около 10 юридических компаний, которые занимаются массовой рассылкой досудебных претензий по нарушениям авторских прав на фотографии. И в публикациях все чаще говорится о том, что с этим нужно что-то делать. Защита авторских прав не должна превращаться в юридический терроризм. По аналогии с терроризмом потребительским, который без участия находчивых юристов тоже не появился бы как явление. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
3: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. «Между делом» с Кирой Альтман.
13: Правду о себе. И только о себе, и только себе. Это очень трудно и без иллюзий говорить правду себе о себе. Потому что мы лишаемся иллюзии. Как ее себе сказать? Этим со мной поделилась Татьяна Владимировна Черниговская, ученый в области нейронауки, психолингвистики.
14: Самое сложное зеркалом говорить. Честно, я студентов, особенно студенток, учу. В какой-то момент себе надо сказать правду, я говорю, только себе, больше никому. Вошел в ванную комнату, разделся, всю косметику смыть, на ключ изнутри ванную закрыть. Никогда никому не рассказывать то, что вы увидите. Посмотреть на себя внимательно в зеркало и искать, я красивая или нет. Вот без не мейкап там, не стилист, я красивая или нет. Так себе, но если приложим усилия, то сойдет. Как, я умная или нет? На самом деле, я стерва или нет? Я на самом деле хочу их растоптать? Я никому этого больше не скажу. Себе. Надо сказать себе. Это очень трудно сделать.
13: А вы себя спрашивали перед зеркалом? Я сильная?
14: Да, я ответила, я сильная, и это не обязательно положительный ответ. Понимаете, на все есть цена. Это цена внутреннее неспокойствие, мне не нравится все, я сама себе не нравлюсь. При том, что я комплиментами засыпана с ног до головы. Но я же не идиотка, что мне эти комплименты. В общем, самый трудный разговор, это, конечно, разговор с собой и возможность найти какой-то внутренний компромисс.
13: Татьяна Черниговская, академик, доктор биологических наук, директор Института когнитивных исследований Санкт-Петербургского государственного университета. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
3: Между делом на Бизнес ФМ. Погода в Москве.
5: Сейчас в городе плюс 16 градусов. Сегодня ночью пройдет слабый дождь, обещают синоптики. А вот на завтра осадков не ожидается. Переменной облачности до 17 градусов. 20:15 в Москве. Популярность партии Мерца ХДС упала до 19%, пишет Девельт со ссылкой на данные последнего опроса. Это антирекорд для правящего блока. Накануне в Германии прошли акции протестов против социальной политики действующего правительства. ХДС потеряла большинство на выборах в Палату депутатов Берлина. И впервые в истории ФРГ партия не прошла в земельный парламент. А в пятницу по крупным городам страны прокатились массовые протесты школьников. Подростки вышли на улицы с плакатами против воинской повинности, которую предлагают вести власти. Школьники выкрикивали лозунги «Ваша война без нас». Почему мы, а не вы? С портретами вооруженного Мерца, Бундесвер, Минобороны. Остановите войну, распустите солдат. Также встречались плакаты «Россия нам не враг». Комментирует главный редактор журнала «Берлинский телеграф» Александр Бойко.
15: Это тенденция в больших городах. Молодежь осознает, что по телевизору ежедневно говорят в немецких медиа, что будет война, что Россия нападет. Уже год мы писали и ездили, делали репортажи, как в немецких школах уже сотрудники Бундесвера ходят, рассказывают, как защищаться, как прятаться, что такое армия, что надо обязательно родину защищать и прочее. И ситуация плачевная, потому что молодежь первое время к этому относилась очень свободно. А сейчас они понимают, что через 2-3 года, возможно, это их лично коснется. И, в общем, на плакатах написано там, что мир с нами не воюй, мы не хотим умирать за чужие дела. Имелось в виду Европа и Америка. Ну, на разных плакатах по-разному. Большое количество молодежи решило проявиться. Они процентов 70-80, которые вышли именно на забастовки, цель показать министру обороны, правительству Германии, что они не хотят воевать. Часть молодежи, будем говорить, эти 20% или 15%, просто ходит на любые демонстрации, лишь бы прогулять школу, покричать, что-нибудь сломать, что-то сделать плохое. Но это никак, к сожалению, не повлияет, потому что нехватка солдат. У нас в Германии есть такая линия людей, которые получили немецкое гражданство. Это поздние переселенцы, русскоязычные, которые с России, с Украины, с Казахстана, и находятся в Бундесвере солдатами или там офицерами. И вот у нас был недавно большой скандал, что в Литву или в Латвию их не взяли, потому что у немецких спецслужб есть подозрение, что они будут лояльны к России. А это очень большое количество. И сейчас Бундесвер нужно набирать людей. Приходится уже стараться принудительно брать.
16: То есть для немецкой власти ситуация безвыходная?
15: Да, совершенно верно. Пока это добровольно, но в некоторых землях, скорее всего, будут что-то делать принудительно. Сейчас очень большая кампания рекламная развернута. Борды на улицах. И главный враг ежедневно это то, что вот Россия может напасть в 2027 году и так далее. Молодежь говорит, что вы там договариваетесь, но мы не собираемся воевать.
5: Александр Бойко, главный редактор журнала «Берлинский телеграф». О возможности ввести в Германии воинскую повинность власти говорят уже больше года. В качестве первой меры ввели обязательный медосмотр и анкетирование для 18-летних юношей, которым могут предложить пойти служить добровольцами. Если желающих будет недостаточно, Бундестаг может объявить ограниченный призыв. Уроки нравственности вместо букв и нейросети с 5 класса. Минпросвещение предлагает изменить подход к образованию как к школьному, так и дошкольному. Как сказал министр Сергей Кравцов, в детсадах по новым рекомендациям знакомство с родной культурой, литературой, обычаями и нравственными ориентирами станут важнее заучивания букв и цифр. Будет ли это органично для современных детей, которые с первых лет жизни попадают в цифровое пространство, состоящее из букв и цифр, рассуждает главный эксперт Центра общего и дополнительного образования Высшей школы экономики Сергей Заирбек.
17: С одной стороны, конечно, если посмотреть на ребенка уже в достаточно раннем возрасте, он очень-очень быстро в современном мире осваивает даже. Он еще не умеет читать, но кнопочки нажимать, он учится очень-очень быстро. Другое дело, что если в этом идет замыкание на играх такого рода, это несколько обедняет развитие ребенка. Поэтому не только в России, но и в целом в ряде стран Северной Европы есть сейчас вводятся ограничения на использование цифровых средств в дошкольном образовании и даже в раннем школьном образовании, чтобы гаджеты не подменяли другие способы когнитивного развития. Начальная система дошкольного образования заключается в том, чтобы дать ребенку возможности проявления фантазии, воображения, игре. Это считается намного важнее, чем заранее его подготовить к тому, что он должен уметь хорошо читать, хорошо писать и так далее.
5: Сергей Заирбек, главный эксперт Центра общего и дополнительного образования Высшей школы экономики. А в школах ученикам разрешат пользоваться нейросетями, но только с 5 класса. И только как инструментом для работы в классе или домашней работы на контрольных экзаменах и под строгим запретом. В рекомендациях говорится, искусственный интеллект может объяснять сложные понятия, визуализировать учебные материалы и проверять гипотезы. Педагог может предложить ученикам найти ошибку в ответе нейросети и проверить ее аргументы. Можно ли регламентировать общение школьников с нейросетями, если эти технологии и так вокруг нас, рассказывает учитель года России 2022, преподаватель истории и обществознания Дмитрий Лутавинов.
18: Мир меняется очень стремительно, и не всегда мы можем за ним успеть. Потому что образование — это сфера, которая сейчас тоже развивается в ногу со временем. Зарегулировать это так или иначе необходимо. Дать какие-то методические рекомендации, мне кажется, это тоже очень важно. Нужна нормативная база. Как этим пользоваться? Потому что искусственный интеллект настолько быстро нас захлестнул, что это целая волна, и дальше нужно понять, что с этим делать. Я вообще за то, чтобы дети базово учились думать своей головой, а уж потом учиться использовать искусственный интеллект. Я повторюсь, именно учиться использовать.
19: Контроль ведомство возлагает на учителя. Насколько реалистично учителю проследить за всеми?
18: Контроль, я думаю, что тут не очень сложен. Мы же все-таки должны понимать, как, например, наши дети выполняют те или иные задания.
19: Будут ресурсы учителя за этим еще и следить?
18: Так мы просто все равно работаем. С детьми должны понимать, что они не используют искусственный интеллект. Это просто вызов времени. Это тут не от просвещения это зависит. Мы просто должны это делать так или иначе. Ресурсы найдутся.
19: А у вас свой инструментарий есть для этого?
18: Инструментарий свой есть. Давать такие задания, которые, в общем, искусственный интеллект пока решить не в состоянии.
5: Преподаватель истории и обществознания Дмитрий Лутавинов. Текст решения презентации проекта, сгенерированной нейросетью, будет запрещено выдавать за собственную работу, а все разрешенные для учебы ИИ материалы по логике Минпросвещения должен отслеживать учитель. Какие инструменты для этого должен использовать педагог, не уточняется. Санди Таймс рассказывает о модернизации секретного ядерного объекта в России, полумистического проекта под названием «Мертвая рука». Широкие общественности из фильмов про шпионов известно о советской еще программе ответного ядерного удара «Мертвая рука». Санди Таймс упоминает еще одно кодовое название этого проекта – «Периметр». Газета пишет, что подземный командный центр, который должен обеспечить передачу приказа на ответный ядерный удар, в случае, если отдать этот приказ будет некому, находится на Урале. Газета утверждает, что недавно он был значительно расширен, а связанная с ним инфраструктура стратегических ядерных сил находится в рабочем состоянии. О мертвой руке практически ничего не известно, даже в России, и то, что британская пресса может знать больше, крайне сомнительно, комментирует академик РАН, руководитель Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений Александр Арбатов.
20: Это суперсекретная система, о которой никогда никаких официальных данных ни в Советском Союзе, ни в России не сообщалось. Все, что мы можем прочесть в зарубежной прессе, это теоретические рассуждения, это предположения. А система вообще сама, периметр и мертвая рука, это совершенно разные вещи. И уже даже в том, что их часто смешивают, сказывается недостаток надежной информации и непонимание этой проблематики. Периметр, в принципе, то, что о нем известно, это сигнальная ракета, которая должна запускаться и лететь над базами стратегических межконтинентальных ракет, которые в Советском Союзе и в России развернуты с запада на восток. На тот случай, если удар противника нанесет большой ущерб системе принятия решений и системе управления связью. Если управление связь будут нарушены, запускается ракета, на ней стоит мощный радиопередатчик, который передает кодовые сигналы на ракетной базе напрямую из космоса. В Советском Союзе эта система основывалась на ракете средней дальности, которую на Западе называли СС-20, а у нас потом на переговорах назвали РСД-10, и которые были ликвидированы и на Западе, и в Советском Союзе на основе того договора РСНД 87-го года, который потом был Трампом в первую его каденцию денонсирован. Единственное обновление, о котором можно с точки зрения здравого смысла говорить, это замена этих ракет средней дальности, которой теперь нет, на какую-то другую систему, на какую-то другую ракету.
19: А мертвая рука?
20: Это миф, который давно ходит, который давно обсуждается в экспертных кругах, но о котором практически ничего не известно. Это нечто совершенно иное. Цель та же самая. На случай внезапного обезглавливающего удара по высшему военно-политическому звену руководства и системы управления связи, который должен все равно обеспечить ответный удар выжившими стратегическими силами. Общая концепция ясна. Но что это за мертвая рука? Как она реализовывалась? Была ли она доведена до конца и построена? Или она осталась в стадии разработки? Об этом абсолютно неизвестно.
5: Александр Арбатов, академик РАН, масштаб работ по модернизации ядерного объекта Sunday Times оценила по открытым документам о закупках. Например, на данных о приобретении порядка 22 тысяч тонн стали. Это сопоставимо с массой примерно 3 эйфелевых башен. А в документах также фигурирует строительство десятков подземных помещений и закупка системы вентиляции и жизнеобеспечения. Но издание подчеркивает, что точное назначение и нынешние состояние отдельных элементов объекта по открытым данным подтвердить невозможно.
3: Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
2: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. С 13 лет Рудольф Дизель жил самостоятельно. Из родного Парижа он уехал учиться в Германию, в реальном училище, политехнической школе, Мюнхенской высшей технической школе, везде он был одним из лучших учеников. А о создании нового вида моторов Дизель задумался, слушая лекции профессора Линде о термодинамическом цикле. Именно тогда ему пришла в голову идея создать такой двигатель, в котором горючее воспламенялось бы не от искры, а за счет высокой температуры сжимаемого газа, и Рудольф сконструировал его в 1897 году. Новый двигатель сразу же заинтересовал промышленников, ведь его КПД вдвое превышал КПД паровой машины. С 1903 года его ставят на корабли, с 1908 на грузовики и локомотивы. Увековечить свое имя в собственном сверхпопулярном изобретении мечта Рудольфа Дизеля стала реальностью и остается ею поныне. Говорящие фамилии на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: 20:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Российские средства ПВО с 8 утра и до 20 часов по Москве перехватили и уничтожили 43 украинских беспилотника над регионами России. Об этом сообщает Минобороны. Дроны были уничтожены над территорией Курской, Белгородской, Орловской, Брянской и Ростовской областей, Республикой Крым, а также над акваторией Черного моря. Сбой в движении поездов произошел на МЦД-3 в Москве. Из-за инцидента с человеком на путях состав был остановлен на время ожидания работы экстренных служб, после чего продолжил движение с отставанием от графика. Следуют пригородные электрички дальних маршрутов казанского направления в область. Принимаются меры для сокращения опозданий, сообщили в Центральной пригородной пассажирской компании. В Красночекойском районе Забайкалья за сутки ликвидировали 4 медведей, которые представляли угрозу для людей. Охотоведы оперативно выезжали на места появления хищников и принимали меры для защиты жизни и здоровья граждан. Власти призвали жителей региона временно воздержаться от посещения лесов и соблюдать меры безопасности. Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры между американской и иранской сторонами о завершении конфликта могут состояться уже на следующей неделе, пишет Axios. По словам Трампа, Иран хочет заключить сделку, но это не та сделка, которую хотел бы он. Об этом он заявил в интервью изданию. Президент США также отметил, что всегда думает и о возможности возобновления ударов по Ирану. При этом Axios отмечает, что источники на Ближнем Востоке сообщают о новом раунде непрямых переговоров между Вашингтоном и Тегераном уже в понедельник. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: Половина девятого в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. OpenAI приостановил обучение своих самых мощных моделей ИИ из-за угрозы безопасности. Это произошло из-за серии инцидентов, в которых искусственный интеллект пытался обходить защиту, получать доступ к сайтам и действовать вопреки запретам людей. Российский рынок акций завершил неделю снижением. Одной из причин стала реакция инвесторов на проект федерального бюджета на следующий год. Еще один фактор – нефть. Как откроются рынки в понедельник? Один из самых крупных коррупционных скандалов последних лет в европейском футболе достиг своей кульминации. Манчестер Сити признан виновным в нарушениях финансовых правил английской премьер-лиги. Клубу грозит жесткое наказание, вплоть до исключения из АПЛ и лишения всех титулов. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». OpenAI приостановил обучение своих самых мощных моделей искусственного интеллекта из-за угроз безопасности. Компания Сэма Альтмана поставила на паузу обучение своих самых эффективных моделей из-за серии инцидентов, в которых ИИ пытался обходить защиту, получать доступ к сайтам и действовать вопреки запретам людей. Подобных эпизодов за последние месяцы наблюдалось уже десятки тысяч, а большей части общественности и неизвестно. Большинство инцидентов произошло во время тестирования и не нанесло реального ущерба, но разработчики столкнулись с проблемой ИИ уже настолько развитые, что человеку все труднее предсказывать, как именно они будут действовать, отмечает Axios.
1: Выявленные инциденты, которые стали известны в ходе внутренних проверок моделей и расследований их поведения в обеих компаниях, ставят под вопрос, способны ли OpenAI, Anthropic или другой ведущий разработчик ИИ сегодня обеспечить полный контроль над своими технологиями. Сэм Альтман назвал историю с Hugging Face самым серьезным кейсом, с которым сталкивалась OpenAI. Во время тестирования несколько сотен ИИ-агентов, координируя свои действия, взломали внешнюю компанию, чтобы улучшить результаты в тесте на кибербезопасность. Anthropic тем временем поручил независимой организации изучить поведение своих моделей. Одна из них, Opus, пыталась выбраться из песочницы, защищенной тестовой среды, в почти 2% случаев. При этом Anthropic подчеркивает, это были специально организованные стресс-тесты, в которых выполнить поставленную задачу было невозможно без попытки покинуть песочницу. Разработчики проводят сотни тысяч таких тестов своих моделей, а иногда и больше. Поэтому даже небольшой процент инцидентов может в итоге означать десятки тысяч случаев, когда модели действуют неожиданным или потенциально небезопасным образом. Новые модели становятся все более способными, самостоятельными и находчивыми в поиске способов решения задач. И разработчикам приходится заранее предусматривать практически все возможные варианты их поведения. Но иногда модель находит способ обойти защиту, которой человеку просто не пришел бы в голову.
5: В последнее время OpenAI раскрыла сразу несколько эпизодов. Ее ИИ-агенты слили в интернет 53 изображения пользователей ChatGPT, обошли защиту австралийского правительственного портала и получили доступ к закрытым файлам, а также обращались к сайтам американских госведомств. Компания продолжает разбираться и утверждает, что значительного ущерба нанесено не было. Но так, например, не считают в Австралии, где ИИ взломал госсистему здравоохранения. Парламент страны вызвал глав OpenAI и Anthropic на слушание. Как откроются рынки в понедельник? Российский рынок акций завершил неделю снижением. Индекс Мосбиржи в пятницу потерял почти 2% и опустился до 2270 пунктов. Одной из причин стала реакция инвесторов на проект федерального бюджета на следующий год. Еще один фактор – нефть. Цена Brent опустилась ниже $105 за баррель на фоне сообщений о возможной договоренности США и Ирана, которая может привести к восстановлению поставок через Армузский пролив. При этом рубль перед выходными укрепился, в том числе на фоне подготовки компаний к основным налоговым выплатам месяца. О перспективах рынка говорит руководитель направления «Строительный сектор» Ассоциации инвесторов АВО Дмитрий Степанов.
21: Российский рынок акций торгуется вблизи ключевой психологической отметки 2300 пунктов, и кажется, что, скорее всего, консолидация вокруг этого уровня будет происходить и на неделе, потому что идеи и покупателей, и продавцов довольно равносильные и, наверное, не позволяют как-то сильно сдвинуть индекс в любую сторону. За покупателей бумаг, безусловно, это прежде всего ситуация по рынку нефти. Нефть выше отметки $100 за бочку. Кажется, что пока идеи, чтобы эта цена снизилась, нет. Скорее, есть вероятность некоторого дальнейшего продолжения цены нефти. Ну а что касается продавцов акций, у них также достаточно идей, но это прежде всего и высокая ставка Банка России. На последнем заседании была пауза, и ставка не понижалась. И также последние новости по части бюджетных параметров, налоговых инициатив, включая секторальные нагрузки, все это, в общем, несколько сдерживает возможности роста рынка, и, наверное, каких-то вот именно идей внутри индекса нет. Ну и колебания, возможно, будут довольно узкими. Я предполагаю, что будем двигаться где-то в отметке 2200 пунктов, тире, может быть, 2350, вот в каких-то таких, наверное, периодах. И те новости, которые будут происходить, скорее, большей частью будут касаться, наверное, валютного рынка, нежели фондового. Здесь, наверное, стоит отметить, прежде всего, пик выплат. Налоговый период у нас приходится на конец месяца и первое число октября, и это традиционная поддержка для рубля. Соответственно, вероятно, поэтому мы увидим ограниченный приток ликвидности в акции, но вот именно спрос на рубль будет довольно высокий, поэтому, вероятно, рубль сможет укрепиться против, в общем-то, всех валют.
5: Дмитрий Степанов, руководитель направления «Строительный сектор» Ассоциации инвесторов ОАО, о событиях, которые будут влиять на рынок, а также о перспективах нефти и рубля, говорит инвестиционный стратег УК «Рекапитал» Сергей Суверов.
6: Скорее всего, российский фондовый рынок откроется нейтрально на торгах в понедельник. Биржевики займут выжидательную позицию, ожидая дополнительных новостей по переговорному треку между Россией, США и Украиной. Вообще рынок находится под властью геополитики, поэтому на предстоящей неделе геополитические новости станут основными, на которые рынок будет реагировать. В то же время стоит отметить, что после того, как были увеличены налоги на компании горнодобывающего сектора, инвесторы, возможно, будут перекладываться и из бумаг этого сектора, например, в акции нефтегазовых компаний с учетом высоких цен на нефть, которые сейчас по Brent выше $100 за баррель, из которой, скорее всего, цена нефти останется высокой, пока идет конфликт на Ближнем Востоке, и пока Армузский пролив перекрыт, хотя и, может быть, не полностью, но все-таки перекрыт, и поэтому цена нефть будет высокой, и инвесторы будут выбирать в том числе компании нефтегазового сектора. Также может быть перекладка бумаги банковского сектора. Банки не попали под налог на сверхприбыль. У таких банков, как ТБанк, Сбер, ДомРФ, стабильно растет прибыль, улучшаются финансовые показатели, поэтому эти акции банковского сектора также могут быть интересны. Рубль может умеренно ослабнуть на предстоящей неделе, заканчивается налоговый период. Также участники рынка ждут, что в октябре Минфин может увеличить покупки валюты в рамках бюджетного правила. Все это может немножко повлиять на курс рубля, и он может умеренно ослабнуть, возможно, уйти ниже 85 рублей за доллар.
5: Сергей Суверов, инвест-стратег УК «Рекапитал». Официальный курс доллара 84 рубля 34 копейки, евро 95.87, юань 12 рублей 54 копейки. Один из самых крупных коррупционных скандалов последних лет в европейском футболе достиг своей кульминации. Манчестер Сити признан виновным в нарушениях финансовых правил английской премьер-лиги. Клубу грозит очень жесткое наказание, вплоть до исключения из АПЛ и лишения титулов. Тему продолжит спортивный обозреватель Business FM.
2: Футбол с Григорием Гуреевым.
7: На Туманном Альбионе вновь грянул гром. Манчестер Сити виновен по 114 из 115 пунктов. Такой вердикт вынесла независимая комиссия. История длится уже несколько лет. Официальный представитель Ман-Сити заявил, что процесс и на этот раз далек от завершения. Нарушения охватывают период, начиная с сезона 2009-2010 по сезон 2017-2018. Тогда Сити за огромные деньги купил десятки мировых звезд. И только на трансферном рынке чистые убытки клуба за 9 лет превысили 1 миллиард и 100 миллионов евро. Это вызвало подозрения. Также речь идет о непрозрачной системе зарплат. Самый известный эпизод связан с Роберто Манчини, сообщает La Gazzetta dello Sport. По документам следствия, итальянский специалист, который тренировал Манчестер Сити с 2009 по 2013 год, параллельно подписал секретный контракт на оказание консультационных услуг с клубом Аль-Джазира, который базируется в Абу-Даби и принадлежит владельцам Сити. Занятость здесь была минимальной, всего 4 дня в году. И еще чуть более 2 миллионов евро в карман. Что теперь светит одному из самых успешных клубов последних лет? Почти гарантированно будет крупный штраф. Сумма может стать рекордной в истории футбола. Очень вероятно и снятие очков. От 30 до 100, что означает автоматический вылет Сити из высшего дивизиона по спортивному принципу. Могут лишить и трофеев, в частности 3 чемпионов звезд в премьер-лиге, которые случились в период нарушений Сити. И, наконец, самая жесткая мера – прямое исключение из АПЛ и даже пребывание вне системы английских дивизионов на неопределенный срок. Михаил Типков, замглавного редактора издания «Спорт-24», считает, что жестких мер не будет.
0: Для АПЛ это тоже было по-своему выгодно. Понятно, что правила, они вроде как единые для всех, должны соблюдаться, но как будто бы не верится, что АПЛ при этом будет одной из самых зрелищных, ярких и популярных команд премьер-лиги. Таким образом, обрубать это дело не столько против Манчестер-Сити как клуба, сколько против его владельцев из Эмиратов, против шейха Мансура. Соответственно, если вот ты сейчас жестоким образом расправишься с Ман-Сити, будет ли клубы английской премьер-лиги также привлекательны для иностранных инвесторов в дальнейшем, если решением комиссии можно будет нивелировать их? Ставлю на то, что будет это в большей степени штраф, возможно, серьезное снятие очков, которое лишит, например, Ман-Сити Еврокубков на один сезон. В исключение из премьер-лиги я не верю.
7: Спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский считает, что наказание должно быть строгим.
8: Трофеи принадлежат клубу, и то, что они добывались, допустим, вопреки регламенту и финансовому фэрплею и так далее, все это уже в прошлом. Этот момент упущен, но то, что команду могут спустить на максимальное футбольное английское дно, мне кажется, было бы совершенно справедливым естественным решением, тем более, что это не оригинальный прецедент, подобный проходил Ювентус и прекрасно возвращался потом на былую мощь.
7: В 2020 году УЕФА уже пытался наказать Манчестер Сити, отстранив клуб от Еврокубков на 2 года. Но в спортивном арбитражном суде юристы горожан разбили обвинения. Правила УЕФА не позволяли наказывать за нарушение 5-летней давности. Однако регламент АПЛ сроков не знает. Дорога в Лозаннский КАС для Манчестер Сити на этот раз закрыта правилами премьер-лиги. Клуб имеет право подать апелляцию в течение 14 дней, которую будет рассматривать новая независимая коллегия в Англии. Этот процесс может занять от 6 до 12 месяцев. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Первые в деле. Считается, что первую серийную бытовую микроволновую печь в 1962 году выпустила японская компания Sharp. Поначалу спрос был нулевым, и Sharp стала продавать аппараты в кафе и рестораны. Массовое признание пришло к микроволновкам только через десятилетие. Сегодня Sharp входит в тайваньский холдинг Foxconn. Первые в деле. На Business FM. Карьера с Ольгой Дементьевой.
22: Помогите найти мне работу. Именно так часто начинаются письма, которые получают хедхантеры. И уже в этой первой фразе скрывается распространенное заблуждение. Многие уверены, что существует специалист, который способен буквально устроить человека на работу. Было бы здорово, если бы это работало именно так. Но рынок труда устроен иначе. Давайте обсудим, почему никто не может гарантировать трудоустройство. Что может сделать хороший карьерный консультант? Например, увидеть сильные стороны, доработать резюме, подготовить к собеседованию, разобраться, почему поиск работы затянулся. Но если вам обещают гарантированное трудоустройство за месяц или два и просят оплатить эту услугу заранее, то это повод насторожиться. Дело в том, что решение о найме принимает не консультант, его принимает работодатель. И кроме опыта, рекомендаций и профессиональных компетенций, есть еще множество факторов, которые невозможно предсказать. Иногда их называют просто химия. На встрече становится понятно, совпадают ли ожидания компании и кандидата. Теперь о хедхантерах. Их тоже часто воспринимают как людей, которые обязаны найти работу каждому, кто к ним обратился. На самом деле задача хедхантера совсем другая. Он представляет интересы работодателя, изучает рынок, понимает, кто из специалистов действительно силен и помогает компании найти лучшего кандидата под конкретную задачу. Да, знакомство с хедхантером может однажды привести к предложению, но никто не станет обещать его заранее. Карьерный консультант работает на стороне соискателя, хедхантер на стороне бизнеса, и это принципиальная разница. Поэтому используйте консультации по назначению, чтобы понять свою стоимость на рынке труда, проверить, насколько убедительно звучит ваша самопрезентация, чтобы посмотреть на себя глазами работодателя и, возможно, скорректировать стратегию поиска.
2: Карьера на Business FM.
5: 20:45 в Москве. Крупные банки рискуют остаться без исходящих звонков.
3: Итоги недели.
5: Операторы связи планируют начать блокировать вызовы от крупных российских банков, если те не подключат обязательную платную маркировку. Однако финансовые организации считают, что платить за нее они не обязаны, поэтому маркировать звонки должны операторы за свой счет. Минцифра, по данным Коммерсанта, обратилась в Центробанк, чтобы регулятор надавил на крупнейшие финансовые организации. Валерий Убадоев продолжит.
10: Операторы «Большой четверки» в обращении к Минцифре указали, что 90% российских банков и почти все другие компании уже заключили договоры на маркировку исходящих звонков. Крупнейшие банки, однако, этого не сделали. При этом именно они генерируют большую часть вызовов. И если вопрос не будет урегулирован до 15 октября, то звонки без маркировки, как того требует законодательство, операторы не будут пропускать до абонента. На данный момент можно заметить, что при звонках от номеров банков, а они у них узнаваемые, на экране высвечивается надпись «Звонок без маркировки». К таким мерам операторы прибегли еще в конце января этого года. При этом крупные банки трактуют закон по-другому. По их мнению, платить за маркировку они не обязаны, и они настаивают на этой позиции уже несколько месяцев, продолжает генеральный директор аналитического агентства «Бизнес.Дром» Павел Самиев.
11: Многие вопросы, многие запросы от банков тяжело перевести исключительно на альтернативные варианты, пуши, там, сообщения в приложениях и так далее. Исходя из законодательства, на самом деле операторы связи должны это делать, и обязанности у инициаторов звонков в том, что именно они оплачивают и обеспечивают маркировку, вообще-то ее нет с точки зрения законодательства. Это прописано уже в подзаконном акте, в постановлении, и корректность этой интерпретации вызывает большие сомнения. В общем, вопрос очень неоднозначный. Банки в целом, я думаю, все-таки правы с точки зрения интерпретации требований законодательства, что не они должны инициировать маркировку и оплачивать.
10: При этом к тому, как операторы тарифицируют маркировку, тоже есть вопросы, указывают эксперты, опрошенные Бизнес-ФМ. Они берут деньги с компании за любой исходящий звонок. Неважно, дошел он до абонента, отклонили его, или же он ушел в голосовой ящик. А вот крупнейшие банки со своими массовыми обзвонами могли бы тратить на маркировку по 1 миллиард рублей в год. Но это только предположения и примерные оценки. Плюс ко всему этому, звонки все же нужны именно самим банкам. Да, они могут уведомить клиента о каких-то важных для него вещах, но в большинстве своем это сообщение о, в кавычках, эксклюзивном кредите, новых условиях вкладов и прочая рекламная информация. И, что немаловажно, нередко банки привлекают к таким звонкам различных контрагентов, которые также не маркируются, говорит гендиректор группы компаний Comnews Леонид Коник.
12: Из личного опыта я довольно часто получаю звонки как бы от банка, но человек честно каждый раз говорит, что я представляю банк такой-то, и на мой прямой вопрос, являетесь ли вы сотрудником этого банка, ответ следует, нет, не являюсь. И звонки эти всегда происходят с неопознанных мобильных номеров. Как ввести в жесткие рамки закона вот таких контрагентов, мне лично не очень понятно, потому что весьма вероятно, подобные люди или подобные колл-центры могут работать одномоментно в интересах десятка банков, а также других компаний. Должны ли они менять маркировку при каждом звонке? Наверное, так не очень работает. Потребители как страдали, так и будут страдать от массового спама со стороны банков с навязчивым предложением разнообразных, обычно непрошенных услуг. Вопрос опять к регулятору. Надо явно как-то вгонять в рамки закона.
10: Эксперты указывают, что у операторов в этом споре все же более сильные позиции. Они контролируют звонки, которые нужны в первую очередь самим банкам. От платы за маркировку уклоняются именно крупнейшие. Другие финансовые организации свои договоры с операторами уже заключили. Поэтому, столкнувшись с угрозой отключения звонков в принципе, банки, скорее всего, начнут платить. Но окончательное решение зависит от позиции Банка России, говорят эксперты. Валерий Убадоев, Дарья Горшкова, Маргарита Юдина, Бизнес ФМ.
5: В мультимедиа-арт-музее открылась международная фотобиеннале.
3: Итоги недели.
5: Это 7 выставок, 1000 фотографий и плакатов. На вернисаже лично присутствовали иностранцы, чьи работы представили в музее. Александра Сидорова подробнее.
23: Даже в непростые времена Ольга Свиблова, директор мультимедиа-арт-музея, умудряется привозить в Россию зарубежных деятелей искусства. Приехали Роджер Бален, классик художественной фотографии, родившийся в Соединенных Штатах и живущий в ЮАР, современный немецкий фотограф Ян Шлегель, и Александра Котьер, уроженка Минска, которая училась в Штатах, а живет и работает во Франции. Меня фотографии Александры, скорее похожие на рисунки, особенно тронули. В судьбе Александры Котьер Ольга Свиблова сыграла значимую роль. Они встретились на фестивале в Арле в начале нулевых. Девушка показала Свибловой свои работы, а та тут же пригласила ее участвовать в конкурсе «Серебряная камера», лауреатом которого фотограф фотограф стала в 2006-м, продолжает Александра Котьер.
9: Я помню ее звонок в июне этого года, когда она сказала, у тебя будет выставка в сентябре. Я сказала, ни за что, за такой короткий срок мы выставку не подготовим. Но в силу того, что я уже запланировала ехать в Минск к родителям, я везла чемодан работ. Поэтому большинство работ, которые я показываю в рамках этой выставки, это оригинальные принты, черно-белая ручная печать. Меня восхищает в Свибловой ее неугасимая вот эта энергия и реакция. Она говорила сейчас про Лилю Брик, которая была муза великих поэтов и людей 20 века. Я думаю, что Ольга Львовна обладает вот этим качеством вдохновлять и видеть пронзительно все интересное, что происходит и здесь, и в Европе. Это человек, которого знают в Европе, как Ольга, которая бегает на каблуках по всем ярмаркам, по всем выставкам, которую все знают, которая всех знает, несмотря на всю мою такую многонациональную образование, культуру. Мне удивительно приятно и важно делиться своими работами именно с русской публикой, потому что я выхожу из этого детства, потому что у нас у всех одно детство, потому что все, что в нашей жизни происходило, не уходит никуда.
23: Помимо проектов фотографии,

0: Интересен исключительно 20 век. Самый яркий на события, самый жесткий, самый богатый культурно, конечно. Я начал собирать плакаты, и мне показалось, что повесить их у себя дома в сравнении с западноевропейским плакатом будет еще интереснее. Западноевропейский плакат совершенно другой. Он безумно красивый. Там какая-нибудь каноническая Нормандия или Северный экспресс, которые открывают книги ар-деко, они безумно красивые. Его цель была продать, он был очень красивый. Советский плакат был абсолютно другой. Советский плакат был признан остановить, шокировать, заставить вдуматься, увидеть и только после этого осознать, а собственно, что ты видишь и куда это тебя тянет. Посмотрите на плакаты из известных фильмов и Чапаев, и «Броненосец Потемкин», «Арсенал», «Дом на Трубной». Они все созданы по принципу «остановить человека», чтобы он задумался. И в этом, конечно, гениальность художников, которые работали в это время.
1: Фотобиеннале захватила мультимедиа-арт-музей до конца ноября. Таким большим проектом «Мам» начинает праздновать юбилей. Музею этой осенью исполняется 30 лет. Александра Сидорова, Бизнес FM.
2: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
3: За неделю новости с прошедшей презентации полуспели настояться. Самое время поговорить о деталях, нюансах и подробностях. Займемся. Как учил Шерлок Холмс. Смотреть нужно не только на то, что есть, но и на то, чего нет, а должно было бы быть. Apple не обновила линейку моделей без приставки Pro. Этот анонс переехал на весну. Базовый iPhone 18 ждем в 2027. Смартфоны среднего класса подошли к технологическому барьеру. Обновлять там раз в год уже нечего. В прошлый раз все отмечали, насколько мощно упакован обычный 17-й iPhone. Очень разумная покупка. В этом статусе он поживет до следующего года, а как бы и не дольше. Цвет становится одним из главных продающих факторов. Во-первых, сразу видно, что у тебя новая модель. Во-вторых, это бывает очень зрелищно. Как получилось у компании с космическим оранжевым год назад, цвета этого года, по моим оценкам, тоже способны собрать кассу. Из ярких технических обновлений камера с переменной диафрагмой. Впервые в истории Apple. Ее ключевое достоинство – съемка при плохом освещении. Технология позволяет матрице собирать больше света. На рынке такое уже видели, но мне интересно посмотреть, какие картинки будут рисовать новинки Apple. По традиции, идущие еще со времен Джобса, главное в конце. А сейчас еще одна вещь. Складной iPhone Duo. Обращу внимание на форм-фактор паспорт. Пока китайские коллеги делают модели в стилистике, как обычный, только раскладной, Apple смело предлагает принципиально новую форму. Насколько она удобна, большой вопрос. В рекламных роликах все операции с Duo производились двумя руками. Желание немедленно идти в кассу у меня пока не возникло. Apple умеет не только открывать, но и закрывать направление. Судьба складного iPhone в руках первых пользователей. В двух руках.
2: Сумма технологий на Business FM. Все золото мира.
4: Самый ранний в истории человечества и самый продолжительный по времени была бразильская золотая лихорадка. Она началась в 1690-х годах на территории тогда еще заокеанской португальской колонии. После того, как власти метрополии объявили немалую награду за разведку золотых месторождений, авантюристы Бандейрантес, первоначально охотники за рабами, переквалифицировались в искателей. Чтобы лучше выживать в тропических джунглях, они даже стали объединяться с аборигенами. И вскоре действительно наткнулись на крупные месторождения желтого металла в горах Минас-Жерайс. В итоге 400 тысяч европейцев и 500 тысяч рабов из Африки приняли участие в золотодобыче, а в 1763 году португальское правительство даже перенесло столицу Бразилии из Сальвадора в Рио-де-Жанейро, ближе к золоту. За первое столетие было добыто около 1000 тонн золота и 3 миллиона каратов алмазов. А закончилась бразильская лихорадка только в 20-х годах 20 века.
2: Все золото мира на Business FM. Business FM. Инструкция по применению.
5: Показания.
2: Потребность быть в курсе в любой момент.
5: Особые показания.
2: Дефицит времени.
5: Способ применения и дозы.
2: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
5: Передозировка.
2: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе.
5: Исключение.
2: Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае при принимать непрерывно.

0: невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла. Консультация с врачом не требуется. Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Возможное предоставление спутниковых систем Starlink для ударов вглубь России было бы очень опасным и опрометчивым шагом. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что у России есть необходимый технологический потенциал как в военном, так и в гражданском смысле, чтобы обеспечить свою безопасность. Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что просил главу SpaceX Илона Маска разрешить Киеву использовать Starlink для ударов по территории России. Система гарантирования заработает в сегменте страхования жизни с 1 января 2027 года. Согласно закону, после отзыва лицензии у страховой компании клиентам гарантируется исполнение ее обязательств на срок, обозначенный в договоре с такой организацией и в пределах лимитов, установленных законом. Так, в случае смерти выплата может составить до 10 миллионов рублей, при наступлении иных страховых обязательств и при окончании срока полиса до 8 миллионов 800 тысяч рублей. Обязательства по выплате в таком случае будут возлагаться на агентство по страхованию вкладов. 5 человек арестовали по подозрению в терроризме возле базы ВВС в Великобритании, которую использует армия США. Предположительно, они готовили нападение на базу «Фэрфорд», которая была задействована в американской военной операции против Ирана в этом году. Подозреваемых на 3 автомобилях задержали недалеко от объекта. Из соображений безопасности были эвакуированы 85 домов по соседству. Дональд Трамп анонсировал переговоры с Ираном на следующей неделе. Одновременно он отметил, что всегда думает и о возможности возобновления ударов по Ирану. По данным источников Axios, на Ближнем Востоке новый раунд непрямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном состоится уже в понедельник. Трамп также рассказал, что Ормузский пролив полностью под контролем США, и танкеры при поддержке американских сил смогли всего за ночь вывести через него рекордный объем нефти. В Тегеране опровергли информацию, отметив, что за 2 суток атаковали 19 судов в Ормузском проливе, которые шли по несогласованным с Тегераном маршрутам. Мужская сборная Узбекистана выиграла Всемирную шахматную олимпиаду, которая проходит в Самарканде. В женском турнире победу одержала команда Китая. Российские сборные не были допущены до участия в соревнованиях. Мужская сборная России выигрывала шахматную олимпиаду 6 раз. Женская команда побеждала 3. Ранее сообщалось, что Генассамблея ФИДЕ оставила в силе отстранение Федерации шахмат России. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес FM». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Российские военные нанесли массовые удары по украинским дата-центрам. Несколько крупных телеканалов на Украине прекратили работу. Процент сбитых российских БПЛА продолжает снижаться, а дронов с реактивными двигателями становится все больше. Подробности буквально через минуту. В редакцию «Бизнес FM» продолжают поступать жалобы на юридические фирмы, которые массово рассылают предпринимателям досудебные претензии по авторским правам. Но на сей раз претензия пришла по фотографии, которую наша слушательница оплатила. Так в чем оказалась проблема? Минздрав обновил стандарт лечения депрессии, добавив в него электросудорожную терапию. В этом месяце также вышло исследование РАН о том, что каждый второй россиянин, 49%, с признаками депрессии. Причиной снижения доходов и геополитическая напряженность. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Российские военные нанесли массовые удары по украинским дата-центрам. Несколько крупных телеканалов на Украине прекратили работу. Процент сбитых российских БПЛА продолжает снижаться, а дронов с реактивными двигателями становится все больше. Евгений Перельчук продолжит.
3: Российские силы наращивают удары по телекоммуникационной и цифровой инфраструктуре Украины. В последние дни были атакованы сразу несколько дата-центров, объектов интернет-провайдеров и операторов связи. По данным российского Минобороны, нанесен удар по центру обработки данных компании Vodafone. Украинские СМИ сообщили об ударе по главному офису оператора Kyivstar, где возник пожар. Ранее, после атак на дата-центры, украинские СМИ сообщили о перебоях в вещании нескольких украинских телеканалов, среди которых был и канал Минобороны Украины. О восстановлении их работы не сообщалось. Жители Киева писали о проблемах с онлайн-трансляциями и интернет-сервисами. На этом фоне политики обсуждают внедрение спутниковой связи. Президент Финляндии Стуб призвал Илона Маска расширить покрытие Starlink, чтобы Украина могла использовать его для ударов вглубь России. В Кремле эту идею уже назвали очень пагубным, потенциально опасным и опрометчивым шагом. И напомнили, что российская спутниковая система «Рассвет», которую называют аналогом Starlink, в скором времени заработает на полную мощность. Удары по украинским дата-центрам, очевидно, были неожиданностью для Киева. Показали заметные результаты и будут продолжены, считает военный эксперт и редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
4: Они приводят к тому, что проблемы возникают у средств массовой информации, у донесения той или иной информации до населения, то есть интернет, скажем так, работа обычных гражданских провайдеров страдает, по их каналам идут в том числе передачи телевизионных трансляций, радиотрансляций. Вероятно, под удар частично попадают и государственные структуры, в том числе связанные с оборонно-промышленным комплексом. Но военная связь от этого, я думаю, что никак не страдает, если только не пущено там совсем все на самотек. Возможно, на это и не надеялись, когда планировали удары, а хотели именно обрушить медиа-составляющую, привести к тому, что на тактическом уровне перестанет работать у них связь. Это никоим образом не может.
5: Связано ли это как-то со Starlink?
4: Смысл Starlink именно в распределенной системе передачи данных, распределенной сети, где невозможно отключить один узел и обрушить какой-то сегмент сети. Но какие-то военные системы могли пострадать. С другой стороны, такие удары по территории Украины вряд ли приведут к прекращению работы Starlink.
3: Украинские СМИ обсуждают некий скоростной беспилотник, который в районе Одессы разогнался в полете до 800 км в час, а затем снизил скорость до 500. Они предполагают, что российские военные испытывали новый реактивный двигатель на базе БПЛА «Геран-4». Вместе с тем, ранее Владимир Зеленский заявил, что в сентябре ВСУ не смогли сбить 45% реактивных российских беспилотников. Из 2700 реактивных «Гераней» своей цели достигли более 1000. Сама по себе скорость в 800 км в час не рекорд. Беспилотные разведывательные системы развивали такие скорости еще в середине прошлого века. Однако для соотношения стоимости, эффективности и ударной мощи в рамках конфликта с Украиной это большой шаг вперед, говорит военный эксперт Владимир Корнозов.
6: Здесь нужно еще понимать, какая была траектория. Потому что самолет беспилотный мог разогнаться, если он снижался с большой высоты. Это могла быть заслуга не двигателя, а траекторного управления. Легко бы набрал с 400 до 800 за счет притяжения Земли. Если же применены какие-то технологии были, тогда да, это серьезно осложнит зенитчикам их жизнь, потому что время реакции резко сокращается от обнаружения до открытия огня. Поэтому, конечно, система противовоздушной обороны, противоракетной, будет больше ударов пропускать. Никакая система ПВО-ПРО не может поразить абсолютно все цели.
5: А вы как считаете, будут ли переключаться стороны на реактивные дроны?
6: Они уже переключились. Все стороны уже переключились. Продолжают использовать винтовые, но процент этих растет. И недавно была выставка в Египте, там Россия представила 3 новых реактивных системы, потому что их трудно классифицировать. Это БПЛА, можно как гаражирующий боеприпас, можно как крылатая ракета. Они на стыке находятся, некие такие гибридные, что ли, штуки.
3: В ночь на воскресенье средства ПВО сбили около сотни дронов над российскими регионами, заявили в Минобороны. Власти Энергодара сообщили о погибшей и 2 раненых после атаки беспилотника ВСУ. Российские силы, по данным Минобороны, ночью нанесли удары по военным объектам в Киеве и области, Николаеве и Одесской области. Поражены в том числе сухогруз с грузами двойного назначения в Черном море, объекты украинской погранслужбы и военно-морской базы в Килии, несколько хранилищ и причальная инфраструктура. Уничтожены 2 логистических центра и 2 склада беспилотников. Евгений Перельчук, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
2: Российские военнослужащие в ночь на 20 сентября сбили сразу 3 крылатые ракеты «Фламинго», которые летели на Москву, сообщили в Минобороны. Начальник расчета «Панцирь-С» рассказал, что цель была обнаружена в ходе боевого дежурства. Определили тип как крылатые ракеты и ликвидировали воздушную угрозу, сказал он. Появился новый метод лечения депрессии электрическим током. Минздрав включил электросудорожную терапию в стандарт лечения этого заболевания. В этом месяце также вышло исследование РАН о том, что каждый второй россиянин, 49%, с признаками депрессии. Причины – снижение доходов и геополитическая напряженность. Заболевание в мире в целом становится все более распространенным, а продажи антидепрессантов растут. А почему растет статистика по депрессии и действительно ли электрический ток – это новый метод лечения заболевания? Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ». Если бы это не было бизнесом, никто бы фотографов не защищал. В редакцию «Бизнес ФМ» продолжают поступать жалобы на юридические фирмы, которые массово рассылают предпринимателям досудебные претензии по авторским правам. Но на сей раз претензия пришла по фотографии, которую наша слушательница оплатила. Как оказалось, соблюдение правил не гарантирует отсутствие проблем. Иван Медведев подробнее.
7: Нашел в интернете фото, пригрозил судом, заработал быстрые деньги. Именно так выглядит схема, по которой работают юристы, в свое время объединившие усилия с айтишниками. Это не новость, и это законно. Долгое время российские предприниматели действительно брали любые понравившиеся им фотографии из интернета и пользовались ими в рекламных целях. Но у фото есть авторы. Однако самим фотографам, как правило, нет никакого дела до того, что их старые фотографии кто-то размещает на своих сайтах и страницах в соцсетях, потому что такая фотография стоит около $2. Но юристы поняли, что на этом можно неплохо заработать. Они ищут фотографов и договариваются с ними о том, что найдут очень много людей, которые без спроса взяли их фотографии, и всех заставят за это заплатить. Большую часть суммы юристы заберут себе, но за счет масштаба фотографам тоже достанется что-то ощутимое. Некоторые соглашаются, после чего юристы предлагают нарушителям авторских прав договориться. В суде, который такой предприниматель явно проиграет, он потеряет условно 25 тысяч рублей за фото. Но в досудебном порядке можно сойтись на сумме 1017. И многие платят. Во-первых, потому что неправы, во-вторых, потому что так проще. Но рассылки массовые, и порой страдают те, кто все сделал правильно. У нашей слушательницы Ирины из Москвы есть свой салон красоты. Фотографию для его карточки на Яндекс.Картах купили на Shutterstock. Поскольку российские карты сервис с 2022 года не принимает, оплатить ее помог знакомый с зарубежной картой. Но весной этого года Ирине пришло письмо от компании CopyDefend, она же ООО Fortuna Technologies, с тем самым предложением договориться.
8: Я тут же ответила, что у меня весь контент легальный. Предоставьте вообще мне хотя бы информацию, кто вы, собственно. Почему я должна перед вами отчитываться, какая у меня лицензия и все прочее. Ну, понятное дело, что в ответ я ничего не получила. Стала интересоваться у своих коллег, и мне сразу сказали: «О, Ирин, ты попала». Я говорю: «В смысле я попала?» Это фототролли.
7: На сайте компании Fortuna Technologies указано, что в активе сервиса больше 17 тысяч дел с выплатами и больше 14 тысяч досудебных соглашений. Мы связались с этой компанией и попросили прокомментировать претензии Ирины и объяснить, как быть тем, кто оплачивал фотографии с зарубежных карт третьих лиц, комментирует официальный представитель компании Мария Фойхт.
9: По поводу оплаты картой знакомого, для нас это не аргумент против и не повод для претензий. Shutterstock выдал документ о лицензии, значит, платеж принят. Вопрос в том, что лицензия оформлена не на предпринимателя и не на ее салон, а на другого человека. Сама предприниматель в переписке с нами объяснила, что это сотрудник агентства, которое оформляло ее карточку на Яндекс.Картах. И это нормальная и частая схема. Агентство покупает лицензию и передает клиенту готовую работу. В таких случаях мы просим показать договор с этим агентством, чтобы увидеть, что лицензия куплена именно для этого клиента. Договор мы пока не получили, но при этом никакого иска нет. Дело не в суде, и как только договор будет предоставлен, вопрос будет закрыт.
7: Мы повторно связались с нашей слушательницей. Ее комментарий кратко. Ни слова правды.
10: Первое утверждение, что нет иска. Иск есть. Второй вопрос. Они утверждают, что они не просят документов об оплате чеков. Они просят именно документ об оплате, хотя суд до этого неоднократно указывал, что они не вправе требовать документ об оплате, потому что сам факт, что Shutterstock выдал лицензию, уже подтверждает, что деньги были зачислены. Третий момент. Обмен документами. Почему договора между мной и Волковым, хотя он в принципе не требуется, тем не менее, почему этот договор не предоставлен Фортуне? Потому что нет диалога. У меня есть главный вопрос. На основании чего Фортуна вообще требует с меня эти документы? Мне вообще кто-нибудь показал, почему Фортуна представляет интересы господина Чазова?
7: Чазов – это как раз автор фотографии. Но, по словам Елены, точно такое же фото на других фотостоках приписывается фотографу с другой фамилией. Скриншот из сервиса «Мой арбитр», подтверждающий, что иск существует, и скриншоты переписки с компанией Ирина предоставила. А в решениях судов по другим аналогичным делам наша слушательница разбирается, потому что глубоко погрузилась в вопрос и общается со многими предпринимателями, попавшими в аналогичные ситуации в специальных чатах. По данным СМИ, в России действуют около 10 юридических компаний, которые занимаются массовой рассылкой досудебных претензий по нарушениям авторских прав на фотографии. И в публикациях все чаще говорится о том, что с этим нужно что-то делать. Защита авторских прав не должна превращаться в юридический терроризм. По аналогии с терроризмом потребительским, который без участия находчивых юристов тоже не появился бы как явление. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
0: $5 миллионов забыть в такси. $8 миллионов выбросить в мусор. $100 миллионов перевести не туда, опечатавшись в цифре. Когда цена невнимательности – целое состояние. Истории шокирующих потерь в специальном проекте «Легко ушло». Уже в эфире «Бизнес FM». Новости экономики.
1: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. В автомобильной промышленности российские предприятия восстановили производство во всех востребованных классах. Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов. Также он отметил успешное освоение производства всех основных видов промышленных роботов и создание 8 центров промышленной робототехники в России. Об этом глава ведомства сообщил в видео поздравлении с Днем машиностроителя. Россия в январе-августе экспортировала в Грузию на треть больше косметики по сравнению с прошлым годом. Об этом свидетельствуют данные грузинской статслужбы, которые проанализировала РИА Новости. Суммарно за 8 месяцев этого года Грузия ввезла из России декоративной и уходовой косметики на $3.2 миллиона. Больше всего республика импортировала уходовую косметику, а также средства для маникюра и педикюра. Объем оказанных россиянам туруслуг вырос почти в 5 раз за 5 лет. В 2025 году он составил 445 миллиардов рублей, сообщила Минэкономразвития. По данным ведомства, вклад туризма в экономику России в прошлом году превысил 3%. За 5 лет доля валовой добавленной стоимости туриндустрии в российском ВВП выросла на 0,8%. Инвестиции в основной капитал с 2020 по 2025 годы увеличились с 300,5 миллиардов до 1 триллиона рублей. В России почти в 15 раз увеличили штраф за незаконный вылов раков. Он составит теперь 1688 рублей. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин. Ранее раки были включены в общую позицию с другими морскими обитателями. Штраф за браконьерский вылов, которых составлял 115 рублей. Теперь их выделили в отдельную категорию. Ущерб будет рассчитываться за каждую добытую особь индивидуально, независимо от ее физического веса или размера. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете Бизнес FM. В ряде российских регионов обострилась проблема с дефицитом топлива. Особенно это касается Крыма, где проблемы продолжаются с начала туристического сезона. Мы выяснили это, опросив наших слушателей.
11: Крымский журналист, блогер Александр Горный. В Крыму с топливом наметилась некая стабилизация, связанная с окончанием туристического сезона и адаптация автолюбителей к новой реальности. У многих моих знакомых существенно снизились пробеги их автомобилей. Люди стараются экономить и выстраивают маршруты. При желании можно заправиться топливом без больших проблем, правда, цены участников кусаются. На 92-й бензин сейчас цена идет 170 рублей литр, 95-й стоит 180-200 рублей литр. И, к сожалению, огромнейшему не всегда понятно, каким топливом ты заправляешься, какого качества. Очень много у людей возникает вопросов с этим, и очень многие, опять же, мои знакомые, к сожалению, попали на ремонт топливных систем. Дизель сейчас немного подешевел со 139 рублей до 129, и его пока отпускают без ограничений. На заправках сети ТЭС, АТАН можно заправиться по социальной цене, объявленной властями Крыма, 100 рублей литр. Но количество топлива, к сожалению, очень сильно ограничено. И время заправки с 8 до 10 утра и с 6 вечера до 8 вечера. Для того, чтобы заправиться, нужно занимать очереди, желательно с ночи или не позже полседьмого утра. Выделяется 100-150 талонов в зависимости от масштабов населенного пункта и заправки, где это все находится. И информацию о наличии топлива дают не раньше пол 8 утра, хотя люди уже стоят на заправках в очередях, километровые очереди, где-то, наверное, с полседьмого. Слава богу, что сейчас вот даже вот эти 20 литров, которые отпускают по социальной цене, можно заправить и в бак, и в канистру.
12: Автоэксперт и автомобилист из Нижнего Новгорода Сергей Кузин.
13: Ситуация у нас в регионе достаточно напряженная. По умолчанию на заправках преимущественно дизель 92-го, 95-го, 98-го, 100-го нет. То есть приезжает бензовоз, к этой заправке выстраивается достаточно большая очередь, которая парализует движение на близлежащих дорогах. Большинство автомобилистов сидят в соответствующих сайтах и выстраиваются иногда в очереди по несколько сотов автомобилей, то есть очередь вполне легко может занимать 4-5 километров к заправке. Никакой гарантии того, что автомобилист в конце очереди получит бензин, к сожалению, нет. Максимального заправщика хватает на 450 машин, и заправка, опять же, становится пустой. У нас в регионе присутствует заправка почетным и нечетным днем. За этим стали внимательно следить, потому что это вроде бы в два раза сокращает очередь, но по факту просто делает очередь немножко короче. Но дает хоть какой-то порядок, но существенно это правило ни на что не влияет, потому что по умолчанию топлива на заправках попросту нет. Отпускают не больше 40 литров в один бак, либо в канистры. В канистры допускаются. И есть еще коммерческие заправки, на которых топливо 130, 140, 150 рублей за литр. И там по умолчанию топливо присутствует. К сожалению, гарантированных поставок нет ни у каких поставщиков сейчас. Горизонт планирует день-два. Что касается качества топлива, то встречались уже прецеденты с выходом из строя двигателя сразу после заправки, причем как на федеральных сетях. Это реже происходит, чаще это происходит на вот таких вот индивидуальных заправках с нерегулируемой ценой на топливо.
12: Арт-директор дизайн-студии FF Studio из Санкт-Петербурга Федор Филимонов.
14: На заправках бензин есть, но в основном 92-й. 95-й в последнее время мне не попадался. Наверное, только несколько заправок работает этот Атнефть. Роснефть, Лукойл что-то мне не попадался, но вроде тоже работает. Остальные как-то вот на них особо ничего нету. Но очередей при этом нету.
5: То есть 92-й есть, видимо, все заполняются тем, что...
14: Ну, походу, да.
5: А если очередей нет, ну, условно говоря, вы приезжаете на точки, заправляетесь и сразу уезжаете.
14: Да, и даже нету того, что там сначала платишь, потом заправляешься, потому что лимитов, то есть лимита тоже, видимо, нет. Ну, по крайней мере, вот я вчера заправлялся, было так. Неделю назад, может быть, там не 10 еще были всякие очереди, и там надо было ночью где-нибудь заправляться, стоять час в очереди. Сейчас вот на данный момент такого нет.
12: Автоэксперт и автоюрист из Подмосковья Сергей Смирнов.
15: В ближайшем Подмосковье ситуация с топливом, она выглядит примерно так. На несетевых АЗС бензин есть в любом количестве без ограничений. Правда, это, например, 95-й бензин от 140 до 150 рублей. На сетевых АЗС дизель почти всегда есть. 92-й периодически пропадает. 95-й появляется редко. Как только он появляется, сразу большие очереди. В очереди можно постоять от получаса и больше.
5: Лимитов нет?
15: Лимиты есть. Ну, сейчас получше стало. Было 15 литров в час, а лимит 30.
2: По данным Росстата, цены производителей на бензин в России в августе выросли относительно предыдущего месяца на 3% после увеличения на почти 5% в июле. А в целом за январь-август цены промпроизводителей на бензин выросли на 18%, в то время как по итогам прошлого года цены на бензин выросли в нашей стране почти на 15,5%. Где нам продлить лето? В большинстве российских регионов осень вступает в свои права, между тем октябрь имеет репутацию бархатного сезона, к тому же это месяц летних... К тому же это месяц школьных каникул. Белоруссия и Армения возглавили рейтинг стран для недорогих путешествий в октябре. Также в список бюджетных направлений вошли Абхазия, Грузия и Турция. Об этом говорится в исследовании сервиса для планирования путешествий OneToTrip. А при этом комфортные Мальдивы обойдутся в миллион на семью. Светлана Чередникова продолжит.
16: В бархатный сезон в Турции, Эмиратах и Египте, как правило, цены ниже на 20-30% по сравнению с летом. Погода комфортная, нет сильной жары и теплое море. Поэтому на данных направлениях сейчас наблюдается стабильный спрос на октябрь. Некоторые туристы покупают поездки и в страны Юго-Восточной Азии, на Хайнань, в Таиланд, во Вьетнам. Хотя там сейчас в основном дожди. Сезон начнется только с декабря. О стоимости недельного отдыха в Турции вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель совета директоров холдинга «Вип-сервис» Дмитрий Горин.
17: Если говорить о среднем чеке, то в среднем это от 100 тысяч рублей на человека в сегменте 4-5 звезд. Но есть и более бюджетные, но как раз в бархатном сезоне есть и другие уже более бюджетные варианты, когда путешествие может стартовать от 70 тысяч рублей на человека на неделю, включая перелет, и система все включена. Если смотреть путешествие в Юго-Восточную Азию, средний чек это 250-350 тысяч рублей на двоих на неделю, включая перелет.
16: На Мальдивах, в отличие от Тая или Вьетнама, сезон дождей не так выражен, и отдыхать там можно и в октябре. О том, во сколько это обойдется российскому путешественнику, основатель онлайн-тур Андрей Бородин.
18: Для премиального отдыха Мальдивы, если семьей отдыхать, хороший такой премиальный уровень отель, это порядка миллиона. Конечно же, если желает сэкономить, можно и за 500 тысяч найти на семью. Турция, конечно, будет подешевле, но, конечно, и в Турции есть премиальные отели, которые стоят и 1, и 2 миллиона. Все зависит от выбора.
19: На школьные каникулы в октябре насколько вырастает спрос?
18: На школьные каникулы, они же для разных классов школ, они в разное время. Есть в целом увеличение спроса, но нет такого, как вот на Новый год. Поэтому здесь пик спроса он размытый, где-то вот на месяц-полтора. И нет такого, что какие-то даты прям супер дефицитные, и цены зашкаливают.
16: Всесезонными считаются у россиян и Египет с Эмиратами. Но в этом году появилась новинка – египетский курорт Эль-Аламейн на Средиземном море с прямыми рейсами из Москвы. И вот там в октябре бархатный сезон, теплое море и интересные, в отличие от Хургады и Шарма, цены. Неделя на двоих обойдется в 100 тысяч рублей. Продолжает вице-президент Альянса туристических агентств России, гендиректор туристической сети «Розовый слон» Александр Макарчан.
20: А если мы говорим про другие курорты, Алжир, Марокко, и в Алжире, и в Марокко спокойно можно продлить лето, весь октябрь и даже часть ноября. Там абсолютно купабельно в это время. Тунис то же самое. До середины ноября можно купаться в Тунисе. Там очень тепло, даже жарко. За 100 тысяч можно поехать на двоих в Египет. Алжир, Марокко, Тунис подороже только потому, что дорогой перелет. И цены там порядка уже 180-200 тысяч на двоих. Арабские Эмираты, а страна, в принципе, дорогая. США и Иран до сих пор не подписали мирный договор, и это помогает давить на отельеров с целью снижения цен. Ну, например, в этом году цены в октябре ниже на 30-40%, чем в прошлом, на аналогичную звезду. Например, можно полететь в октябре за 200 тысяч на двоих, то, что в прошлом октябре год назад стоило 300.
16: По словам эксперта, в случае, если мирный договор подпишут, цены в ОАЭ тут же вырастут на 40-50%. А пока это направление из-за напряженности выбирают на 40% меньше россиян и европейцев. Эксперты также отмечают, что из-за климатических сдвигов изменилась сезонность на курортах. В Турции октябрь и ноябрь считаются теперь туристическими. Многие отели продолжают работать. А вот в Юго-Восточной Азии сезон дождей, раньше прекращавшийся уже к ноябрю, держится до декабря. Сезон продолжается и в Краснодарском крае. В Геленджике днем плюс 25, море плюс 23. Но, например, четырехзвездочный санаторий «Красная Талка», работающий по системе «Все включено», выйдет дороже аналогичной Турции. Светлана Чередникова, Мария Голубева, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
0: Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66. Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Имя нарицательное. Истории привычных названий на «Бизнес FM». В 1900 году в Германии в Дортмундском конструкторском бюро фирмы «Санитас» создали бытовое устройство для сушки волос. Оно было похоже на консервную банку с металлической трубкой и деревянной ручкой. Внутри небольшой двигатель, выдувающий горячий воздух через трубу. Его назвали «фен», что означает «теплый альпийский ветер». Сушить им волосы было трудно и опасно. Весил фен 2 килограмма. Пользовались им только на расстоянии вытянутой руки. Температура выдуваемого воздуха составляла примерно 90 градусов Цельсия, и волосы можно было запросто сжечь. Стоил фен дорого – 39 марок, в то время как для посещения самой роскошной парикмахерской требовалось не более 2 марок. Тем не менее, первую партию фенов в 2500 штук раскупили за несколько недель. В толковом словаре немецкого языка уже с 1930-х годов слово «фен» стало иметь два значения – и «альпийский ветер», и «бытовой прибор». Имя нарицательное на «Бизнес FM». «Бизнес FM». Новости. Коротко.
1: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин планирует приехать на саммит АТЭС, который состоится в ноябре в китайском Шэньчжэне. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналисту «Вестей» Павлу Зарубину. Представитель Кремля отметил, что это мероприятие – хорошая возможность, чтобы Путин, Трамп и Си Цзиньпин могли так или иначе пересечься. При этом решение о поездке Путина на саммит G20 в Майами пока не принято, отметил Песков. В супермаркете в Волгограде 32-летний мужчина застрелил отца 5 детей, который сделал ему замечание за агрессивное поведение и нецензурную брань в торговом зале. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Пострадавший скончался до приезда скорой помощи. Стрелявший скрылся с места происшествия, но его по горячим следам задержала Росгвардия. Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном хранении оружия. Президент Сербии Александр Вучич вечером 27 сентября объявил о своей отставке. Срок его полномочий истекает весной 2027 года, однако Вучич покинул пост президента для участия в избирательной кампании к парламентским выборам во главе коалиции вокруг правящей сербской прогрессивной партии. Ранее партия выступила за то, чтобы Вучич стал кандидатом на пост главы правительства Сербии на предстоящих выборах. Они будут досрочными и пройдут 25 октября. Швейцарцы проголосовали против более строгой интерпретации нейтралитета страны. На референдуме жителям предлагалось голосовать по предложению разрешить властям вводить санкции против других стран только с одобрения Совбеза ООН. Против этой инициативы выступили почти 70% участников референдума. В общей сложности явка на нем превысила 46%. Кенийский легкоатлет Мика Чемвена стал победителем московского марафона. Он преодолел дистанцию 42 195 метров за 2 часа 10 минут и 36 секунд. Вторым к финишу пришел россиянин Дмитрий Неделин. Третьим стал кениец Майкл Кируи. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес FM». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Главы МИДа России и Германии провели на полях Генассамблеи ООН первую за 4,5 года встречу. Она продлилась всего 22 минуты. Так каков результат встречи? Комментарий Георгия Бофта. OpenAI приостановил обучение своих самых мощных моделей ИИ из-за угроз безопасности. Это произошло из-за серии инцидентов, в которых искусственный интеллект пытался обходить защиту, получал доступ к сайтам и действовал вопреки запретам людей. Что это, реальное опасение или пиар-ход? Один из самых крупных коррупционных скандалов последних лет в европейском футболе достиг своей кульминации. Манчестер Сити признан виновным в нарушении финансовых правил английской премьер-лиги. Клубу грозит жесткое наказание, вплоть до исключения из АПЛ и лишения титулов. Эти и другие темы на Business FM. 22 минуты до зимы. Глава МИД России и Германии Сергей Лавров и Йохан Вадефул провели на полях Генассамблеи ООН первую за 4,5 года встречу. Она продлилась всего 22 минуты. Как сообщила ранее официальный представитель МИДа Мария Захарова, встреча министров прошла по инициативе Берлина. Лавров, по ее словам, сообщил, что не узнал о позиции ФРГ ничего нового. А в свою очередь глава МИДа заявила, что он провел встречу с Лавровым, поскольку настал подходящий момент. Многочисленные коллеги из других государств сообщили мне, что Россия готова к переговорам, сказал немецкий министр. Германия хочет мира, Европа хочет мира. По словам Вадефула, Москва должна показать, действительно ли она стремится к миру. И каков результат встречи? Комментарий политолога Георгия Бовта, телеграм-канал «Бовт знает».
4: Встреча Йохана Вадефули и Сергея Лаврова проходила в переговорной, которую предоставила российская делегация. Она началась и завершилась рукопожатием. По данным источников Reuters, в немецкой делегации Вадефуль призвал Лаврова свернуть с опасного пути эскалации в отношении Германии, Европы и НАТО и сделать все возможное для возобновления экспорта зерна через Черное море. Также он вновь поднял вопрос об инциденте в августе в аэропорту Лейпцига, где подле украинского грузового самолета был обнаружен дрон со взрывчаткой. Берлин официально возложил ответственность на Россию. Версия Москвы о ходе встречи, разумеется, отличалась. Лавров на пресс-конференции даже съязвил, заявив, что Вадефуль по бумажке зачитал то, что Берлин повторяет публично каждый день. Так что с тем же успехом он мог позвонить и предложить почитать официальные заявления. По словам Лаврова, немцы попросили о встрече в последний момент. Кстати, в своей речи на Генассамблее Лавров назвал именно Германию главным спонсором Киева, а затем на пресс-конференции напомнил, что канцлер Мерц хочет вновь сделать Германию ведущей военной силой Европы и заговорил о попытках создания Четвертого Рейха. Также Европа, по словам Лаврова, пытается вклиниться в переговорный процесс, который поощряет, по его словам, США, и чувствует, что ее оставляют за бортом. Вадефуль тоже признал, что глубокие разногласия сохранились, и немедленно позвонил главе МИД Украины Андрею Сибиге. Тот поблагодарил его за то, что до Москвы донесли согласованную позицию Киева и Берлина. Так что канал общения между Москвой и Берлином вроде бы и открыт, но только передавать по нему нечего. Встреча глав МИД России и ФРГ стала эпилогом недели, в центре которой стояло энергетическое перемирие. Она началась с публичного призыва Трампа Зеленскому прекратить удары по российской топливной инфраструктуре. Позже идею энергетического перемирия назвал очень хороший Дмитрий Песков. А уже 22 сентября Зеленский после встречи с Трампом в Нью-Йорке предложил полный взаимный мораторий на удары по всем энергообъектам, а также по логистике зернового экспорта. На следующий день же госсекретарь Рубио после встречи с Лавровым сказал, что обе стороны проявили интерес к ограниченному прекращению огня в сфере энергетики и продовольствия, но оговорился, войну это не решит. На следующий день Песков заявил, что Москва стремится к миру, а не к временному перемирию, что на Западе поняли как отказ. Точку поставил сам Путин 25 сентября. Украина, по его словам, добивается прекращения ударов современных гераней, против которых у нее пока нет противоядия, а также снятия российской блокады Черноморского побережья, добавив, что это они все начали. Логика тут понятна. Если у тебя есть оружие, против которого у противника нет защиты, зачем замораживать это преимущество накануне зимнего сезона, когда оно должно себя показать сильнее всего? Все это время российская армия наносила удары по ТЭК, металлургии, оборонке, системе связи, дата-центрам, а также аэродрому. Идет отдельная массированная кампания ударов против портов Одесской области и судов. Очевидно, что Москва делает ставку прежде всего на удары по энергосистеме накануне зимы. При этом Лавров дает понять, что дверь к переговорам не закрыта. И вспомнил снова про договоренности Анкориджа, которые Москва считает, по его словам, действующими. А вот место Европы в этом раскладе она по-прежнему не видит. Киев со своей стороны согласен на любое энергетическое перемирие при условии взаимности. Расширенная формула Зеленского с указанием на все энергетические объекты призвана снять с Киева обвинение в срыве, которое Трамп мог бы предъявить после просьбы не бить по российским НПЗ. А так Киев намерен сохранить это в качестве своего рычага давления, раз уж полного моратория не предвидится. Также Украина активно наращивает свой дальнобойный потенциал. 27 сентября соосновательница компании Firepoint Ирина Терек заявила, что баллистическая ракета, способная достать Москву, будет готова в конце осени. Речь, судя по всему, о FP-9 с дальностью до 850 километров. Ранее Терек признавала, что полноценно испытать ее на украинской территории невозможно, поэтому следующий этап может стать сразу боевым. Возможно, идея энергетического перемирия пока все же не умерла окончательно, но ее точно отложили.
2: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, телеграм-канал «Бовт знает». OpenAI заявила о приостановке своих моделей ИИ для отладки мер безопасности. Об этом сообщила представитель компании портала Axios. Как отмечает портал, OpenAI и Anthropic расследуют несколько десятков тысяч инцидентов, произошедших в последние месяцы в ходе испытаний и в реальных условиях. Теряют ли разработчики контроль над своими детищами или это не более чем пиар-ход? Евгений Перельчук продолжит.
3: Как упоминает неназванный представитель компании, OpenAI приостановила обучение своих наиболее эффективных моделей ИИ и возобновит его только когда будет уверена в наличии дополнительных мер безопасности. Когда настанет этот момент, не уточняется. Также, как нет никаких способов проверить, действительно ли OpenAI, создатель самого массового ИИ-продукта в мире, ChatGPT, вдруг взял и подарил своим конкурентам время, чтобы наверстать отставание в технологиях. Опрошенные нами эксперты видят в заявлении OpenAI, даже не официальном, а кулуарном через прессу, не альтруистическое решение лидера опасного и непредсказуемого рынка, а скорее пиар-ход и попытку выставить себя в белом пальто. На этом рынке альтруистов нет, уверен гендиректор АЯ-эксперт, профессор Международного научно-исследовательского института проблем управления Роман Душкин.
6: Я уверен, никто из них ничего не будет приостанавливать. Уже более 3 лет назад, в апреле, по-моему, 2023 года, Илон Маск сказал, давайте мораторий введем на обучение новых моделей. Тогда GPT-4, я на помню было. Его, по-моему, даже уже из эксплуатации вывели. Инженеры Microsoft опубликовали отчет, который назвали Sparks of AGI. Сейчас без слез на работу этого Sparks of AGI не посмотришь. А GPT-4 тогда было прорывом. И вот Илон Маск говорит, давайте на полгода мораторий введем. Через 2 недели запускает свою компанию XAI, начинает рубать грок. Давайте не будем слушать, что говорят эти ребятки на публике. Будем смотреть, что они делают. Будем смотреть на строительство дата-центров, заказы чипов, сбор дата-сетов.
3: Ближайший конкурент OpenAI, компания Anthropic, основанная как раз выходцами из OpenAI, вовсю готовится к IPO. Axios пишет, что компания сейчас расследует несколько десятков тысяч инцидентов, произошедших в последние месяцы в ходе испытаний в реальных условиях. OpenAI занимается тем же. Цифра в десятки тысяч не должна пугать. Речь не о внештатных ситуациях где-то в подвальных лабораториях, как в фильмах ужасов, а скорее о рядовых ошибках и сбоях, о которых докладывают рядовые пользователи ИИ-продуктов. И заявления о приостановке развития звучат не первый раз, напоминает директор Angel Relations Group и преподаватель Высшей школы экономики Алексей Карлов.
21: Нет, это не первый подобный случай, когда компания немного приостанавливает выпуск какой-либо модели. Но так это или не так, на самом деле вряд ли кто ответит. Так как и OpenAI, и другие крупные ИИ-компании, производящие ИИ-решения, не публичные компании. То есть они не обязаны перед нами отчитываться. Но у того же OpenAI такой случай был еще и перед первой известной GPT-4. Впрочем, подобные сообщения периодически появляются, но в более узких кругах. Среди разработчиков, среди безопасников. Может ли за этим решением стоять пиар-ход? И да, и нет. Это не только привлечение внимания к бренду OpenAI, который якобы заботится или на самом деле заботится о безопасности своих пользователей, да и всего человечества. Возможно, это и намек на ближайшее публичное размещение акций компании Anthropic с напоминанием им, что стоит заботиться о своей безопасности больше, а не торопиться.
3: За последнее время об опасностях неконтролируемого развития ИИ заявили глава OpenAI Сэм Альтман, гендиректор Anthropic Дарио Амадеи, глава Microsoft Microsoft Билл Гейтс, лауреат Нобелевки и так называемый крестный отец ИИ Джеффри Хинтон и, конечно, Илон Маск, который на сентябрьском All-In Summit не без удовольствия обратил внимание на противоречия в поведении директоров OpenAI и Anthropic. По его словам, они публично заявляют о 10% вероятности уничтожения человечества из-за опасного ИИ, но одновременно спрашивают у инвесторов, сколько акций они хотят купить в ходе IPO. «Это похоже на какую-то безумную игру в четырехмерные шахматы», заявил Маск, намекая на то, что страшилки об апокалипсисе могут использоваться как маркетинговый инструмент для привлечения капитала. Евгений Перельчук, Мария Голубева, Business FM.
2: Один из самых крупных коррупционных скандалов последних лет в европейском футболе достиг своей кульминации. Манчестер Сити признан виновным в нарушении финансовых правил английской премьер-лиги. Клубу грозит очень жесткое наказание, вплоть до исключения из АПЛ и лишения титулов. Тему продолжит спортивный обозреватель Business FM.
0: Футбол с Григорием Гуреевым.
8: На туманном Альбионе вновь грянул гром. Манчестер Сити виновен по 114 из 115 пунктов. Такой вердикт вынесла независимая комиссия. История длится уже несколько лет. Официальный представитель Ман-Сити заявил, что процесс и на этот раз далек от завершения. Нарушения охватывают период, начиная с сезона 2009-2010 по сезон 2017-2018. Тогда Сити за огромные деньги купил десятки мировых звезд. И только на трансферном рынке чистые убытки клуба за 9 лет превысили 1 миллиард и 100 миллионов евро. Это вызвало подозрения. Также речь идет о непрозрачной системе зарплат. Самый известный эпизод связан с Роберто Манчини, сообщает La Gazzetta dello Sport. По документам следствия, итальянский специалист, который тренировал Манчестер Сити с 2009 по 2013 год, параллельно подписал секретный контракт на оказание консультационных услуг с клубом Аль-Джазира, который базирует в Абу-Даби и принадлежит владельцам Сити. Занятость здесь была минимальной, всего 4 дня в году. И еще чуть более 2 миллионов евро в карман. Что теперь светит одному из самых успешных клубов последних лет? Почти гарантированно будет крупный штраф. Сумма может стать рекордной в истории футбола. По данным The Times, клубы АПЛ потребуют компенсацию, очень вероятно, и снятие очков. От 30 до 100, что означает автоматический вылет Сити из высшего дивизиона по спортивному принципу. Могут лишить и трофеев, в частности трех чемпионств премьер-лиги, которые случились в период нарушений Сити. И, наконец, самая жесткая мера – прямое исключение из АПЛ и даже пребывание вне системы английских дивизионов на неопределенный срок. Михаил Типков, замглавного редактора издания «Спорт-24», считает, что жестких мер не будет.
9: Для АПЛ это тоже было по-своему выгодно. Понятно, что правила, они вроде как едины для всех, должны соблюдаться, но как будто бы не верится, что АПЛ при этом будет одной из самых зрелищных, ярких и популярных команд премьер-лиги. Таким образом, обрубать это дело не столько против Манчестер-Сити как клуба, сколько против его владельцев из Эмиратов, против шейха Мансура. Соответственно, если вот ты сейчас жестоким образом расправишься с Ман-Сити, будет ли клубы английской премьер-лиги также привлекательны для иностранных инвесторов в дальнейшем, если решением комиссии можно будет нивелировать их? Ставлю на то, что будет это в большей степени штраф, возможно, серьезное снятие очков, которое лишит, например, Ман-Сити Еврокубков на один сезон. В исключение из премьер-лиги я не верю.
8: Спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский считает, что наказание должно быть строгим.
22: Трофеи принадлежат клубу, и то, что они добывались, допустим, вопреки регламенту и финансовому фэрплею и так далее, все это уже в прошлом. Этот момент упущен, но то, что команду могут спустить на максимальное футбольное английское дно, мне кажется, было бы совершенно справедливым, естественным решением, тем более, что это не оригинальный прецедент, подобный проходил Ювентус, и прекрасно возвращался потом на былую мощь.
8: В 2020 году УЕФА уже пытался наказать Манчестер Сити, отстранив клуб от Еврокубков на 2 года. Но в спортивном арбитражном суде юристы горожан разбили обвинения. Правила УЕФА не позволяли наказывать за нарушение 5-летней давности. Однако регламент АПЛ сроков не знает. Дорога в Лозаннский КАС для Манчестер Сити на этот раз закрыта правилами премьер-лиги. Клуб имеет право подать апелляцию в течение 14 дней, который будет рассматривать новая независимая коллегия в Англии. Этот процесс может занять от 6 до 12 месяцев. Григорий Гуреев, Business FM.
0: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Первое в деле.
7: Первое в мире частное детективное агентство «Бюро расследований в интересах торговли» было создано в Париже в 1832 году. Его открыл отставной полицейский Эжен Франсуа Видок. После революции 1848 года он отошел от дел, и бюро развалилось. Первые в деле на Бизнес FM. Компании и корпорации.
16: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
10: Отчеты и планы.
16: Розничная сеть М-Косметик, ранее Магнит Косметик, в январе-июне закрыла 97 магазинов, подсчитали в Инфолайн. Это в 5 раз больше, чем год назад. Рост выручки ритейлера замедлился в несколько раз. М-Косметик делает акцент на рост через объединение точек, работу с ассортиментом и развитие онлайн-канала, заявил изданию «Коммерсант» директор сети Андрей Бодров. Швейцарская Nestlé заявила о желании вернуть активы в России под свой контроль. Фирма сотрудничает с властями Швейцарии для достижения этой цели. Как пишет Neue Zürcher Zeitung со ссылкой на пресс-службу компании, рассматриваются возможные варианты действий. Концерн полон решимости предпринять все необходимые шаги для защиты своих прав. Власти Швейцарии намерены оказать Nestlé поддержку дипломатическими путями. Цель этих усилий – добиться отмены решения о переводе предприятий Nestlé в России во временное управление. Боинг выявила технический сбой в программном обеспечении самолета 737 МАКС, из-за чего возможны проблемы с автоматизированной функцией навигации. Как пишет американская Wall Street Journal, отказ этой функции вызывает опасения по поводу безопасности, когда самолет садится. Сбой возник после обновления ПО кабины пилотов и может проявиться после неудачного захода на посадку. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес FM». Популярность партии Мерц ХДС упала до 19%, пишет Die Welt со ссылкой на данные последнего опроса. Это антирекорд для правящего блока. В Германии прошли акции протестов против социальной политики действующего правительства. ХДС потеряла большинство на выборах в Палату депутатов Берлина. И впервые в истории ФРГ партия не прошла в земельный парламент. А в пятницу по крупным городам страны прокатились массовые протесты школьников. Подростки вышли на улицы с плакатами против воинской повинности, которую предлагают ввести власти. Школьники выкрикивали лозунги «Ваша война без нас». Почему мы, а не вы? С портретами вооруженного Мерца, Бундесвер, Минобороны. Остановить войну, распустите солдат. Также встречались плакаты «Россия нам не враг». Комментирует главный редактор журнала «Берлинский телеграф» Александр Бойко.
11: Это тенденция в больших городах. Молодежь осознает, что по телевизору ежедневно говорят в немецких медиа, что будет война, что Россия нападет. Уже год мы писали и ездили, делали репортажи, как в немецких школах уже сотрудники Бундесвера ходят, рассказывают, как защищаться, как прятаться, кто такое армия, что надо обязательно родину защищать и прочее. И ситуация плачевная, потому что молодежь первое время к этому относилась очень свободно. А сейчас они понимают, что через 2-3 года, возможно, это их лично коснется. И, в общем, на плакатах написано там, что Мерц с нами не воюй, мы не хотим умирать за чужие дела. Имелось в виду Европа и Америка. Ну, на разных плакатах по-разному. Большое количество молодежи решило проявиться. Они процентов 70-80, которые вышли именно на забастовки, цель показать министру обороны, правительству Германии, что они не хотят воевать. Часть молодежи, будем говорить, эти 20% или 15%, просто ходит на любые демонстрации, лишь бы прогулять школу, покричать, что-нибудь сломать, что-то сделать плохое. Но это никак, к сожалению, не повлияет, потому что нехватка солдат. У нас в Германии есть такая линия людей, которые получили немецкое гражданство. Это поздние переселенцы, русскоязычные, которые с России, с Украины, с Казахстана, и находятся в Бундесвере солдатами или там офицерами. И вот у нас был недавно большой скандал, что в Литву или в Латвию их не взяли, потому что у немецких спецслужб есть подозрение, что они
10: будут лояльны к России. А это очень большое количество. И сейчас Бундесвер нужно набирать людей. Приходится уже стараться принудительно брать.
19: То есть для немецкой власти ситуация безвыходная?
10: Да, совершенно верно. Пока это добровольно, но в некоторых землях, скорее всего, будут что-то делать принудительно. Сейчас очень большая кампания рекламная развернута. Борды на улицах. И главный враг ежедневно это то, что вот Россия может напасть в 2027 году и так далее. Молодежь говорит, что вы там договариваетесь, но мы не собираемся воевать.
2: Главный редактор журнала «Берлинский телеграф» Александр Бойко. О возможности ввести в Германии воинскую повинность власти говорят уже больше года. В качестве первой меры ввели обязательный медосмотр и анкетирование для 18-летних юношей, которым могут предложить пойти служить добровольцами. Если желающих будет недостаточно, Бундестаг может объявить ограниченный призыв. Как откроются рынки в понедельник? Российский рынок акций завершил неделю снижением. Индекс Мосбиржи в пятницу потерял почти 2% и опустился до 2270 пунктов. Одной из причин стала реакция инвесторов на проект федерального бюджета на следующий год. И еще один фактор – нефть. Цена Brent опустилась ниже $105 за баррель на фоне сообщений о возможной договоренности США и Ирана, которая может привести к восстановлению поставок через Армузский пролив. При этом рубль перед выходными укрепился, а в том числе на фоне подготовки компании к основным налоговым выплатам месяца. О перспективах рынка говорит руководитель направления «Строительный сектор» Ассоциации инвесторов ООН Дмитрий Степанов.
13: Российский рынок акций торгуется вблизи ключевой психологической отметки 2300 пунктов, и кажется, что, скорее всего, консолидация вокруг этого уровня будет происходить и на неделе, потому что идеи и покупателей, и продавцов довольно равносильные и, наверное, не позволяют как-то сильно сдвинуть индекс в любую сторону. За покупателей бумаг, безусловно, это прежде всего ситуация по рынку нефти. Нефть выше отметки $100 за бочку. Кажется, что пока идеи, чтобы эта цена снизилась, нет. Скорее, есть вероятность некоторого дальнейшего продолжения цены нефти. Ну а что касается продавцов акций, у них также достаточно идей, но это прежде всего и высокая ставка Банка России. На последнем заседании была пауза, и ставка не понижалась. И также последние новости по части бюджетных параметров, налоговых инициатив, включая секторальные нагрузки, все это, в общем, несколько сдержанно.

0: А также о перспективах нефти и рубля говорит инвестиционный стратег УК «Арий Капитал» Сергей Суверов.
1: Скорее всего, российский фондовый рынок откроется нейтрально на торгах в понедельник. Биржевики займут выжидательную позицию, ожидая дополнительных новостей по переговорному треку между Россией, США и Украиной. Вообще рынок находится под властью геополитики, поэтому на предстоящей неделе геополитические новости станут основными, на которые рынок будет реагировать. В то же время стоит отметить, что после того, как были увеличены налоги на компании горнодобывающего сектора, инвесторы, возможно, будут перекладываться из бумаг этого сектора, например, в акции нефтегазовых компаний с учетом высоких цен на нефть, которые сейчас по Brent выше $100 за баррель, из которой, скорее всего, цена на нефть останется высокой, пока идет конфликт на Ближнем Востоке, и пока Армузский пролив перекрыт, хотя и, может быть, не полностью, но все-таки перекрыт, и поэтому цена на нефть будет высокой, и инвесторы будут выбирать в том числе компании нефтегазового сектора. Также может быть перекладка бумаги банковского сектора. Банки не попали под налог на сверхприбыль. У таких банков, как ТБанк, БЕР, ДМРФ, стабильно растет прибыль, улучшаются финансовые показатели, поэтому эти акции банковского сектора также могут быть интересны. Рубль может умеренно ослабнуть на предстоящей неделе, заканчивается налоговый период. Также участники рынка ждут, что в октябре Минфин может увеличить покупки валюты в рамках бюджетного правила. Все это может немножко повлиять на курс рубля, и он может умеренно ослабнуть, возможно, уйти ниже 85 рублей за доллар.
0: Инвест-стратег УК «Арий Капитал» Сергей Суверов. Официальный курс доллара 84 рубля 34 копейки, евро 95.87, юаня 12 рублей 54 копейки.
2: Между делом с Кирой Альтман.
3: Говорю между делом с Татьяной Владимировной Черниговской, ученым в области нейронауки, психолингвистом. Обсуждаем нас, людей, и других обитателей планеты. И выясняется, что мы с Татьяной Владимировной одинаково любим ворон. Правда, она их любит еще и как ученый.
4: Вороны – предмет моей особой страсти. Потому что мы с птицами на эволюционном пути разошлись 9 миллионов лет тому назад. То есть наши биологические эти дороги больше не пересекались. Это совершенно другой тип мозга. Все, чем мы гордимся, там отсутствует. Ну, а мы гордимся тем, чем? Мы гордимся тем, что у нас большой мозг. В данном случае это не важно, потому что он, хотя и размером с грецкий орех, но она и сама небольшая. Мы гордимся тем, что у нас есть неокортекс, новая кора, который содержит в себе все, нашу цивилизацию. И мы гордимся, что у нас извилины, там вообще чего только нету, и лобные доли, благодаря которых мы такие орлы так хорошо думаем. Все это отсутствует у вороны. Она умнее целого ряда моих друзей, часть из которых академики. Я проверяла. Ей ставят цилиндр, и на дне его вода. А до этого ее не поют, она очень хочет пить. Она не может до воды добраться, но видит, что она там есть. Она начинает ходить, это очень смешно. Она ходит, ходит, думает, ходит, топает. Начинает находить камни и кидать их туда. Она поднимает уровень воды и пьет. Это говорит о высоком интеллекте.
3: Татьяна Черниговская, академик, доктор биологических наук, директор Института когнитивных исследований Санкт-Петербургского государственного университета. Кира Альтман, Бизнес FM.
2: Между делом на Бизнес FM.
5: Бизнес FM. Инструкция по применению.
6: Показания.
5: Потребность быть в курсе в любой момент.
6: Особые показания.
5: Дефицит времени.
6: Способ применения и дозы.
5: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
6: Передозировка.
5: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
6: и, очевидно, уже в курсе.
5: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
6: Консультация с врачом не требуется.
2: Бизнес FM. Новости. Коротко.
7: студии Евгения Сергеевна.

0: Симонова, здравствуйте. Возможное предоставление спутниковых систем Starlink для ударов вглубь России было бы очень опасным и опрометчивым шагом. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что у России есть необходимый технологический потенциал как в военном, так и в гражданском смысле, чтобы обеспечить свою безопасность. Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что упросил главу SpaceX Илона Маска разрешить Киеву использовать Starlink для ударов по территории России. Система гарантирования заработает в сегменте страхования жизни с 1 января 2027 года. Согласно закону, после отзыва лицензии у страховой компании клиентам гарантируется исполнение ее обязательств на срок, обозначенный в договоре с такой организацией и в пределах лимитов, установленных законом. Так, в случае смерти выплата может составить до 10 миллионов рублей, при наступлении иных страховых обязательств и при окончании срока полиса до 8 миллионов 800 тысяч рублей. Обязательства по выплате в таком случае будут возлагаться на агентство по страхованию вкладов. 5 человек арестовали по подозрению в терроризме возле базы ВВС в Великобритании, которую использует армия США. Предположительно, они готовили нападение на базу «Фэрфорд», которая была задействована в американской военной операции против Ирана в этом году. Подозреваемых на 3 автомобилях задержали недалеко от объекта. Из соображений безопасности были эвакуированы 85 домов по соседству. Дональд Трамп анонсировал переговоры с Ираном на следующей неделе. Одновременно он отметил, что всегда думает и о возможности возобновления ударов по Ирану. По данным источников Axios, на Ближнем Востоке новый раунд непрямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном состоится уже в понедельник. Трамп также рассказал, что Ормузский пролив полностью под контролем США, и танкеры при поддержке американских сил смогли всего за ночь вывести через него рекордный объем нефти. В Тегеране опровергли информацию, отметив, что за 2 суток атаковали 19 судов в Ормузском проливе, которые шли по несогласованным с Тегераном маршрутам. Мужская сборная Узбекистана выиграла Всемирную шахматную олимпиаду, которая проходит в Самарканде. В женском турнире победу одержала команда Китая. Российские сборные не были допущены до участия в соревнованиях. Мужская сборная России выигрывала шахматную олимпиаду 6 раз. Женская команда побеждала 3. Ранее сообщалось, что Генассамблея ФИДЕ оставила в силе отстранение Федерации шахмат России. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Российские военные нанесли массовые удары по украинским дата-центрам. Несколько крупных телеканалов на Украине прекратили работу. Процент сбитых российских БПЛА продолжает снижаться, а дронов с реактивными двигателями становится все больше. Подробности буквально через минуту. В редакцию «Бизнес ФМ» продолжают поступать жалобы на юридические фирмы, которые массово рассылают предпринимателям досудебные претензии по авторским правам. Но на сей раз претензия пришла по фотографии, которую наша слушательница оплатила. Так в чем оказалась проблема? Минздрав обновил стандарт лечения депрессии, добавив в него электросудорожную терапию. В этом месяце также вышло исследование РАН о том, что каждый второй россиянин, 49%, с признаками депрессии. Причины – снижение доходов и геополитическая напряженность. Эти и другие темы в эфире «Бизнес ФМ». Российские военные нанесли массовые удары по украинским дата-центрам. Несколько крупных телеканалов на Украине прекратили работу. Процент сбитых российских БПЛА продолжает снижаться, а дронов с реактивными двигателями становится все больше. Евгений Перельчук продолжит.
3: Российские силы наращивают удары по телекоммуникационной и цифровой инфраструктуре Украины. В последние дни были атакованы сразу несколько дата-центров, объектов интернет-провайдеров и операторов связи. По данным российского Минобороны, нанесен удар по центру обработки данных компании «Водафон». Украинские СМИ сообщили об ударе по главному офису оператора «Киевстар», где возник пожар. Ранее, после атак на дата-центры, украинские СМИ сообщили о перебоях в вещании нескольких украинских телеканалов, среди которых был и канал Минобороны Украины. О восстановлении их работы не сообщалось. Жители Киева писали о проблемах с онлайн-трансляциями и интернет-сервисами. На этом фоне политики обсуждают внедрение спутниковой связи. Президент Финляндии Стуб призвал Илона Маска расширить покрытие Starlink, чтобы Украина могла использовать его для ударов вглубь России. В Кремле эту идею уже назвали очень пагубным, потенциально опасным и опрометчивым шагом. И напомнили, что российская спутниковая система «Рассвет», которую называют аналогом Starlink, в скором времени заработает на полную мощность. Удары по украинским дата-центрам, очевидно, были неожиданностью для Киева. Показали заметные результаты и будут продолжены, считает военный эксперт и редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
4: Они приводят к тому, что проблемы возникают у средств массовой информации, у донесения той или иной информации до населения, то есть интернет, скажем так, работа обычных гражданских провайдеров страдает, по их каналам идут в том числе передачи телевизионных трансляций, радиотрансляций. Вероятно, под удар частично попадают и государственные структуры, в том числе связанные с оборонно-промышленным комплексом. Но военная связь от этого, я думаю, что никак не страдает, если только не пущено там совсем все на самотек. Возможно, на это и не надеялись, когда планировали удары, а хотели именно обрушить медиа-составляющую, привести к тому, что на тактическом уровне перестанет работать у них связь. Это никоим образом не может.
5: Связано ли это как-то со Starlink?
4: Смысл Starlink именно в распределенной системе передачи данных, распределенной сети, где невозможно отключить один узел и обрушить какой-то сегмент сети. Но какие-то военные системы могли пострадать. С другой стороны, такие удары по территории Украины вряд ли приведут к прекращению работы Старлинка.
3: Украинские СМИ обсуждают некий скоростной беспилотник, который в районе Одессы разогнался в полете до 800 км в час, а затем снизил скорость до 500. Они предполагают, что российские военные испытывали новый реактивный двигатель на базе БПЛА «Герань-4». Вместе с тем, ранее Владимир Зеленский заявил, что в сентябре ВСУ не смогли сбить 45% реактивных российских беспилотников. Из 2700 реактивных «Гераней» своей цели достигли более 1000. Сама по себе скорость в 800 км в час не рекорд. Беспилотные разведывательные системы развивали такие скорости еще в середине прошлого века. Однако для соотношения стоимости, эффективности и ударной мощи в рамках конфликта с Украиной это большой шаг вперед, говорит военный эксперт Владимир Карнозов.
6: Здесь нужно еще понимать, какая была траектория. Потому что самолет беспилотный мог разогнаться, если он снижался с большой высоты. Это могла быть заслуга не двигателя, а траекторного управления. Легко бы набрал с 400 до 800 за счет притяжения Земли. Если же применены какие-то технологии были, тогда да, это серьезно осложнит зенитчикам их жизнь, потому что время реакции резко сокращается от обнаружения до открытия огня. Поэтому, конечно, система противовоздушной обороны, противоракетной, будет больше ударов пропускать. Никакая система ПВО-ПРО не может поразить абсолютно все цели.
5: А вы как считаете, будут ли переключаться стороны на реактивные дроны?
6: Они уже переключились. Все стороны уже переключились. Продолжают использовать винтовые, но процент этих растет. И недавно была выставка в Египте, там Россия представила 3 новых реактивных системы, потому что их трудно классифицировать. Это БПЛА, можно как гаражирующий боеприпас, можно как крылатая ракета. Они на стыке находятся, некие такие гибридные, что ли, штуки.
3: В ночь на воскресенье средства ПВО сбили около сотни дронов над российскими регионами, заявили в Минобороны. Власти Энергодара сообщили о погибшей и 2 раненых после атаки беспилотника ВСУ. Российские силы, по данным Минобороны, ночью нанесли удары по военным объектам в Киеве и области, Николаеве и Одесской области. Поражены в том числе сухогруз с грузами двойного назначения в Черном море, объекты украинской погранслужбы и военно-морской базы в Килии, несколько хранилищ и причальная инфраструктура. Уничтожены 2 логистических центра и 2 склада беспилотников. Евгений Перельчук, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
2: Российские военнослужащие в ночь на 20 сентября сбили сразу 3 крылатые ракеты «Фламинго», которые летели на Москву, сообщили в Минобороны. Начальник расчета «Панцирь-С» рассказал, что цель была обнаружена в ходе боевого дежурства, определили тип как крылатые ракеты и ликвидировали воздушную угрозу, сказал он. Появился новый метод лечения депрессии электрическим током. Минздрав включил электросудорожную терапию в стандарт лечения этого заболевания. В этом месяце также вышло исследование РАН о том, что каждый второй россиянин, 49%, с признаками депрессии. Причиной снижения доходов и геополитическая напряженность. Заболевание в мире в целом становится все более распространенным, а продажи антидепрессантов растут. Почему растет статистика по депрессии и действительно действительно ли электрический ток – это новый метод лечения заболевания. Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ». Если бы это не было бизнесом, никто бы фотографов не защищал. В редакцию «Бизнес ФМ» продолжают поступать жалобы на юридические фирмы, которые массово рассылают предпринимателям досудебные претензии по авторским правам. Но на сей раз претензия пришла по фотографии, которую наша слушательница оплатила. Как оказалось, соблюдение правил не гарантирует отсутствие проблем. Иван Медведев подробнее.
7: Нашел в интернете фото, пригрозил судом, заработал быстрые деньги. Именно так выглядит схема, по которой работают юристы, в свое время объединившие усилия с айтишниками. Это не новость, и это законно. Долгое время российские предприниматели действительно брали любые понравившиеся им фотографии из интернета и пользовались ими в рекламных целях. Но у фото есть авторы. Однако самим фотографам, как правило, нет никакого дела до того, что их старые фотографии кто-то размещает на своих сайтах и страницах в соцсетях. Потому что такая фотография стоит около $2. Но юристы поняли, что на этом можно неплохо заработать. Они ищут фотографов и договариваются с ними о том, что найдут очень много людей, которые без спроса взяли их фотографии, и всех заставят за это заплатить. Большую часть суммы юристы заберут себе, но за счет масштаба фотографам тоже достанется что-то ощутимое. Некоторые соглашаются, после чего юристы предлагают нарушителям авторских прав договориться. В суде, который такой предприниматель явно проиграет, он потеряет условно 25 тысяч рублей за фото. Но в досуде в судебном порядке можно сойтись на сумме 1017. И многие платят. Во-первых, потому что неправы, во-вторых, потому что так проще. Но рассылки массовые, и порой страдают те, кто все сделал правильно. У нашей слушательницы Ирины из Москвы есть свой салон красоты. Фотографию для его карточки на Яндекс.Картах купили на Shutterstock. Поскольку российские карты сервис с 2022 года не принимает, оплатить ее помог знакомый с зарубежной картой. Но весной этого года Ирине пришло письмо от компании CopyDefend, она же ООО Fortuna Technologies, с тем самым предложением договориться.
8: Я тут же ответила, что у меня весь контент легальный. Предоставьте вообще мне хотя бы информацию, кто вы, собственно. Почему я должна перед вами отчитываться, какая у меня лицензия и все прочее. Ну, понятное дело, что в ответ я ничего не получила. Стала интересоваться у своих коллег, и мне сразу сказали: «О, Ирин, ты попала». Я говорю: «В смысле я попала?» Это фототролли.
7: На сайте компании Fortuna Technologies указано, что в активе сервиса больше 17 тысяч дел с выплатами и больше 14 тысяч досудебных соглашений. Мы связались с этой компанией и попросили прокомментировать претензии Ирины и объяснить, как быть тем, кто оплачивал фотографии с зарубежных карт третьих лиц, комментирует официальный представитель компании Мария Фойхт.
9: По поводу оплаты картой знакомого, для нас это не аргумент против и не повод для претензий. Shutterstock выдал документ о лицензии, значит, платеж принят. Вопрос в том, что лицензия оформлена не на предпринимателя и не на ее салон, а на другого человека. Сама предприниматель в переписке с нами объяснила, что это сотрудник агентства, которое оформляло ее карточку на Яндекс.Картах. И это нормальная и частая схема. Агентство покупает лицензию и передает клиенту готовую работу. В таких случаях мы просим показать договор с этим агентством, чтобы увидеть, что лицензия куплена именно для этого клиента. Договор мы пока не получили, но при этом никакого иска нет. Дело не в суде, и как только договор будет предоставлен, вопрос будет закрыт.
7: Мы повторно связались с нашей слушательницей. Ее комментарий кратко. Ни слова правды.
10: Первое утверждение, что нет иска. Иск есть. Второй вопрос. Они утверждают, что они не просят документов об оплате чеков. Они просят именно документ об оплате. Хотя суд до этого неоднократно указывал, что они не вправе требовать документ об оплате, потому что сам факт, что Shutterstock выдал лицензию, уже подтверждает, что деньги были зачислены. Третий момент. Обмен документами. Почему договора между мной и Волковым, хотя он в принципе не требуется, тем не менее, почему этот договор не предоставлен Фортуне? Потому что нет диалога. У меня есть главный вопрос. На основании чего Фортуна вообще требует с меня эти документы? Мне вообще кто-нибудь показал, почему Фортуна представляет интересы господина Чазова?
7: Чазов – это как раз автор фотографии. Но, по словам Елены, точно такое же фото на других фотостоках приписывается фотографу с другой фамилией. Скриншот из сервиса «Мой арбитр», подтверждающий, что иск существует, и скриншоты переписки с компанией Ирина предоставила. А в решениях судов по другим аналогичным делам наша слушательница разбирается, потому что глубоко погрузилась в вопрос и общается со многими предпринимателями, попавшими в аналогичные ситуации в специальных чатах. По данным СМИ, в России действуют около 10 юридических компаний, которые занимаются массовой рассылкой досудебных претензий по нарушениям авторских прав на фотографии. И в публикациях все чаще говорится о том, что с этим нужно что-то делать. Защита авторских прав не должна превращаться в юридический терроризм. По аналогии с терроризмом потребительским, который без участия находчивых юристов тоже не появился бы как явление. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Business FM.
1: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Новости экономики.
0: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. В автомобильной промышленности российские предприятия восстановили производство во всех востребованных классах. Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов. Также он отметил успешное освоение производства всех основных видов промышленных роботов и создание 8 центров промышленной робототехники в России. Об этом глава ведомства сообщил в видеопоздравлении с Днем машиностроителя. Россия в январе-августе экспортировала в Грузию на треть больше косметики по сравнению с прошлым годом. Об этом свидетельствуют данные грузинской статслужбы, которые проанализировала РИА Новости. Суммарно за 8 месяцев этого года Грузия ввезла из России декоративной и уходовой косметики на 3,2 миллиона долларов. Больше всего республика импортировала уходовую косметику, а также средства для маникюра и педикюра. Объем оказанных россиянам туруслуг вырос почти в 5 раз за 5 лет. В 2025 году он составил 445 миллиардов рублей, сообщила Минэкономразвития. По данным ведомства, вклад туризма в экономику России в прошлом году превысил 3%. За 5 лет доля валовой добавленной стоимости туриндустрии в российском ВВП выросла на 0,8%. В России почти в 15 раз увеличили штраф за незаконный вылов раков. Он составит теперь 1688 рублей. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин. Ранее раки были включены в общую позицию с другими морскими обитателями. Штраф за браконьерский вылов, которых составлял 115 рублей. Теперь их выделили в отдельную категорию. Ущерб будет рассчитываться за каждую добытую особь индивидуально, независимо от ее физического веса или размера. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете Business FM. В ряде российских регионов обострилась проблема с дефицитом топлива. Особенно это касается Крыма, где проблемы продолжаются с начала туристического сезона. Мы выяснили это, опросив наших слушателей.
11: Крымский журналист, блогер Александр Горный.
12: В Крыму с топливом наметилась некая стабилизация, связанная с окончанием туристического сезона и адаптацией автолюбителей к новой реальности. У многих моих знакомых существенно снизились пробеги их автомобилей. Люди стараются экономить и выстраивают маршруты. При желании можно заправиться топливом без больших проблем, правда цены участников кусаются. На 92-й бензин сейчас цена идет 170 рублей литр, 95-й стоит 180-200 рублей литр. И, к сожалению, огромнейшему не всегда понятно, каким топливом ты заправляешься, какого качества. Очень много у людей возникает вопросов с этим, и очень многие, опять же, мои знакомые, к сожалению, попали на ремонт топливных систем. Дизель сейчас немного подешевел, со 139 рублей до 129, и его пока отпускают без ограничений. На заправках сетей ТЭС, АТАН можно заправиться по социальной цене, объявленной властями Крыма, 100 рублей литр. Но количество топлива, к сожалению, очень сильно ограничено, и время время заправки с 8 до 10 утра и с 6 вечера до 8 вечера. Для того, чтобы заправиться, нужно занимать очереди, желательно с ночи или не позже полседьмого утра. Выделяется 100-150 талонов в зависимости от масштабов населенного пункта и заправки, где это все находится. И информацию о наличии топлива дают не раньше по 8 утра, хотя люди уже стоят на заправках в очередях, километровые очереди, где-то, наверное, с полседьмого. Слава богу, что сейчас вот даже вот эти 20 литров, которые отпускают по социальной цене, можно заправить и в бак, и в канистру.
11: Автоэксперт и автомобилист из Нижнего Новгорода Сергей Кузин.
13: Ситуация у нас в регионе достаточно напряженная. По умолчанию на заправках преимущественно дизель 92-го, 95-го, 98-го, 100-го нет. То есть приезжает бензовоз, к этой заправке выстраивается достаточно большая очередь, которая парализует движение на близлежащих дорогах. Большинство автомобилистов сидят в соответствующих сайтах и выстраиваются иногда в очереди по несколько сот автомобилей. То есть очередь вполне легко может занимать 4-5 километров к заправке. Никакой гарантии того, что автомобилист в конце очереди получит бензин, к сожалению, нет. Максимального заправщика хватает на 450 машин, и заправка, опять же, становится пустой. У нас в регионе присутствует заправка по четным и нечетным дням. За этим стали внимательно следить, потому что это вроде бы в два раза сокращает очередь, но по факту просто делает очередь немножко короче. Но дает хоть какой-то порядок, но существенно это правило ни на что не влияет, потому что по умолчанию топлива на заправках попросту нет. Отпускают не больше 40 литров в один бак, либо в канистры. Канистры допускаются. И есть еще коммерческие заправки, на которых топливо 130, 140, 150 рублей за литр. И там по умолчанию топливо присутствует. К сожалению, гарантированных поставок нет ни у каких поставщиков сейчас. Горизонт планирования день-два. Что касается качества топлива, то встречались уже прецеденты с выходом из строя двигателя сразу после заправки, причем как на федеральных сетях. Это реже происходит, чаще это происходит на вот таких вот индивидуальных заправках с нерегулируемой ценой на топливо.
11: Арт-директор дизайн-студии FF Studio из Санкт-Петербурга Федор Филимонов.
14: На заправках бензин есть, но в основном 92-й. 95-й в последнее время мне не попадался. Наверное, только несколько заправок работает этот «Атнефть». «Роснефть», «Лукойл» что-то мне не попадался, но вроде тоже работает. Остальные как-то вот на них особо ничего нету. Но очереди при этом нету.
5: То есть 92-й есть, видимо, все заполняются тем, что...
14: Ну, походу, да.
5: А если очереди нет, ну, условно говоря, вы приезжаете на точки, заправляетесь и сразу уезжаете.
14: Да, и даже нету того, что там сначала платишь, потом заправляешься, потому что лимитов, то есть лимита тоже, видимо, нет. Ну, по крайней мере, вот я вчера заправлялся, было так. Неделю назад, может быть, там не 10 еще были всякие очереди, и там надо было ночью где-нибудь заправляться, стоять час в очереди. Сейчас вот на данный момент такого нет.
11: Автоэксперт и автоюрист из Подмосковья Сергей Смирнов.
15: В ближайшем Подмосковье ситуация с топливом, она выглядит примерно так. На несетевых АЗС бензин есть в любом количестве, без ограничений. Правда, это, например, 95-й бензин от 140 до 150 рублей. На сетевых АЗС дизель почти всегда есть. 92-й периодически пропадает. 95-й появляется редко. Как только он появляется, сразу большие очереди. В очереди можно простоять от получаса и больше.
5: Лимитов нет?
15: Лимиты есть. Ну, сейчас получше стало. Было 15 литров, сейчас лимит 30.
2: По данным Росстата, цены производителей на бензин в России в августе выросли относительно предыдущего месяца на 3%, после увеличения на почти 5% в июле. А в целом за январь-август цены промпроизводителей на бензин выросли на 18%. В то время как по итогам прошлого года цены на бензин выросли в нашей стране почти на 15,5%. Где нам продлить лето? В большинстве российских регионов осень вступает в свои права, между тем октябрь имеет репутацию бархатного сезона. К тому же это месяц школьных каникул. Белоруссия и Армения возглавили рейтинг стран для недорогих путешествий в октябре. Также в список бюджетных направлений вошли Абхазия, Грузия и Турция. Об этом говорится в исследовании сервиса для планирования путешествий OneToTrip. А при этом комфортные Мальдивы обойдутся в миллион на семью. Светлана Чередникова продолжит.
16: В бархатный сезон в Турции, Эмират, Эмиратах и Египте, как правило, цены ниже на 20-30% по сравнению с летом. Погода комфортная, нет сильной жары и теплое море. Поэтому на данных направлениях сейчас наблюдается стабильный спрос на октябрь. Некоторые туристы покупают поездки и в страны Юго-Восточной Азии. На Хайнань, в Таиланд, во Вьетнам. Хотя там сейчас в основном дожди. Сезон начнется только с декабря. О стоимости недельного отдыха в Турции вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель Совета директоров холдинга «Вип-сервис» Дмитрий Горин.
17: Если говорить о среднем чеке, то в среднем это от 100 тысяч рублей на человека. В сегменте 4-5 звезд. Но есть и более бюджетные. Но как раз в бархатном сезоне есть и другие уже более бюджетные варианты, когда путешествие может стартовать от 70 тысяч рублей на человека на неделю, включая перелет, и в систему все включено. Если смотреть путешествие в Юго-Восточную Азию, средний чек – это 250-350 тысяч рублей на двоих на неделю, включая перелет.
16: На Мальдивах, в отличие от Тая или Вьетнама, сезон дождей не так выражен, и отдыхать там можно и в октябре. О том, во сколько это обойдется российскому путешественнику, основатель онлайн-тур Андрей Бородин.
18: Для премиального отдыха Мальдивы, если семьей отдыхать, хороший такой премиального уровня отель, это порядка миллиона. Конечно же, если нужно сэкономить, можно и за 500 тысяч найти на семью. Турция, конечно, будет подешевле, но, конечно, и в Турции есть премиальные отели, которые стоят и 1, и 2 миллиона. Все зависит от выбора.
19: На школьные каникулы в октябре насколько вырастает спрос?
18: На школьные каникулы, они же для разных классов школ, они в разное время. Есть в целом увеличение спроса, но нет такого, как вот там Новый год. Поэтому здесь пик спроса он размытый, где-то вот на месяц-полтора. И нет такого, что вот какие-то даты прям супер дефицитные, и цены зашкаливают.
16: Всесезонными считаются у россиян и Египет с Эмиратами. Но в этом году появилась новинка – египетский курорт Эль-Аламейн на Средиземном море с прямыми рейсами из Москвы. И вот там в октябре бархатный сезон, теплое море и интересные, в отличие от Хургады и Шарма, цены. Неделя на двоих обойдется в 100 тысяч рублей. Продолжает вице-президент Альянса туристических агентств России, гендиректор туристической сети «Розовый слон» Александр Макарчан.
20: А если мы говорим про другие курорты, Алжир, Марокко, и в Алжире, и в Марокко спокойно можно продлить лето, весь октябрь и даже часть ноября. Там абсолютно купабельно в это время. Тунис то же самое. До середины ноября можно купаться в Тунисе. Там очень тепло, даже жарко. За 100 тысяч можно поехать на двоих в Египет. Алжир, Марокко, Тунис подороже только потому, что дорогой перелет. И цены там порядка уже 180-200 тысяч на двоих. Арабские Эмираты, а страна, в принципе, дорогая. США и Иран до сих пор не подписали мирный договор, и это помогает давить на отельеров с целью снижения цен. Ну, например, в этом году цены в октябре ниже на 30-40%, чем в прошлом, на аналогичную звезду. Например, можно полететь в октябре за 200 тысяч на двоих, то, что в прошлом октябре год назад стоило 300.
16: По словам эксперта, в случае, если мирный договор подпишут, цены в ОАЭ тут же вырастут на 40-50%. А пока это направление из-за напряженности выбирают на 40% меньше россиян и европейцев. Эксперты также отмечают, что из-за климатических сдвигов изменилась сезонность на курортах. В Турции октябрь и ноябрь считаются теперь туристическими. Многие отели продолжают работать. А вот в Юго-Восточной Азии сезон дождей, раньше прекращавшийся уже к ноябрю, держится до декабря. Сезон продолжается и в Краснодарском крае. В Геленджике днем плюс 25, море плюс 23. Но, например, четырехзвездочный санаторий «Красная Талка», работающий по системе «Все включено», выйдет дороже аналогичной Турции. Светлана Чередникова, Мария Голубева, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
21: Реклама. Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем лето», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
22: Осенняя пора. Премьеры и концерты. Но я хочу уют домашний обновить. А в «Максидоме» скидки до 50% на посуду. Надо бы купить. В «Максидоме» весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в «Максидоме».
23: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщик ОСЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
24: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
25: Деньги. Одной из первых в мире пластик при изготовлении банкнот стала применять Австралия. В
3: 1988 году к 200-летию основания первого британского поселения были выпущены купюры с прозрачным отверстием с голографическим портретом капитана Кука. Деньги прошли серьезные испытания. Их подвергали кипячению, закапывали в землю и стирали в машине-автомате. Полимерные банкноты требовали и новых методов защиты, которые оказались столь эффективны, что в Австралии почти не осталось подделок.
25: История денег на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
0: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин планирует приехать на саммит АТЭС, который состоится в ноябре в китайском Шэньчжэне. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналисту «Вестей» Павлу Зарубину. Представитель Кремля отметил, что это мероприятие – хорошая возможность, чтобы Путин, Трамп и Си Цзиньпин могли так или иначе пересечься. При этом решение о поездке Путина на саммит G20 в Майами – пока не принято, отметил Песков. В супермаркете в Волгограде 32-летний мужчина застрелил отца пятерых детей, который сделал ему замечание за агрессивное поведение и нецензурную брань в торговом зале. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Пострадавший скончался до приезда скорой помощи. Стрелявший скрылся с места происшествия, но его по горячим следам задержала Росгвардия. Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном хранении оружия. Президент Сербии Александр Вучич вечером 27 сентября объявил о своей отставке. Срок его полномочий истекает весной 2027 года, однако Вучич покинул пост президента для участия в избирательной кампании к парламентским выборам во главе коалиции вокруг правящей сербской прогрессивной партии. Ранее партия выступила за то, чтобы Вучич стал кандидатом на пост главы правительства Сербии на предстоящих выборах. Они будут досрочными и пройдут 25 октября. Швейцарцы проголосовали против более строгой интерпретации нейтралитета страны. На референдуме жителям предлагалось голосовать по предложению разрешить властям вводить санкции против других стран только с одобрения Совбеза ООН. Против этой инициативы выступили почти 70% участников референдума. В общей сложности явка на нем превысила 46%. Кенийский легкоатлет Мика Чемвена стал победителем московского марафона. Он преодолел дистанцию 42 195 метров за 2 часа 10 минут и 36 секунд. Вторым к финишу пришел россиянин Дмитрий Неделин. Третьим стал кениец Майкл Кируи. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
25: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес ФМ». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Главы МИДа России и Германии провели на полях Генассамблеи ООН первую за 4,5 года встречу. Она продлилась всего 22 минуты. Так каков результат встречи? Комментарий Георгия Бофта. OpenAI приостановил обучение своих самых мощных моделей ИИ из-за угроз безопасности. Это произошло из-за серии инцидентов, в которых искусственный интеллект пытался обходить защиту, получал доступ к сайтам и действовал вопреки запретам людей. Что это, реальное опасение или пиар-ход? Один из самых крупных коррупционных скандалов последних лет в европейском футболе достиг своей кульминации. Манчестер Сити признан виновным в нарушении финансовых правил английской премьер-лиги. Клубу грозит жесткое наказание, вплоть до исключения из АПЛ и лишения титулов. Эти и другие темы на Business FM. Двадцать две минуты до зимы. Глава МИДа России и Германии Сергей Лавров и Йохан Вадефул провели на полях Генассамблеи ООН первую за 4,5 года встречу. Она продлилась всего 22 минуты. Как сообщила ранее официальный представитель МИДа Мария Захарова, встреча министров прошла по инициативе Берлина. Лавров, по ее словам, сообщил, что не узнал о позиции ФРГ ничего нового. А в свою очередь глава МИДа заявила, что он провел встречу с Лавровым, поскольку настал подходящий момент. Многочисленные коллеги из других государств сообщили мне, что Россия готова к переговорам, сказал немецкий министр. Германия хочет мира, Европа хочет мира. По словам Вадефула, Москва должна показать, действительно ли она стремится к миру. И каков результат встречи? Комментарии политолога Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает».
4: Встреча Йохана Вадефуля и Сергея Лаврова проходила в переговорной, которую предоставила российская делегация. Она началась и завершилась рукопожатием. По данным источников Reuters, в немецкой делегации Вадефуль призвал Лаврова свернуть с опасного пути эскалации в отношении Германии, Европы и НАТО и сделать все возможное для возобновления экспорта зерна через Черное море. Также он вновь поднял вопрос об инциденте в августе в аэропорту Лейпцига, где подле украинского грузового самолета был обнаружен дрон со взрывчаткой. Берлин официально возложил ответственность на Россию. Версия Москвы о ходе встречи, разумеется, отличалась. Лавров на пресс-конференции даже съязвил, заявив, что Вадефуль по бумажке зачитал то, что Берлин повторяет публично каждый день. Так что с тем же успехом он мог позвонить и предложить почитать официальные заявления. По словам Лаврова, немцы попросили о встрече в последний момент. Кстати, в своей речи на Генассамблее Лавров назвал именно Германию главным спонсором Киева, а затем на пресс-конференции напомнил, что канцлер Мерц хочет вновь сделать Германию ведущей военной силой Европы и заговорил о попытках создания Четвертого Рейха. Также Европа, по словам Лаврова, пытается вклиниться в переговорный процесс, который поощряет, по его словам, США, и чувствует, что ее оставляют за бортом. Вадефуль тоже признал, что глубокие разногласия сохранились, и немедленно позвонил главе МИД Украины Андрею Сибиге. Тот поблагодарил его за то, что до Москвы донесли согласованную позицию Киева и Берлина. Так что канал общения между Москвой и Берлином вроде бы и открыт, но только передавать по нему нечего. Встреча глав МИД России и ФРГ стала эпилогом недели, в центре которой стояло энергетическое перемирие. Она началась с публичного призыва Трампа Зеленскому прекратить удары по российской топливной инфраструктуре. Позже идею энергетического перемирия назвал очень хороший Дмитрий Песков. А уже 22 сентября Зеленский после встречи с Трампом в Нью-Йорке предложил полный взаимный мораторий на удары по всем энергообъектам, а также по логистике зернового экспорта. На следующий день же госсекретарь Рубио после встречи с Лавровым сказал, что обе стороны проявили интерес к ограниченному прекращению огня в сфере энергетики и продовольствия, но оговорился, войну это не решит. На следующий день Песков заявил, что Москва стремится к миру, а не к временному перемирию, что на Западе поняли как отказ. Точку поставил сам Путин 25 сентября. Украина, по его словам, добивается прекращения ударов современных гераней, против которых у нее пока нет противоядия, а также снятия российской блокады Черноморского побережья, добавив, что это они все начали. Логика тут понятна. Если у тебя есть оружие, против которого у противника нет защиты, зачем замораживать это преимущество накануне зимнего сезона, когда оно должно себя показать сильнее всего? Все это время российская армия наносила удары по ТЭК, металлургии, оборонке, системе связи, дата-центрам, а также аэродрому. Идет отдельная массированная кампания ударов против портов Одесской области и судов. Очевидно, что Москва делает ставку прежде всего на удары по энергосистеме накануне зимы. При этом Лавров дает понять, что дверь к переговорам не закрыта. И вспомнил снова про договоренности Анкориджа, которые Москва считает, по его словам, действующими. А вот место Европы в этом раскладе она по-прежнему не видит. Киев со своей стороны согласен на любое энергетическое перемирие при условии взаимности. Расширенная формула Зеленского с указанием на все энергетические объекты призвана снять с Киева обвинение в срыве, которое Трамп мог бы предъявить после просьбы не бить по российским НПЗ. А так Киев намерен сохранить это в качестве своего рычага давления, раз уж полного моратория не предвидится. Также Украина активно наращивает свой дальнобойный потенциал. 27 сентября соосновательница компании Firepoint Ирина Терек заявила, что баллистическая ракета, способная достать Москву, будет готова в конце осени. Речь, судя по всему, о FP-9 с дальностью до 850 километров. Ранее Терек признавала, что полноценно испытать ее на украинской территории невозможно, поэтому следующий этап может стать сразу боевым. Возможно, идея энергетического перемирия пока все же не умерла окончательно, но ее точно отложили.
2: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает». OpenAI заявила о приостановке своих моделей ИИ для отладки мер безопасности. Об этом сообщила представитель компании портала Axios. Как отмечает портал, OpenAI и Anthropic расследуют несколько десятков тысяч инцидентов, произошедших в последние месяцы в ходе испытаний и в реальных условиях. Теряют ли разработчики контроль над своими детищами, или это не более чем пиар-ход? Евгений Перельчук продолжит.
1: Как упоминает неназванный представитель компании, OpenAI приостановила обучение своих наиболее эффективных моделей ИИ и возобновит его только когда будет уверена в наличии дополнительных мер безопасности. Когда настанет этот момент, не уточняется. Так же, как нет никаких способов проверить, действительно ли OpenAI, создатель самого массового ИИ-продукта в мире, ChatGPT, вдруг взял и подарил своим конкурентам время, чтобы наверстать отставание в технологиях. Опрошенные нами эксперты видят в заявлении OpenAI, даже не официальном, а кулуарном через прессу, не альтруистическое решение лидера опасного и непредсказуемого рынка, а скорее пиар-ход и попытку выставить себя в белом пальто. На этом рынке альтруистов нет, уверен гендиректор АЯ Эксперт, профессор Международного научно-исследовательского института проблем управления Роман Душкин.
6: Я уверен, никто из них ничего не будет приостанавливать. Уже более 3 лет назад, в апреле, по-моему, 2023 года, Илон Маск сказал, давайте мораторий введем на обучение новых моделей. Тогда GPT-4, я напомню, было. Его, по-моему, даже уже из эксплуатации вывели. Инженеры Microsoft опубликовали отчет, который назвали Sparks of AGI. Сейчас без слез на работу этого Sparks of AGI не посмотришь. А GPT-4 тогда было прорывом. И вот Илон Маск говорит, давайте на полгода мораторий введем. Через 2 недели запускает свою компанию XAI, начинает рубать грок. Давайте не будем слушать, что говорят эти ребятки на публике. Будем смотреть, что они делают. Будем смотреть на строительство дата-центров, заказы чипов, сбор дата-сетов.
1: Ближайший конкурент OpenAI, компания Anthropic, основанная как раз выходцами из OpenAI, вовсю готовится к IPO. Axios пишет, что компания сейчас расследует несколько десятков тысяч инцидентов, произошедших в последние месяцы в ходе испытаний в реальных условиях. OpenAI занимается тем же. Цифра в десятки тысяч не должна пугать. Речь не о внештатных ситуациях где-то в подвальных лабораториях, как в фильмах ужасов, а скорее о рядовых ошибках и сбоях, о которых докладывают рядовые пользователи ИИ-продуктов. И заявления о приостановке развития звучат не первый раз, напоминает директор Angel Relations Group и преподаватель Высшей школы экономики Алексей Карлов.
7: Нет, это не первый подобный случай, когда компания немного приостанавливает выпуск какой-либо модели. Но так это или не так, на самом деле вряд ли кто ответит, так как и OpenAI, и другие крупные и компании, производящие и решения, не публичные компании. То есть они не обязаны перед нами отчитываться. Но у того же OpenAI такой случай был еще и перед первой известной GPT-4. Впрочем, подобные сообщения периодически появляются, но в более узких кругах. Среди разработчиков, среди безопасников. Может ли за этим решением стоять пиар-ход? И да, и нет. Это не только привлечение внимания к бренду OpenAI, который якобы заботится или на самом деле заботится о безопасности своих пользователей, да и всего человечества. Возможно, это и намек на ближайшее публичное размещение акций компании Anthropic с напоминанием им, что стоит заботиться о своей безопасности больше, а не торопиться.
1: За последнее время об опасностях неконтролируемого развития ИИ заявили глава OpenAI Сэм Альтман, гендиректор Anthropic Дарио Амадеи, глава Microsoft Билл Гейтс, лауреат Нобелевки и так называемый крестный отец ИИ Джеффри Хинтон и, конечно, Илон Маск, который на сентябрьском All-In Summit не без удовольствия обратил внимание на противоречия в поведении директоров OpenAI и Anthropic. По его словам, они публично заявляют о 10% вероятности уничтожения человечества из-за опасного ИИ, но одновременно спрашивают у инвесторов, сколько акций они хотят купить в ходе IPO. «Это похоже на какую-то безумную игру в четырехмерные шахматы», заявил Маск, намекая на то, что страшилки об апокалипсисе могут использоваться как маркетинговый инструмент для привлечения капитала. Евгений Перельчук, Мария Голубева, Бизнес-ФМ.
2: Один из самых крупных коррупционных скандалов последних лет в европейском футболе достиг своей кульминации. Манчестер Сити признан виновным в нарушении финансовых правил английской премьер-лиги. Клубу грозит очень жесткое наказание, вплоть до исключения из АПЛ и лишения титулов. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес-ФМ».
25: Футбол с Григорием Гуреевым.
8: На Туманном Альбионе вновь грянул гром. Манчестер Сити виновен по 114 из 115 пунктов. Такой вердикт вынесла независимая комиссия. История длится уже несколько лет. Официальный представитель Ман-Сити заявил, что процесс и на этот раз далек от завершения. Нарушения охватывают период, начиная с сезона 2009-2010 по сезон 2017-2018. Тогда Сити за огромные деньги купил десятки мировых звезд. И только на трансфере трансферном рынке чистые убытки клуба за 9 лет превысили 1 миллиард и 100 миллионов евро. Это вызвало подозрения. Также речь идет о непрозрачной системе зарплат. Самый известный эпизод связан с Роберто Манчини, сообщает La Gazzetta dello Sport. По документам следствия, итальянский специалист, который тренировал Манчестер Сити с 2009 по 2013 год, параллельно подписал секретный контракт на оказание консультационных услуг с клубом Аль-Джазира, который базируется в Абу-Даби и принадлежит владельцам Сити. Занятость здесь была минимальной, всего 4 дня в году. И еще чуть более 2 миллионов евро в карман. Что теперь светит одному из самых успешных клубов последних лет? Почти гарантированно будет крупный штраф. Сумма может стать рекордной в истории футбола. По данным The Times, клубы АПЛ потребуют компенсацию, очень вероятно, и снятие очков. От 30 до 100, что означает автоматический вылет Сити из высшего дивизиона по спортивному принципу. Могут лишить и трофеев, в частности, 3 чемпионств премьер-лиги, которые случились в период нарушений Сити. И, наконец, самая жесткая мера – прямое исключение из АПЛ и даже пребывание вне системы английских дивизионов на неопределенный срок. Михаил Типков, замглавного редактора издания «Спорт-24», считает, что жестких мер не будет.
9: Для АПЛ это тоже было по-своему выгодно. Понятно, что правила, они вроде как единые для всех, должны соблюдаться, но как будто бы не верится, что АПЛ при этом будет одной из самых зрелищных, ярких и популярных команд премьер-лиги. Таким образом, обрубать это дело не столько против Манчестер-Сити как клуба, сколько против его владельцев из Эмиратов, против шейха Мансура. Соответственно, если вот ты сейчас жестоким образом расправишься с Ман-Сити, будет ли клубы английской премьер-лиги также привлекательны для иностранных инвесторов в дальнейшем, если решением комиссии можно будет нивелировать их? Ставлю на то, что будет это в большей степени штраф, возможно, серьезное снятие очков, которое лишит, например, Ман-Сити Еврокубков на один сезон. В исключение из премьер-лиги я не верю.
8: Спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский считает, что наказание должно быть строгим.
10: Трофеи принадлежат клубу, и то, что они добывались, допустим, вопреки регламенту и финансовому фэрплею и так далее, все это уже в прошлом. Этот момент упущен, но то, что команду могут спустить на максимальное футбольное английское дно, мне кажется, было бы совершенно справедливым естественным решением, тем более, что это не оригинальный прецедент, подобный проходил Ювентус и прекрасно возвращался потом на былую мощь.
8: В 2020 году УЕФА уже пытался наказать Манчестер Сити, отстранив клуб от Еврокубков на 2 года. Но в спортивном арбитражном суде юристы горожан разбили обвинения. Правила УЕФА не позволяли наказывать за нарушение 5-летней давности. Однако регламент АПЛ сроков не знает. Дорога в Лозаннский КАС для Манчестер Сити на этот раз закрыта правилами премьер-лиги. Клуб имеет право подать апелляцию в течение 14 дней, которую будет рассматривать новая независимая коллегия в Англии. Этот процесс может занять от 6 до 12 месяцев. Григорий Гуреев, Business FM.
25: Реклама. Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем летом», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
24: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
25: Пока звучит этот текст, в мире купят 1,5 килограмма золота. Успеть за 10 секунд на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Компании и корпорации.
16: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
25: Отчеты и планы.
16: Розничная сеть «М-Косметик», ранее «Магнит Косметик», в январе-июне закрыла 97 магазинов, подсчитали в «Инфолайн». Это в 5 раз больше, чем год назад. Рост выручки ритейлера замедлился в несколько раз. «М-Косметик» делает акцент на рост через объединение точек, работу с ассортиментом и развитие онлайн-канала, заявил изданию «Коммерсант» директор сети Андрей Бодров. Швейцарская Nestlé заявила о желании вернуть активы в России под свой контроль. Фирма сотрудничает с властями Швейцарии для достижения этой цели. Как пишет Neue Zürcher Zeitung со ссылкой на пресс-службу компании, рассматриваются возможные варианты действий. Концерн полон решимости предпринять все необходимые шаги для защиты своих прав. Власти Швейцарии намерены оказать Nestlé поддержку дипломатическими путями. Цель этих усилий – добиться отмены решения о переводе предприятий Nestlé в России во временное управление. Боинг выявила технический сбой в программном обеспечении самолета 737 МАКС, из-за чего возможны проблемы с автоматизированной функцией навигации. Как пишет американская Wall Street Journal, отказ этой функции вызывает опасения по поводу безопасности, когда самолет садится. Сбой возник после обновления ПО кабины пилотов и может проявиться после неудачного захода на посадку. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес ФМ». Популярность партии Мерца ХДС упала до 19%, пишет Die Welt со ссылкой на данные последнего опроса. Это антирекорд для правящего блока. В Германии прошли акции протестов против социальной политики действующего правительства. ХДС потеряла большинство на выборах в Палату депутатов Берлина. И впервые в истории ФРГ партия не прошла в земельный парламент. А в пятницу по крупным городам страны прокатились массовые протесты школьников. Подростки вышли на улицы с плакатами против воинской повинности, которую предлагают ввести власти. Школьники выкрикивали лозунги «Ваша война без нас». Почему мы, а не вы? С портретами вооруженного Мерца, Бундесвер, Минобороны. Остановить войну, распустите солдат. Также встречались плакаты «Россия нам не враг». Комментирует главный редактор журнала «Берлинский телеграф» Александр Бойко.
5: Это тенденция в больших городах. Молодежь осознает, что по телевизору ежедневно говорят в немецких медиа, что будет война, что Россия нападет. Уже год мы писали и ездили, делали репортажи, как в немецких школах уже сотрудники Бундесвера ходят, рассказывают, как защищаться, как прятаться, что такое армия, что надо обязательно родину защищать и прочее. И ситуация плачевная, потому что молодежь первое время к этому относилась очень свободно. А сейчас они понимают, что через 2-3 года, возможно, это их лично коснется. И, в общем, на плакатах написано там, что Мерц с нами не воюй, мы не хотим умирать за чужие дела. Имелось в виду Европа и Америка. Ну, на разных плакатах по-разному. Большое количество молодежи решило проявиться. Они процентов 70-80, которые вышли именно на забастовки, цель показать министру обороны, правительству Германии, что они не хотят воевать. Часть молодежи, будем говорить, эти 20% или 15%, просто ходит на любые демонстрации, лишь бы прогулять школу, покричать, что-нибудь сломать, что-то сделать плохое. Но это никак, к сожалению, не повлияет, потому что нехватка солдат. У нас в Германии есть такая линия людей, которые получили немецкое гражданство. Это поздние переселенцы, русскоязычные, которые с России, с Украины, с Казахстана и находятся в Бундесвере солдатами или там офицерами. И вот у нас был недавно большой скандал, что в Литву или в Латвию их не взяли, потому что у немецких спецслужб есть подозрение, что они будут лояльны к России. А это очень большое количество. И сейчас в Бундесвер нужно набирать людей. Приходится уже стараться принудительно брать.
11: То есть для немецкой власти ситуация безвыходная?
5: Да, совершенно верно. Пока это добровольно, но в некоторых землях, скорее всего, будут что-то делать принудительно. Сейчас очень большая кампания рекламная развернута, борды на улицах. И главный враг ежедневно – это то, что вот Россия может напасть в 2027 году и так далее. Молодежь говорит, что вы там договариваетесь, но мы не собираемся воевать.
2: Главный редактор журнала «Берлинский телеграф» Александр Бойко. О возможности ввести в Германии воинскую повинность власти говорят уже больше года. В качестве первой меры ввели обязательный медосмотр и анкетирование для 18-летних юношей, которым могут предложить пойти служить добровольцами. Если желающих будет недостаточно, Бундестаг может объявить ограниченный призыв. Как откроются рынки в понедельник? Российский рынок акций завершил неделю снижением. Индекс Мосбиржи в пятницу потерял почти 2% и опустился до 2270 пунктов. Одной из причин стала реакция инвесторов на проект федерального бюджета на следующий год. Еще один фактор – нефть. Цена Brent опустилась ниже $105 за баррель на фоне сообщений о возможной договоренности США и Ирана, которая может привести к восстановлению поставок через Армузский пролив. При этом рубль перед выходными укрепился, а в том числе на фоне подготовки компании к основным налоговым выплатам месяца. О перспективах рынка говорит руководитель направления «Строительный сектор» Ассоциации инвесторов ОВОН Дмитрий Степанов.
12: Российский рынок акций торгуется вблизи ключевой психологической отметки 2300 пунктов, и кажется, что, скорее всего, консолидация вокруг этого уровня будет происходить и на неделе, потому что идеи и покупателей, и продавцов довольно равносильные и, наверное, не позволяют как-то сильно сдвинуть индекс в любую сторону. За покупателей бумаг, безусловно, это прежде всего ситуация по рынку нефти. Нефть выше отметки $100 за бочку. Кажется, что пока идеи, чтобы эта цена снизилась, нет. Скорее, есть вероятность некоторого дальнейшего продолжения цены нефти. Ну а что касается продавцов акций, у них также достаточно идей. Но это прежде всего и высокая ставка Банка России. На последнем заседании была пауза, и ставка не понижалась. И также последние новости по части бюджетных параметров, налоговых инициатив, включая секторальные нагрузки. Все это, в общем, несколько сдерживает возможности роста рынка. И, наверное, каких-то вот именно идей внутри индекса нет. Ну и колебания, возможно, будет довольно узким. Я предполагаю, что будем двигаться где-то в отметке 2200 пунктов, может быть, 2350, вот в каких-то таких, наверное, периодах. И те новости, которые будут происходить, скорее, большей частью будут касаться, наверное, валютного рынка, нежели фондового. Здесь, наверное, стоит отметить, прежде всего, пик выплат. Налоговый период у нас приходится на конец месяца и первое число октября, и это традиционная поддержка для рубля. Соответственно, вероятно, поэтому мы увидим ограниченный приток ликвидности в акции, но вот именно спрос на рубль будет довольно высокий, поэтому, вероятно, рубль сможет укрепиться против, в общем-то, всех валют.
2: Дмитрий Степанов, руководитель направления «Строительный сектор» Ассоциации инвесторов АВО. О событиях, которые будут влиять на рынок, а также о перспективах нефти и рубля, говорит инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
13: Скорее всего, российский фондовый рынок откроется нейтрально на торгах в понедельник. Биржевики займут выжидательную позицию, ожидая дополнительных новостей по переговорному треку между Россией, США и Украиной. Вообще рынок находится под властью геополитики, поэтому на предстоящей неделе геополитические новости станут основными, на которые

0: улучшаются финансовые показатели, поэтому эти акции банковского сектора также могут быть интересны. Рубль может умеренно ослабнуть на предстоящей неделе, заканчивается налоговый период. Также участники рынка ждут, что в октябре Минфин может увеличить покупки валюты в рамках бюджетного правила. Все это может немножко повлиять на курс рубля, и он может умеренно ослабнуть, возможно, уйти ниже 85 рублей за доллар.
1: Инвест-стратег УК «Рекапитал» Сергей Суверов. Официальный курс доллара 84 рубля 34 копейки, евро 95,87, юаня 12 рублей 54 копейки.
2: Другим наука. Сергеем Корзуном.
3: Зависть принято делить на белую и черную, доброжелательную и злонамеренную. В науке общего мнения нет. Многие исследователи полагают, что это одна и та же. Враждебная, по сути, эмоция, но с разными проявлениями. Современная психология определяет зависть как болезненную реакцию на чужое преимущество в значимой для человека области. Она побуждает либо улучшить свое положение, либо обесценить чужой успех, либо навредить сопернику. Чужой успех особенно задевает, когда он понижает собственную самооценку. Небольшое достижение коллеги воспринимается острее, чем триумф человека, с которым мы себя не сравниваем. В опытах с нейровизуализацией зависть возбуждала зоны болезненного переживания, а новость о несчастье объекта зависти приводила к злорадству и включению зон вознаграждения. Зависть способна увеличить цену, которую человек готов заплатить за вещь. В серии экспериментов с айфонами белая зависть повышала готовность платить за такой же гаджет, а при злобной зависти участники скорее переплатили бы за конкурирующий премиальный продукт. Это стремление восстановить статус и в то же время избежать подражания. В классическом эксперименте Зитца и Освальда 2001 года участники могли за собственный счет сжечь чужие деньги, не получая от этого никакой материальной выгоды. И примерно две трети воспользовались этой возможностью. А в свежем исследовании в 26-м году установили, что подобная мстительность уменьшается, если чужое богатство считают заслуженным. Изучают психологи зависть к самому себе. За ней обычно стоят ностальгии по прежним временам, сожаления об утраченных возможностях или сравнение картинки в зеркале с собственными фотографиями прошлых лет.
2: Другим наука на Бизнес FM.
4: Вначале был бизнес. Как появлялись города?
5: Иннополис, город-спутник Казани, 4000 жителей. Задуманный как центр технологических разработок и инноваций, поселок уже в 2015 году, через три года после создания, получил статус города и наукограда. Самый маленький город страны и один из немногих построенных с нуля.
4: Как появлялись города на Бизнес FM.
2: Бизнес FM. Новости. Коротко.
6: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Возможное предоставление спутниковых систем Starlink для ударов вглубь России было бы очень опасным и опрометчивым шагом. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что у России есть необходимый технологический потенциал как в военном, так и в гражданском смысле, чтобы обеспечить свою безопасность. Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что упросил главу SpaceX Илона Маска разрешить Киеву использовать Starlink для ударов по территории России. Система гарантирования заработает в сегменте страхования жизни с 1 января 2027 года. Согласно закону, после отзыва лицензии у страховой компании клиентам гарантируется исполнение ее обязательств на срок, обозначенный в договоре с такой организацией и в пределах лимитов, установленных законом. Так, в случае смерти выплата может составить до 10 миллионов рублей, при наступлении иных страховых обязательств и при окончании срока полиса до 8 миллионов 800 тысяч рублей. Обязательства по выплате в таком случае будут возлагаться на агентство по страхованию вкладов. 5 человек арестовали по подозрению в терроризме возле базы ВВС в Великобритании, которую использует армия США. Предположительно, они готовили нападение на базу «Фэрфорд», которая была задействована в американской военной операции против Ирана в этом году. Подозреваемых на 3 автомобилях задержали недалеко от объекта. Из соображений безопасности были эвакуированы 85 домов по соседству. Дональд Трамп анонсировал переговоры с Ираном на следующий

0: Недели. Одновременно он отметил, что всегда думает и о возможности возобновления ударов по Ирану. По данным источников Axios, на Ближнем Востоке новый раунд непрямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном состоится уже в понедельник. Трамп также рассказал, что Ормузский пролив полностью под контролем США, и танкеры при поддержке американских сил смогли всего за ночь вывести через него рекордный объем нефти. В Тегеране опровергли информацию, отметив, что за двое суток атаковали 19 судов в Ормузском проливе, которые шли по несогласованным с Тегераном маршрутам. Мужская сборная Узбекистана выиграла Всемирную шахматную олимпиаду, которая проходит в Самарканде. В женском турнире победу одержала команда Китая. Российские сборные не были допущены до участия в соревнованиях. Мужская сборная России выигрывала шахматную олимпиаду 6 раз. Женская команда побеждала 3. Ранее сообщалось, что Генассамблея ФИДЕ оставила в силе отстранение Федерации шахмат России. Новости на Business FM. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес FM». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Российские военные нанесли массовые удары по украинским дата-центрам. Несколько крупных телеканалов на Украине прекратили работу. Процент сбитых российских БПЛА продолжает снижаться, а дронов с реактивными двигателями становится все больше. Подробности буквально через минуту. В редакцию «Бизнес FM» продолжают поступать жалобы на юридические фирмы, которые массово рассылают предпринимателям досудебные претензии по авторским правам. Но на сей раз претензия пришла по фотографии, которую наша слушательница оплатила. Так в чем оказалась проблема? Минздрав обновил стандарт лечения депрессии, добавив в него электросудорожную терапию. В этом месяце также вышло исследование РАН о том, что каждый второй россиянин, 49%, с признаками депрессии. Причины – снижение доходов и геополитическая напряженность. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Российские военные нанесли массовые удары по украинским дата-центрам. Несколько крупных телеканалов на Украине прекратили работу. Процент сбитых российских БПЛА продолжает снижаться, а дронов с реактивными двигателями становится все больше. Евгений Перельчук продолжит.
3: Российские силы наращивают удары по телекоммуникационной и цифровой инфраструктуре Украины. В последние дни были атакованы сразу несколько дата-центров, объектов интернет-провайдеров и операторов связи. По данным российского Минобороны, нанесен удар по центру обработки данных компании «Водафон». Украинские СМИ сообщили об ударе по главному офису оператора «Киевстар», где возник пожар. Ранее, после атак на дата-центры, украинские СМИ сообщили о перебоях в вещании нескольких украинских телеканалов, среди которых был и канал Минобороны Украины. О восстановлении их работы не сообщалось. Жители Киева писали о проблемах с онлайн-трансляциями и интернет-сервисами. На этом фоне политики обсуждают внедрение спутниковой связи. Президент Финляндии Стуб призвал Илона Маска расширить покрытие Starlink, чтобы Украина могла использовать его для ударов вглубь России. В Кремле эту идею уже назвали очень пагубным, потенциально опасным и опрометчивым шагом. И напомнили, что российская спутниковая система «Рассвет», которую называют аналогом Starlink, в скором времени заработает на полную мощность. Удары по украинским дата-центрам, очевидно, были неожиданностью для Киева. Показали заметные результаты и будут продолжены, считает военный эксперт и редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
4: Они приводят к тому, что проблемы возникают у средств массовой информации, у донесения той или иной информации до населения, то есть интернет, скажем так, работа обычных гражданских провайдеров страдает, по их каналам идут в том числе передачи телевизионных трансляций, радиотрансляций. Вероятно, под удар частично попадают и государственные структуры, в том числе связанные с оборонно-промышленным комплексом. Но военная связь от этого, я думаю, что никак не страдает, если только не пущено там совсем все на самотек. Возможно, на это и не надеялись, когда планировали удары, а хотели именно обрушить медиа-составляющую, привести к тому, что на тактическом уровне перестанет работать у них связь. Это никоим образом не может.
5: Связано ли это как-то со Starlink?
4: Смысл Starlink именно в распределенной системе передачи данных, распределенной сети, где невозможно отключить один узел и обрушить какой-то сегмент сети. Но какие-то военные системы могли пострадать. С другой стороны, такие удары по территории Украины вряд ли приведут к прекращению работы Старлинка.
3: Украинские СМИ обсуждают некий скоростной беспилотник, который в районе Одессы разогнался в полете до 800 км в час, а затем снизил скорость до 500. Они предполагают, предполагают, что российские военные испытывали новый реактивный двигатель на базе БПЛА «Геран-4». Вместе с тем, ранее Владимир Зеленский заявил, что в сентябре ВСУ не смогли сбить 45% реактивных российских беспилотников. Из 2700 реактивных «Гераней» своей цели достигли более 1000. Сама по себе скорость в 800 км в час не рекорд. Беспилотные разведывательные системы развивали такие скорости еще в середине прошлого века. Однако для соотношения стоимости, эффективности и ударной мощи в рамках конфликта с Украиной это большой шаг вперед, говорит военный эксперт Владимир Карнозов.
6: Здесь нужно еще понимать, какая была траектория. Потому что самолет беспилотный мог разогнаться, если он снижался с большой высоты. Это могла быть заслуга не двигателя, а тракторного управления. Легко бы набрал с 400 до 800 за счет притяжения земли. Если же применены какие-то технологии были, тогда да, это серьезно осложнит зенитчикам их жизнь, потому что время реакции резко сокращается от обнаружения до открытия огня. Поэтому, конечно, система противовоздушной обороны, противоракетной, будет больше ударов пропускать. Никакая система ПВО-ПРО не может поразить абсолютно все цели.
5: А вы как считаете, будут ли переключаться стороны на реактивные дроны?
6: Они уже переключились. Все стороны уже переключились. Продолжают использоваться винтовые, но процент этих растет. И недавно была выставка в Египте, там Россия представила 3 новых реактивных системы, потому что их трудно классифицировать. Это БПЛА, можно как гаражирующий боеприпас, можно как крылатая ракета. Они на стыке находятся, некие такие гибридные, что ли, штуки.
3: В ночь на воскресенье средства ПВО сбили около сотни дронов над российскими регионами, заявили в Минобороны. Власти Энергодара сообщили о погибшей и 2 раненых после атаки беспилотника ВСУ. Российские силы, по данным Минобороны, ночью нанесли удары по военным объектам в Киеве и области, Николаеве и Одесской области. Поражены в том числе сухогруз с грузами двойного назначения в Черном море, объекты украинской погранслужбы и военно-морской базы в Килии, несколько хранилищ и причальная инфраструктура. Уничтожены 2 логистических центра и 2 склада беспилотников. Евгений Перельчук, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
2: Российские военнослужащие в ночь на 20 сентября сбили сразу 3 крылатые ракеты «Фламинго», которые летели на Москву, сообщили в Минобороны. Начальник расчета «Панцирь-С» рассказал, что цель была обнаружена в ходе боевого дежурства. Определили тип как крылатые ракеты и ликвидировали воздушную угрозу, сказал он. Появился новый метод лечения депрессии электрическим током. Минздрав включил электросудорожную терапию в стандарт лечения этого заболевания. В этом месяце также вышло исследование РАН о том, что каждый второй россиянин, 49%, с признаками депрессии. Причиной снижения доходов и геополитическая напряженность. Заболевание в мире в целом становится все более распространенным, а продажи антидепрессантов растут. А почему растет статистика по депрессии и действительно ли электрический ток – это новый метод лечения заболевания? Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ». Если бы это не было бизнесом, никто бы фотографов не защищал. В редакцию «Бизнес ФМ» продолжают поступать жалобы на юридические фирмы, которые массово рассылают предпринимателям досудебные претензии по авторским правам. Но на сей раз претензия пришла по фотографии, которую наша слушательница оплатила. Как оказалось, соблюдение правил не гарантирует отсутствие проблем. Иван Медведев подробнее.
7: Нашел в интернете фото, пригрозил судом, заработал быстрые деньги. Именно так выглядит схема, по которой работают юристы, в свое время объединившие усилия с айтишниками. Это не новость, и это законно. Долгое время российские предприниматели действительно брали любые понравившиеся им фотографии из интернета и пользовались ими в рекламных целях. Но у фото есть авторы. Однако самим фотографам, как правило, нет никакого дела до того, что их старые фотографии кто-то размещает на своих сайтах и страницах в соцсетях. Потому что такая фотография стоит около $2. Но юристы поняли, что на этом можно неплохо заработать. Они ищут фотографов и договариваются с ними о том, что найдут очень много людей, которые без спроса взяли их фотографии, и всех заставят за это заплатить. Большую часть суммы юристы заберут себе, но за счет масштаба фотографам тоже достанется что-то ощутимое. Некоторые соглашаются, после чего юристы предлагают нарушителям авторских прав договориться. В суде, который такой предприниматель явно проиграет, он потеряет условно 25 тысяч рублей за фото. Но в досуде в судебном порядке можно сойтись на сумме 1017. И многие платят. Во-первых, потому что неправы, во-вторых, потому что так проще. Но рассылки массовые, и порой страдают те, кто все сделал правильно. У нашей слушательницы Ирины из Москвы есть свой салон красоты. Фотографию для его карточки на Яндекс.Картах купили на Shutterstock. Поскольку российские карты сервис с 2022 года не принимает, оплатить ее помог знакомый с зарубежной картой. Но весной этого года Ирине пришло письмо от компании CopyDefend, она же ООО Fortuna Technologies, с тем самым предложением договориться.
8: Я тут же ответила, что он у меня весь контент легальный. Предоставьте вообще мне хотя бы информацию, кто вы, собственно. Почему я должна перед вами отчитываться, какая у меня лицензия и все прочее. Ну, понятное дело, что в ответ я ничего не получила. Стала интересоваться у своих коллег, и мне сразу сказали: «О, Ирин, ты попала». Я говорю: «В смысле я попала?» Это фототролли.
7: На сайте компании Fortuna Technologies указано, что в активе сервиса больше 17 тысяч дел с выплатами и больше 14 тысяч досудебных соглашений. Мы связались с этой компанией и попросили прокомментировать претензии Ирины и объяснить, как быть тем, кто оплачивал фотографии с зарубежных карт третьих лиц, комментирует официальный представитель компании Мария Фойхт.
9: По поводу оплаты картой знакомого, для нас это не аргумент против и не повод для претензий. Shutterstock выдал документ о лицензии, значит, платеж принят. Вопрос в том, что лицензия оформлена не на предпринимателя и не на ее салон, а на другого человека. Сама предприниматель в переписке с нами объяснила, что это сотрудник агентства, которое оформляло ее карточку на Яндекс.Картах. И это нормальная и частая схема. Агентство покупает лицензию и передает клиенту готовую работу. В таких случаях мы просим показать договор с этим агентством, чтобы увидеть, что лицензия куплена именно для этого клиента. Договор мы пока не получили, но при этом никакого иска нет. Дело не в суде, и как только договор будет предоставлен, вопрос будет закрыт.
7: Мы повторно связались с нашей слушательницей. Ее комментарий кратко. Ни слова правды.
10: Первое утверждение, что нет иска. Иск есть. Второй вопрос. Они утверждают, что они не просят документов об оплате чеков. Они просят именно документ об оплате. Хотя суд до этого неоднократно указывал, что они не вправе требовать документ об оплате, потому что сам факт, что Shutterstock выдал лицензию, уже подтверждает, что деньги были зачислены. Третий момент. Обмен документами. Почему договора между мной и Волковым, хотя он в принципе не требуется, тем не менее, почему этот договор не предоставлен Фортуне? Потому что нет диалога. У меня есть главный вопрос. На основании чего Фортуна вообще требует с меня эти документы? Мне вообще кто-нибудь показал, почему Фортуна представляет интересы господина Чазова?
7: Чазов – это как раз автор фотографии. Но, по словам Елены, точно такое же фото на других фотостоках приписывается фотографу с другой фамилией. Скриншот из сервиса «Мой арбитр», подтверждающий, что иск существует, и скриншоты переписки с компанией Ирина предоставила. А в решениях судов по другим аналогичным делам наша слушательница разбирается, потому что глубоко погрузилась в вопрос и общается со многими предпринимателями, попавшими в аналогичные ситуации в специальных чатах. По данным СМИ, в России действует около 10 юридических компаний, которые занимаются массовой рассылкой досудебных претензий по нарушениям авторских прав на фотографии. И в публикациях все чаще говорится о том, что с этим нужно что-то делать. Защита авторских прав не должна превращаться в юридический терроризм. По аналогии с терроризмом потребительским, который без участия находчивых юристов тоже не появился бы как явление. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
1: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. 5 миллионов долларов забыть в такси. 8 миллионов выбросить в мусор. 100 миллионов перевести не туда, опечатавшись в цифре. Когда цена невнимательности – целое состояние. Истории шокирующих потерь в специальном проекте «Легко ушло». Уже в эфире «Бизнес FM». Новости экономики.
0: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. В автомобильной промышленности российские предприятия восстановили производство во всех востребованных классах. Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов. Также он отметил успешное освоение производства всех основных видов промышленных роботов и создание 8 центров промышленной робототехники в России. Об этом глава ведомства сообщил в видеопоздравлении с Днем машиностроителя. Россия в январе-августе экспортировала в Грузию на треть больше косметики по сравнению с прошлым годом. Об этом свидетельствуют данные грузинской статслужбы, которые проанализировала РИА Новости. Суммарно за 8 месяцев этого года Грузия ввезла из России декоративной и уходовой косметики на 3,2 миллиона долларов. Больше всего республика импортировала уходовую косметику, а также средства для маникюра и педикюра. Объем оказанных россиянам туруслуг вырос почти в 5 раз за 5 лет. В 2025 году он составил 445 миллиардов рублей, сообщила Минэкономразвития. По данным ведомства, вклад туризма в экономику России в прошлом году превысил 3%. За 5 лет доля валовой добавленной стоимости туриндустрии в российском ВВП выросла на 0,8%. В России почти в 15 раз увеличили штраф за незаконный вылов раков. Он составит теперь 1688 рублей. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин. Ранее раки были включены в общую позицию с другими морскими обитателями. Штраф за браконьерский вылов, которых составлял 115 рублей. Теперь их выделили в отдельную категорию. Ущерб будет рассчитываться за каждую добытую особь индивидуально, независимо от ее физического веса или размера. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете Бизнес ФМ. В ряде российских регионов обострилась проблема с дефицитом топлива. Особенно это касается Крыма, где проблемы продолжаются с начала туристического сезона. Мы выяснили это, опросив наших слушателей.
11: Крымский журналист, блогер Александр Горный.
12: В Крыму с топливом наметилась некая стабилизация, связанная с окончанием туристического сезона и адаптацией автолюбителей к новой реальности. У многих моих знакомых существенно снизились пробеги их автомобилей. Люди стараются экономить и выстраивают маршруты. При желании можно заправиться топливом без больших проблем, правда цены участников кусается. На 92-й бензин сейчас цена идет 170 рублей литр. 95-й стоит 180-200 рублей литр. И, к сожалению, огромнейшему не всегда понятно, каким топливом ты заправляешься, какого качества. Очень много у людей возникает вопросы с этим. И очень многие, опять же, мои знакомые, к сожалению, попали на ремонт топливных систем. Дизель сейчас немного подешевел. Со 139 рублей до 129. И его пока отпускают без ограничений. На заправках сетей ТЭС, АТАН можно заправиться по социальной цене, объявленной властями Крыма, 100 рублей литр. Но количество топлива, к сожалению, очень сильно ограничено. И время заправки с 8 до 10 утра и с 6 вечера до 8 вечера. Для того, чтобы заправиться, нужно занимать очереди желательно с ночи или не позже полседьмого утра. Выделяется 100-150 талонов в зависимости от масштабов населенного пункта и заправки, где это все находится. И информацию о наличии топлива дают не раньше по 8 утра, хотя люди уже стоят на заправках в очередях, километровые очереди где-то, наверное, с 6:30. Слава богу, что сейчас вот даже вот эти 20 литров, которые отпускают по социальной цене, можно заправить и в бак, и в канистру.
11: Автоэксперт и автомобилист из Нижнего Новгорода Сергей Кузин.
13: Ситуация у нас в регионе достаточно напряженная. По умолчанию на заправках преимущественно дизель 92-го, 95-го, 98-го, 100-го нет. То есть приезжает бензовоз, к этой заправке выстраивается достаточно большая очередь, которая парализует движение на близлежащих дорогах. Большинство автомобилистов сидят в соответствующих сайтах и выстраиваются иногда в очереди по несколько сот автомобилей. То есть очередь вполне легко может занимать 4-5 километров к заправке. Никакой гарантии того, что автомобилист в конце очереди получит бензин, к сожалению, нет. Максимального заправщика хватает на 450 машин, и заправка, опять же, становится пустой. У нас в регионе присутствует заправка по четным и нечетным дням. За этим стали внимательно следить, потому что это вроде бы в 2 раза сокращает очередь, но по факту просто делает очередь немножко короче. иначе. Но дает хоть какой-то порядок, но существенно это правило ни на что не влияет, потому что по умолчанию топлива на заправках попросту нет. Отпускают не больше 40 литров в один бак, либо в канистры. Канистры допускаются. И есть еще коммерческие заправки, на которых топливо 130, 140, 150 рублей за литр. И там по умолчанию топливо присутствует. К сожалению, гарантированных поставок нет ни у каких поставщиков сейчас. Горизонт планирования день-два. Что касается качества топлива, то встречались уже прецеденты с выходом из строя двигателя сразу после заправки, причем как на федеральных сетях. Это реже происходит, чаще это происходит на вот таких вот индивидуальных заправках с нерегулируемой ценой на топливо.
11: Арт-директор дизайн-студии FF Studio из Санкт-Петербурга Федор Филимонов.
14: На заправках бензин есть, но в основном 92-й. 95-й в последнее время мне не попадался. Наверное, только несколько заправок работает этот «Отнефть». «Роснефть», «Лукойл» что-то мне не попадался, но вроде тоже работает. Остальные как-то вот на них особо ничего нету. Но очередей при этом нету.
5: То есть 92-й есть, видимо, все заполняются тем, что...
14: Ну, походу, да.
5: А если очередей нет, ну, условно говоря, вы приезжаете на точки, заправляетесь и сразу уезжаете.
14: Да, и даже нету того, что там сначала платишь, потом заправляешься, потому что лимитов, то есть лимита тоже, видимо, нет. Ну, по крайней мере, вот я вчера заправлялся, было так. Неделю назад, может быть, там не 10 еще были всякие очереди, и там надо было ночью где-нибудь заправляться, стоять час в очереди. Сейчас вот на данный момент такого нет.
11: Автоэксперт и автоюрист из Подмосковья Сергей Смирнов.
15: В ближайшем Подмосковье ситуация с топливом, она выглядит примерно так. На несетевых АЗС бензин есть в любом количестве, без ограничений. Правда, это, например, 95-й бензин от 140 до 150 рублей. На сетевых АЗС дизель почти всегда есть. 92-й периодически пропадает. 95-й появляется редко. Как только он появляется, сразу большие очереди. Очереди можно простоять от получаса и больше.
5: Лимитов нет?
15: Лимиты есть. Ну, сейчас получше стало. Было 15 литров, сейчас лимит 30.
2: По данным Росстата, цены производителей на бензин в России в августе выросли относительно предыдущего месяца на 3%, после увеличения на почти 5% в июле. А в целом за январь-август цены промпроизводителей на бензин выросли на 18%. В то время как по итогам прошлого года цены на бензин выросли в нашей стране почти на 15,5%. Где нам продлить лето? В большинстве российских регионов осень вступает в свои права, между тем октябрь имеет репутацию бархатного сезона. К тому же это месяц школьных каникул. Белоруссия и Армения возглавили рейтинг стран для недорогих путешествий в октябре. Также в список бюджетных направлений вошли Абхазия, Грузия и Турция. Об этом говорится в исследовании сервиса для планирования путешествий OneToTrip. А при этом комфортные Мальдивы обойдутся в миллион на семью. Светлана Чередникова продолжит.
16: В бархатный сезон в Турции, Эмират и Египте, как правило, цены ниже на 20-30% по сравнению с летом. Погода комфортная, нет сильной жары и теплое море, поэтому на данных направлениях сейчас наблюдается стабильный спрос на октябрь. Некоторые туристы покупают поездки и в страны Юго-Восточной Азии, на Хайнань, в Таиланд, во Вьетнам, хотя там сейчас в основном дожди. Сезон начнется только с декабря. О стоимости недельного отдыха в Турции вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель совета директоров холдинга «Вип-сервис» Дмитрий Горин.
17: Если говорить о среднем чеке, то в среднем это от 100 тысяч рублей на человека в сегменте 4-5 звезд. Но есть и более бюджетные, но как раз в бархатном сезоне есть и другие уже более бюджетные варианты, когда путешествие может стартовать от 70 тысяч рублей на человека на неделю, включая перелет, и система все включена. Если смотреть путешествие в Юго-Восточную Азию, средний чек это 250-350 тысяч рублей на двоих на неделю, включая перелет.
16: На Мальдивах, в отличие от Тая или Вьетнама, сезон дождей не так выражен, и отдыхать там можно и в октябре. О том, во сколько это обойдется российскому путешественнику, основатель онлайн-тур Андрей Бородин.
18: Для премиального отдыха Мальдивы, если семьей отдыхать, хороший такой премиальный уровень отель, это порядка миллиона. Конечно же, если желает сэкономить, можно и за 500 тысяч найти на семью. Турция, конечно, будет подешевле, но, конечно, и в Турции есть премиальные отели, которые стоят и 1-2 миллиона. Все зависит от выбора.
19: На школьные каникулы в октябре насколько вырастает спрос?
18: На школьные каникулы, они же для разных классов школ, они в разное время. Есть в целом увеличение спроса, но нет такого, как вот на Новый год. Поэтому здесь пик спроса цен размытые, где-то вот на месяц-полтора. И нет такого, что вот какие-то даты прям супер дефицитные, и цены расшкаливают.
16: Всесезонными считаются у россиян и Египет с Эмиратами. Но в этом году появилась новинка – египетский курорт Эль-Аламейн на Средиземном море с прямыми рейсами из Москвы. И вот там в октябре бархатный сезон, теплое море и интересные, в отличие от Хургады и Шарма, цены. Неделя на двоих обойдется в 100 тысяч рублей. Продолжает вице-президент Альянса туристических агентств России, гендиректор туристической сети «Розовый слон» Александр Макарчан.
20: А если мы говорим про другие курорты, Алжир, Марокко, и в Алжире, и в Марокко спокойно можно продлить лето, весь октябрь и даже часть ноября. Там абсолютно купабельно в это время. Тунис то же самое. До середины ноября можно купаться в Тунисе. Там очень тепло, даже жарко. За 100 тысяч можно поехать на двоих в Египет. Алжир, Марокко, Тунис подороже только потому, что дорогой перелет. И цены там порядка уже 180-200 тысяч на двоих. Арабские Эмираты, а страна, в принципе, дорогая. США и Иран до сих пор не подписали мирный договор, и это помогает давить на отельеров с целью снижения цен. Ну, например, в этом году цены в октябре ниже на 30-40%, чем в прошлом, на аналогичную звезду. Например, можно полететь в октябре за 200 тысяч на двоих, то, что в прошлом октябре год назад стоило 300.
16: По словам эксперта, в случае, если мирный договор подпишут, цены в ОАЭ тут же вырастут на 40-50%. А пока это направление из-за напряженности выбирают на 40% меньше россиян и европейцев. Эксперты также отмечают, что из-за климатических сдвигов изменилась сезонность на курортах. В Турции октябрь и ноябрь считаются теперь туристическими. Многие отели продолжают работать. А вот в Юго-Восточной Азии сезон дождей, раньше прекращавшийся уже к ноябрю, держится до декабря. Сезон продолжается и в Краснодарском крае. В Геленджике днем плюс 25, море плюс 23. Но, например, четырехзвездочный санаторий «Красная Талка», работающий по системе «Все включено», выйдет дороже аналогичной Турции. Светлана Чередникова, Мария Голубева, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ. В 1940-х японские власти грезили созданием под своей гегемонией великой восточно-азиатской сферы сопроцветания в границах от Кореи до Камбоджи и от Монголии до Филиппин. Военную экспансию по планам должна была подкрепить экспансия валютная. И японцы даже начали печатать новые деньги для будущих доминионов, причем сохраняя названия, которые использовали прежние колонизаторы. Для Бирмы это были рупии, в Малайи – доллары, на Филиппинах – песо, в Индонезии – гульдены. Но объединяло их все единое прозвище – банановые деньги. В дизайне банкнот всегда были щедро использованы эти тропические фрукты. После капитуляции Японии в 45-м все банановые деньги были аннулированы без выплаты компенсации. И с того момента представляют ценность лишь для коллекционеров. Деньги к деньгам. На Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Инструкция по применению.
21: Показания.
1: Потребность быть в курсе в любой момент.
21: Особые показания.
1: Дефицит времени.
21: Способ применения дозы.
1: Принимать в течение часа. От 1 до 3 раз в день с перерывом.
21: Передозировка.
1: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе.
21: Исключение.
1: Приступы острой информационной недостаточности. Breaking news. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес ФМ не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес ФМ. Радио здравого смысла.
21: Консультация с врачом не требуется.
1: Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации Л номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
0: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин планирует приехать на саммит АТЭС, который состоится в ноябре в китайском Шэньчжэне. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналисту «Вестей» Павлу Зарубину. Представитель Кремля отметил, что это мероприятие – хорошая возможность, чтобы Путин, Трамп и Си Цзиньпин могли так или иначе пересечься. При этом решение о поездке Путина на саммит G20 в Майами пока не принято, отметил Песков. В супермаркете в Волгограде 32-летний мужчина застрелил отца пятерых детей, который сделал ему замечание за агрессивное поведение и нецензурную брань в торговом зале. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Пострадавший скончался до приезда скорой помощи. Стрелявший скрылся с места происшествия, но его по горячим следам задержала Росгвардия. Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном хранении оружия. Президент Сербии Александр Вучич вечером 27 сентября объявил о своей отставке. Срок его полномочий истекает весной 2027 года, однако Вучич покинул пост президента для участия в избирательной кампании к парламентским выборам во главе коалиции вокруг правящей сербской прогрессивной партии. Ранее партия выступила за то, чтобы Вучич стал кандидатом на пост главы правительства Сербии на предстоящих выборах. Они будут досрочными и пройдут 25 октября. Швейцарцы проголосовали против более строгой интерпретации нейтралитета страны. На референдуме жителям предлагалось голосовать по предложению разрешить властям вводить санкции против других стран только с одобрения Совбеза ООН. Против этой инициативы выступили почти 70% участников референдума. В общей сложности явка на нем превысила 46%. Кенийский легкоатлет Мика Чемвена стал победителем московского марафона. Он преодолел дистанцию 42 195 метров за 2 часа 10 минут и 36 секунд. Вторым к финишу пришел россиянин Дмитрий Неделин. Третьим стал кениец Майкл Кируи. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес ФМ». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Главы МИДа России и Германии провели на полях Генассамблеи ООН первую за 4,5 года встречу. Она продлилась всего 22 минуты. Так каков результат встречи? Комментарий Георгия Бофта. OpenAI приостановил обучение своих самых мощных моделей ИИ из-за угроз безопасности. Это произошло из-за серии инцидентов, в которых искусственный интеллект пытался обходить защиту, получал доступ к сайтам и действовал вопреки запретам людей. Что это, реальное опасение или пиар-ход? Один из самых крупных коррупционных скандалов последних лет в европейском футболе достиг своей кульминации. Манчестер Сити признан виновным в нарушении финансовых правил английской премьер-лиги. Клубу грозит жесткое наказание, вплоть до исключения из АПЛ и лишения титулов. Эти и другие темы на Business FM. Двадцать две минуты до зимы. Глава МИДа России и Германии Сергей Лавров и Йохан Вадефул провели на полях Генассамблеи ООН первую за 4,5 года встречу. Она продлилась всего 22 минуты. Как сообщила ранее официальный представитель МИДа Мария Захарова, встреча министров прошла по инициативе Берлина. Лавров, по ее словам, сообщил, что не узнал о позиции ФРГ ничего нового. А в свою очередь глава МИДа заявила, что он провел встречу с Лавровым, поскольку настал подходящий момент. Многочисленные коллеги из других государств сообщили мне, что Россия готова к переговорам, сказал немецкий министр. Германия хочет мира, Европа хочет мира. По словам Вадефула, Москва должна показать, действительно ли она стремится к миру. И каков результат встречи? Комментарий политолога Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает».
4: Встреча Йохана Вадефуля и Сергея Лаврова проходила в переговорной, которую предоставила российская делегация. Она началась и завершилась рукопожатием. По данным источников Рейтера, Рейтерс в немецкой делегации в Адафуль призвал Лаврова свернуть с опасного пути эскалации в отношении Германии, Европы и НАТО и сделать все возможное для возобновления экспорта зерна через Черное море. Также он вновь поднял вопрос об инциденте в августе в аэропорту Лейпцига, где подле украинского грузового самолета был обнаружен дрон со взрывчаткой. Берлин официально возложил ответственность на Россию. Версия Москвы о ходе встречи, разумеется, отличалась. Лавров на пресс-конференции даже съязвил, заявив, что Вадефуль по бумажке зачитал то, что Берлин повторяет публично каждый день. Так что с тем же успехом он мог позвонить и предложить почитать официальные заявления. По словам Лаврова, немцы попросили о встрече в последний момент. Кстати, в своей речи на Генассамблее Лавров назвал именно Германию главным спонсором Киева, а затем на пресс-конференции напомнил, что канцлер Мерц хочет вновь сделать Германию ведущей военной силой Европы и заговорил о попытках создания Четвертого Рейха. Также Европа, по словам Лаврова, пытается вклиниться в переговорный процесс, который поощряет, по его словам, США, и чувствует, что ее оставляют за бортом. Вадефуль тоже признал, что глубокие разногласия сохранились, и немедленно позвонил главе МИД Украины Андрею Сибиге. Тот поблагодарил его за то, что до Москвы донесли согласованную позицию Киева и Берлина. Так что канал общения между Москвой и Берлином вроде бы и открыт, но только передавать по нему нечего. Встреча глав МИД России и ФРГ стала эпилогом недели, в центре которой стояло энергетическое перемирие. Она началась с публичного призыва Трампа Зеленскому прекратить удары по российской топливной инфраструктуре. Позже идею энергетического перемирия назвал очень хороший Дмитрий Песков. А уже 22 сентября Зеленский после встречи с Трампом в Нью-Йорке предложил полный взаимный мораторий на удары по всем энергообъектам, а также по логистике зернового экспорта. На следующий день же госсекретарь Рубио после встречи с Лавровым сказал, что обе стороны проявили интерес к ограниченному прекращению огня в сфере энергетики и продовольствия, но оговорился, войну это не решит. На следующий день Песков заявил, что Москва стремится к миру, а не к временному перемирию, что на Западе поняли как отказ. Точку поставил сам Путин 25 сентября. Украина, по его словам, добивается прекращения ударов современных гераней, против которых у нее пока нет противоядия, а также снятия российской блокады Черноморского побережья, добавив, что это они все начали. Логика тут понятна. Если у тебя есть оружие, против которого у противника нет защиты, зачем замораживать это преимущество накануне зимнего сезона, когда оно должно себя показать сильнее всего? Все это время российская армия наносила удары по ТЭК, металлургии, оборонке, системе связи, дата-центрам, а также аэродрому. Идет отдельная массированная кампания ударов против портов Одесской области и судов. Очевидно, что Москва делает ставку прежде всего на удары по энергосистеме накануне зимы. При этом Лавров дает понять, что дверь к переговорам не закрыта. И вспомнил снова про договоренности Анкориджа, которые Москва считает, по его словам, действующими. А вот место Европы в этом раскладе она по-прежнему не видит. Киев со своей стороны согласен на любое энергетическое перемирие при условии взаимности. Расширенная формула Зеленского с указанием на все энергетические объекты призвана снять с Киева обвинение в срыве, которое Трамп мог бы предъявить после просьбы не бить по российским НПЗ. А так Киев намерен сохранить это в качестве своего рычага давления, раз уж полного моратория не предвидится. Также Украина активно наращивает свой дальнобойный потенциал. 27 сентября соосновательница компании Firepoint Ирина Терек заявила, что баллистическая ракета, способная достать Москву, будет готова в конце осени. Речь, судя по всему, о FP-9 с дальностью до 850 километров. Ранее Терек признавала, что полноценно испытать ее на украинской территории невозможно, поэтому следующий этап может стать сразу боевым. Возможно, идея энергетического перемирия пока все же не умерла окончательно, но ее точно отложили.
2: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, телеграм-канал «Бовт знает». OpenAI заявила о приостановке своих моделей ИИ для отладки мер безопасности. Об этом сообщила представитель компании портала Axios. Как отмечает портал, OpenAI и Anthropic расследуют несколько десятков тысяч инцидентов, произошедших в последние месяцы в ходе испытаний и в реальных условиях. Теряют ли разработчики контроль над своими детищами или это не более чем пиар-ход? Евгений Перельчук продолжит.
3: Как упоминает неназванный представитель компании, OpenAI приостановила обучение своих наиболее эффективных моделей ИИ и возобновит его только когда будет уверена в наличии дополнительных мер безопасности. месте. Когда настанет этот момент, не уточняется. Так же, как нет никаких способов проверить, действительно ли OpenAI, создатель самого массового ИИ-продукта в мире, ChatGPT, вдруг взял и подарил своим конкурентам время, чтобы наверстать отставание в технологиях. Опрошенные нами эксперты видят в заявлении OpenAI, даже не официальном, а кулуарном через прессу, не альтруистическое решение лидера опасного и непредсказуемого рынка, а скорее пиар-ход и попытку выставить себя в белом пальто. На этом рынке альтруистов нет, уверен гендиректор А. Я. Эксперт, профессор Международного научно-исследовательского института проблем управления Роман Душкин.
6: Я уверен, никто из них ничего не будет приостанавливать. Уже более 3 лет назад, в апреле, по-моему, 2023 года, Илон Маск сказал, давайте мораторий введем на обучение новых моделей. Тогда GPT-4, я напомню, было. Его, по-моему, даже уже из эксплуатации вывели. Инженеры Microsoft опубликовали отчет, который назвали Sparks of AGI. Сейчас без слез на работу этого Sparks of AGI не посмотришь. А GPT-4 тогда было прорывом. И вот Илон Маск говорит, давайте на полгода мораторий введем. Через 2 недели запускает свою компанию XAI, начинает рубать грок. Давайте не будем слушать, что говорят эти ребятки на публике. Будем смотреть, что они делают. Будем смотреть на строительство дата-центров, заказы чипов, сбор дата-сетов.
3: Ближайший конкурент OpenAI, компания Anthropic, основанная как раз выходцами из OpenAI, вовсю готовится к IPO. Axios пишет, что компания сейчас расследует несколько десятков тысяч инцидентов, произошедших в последние месяцы в ходе испытаний в реальных условиях. OpenAI занимается тем же. Цифра в десятки тысяч не должна пугать. Речь не о внештатных ситуациях где-то в подвальных лабораториях, как в фильмах ужасов, а скорее о рядовых ошибках и сбоях, о которых докладывают рядовые пользователи ИИ-продуктов. И заявления о приостановке развития звучат не первый раз, напоминает директор Angel Relations Group и преподаватель Высшей школы экономики Алексей Карлов.
8: Нет, это не первый подобный случай, когда компания немного приостанавливает выпуск какой-либо модели. Но так это или не так, на самом деле вряд ли кто ответит, так как и OpenAI, и другие крупные ИИ-компании, производящие ИИ-решения, не публичные компании. То есть они не обязаны перед нами отчитываться. Но у того же OpenAI такой случай был еще и перед первой известной GPT-4. Впрочем, подобные сообщения периодически появляются, но в более узких кругах. Среди разработчиков, среди безопасников. Может ли за этим решением стоять пиар-ход? И да, и нет. Это не только привлечение внимания к бренду OpenAI, который якобы заботится или на самом деле заботится о безопасности своих пользователей, да и всего человечества. Возможно, это и намек на ближайшее публичное размещение акций компании Anthropic с напоминанием им, что стоит заботиться о своей безопасности больше, а не торопиться.
3: За последнее время об опасностях неконтролируемого развития ИИ заявили глава OpenAI Сэм Альтман, гендиректор Anthropic Дарио Амадеи, глава Microsoft Билл Гейтс, лауреат Нобелевки и так называемый крестный отец ИИ Джеффри Хинтон и, конечно, Илон Маск, который на сентябрьском All-In Summit не без удовольствия обратил внимание на противоречия в поведении директоров OpenAI и Anthropic. По его словам, они публично заявляют о 10% вероятности уничтожения человечества из-за опасного ИИ, но одновременно спрашивают у инвесторов, сколько акций они хотят купить в ходе IPO. «Это похоже на какую-то безумную игру в четырехмерные шахматы», заявил Маск, намекая на то, что страшилки об апокалипсисе могут использоваться как маркетинговый инструмент для привлечения капитала. Евгений Перельчук, Мария Голубева, Business FM.
2: Один из самых крупных коррупционных скандалов последних лет в европейском футболе достиг своей кульминации. Манчестер Сити признан виновным в нарушении финансовых правил английской премьер-лиги. Клубу грозит очень жесткое наказание, вплоть до исключения из АПЛ и лишения титулов. Тему продолжит спортивный обозреватель Business FM.
22: Футбол с Григорием Гуреевым.
23: На Туманном Альбионе вновь грянул гром. Манчестер Сити виновен по 114 из 115 пунктов. Такой вердикт вынесла независимая комиссия. История длится уже несколько лет. Официальный представитель Ман-Сити заявил, что процесс и на этот раз далек от завершения. Нарушения охватывают период, начиная с сезона 2009-2010 по сезон 2017-2018. Тогда Сити за огромные деньги купил десятки мировых звезд. И только на трансферном рынке чистые убытки клуба за 9 лет превысили 1 миллиард и 100 миллионов евро. Это вызвало подозрения. Также речь идет о непрозрачной системе зарплат. Самый известный эпизод связан с Роберто Манчини, сообщает La Gazzetta dello Sport. По документам следствия, итальянский специалист, который тренировал Манчестер Сити с 2009 по 2013 год, параллельно подписал секретный контракт на оказание консультационных услуг с клубом Аль-Джазира, который базируется базируется в Абу-Даби и принадлежит владельцам Сити. Занятость здесь была минимальной, всего 4 дня в году. И еще чуть более 2 миллионов евро в карман. Что теперь светит одному из самых успешных клубов последних лет? Почти гарантированно будет крупный штраф. Сумма может стать рекордной в истории футбола. По данным The Times, клубы АПЛ потребуют компенсацию, очень вероятно, и снятие очков. От 30 до 100, что означает автоматический вылет Сити из высшего дивизиона по спортивному принципу. Могут лишить и трофеев, в частности 3 чемпионств премьер-лиги, которые случились в период нарушений Сити. И, наконец, самая жесткая мера – прямое исключение из АПЛ и даже пребывание вне системы английских дивизионов на неопределенный срок. Михаил Типков, замглавного редактора издания «Спорт-24», считает, что жестких мер не будет.
7: Для АПЛ это тоже было по-своему выгодно. Понятно, что правила, они вроде как единые для всех, должны соблюдаться, но как будто бы не верится, что АПЛ при этом будет одной из самых зрелищных, ярких и популярных команд премьер-лиги. Таким образом, обрубать это дело не столько против Манчестер-Сити как клуба, сколько против его владельцев из Эмиратов, против шейха Мансура. Соответственно, если вот ты сейчас жестоким образом расправишься с Ман-Сити, будет ли клубы английской премьер-лиги также привлекательны для иностранных инвесторов в дальнейшем, если решением комиссии можно будет нивелировать их? Ставлю на то, что будет это в большей степени штраф, возможно, серьезное снятие очков, которое лишит, например, Ман-Сити Еврокубков на один сезон. В исключение из премьер-лиги я не верю.
23: Спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский считает, что наказание должно быть строгим.
9: Трофеи принадлежат клубу, и то, что они добывались, допустим, вопреки регламенту и финансовому фэрплею и так далее, все это уже в прошлом. Этот момент упущен, но то, что команду могут спустить на максимальное футбольное английское дно, мне кажется, было бы совершенно справедливым естественным решением, тем более, что это не оригинальный прецедент, подобный проходил Ювентус и прекрасно возвращался потом на былую мощь.
23: В 2020 году УЕФА уже пытался наказать Манчестер Сити, отстранив клуб от Еврокубков на 2 года. Но в спортивном арбитражном суде юристы горожан разбили обвинения. Правила УЕФА не позволяли наказывать за нарушение 5-летней давности. Однако регламент АПЛ сроков не знает. Дорога в Лозаннский КАС для Манчестер Сити на этот раз закрыта правилами премьер-лиги. Клуб имеет право подать апелляцию в течение 14 дней, которую будет рассматривать новая независимая коллегия в Англии. Этот процесс может занять от 6 до 12 месяцев. Григорий Гуреев, Business FM.
22: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Компании и корпорации.
16: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
22: Отчеты и планы.
16: Розничная сеть М-Косметик, ранее Магнит Косметик, в январе-июне закрыла 97 магазинов, подсчитали в Инфолайн. Это в 5 раз больше, чем год назад. Рост выручки ритейлера замедлился в несколько раз. М-Косметик делает акцент на рост через объединение точек, работу с ассортиментом и развитие онлайн-канала, заявил изданию «Коммерсант» директор сети Андрей Бодров. Швейцарская Nestlé заявила о желании вернуть активы в России под свой контроль. Фирма сотрудничает с властями Швейцарии для достижения этой цели. Как пишет Neue Zürcher Zeitung со ссылкой на пресс-службу компании, рассматриваются возможные варианты действий. Концерн полон решимости предпринять все необходимые шаги для защиты своих прав. Власти Швейцарии намерены оказать Nestlé поддержку дипломатическими путями. Цель этих усилий – добиться отмены решения о переводе предприятий Nestlé в России во временное управление. Боинг выявила технический сбой в программном обеспечении самолета 737 Макс, из-за чего возможны проблемы с автоматизированной функцией навигации. Как пишет американская Wall Street Journal, отказ этой функции вызывает опасения по поводу безопасности, когда самолет садится. Сбой возник после обновления ПО кабины пилотов и может проявиться после неудачного захода на посадку. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: Вы слушаете Business FM. Популярность партии Мерц ХДС упала до 19%, пишет Дивельт со ссылкой на данные последнего опроса. Это антирекорд для правящего блока. В Германии прошли акции протестов против социальной политики действующего правительства. ХДС потеряла большинство на выборах в Палату депутатов Берлина. И впервые в истории ФРГ партия не прошла в земельный парламент. А в пятницу по крупным городам страны прокатились массовые протесты школьников. Подростки вышли на улицы с плакатами против воинской повинности, которую предлагают ввести власти. Школьники выкрикивали лозунги «Ваша война без нас», «Почему мы, а не вы» с портретами вооруженного мерца, Бундесвер, Минобороны. «Остановить войну, распустите солдат». Также встречались плакаты «Россия нам не враг», комментирует главный редактор журнала «Берлинский телеграф» Александр Бойко.
10: Это тенденция в больших городах. Молодежь осознает, что по телевизору ежедневно говорят в немецких медиа, что будет война, что Россия нападет. Уже год мы писали и ездили, делали репортажи, как в немецких школах уже сотрудники Бундесвера ходят, рассказывают, как защищаться, как прятаться, что такое армия, что надо обязательно родину защищать и прочее. И ситуация плачевная, потому что молодежь первое время к этому относилась очень свободно. А сейчас они понимают, что через 2-3 года, возможно, это их лично коснется. И, в общем, на плакатах написано там, что мерц сами девоюй, мы не хотим умирать за чужие дела. Имелось в виду Европа и Америка. Ну, на разных плакатах по-разному. Большое количество молодежи решило проявиться. Они 70-80%, которые вышли именно на забастовки, цель показать министру обороны, правительству Германии, что они не хотят воевать. Часть молодежи, будем говорить, эти 20% или 15%, просто ходит на любые демонстрации, лишь бы прогулять школу, покричать, что-нибудь сломать, что-то сделать плохое. Но это никак, к сожалению, не повлияет, потому что нехватка солдат. У нас в Германии есть такая линия людей, которые получили немецкое гражданство. Это поздние переселенцы, русскоязычные, которые с России, с Украины, с Казахстана и находятся в Бундесвере солдатами или там офицерами. И вот у нас был недавно большой скандал, что в Литву или в Латвию их не взяли, потому что у немецких спецслужб есть подозрение, что они будут лояльны к России. А это очень большое количество. И сейчас Бундесвер нужно набирать людей. Приходится уже стараться принудительно брать.
12: То есть для немецкой власти ситуация безвыходная?
10: Да, совершенно верно. Пока это добровольно, но в некоторых землях, скорее всего, будут что-то делать принудительно. Сейчас очень большая кампания рекламная развернута, борды на улицах. И главный враг ежедневно это то, что вот Россия может напасть в 2027 году и так далее. Молодежь говорит, что вы там договариваетесь, но мы не собираемся воевать.
2: Главный редактор журнала «Берлинский телеграф» Александр Бойко. О возможности ввести в Германии воинскую повинность власти говорят уже больше года. В качестве первой меры ввели обязательный медосмотр и анкетирование для 18-летних юношей, которым могут предложить пойти служить добровольцами. Если желающих будет недостаточно, Бундестаг может объявить ограниченный призыв. Как откроются рынки в понедельник? Российский рынок акций завершил неделю снижением. Индекс Мосбиржи в пятницу потерял почти 2% и опустился до 2270 пунктов. Одной из причин стала реакция инвесторов на проект федерального бюджета на следующий год. Еще один фактор – нефть. Цена Brent опустилась ниже $105 за баррель на фоне сообщений о возможной договоренности США и Ирана, которая может привести к восстановлению поставок через Армузский пролив. При этом рубль перед выходными укрепился, а в том числе на фоне подготовки компаний к основным налоговым выплатам месяца. О перспективах рынка говорит руководитель направления «Строительный сектор» Ассоциации инвесторов ОВОН Дмитрий Степанов.
13: Российский рынок акций торгуется вблизи ключевой психологической отметки 2300 пунктов, и кажется, что, скорее всего, консолидация вокруг этого уровня будет происходить и на неделе, потому что идеи и покупателей, и продавцов довольно равносильные и, наверное, не позволяют как-то сильно сдвинуть индекс в любую сторону. За покупателей бумаг, безусловно, это прежде всего ситуация по рынку нефти. Нефть выше отметки $100 за бочку. Кажется, что пока идеи, чтобы эта цена снизилась, нет. Скорее, есть вероятность некоторого дальнейшего продолжения цены нефти. Ну, а что касается продавцов акций, у них также достаточно идей. Но это, прежде всего, и высокая ставка Банка России. На последнем заседании была пауза, и ставка не понижалась. И также последние новости по части бюджетных параметров, налоговых инициатив, включая секторальные нагрузки. Все это, в общем, несколько сдерживает возможности роста рынка и, наверное, каких-то вот именно идей внутри внутри индекса нет. Ну и колебания, возможно, будут довольно узкими. Я предполагаю, что будем двигаться где-то в отметке 2200 пунктов, тире, может быть, 2350, вот в каких-то таких, наверное, периодах. И те новости, которые будут происходить, скорее, большей частью будут касаться, наверное, валютного рынка, нежели фондового. Здесь, наверное, стоит отметить, прежде всего, пик выплат. Налоговый период у нас приходится на конец месяца и первое число октября. И это традиционная поддержка для рубля. Соответственно, вероятно, поэтому мы увидим ограниченный приток ликвидности в акции, но вот именно спрос на рубль будет довольно высокий, поэтому, вероятно, рубль сможет укрепиться против, в общем-то, всех валют.
2: Дмитрий Степанов, руководитель направления «Строительный сектор» Ассоциации инвесторов АВОН. О событиях, которые будут влиять на рынок, а также о перспективах нефти и рубля, говорит инвестиционный стратег УК «Арий Капитал» Сергей Суверов.
5: Скорее всего, российский фондовый рынок откроется нейтрально на торгах в понедельник. Биржевики займут выжидательную позицию, ожидая дополнительных новостей по переговорному треку между Россией, США и Украиной. Вообще рынок находится под властью геополитики, поэтому на предстоящей неделе политические новости станут основными, на которые рынок будет реагировать. В то же время стоит отметить, что после того, как были увеличены налоги на компании горнодобывающего сектора, инвесторы, возможно, будут перекладываться из бумаг этого сектора, например, в акции нефтегазовых компаний, с учетом высоких цен на нефть, которые сейчас по Brent выше $100 за баррель, из которой, скорее всего, цена на нефть останется высокой, пока идет конфликт на Ближнем Востоке, и пока Армузский пролив перекрыт, хотя и может быть не полностью, но все-таки перекрыты, поэтому цена нефть будет высокой, и инвесторы будут выбирать в том числе компании нефтегазового сектора. Также может быть перекладка бумаги банковского сектора. Банки не попали под налог на сверхприбыль. У таких банков, как ТБанк, БЕР, ДОМРФ, стабильно растет прибыль, улучшаются финансовые показатели, поэтому эти акции банковского сектора также могут быть интересны. Рубль может умеренно ослабнуть на предстоящей неделе, заканчивается налоговый период, также участники рынка ждут, что в октябре Минфин может увеличить покупки валюты в рамках бюджетного правила. Все это может

0: Знаете, какой распространенный страх я часто слышу на консультациях? А не засиделся ли я? Ведь все постоянно переходят. На самом деле, нет, не все. По исследованиям, около трети людей за всю карьеру сменили всего 3-4 места работы. Это абсолютно нормальный сценарий. Рынок стал гораздо взрослее. Он уже не делит кандидатов на тех, кто слишком долго или слишком мало где-то работал. Главный вопрос сегодня звучит иначе. Что вы успели сделать за то время, которое были в компании? Именно результаты, а не количество лет, становятся вашей главной карьерной валютой. Надо сказать, что небольшой стаж тоже поэтому перестал быть приговором. С другой стороны, длинный стаж уже не воспринимается автоматически как преимущество. 10 лет в одной компании – это хорошо только в том случае, если за эти годы вы росли, запускали проекты, брали ответственность и можете показать, какого результата добились. Самая важная строчка в вашем резюме – это последнее место работы. Не просто название компании, а то, что вы там сделали, какие задачи решили, что изменили и какие цифры можете показать.
1: Карьера на Business FM. Вначале был бизнес. Как появлялись города?
2: Комсомольск-на-Амуре, 240 тысяч жителей. В 1932 году на берег реки Амур у села Пермское высадился десант комсомольцев-строителей будущего судостроительного завода. В их честь новый город и получил свое имя. Сегодня Комсомольск – четвертый по числу жителей на Дальнем Востоке страны.
1: Как появлялись города на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
3: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Возможное предоставление спутниковых систем Starlink для ударов вглубь России было бы очень опасным и опрометчивым шагом. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что у России есть необходимый технологический потенциал как в военном, так и в гражданском смысле, чтобы обеспечить свою безопасность. Ранее президент Финляндии Александр Стуб заявил, что просил главу SpaceX Илона Маска разрешить Киеву использовать Starlink для ударов по территории России. Система гарантирования заработает в сегменте страхования жизни с 1 января 2027 года. Согласно закону, после отзыва лицензии у страховой компании клиентам гарантируется исполнение ее обязательств на срок, обозначенный в договоре с такой организацией и в пределах лимитов, установленных законом. Так, в случае смерти выплата может составить до 10 миллионов рублей, при наступлении иных страховых обязательств и при окончании срока полиса до 8 миллионов 800 тысяч рублей. Обязательства по выплате в таком случае будут возлагаться на агентство по страхованию вкладов. 5 человек арестовали по подозрению в терроризме возле базы ВВС в Великобритании, которую использует армия США. Предположительно, они готовили нападение на базу «Фэрфорд», которая была задействована в американской военной операции против Ирана в этом году. Подозреваемых на 3 автомобилях задержали недалеко от объекта. Из соображений безопасности были эвакуированы 85 домов по соседству. Дональд Трамп анонсировал переговоры с Ираном на следующей неделе. Одновременно он отметил, что всегда думает и о возможности возобновления ударов по Ирану. По данным источников Axios, на Ближнем Востоке новый раунд непрямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном состоится уже в понедельник. Трамп также рассказал, что Ормузский пролив полностью под контролем США, и танкеры при поддержке американских сил смогли всего за ночь вывести через него рекордный объем нефти. В Тегеране опровергли информацию, отметив, что за 2 суток атаковали 19 судов в Ормузском проливе, которые шли по несогласованным с Тегераном маршрутам. Мужская сборная Узбекистана выиграла Всемирную шахматную олимпиаду, которая проходит в Самарканде. В женском турнире победу одержала команда Китая. Российские сборные не были допущены до участия в соревнованиях. Мужская сборная России выигрывала шахматную олимпиаду 6 раз. Женская команда побеждала 3. Ранее сообщалось, что Генассамблея ФИДЕ оставила в силе отстранение Федерации шахмат России. Новости на Business FM. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Вы слушаете Business FM. У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Российские военные нанесли массовые удары по украинским дата-центрам.

0: Утром несколько крупных телеканалов на Украине прекратили работу. Процент сбитых российских БПЛА продолжает снижаться, а дронов с реактивными двигателями становится все больше. Подробности буквально через минуту. В редакцию «Бизнес-ФМ» продолжают поступать жалобы на юридические фирмы, которые массово рассылают предпринимателям досудебные претензии по авторским правам. Но на сей раз претензия пришла по фотографии, которую наша слушательница оплатила. Так в чем оказалась проблема? Минздрав обновил стандарт лечения депрессии, добавив в него электросудорожную терапию. В этом месяце также вышло исследование РАН о том, что каждый второй россиянин, 49%, с признаками депрессии. Причина – снижение доходов и геополитическая напряженность. Эти и другие темы в эфире «Бизнес ФМ». Российские военные нанесли массовые удары по украинским дата-центрам. Несколько крупных телеканалов на Украине прекратили работу. Процент сбитых российских БПЛА продолжает снижаться, а дронов с реактивными двигателями становится все больше. Евгений Перельчук продолжит.
1: Российские силы наращивают удары по телекоммуникационной и цифровой инфраструктуре Украины. В последние дни были атакованы сразу несколько дата-центров, объектов интернет-провайдеров и операторов связи. По данным российского Минобороны, нанесен удар по центру обработки данных компании «Водафон». Украинские СМИ сообщили об ударе по главному офису оператора «Киевстар», где возник пожар. Ранее, после атак на дата-центры, украинские СМИ сообщили о перебоях в вещании нескольких украинских телеканалов, среди которых был и канал Минобороны Украины. О восстановлении их работы не сообщалось. Жители Киева писали о проблемах с онлайн-трансляциями и интернет-сервисами. На этом фоне политики обсуждают внедрение спутниковой связи. Президент Финляндии Стуб призвал Илона Маска расширить покрытие Starlink, чтобы Украина могла использовать его для ударов вглубь России. В Кремле эту идею уже назвали очень пагубным, потенциально опасным и опрометчивым шагом. И напомнили, что российская спутниковая система «Рассвет», которую называют аналогом Starlink, в скором времени заработает на полную мощность. Удары по украинским дата-центрам, очевидно, были неожиданностью для Киева. Показали заметные результаты и будут продолжены, считает военный эксперт и редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
2: Они приводят к тому, что проблемы возникают у средств массовой информации, у донесения той или иной информации до населения, то есть интернет, скажем так, работа обычных гражданских провайдеров страдает, по их каналам идут в том числе передачи телевизионных трансляций, радиотрансляций. Вероятно, под удар частично попадают и государственные структуры, в том числе связанные с оборонно-промышленным комплексом. Но военная связь от этого, я думаю, что никак не страдает, если только не пущено там совсем все на самотек. Возможно, на это и не надеялись, когда планировали удары, а хотели именно обрушить медиа-составляющую, привести к тому, что на тактическом уровне перестанет работать у них связь. Это никоим образом не может.
3: Связано ли это как-то со Starlink?
2: Смысл Starlink именно в распределенной системе передачи данных, распределенной сети, где невозможно отключить один узел и обрушить какой-то сегмент сети. Но какие-то военные системы могли пострадать. С другой стороны, такие удары по территории Украины вряд ли приведут к прекращению работы Starlink.
1: Украинские СМИ обсуждают некий скоростной беспилотник, который в районе Одессы разогнался в полете до 800 км в час, а затем снизил скорость до 500. Они предполагают, что российские военные испытывали новый реактивный двигатель на базе БПЛА «Геран-4». Вместе с тем, ранее Владимир Зеленский заявил, что в сентябре ВСУ не смогли сбить 45% реактивных российских беспилотников. Из 2700 реактивных «Гераней» своей цели достигли более 1000. Сама по себе скорость в 800 км в час не рекорд. Беспилотные разведывательные системы развивали такие скорости еще в середине прошлого века. Однако для соотношения стоимости, эффективности и ударной мощи в рамках конфликта с Украиной это большой шаг вперед, говорит военный эксперт Владимир Карнозов.
4: Здесь нужно еще понимать, какая была траектория. Потому что самолет беспилотный мог разогнаться, если он снижался с большой высоты. Это могла быть заслуга не двигателя, а траекторного управления. Легко бы набрал с 400 до 800 за счет притяжения Земли. Если же применены какие-то технологии были, тогда да, это серьезно осложнит зенитчикам их жизнь, потому что время реакции резко сокращается от обнаружения до открытия огня. Поэтому, конечно, система противовоздушной обороны и противоракетной будет больше ударов пропускать. Никакая система ПВО-ПРО не может поразить абсолютно все цели.
3: А вы как считаете, будут ли переключаться стороны на реактивные дроны?
4: Они уже переключились. Все стороны уже переключились. Продолжают использовать винтовые, но процент этих растет. И недавно была выставка в Египте, там Россия представила 3 новых реактивных системы, потому что их трудно классифицировать. Это БПЛА, можно как гаражирующий боеприпас, можно как крылатая ракета. Они на стыке находятся, некие такие гибридные, что ли, штуки.
1: В ночь на воскресенье средства ПВО сбили около сотни дронов над российскими регионами, заявили в Минобороны. Власти Энергодара сообщили о погибшей и двух раненых после атаки беспилотника ВСУ. Российские силы, по данным Минобороны, ночью нанесли удары по военным объектам в Киеве и области, Николаеве и Одесской области. Поражены в том числе сухогруз с грузами двойного назначения в Черном море, объекты украинской погранслужбы и военно-морской базы в Килии, несколько хранилищ и причальная инфраструктура. Уничтожены два логистических центра и два склада беспилотников. Евгений Перельчук, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
0: Российские военнослужащие в ночь на 20 сентября сбили сразу три крылатые ракеты «Фламинго», которые летели на Москву, сообщили в Минобороны. Начальник расчета «Панцирь-С» рассказал, что цель была обнаружена в ходе боевого дежурства. Определили тип как крылатые ракеты и ликвидировали воздушную угрозу, сказал он. Появился новый метод лечения депрессии электрическим током. Минздрав включил электросудорожную терапию в стандарт лечения этого заболевания. В этом месяце также вышло исследование РАН о том, что каждый второй россиянин, 49%, с признаками депрессии. Причиной снижение доходов и геополитическая напряженность. Заболевание в мире в целом становится все более распространенным, а продажи антидепрессантов растут. А почему растет статистика по депрессии и действительно действительно ли электрический ток – это новый метод лечения заболевания? Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ». Если бы это не было бизнесом, никто бы фотографов не защищал. В редакцию «Бизнес ФМ» продолжают поступать жалобы на юридические фирмы, которые массово рассылают предпринимателям досудебные претензии по авторским правам. Но на сей раз претензия пришла по фотографии, которую наша слушательница оплатила. Как оказалось, соблюдение правил не гарантирует отсутствие проблем. Иван Медведев подробнее.
5: Нашел в интернете фото, пригрозил судом, заработал быстрые деньги. Именно так выглядит схема, по которой работают юристы, в свое время объединившие усилия с айтишниками. Это не новость, и это законно. Долгое время российские предприниматели действительно брали любые понравившиеся им фотографии из интернета и пользовались ими в рекламных целях. Но у фото есть авторы. Однако самим фотографам, как правило, нет никакого дела до того, что их старые фотографии кто-то размещает на своих сайтах и страницах в соцсетях. Потому что такая фотография стоит около $2. Но юристы поняли, что на этом можно неплохо заработать. Они ищут фотографов и договариваются с ними о том, что найдут очень много людей, которые без спроса взяли их фотографии, и всех заставят за это заплатить. Большую часть суммы юристы заберут себе, но за счет масштаба фотографам тоже достанется что-то ощутимое. Некоторые соглашаются, после чего юристы предлагают нарушителям авторских прав договориться. В суде, который такой предприниматель явно проиграет, он потеряет условно 25 тысяч рублей за фото. Но в досуде в судебном порядке можно сойтись на сумме 1017. И многие платят. Во-первых, потому что неправы, во-вторых, потому что так проще. Но рассылки массовые, и порой страдают те, кто все сделал правильно. У нашей слушательницы Ирины из Москвы есть свой салон красоты. Фотографию для его карточки на Яндекс.Картах купили на Shutterstock. Поскольку российские карты сервис с 2022 года не принимает, оплатить ее помог знакомый с зарубежной картой. Но весной этого года Ирине пришло письмо от компании CopyDefend, она же ООО Fortuna Technologies, с тем самым предложением договориться.
6: Я тут же ответила, что у меня весь контент легальный. Предоставьте вообще мне хотя бы информацию, кто вы, собственно. Почему я должна перед вами отчитываться, какая у меня лицензия и все прочее. Ну, понятное дело, что в ответ я ничего не получила. Стала интересоваться у своих коллег. И мне сразу сказали: «О, Ирина, ты попала». Я говорю: «В смысле я попала?» Это фототролли.
5: На сайте компании Fortuna Technologies указано, что в активе сервиса больше 17 тысяч дел с выплатами и больше 14 тысяч досудебных соглашений. Мы связались с этой компанией и попросили прокомментировать претензии Ирины и объяснить, как быть тем, кто оплачивал фотографии с зарубежных карт третьих лиц, комментирует официальный представитель компании Мария Фойхт.
7: По поводу оплаты картой знакомого, для нас это не аргумент против и не повод для претензий. Shutterstock выдал документ о лицензии, значит, платеж принят. Вопрос в том, что лицензия оформлена не на предпринимателя и не на ее салон, а на другого человека. Сама предприниматель в переписке с нами объяснила, что это сотрудник агентства, которое оформляло ее карточку на Яндекс.Картах. И это нормальная и частая схема. Агентство покупает лицензию и передает клиенту готовую работу. В таких случаях мы просим показать договор с этим агентством, агентством, чтобы увидеть, что лицензия куплена именно для этого клиента. Договор мы пока не получили, но при этом никакого иска нет. Дело не в суде, и как только договор будет предоставлен, вопрос будет закрыт.
5: Мы повторно связались с нашей слушательницей. Ее комментарий кратко. Ни слова правды.
8: Первое утверждение, что нет иска. Иск есть. Второй вопрос. Они утверждают, что они не просят документов об оплате чеков. Они просят именно документ об оплате. Хотя суд до этого неоднократно указывал, что они не вправе требовать документ об оплате, потому что сам факт, что Shutterstock выдал лицензию, уже подтверждает, что деньги были зачислены. Третий момент. Обмен документами. Почему договора между мной и Волковым, хотя он в принципе не требуется, тем не менее, почему этот договор не предоставлен Фортуне? Потому что нет диалога. У меня есть главный вопрос. На основании чего Фортуна вообще требует с меня эти документы? Мне вообще кто-нибудь показал, почему Фортуна представляет интересы господина Чазова?
5: Чазов – это как раз автор фотографии. Но, по словам Елены, точно такое же фото на других фотостоках приписывается фотографу с другой фамилией. Скриншот из сервиса «Мой арбитр», подтверждающий, что иск существует, и скриншоты переписки с компанией Ирина предоставила. А в решениях судов по другим аналогичным делам наша слушательница разбирается, потому что глубоко погрузилась в вопрос и общается со многими предпринимателями, попавшими в аналогичные ситуации в специальных чатах. По данным СМИ, в России действуют около 10 юридических компаний, которые занимаются массовой рассылкой досудебных претензий по нарушениям авторских прав на фотографии. И в публикациях все чаще говорится о том, что с этим нужно что-то делать. Защита авторских прав не должна превращаться в юридический терроризм. По аналогии с терроризмом потребительским, который без участия находчивых юристов тоже не появился бы как явление. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
9: Первое деловое радио и Музейный экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. «Граждане, сдавайте валюту». Лозунг из сна управдома Никанора Ивановича в романе Булгакова «Мастера Маргарита» вовсе не плод писательского воображения. В начале 30-х, когда в СССР прекратил существование легальный рынок иностранной валюты, ОГПУ изымало у населения заграничные деньги на нужды индустриализации. Потенциальных держателей валюты, в основном бывших нэпманов, торговцев, ювелиров, часовщиков и врачей, массово собирали повестками и на специальных собраниях спецслужбисты убеждали несознательные элементы сдать валюту государству по существующему курсу. К тем, кто упорствовал, применялись разнообразные методы воздействия, вплоть до карцера и лишения пищи. Впрочем, с осени 31-го советские граждане получили возможность легально покупать за золото и валюту дефицитные товары в магазинах Торгсина, Всесоюзного общества торговли с иностранцами. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире «Радио не на словах, а на деле». Новости экономики.
10: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. В автомобильной промышленности российские предприятия восстановили производство во всех востребованных классах. Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов. Также он отметил успешное освоение производства всех основных видов промышленных роботов и создание 8 центров промышленной робототехники в России. Об этом глава ведомства сообщил в видео поздравлении с Днем машиностроителя. Россия в январе-августе экспортировала в Грузию на треть больше косметики по сравнению с прошлым годом. Об этом свидетельствуют данные грузинской статслужбы, которые проанализировала РИА Новости. Суммарно за 8 месяцев этого года Грузия ввезла из России декоративной и уходовой косметики на 3,2 миллиона долларов. Больше всего республика импортировала уходовую косметику, а также средства для маникюра и педикюра. Объем оказанных россиянам тур-услуг вырос почти в 5 раз за 5 лет. В 2025 году он составил 445 миллиардов рублей, сообщила Минэкономразвития. По данным ведомства, вклад туризма в экономику России в прошлом году превысил 3%. За 5 лет доля валовой добавленной стоимости туриндустрии в российском ВВП выросла на 0,8%. В России почти в 15 раз увеличили штраф за незаконный вылов раков. Он составит теперь 1688 рублей. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин. Ранее раки были включены в общую позицию с другими морскими обитателями. Штраф за браконьерский вылов, которых составлял 115 рублей. Теперь их выделили в отдельную категорию. Ущерб будет рассчитываться за каждую добытую особь индивидуально, независимо от ее физического веса или размера. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Вы слушаете Бизнес ФМ. В ряде российских регионов обострилась проблема с дефицитом топлива. Особенно это касается Крыма, где проблемы продолжаются с начала туристического сезона. Мы выяснили это, опросив наших слушателей.
11: Крымский журналист, блогер Александр Горный.
12: В Крыму с топливом наметилась некая стабилизация, связанная с окончанием туристического сезона и адаптацией автолюбителей к новой реальности. У многих моих знакомых существенно снизились пробеги их автомобилей. Люди стараются экономить и выстраивают маршруты. При желании можно заправиться топливом без больших проблем, правда, цены участников кусаются. На 92-й бензин сейчас цена идет 170 рублей литр. 95-й стоит 180-200 рублей литр. И, к сожалению, огромнейшему не всегда понятно, каким топливом ты заправляешься, какого качества. Очень много у людей возникает вопросы с этим. И очень многие, опять же, мои знакомые, к сожалению, попали на ремонт топливных систем. Дизель сейчас немного подешевел со 139 рублей до 129. И его пока отпускают без ограничений. На заправках сетей ТЭС, АТАН можно заправиться по социальной цене, объявленной властями Крыма, 100 рублей литр. Но количество топлива, к сожалению, очень сильно ограничено. И время заправки с 8 до 10 утра и с 6 вечера до 8 вечера. Для того, чтобы заправиться, нужно занимать очереди желательно с ночи или не позже полседьмого утра. Выделяется 100-150 талонов в зависимости от масштабов населенного пункта и заправки, где это все находится. И информацию о наличии топлива дают не раньше пол восьмого утра, хотя люди уже стоят на заправках в очередях, километровые очереди где-то, наверное, с пол седьмого. Слава богу, что сейчас вот даже вот эти 20 литров, которые отпускают по социальной цене, можно заправить и в бак, и в канистру.
11: Автоэксперт и автомобилист из Нижнего Новгорода Сергей Кузин.
13: Ситуация у нас в регионе достаточно напряженная. По умолчанию на заправках преимущественно дизель 92-го, 95-го, 98-го, 100-го нет. То есть приезжает бензовоз, к этой заправке выстраивается достаточно большая очередь, которая парализует движение на близлежащих дорогах. Большинство автомобилистов сидят в соответствующих сайтах и выстраиваются иногда в очереди по несколько сотов автомобилей, то есть очередь вполне легко может занимать 4-5 километров к заправке. Никакой гарантии того, что автомобилист в конце очереди получит бензин, к сожалению, нет. Максимального заправщика хватает на 450 машин, и заправка, опять же, становится пустой. У нас в регионе присутствует заправка по четным и нечетным дням. За этим стали внимательно следить, потому что это вроде бы в два раза сокращает очередь, но по факту просто делает очередь немножко короче. Но дает хоть какой-то порядок, но существенно это правило ни на что не влияет, потому что по умолчанию топлива на заправках попросту нет. Отпускают не больше 40 литров в один бак, либо в канистры. Канистры допускаются. И есть еще коммерческие заправки, на которых топливо 130, 140, 150 рублей за литр. И там по умолчанию топливо присутствует. К сожалению, гарантированных поставок нет ни у каких поставщиков сейчас. Горизонт планирует день-два. Что касается качества топлива, то встречались уже прецеденты с выходом из строя двигателя сразу после заправки, причем как на федеральных сетях это реже происходит, чаще это происходит на вот таких вот индивидуальных заправках с нерегулируемой ценой на топливо.
11: Арт-директор дизайн-студии FF Studio из Санкт-Петербурга Федор Филимонов.
14: На заправках бензин есть, но в основном 92-й. 95-й в последнее время мне не попадался. Наверное, только несколько заправок работает этот Татнефть. Роснефть, Лукойл что-то мне не попадался, но вроде тоже работает. Остальные как-то вот на них особо ничего нету. Но очередей при этом нету.
3: То есть 92-й есть, видимо, все заполняются тем, что...
14: Ну, походу, да.
3: А если очередей нет, ну, условно говоря, вы приезжаете на точки, заправляетесь и сразу уезжаете.
14: Да, и даже нету того, что там сначала платишь, потом заправляешься, потому что лимитов, то есть лимита тоже, видимо, нет. Ну, по крайней мере, вот я вчера заправлялся, было так. Неделю назад, может быть, там дней 10 еще были всякие очереди, и там надо было ночью где-нибудь заправляться, стоять час в очереди. Сейчас вот на данный момент такого нет.
11: Автоэксперт и автоюрист из Подмосковья Сергей Смирнов.
15: В ближайшем Подмосковье ситуация с топливом, она выглядит примерно так. На несетевых АЗС бензин есть в любом количестве, без ограничений. Правда, это, например, 95-й бензин от 140 до 150 рублей. На сетевых АЗС дизель почти всегда есть. 92-й периодически пропадает. 95-й появляется редко. Как только он появляется, сразу большие очереди. Очереди можно простоять от получаса и больше.
3: Лимитов нет?
15: Лимиты есть. Ну, сейчас получше стало. Было 15 литров, сейчас лимит 30.
0: По данным Росстата, цены производителей на бензин в России в августе выросли относительно предыдущего месяца на 3%, после увеличения на почти 5% в июле. А в целом за январь-август цены промпроизводителей на бензин выросли на 18%. В то время как по итогам прошлого года цены на бензин выросли в нашей стране почти на 15,5%. Где нам продлить лето? В большинстве российских регионов осень вступает в свои права, между тем октябрь имеет репутацию бархатного сезона. К тому же это месяц школьных каникул. Белоруссия и Армения возглавили рейтинг стран для недорогих путешествий в октябре. Также в список бюджетных направлений вошли Абхазия, Грузия и Турция. Об этом говорится в исследовании сервиса для планирования путешествий OneToTrip. А при этом комфортные Мальдивы обойдутся в миллион на семью. Светлана Чередникова продолжит.
16: В бархатный сезон в Турции и Эмиратах и Египте, как правило, цены ниже на 20-30% по сравнению с летом. Погода комфортная, нет сильной жары и теплое море. Поэтому на данных направлениях сейчас наблюдается стабильный спрос на октябрь. Некоторые туристы покупают поездки и в страны Юго-Восточной Азии, на Хайнань, в Таиланд, во Вьетнам, хотя там сейчас в основном дожди. Сезон начнется только с декабря. О стоимости недельного отдыха в Турции вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель совета директоров холдинга «Вип-сервис» Дмитрий Горин.
17: Если говорить о среднем чеки, то в среднем это от 100 тысяч рублей на человека в сегменте 4-5 звезд. Но есть и более бюджетные, но как раз в бархатном сезоне есть и другие уже более бюджетные варианты, когда путешествие может стартовать от 70 тысяч рублей на человека на неделю, включая перелет, и система все включена. Если смотреть путешествие в Юго-Восточную Азию, средний чек это 250-350 тысяч рублей на двоих на неделю, включая перелет.
16: На Мальдивах, в отличие от Тая или Вьетнама, сезон дождей не так выражен, и отдыхать там можно и в октябре. О том, во сколько это обойдется российскому путешественнику, основатель онлайн-тур Андрей Бородин.
18: Для премиального отдыха Мальдивы, если семьей отдыхать, хороший такой премиальный уровень отель, это порядка миллиона. Конечно же, если желает сэкономить, можно и за 500 тысяч найти на семью. Турция, конечно, будет подешевле, но, конечно, и в Турции есть премиальные отели, которые стоят и 1, и 2 миллиона. Все зависит от выбора.
19: На школьные каникулы в октябре насколько вырастает спрос?
18: На школьные каникулы, они же для разных классов школ, они в разное время. Есть в целом увеличение спроса, но нет такого, как вот на Новый год. Поэтому здесь пик спроса он размытый, где-то вот на месяц-полтора. И нет такого, что вот какие-то даты прям супер дефицитные, и цены зашкаливают.
16: Всесезонными считаются у россиян и Египет с Эмиратами. Но в этом году появилась новинка – египетский курорт Эль-Аламейн на Средиземном море с прямыми рейсами из Москвы. И вот там в октябре бархатный сезон, теплое море и интересные, в отличие от Хургады и Шарма, цены. Неделя на двоих обойдется в 100 тысяч рублей. Продолжает вице-президент Альянса туристических агентств России, гендиректор туристической сети «Розовый слон» Александр Макарчан.
20: А если мы говорим про другие курорты, Алжир, Марокко, и в Алжире, и в Марокко спокойно можно продлить лето, весь октябрь и даже часть ноября. Там абсолютно купабельно в это время. Тунис то же самое. До середины ноября можно купаться в Тунисе. Там очень тепло, даже жарко. За 100 тысяч можно поехать на двоих в Египет. Алжир, Марокко, Тунис подороже только потому, что дорогой перелет. И цены там порядка уже 180-200 тысяч на двоих. Арабские Эмираты, а страна, в принципе, дорогая. США США и Иран до сих пор не подписали мирный договор, и это помогает давить на отельеров с целью снижения цен. Ну, например, в этом году цены в октябре ниже на 30-40%, чем в прошлом, на аналогичную звезду. Например, можно полететь в октябре за 200 тысяч на двоих, то, что в прошлом октябре год назад стоило 300.
16: По словам эксперта, в случае, если мирный договор подпишут, цены в ОАЭ тут же вырастут на 40-50%. А пока это направление из-за напряженности выбирают на 40% меньше россиян и европейцев. Эксперты также отмечают, что из-за климатических сдвигов изменилась сезонность на курортах. В Турции октябрь и ноябрь считаются теперь туристическими. Многие отели продолжают работать. А вот в Юго-Восточной Азии сезон дождей, раньше прекращавшийся уже к ноябрю, держится до декабря. Сезон продолжается и в Краснодарском крае. В Геленджике днем плюс 25, море плюс 23. Но, например, четырехзвездочный санаторий «Красная Талка», работающий по системе «Все включено», выйдет дороже аналогичной Турции. Светлана Чередникова, Мария Голубева, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
21: ЦБ выступил с рядом предложений, которые, по мнению самого Центробанка, призваны дополнительно защитить граждан при покупке квартир в рассрочку. В частности, регулятор предлагает ограничить максимальный срок рассрочки 3 годами, оформлять жилье в собственность участника долевого строительства сразу после ввода дома с сохранением залога у застройщика и передавать данные о рассрочке в бюро кредитных историй. Игроки рынка считают, что в целом нововведение делает рассрочку более прозрачной и понятной не только для покупателя, но и для всех участников процесса. И в итоге может даже повысить популярность этого механизма. Однако не стоит забывать о рисках. Рассрочка на несколько месяцев или на период строительства и длительная рассрочка на несколько лет – это разные по уровню риска продукты. Чем длиннее срок, тем сложнее покупателю заранее оценить, сможет ли он выполнить обязательства, а также получить ипотеку, на которую многие рассчитывают как на следующий этап после рассрочки. Кроме того, передача данных в бюро кредитных историй делает обязательство по рассрочке видимой долговой нагрузкой, что может снижать вероятность одобрения нового кредита. Для застройщика длинная рассрочка тоже инструмент отчасти рискованный. Пока квартира не оплачена до конца, соответствующая сумма не поступает на счет эскроу в полном объеме. Это влияет на скорость наполнения эскроу и, соответственно, на условия проектного финансирования. Так что экономика проектов станет более консервативной. При установленном лимите в 25% продаж в рассрочку девелоперы вынуждены будут точнее рассчитывать структуру продаж, темпы поступлений денег и долговую нагрузку. Впрочем, для устойчивых проектов это не критический барьер, а скорее дисциплинирующая рамка, считают эксперты. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
2: Недвижимость на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Business FM. Новости. Коротко.
22: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин планирует приехать на саммит АТС, который состоится в ноябре в китайском Шэньчжэне. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналисту «Вестей» Павлу Зарубину. Представитель Кремля отметил, что это мероприятие – хорошая возможность, чтобы Путин, Трамп и Си Цзиньпин могли так или иначе пересечься. При этом решение о поездке Путина на саммит G20 в Майами – пока не принято, отметил Песков. В супермаркете в Волгограде 32-летний мужчина застрелил отца 5 детей, который сделал ему замечание за агрессивное поведение и нецензурную брань в торговом зале. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Пострадавший скончался до приезда скорой помощи. Стрелявший скрылся с места происшествия, но его по горячим следам задержала Росгвардия. Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном хранении оружия. Президент Сербии Александр Вучич вечером 27 сентября объявил о своей отставке. Срок его полномочий истекает весной 2027 года, однако Вучич покинул пост президента для участия в избирательной кампании к парламентским выборам во главе коалиции вокруг правящей сербской прогрессивной партии. Ранее партия выступила за то, чтобы Вучич стал кандидатом на пост главы правительства Сербии на предстоящих выборах. Они будут досрочными и пройдут 25 октября. Швейцарцы проголосовали против более строгой интерпретации нейтралитета страны. На референдуме жителям предлагалось голосовать по предложению разрешить властям вводить санкции против других стран только с одобрения Совбеза ООН. Против этой инициативы выступили почти 70% участников референдума. В общей сложности явка на нем превысила 46%. Кенийский легкоатлет Мика Чемвена стал победителем московского марафона. Он преодолел дистанцию 42 195 метров за 2 часа 10 минут и 36 секунд. Вторым к финишу пришел россиянин Дмитрий Неделин. Третьим стал кениец Майкл Кируи. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете «Бизнес ФМ». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Главы МИДа России и Германии провели на полях Генассамблеи ООН первую за 4,5 года встречу. Она продлилась всего 22 минуты. Так каков результат встречи? Комментарий Георгия Бофта. OpenAI приостановил обучение своих самых мощных моделей ИИ из-за угроз безопасности. Это произошло из-за серии инцидентов, в которых искусственный интеллект пытался обходить защиту, получал доступ к сайтам и действовал вопреки запретам людей. Что это, реальное опасение или пиар-ход? Один из самых крупных коррупционных скандалов последних лет в европейском футболе достиг своей кульминации. Манчестер Сити признан виновным в нарушении финансовых правил английской премьер-лиги. Клубу грозит жесткое наказание, вплоть до исключения из АПЛ и лишения титулов. Эти и другие темы на Business FM. Двадцать две минуты до зимы. Глава МИДа России и Германии Сергей Лавров и Йохан Вадефул провели на полях Генассамблеи ООН первую за 4,5 года встречу. Она продлилась всего 22 минуты. Как сообщила ранее официальный представитель МИДа Мария Захарова, встреча министров прошла по инициативе Берлина. Лавров, по ее словам, сообщил, что не узнал о позиции ФРГ ничего нового. А в свою очередь глава МИДа заявила, что он провел встречу с Лавровым, поскольку настал подходящий момент. Многочисленные коллеги из других государств сообщили мне, что Россия готова к переговорам, сказал немецкий министр. Германия хочет мира, Европа хочет мира. По словам Вадефула, Москва должна показать, действительно ли она стремится к миру. И каков результат встречи? Комментарий политолога Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает».
1: Встреча Йохана Вадефули и Сергея Лаврова проходила в переговорной, которую предоставила российская делегация. Она началась и завершилась рукопожатием. По данным источников Рейтерс, в немецкой делегации Вадефуль призвал Лаврова свернуть с опасного пути эскалации в отношении Германии, Европы и НАТО и сделать все возможное для возобновления экспорта зерна через Черное море. Также он вновь поднял вопрос об инциденте в августе в аэропорту Лейпцига, где подле украинского грузового самолета был обнаружен дрон со взрывчаткой. Берлин официально возложил ответственность на Россию. Версия Москвы о ходе встречи, разумеется, отличалась. Лавров на пресс-конференции даже съязвил, заявив, что Вадефуль по бумажке зачитал то, что Берлин повторяет публично каждый день. Так что с тем же успехом он мог позвонить и предложить почитать официальные заявления. По словам Лаврова, немцы попросили о встрече в последний момент. Кстати, в своей речи на Генассамблее Лавров назвал именно Германию главным спонсором Киева, а затем на пресс-конференции напомнил, что канцлер Мерц хочет вновь сделать Германию ведущей военной силой Европы и заговорил о попытках создания Четвертого Рейха. Также Европа, по словам Лаврова, пытается вклиниться в переговорный процесс, который поощряет, по его словам, США, и чувствует, что ее оставляют за бортом. Вадефуль тоже признал, что глубокие разногласия сохранились, и немедленно позвонил главе МИД Украины Андрею Сибиге. Тот поблагодарил его за то, что до Москвы донесли согласованную позицию Киева и Берлина. Так что канал общения между Москвой и Берлином вроде бы и открыт, но только передавать по нему нечего. Встреча глав МИД России и ФРГ стала эпилогом недели, в центре которой стояло энергетическое перемирие. Она началась с публичного призыва Трампа Зеленскому прекратить удары по российской топливной инфраструктуре. Позже идею энергетического перемирия назвал «очень хороший» Дмитрий Песков. А уже 22 сентября Зеленский после встречи с Трампом в Нью-Йорке предложил полный взаимный мораторий на удары по всем энергообъектам, а также по логистике зернового экспорта. На следующий день же госсекретарь Рубио после встречи с Лавровым сказал, что обе стороны проявили интерес к граничному прекращению огня в сфере энергетики и продовольствия, но оговорился, войну это не решит. На следующий день Песков заявил, что Москва стремится к миру, а не к временному перемирию, что на Западе поняли как отказ. Точку поставил сам Путин 25 сентября. Украина, по его словам, добивается прекращения ударов современных гераней, против которых у нее пока нет противоядия, а также снятия российской блокады Черноморского побережья, добавив, что это они все начали. Логика тут понятна. Если у тебя есть оружие, против которого у противника нет защиты, зачем замораживать это преимущество накануне зимнего сезона, когда оно должно себя показать сильнее всего? Все это время российская армия наносила удары по ТЭК, металлургии, оборонке, системе связи, дата-центрам, а также аэродрому. Идет отдельная массированная кампания ударов против портов Одесской области и судов. Очевидно, что Москва делает ставку прежде всего на удары по энергосистеме накануне зимы. При этом Лавров дает понять, что дверь к переговорам не закрыта. И вспомнил снова про договоренности Анкориджа, которые Москва считает, по его словам, действующими. А вот место Европы в этом раскладе она по-прежнему не видит. Киев со своей стороны согласен на любое энергетическое перемирие при условии взаимности. Расширенная формула Зеленского с указанием на все энергетические объекты призвана снять с Киева обвинение в срыве, которое Трамп мог бы предъявить после просьбы не бить по российским НПЗ. А так Киев намерен сохранить это в качестве своего рычага давления, раз уж полного моратория не предвидится. Также Украина активно наращивает свой дальнобойный потенциал. 27 сентября соосновательница компании Firepoint Ирина Терек заявила, что баллистическая ракета, способная достать Москву, будет готова в конце осени. Речь, судя по всему, о FP-9 с дальностью до 850 километров. Ранее Терек признавала, что полноценно испытать ее на украинской территории невозможно, поэтому следующий этап может стать сразу боевым. Возможно, идея энергетического перемирия пока все же не умерла окончательно, но ее точно отложили.
0: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, телеграм-канал «Бовт знает». OpenAI заявила о приостановке своих моделей ИИ для отладки мер безопасности. Об этом сообщила представитель компании портала Axios. Как отмечает портал, OpenAI и Anthropic расследуют несколько десятков тысяч инцидентов, произошедших в последние месяцы в ходе испытаний и в реальных условиях. Теряют ли разработчики контроль над своими детищами или это не более чем пиар-ход? Евгений Перельчук продолжит.
4: Как упоминает неназванный представитель компании, OpenAI приостановила обучение своих наиболее эффективных моделей ИИ и возобновит его только когда будет уверена в наличии дополнительных мер безопасности. Когда настанет этот момент, не уточняется. Также, как нет никаких способов проверить, действительно ли OpenAI, создатель самого массового ИИ-продукта в мире, ChatGPT, вдруг взял и подарил своим конкурентам время, чтобы наверстать отставание в технологиях. Опрошенные нами эксперты видят в заявлении OpenAI, даже не официальном, а кулуарном через прессу, не альтруистическое решение лидера опасного и непредсказуемого рынка, а скорее пиар-ход и попытку выставить себя в белом пальто. На этом рынке альтруистов нет, уверен гендиректор АЯ эксперт, профессор Международного научно-исследовательского института проблем управления Роман Душкин.
6: Я уверен, никто из них ничего не будет приостанавливать. Уже более 3 лет назад, в апреле, по-моему, 2023 года, Илон Маск сказал, давайте мораторий введем на обучение новых моделей. Тогда GPT-4, я напомню, было. Его, по-моему, даже уже из эксплуатации вывели. Инженеры Microsoft опубликовали отчет, который назвали Sparks of AGI. Сейчас без слез на работу этого Sparks of AGI не посмотришь. А GPT-4 тогда было прорывом. И вот Илон Маск говорит, давайте на полгода мораторий введем. Через 2 недели запускает свою компанию XAI, начинает рубать грок. Давайте не будем слушать, что говорят эти ребятки на публике. Будем смотреть, что они делают. Будем смотреть на строительство дата-центров, заказы чипов, сбор дата-сетов.
4: Ближайший конкурент OpenAI, компания Anthropic, основанная как раз выходцами из OpenAI, вовсю готовится к IPO. Axios пишет, что компания сейчас расследует несколько десятков тысяч инцидентов, произошедших в последние месяцы в ходе испытаний в реальных условиях. OpenAI занимается тем же. Цифра в десятки тысяч не должна пугать. Речь не о внештатных ситуациях где-то в подвальных лабораториях, как в фильмах ужасов, а скорее о рядовых ошибках и сбоях, о которых докладывают рядовые пользователи ИИ-продуктов. И заявления о приостановке развития звучат не первый раз, напоминает директор Angel Relations Group и преподаватель Высшей школы экономики Алексей Карлов.
5: Нет, это не первый подобный случай, когда компания немного приостанавливает выпуск какой-либо модели. Но так это или не так, на самом деле вряд ли кто ответит, так как и OpenAI, и другие крупные ИИ-компании, производящие ИИ-решения, не публичные компании. То есть они не обязаны перед нами отчитываться. Но у того же OpenAI такой случай был еще и перед первой известной GPT-4. Впрочем, подобные сообщения периодически появляются, но в более узких кругах. Среди разработчиков, среди безопасников. Может ли за этим решением стоять пиар-ход? И да, и нет. Это не только привлечение внимания к бренду OpenAI, который якобы заботится или на самом деле заботится о безопасности своих пользователей, да и всего человечества. Возможно, это и намек на ближайшее публичное размещение акций компании Anthropic с напоминанием им, что стоит заботиться о своей безопасности больше, а не торопиться.
4: За последнее время об опасностях неконтролируемого развития ИИ заявили глава OpenAI Сэм Альтман, гендиректор Anthropic Дарио Амадеи, глава Microsoft Билл Гейтс, лауреат Нобелевки и так называемый крестный отец ИИ Джеффри Хинтон и, конечно, Илон Маск, который на сентябрьском All-In Summit не без удовольствия обратил внимание на противоречия в поведении директоров OpenAI и Anthropic. По его словам, они публично заявляют о 10% вероятности уничтожения человечества из-за опасного ИИ, но одновременно спрашивают у инвесторов, сколько акций они хотят купить в ходе IPO. «Это похоже на какую-то безумную игру в четырехмерные шахматы», — заявил Маск, намекая на то, что страшилки об апокалипсисе могут использоваться как маркетинговый инструмент для привлечения капитала. Евгений Перельчук, Мария Голубева, Business FM.
0: Один из самых крупных коррупционных скандалов последних лет в европейском футболе достиг своей кульминации. Манчестер Сити признан виновным в нарушении финансовых правил английской премьер-лиги. Клубу грозит очень жесткое наказание, вплоть до исключения из АПЛ и лишения титулов. Тему продолжит спортивный обозреватель Business FM.
2: Футбол с Григорием Гуреевым.
7: На Туманном Альбионе вновь грянул гром. Манчестер Сити виновен по 114 из 115 пунктов. Такой вердикт вынесла независимая комиссия. История длится уже несколько лет. Официальный представитель Ман-Сити заявил, что процесс и на этот раз далек от завершения. Нарушения охватывают период, начиная с сезона 2009-2010 по сезон 2017-2018. Тогда Сити за огромные деньги купил десятки мировых звезд. И только на трансферном рынке чистые убытки клуба за 9 лет превысили 1 миллиард и 100 миллионов евро. Это вызвало подозрения. Также речь идет о непрозрачной системе зарплат. Самый известный эпизод связан с Роберто Манчини, сообщает La Gazzetta dello Sport. По документам следствия, итальянский специалист, который тренировал Манчестер Сити с 2009 по 2013 год, параллельно подписал секретный контракт на оказание консультационных услуг с клубом Аль-Джазира, который базирует в Абу-Даби и принадлежит владельцам Сити. Занятость здесь была минимальной, всего 4 дня в году. И еще чуть более 2 миллионов евро в карман. Что теперь светит одному из самых успешных клубов последних лет? Почти гарантированно будет крупный штраф. Сумма может стать рекордной в истории футбола. По данным The Times, клубы АПЛ потребуют компенсацию, очень вероятно, и снятие очков. От 30 до 100, что означает автоматический вылет Сити из высшего дивизиона по спортивному принципу. Могут лишить и трофеев, в частности, 3 чемпионств премьер-лиги, которые случились в период нарушений Сити. И, наконец, самая жесткая мера – прямое исключение из АПЛ и даже пребывание вне системы английских дивизионов на неопределенный срок. Михаил Типков, замглавного редактора издания «Спорт-24», считает, что жестких мер не будет.
8: Для АПЛ это тоже было по-своему выгодно. Понятно, что правила, они вроде как едины для всех, должны соблюдаться, но как будто бы не верится, что АПЛ при этом будет будет одной из самых зрелищных, ярких и популярных команд Премьер-лиги. Таким образом, обрубать это дело не столько против Манчестер-Сити как клуба, сколько против его владельцев из Эмиратов, против шейха Мансура. Соответственно, если вот ты сейчас жестоким образом расправишься с Ман-Сити, будет ли клубы английской Премьер-лиги также привлекательны для иностранных инвесторов в дальнейшем, если решением комиссии можно будет нивелировать их? Ставлю на то, что будет это в большей степени штраф, возможно, серьезное снятие очков, которое лишит, например, Ман-Сити Еврокубков на один сезон. В исключение из Премьер-лиги я не верю.
7: Спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский считает, что наказание должно быть строгим.
9: Трофеи принадлежат клубу, и то, что они добывались, допустим, вопреки регламенту и финансовому фэрплею и так далее, все это уже в прошлом. Этот момент упущен, но то, что команду могут спустить на максимальное футбольное английское дно, мне кажется, было бы совершенно справедливым естественным решением, тем более, что это не оригинальный прецедент, подобный проходил Ювентус и прекрасно возвращался потом на былую мощь.
7: В 2020 году УЕФА уже пытался наказать Манчестер Сити, отстранив клуб от Еврокубков на 2 года. Но в спортивном арбитражном суде юристы горожан разбили обвинения. Правила УЕФА не позволяли наказывать за нарушение 5-летней давности. Однако регламент АПЛ сроков не знает. Дорога в Лозаннский КАС для Манчестер Сити на этот раз закрыта правилами Премьер-лиги. Клуб имеет право подать апелляцию в течение 14 дней, которую будет рассматривать новая независимая коллегия в Англии. Этот процесс может занять от 6 до 12 месяцев. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
2: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ. Немало финансовых институтов мирового значения появилось, что называется, по инициативе снизу, то есть не по приказу власти придержащей, а волей и усилиями частных лиц. Например, так, благодаря настойчивости купца Томаса Грэшема родилась Лондонская биржа. В 1566-м Томас предложил построить за свой счет общественное здание, где для совершения сделок могли бы собираться торговцы и просто деловые люди. Власти выделили место под застройку, а горожане собрали 3 500 фунтов на его приобретение. Через 5 лет в присутствии Елизаветы I, английской, состоялось официальное открытие биржи, получившей название «Королевской». Биржа переживет переход от товарной торговли к фондовой и несколько переездов, но останется одним из деловых центров планетарного масштаба. Сегодня на нее приходится половина всей международной торговли акциями.
10: Деньги к деньгам. На Бизнес ФМ. Компании и корпорации.
16: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
10: Отчеты и планы.
16: Розничная сеть М-Косметик, ранее Магнит Косметик, в январе-июне закрыла 97 магазинов, подсчитали в Инфолайн. Это в 5 раз больше, чем год назад. Рост выручки ритейлера замедлился в несколько раз. М-Косметик делает акцент на рост через объединение точек, работу с ассортиментом и развитие онлайн-канала, заявил изданию «Коммерсант» директор сети Андрей Бодров. Швейцарская Nestlé заявила о желании вернуть активы в России под свой контроль. Фирма сотрудничает с властями Швейцарии для достижения этой цели. Как пишет Neue Zürcher Zeitung со ссылкой на пресс-службу компании, рассматриваются возможные варианты действий. Концерн полон решимости предпринять все необходимые шаги для защиты своих прав. Власти Швейцарии намерены оказать Nestlé поддержку дипломатическими путями. Цель этих усилий – добиться отмены решения о переводе предприятий Nestlé в России во временное управление. Боинг выявила технический сбой в программном обеспечении самолета 737 МАКС, из-за чего возможны проблемы с автоматизированной функцией навигации. Как пишет американская Wall Street Journal, отказ этой функции вызывает опасения по поводу безопасности, когда самолет садится. Сбой возник после обновления ПО кабины пилотов и может проявиться после неудачного захода на посадку. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес ФМ». Популярность партии Мерц ХДС упала до 19%, пишет Die Welt со ссылкой на данные последнего опроса. Это антирекорд для правящего блока. В Германии прошли акции протестов против социальной политики действующего правительства. ХДС потеряла большинство на выборах в Палату депутатов Берлина. И впервые в истории ФРГ партия не прошла в земельный парламент. А в пятницу по крупным городам страны прокатились массовые протесты школьников. Подростки вышли на улицы с плакатами против воинской повинности, которую предлагают ввести власти. школьники выкрикивали лозунги «Ваша война без нас». Почему мы, а не вы, с портретами вооруженного мерца, Бундесвер, Минобороны. Остановить войну, распустите солдат. Также встречались плакаты «Россия нам не враг». Комментирует главный редактор журнала «Берлинский телеграф» Александр Бойко.
12: Это тенденция в больших городах. Молодежь осознает, что по телевизору ежедневно говорят в немецких медиа, что будет война, что Россия нападет. Уже год мы писали и ездили, делали репортажи, как в немецких школах уже сотрудники Бундесвера ходят, рассказывают, как защищаться, как прятаться, что такое армия, что надо обязательно родину защищать и прочее. И ситуация плачевная, потому что молодежь первое время к этому относилась очень свободно. А сейчас они понимают, что через 2-3 года, возможно, это их лично коснется. И, в общем, на плакатах написано там, что мерц сами девоюй, мы не хотим умирать за чужие дела. Имелось в виду Европа и Америка. Ну, на разных плакатах по-разному. Большое количество молодежи решило проявиться. Они 70-80%, которые вышли именно на забастовки, цель показать министру обороны, правительству Германии, что они не хотят воевать. Часть молодежи, будем говорить, эти 20% или 15%, просто ходит на любые демонстрации, лишь бы прогулять школу, покричать, что-нибудь сломать, что-то сделать плохое. Но это никак, к сожалению, не повлияет, потому что нехватка солдат. У нас в Германии есть такая линия людей, которые получили немецкое гражданство. Это поздние переселенцы, русскоязычные, которые с России, с Украины, с Казахстана и находятся в Бундесвере солдатами или там офицерами. И вот у нас был недавно большой скандал, что в Литву или в Латвию их не взяли, потому что у немецких спецслужб есть подозрение, что они будут лояльны к России. А это очень большое количество. И сейчас в Бундесвер нужно набирать людей. Приходится уже стараться принудительно брать.
19: То есть для немецкой власти ситуация безвыходная?
12: Да, совершенно верно. Пока это добровольно, но в некоторых землях, скорее всего, будут что-то делать принудительно. Сейчас очень большая кампания рекламная развернута. Борды на улицах. И главный враг ежедневно это то, что вот Россия может напасть в 2027 году и так далее. Молодежь говорит, что вы там договариваетесь, но мы не собираемся воевать.
0: Главный редактор журнала «Берлинский телеграф» Александр Бойко. О возможности ввести в Германии воинскую повинность власти говорят уже больше года. В качестве первой меры ввели обязательный медосмотр и анкетирование для 18-летних юношей, которым могут предложить пойти служить добровольцами. Если желающих будет недостаточно, Бундестаг может объявить ограниченный призыв. Как откроются рынки в понедельник? Российский рынок акций завершил неделю снижением. Индекс Мосбиржи в пятницу потерял почти 2% и опустился до 2270 пунктов. Одной из причин стала реакция инвесторов на проект федерального бюджета на следующий год. Еще один фактор – нефть. Цена Brent опустилась ниже $105 за баррель на фоне сообщения о возможной договоренности США и Ирана, которая может привести к восстановлению поставок через Ормузский пролив. При этом рубль перед выходными укрепился, а в том числе на фоне подготовки компаний к основным налоговым выплатам месяца. О перспективах рынка говорит руководитель направления «Строительный сектор» Ассоциации инвесторов АВО Дмитрий Степанов.
13: Российский рынок акций торгуется вблизи ключевой психологической отметки 2300 пунктов, и кажется, что, скорее всего, консолидация вокруг этого уровня будет происходить и на неделе, потому что идеи и покупателей, и продавцов довольно равносильные и, наверное, не позволяют как-то сильно сдвинуть индекс в любую сторону. За покупателей бумаг, безусловно, это прежде всего ситуация по рынку нефти. Нефть выше отметки $100 за бочку. Кажется, что пока идеи, чтобы эта цена снизилась, нет. Скорее, есть вероятность некоторого дальнейшего продолжения цены нефти. Ну, а что касается продавцов акций, у них также достаточно идей. Но это, прежде всего, и высокая ставка Банка России. На последнем заседании была пауза, и ставка не понижалась. И также последние новости по части бюджетных параметров, налоговых инициатив, включая секторальные нагрузки. Все это, в общем, несколько сдерживает возможности роста рынка и, наверное, каких-то вот именно идей внутри индекса нет. Ну и колебания, возможно, будет довольно узким. Я предполагаю, что будем двигаться где-то в отметке 2200 пунктов, может быть, 2350, вот в каких-то таких, наверное, периодах. И те новости, которые будут происходить, скорее, большей частью будут касаться, наверное, валютного рынка, нежели фондового. Здесь, наверное, стоит отметить, прежде всего, пик выплат. Налоговый период у нас приходится на конец месяца и первое число октября. И это традиционная поддержка для рубля. Соответственно, вероятно, поэтому мы увидим ограниченный приток ликвидности в акции, но вот именно спрос на рубль будет довольно высокий, поэтому, вероятно, рубль сможет укрепиться против, в общем-то, всех валют.
0: Дмитрий Степанов, руководитель направления «Строительный сектор» Ассоциации инвесторов АВО. О событиях, которые будут влиять на рынок, а также о перспективах нефти и рубля, говорит инвестиционный стратег УК «Арий Капитал» Сергей Суверов.
3: Скорее всего, российский фондовый рынок откроется нейтрально на торгах в понедельник. Биржевики займут выжидательную позицию, ожидая дополнительных новостей по переговорному треку между Россией, США и Украиной. Вообще рынок находится под властью геополитики, поэтому на предстоящей неделе политические новости станут основными, на которые рынок будет реагировать. В то же время стоит отметить, что после того, как были увеличены налоги на компании горнодобывающего сектора, инвесторы, возможно, будут перекладываться из бумаг этого сектора, например, в акции нефтегазовых компаний, с учетом высоких цен на нефть, которые сейчас по Brent выше $100 за баррель, из которой, скорее всего, цена на нефть останется высокой, пока идет конфликт на Ближнем Востоке, и пока Армузский пролив перекрыт, хотя и может быть не полностью, но все-таки перекрыты, поэтому цена нефть будет высокой, и инвесторы будут выбирать в том числе компании нефтегазового сектора. Также может быть перекладка бумаги банковского сектора. Банки не попали под налог на сверхприбыль. У таких банков, как ТБанк, БЕР, ДОМРФ, стабильно растет прибыль, улучшаются финансовые показатели, поэтому эти акции банковского сектора также могут быть интересны. Рубль может умеренно ослабнуть.

0: Специальная система контроля. Клетки иммунитета учатся отличать чужеродные структуры от собственных еще во время созревания. Те из них, которые слишком активно реагируют на ткани организма, уничтожаются или блокируются. Но этот отбор не идеален. Часть потенциально опасных клеток все же попадает в кровь. Поэтому существует дополнительная система контроля, которая не позволяет им атаковать организм. Если же эти механизмы нарушаются, может возникнуть аутоиммунное заболевание. Его мишенью становятся собственные клетки и ткани. При диабете первого типа иммунитет разрушает клетки поджелудочной железы, производящие инсулин. При рассеянном склерозе повреждается оболочка нервных волокон. Ревматоидный артрит поражает прежде всего суставы. Почему система контроля дает сбой, ученые до сих пор выясняют. Обычно заболевание возникает при сочетании нескольких факторов. Большую роль играет наследственность. Некоторые варианты генов повышают вероятность неправильной иммунной реакции. Однако одного генетического риска чаще всего недостаточно. Спусковым крючком иногда становится инфекция. Отдельные части вирусов или бактерий могут напоминать собственные структуры организма. Иммунитет учится атаковать возбудителя, а затем по ошибке начинает реагировать и на похожую мишень в собственных тканях. На развитие аутоиммунных заболеваний могут влиять также курение, некоторые лекарства и другие факторы среды.
1: Продолжительность жизни на Business FM. Вначале был бизнес. Как появлялись города?
2: Сольвычегодск, Архангельская область, 2000 жителей. Первое поселение у Соленого озера упоминается в летописях 15 века. И люди здесь добывали, варили и продавали соль. К 17 веку стал центром добычи соли на Русском Севере. Город с 1796 года.
1: Как появлялись города на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
3: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Возможное предоставление спутниковых систем Starlink для ударов вглубь России было бы очень опасным и опрометчивым шагом. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что у России есть необходимый технологический потенциал как в военном, так и в гражданском смысле, чтобы обеспечить свою безопасность. Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что упросил главу SpaceX Илона Маска разрешить Киеву использовать Starlink для ударов по территории России. Система гарантирования заработает в сегменте страхования жизни с 1 января 2027 года. Согласно закону, после отзыва лицензии у страховой компании клиентам гарантируется исполнение ее обязательств на срок, обозначенный в договоре с такой организацией и в пределах лимитов, установленных законом. Так, в случае смерти выплата может составить до 10 миллионов рублей, при наступлении иных страховых обязательств и при окончании срока полиса до 8 миллионов 800 тысяч рублей. Обязательства по выплате в таком случае будут возлагаться на агентство по страхованию вкладов. 5 человек арестовали по подозрению в терроризме возле базы ВВС в Великобритании, которую использует армия США. Предположительно, они готовили нападение на базу «Фэрфорд», которая была задействована в американской военной операции против Ирана в этом году. Подозреваемых на 3 автомобилях задержали недалеко от объекта. Из соображений безопасности были эвакуированы 85 домов по соседству. Дональд Трамп анонсировал переговоры с Ираном на следующей неделе. Одновременно он отметил, что всегда думает и о возможности возобновления ударов по Ирану. По данным источников Axios, на Ближнем Востоке новый раунд непрямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном состоится уже в понедельник. Трамп также рассказал, что Ормузский пролив полностью под контролем США, и танкеры при поддержке американских сил смогли всего за ночь вывести через него рекордный объем нефти. В Тегеране опровергли информацию, отметив, что за 2 суток атаковали 19 судов в Ормузском проливе, которые шли по несогласованным с Тегераном маршрутам. Мужская сборная Узбекистана выиграла Всемирную шахматную олимпиаду, которая проходит в Самарканде. В женском турнире победу одержала команда Китая. Российские сборные не были допущены до участия в соревнованиях. Мужская сборная России выигрывала шахматную олимпиаду 6 раз. Женская команда побеждала 3. Ранее сообщалось, что Генассамблея

0: Ты оставила в силе отстранение Федерации шахмат России. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес ФМ». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Российские военные нанесли массовые удары по украинским дата-центрам. Несколько крупных телеканалов на Украине прекратили работу. Процент сбитых российских БПЛА продолжает снижаться, а дронов с реактивными двигателями становится все больше. Подробности буквально через минуту. В редакцию «Бизнес ФМ» продолжают поступать жалобы на юридические фирмы, которые массово рассылают предпринимателям досудебные претензии по авторским правам. Но на сей раз претензия пришла по фотографии, которую наша слушательница оплатила. Так в чем оказалась проблема? Минздрав обновил стандарт лечения депрессии, добавив в него электросудорожную терапию. В этом месяце также вышло исследование РАН о том, что каждый второй россиянин, 49%, с признаками депрессии. Причины – снижение доходов и геополитическая напряженность. Эти и другие темы в эфире «Бизнес ФМ». Российские военные нанесли массовые удары по украинским дата-центрам. Несколько крупных телеканалов на Украине прекратили работу. Процент сбитых российских БПЛА продолжает снижаться, а дронов с реактивными двигателями становится все больше. Евгений Перельчук продолжит.
3: Российские силы наращивают удары по телекоммуникационной и цифровой инфраструктуре Украины. В последние дни были атакованы сразу несколько дата-центров, объектов интернет-провайдеров и операторов связи. По данным российского Минобороны, нанесен удар по центру обработки данных компании «Водафон». Украинские СМИ сообщили об ударе по главному офису оператора «Киевстар», где возник пожар. Ранее, после атак на дата-центры, украинские СМИ сообщили о перебоях в вещании нескольких украинских телеканалов, среди которых был и канал Минобороны Украины. О восстановлении их работы не сообщалось. Жители Киева писали о проблемах с онлайн-трансляциями и интернет-сервисами. На этом фоне политики обсуждают внедрение спутниковой связи. Президент Финляндии Стуб призвал Илона Маска расширить покрытие Starlink, чтобы Украина могла использовать его для ударов вглубь России. В Кремле эту идею уже назвали очень пагубным, потенциально опасным и опрометчивым шагом. И напомнили, что российская спутниковая система «Рассвет», которую называют аналогом Starlink, в скором времени заработает на полную мощность. Удары по украинским дата-центрам, очевидно, были неожиданностью для Киева. Показали заметные результаты и будут продолжены, считает военный эксперт и редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
4: Они приводят к тому, что проблема возникает у средств массовой информации, у донесения той или иной информации до населения, то есть интернет, скажем так, работа обычных гражданских провайдеров страдает, по их каналам идут в том числе передачи телевизионных трансляций, радиотрансляций. Вероятно, под удар частично попадают и государственные структуры, в том числе связанные с оборонно-промышленным комплексом. Но военная связь от этого, я думаю, что никак не страдает, если только не пущено там совсем все на самотек. Возможно, на это и не надеялись, когда планировали удары, а хотели именно обрушить медиа-составляющую, привести к тому, что на тактическом уровне перестанет работать у них связь, это никоим образом не может.
5: Связано ли это как-то со Starlink?
4: Смысл Starlink именно в распределенной системе передачи данных, распределенной сети, где невозможно отключить один узел и обрушить какой-то сегмент сети. Но какие-то военные системы могли пострадать, но с другой стороны, такие удары по территории Украины вряд ли приведут к прекращению работы Starlink.
3: Украинские СМИ обсуждают некий скоростной беспилотник, который в районе Одессы разогнался в полете до 800 км в час, а затем снизил скорость до 500. Они предполагают, что российские военные испытывали новый реактивный двигатель на базе БПЛА «Герань-4». Вместе с тем, ранее Владимир Зеленский заявил, что в сентябре ВСУ не смогли сбить 45% реактивных российских беспилотников. Из 2700 реактивных «Гераней» своей цели достигли более 1000. Сама по себе скорость в 800 км в час не рекорд. Беспилотные разведывательные системы развивали такие скорости еще в середине прошлого века. Однако для соотношения стоимости, эффективности и ударной мощи в рамках конфликта с Украиной это большой шаг вперед, говорит военный эксперт Владимир Карнозов.
6: Здесь нужно еще понимать, какая была траектория. Потому что самолет беспилотный мог разогнаться, если он снижался с большой высоты. Это могла быть заслуга не двигателя, а траекторного управления. Легко бы набрал с 400 до 800 за счет притяжения Земли. Если же применены какие-то технологии были, тогда да, это серьезно осложнит зенитчикам их жизнь, потому что время реакции резко сокращается от обнаружения до открытия огня. Поэтому, конечно, система противовоздушной обороны и противоракетной будет больше ударов пропускать. Никакая система ПВО, ПРО не может поразить абсолютно все цели.
5: А вы как считаете, будут ли переключаться стороны на реактивные дроны?
6: Они уже переключились, все стороны уже переключились. Продолжают использоваться винтовые, но процент этих растет. И недавно была выставка в Египте, там Россия представила 3 новых реактивных системы, потому что их трудно классифицировать. Это ВПЛА, можно как гаражирующий боеприпас, можно как крылатая ракета. Они на стыке находятся, некие такие гибридные, что ли, штуки.
3: В ночь на воскресенье средства ПВО сбили около сотни дронов над российскими регионами, заявили в Минобороны. Власти Энергодара сообщили о погибшей и 2 раненых после атаки беспилотника ВСУ. Российские силы, по данным Минобороны, ночью нанесли удары по военным объектам в Киеве и области, Николаеве и Одесской области. Поражены в том числе сухогруз с грузами двойного назначения в Черном море, объекты украинской погранслужбы и военно-морской базы в Килии, несколько хранилищ и причальная инфраструктура. Уничтожены 2 логистических центра и 2 склада беспилотников. Евгений Перельчук, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
2: Российские военнослужащие в ночь на 20 сентября сбили сразу 3 крылатые ракеты «Фламинго», которые летели на Москву, сообщили в Минобороны. Начальник расчета «Панцирь-С» рассказал, что цель была обнаружена в ходе боевого дежурства. Определили тип как крылатые ракеты и ликвидировали воздушную угрозу, сказал он. Появился новый метод лечения депрессии электрическим током. Минздрав включил электросудорожную терапию в стандарт лечения этого заболевания. В этом месяце также вышло исследование РАН о том, что каждый второй россиянин, 49%, с признаками депрессии. Причины – снижение доходов и геополитическая напряженность. Заболевание в мире в целом становится все более распространенным, а продажи антидепрессантов растут. А почему растет статистика по депрессии и действительно действительно ли электрический ток – это новый метод лечения заболевания? Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ». Если бы это не было бизнесом, никто бы фотографов не защищал. В редакцию «Бизнес ФМ» продолжают поступать жалобы на юридические фирмы, которые массово рассылают предпринимателям досудебные претензии по авторским правам. Но на сей раз претензия пришла по фотографии, которую наша слушательница оплатила. Как оказалось, соблюдение правил не гарантирует отсутствие проблем. Иван Медведев подробнее.
7: Нашел в интернете фото, пригрозил судом, заработал быстрые деньги. Именно так выглядит схема, по которой работают юристы, в свое время объединившие усилия с айтишниками. Это не новость, и это законно. Долгое время российские предприниматели действительно брали любые понравившиеся им фотографии из интернета и пользовались ими в рекламных целях. Но у фото есть авторы. Однако самим фотографам, как правило, нет никакого дела до того, что их старые фотографии кто-то размещает на своих сайтах и страницах в соцсетях. Потому что такая фотография стоит около $2. Но юристы поняли, что на этом можно неплохо заработать. Они ищут фотографов и договариваются с ними о том, что найдут очень много людей, которые без спроса взяли их фотографии, и всех заставят за это заплатить. Большую часть суммы юристы заберут себе, но за счет масштаба фотографам тоже достанется что-то ощутимое. Некоторые соглашаются, после чего юристы предлагают нарушителям авторских прав договориться. В суде, который такой предприниматель явно проиграет, он потеряет условно 25 тысяч рублей за фото. Но в досуде в порядке можно сойтись на сумме 1017. И многие платят. Во-первых, потому что неправы, во-вторых, потому что так проще. Но рассылки массовые, и порой страдают те, кто все сделал правильно. У нашей слушательницы Ирины из Москвы есть свой салон красоты. Фотографию для его карточки на Яндекс.Картах купили на Shutterstock. Поскольку российские карты сервис с 2022 года не принимает, оплатить ее помог знакомый с зарубежной картой. Но весной этого года Ирине пришло письмо от компании CopyDefend, она же ООО Fortuna Technologies, с тем самым предложением договориться.
8: Я тут же ответила, что у меня весь контент легальный. Предоставьте вообще мне хотя бы информацию, кто вы, собственно. Почему я должна перед вами отчитываться, какая у меня лицензия и все прочее. Ну, понятное дело, что в ответ я ничего не получила. Стала интересоваться у своих коллег. И мне сразу сказали: «О, Ирина, ты попала». Я говорю: «В смысле я попала?» Это фототролли.
7: На сайте компании Fortuna Technologies указано, что в активе сервиса больше 17 тысяч дел с выплатами и больше 14 тысяч досудебных соглашений. Мы связались с этой компанией и попросили прокомментировать претензии Ирины и объяснить, как быть тем, кто оплачивал фотографии с зарубежных карт третьих лиц, комментирует официальный представитель компании Мария Фойхт.
0: По поводу оплаты картой знакомого, для нас это не аргумент против и не повод для претензии. Shutterstock выдал документ о лицензии, значит, платеж принят. Вопрос в том, что лицензия оформлена не на предпринимателя и не на ее салон, а на другого человека. Сама предприниматель в переписке с нами объяснила, что это сотрудник агентства, которое оформляло ее карточку на Яндекс.Картах. И это нормальная и частая схема. Агентство покупает лицензию и передает клиенту готовую работу. В таких случаях мы просим показать договор с этим агентством, чтобы увидеть, что лицензия куплена именно для этого клиента. Договор мы пока не получили, но при этом никакого иска нет. Дело не в суде, и как только договор будет предоставлен, вопрос будет закрыт.
7: Мы повторно связались с нашей слушательницей. Ее комментарий кратко. Ни слова правды.
9: Первое утверждение, что нет иска. Иск есть. Второй вопрос. Они утверждают, что они не просят документов об оплате чеков. Они просят именно документ об оплате, хотя суд до этого неоднократно указывал, что они не вправе требовать документ об оплате, потому что сам факт, что Shutterstock выдал лицензию, уже подтверждает, что деньги были зачислены. Третий момент. Обмен документами. Почему договора между мной и Волковым, хотя он в принципе не требуется, тем не менее, почему этот договор не предоставлен Фортуне? Потому что нет диалога. У меня есть главный вопрос. На основании чего Фортуна вообще требует с меня эти документы? Мне вообще кто-нибудь показал, почему Фортуна представляет интересы господина Чазова?
7: Чазов – это как раз автор фотографии. Но, по словам Елены, точно такое же фото на других фотостоках приписывается фотографу с другой фамилией. Скриншот из сервиса «Мой арбитр», подтверждающий, что иск существует, и скриншоты переписки с компанией Ирина предоставила. А в решениях судов по другим аналогичным делам наша слушательница разбирается, потому что глубоко погрузилась в вопрос и общается со многими предпринимателями, попавшими в аналогичные ситуации в специальных чатах. По данным СМИ, в России действуют около 10 юридических компаний, которые занимаются массовой рассылкой досудебных претензий по нарушениям авторских прав на фотографии. И в публикациях все чаще говорится о том, что с этим нужно что-то делать. Защита авторских прав не должна превращаться в юридический терроризм. По аналогии с терроризмом потребительским, который без участия находчивых юристов тоже не появился бы как явление. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
1: Культ наличности. Лица на банкнотах. Альберто Джакометти родился в семье художника, потому начал проявлять интерес к живописи и скульптуре уже в детстве. Изначально он черпал вдохновение в работах французских авангардистов. Однако куда сильнее на него повлияли Вторая мировая война и обострившаяся эпилепсия. В 1961 году он создал самую известную свою скульптуру «Шагающий человек один», в которой воплотил всю хрупкость и уязвимость человеческого существа. В 2010 году скульптура была продана на аукционе Сотбис за 65 миллионов фунтов, став одной из самых дорогих в мире. Ее изображение, кстати, можно обнаружить на реверсе банкноты в 100 швейцарских франков. На аверсе изображен сам Альберто Джакометти.
10: Культ наличности на Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
0: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. В автомобильной промышленности российские предприятия восстановили производство во всех востребованных классах. Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов. Также он отметил успешное освоение производства всех основных видов промышленных роботов и создание 8 центров промышленной робототехники в России. Об этом глава ведомства сообщил в видеопоздравлении с Днем машиностроителя. Россия в январе-августе экспортировала в Грузию на треть больше косметики по сравнению с прошлым годом. Об этом свидетельствуют данные грузинской статслужбы, которые проанализировала РИА Новости. Суммарно за 8 месяцев этого года Грузия ввезла из России декоративной и уходовой косметики на 3,2 миллиона долларов. Больше всего республика импортировала уходовую косметику, а также средства для маникюра и педикюра. Объем оказанных россиянам тур-услуг вырос почти в 5 раз за 5 лет. В 2025 году он составил 445 миллиардов рублей, сообщила Минэкономразвития. По данным ведомства, вклад туризма в экономику России в прошлом году превысил 3%. За 5 лет доля валовой добавленной стоимости туриндустрии в российском ВВП выросла на 0,8%. В России почти в 15 раз увеличили штраф за незаконный вылов раков. Он составит теперь 1688 рублей. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин. Ранее раки были включены в общую позицию с другими морскими обитателями. Штраф за браконьерский вылов, которых составлял 115 рублей. Теперь их выделили в отдельную категорию. Ущерб будет рассчитываться за каждую добытую особь индивидуально, независимо от ее физического веса или размера. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете Бизнес ФМ. В ряде российских регионов обострилась проблема с дефицитом топлива. Особенно это касается Крыма, где проблемы продолжаются с начала туристического сезона. Мы выяснили это, опросив наших слушателей.
11: Крымский журналист, блогер Александр Горный.
12: В Крыму с топливом наметилась некая стабилизация, связанная с окончанием туристического сезона и адаптацией автолюбителей к новой реальности. У многих моих знакомых существенно снизились пробеги их автомобилей. Люди стараются экономить и выстраивают маршруты. При желании можно заправиться топливом без больших проблем, правда, цены участников кусаются. На 92-й бензин сейчас цена идет 170 рублей литр, 95-й стоит 180-200 рублей литр. И, к сожалению, огромнейшему не всегда понятно, каким топливом ты заправляешься, какого качества. Очень много у людей возникает вопросы с этим, и очень многие, опять же, мои знакомые, к сожалению, попали на ремонт топливных систем. Дизель сейчас немного подешевел, со 139 рублей до 129, и его пока отпускают без ограничений. На заправках сети ТЭС, АТАН можно заправиться по социальной цене, объявленной властями Крыма, 100 рублей литр. Но количество топлива, к сожалению, очень сильно ограничено, и время заправки с 8 до 10 утра и с 6 вечера до 8 вечера. Для того, чтобы заправиться, нужно занимать очереди желательно с ночи или не позже полседьмого утра. Выделяется 100-150 талонов в зависимости от масштабов населенного пункта и заправки, где это все находится. И информацию о наличии топлива дают не раньше пол восьмого утра, хотя люди уже стоят на заправках в очередях, в километровой очереди, где-то, наверное, с полседьмого. Слава богу, что сейчас вот даже вот эти 20 литров, которые отпускают по социальной цене, можно заправить и в бак, и в канистру.
11: Автоэксперт и автомобилист из Нижнего Новгорода Сергей Кузин.
13: Ситуация у нас в регионе достаточно напряженная. По умолчанию на заправках преимущественно дизель 92-го, 95-го, 98-го, 100-го нет. То есть приезжает бензовоз, к этой заправке выстраивается достаточно большая очередь, которая парализует движение на близлежащих дорогах. Большинство автомобилистов сидят в соответствующих сайтах и выстраиваются иногда в очереди по несколько сотов автомобилей, то есть очередь вполне легко может занимать 4-5 километров к заправке. Никакой гарантии того, что автомобилист в конце очереди получит бензин, к сожалению, нет. Максимального заправщика хватает на 450 машин, и заправка, опять же, становится пустой. У нас в регионе присутствует заправка по четным и нечетным дням. За этим стали внимательно следить, потому что это вроде бы в два раза сокращает очередь, но по факту просто делает очередь немножко короче. Но дает хоть какой-то порядок, но существенно это правило ни на что не влияет, потому что по умолчанию топлива на заправках попросту нет. Отпускают не больше 40 литров в один бак, либо в канистры. В канистры допускаются. И есть еще коммерческие заправки, на которых топливо 130, 140, 150 рублей за литр. И там по умолчанию топливо присутствует. К сожалению, гарантированных поставок нет ни у каких поставщиков сейчас. Горизонт планирует день-два. Что касается качества топлива, то встречались уже прецеденты с выходом из строя двигателя сразу после заправки, причем как на федеральных сетях это реже происходит, чаще это происходит на вот таких вот индивидуальных заправках с нерегулируемой ценой на топливо.
11: Арт-директор дизайн-студии FF Studio из Санкт-Петербурга Федор Филимонов.
14: На заправках бензин есть, но в основном 92-й. 95-й в последнее время мне не попадался. Наверное, только несколько заправок работает этот Татнефть, Роснефть, Лукойл что-то мне не попадался, но вроде тоже работает. Остальные как-то вот на них особо ничего нету. Но очередей при этом нету.
5: То есть 92-й есть, видимо, все заполняются тем, что...
14: Ну, походу, да.
5: А если очередей нет, ну, условно говоря, вы приезжаете на точки, заправляетесь и сразу уезжаете.
14: Да, и даже нету того, что там сначала платишь, потом заправляешься, потому что лимитов, то есть лимита тоже, видимо, нет. Ну, по крайней мере, вот я вчера заправлялся, было так. Неделю назад, может быть, там не 10 еще были всякие очереди, и там надо было ночью где-нибудь заправляться, стоять час в очереди. Сейчас вот на данный момент такого нет.
11: Автоэксперт и автоюрист из Подмосковья Сергей Смирнов.
15: В ближайшем Подмосковье ситуация с топливом, она выглядит примерно так. На несетевых АЗС бензин есть в любом количестве, без ограничений. Правда, это, например, 95-й бензин от 140 до 150 рублей. На сетевых АЗС дизель почти всегда есть. 92-й периодически пропадает. 95-й появляется редко. Как только он появляется, сразу большие очереди. Очереди можно простоять от получаса и больше.
5: Лимитов нет?
15: Лимиты есть. Ну, сейчас получше стало. Было 15 литров, сейчас лимит 30.
2: По данным Росстата, цены производителей на бензин в России в августе выросли относительно предыдущего месяца на 3%, после увеличения на почти 5% в июле. А в целом за январь-август цены промпроизводителей на бензин выросли на 18%. В то время как по итогам прошлого года цены на бензин выросли в нашей стране почти на 15,5%. Где нам продлить лето? В большинстве российских регионов осень вступает в свои права, между тем октябрь имеет репутацию бархатного сезона. К тому же это месяц школьных каникул. Белоруссия и Армения возглавили рейтинг стран для недорогих путешествий в октябре. Также в список бюджетных направлений вошли Абхазия, Грузия и Турция. Об этом говорится в исследовании сервиса для планирования путешествий OneToTrip. А при этом комфортные Мальдивы обойдутся в миллион на семью. Светлана Чередникова продолжит.
16: В бархатный сезон в Турции и Эмиратах и Египте, как правило, цены ниже на 20-30% по сравнению с летом. Погода комфортная, нет сильной жары и теплое море. Поэтому на данных направлениях сейчас наблюдается стабильный спрос на октябрь. Некоторые туристы покупают поездки и в страны Юго-Восточной Азии. На Хайнань, в Таиланд, во Вьетнам. Хотя там сейчас в основном дожди. Сезон начнется только с декабря. О стоимости недельного отдыха в Турции вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель совета директоров холдинга «Вип-сервис» Дмитрий Горин.
17: Если говорить о среднем чеки, то в среднем это от 100 тысяч рублей на человека в сегменте 4-5 звезд. Но есть и более бюджетные, но как раз в бархатном сезоне есть и другие уже более бюджетные варианты, когда путешествие может стартовать от 70 тысяч рублей на человека на неделю, включая перелет, и система все включена. Если смотреть путешествие в Юго-Восточную Азию, средний чек это 250-350 тысяч рублей на двоих на неделю, включая перелет.
16: На Мальдивах, в отличие от Тая или Вьетнама, сезон дождей не так выражен, и отдыхать там можно и в октябре. О том, во сколько это обойдется российскому путешественнику, основатель онлайн-тур Андрей Бородин.
18: Для премиального отдыха Мальдивы, если семьей отдыхать, хороший такой премиальный уровень отель, это порядка миллиона. Конечно же, если желает сэкономить, можно и за 500 тысяч найти на семью. Турция, конечно, будет подешевле, но, конечно, и в Турции есть премиальные отели, которые стоят и 1, и 2 миллиона. Все зависит от выбора.
19: На школьные каникулы в октябре насколько вырастает спрос?
18: На школьные каникулы, они же для разных классов школ, они в разное время. Есть в целом увеличение спроса, но нет такого, как вот на Новый год. Поэтому здесь пик спроса он размытый, где-то вот на месяц-полтора. И нет такого, что какие-то даты прям супер дефицитные, и цены зашкаливают.
16: Всесезонными считаются у россиян и Египет с Эмиратами. Но в этом году появилась новинка – египетский курорт Эль-Аламейн на Средиземном море с прямыми рейсами из Москвы. И вот там в октябре бархатный сезон, теплое море и интересные, в отличие от Хургады и Шарма, цены. Неделя на двоих обойдется в 100 тысяч рублей, продолжает вице-президент Альянса туристических агентств России, гендиректор туристической сети «Розовый слон» Александр Макарчан.
20: А если мы говорим про другие курорты, Алжир, Марокко, и в Алжире, и в Марокко спокойно можно продлить лето, весь октябрь и даже часть ноября. Там абсолютно купабельно в это время. Тунис то же самое. До середины ноября можно купаться в Тунисе. Там очень тепло, даже жарко. За 100 тысяч можно поехать на двоих в Египет. Алжир, Марокко, Тунис подороже только потому, что дорогой перелет. И цены там порядка уже 180-200 тысяч на двоих. Арабские Эмираты, а страна, в принципе, дорогая. США США и Иран до сих пор не подписали мирный договор, и это помогает давить на отельеров с целью снижения цен. Ну, например, в этом году цены в октябре ниже на 30-40%, чем в прошлом, на аналогичную звезду. Например, можно полететь в октябре за 200 тысяч на двоих, то, что в прошлом октябре год назад стоило 300.
16: По словам эксперта, в случае, если мирный договор подпишут, цены в ОАЭ тут же вырастут на 40-50%. А пока это направление из-за напряженности выбирают на 40% меньше россиян и европейцев. Эксперты также отмечают, что из-за климатических сдвигов изменилась сезонность на курортах. В Турции октябрь и ноябрь считаются теперь туристическими. Многие отели продолжают работать. А вот в Юго-Восточной Азии сезон дождей, раньше прекращавшийся уже к ноябрю, держится до декабря. Сезон продолжается и в Краснодаре. В Краснодарском крае. В Геленджике днем плюс 25, море плюс 23. Но, например, четырехзвездочный санаторий «Красная Талка», работающий по системе «Все включено», выйдет дороже аналогичной Турции. Светлана Чередникова, Мария Голубева, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
10: Между делом с Кирой Альтман.
4: Мой друг, галерист Сергей Гущин, показывает мне выставку в своей Нью-Йоркской галерее и рассказывает о дуэте тайваньских художников Хуане Джичени и Хао и выставке «Сталкер».
21: Это все как бы живопись фигуративная, но сделана на традиционной японской фольге, накатанной на холст. Эту фольгу использовали до изобретения электричества в Японии, отделывали им стены, чтобы ловить свет. То есть она очень так передает свет. И все работы этих художников, они серебряные и золотые, но там нет ни золотой, ни серебряной краски. Это просто черная краска, тушь, которую они вот сверху вот по этой японской фольге пишут свои работы. А если говорить про смыслы, то выставка называется «Сталкер». С одной стороны, это посвящение фильму Тарковского. Другой момент, что есть такая новая тайваньская волна. Мы все знаем французскую новую волну, а вот тайваньская новая волна, которая появилась в 80-е. И если совсем примитивно объяснять, что в этом направлении режиссер, который делал эти фильмы, для них длина кадра и то, что происходило на экране, намного важнее слов, которые произносят герой. Поэтому там нет перегруженности, скажем так. И на самом деле во всех киношколах преподают, знают, только для широкой публики, новая тайваньская волна не дошла. И они используют как раз вот эти образы из кино, то есть там и Тарковский, и Феллини, и Кокто.
4: Сергей Гущин, сооснователь Нью-Йоркской галереи «Фрагмент», Кира Альтман, Бизнес ФМ.
10: Между делом на Бизнес ФМ. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации Л номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
0: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин планирует приехать на саммит АТС, который состоится в ноябре в китайском Шэньчжэне. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналисту «Вестей» Павлу Зарубину. Представитель Кремля отметил, что это мероприятие – хорошая возможность, чтобы Путин, Трамп и Си Цзиньпин могли так или иначе пересечься. При этом решение о поездке Путина на саммит G20 в Майами – пока не принято, отметил Песков. В супермаркете в Волгограде 32-летний мужчина застрелил отца пятерых детей, который сделал ему замечание за агрессивное поведение и нецензурную брань в торговом зале. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Пострадавший скончался до приезда скорой помощи, стрелявший скрылся с места происшествия, но его по горячим следам задержала Росгвардия. Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном хранении оружия. Президент Сербии Александр Вучич вечером 27 сентября объявил о своей отставке. Срок его полномочий истекает весной 2027 года, однако Вучич покинул пост президента для участия в избирательной кампании к парламентским выборам во главе коалиции вокруг правящей сербской прогрессивной партии. Ранее партия выступила за то, чтобы Вучич стал кандидатом на пост главы правительства Сербии на предстоящих выборах. Они будут досрочными и пройдут 25 октября. Швейцарцы проголосовали против более строгой интерпретации нейтралитета страны. На референдуме жителям предлагалось голосовать по предложению разрешить властям вводить санкции против других стран только с одобрения Совбеза ООН. Против этой инициативы выступили почти 70% участников референдума. В общей сложности явка на нем превысила 46%. Кенийский легкоатлет Мика Чемвена стал победителем московского марафона. Он преодолел дистанцию 42 195 метров за 2 часа 10 минут и 36 секунд. Вторым к финишу пришел россиянин Дмитрий Неделин. Третьим стал кениец Майкл Кируи. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
10: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес ФМ». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Главы МИДа России и Германии провели на полях Генассамблеи ООН первую за 4,5 года встречу. Она продлилась всего 22 минуты. Так каков результат встречи? Комментарий Георгия Бофта. OpenAI приостановил обучение своих самых мощных моделей ИИ из-за угроз безопасности. Это произошло из-за серии инцидентов, в которых искусственный интеллект пытался обходить защиту, получал доступ к сайтам и действовал вопреки запретам людей. Что это, реальное опасение или пиар-ход? Один из самых крупных коррупционных скандалов последних лет в европейском футболе достиг своей кульминации. Манчестер Сити признан виновным в нарушении финансовых правил английской премьер-лиги. Клубу грозит жесткое наказание, вплоть до исключения из АПЛ и лишения титулов. Эти и другие темы на Business FM. Двадцать две минуты до зимы. Глава МИДа России и Германии Сергей Лавров и Йохан Вадефул провели на полях Генассамблеи ООН первую за 4,5 года встречу. Она продлилась всего 22 минуты. Как сообщила ранее официальный представитель МИДа Мария Захарова, встреча министров прошла по инициативе Берлина. Лавров, по ее словам, сообщил, что не узнал о позиции ФРГ ничего нового. А в свою очередь глава МИДа заявила, что он провел встречу с Лавровым, поскольку настал подходящий момент. Многочисленные коллеги из других государств сообщили мне, что Россия готова к переговорам, сказал немецкий министр. Германия хочет мира, Европа хочет мира. По словам Вадефула, Москва должна показать, действительно ли она стремится к миру. И каков результат встречи? Комментарий политолога Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает».
3: Встреча Йохана Вадефули и Сергея Лаврова проходила в переговорной, которую предоставила российская делегация. Она началась и завершилась рукопожатием. По данным источников Рейтерс, в немецкой делегации Вадефуль призвал Лаврова свернуть с опасного пути эскалации в отношении Германии, Европы и НАТО и сделать все возможное для возобновления экспорта зерна через Черное море. Также он вновь поднял вопрос об инциденте в августе в аэропорту Лейпцига, где подле украинского грузового самолета был обнаружен дрон со взрывчаткой. Берлин официально возложил ответственность на Россию. Версия Москвы о ходе встречи, разумеется, отличалась. Лавров на пресс-конференции даже съязвил, заявив, что Вадефуль по бумажке зачитал то, что Берлин повторяет публично каждый день. Так что с тем же успехом он мог позвонить и предложить почитать официальные заявления. По словам Лаврова, немцы попросили о встрече в последний момент. Кстати, в своей речи на Генассамблее Лавров назвал именно Германию главным спонсором Киева, а затем на пресс-конференции напомнил, что канцлер Мерц хочет вновь сделать Германию ведущей военной силой Европы и заговорил о попытках создания Четвертого Рейха. Также Европа, по словам Лаврова, пытается вклиниться в переговорный процесс, который поощряет, по его словам, США, и чувствует, что ее оставляют за бортом. Вадефуль тоже признал, что глубокие разногласия сохранились, и немедленно позвонил главе МИД Украины Андрею Сибиге. Тот поблагодарил его за то, что до Москвы донесли согласованную позицию Киева и Берлина. Так что канал общения между Москвой и Берлином вроде бы и открыт, но только передавать по нему нечего. Встреча глав МИД России и ФРГ стала эпилогом недели, в центре которой стояло энергетическое перемирие. Она началась с публичного призыва Трампа Зеленскому прекратить удары по российской топливной инфраструктуре. Позже идею энергетического перемирия назвал очень хороший Дмитрий Песков. А уже 22 сентября Зеленский после встречи с Трампом в Нью-Йорке предложил полный взаимный мораторий на удары по всем энергообъектам, а также по логистике зернового экспорта. На следующий день же госсекретарь Рубио после встречи с Лавровым сказал, сказал, что обе стороны проявили интерес к граничному прекращению огня в сфере энергетики и продовольствия, но оговорился, войну это не решит. На следующий день Песков заявил, что Москва стремится к миру, а не к временному перемирию, что на Западе поняли как отказ. Точку поставил сам Путин 25 сентября. Украина, по его словам, добивается прекращения ударов современных гераней, против которых у нее пока нет противоядия, а также снятия российской блокады Черноморского побережья, добавив, что это они все начали. Логика тут понятна. Если у тебя есть оружие, против которого у противника нет защиты, зачем замораживать это преимущество накануне зимнего сезона, когда оно должно себя показать сильнее всего? Все это время российская армия наносила удары по ТЭК, металлургии, оборонке, системе связи, дата-центрам, а также аэродрому. Идет отдельная массированная кампания ударов против портов Одесской области и судов. Очевидно, что Москва делает ставку прежде всего на удары по энергосистеме накануне зимы. При этом Лавров дает понять, что дверь к переговорам не закрыта. И вспомнил снова про договоренности Анкориджа, которые Москва считает, по его словам, действующими. А вот место Европы в этом раскладе она по-прежнему не видит. Киев со своей стороны согласен на любое энергетическое перемирие при условии взаимности. Расширенная формула Зеленского с указанием на все энергетические объекты призвана снять с Киева обвинение в срыве, которое Трамп мог бы предъявить после просьбы не бить по российским НПЗ. А так Киев намерен сохранить это в качестве своего рычага давления, раз уж полного моратория не предвидится. Также Украина активно наращивает свой дальнобойный потенциал. 27 сентября соосновательница компании Firepoint Ирина Терек заявила, что баллистическая ракета, способная достать Москву, будет готова в конце осени. Речь, судя по всему, о FP-9 с дальностью до 850 километров. Ранее Терек признавала, что полноценно испытать ее на украинской территории невозможно, поэтому следующий этап может стать сразу боевым. Возможно, идея энергетического перемирия пока все же не умерла окончательно, но ее точно отложили.
2: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, телеграм-канал «Бовт знает». OpenAI заявила о приостановке своих моделей ИИ для отладки мер безопасности. Об этом сообщила представитель компании порталу Axios. Как отмечает портал, OpenAI и Anthropic расследуют несколько десятков тысяч инцидентов, произошедших в последние месяцы в ходе испытаний и в реальных условиях. Теряют ли разработчики контроль над своими детищами или это не более чем пиар-ход? Евгений Перельчук продолжит.
6: Как упоминает неназванный представитель компании, OpenAI приостановила обучение своих наиболее эффективных моделей ИИ и возобновит его только когда будет уверена в наличии дополнительных мер безопасности. Когда настанет этот момент, не уточняется. Также, как нет никаких способов проверить, действительно ли OpenAI, создатель самого массового ИИ-продукта в мире, ChatGPT, вдруг взял и подарил своим конкурентам время, чтобы наверстать отставание в технологиях. Опрошенные нами эксперты видят в заявлении OpenAI, даже не официальном, а кулуарном через прессу, не альтруистическое решение лидера опасного и непредсказуемого рынка, а скорее пиар-ход и попытку выставить себя в белом пальто. На этом рынке альтруистов нет, уверен гендиректор АЯ эксперт, профессор Международного научно-исследовательского института проблем управления Роман Душкин.
8: Я уверен, никто из них ничего не будет приостанавливать. Уже более 3 лет назад, в апреле, по-моему, 2023 года, Илон Маск сказал, давайте мораторий введем на обучение новых моделей. Тогда GPT-4, я напомню, было. Его, по-моему, даже уже из эксплуатации вывели. Инженеры Microsoft опубликовали отчет, который назвали Sparks of AGI. Сейчас без слез на работу этого Sparks of AGI не посмотришь. А GPT-4 тогда было прорывом. И вот Илон Маск говорит, давайте на полгода мораторий введем. Через 2 недели запускает свою компанию XAI, начинает рубать грок. Давайте не будем слушать, что говорят эти ребятки на публике. Будем смотреть, что они делают. Будем смотреть на строительство дата-центров, заказы чипов, сбор дата-сетов.
6: Ближайший конкурент OpenAI, компания Anthropic, основанная как раз выходцами из OpenAI, вовсю готовится к IPO. Axios пишет, что компания сейчас расследует несколько десятков тысяч инцидентов, произошедших в последние месяцы в ходе испытаний в реальных условиях. OpenAI занимается тем же. Цифра в десятки тысяч не должна пугать. Речь не о внештатных ситуациях где-то в подвальных лабораториях, как в фильмах ужасов, а скорее о рядовых ошибках и сбоях, о которых докладывают рядовые пользователи ИИ-продуктов. И заявления о приостановке развития звучат не первый раз, напоминает директор Angel Relations Group и преподаватель Высшей школы экономики Алексей Карлов.
22: Нет, это не первый подобный случай.
7: случай, когда компания немного приостанавливает выпуск какой-либо модели. Но так это или не так, на самом деле вряд ли кто ответит. Так как и OpenAI, и другие крупные и компании, производящие и решения, не публичные компании. То есть они не обязаны перед нами отчитываться. Но у того же OpenAI такой случай был еще и перед первой известной GPT-4. Впрочем, подобные сообщения периодически появляются, но в более узких кругах. Среди разработчиков, среди безопасников. Может ли за этим решением стоять пиар-ход? И да, и нет. Это не только привлечение внимания к бренду OpenAI, который якобы заботится, или на самом деле заботится, о безопасности своих пользователей, да и всего человечества. Возможно, это и намек на ближайшее публичное размещение акций компании Anthropic с напоминанием им, что стоит заботиться о своей безопасности больше, а не торопиться.
6: За последнее время об опасностях неконтролируемого развития ИИ заявили глава OpenAI Сэм Альтман, гендиректор Anthropic Дарио Амадеи, глава Microsoft Билл Гейтс, лауреат Нобелевки и так называемый крестный отец ИИ Джеффри Хинтон и, конечно, Илон Маск, который на сентябрьском All-In Summit не без удовольствия обратил внимание на противоречия в поведении директоров OpenAI и Anthropic. По его словам, они публично заявляют о 10% вероятности уничтожения человечества из-за опасного ИИ, но одновременно спрашивают у инвесторов, сколько акций они хотят купить в ходе IPO. «Это похоже на какую-то безумную игру в четырехмерные шахматы», заявил Маск, намекая на то, что страшилки об апокалипсисе могут использоваться как маркетинговый инструмент для привлечения капитала. Евгений Перельчук, Мария Голубева, Business FM.
2: Один из самых крупных коррупционных скандалов последних лет в европейском футболе достиг своей кульминации. Манчестер Сити признан виновным в нарушении финансовых правил английской премьер-лиги. Клубу грозит очень жесткое наказание, вплоть до исключения из АПЛ и лишения титулов. Тему продолжит спортивный обозреватель Business FM.
10: Футбол с Григорием Гуреевым.
9: На Туманном Альбионе вновь грянул гром. Манчестер Сити виновен по 114 из 115 пунктов. Такой вердикт вынесла независимая комиссия. История длится уже несколько лет. Официальный представитель Ман-Сити заявил, что процесс и на этот раз далек от завершения. Нарушения охватывают период, начиная с сезона 2009-2010 по сезон 2017-2018. Тогда Сити за огромные деньги купил десятки мировых звезд. И только на трансферном рынке чистые убытки клуба за 9 лет превысили 1 миллиард и 100 миллионов евро. Это вызвало подозрения. Также речь идет о непрозрачной системе зарплат. Самый известный эпизод связан с Роберто Манчини, сообщает La Gazzetta dello Sport. По документам следствия, итальянский специалист, который тренировал Манчестер Сити с 2009 по 2013 год, параллельно подписал секретный контракт на оказание консультационных услуг с клубом Аль-Джазира, который базирует в Абу-Даби и принадлежит владельцам Сити. Занятость здесь была минимальной, всего 4 дня в году. И еще чуть более 2 миллионов евро в карман. Что теперь светит одному из самых успешных клубов последних лет? Почти гарантированно будет крупный штраф. Сумма может стать рекордной в истории футбола. По данным The Times, клубы АПЛ потребуют компенсацию, очень вероятно, и снятие очков. От 30 до 100, что означает автоматический вылет Сити из высшего дивизиона по спортивному принципу. Могут лишить и трофеев, в частности, 3 чемпионств премьер-лиги, которые случились в период нарушений Сити. И, наконец, самая жесткая мера – прямое исключение из АПЛ и даже пребывание вне системы английских дивизионов на неопределенный срок. Михаил Типков, замглавного редактора издания «Спорт-24», считает, что жестких мер не будет.
22: Для АПЛ это тоже было по-своему выгодно. Понятно, что правила, они вроде как единые для всех, должны соблюдаться, но как будто бы не верится, что АПЛ при этом будет одной из самых зрелищных, ярких и популярных команд премьер-лиги. Таким образом, обрубать это дело не столько против Манчестер-Сити как клуба, сколько против его владельцев из Эмиратов, против шейха Мансура. Соответственно, если вот ты сейчас жестоким образом расправишься с Ман-Сити, будет ли клубы английской премьер-лиги также привлекательны для иностранных инвесторов в дальнейшем, если решением комиссии можно будет нивелировать их? Ставлю на то, что будет это в большей степени штраф, возможно, серьезное снятие очков, которое лишит, например, Ман-Сити Еврокубков на один сезон. В исключение из премьер-лиги я не верю.
9: Спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский считает, что наказание должно быть строгим.
23: Трофеи принадлежат клубу, и то, что они добывались, допустим, вопреки регламенту и финансовому фэрплею и так далее, все это уже в прошлом. Этот момент упущен, но то, что команду могут спустить на максимальное футбольное английское дно, мне кажется, было бы совершенно справедливым естественным решением, тем более, что это не оригинальный прецедент, подобный проходил Ювентус, и прекрасно прекрасно возвращался потом на былую мощь.
9: В 2020 году УЕФА уже пытался наказать Манчестер Сити, отстранив клуб от Еврокубков на 2 года. Но в спортивном арбитражном суде юристы горожан разбили обвинения. Правила УЕФА не позволяли наказывать за нарушение 5-летней давности. Однако регламент АПЛ сроков не знает. Дорога в Лозаннский КАС для Манчестер Сити на этот раз закрыта правилами премьер-лиги. Клуб имеет право подать апелляцию в течение 14 дней, которую будет рассматривать новая независимая коллегия в Англии. Этот процесс может занять от 6 до 12 месяцев. Григорий Гуреев, Business FM.
10: Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Business FM. В 17 веке Московское царство еще не имело своих золотых и серебряных рудников, и в рубли преимущественно перечеканивались иностранные деньги. В 1654 году при царе Алексее Михайловиче стали чеканить копейку из меди, приравняв ее по стоимости к серебряной. Подданным высочайше было велено торговать на медные деньги, и ими же платили служилым людям, но при этом налоги продолжали собирать исключительно серебром. Недовольство народа обесцениванием медных денег вследствие их необеспеченности и массовой подделки вылилось летом 1662 года в Московское восстание, которое так и назвали «Медный бунт». Мятеж был жестоко подавлен, но в следующем году по царскому указу чеканка серебряной копейки возобновилась, а медные деньги были изъяты из обращения и отправлены в переплавку. Деньги к деньгам. На Business FM. Компании и корпорации.
16: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
10: Отчеты и планы.
16: Розничная сеть М-Косметик, ранее Магнит Косметик, в январе-июне закрыла 97 магазинов, подсчитали в Инфолайн. Это в 5 раз больше, чем год назад. Рост выручки ритейлера замедлился в несколько раз. М-Косметик делает акцент на рост через объединение точек, работу с ассортиментом и развитие онлайн-канала, заявил изданию «Коммерсант» директор сети Андрей Бодров. Швейцарская Nestlé заявила о желании вернуть активы в России под свой контроль. Фирма сотрудничает с властями Швейцарии для достижения этой цели. Как пишет Neue Zürcher Zeitung со ссылкой на пресс-службу компании, рассматриваются возможные варианты действий. Концерн полон решимости предпринять все необходимые шаги для защиты своих прав. Власти Швейцарии намерены оказать Nestlé поддержку дипломатическими путями. Цель этих усилий – добиться отмены решения о переводе предприятий Nestlé в России во временное управление. Боинг выявила технический сбой в программном обеспечении самолета 737 МАКС, из-за чего возможны проблемы с автоматизированной функцией навигации. Как пишет американская Wall Street Journal, отказ этой функции вызывает опасения по поводу безопасности, когда самолет садится. Сбой возник после обновления ПО кабины пилотов и может проявиться после неудачного захода на посадку. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: Вы слушаете Business FM. Популярность партии Мерца ХДС упала до 19%, пишет Die Welt со ссылкой на данные последнего опроса. Это антирекорд для правящего блока. В Германии прошли акции протестов против социальной политики действующего правительства. ХДС потеряла большинство на выборах в Палату депутатов Берлина. И впервые в истории ФРГ партия не прошла в земельный парламент. А в пятницу по крупным городам страны прокатились массовые протесты школьников. Подростки вышли на улицы с плакатами против воинской повинности, которую предлагают ввести власти. Школьники выкрикивали лозунги «Ваша война без нас», «Почему мы, а не вы» с портретами вооруженного Мерца, Бундесвер, Минобороны. «Остановите войну, распустите солдат». Также встречались плакаты «Россия нам не враг», комментирует главный редактор журнала «Берлинский телеграф» Александр Бойко.
1: Это тенденция в больших городах. Молодежь осознает, что по телевизору ежедневно говорят в немецких медиа, что будет война, что Россия нападет. Уже год мы писали и ездили, делали репортажи, как в немецких школах уже сотрудники Бундесвера ходят, рассказывают, как защищаться, как прятаться, что такое армия, что надо обязательно родину защищать и прочее. И ситуация плачевная, потому что молодежь первое время к этому относилась очень свободно. А сейчас они понимают, что через 2-3 года, возможно, это их лично коснется. И, в общем, на плакатах написано там, что мерт с нами не воюй, мы не хотим умирать за чужие дела. Имелось в виду Европа и Америка. Ну, на разных плакатах по-разному. Большое количество молодежи решило проявиться. Они процентов 70-80, которые вышли именно на забастовки, цель показать министру обороны, правительству Германии, что они не хотят воевать. Часть молодежи, будем говорить, эти 20% или 15%, просто ходит на любые демонстрации, лишь бы прогулять школу, покричать, что-нибудь сломать, что-то сделать плохое. Но это никак, к сожалению, не повлияет, потому что нехватка солдат. У нас в Германии есть такая линия людей, которые получили немецкое гражданство. Это поздние переселенцы, русскоязычные, которые с России, с Украины, с Казахстана и находятся в Бундесвере солдатами или там офицерами. И вот у нас был недавно большой скандал, что в Литву или в Латвию их не взяли, потому что у немецких спецслужб есть подозрение, что они будут лояльны к России. А это очень большое количество. И сейчас Бундесвер нужно набирать людей. Приходится уже стараться принудительно брать.
19: То есть для немецкой власти ситуация безвыходная?
1: Да, совершенно верно. Пока это добровольно, но в некоторых землях, скорее всего, будут что-то делать принудительно. Сейчас очень большая кампания рекламная развернута. Борды на улицах. И главный враг ежедневно это то, что вот Россия может напасть в 2027 году и так далее. Молодежь говорит, что вы там договариваетесь, но мы не собираемся воевать.
2: Главный редактор журнала «Берлинский телеграф» Александр Бойко. О возможности ввести в Германии воинскую повинность власти говорят уже больше года. В качестве первой меры ввели обязательный медосмотр и анкетирование для 18-летних юношей, которым могут предложить пойти служить добровольцами. Если желающих будет недостаточно, Бундестаг может объявить ограниченный призыв. Как откроются рынки в понедельник? Российский рынок акций завершил неделю снижением. Индекс Мосбиржи в пятницу потерял почти 2% и опустился до 2270 пунктов. Одной из причин стала реакция инвесторов на проект федерального бюджета на следующий год. И еще один фактор – нефть. Цена Brent опустилась ниже $105 за баррель на фоне сообщений о возможной договоренности США и Ирана, которая может привести к восстановлению поставок через Армузский пролив. При этом рубль перед выходными укрепился, а в том числе на фоне подготовки компаний к основным налоговым выплатам месяца. О перспективах рынка говорит руководитель направления «Строительный сектор» Ассоциации инвесторов ОВОН Дмитрий Степанов.
11: Российский рынок акций торгуется вблизи ключевой психологической отметки 2300 пунктов, и кажется, что, скорее всего, консолидация вокруг этого уровня будет происходить и на неделе, потому что идеи и покупателей, и продавцов довольно равносильные и, наверное, не позволяют как-то сильно сдвинуть индекс в любую сторону. За покупателей бумаг, безусловно, это прежде всего ситуация по рынку нефти. Нефть выше отметки $100 за бочку. Кажется, что пока идеи, чтобы эта цена снизилась, нет. Скорее, есть вероятность некоторого дальнейшего продолжения цены нефти. Ну, а что касается продавцов акций, у них также достаточно идей. Но это, прежде всего, и высокая ставка Банка России. На последнем заседании была пауза, и ставка не понижалась. И также последние новости по части бюджетных параметров, налоговых инициатив, включая секторальные нагрузки. Все это, в общем, несколько сдерживает возможности роста рынка и, наверное, каких-то вот именно идей внутри индекса нет. Ну и колебания, возможно, будут довольно узкими. Я предполагаю, что будем двигаться где-то в отметке 2200 пунктов, может быть, 2350, вот в каких-то таких, наверное, периодах. И те новости, которые будут происходить, скорее, большей частью будут касаться, наверное, валютного рынка, нежели фондового. Здесь, наверное, стоит отметить, прежде всего, пик выплат. Налоговый период у нас приходится на конец месяца и первое число октября. И это традиционная поддержка для рубля. Соответственно, вероятно, поэтому мы увидим ограниченный приток ликвидности в акции, но вот именно спрос на рубль будет довольно высокий, поэтому, вероятно, рубль сможет укрепиться против, в общем-то, всех валют.
2: Дмитрий Степанов, руководитель направления «Строительный сектор» Ассоциации инвесторов АВОН. О событиях, которые будут влиять на рынок, а также о перспективах нефти и рубля, говорит инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
5: Скорее всего, российский фондовый рынок откроется нейтрально на торгах в понедельник. Биржевики займут выжидательную позицию, ожидая дополнительных новостей по переговорному треку между Россией, США и Украиной. Вообще рынок находится под властью геополитики, поэтому на предстоящей неделе геополитические новости станут основными, на которые рынок будет реагировать. В то же время стоит отметить, что после того, как были увеличены налоги на компании горнодобывающего сектора, инвесторы, возможно, будут перекладываться из бумаг этого сектора, например, в акции нефтегазовых компаний, с учетом высоких цен на нефть, которые сейчас по Brent выше $100 за баррель, из которой, скорее всего, цена на нефть останется высокой, пока идет конфликт на Ближнем Востоке, и пока Армузский пролив перекрыт, хотя и, может быть, не полностью, но все-таки перекрыт, и поэтому цена на нефть будет высокой, и инвесторы будут выбирать в том числе компании нефтегазового сектора. Также может быть перекладка бумаги банковского сектора. Банки не попали под налог на сверхприбыль. У таких банков, как ТБанк, Сбер, Дом РФ, стабильно растет прибыль, улучшаются финансовые показатели, поэтому эти акции банковского сектора также могут быть интересны. Рубль может умеренно ослабнуть на предстоящей неделе, заканчивается налоговый период. Также участники рынка ждут, что в октябре Минфин может увеличить покупки валюты в рамках бюджетного правила. Все это может немножко повлиять на курс рубля, и он может умеренно ослабнуть, возможно, уйти ниже 85 рублей за доллар.
2: Инвест-стратегу Кари Капитал Сергей Суверов. Официальный курс доллара 84 рубля 34 копейки, евро 95.87, юаня 12 рублей 54 копейки.
10: Дело вкуса с Катей Калиной.
16: Если вы из тех, кто выходит из продуктовых магазинов без еды,

0: корки левишем с органическим мясом и дерее. Это венгерские равиоли с капустой. Будет Португалия, Таиланд и русский винегрет. Но авторский с северным тугунком от Екатерины Алехиной, шефа ресторана «Биологи». Конечно, одного ужина мало. Качественные продукты хочется есть каждый день. «Ино» – это ресторан фермы М2, а гастродача в Холодильном переулке – фермы на озере Вселук в Тверской области. И везде недавно обновили меню. Сезон. Сейчас самое время для горячего борща с мини-голубцами из савойской капусты и томленым козленком или ухи на вселужских карасях и судаке с печеными корнеплодами и фенхелем. Конечно, своим. С вами была Катя Калина.
1: «Дело вкуса» на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
2: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Возможное предоставление спутниковых систем Starlink для ударов вглубь России было бы очень опасным и опрометчивым шагом. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что у России есть необходимый технологический потенциал как в военном, так и в гражданском смысле, чтобы обеспечить свою безопасность. Ранее президент Финляндии Александр Стуб заявил, что упросил главу SpaceX Илона Маска разрешить Киеву использовать Starlink для ударов по территории России. Система гарантирования заработает в сегменте страхования жизни с 1 января 2027 года. Согласно закону, после отзыва лицензии у страховой компании клиентам гарантируется исполнение ее обязательств на срок, обозначенный в договоре с такой организацией, и в пределах лимитов, установленных законом. Так, в случае смерти выплата может составить до 10 миллионов рублей, при наступлении иных страховых обязательств и при окончании срока полиса до 8 миллионов 800 тысяч рублей. Обязательства по выплате в таком случае будут возлагаться на агентство по страхованию вкладов. 5 человек арестовали по подозрению в терроризме возле базы ВВС в Великобритании, которую использует армия США. Предположительно, они готовили нападение на базу «Фэрфорд», которая была задействована в американской военной операции против Ирана в этом году. Подозреваемых на 3 автомобилях задержали недалеко от объекта. Из соображений безопасности были эвакуированы 85 домов по соседству. Дональд Трамп анонсировал переговоры с Ираном на следующей неделе. Одновременно он отметил, что всегда думает и о возможности возобновления ударов по Ирану. По данным источников Axios, на Ближнем Востоке новый раунд непрямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном состоится уже в понедельник. Трамп также рассказал, что Ормузский пролив полностью под контролем США, и танкеры при поддержке американских сил смогли всего за ночь вывести через него рекордный объем нефти. В Тегеране опровергли информацию, отметив, что за 2 суток атаковали 19 судов в Ормузском проливе, которые шли по несогласованным с Тегераном маршрутам. Мужская сборная Узбекистана выиграла Всемирную шахматную олимпиаду, которая проходит в Самарканде. В женском турнире победу одержала команда Китая. Российские сборные не были допущены до участия в соревнованиях. Мужская сборная России выигрывала шахматную олимпиаду 6 раз. Женская команда побеждала 3. Ранее сообщалось, что Генассамблея ФИДЕ оставила в силе отстранение Федерации шахмат России. Новости на Business FM. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете «Бизнес FM». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Российские военные нанесли массовые удары по украинским дата-центрам. Несколько крупных телеканалов на Украине прекратили работу. Процент сбитых российских БПЛА продолжает снижаться, а дронов с реактивными двигателями становится все больше. Подробности буквально через минуту. В редакцию «Бизнес FM» продолжают поступать жалобы на юридические фирмы, которые массово рассылают предпринимателям досудебные претензии по авторским правам. Но на сей раз претензия пришла по фотографии, которую наша слушательница оплатила. Так в чем оказалась проблема? Минздрав обновил стандарт лечения депрессии, добавив в него электросудорожную терапию. В этом месяце также вышло исследование РАН о том, что каждый второй россиянин, 49%, с признаками депрессии. Причины – снижение доходов и геополитическая напряженность. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Российские военные

0: нанесли массовые удары по украинским дата-центрам. Несколько крупных телеканалов на Украине прекратили работу. Процент сбитых российских БПЛА продолжает снижаться, а дронов с реактивными двигателями становится все больше. Евгений Перельчук продолжит.
1: Российские силы наращивают удары по телекоммуникационной и цифровой инфраструктуре Украины. В последние дни были атакованы сразу несколько дата-центров, объектов интернет-провайдеров и операторов связи. По данным российского Минобороны, нанесен удар по центру обработки данных компании Vodafone. Украинские СМИ сообщили об ударе по главному офису оператора «Киевстар», где возник пожар. Ранее, после атак на дата-центры, украинские СМИ сообщили о перебоях в вещании нескольких украинских телеканалов, среди которых был и канал Минобороны Украины. О восстановлении их работы не сообщалось. Жители Киева писали о проблемах с онлайн-трансляциями и интернет-сервисами. На этом фоне политики обсуждают внедрение спутниковой связи. Президент Финляндии Стуб призвал Илона Маска расширить покрытие Starlink, чтобы Украина могла использовать его для ударов вглубь России. В Кремле эту идею уже назвали очень пагубным, потенциально опасным и опрометчивым шагом. И напомнили, что российская спутниковая система «Рассвет», которую называют аналогом Starlink, в скором времени заработает на полную мощность. Удары по украинским дата-центрам, очевидно, были неожиданностью для Киева. Показали заметные результаты и будут продолжены, считает военный эксперт и редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
2: Они приводят к тому, что проблемы возникают у средств массовой информации, у донесения той или иной информации до населения. То есть интернет, скажем так, работа обычных гражданских провайдеров страдает. По их каналам идут в том числе передачи телевизионных трансляций, радиотрансляций. Вероятно, под удар частично попадают и государственные структуры, в том числе связанные с оборонно-промышленным комплексом. Но военная связь от этого, я думаю, что никак не страдает, если только не пущено там совсем все на самотек. Возможно, на это и не надеялись, когда планировали удары, а хотели именно обрушить медиа-составляющую, привести к тому, что на тактическом уровне перестанет работать у них связь, это никоим образом не может.
3: Связано ли это как-то со Starlink?
2: Смысл Starlink именно в распределенной системе передачи данных, распределенной сети, где невозможно отключить один узел и обрушить какой-то сегмент сети. Но какие-то военные системы могли пострадать. С другой стороны, такие удары по территории Украины вряд ли приведут к прекращению работы Старлинка.
1: Украинские СМИ обсуждают некий скоростной беспилотник, который в районе Одессы разогнался в полете до 800 км в час, а затем снизил скорость до 500. Они предполагают, что российские военные испытывали новый реактивный двигатель на базе БПЛА «Геран-4». Вместе с тем, ранее Владимир Зеленский заявил, что в сентябре ВСУ не смогли сбить 45% реактивных российских беспилотников. Из 2700 реактивных «Гераней» своей цели достигли более 1000. Сама по себе скорость в 800 км в час не рекорд. Беспилотные разведывательные системы развивали такие скорости еще в середине прошлого века. Однако для соотношения стоимости, эффективности и ударной мощи в рамках конфликта с Украиной это большой шаг вперед, говорит военный эксперт Владимир Корнозов.
4: Здесь нужно еще понимать, какая была траектория. Потому что самолет беспилотный мог разогнаться, если он снижался с большой высоты. Это могла быть заслуга не двигателя, а траекторного управления. Легко бы набрал с 400 до 800 за счет притяжения Земли. Если же применены какие-то технологии были, тогда да, это серьезно осложнит зенитчикам их жизнь, потому что время реакции резко сокращается от обнаружения до открытия огня. Поэтому, конечно, система противовоздушной обороны, противоракетной, будет больше ударов пропускать. Никакая система ПВО-ПРО не может поразить абсолютно все цели.
3: А вы как считаете, будут ли переключаться стороны на реактивные дроны?
4: Они уже переключились. Все стороны уже переключились. Продолжают использовать винтовые, но процент этих растет. И недавно была выставка в Египте, там Россия представила 3 новых реактивных системы, потому что их трудно классифицировать. Это БПЛА, можно как баражирующий боеприпас, можно как крылатая ракета. Они на стыке находятся, некие такие гибридные, что ли, штуки.
1: В ночь на воскресенье средства ПВО сбили около сотни дронов над российскими регионами, заявили в Минобороны. Власти Энергодара сообщили о погибшей и 2 раненых после атаки беспилотника ВСУ. Российские силы, по данным Минобороны, ночью нанесли удары по военным объектам в Киеве и области, Николаеве и Одесской области. Поражены в том числе сухогруз с грузами двойного назначения в Черном море, объекты украинской погранслужбы и военно-морской базы в Килии, несколько хранилищ и причальная инфраструктура. Уничтожены 2 логистических центра и 2 склада беспилотников. Евгений Перельчук, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
0: Российские военнослужащие в ночь на 20 сентября сбили сразу 3 крылатые ракеты «Фламинго», которые летели на Москву, сообщили в Минобороны. Начальник расчета «Панцирь-С» рассказал, что цель была обнаружена в ходе боевого дежурства. Определили тип как крылатые ракеты и ликвидировали воздушную угрозу, сказал он. Появился новый метод лечения депрессии электрическим током. Минздрав включил электросудорожную терапию в стандарт лечения этого заболевания. В этом месяце также вышло исследование РАН о том, что каждый второй россиянин, 49%, с признаками депрессии. Причиной снижение доходов и геополитическая напряженность. Заболевание в мире в целом становится все более распространенным, а продажи антидепрессантов растут. А почему растет статистика по депрессии и действительно ли электрический ток – это новый метод лечения заболевания? Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ». Если бы это не было бизнесом, никто бы фотографов не защищал. В редакцию «Бизнес ФМ» продолжают поступать жалобы на юридические фирмы, которые массово рассылают предпринимателям досудебные претензии по авторским правам. Но на сей раз претензия пришла по фотографии, которую наша слушательница оплатила. Как оказалось, соблюдение правил не гарантирует отсутствие проблем. Иван Медведев подробнее.
5: Нашел в интернете фото, пригрозил судом, заработал быстрые деньги. Именно так выглядит схема, по которой работают юристы, в свое время объединившие усилия с айтишниками. Это не новость, и это законно. Долгое время российские предприниматели действительно брали любые понравившиеся им фотографии из интернета и пользовались ими в рекламных целях. Но у фото есть авторы. Однако самим фотографам, как правило, нет никакого дела до того, что их старые фотографии кто-то размещает на своих сайтах и страницах в соцсетях. Потому что такая фотография стоит около $2. Но юристы поняли, что на этом можно неплохо заработать. Они ищут фотографов и договариваются с ними о том, что найдут очень много людей, которые без спроса взяли их фотографии, и всех заставят за это заплатить. Большую часть суммы юристы заберут себе, но за счет масштаба фотографам тоже достанется что-то ощутимое. Некоторые соглашаются, после чего юристы предлагают нарушителям авторских прав договориться. В суде, который такой предприниматель явно проиграет, он потеряет условно 25 тысяч рублей за фото. Но в досуде в судебном порядке можно сойтись на сумме 1017. И многие платят. Во-первых, потому что неправы, во-вторых, потому что так проще. Но рассылки массовые, и порой страдают те, кто все сделал правильно. У нашей слушательницы Ирины из Москвы есть свой салон красоты. Фотографию для его карточки на Яндекс.Картах купили на Shutterstock. Поскольку российские карты сервис с 2022 года не принимает, оплатить ее помог знакомый с зарубежной картой. Но весной этого года Ирине пришло письмо от компании CopyDefend, она же ООО Fortuna Technologies, с тем самым предложением договориться.
6: Я тут же ответила, что он у меня весь контент легальный. Предоставьте вообще мне хотя бы информацию, кто вы, собственно. Почему я должна перед вами отчитываться, какая у меня лицензия и все прочее. Ну, понятное дело, что в ответ я ничего не получила. Стала интересоваться у своих коллег, и мне сразу сказали: «О, Ирин, ты попала». Я говорю: «В смысле я попала?» Это фототролли.
5: На сайте компании Fortuna Technologies указано, что в активе сервиса больше 17 тысяч дел с выплатами и больше 14 тысяч досудебных соглашений. Мы связались с этой компанией и попросили прокомментировать претензии Ирины и объяснить, как быть тем, кто оплачивал фотографии с зарубежных карт третьих лиц, комментирует официальный представитель компании Мария Фойхт.
7: По поводу оплаты картой знакомого, для нас это не аргумент против и не повод для претензий. Shutterstock выдал документ о лицензии, значит, платеж принят. Вопрос в том, что лицензия оформлена не на предпринимателя и не на ее салон, а на другого человека. Сама предприниматель в переписке с нами объяснила, что это сотрудник агентства, которое оформляло ее карточку на Яндекс.Картах. И это нормальная и частая схема. Агентство покупает лицензию и передает клиенту готовую работу. В таких случаях мы просим показать договор с этим агентством, чтобы увидеть, что лицензия куплена именно для этого клиента. Договор мы пока не получили, но при этом никакого иска нет. Дело не в суде, и как только договор будет предоставлен, вопрос будет закрыт.
5: Мы повторно связались с нашей слушательницей. Ее комментарий кратко. Ни слова правды.
8: Первое утверждение, что нет иска. Иск есть. Второй вопрос. Они утверждают, что они не просят документов об оплате чеков. Они просят именно документ об оплате. Хотя суд до этого неоднократно указывал, что они не вправе требовать документ об оплате, потому что сам факт, что Shutterstock выдал лицензию, уже подтверждает, что деньги были зачислены. Третий момент. Обмен документами. Почему договора между мной и Волковым, хотя он в принципе не требуется, тем не менее, почему этот договор не предоставлен Фортуне? Потому что нет диалога. У меня есть главный вопрос. На основании чего Фортуна вообще требует с меня эти документы? Мне вообще кто-нибудь показал, почему Фортуна представляет интересы господина Чазова?
5: Чазов – это как раз автор фотографии. Но, по словам Елены, точно такое же фото на других фотостоках приписывается фотографу с другой фамилией. Скриншот из сервиса «Мой арбитр», подтверждающий, что иск существует, и скриншоты переписки с компанией Ирина предоставила. А в решениях судов по другим аналогичным делам наша слушательница разбирается, потому что глубоко погрузилась в вопрос и общается со многими предпринимателями, попавшими в аналогичные ситуации в специальных чатах. По данным СМИ, в России действуют около 10 юридических компаний, которые занимаются массовой рассылкой досудебных претензий по нарушениям авторских прав на фотографии. И в публикациях все чаще говорится о том, что с этим нужно что-то делать. Защита авторских прав не должна превращаться в юридический терроризм. По аналогии с терроризмом потребительским, который без участия находчивых юристов тоже не появился бы как явление. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
9: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. Из имевших когда-либо хождение региональных денег Российской империи, самыми западными были монеты, которые чеканились в середине 18 века специально для Восточной Пруссии. В ходе Семилетней войны эта территория была завоевана русскими войсками, и все население ее обязалось быть верным всесветлейшей императрице всех россиян Елизавете Петровне. Для нужд новой провинции и для вытеснения прежних денег в Москве и Кёнигсберге стали оперативно чеканить монеты, которые представляли собой забавный симбиоз русских и прусских денег. Такой дизайн призван был вызвать больше доверия к новой валюте у местного населения. На обороте монет достоинством в 3, 6 и 18 грошей был отчеканен прусский одноглавый орел, дата выпуска указания номинала и надпись по латыни «Монета Королевства Пруссии», а на лицевой стороне портрет Елизаветы.
10: Деньги к деньгам. На Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
11: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. В автомобильной промышленности российские предприятия восстановили производство во всех востребованных классах. Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов. Также он отметил успешное освоение производства всех основных видов промышленных роботов и создание 8 центров промышленной робототехники в России. Об этом глава ведомства сообщил в видео поздравлении с Днем машиностроителя. Россия в январе-августе экспортировала в Грузию на треть больше косметики по сравнению с прошлым годом. Об этом свидетельствуют данные грузинской статслужбы, которые проанализировала РИА Новости. Суммарно за 8 месяцев этого года Грузия ввезла из России декоративной и уходовой косметики на 3,2 миллиона долларов. Больше всего республика импортировала уходовую косметику, а также средства для маникюра и педикюра. Объем оказанных россиянам туруслуг вырос почти в 5 раз за 5 лет. В 2025 году он составил 445 миллиардов рублей, сообщила Минэкономразвития. По данным ведомства, вклад туризма в экономику России в прошлом году превысил 3%. За 5 лет доля валовой добавленной стоимости туриндустрии в российском ВВП выросла на 0,8%. В России почти в 15 раз увеличили штраф за незаконный вылов раков. Он составит теперь 1688 рублей. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин. Ранее раки были включены в общую позицию с другими морскими обитателями. Штраф за браконьерский вылов, которых составлял 115 рублей. Теперь их выделили в отдельную категорию. Ущерб будет рассчитываться за каждую добытую особь индивидуально, независимо от ее физического веса или размера. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Вы слушаете Бизнес FM. В ряде российских регионов обострилась проблема с дефицитом топлива. Особенно это касается Крыма, где проблемы продолжаются с начала туристического сезона. Мы выяснили это, опросив наших слушателей.
12: Крымский журналист, блогер Александр Горный.
13: В Крыму с топливом наметилась некая стабилизация, связанная с окончанием туристического сезона и адаптация автолюбителей к новой реальности. У многих моих знакомых существенно снизились пробеги их автомобилей. Люди стараются экономить и выстраивают маршруты. При желании можно заправиться топливом без больших проблем, правда, цены участников кусаются. На 92-й бензин сейчас цена идет 170 рублей литр, 95-й стоит 180-200 рублей литр. И, к сожалению, огромнейшему не всегда понятно, каким топливом ты заправляешься, какого качества. Очень много у людей возникает вопросов с этим, и очень многие, опять же, мои знакомые, к сожалению, попали на ремонт топливных систем. Дизель сейчас немного подешевел со 139 рублей до 129, и его пока отпускают без ограничений. На заправках сетей ТЭС, АТАН можно заправиться по социальной цене, объявленной властями Крыма, 100 рублей литр. Но количество топлива, к сожалению, очень сильно ограничено, и время заправки с 8 до 10 утра и с 6 вечера до 8 вечера. Для того, чтобы заправиться, нужно занимать очереди, желательно с ночи или не позже полседьмого утра. Выделяется 100-150 талонов в зависимости от масштабов населенного пункта и заправки, где это все находится. И информацию о наличии топлива дают не раньше полвосьмого утра, хотя люди уже стоят на заправках в очередях, километровые очереди, где-то, наверное, с полседьмого. Слава богу, что сейчас вот даже вот эти 20 литров, которые отпускают по социальной цене, можно заправить и в бак, и в канистру.
12: Автоэксперт и автомобилист из Нижнего Новгорода Сергей Кузин.
14: Ситуация у нас в регионе достаточно напряженная. По умолчанию на заправках преимущественно дизель 92-го, 95-го, 98-го, 100-го нет. То есть приезжает бензовоз, к этой заправке выстраивается достаточно большая очередь, которая парализует движение на близлежащих дорогах. Большинство автомобилистов сидят в соответствующих сайтах и выстраиваются иногда в очереди по несколько сотов автомобилей, то есть очередь вполне легко может занимать 4-5 километров к заправке. Никакой гарантии того, что автомобилист в конце очереди получит бензин, к сожалению, нет. Максимального заправщика хватает на 450 машин, и заправка, опять же, становится пустой. У нас в регионе присутствует заправка по четным и нечетным дням. За этим стали внимательно следить, потому что это вроде бы в два раза сокращает очередь, но по факту просто делает очередь немножко короче. Но дает хоть какой-то порядок, но существенно это правило ни на что не влияет, потому что по умолчанию топлива на заправках попросту нет. Отпускают не больше 40 литров в один бак, либо в канистры. В канистры допускаются. И есть еще коммерческие заправки, на которых топливо 130, 140, 150 рублей за литр. И там по умолчанию топливо присутствует. К сожалению, гарантированных поставок нет ни у каких поставщиков сейчас. Горизонт в плане день-два. Что касается качества топлива, то встречались уже прецеденты с выходом из строя двигателя сразу после заправки, причем как на федеральных сетях это реже происходит, чаще это происходит на вот таких вот индивидуальных заправках с нерегулируемой ценой на топливо.
12: Арт-директор дизайн-студии FF Studio из Санкт-Петербурга Федор Филимонов.
15: На заправках бензин есть, но в основном 92-й. 95-й в последнее время мне не попадался. Наверное, только несколько заправок работает этот «Атнефть». «Роснефть», «Лукойл» что-то мне не попадался, но вроде тоже работает. Остальные как-то вот на них особо ничего нету. Но очередей при этом нету.
3: То есть 92-й есть, видимо, все заполняются тем, что...
15: Ну, походу, да.
3: А если очередей нет, ну, условно говоря, вы приезжаете на точки, заправляетесь и сразу уезжаете.
15: Да, и даже нету того, что там сначала платишь, потом заправляешься, потому что лимитов, то есть лимита тоже, видимо, нет. Ну, по крайней мере, вот я вчера заправлялся, было так. Неделю назад, может быть, там не 10 еще были всякие очереди, и там надо было ночью где-нибудь заправляться, стоять час в очереди. Сейчас вот на данный момент такого нет.
12: Автоэксперт и автоюрист из Подмосковья Сергей Смирнов.
16: В ближайшем Подмосковье ситуация с топливом, она выглядит примерно так. На несетевых АЗС бензин есть в любом количестве без ограничений. Правда, это, например, 95-й бензин от 140 до 150 рублей. На сетевых АЗС дизель почти всегда есть. 92-й периодически пропадает. 95-й появляется редко. Как только он появляется, сразу большие очереди. Очереди можно простоять от получаса и больше.
3: Лимитов нет?
16: Лимиты есть. Ну, сейчас получше стало. Было топлива 15 литров, сейчас лимит 30.
0: По данным Росстата, цены производителей на бензин в России в августе выросли относительно предыдущего месяца на 3% после увеличения на почти 5% в июле. А в целом за январь-август цены промпроизводителей на бензин выросли на 18%. В то время как по итогам прошлого года цены на бензин выросли в нашей стране почти на 15,5%. Где нам продлить лето? В большинстве российских регионов осень вступает в свои права, между тем октябрь имеет репутацию бархатного сезона, к тому же это месяц школьных каникул. Белоруссия и Армения возглавили рейтинг стран для недорогих путешествий в октябре. Также в список бюджетных направлений вошли Абхазия, Грузия и Турция. Об этом говорится в исследовании сервиса для планирования путешествий OneToTrip. А при этом комфортные Мальдивы обойдутся в миллион на семью. Светлана Чередникова продолжит.
17: В бархатный сезон в Турции и Эмиратах и Египте, как правило, цены ниже на 20-30% по сравнению с летом. Погода комфортная, нет сильной жары и теплое море. Поэтому на данных направлениях сейчас наблюдается стабильный спрос на октябрь. Некоторые туристы покупают поездки и в страны Юго-Восточной Азии, на Хайнань, в Таиланд, во Вьетнам. Хотя там сейчас в основном дожди. Сезон начнется только с декабря. О стоимости недельного отдыха в Турции вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель совета директоров холдинга «Вип-сервис» Дмитрий Горин.
18: Если говорить о среднем чеки, то в среднем это от 100 тысяч рублей на человека в сегменте 4-5 звезд. Но есть и более бюджетные, но как раз в бархатном сезоне есть и другие уже более бюджетные варианты, когда путешествие может стартовать от 70 тысяч рублей на человека на неделю, включая перелет, и система все включена. Если смотреть путешествие в Юго-Восточную Азию, средний чек это 250-350 тысяч рублей на двоих на неделю, включая перелет.
17: На Мальдивах, в отличие от Тая или Вьетнама, сезон дождей не так выражен, и отдыхать там можно и в октябре. О том, во сколько это обойдется российскому путешественнику, основатель онлайн-тур Андрей Бородин.
19: Для премиального отдыха Мальдивы, если семьей отдыхать, хороший такой премиальный уровень отель, это порядка миллиона. Конечно же, если желает сэкономить, можно и за 500 тысяч найти на семью. Турция, конечно, будет подешевле, но, конечно, и в Турции есть премиальные отели, которые стоят и 1, и 2 миллиона. Все зависит от выбора.
20: На школьные каникулы в октябре насколько вырастает спрос?
19: На школьные каникулы, они же для разных классов школ, они в разное время. Есть в целом увеличение спроса, но нет такого, как вот на Новый год. Поэтому здесь пик спроса он размытый, где-то вот на месяц-полтора. И нет такого, что вот какие-то даты прям супер дефицитные, и цены зашкаливают.
17: Всесезонными считаются у россиян и Египет с Эмиратами. Но в этом году появилась новинка – египетский курорт Эль-Аламейн на Средиземном море с прямыми рейсами из Москвы. И вот там в октябре бархатный сезон, теплое море и интересные, в отличие от Хургады и Шарма, цены. Неделя на двоих обойдется в 100 тысяч рублей. Продолжает вице-президент Альянса туристических агентств России, гендиректор туристической сети «Розовый слон» Александр Макарчан.
21: А если мы говорим про другие курорты, Алжир, Марокко, и в Алжире, и в Марокко спокойно можно продлить лето, весь октябрь и даже часть ноября. Там абсолютно купабельно в это время. Тунис то же самое. До середины ноября можно купаться в Тунисе. Там очень тепло, даже жарко. За 100 тысяч можно поехать на двоих в Египет. Алжир, Марокко, Тунис подороже только потому, что дорогой перелет. И цены там порядка уже 180-200 тысяч на двоих. Арабские Эмираты, а страна, в принципе, дорогая. США и Иран до сих пор не подписали мирный договор, и это помогает давить на отельеров с целью снижения цен. Ну, например, в этом году цены в октябре ниже на 30-40%, чем в прошлом, на аналогичную звезду. Например, можно полететь в октябре за 200 тысяч на двоих, то, что в прошлом октябре год назад стоило 300.
17: По словам эксперта, в случае, если мирный договор подпишут, цены в ОАЭ тут же вырастут на 40-50%. А пока это направление из-за напряженности выбирают на 40% меньше россиян и европейцев. Эксперты также отмечают, что из-за климатических сдвигов изменилась сезонность на курортах. В Турции октябрь и ноябрь считаются теперь туристическими. Многие отели продолжают работать. А вот в Юго-Восточной Азии сезон дождей, раньше прекращавшийся уже к ноябрю, держится до декабря. Сезон продолжается и в Краснодарском крае. В Геленджике днем плюс 25, море плюс 23. Но, например, четырехзвездочный санаторий «Красная Талка», работающий по системе «Все включено», выйдет дороже аналогичной Турции. Светлана Чередникова, Мария Голубева, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
10: Спорт и деньги с Кириллом Гоминским.
2: В автоспорте большая часть внимания прикована к трем основным гоночным сериям – «Формула-1», «MotoGP» и «Ралли WRC». Они получают основной охват публикаций и телевизионных трансляций. А за бортом незаслуженно остаются другие не менее зрелищные категории болидов и соревнований. Один из таких – это ралли-кросс. Очень быстротечные гонки, где соревнования проходят на коротких трассах, совмещающих асфальтовые и внедорожные участки. В зависимости от трассы стартуют по 4 или 6 болидов, а заезды длятся от 3 до 5 кругов. В этом году в топовой классификации RX1 принимало участие 30 машин, так что каждое двухдневное событие включало до 11 гонок. Так как все пилоты стартуют с одной линии, борьба идет от самого старта и столкновения происходят постоянно. В сезоне 26-го, который закончился в сентябре, оспаривался титул чемпиона Европы, мировая классификация была упразднена, в 4 классах. Болиды RX1 базируются на доработанных серийных машинах строго с атмосферными двигателями. Самые распространенные базовые модели — это Volkswagen Polo, Peugeot 208 и Ford Fiesta. Но не путайте их со скромными городскими малолитражками. Стоимость доработанного для ралли-кросса экземпляра может достигать нескольких сотен тысяч евро. В этом классе чемпионом стал швед Йохан Кристоферсен на Polo. Категория RX3 — это те же доработанные серийные машины, но с более жесткими ограничениями. Например, объем двигателя не должен превышать 1600 кубов. RX4 использует болиды раллийной группы 4, которые должны быть моноприводными. Наконец, RX5, добавленный в этом году для поднятия интереса к соревнованиям, использует очень забавные машинки кросс-кар. Они популярны в Скандинавии. Это своеобразный кар для бездорожья. Любителям адреналиновых гонок очень рекомендую посмотреть эти быстрые и увлекательные соревнования.
10: Спорт и деньги на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
11: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин планирует приехать на саммит АТС, который состоится в ноябре в китайском Шэньчжэне. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналисту «Вестей» Павлу Зарубину. Представитель Кремля отметил, что это мероприятие – хорошая возможность, чтобы Путин, Трамп и Си Цзиньпин могли так или иначе пересечься. При этом решение о поездке Путина на саммит G20 в Майами – пока не принято, отметил Песков. В супермаркете в Волгограде 32-летний мужчина застрелил отца 5 детей, который сделал ему замечание за агрессивное поведение и нецензурную брань в торговом зале. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Пострадавший скончался до приезда скорой помощи. Стрелявший скрылся с места происшествия, но его по горячим следам задержала Росгвардия. Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном хранении оружия. Президент Сербии Александр Вучич вечером 27 сентября объявил о своей отставке. Срок его полномочий истекает весной 2027 года, однако Вучич покинул пост президента для участия в избирательной кампании к парламентским выборам во главе коалиции вокруг правящей сербской прогрессивной партии. Ранее партия выступила за то, чтобы Вучич стал кандидатом на пост главы правительства Сербии на предстоящих выборах. Они будут досрочными и пройдут 25 октября. Швейцарцы проголосовали против более строгой интерпретации нейтралитета страны. На референдуме жителям предлагалось голосовать по предложению разрешить властям вводить санкции против других стран только с одобрения Совбеза ООН. Против этой инициативы выступили почти 70% участников референдума. В общей сложности явка на нем превысила 46%. Кенийский легкоатлет Мика Чемвена стал победителем московского марафона. Он преодолел дистанцию 42 195 метров за 2 часа 10 минут и 36 секунд. Вторым к финишу пришел россиянин Дмитрий Неделин. Третьим стал кениец Майкл Кируи. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
10: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете «Бизнес FM». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Главы МИДа России и Германии провели на полях Генассамблеи ООН первую за 4,5 года встречу. Она продлилась всего 22 минуты. Так каков результат встречи? Комментарий Георгия Бофта. OpenAI приостановил обучение своих самых мощных моделей ИИ из-за угроз безопасности. Это произошло из-за серии инцидентов, в которых искусственный интеллект пытался обходить защиту, получал доступ к сайтам и действовал вопреки запретам людей. Что это, реальные опасения или пиар-ход? Один из самых крупных коррупционных скандалов последних лет в европейском футболе достиг своей кульминации. Манчестер Сити признан виновным в нарушении финансовых правил английской премьер-лиги. Клубу грозит жесткое наказание, вплоть до исключения из АПЛ и лишения титулов. Эти и другие темы на Business FM. 22 минуты до зимы. Глава МИД России и Германии Сергей Лавров и Йохан Вадефул провели на полях Генассамблеи ООН первую за 4,5 года встречу. Она продлилась всего 22 минуты. Как сообщила ранее официальный представитель МИДа Мария Захарова, встреча министров прошла по инициативе Берлина. Лавров, по ее словам, сообщил, что не узнал о позиции ФРГ ничего нового. А в свою очередь глава МИДа заявила, что он провел встречу с Лавровым, поскольку настал подходящий момент. Многочисленные коллеги из других государств сообщили мне, что Россия готова к переговорам, сказал немецкий министр. Германия хочет мира, Европа хочет мира. По словам Вадефула, Москва должна показать, действительно ли она стремится к миру. И каков результат встречи? Комментарий политолога Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает».
1: Встреча Йохана Вадефуля и Сергея Лаврова проходила в переговорной, которую предоставила российская делегация. Она началась и завершилась рукопожатием. По данным источников Рейтерс, в немецкой делегации Вадефуль призвал Лаврова свернуть с опасного пути эскалации в отношении Германии, Европы и НАТО и сделать все возможное для возобновления экспорта зерна через Черное море. Также он вновь поднял вопрос об инциденте в августе в аэропорту Лейпцига, где подле украинского грузового самолета был обнаружен дрон со взрывчаткой. Берлин официально возложил ответственность на Россию. Версия Москвы о ходе встречи, разумеется, отличалась. Лавров на пресс-конференции даже съязвил, заявив, что Вадефуль по бумажке зачитал то, что Берлин повторяет публично каждый день. Так что с тем же успехом он мог позвонить и предложить почитать официальные заявления. По словам Лаврова, немцы попросили о встрече в последний момент. Кстати, в своей речи на Генассамблее Лавров назвал именно Германию главным спонсором Киева, а затем на пресс-конференции напомнил, что канцлер Мерц хочет вновь сделать Германию ведущей военной силой Европы и заговорил о попытках создания Четвертого Рейха. Также Европа, по словам Лаврова, пытается вклиниться в переговорный процесс, который поощряют, по его словам, США, и чувствует, что ее оставляют за бортом. Вадефуль тоже признал, что глубокие разногласия сохранились, и немедленно позвонил главе МИД Украины Андрею Сибиге. Тот поблагодарил его за то, что до Москвы донесли согласованную позицию Киева и Берлина. Так что канал общения между Москвой и Берлином вроде бы и открыт, но только передавать по нему нечего. Встреча глав МИД России и ФРГ стала эпилогом недели, в центре которой стояло энергетическое перемирие. Она началась с публичного призыва Трампа Зеленскому прекратить удары по российской топливной инфраструктуре. Позже идею энергетического перемирия назвал очень хороший Дмитрий Песков. А уже 22 сентября Зеленский после встречи с Трампом в Нью-Йорке предложил полный взаимный мораторий на удары по всем энергообъектам, а также по логистике зернового экспорта. На следующий день же госсекретарь Рубио после встречи с Лавровым сказал, что обе стороны проявили интерес к граничному прекращению огня в сфере энергетики и продовольствия, но оговорился, войну это не решит. На следующий день Песков заявил, что Москва стремится к миру, а не к временному перемирию, что на Западе поняли как отказ. Точку поставил сам Путин 25 сентября. Украина, по его словам, добивается прекращения ударов современных гераней, против которых у нее пока нет противоядия, а также снятия российской блокады Черноморского побережья, добавив, что это они все начали. Логика тут понятна. Если у тебя есть оружие, против которого у противника нет защиты, зачем замораживать это преимущество накануне зимнего сезона, когда оно должно себя показать сильнее всего? Все это время российская армия наносила удары по ТЭК, металлургии, оборонке, системе связи, дата-центрам, а также аэродрому. Идет отдельная массированная кампания ударов против портов Одесской области и судов. Очевидно, что Москва делает ставку прежде всего на удары по энергосистеме накануне зимы. При этом Лавров дает понять, что дверь к переговорам не закрыта. И вспомнил снова про договоренности Анкориджа, которые Москва считает, по его словам, действующими. А вот место Европы в этом раскладе она по-прежнему не видит. Киев со своей стороны согласен на любое энергетическое перемирие при условии взаимности. Расширенная формула Зеленского с указанием на все энергетические объекты призвана снять с Киева обвинение в срыве, которое Трамп мог бы предъявить после просьбы не бить по российским НПЗ. А так Киев намерен сохранить это в качестве своего рычага давления, раз уж полного моратория не предвидится. Также Украина активно наращивает свой дальнобойный потенциал. 27 сентября соосновательница компании Firepoint Ирина Терек заявила, что баллистическая ракета, способная достать Москву, будет готова в конце осени. Речь, судя по всему, о FP-9 с дальностью до 850 километров. Ранее Терек признавала, что полноценно испытать ее на украинской территории невозможно, поэтому следующий этап может стать сразу боевым. Возможно, идея энергетического перемирия пока все же не умерла окончательно, но ее точно отложили.
0: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, телеграм-канал «Бовт знает». OpenAI заявила о приостановке своих моделей ИИ для отладки мер безопасности. Об этом сообщила представитель компании портала Axios. Как отмечает портал, OpenAI и Anthropic расследуют несколько десятков тысяч инцидентов, произошедших в последние месяцы в ходе испытаний и в реальных условиях. Теряют ли разработчики контроль над своими детищами, или это не более чем пиар-ход? Евгений Перельчук продолжит.
4: Как упоминает неназванный представитель компании, OpenAI приостановила обучение своих наиболее эффективных моделей ИИ и возобновит его только когда будет уверена в наличии дополнительных мер безопасности. Когда настанет этот момент, не уточняется. Также, как нет никаких способов проверить, действительно ли OpenAI, создатель самого массового ИИ-продукта в мире, ChatGPT, вдруг взял и подарил своим конкурентам время, чтобы наверстать отставание в технологиях. Опрошенные нами эксперты видят в заявлении OpenAI, даже не официальном, а кулуарном через прессу, не альтруистическое решение лидера опасного и непредсказуемого рынка, а скорее пиар-ход и попытку выставить себя в белом пальто. На этом рынке альтруистов нет, уверен гендиректор Эксперт, профессор Международного научно-исследовательского института проблем управления Роман Душкин.
6: Я уверен, никто из них ничего не будет приостанавливать. Уже более 3 лет назад, в апреле, по-моему, 2023 года, Илон Маск сказал, давайте мораторий введем на обучение новых моделей. Тогда GPT-4, я напомню, было. Его, по-моему, даже уже из эксплуатации вывели. Инженеры Microsoft опубликовали отчет, который назвали Sparks of AGI. Сейчас без слез на работу этого Sparks of AGI не посмотришь. А GPT-4 тогда было прорывом. И вот Илон Маск говорит, давайте на полгода мораторий введем. Через 2 недели запускает свою компанию XAI, начинает рубать грок. Давайте не будем слушать, что говорят эти ребятки на публике. Будем смотреть, что они делают. Будем смотреть на строительство дата-центров, заказы чипов, сбор дата-сетов.
4: Ближайший конкурент OpenAI, компания Anthropic, основанная как раз выходцами из OpenAI, вовсю готовится к IPO. Axios пишет, что компания сейчас расследует несколько десятков тысяч инцидентов, произошедших в последние месяцы в ходе испытаний в реальных условиях. OpenAI занимается тем же. Цифра в десятки тысяч не должна пугать. Речь не о внештатных ситуациях где-то в подвальных лабораториях, как в фильмах ужасов, а скорее о рядовых ошибках и сбоях, о которых докладывают рядовые пользователи ИИ-продуктов. И заявления о приостановке развития звучат не первый раз, напоминает директор Angel Relations Group и преподаватель Высшей школы экономики Алексей Карлов.
22: Нет, это не первый подобный случай, когда компания немного приостанавливает выпуск какой-либо модели. Но так это или не так, на самом деле вряд ли кто ответит, так как и OpenAI, и другие крупные и компании, производящие и решения, не публичные компании. То есть они не обязаны перед нами отчитываться. Но у того же OpenAI такой случай был еще и перед первой известной GPT-4. Впрочем, подобные сообщения периодически появляются, но в более узких кругах. Среди разработчиков, среди безопасников. Может ли за этим решением стоять пиар-ход? И да, и нет. Это не только привлечение внимания к бренду OpenAI, который якобы заботится или на самом деле заботится о безопасности своих пользователей, да и всего человечества. Возможно, это и намек на ближайшее публичное размещение акций компании Anthropic с напоминанием им, что стоит заботиться о своей безопасности больше, а не торопиться.
4: За последнее время об опасностях неконтролируемого развития ИИ заявили глава OpenAI Сэм Альтман, гендиректор Anthropic Дарио Амадеи, глава Microsoft Билл Гейтс, лауреат Нобелевки и так называемый крестный отец ИИ Джеффри Хинтон и, конечно, Илон Маск, который на сентябре сентябрьском All-In Summit не без удовольствия обратил внимание на противоречия в поведении директоров OpenAI и Anthropic. По его словам, они публично заявляют о 10% вероятности уничтожения человечества из-за опасного ИИ, но одновременно спрашивают у инвесторов, сколько акций они хотят купить в ходе IPO. «Это похоже на какую-то безумную игру в четырехмерные шахматы», — заявил Маск, намекая на то, что страшилки об апокалипсисе могут использоваться как маркетинговый инструмент для привлечения капитала. Евгений Перельчук, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
0: Один из самых крупных коррупционных скандалов последних лет в европейском футболе достиг своей кульминации. Манчестер Сити признан виновным в нарушении финансовых правил английской премьер-лиги. Клубу грозит очень жесткое наказание, вплоть до исключения из АПЛ и лишения титулов. Тему продолжит спортивный обозреватель Бизнес ФМ.
10: Футбол с Григорием Гуреевым.
5: На Туманном Альбионе вновь грянул гром. Манчестер Сити виновен по 114 из 115 пунктов. Такой вердикт вынесла независимая комиссия. История длится уже несколько лет. Официальный представитель Ман-Сити заявил, что процесс и на этот раз далек от завершения. Нарушения охватывают период, начиная с сезона 2009-2010 по сезон 2017-2018. Тогда Сити за огромные деньги купил десятки мировых звезд. И только на трансферном рынке чистые убытки клуба за 9 лет превысили 1 миллиард и 100 миллионов евро. Это вызвало подозрения. Также речь идет о непрозрачной системе зарплат. Самый известный эпизод связан с Роберто Манчини, сообщает La Gazzetta dello Sport. По документам следствия, итальянский специалист, который тренировал Манчестер Сити с 2009 по 2013 год, параллельно подписал секретный контракт на оказание консультационных услуг с клубом Аль-Джазира, который базирует в Абу-Даби и принадлежит владельцам Сити. Занятость здесь была минимальной, всего 4 дня в году. И еще чуть более 2 миллионов евро в карман. Что теперь светит одному из самых успешных клубов последних лет? Почти гарантированно будет крупный штраф. Сумма может стать рекордной в истории футбола. По данным The Times, клубы АПЛ потребуют компенсацию, очень вероятно, и снятие очков. От 30 до 100, что означает автоматический вылет Сити из высшего дивизиона по спортивному принципу. Могут лишить и трофеев, в частности трех чемпионств премьер-лиги, которые случились в период нарушений Сити. И, наконец, самая жесткая мера – прямое исключение из АПЛ и даже пребывание вне системы английских дивизионов на неопределенный срок. Михаил Типков, замглавного редактора издания «Спорт-24», считает, что жестких мер не будет.
7: Для АПЛ это тоже было по-своему выгодно. Понятно, что правила, они вроде как едины для всех, должны соблюдаться, но как будто бы не верится, что АПЛ при этом будет одной из самых зрелищных, ярких и популярных команд премьер-лиги. Таким образом, обрубать это дело не столько против Манчестер-Сити как клуба, сколько против его владельцев из Эмиратов, против шейха Мансура. Соответственно, если вот ты сейчас жестоким образом расправишься с Ман-Сити, будет ли клубы английской премьер-лиги также привлекательны для иностранных инвесторов в дальнейшем, если решением комиссии можно будет нивелировать их? Ставлю на то, что будет это в большей степени штраф, возможно, серьезное снятие очков, которое лишит, например, Ман-Сити Еврокубков на один сезон. В исключение из премьер-лиги я не верю.
5: Спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский считает, что наказание должно быть строгим.
8: Трофеи принадлежат клубу, и то, что они добывались, допустим, вопреки регламенту и финансовому фэрплею и так далее, все это уже в прошлом. Этот момент упущен, но то, что команду могут спустить на максимальное футбольное английское дно, мне кажется, было бы совершенно справедливым естественным решением, тем более, что это не оригинальный прецедент, подобный проходил Ювентус и прекрасно возвращался потом на былую мощь.
5: В 2020 году УЕФА уже пытался наказать Манчестер Сити, отстранив клуб от Еврокубков на 2 года. Но в спортивном арбитражном суде юристы горожан разбили обвинения. Правила УЕФА не позволяли наказывать за нарушение 5-летней давности. Однако регламент АПЛ сроков не знает. Дорога в Лозаннский КАС для Манчестер Сити на этот раз закрыта правилами премьер-лиги. Клуб имеет право подать апелляцию в течение 14 дней, который будет рассматривать новая независимая коллегия в Англии. Этот процесс может занять от 6 до 12 месяцев. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
10: Культ наличности. Лица на банкнотах. Король маленького южноафриканского государства Свазиленд, Мсвати III, один из богатейших монархов в мире, а потому привык ни в чем себе не отказывать.
9: том числе в особой форме оптимизма.
13: У короля 15 жен. Неудивительно, что уследить за ними бывает непросто. Так, в 2010 году министра юстиции Ндумиса Мамбу буквально в смысле застукали в постели с одной из жен короля. Он был в костюме и прятался внутри спального матраса в номере отеля. Королеву после этого случая поместили под домашний арест, а Мамба был уволен с поста и арестован. Но король не унывает. Он выбирает себе новую жену почти каждый год с момента восхождения на престол. С тех же пор его портрет красуется на банкнотах свазилендского лилангини всех номиналов.
10: Культ на личности. На Бизнес FM. Компании и корпорации.
17: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
10: Отчеты и планы.
17: Розничная сеть М-Косметик, ранее Магнит Косметик, в январе-июне закрыла 97 магазинов, подсчитали в Инфолайн. Это в 5 раз больше, чем год назад. Рост выручки ритейлера замедлился в несколько раз. М-Косметик делает акцент на рост через объединение точек, работу с ассортиментом и развитие онлайн-канала, заявил изданию «Коммерсант» директор сети Андрей Бодров. Швейцарская Nestlé заявила о желании вернуть активы в России под свой контроль. Фирма сотрудничает с властями Швейцарии для достижения этой цели. Как пишет Neue Zürcher Zeitung со ссылкой на пресс-службу компании, рассматриваются возможные варианты действий. Концерн полон решимости предпринять все необходимые шаги для защиты своих прав. Власти Швейцарии намерены оказать Nestlé поддержку дипломатическими путями. Цель этих усилий – добиться отмены решения о переводе предприятий Nestlé в России во временное управление. Боинг выявила технический сбой в программном обеспечении самолета 737 МАКС, из-за чего возможны проблемы с автоматизированной функцией навигации. Как пишет американская Wall Street Journal, отказ этой функции вызывает опасения по поводу безопасности, когда самолет садится. Сбой возник после обновления ПО кабины пилотов и может проявиться после неудачного захода на посадку. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес FM». Популярность партии Мерц ХДС упала до 19%, пишет Die Welt со ссылкой на данные последнего опроса. Это антирекорд для правящего блока. В Германии прошли акции протестов против социальной политики действующего правительства. ХДС потеряла большинство на выборах в Палату депутатов Берлина. И впервые в истории ФРГ партия не прошла в земельный парламент. А в пятницу по крупным городам страны прокатились массовые протесты школьников. Подростки вышли на улицы с плакатами против воинской повинности, которую предлагают вести власти. Школьники выкрикивали лозунги «Ваша война без нас». Почему мы, а не вы, с портретами вооруженного Мерца, Бундесвер, Минобороны? Остановить войну, распустите солдат. Также встречались плакаты «Россия нам не враг». Комментирует главный редактор журнала «Берлинский телеграф» Александр Бойко.
14: Это тенденция в больших городах. Молодежь осознает, что по телевизору ежедневно говорят в немецких медиа, что будет война, что Россия нападет. Уже год мы писали и ездили, делали репортажи, как в немецких школах уже сотрудники Бундесвера ходят, рассказывают, как защищаться, как прятаться, что такое армия, что надо обязательно родину защищать и прочее. И ситуация плачевная, потому что молодежь первое время к этому относилась очень свободно. А сейчас они понимают, что через 2-3 года, возможно, это их лично коснется. И, в общем, на плакатах написано там, что Мерц с нами не воюй, мы не хотим умирать за чужие дела. Имелось в виду Европа и Америка. Ну, на разных плакатах по-разному. Большое количество молодежи решило проявиться. Они 70-80%, которые вышли именно на забастовки, цель показать министру обороны, правительству Германии, что они не хотят воевать. Часть молодежи, будем говорить, эти 20% или 15%, просто ходит на любые демонстрации, лишь бы прогулять школу, покричать, что-нибудь сломать, что-то сделать плохое. Но это никак, к сожалению, не повлияет, потому что нехватка солдат. У нас в Германии есть
3: такая линия людей, которые получили немецкое гражданство. Это поздние переселенцы, русскоязычные, которые с России, с Украины, с Казахстана и находятся в бундесвере солдатами или там офицерами. И вот у нас был недавно большой скандал, что в Литву или в Латвию их не взяли, потому что у немецких спецслужб есть подозрение, что они будут лояльны к России. А это очень большое количество. И сейчас бундесвер нужно набирать людей. Приходится уже стараться принудительно брать.
12: То есть для немецкой власти ситуация безвыходная?
3: Да, совершенно верно. Пока это добровольно, но в некоторых землях, скорее всего, будут что-то делать принудительно. Сейчас очень большая кампания рекламная развернута. Борды на улицах. И главный враг ежедневно — это то, что вот Россия может напасть в 2027 году и так далее. Молодежь говорит, что вы там договариваетесь, но мы не собираемся воевать.
0: Главный редактор журнала «Берлинский телеграф» Александр Бойко. О возможности ввести в Германии воинскую повинность власти говорят уже больше года. В качестве первой меры ввели обязательный медосмотр и анкетирование для 18-летних юношей, которым могут предложить пойти служить добровольцами. Если желающих будет недостаточно, Бундестаг может объявить ограниченный призыв. Как откроются рынки в понедельник? Российский рынок акций завершил неделю снижением. Индекс Мосбиржи в пятницу потерял почти 2% и опустился до 2270 пунктов. Одной из причин стала реакция инвесторов на проект федерального бюджета на следующий год. И еще один фактор – нефть. Цена Brent опустилась ниже $105 за баррель на фоне сообщения о возможной договоренности США и Ирана, которая может привести к восстановлению поставок через Армузский пролив. При этом рубль перед выходными укрепился, а в том числе на фоне подготовки компаний к основным налоговым выплатам месяца. О перспективах рынка говорит руководитель направления «Строительный сектор» Ассоциации инвесторов АО Дмитрий Степанов.
15: Российский рынок акций торгуется вблизи ключевой психологической отметки 2300 пунктов, и кажется, что, скорее всего, консолидация вокруг этого уровня будет происходить и на неделе, потому что идеи и покупателей, и продавцов довольно равносильные и, наверное, не позволяют как-то сильно сдвинуть индекс в любую сторону. За покупателей бумаг, безусловно, это прежде всего ситуация по рынку нефти. Нефть выше отметки $100 за бочку. Кажется, что пока идеи, чтобы эта цена снизилась, нет. Скорее, есть вероятность некоторого дальнейшего продолжения цены нефти. Ну а что касается продавцов акций, у них также достаточно идей. Но это прежде всего и высокая ставка Банка России. На последнем заседании была пауза, и ставка не понижалась. И также последние новости по части бюджетных параметров, налоговых инициатив, включая секторальные нагрузки. Все это, в общем, несколько сдерживает возможности роста рынка и, наверное, каких-то вот именно идей внутри индекса нет. Ну и колебания, возможно, будет довольно узким. Я предполагаю, что будем двигаться где-то в отметке 2200 пунктов, может быть, 2350, вот в каких-то таких, наверное, периодах. И те новости, которые будут происходить, скорее, большей частью будут касаться, наверное, валютного рынка, нежели фондового. Здесь, наверное, стоит отметить, прежде всего, пик выплат. Налоговый период у нас приходится на конец месяца и первое число октября, и это традиционная поддержка для рубля. Соответственно, вероятно, поэтому мы увидим ограниченный приток ликвидности в акции, но вот именно спрос на рубль будет довольно высокий, поэтому, вероятно, рубль сможет укрепиться против, в общем-то, всех валют.
0: Дмитрий Степанов, руководитель направления «Строительный сектор» Ассоциации инвесторов АВО. О событиях, которые будут влиять на рынок, а также о перспективах нефти и рубля, говорит инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
23: Скорее всего, российский фондовый рынок откроется нейтрально на торгах в понедельник. Биржевики займут выжидательную позицию, ожидая дополнительных новостей по переговорному треку между Россией, США и Украиной. Вообще рынок находится под властью геополитики, поэтому на предстоящей неделе политические новости станут основными, на которые рынок будет реагировать. В то же время стоит отметить, что после того, как были увеличены налоги на компании горнодобывающего сектора, инвесторы, возможно, будут перекладываться из бумаг этого сектора, например, в акции нефтегазовых компаний, с учетом высоких цен на нефть, которые сейчас по Brent выше $100 за баррель, из которой, скорее всего, цена нефти останется высокой, пока идет конфликт на Ближнем Востоке, и пока Армузский пролив перекрыт, хотя и, может быть, не полностью, но все-таки перекрыты, поэтому цена нефть будет высокой, и инвесторы будут выбирать в том числе компании нефтегазового сектора. Также может быть перекладка бумаги банковского сектора. Банки не попали под налог на сверхприбыль. У таких банков, как ТБанк, БЕР, ДОМРФ, стабильно растет прибыль, улучшаются финансовые показатели, поэтому эти акции банковского сектора также могут быть интересны. Рубль может умеренно ослабнуть на предстоящей неделе, заканчивается налоговый период, также участники рынка рынка ждут, что в октябре Минфин может увеличить покупки валюты в рамках бюджетного правила. Все это может немножко повлиять на курс рубля, и он может умеренно ослабнуть, возможно, уйти ниже 85 рублей за доллар.
0: Инвест-стратег УК «Рекапитал» Сергей Суверов. Официальный курс доллара 84 рубля 34 копейки, евро 95,87, юаня 12 рублей 54 копейки.
10: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
16: ЦБ выступил с рядом предложений, которые, по мнению самого Центробанка, призваны дополнительно защитить граждан при покупке квартир в рассрочку. В частности, регулятор предлагает ограничить максимальный срок рассрочки 3 годами, оформлять жилье в собственность участника долевого строительства сразу после ввода дома с сохранением залога у застройщика и передавать данные о рассрочке в бюро кредитных историй. Игроки рынка считают, что в целом нововведение делает рассрочку более прозрачной и понятной не только для покупателя, но и для всех участников процесса. И в итоге может даже повысить популярность этого механизма. Однако не стоит забывать о рисках. Рассрочка на несколько месяцев или на период строительства и длительная рассрочка на несколько лет – это разные по уровню риска продукты. Чем длиннее срок, тем сложнее покупателю заранее оценить, сможет ли он выполнить обязательства, а также получить ипотеку, на которую многие рассчитывают как на следующий этап после рассрочки. Кроме того, передача данных в бюро кредитных историй делает обязательство по рассрочке видимой долговой нагрузкой, что может снижать вероятность одобрения нового кредита. Для застройщика длинная рассрочка тоже инструмент отчасти рискованный. Пока квартира не оплачена до конца, соответствующая сумма не поступает на счет эскроу в полном объеме. Это влияет на скорость наполнения эскроу и, соответственно, на условия проектного финансирования. Так что экономика проектов станет более консервативной. При установленном лимите в 20%

0: Эгейского морей, а через 12 лет была возведена крепость.
1: Как появлялись города на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
2: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Возможное предоставление спутниковых систем Starlink для ударов вглубь России было бы очень опасным и опрометчивым шагом. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что у России есть необходимый технологический потенциал как в военном, так и в гражданском смысле, чтобы обеспечить свою безопасность. Ранее президент Финляндии Александр Стуб заявил, что просил главу SpaceX Илона Маска разрешить Киеву использовать Starlink для ударов по территории России. Система гарантирования заработает в сегменте страхования жизни с 1 января 2027 года. Согласно закону, после отзыва лицензии у страховой компании клиентам гарантируется исполнение ее обязательств на срок, обозначенный в договоре с такой организацией и в пределах лимитов, установленных законом. Так, в случае смерти выплата может составить до 10 миллионов рублей, при наступлении иных страховых обязательств и при окончании срока полиса до 8 миллионов 800 тысяч рублей. Обязательства по выплате в таком случае будут возлагаться на агентство по страхованию вкладов. 5 человек арестовали по подозрению в терроризме возле базы ВВС в Великобритании, которую использует армия США. Предположительно, они готовили нападение на базу «Фэрфорд», которая была задействована в американской военной операции против Ирана в этом году. Подозреваемых на 3 автомобилях задержали недалеко от объекта. Из соображений безопасности были эвакуированы 85 домов по соседству. Дональд Трамп анонсировал переговоры с Ираном на следующей неделе. Одновременно он отметил, что всегда думает и о возможности возобновления ударов по Ирану. По данным источников Axios, на Ближнем Востоке новый раунд непрямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном состоится уже в понедельник. Трамп также рассказал, что Ормузский пролив полностью под контролем США, и танкеры при поддержке американских сил смогли всего за ночь вывести через него рекордный объем нефти. В Тегеране опровергли информацию, отметив, что за 2 суток атаковали 19 судов в Ормузском проливе, которые шли по несогласованным с Тегераном маршрутам. Мужская сборная Узбекистана выиграла Всемирную шахматную олимпиаду, которая проходит в Самарканде. В женском турнире победу одержала команда Китая. Российские сборные не были допущены до участия в соревнованиях. Мужская сборная России выигрывала шахматную олимпиаду 6 раз. Женская команда побеждала 3. Ранее сообщалось, что Генассамблея ФИДЕ оставила в силе отстранение Федерации шахмат России. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете «Бизнес ФМ». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Российские военные нанесли массовые удары по украинским дата-центрам. Несколько крупных телеканалов на Украине прекратили работу. Процент сбитых российских БПЛА продолжает снижаться, а дронов с реактивными двигателями становится все больше. Подробности буквально через минуту. В редакцию «Бизнес ФМ» продолжают поступать жалобы на юридические фирмы, которые массово рассылают предпринимателям досудебные претензии по авторским правам. Но на сей раз претензия пришла по фотографии, которую наша слушательница оплатила. Так в чем оказалась проблема? Минздрав обновил стандарт лечения депрессии, добавив в него электросудорожную терапию. В этом месяце также вышло исследование РАН о том, что каждый второй россиянин, 49%, с признаками депрессии. Причины – снижение доходов и геополитическая напряженность. Эти и другие темы в эфире «Бизнес ФМ». Российские военные нанесли массовые удары по украинским дата-центрам. Несколько крупных телеканалов на Украине прекратили работу. Процент сбитых российских БПЛА продолжает снижаться, а дронов с реактивными двигателями становится все больше. Евгений Перельчук продолжит.
4: Российские силы наращивают удары по телекоммуникационной и цифровой инфраструктуре Украины. В последние дни были атакованы сразу несколько дата-центров, объектов интернет-провайдеров и операторов связи. По данным российского Минобороны, нанесен удар по центру обработки данных компании Vodafone. Украинские СМИ сообщили об ударе по главному офису оператора «Киевстар», где возник пожар. Ранее, после атак на дата-центры, украинские СМИ сообщили о перерыве.